где протекали события священной истории. «На том самом месте, — говорит он, — где происходили проповедь и события, я изучал книги Ветхого Завета». Результатом этого изучения было составление в 6 книгах извлечений из закона и пророков относительно Спасителя и всей веры нашей, которым предшествовал общепризнанный ветхозаветный канон. Затем он принимал деятельное участие в прекращении спора о времени празднования Пасхи и написал по этому поводу 2 книги о Пасхе. Доблестный пастырь, так неутомимо трудившийся в деле внутреннего процветания и умиротворения церкви, отозвался и на ее внешние нужды, так как в его время происходило гонение на христиан, вызванное эдиктом императора Марка Аврелия. Евсевий в церковной истории говорит, что в 237-ю Олимпиаду Милитон Сардийский подал Антонину апологию за христиан. Выражение «подал» наводит на мысль, что святитель Милитон не затруднился даже поездкой в Рим для представления своей апологии императору. Тертуллиан, бывший почти современником святителя Милитона, говорит, что многие христиане считали его за пророка. Евсевий считает его наряду с Аполлинарием, святителем Иринеем и другими выдающимися лицами верным хранителем православия, апостольского предания и святой веры. Святитель Милитон скончался и погребен в Сардах в 70-х годах II века. Евсевий указывает многие сочинения, принадлежавшие Милитону, как, например, книги об образе жизни и пророках, о церкви, слово о воскресном дне, о природе человека, вышеупомянутые извлечения и книги о Пасхе и другие. Но от большинства этих сочинений сохранились до нашего времени или одни только названия, или же незначительные отрывки. Из сохранившихся литературных произведений Милитона для нас имеют значение 2 отрывка из его апологии и речь к императору Антонину Марку Аврелию. Первый отрывок имеет большую ценность как исторический памятник, рисующий государственные отношения язычества к христианству, когда на основании эдикта Марка Аврелия были дозволены специальные розыски христиан и доносы на них с вознаграждением доносчиков из имущества казненных. Чтобы свободнее говорить о несправедливости этого эдикта, не возбуждая против себя гнева императора, к которому обращалась апология, Милитон показывает вид, что он не знает истинного виновника совершающихся над христианами несправедливостей и жестокостей. «Ныне, — говорит он, — чего никогда еще не было, подвергается гонению род людей благочестивых, преследуемый злыми указами по Азии. Бесстыдные доносчики и охотники поживиться чужим имуществом, находя себе повод в таких распоряжениях, явно разбойничают, днем и ночью грабят людей ни в чем не повинных. И если это делается по твоему повелению, пусть делается так. Царь справедливый никогда не захочет чего-либо несправедливого, и мы охотно принимаем участь такой смерти. Только одну просьбу приносим тебе, чтобы ты сам узнал наперед людей, которые поступают с таким упрямством, и потом справедливо рассудил, достойны ли они смерти и какого-либо наказания или сохранения жизни и спокойствия. Если же это определение и новое распоряжение, которое неприлично было бы даже в отношении враждебных варваров, вышли не от тебя, то мы еще более просим не предоставлять нас такому грабительству. Наша философия первоначально процветала среди варваров, потом в могущественное владычество предка твоего Августа встретилась с подвластными тебе народами
и явилось добрым предзнаменованием для твоего царства. Ибо с тех пор римская держава возвеличилась и прославилась, и ты сделался вожделенным преемником престола и будешь владеть им вместе с сыном. А что наше учение расцвело вместе с благополучным началом империи именно к ее добру, важнейшим доказательством служит то, что с владычества Августа не случилось ничего худого. Напротив, согласно общему желанию, все было счастливо и славно. Из всех императоров только Нерон и Домициан, по внушениям некоторых зложелательных людей, старались оклеветать наше учение, и от них-то ложная клевета на нас распространилась к последующим поколениям по неразумному обыкновению верить молве. Но их неверие исправили твои благочестивые предки, много раз письменно порицая тех, которые относительно христиан осмеливались затевать что-либо новое. Твой отец писал различным городам, и, между прочим, Лариссинам, Солунинам, Афининам и всем Эллинам, чтобы относительно нас они не предпринимали ничего нового. Что же касается до тебя, то мы еще более убеждены, что, питая одинаковые с ним или даже более человеколюбивые и разумные мысли о христианах, ты сделаешь все, о чем мы тебя просим. Второй отрывок, дошедший до нас из апологии святителя Меритона, очень короток. «Мы не служим камням бесчувственным, но поклоняемся единому Богу, который прежде и выше всего, и Христу, истинному Богу, Слову предвечному». Предмет речи Меритона-философа, которую он держал перед императором Антонином, чтобы научить его познанию Бога и показать ему путь истины, очень несложен. Меритон развивает одну только мысль, что недостойно человека вместо Бога истинного почитать богов ложных и их изображения, каковы бы ни были побудительные причины для этого почитания. Во введении к своей речи Меритон говорит, что нелегко обратить скоро на правый путь такого человека, который долгое время прежде находился в заблуждении. Однако же это возможно. Ибо если человек хотя немного отвращается от заблуждения, свидетельство истины становится удобоприемлемым для него. Затем, приступая к главному предмету своей речи, он указывает, что коренное заблуждение язычества состоит в том, что человек оставляет то, что поистине есть, и служит тому, чего поистине нет. Но есть нечто поистине, и это называется Богом. Он поистине есть. И все существует через его силу. Он не есть сотворенное существо, не получил начала во времени, но он от вечности и существует во веки веков. Он не изменяется, тогда как все изменяется. Никакое зрение не может видеть его, никакой разум понять его, никакое слово объяснить его. Любящие же его называют его Отцом и Богом истины. Посему, если человек, оставляя свет, говорит, что есть иной Бог, то смысл его слов тот, что он одной из тварей называет Богом. Ибо если человек огонь называет Богом, то это не Бог, потому что это огонь. Если он называет воду Богом, то это не Бог, потому что вода. И если эту землю, по которой мы ходим, это небо, которое мы видим, если солнце, луну
или одну из этих звезд, которые совершают предписанное им течение. И если золото или серебро человек называет Богом, то все это не вещи ли, которыми мы пользуемся, как хотим? Если это дерево, которое мы сожигаем, и если это камни, которые мы сокрушаем, кто-нибудь называет Богом, то могут ли они быть богами, когда они служат для употребления людям? Не тяжко ли же согрешают те, которые в словах своих смешивают великого Бога с этими вещами, которые существуют только по Его повелению? Однако же я говорю, что когда человек не слышит и не различает и не знает, что Господь превыше всех этих тварей, он, может быть, не заслуживает осуждения, потому что никто не осуждает слепого, если он идет не прямо. Но теперь, когда по всей земле слышится голос, возвещающий, что есть Бог истинный, и каждому человеку дано око, чтобы видеть, теперь не имеют извинения те, которые и хотели бы, но стыдятся из-за того, что многие разделяют их заблуждение, обратиться на правый путь. Посему я советую им открыть глаза свои и видеть. Ибо зачем человеку стыдиться тех, которые с ним заблуждаются? Скорее, он должен убеждать других, чтобы последовали ему. Если они не убедятся, пусть спасает душу свою от среды их. Чтобы яснее доказать безумие языческого богопочитания и идолопочитания, Мелитон объясняет, каким образом и по каким причинам стали делать изображения царей и тиранов, и как потом сравняли их с богами. Жители Аргоса сделали статую Геркулеса, потому что он был сын их города, отличался храбростью и своей силою убивал вредных животных, а еще больше потому, что аргосцы боялись его, так как он насильствовал и у многих отнял жен. Актийцы обожали царя Диониса, потому что он первый ввел вино в их стране. Афиняне обожали Афину, дочь Зевса, царя острова Крита, потому что она основала замок Афинский и там поставила царем Эриктина, своего сына, который родился от ее прелюбодеяния с кузнецом Гефестом, сыном жены ее отца. Таким же образом и прочие люди делали статуи своих царей и почитали их. Но ты — существо разумное, свободное, и знающее истину, размысли об этом сам с собою. Верь тому, кто воистину есть Бог, и откройся перед Ним, открой Ему сердце твое, верься Ему, и Он даст тебе вечную жизнь бессмертных, ибо все содержится в руках Его. Другие же предметы почитай тем, что они суть. Изображение, как изображение, статуи, как статуи, и не поставляй какой-нибудь сотворенные вещи на место несозданного. Бог же вечно живущий входит в душу твою, ибо душа твоя есть Его образ, так как и она невидима, неосязаема, не имеет вида и своей волею движет все тело. Итак, знай, что если ты почитаешь неизменяемого, то и ты, так как Он вечен, когда оставишь видимое и приходящее, будешь вечно предстоять перед Ним, исполненный жизни и знания. И дела твои будут тебе богатством неумаляющимся, сокровищем неоскудевающим. Но знай, что венец твоих добрых дел есть познание Бога и служение Ему. И знай, что Он от тебя ничего не требует, ни в чем не нуждается. Кто же этот Бог? Тот, кто сам есть истина, и слово коего есть истина. Но что есть истина?
то, что не создано, не сотворено.

человеком и обожает изображение его, убивает животное и почитает образ его. Если тебе нравится художественное произведение, то пусть же тебе понравится дивное творение Бога, все создавшего. И по его образцу работают художники, стараются сделать так, как создано Богом, но не достигают сходства. «Ты, может быть, скажешь, — говорит Мелитон, — почему Бог не устроил так, чтобы я почитал его, а не статую?» Говоря таким образом, ты хочешь быть простым орудием, а не живым человеком. Бог же сотворил тебя так, как ему было угодно, и дал тебе разум и свободу. Он поставил перед тобой множество вещей, чтобы ты обсуждал все и выбирал благое. Он поставил перед тобою небо, и на нем звезды. Он поставил перед тобою солнце и луну, которые ежедневно обтекают небо. Он поставил перед тобою великую землю, которая покоится и стоит перед тобою в одинаковом виде. А дабы ты не подумал, что она стоит собственную силой, и он потрясает ее, когда хочет. Он поставил перед тобою облака, которые по его повелению испускают воду с высоты и насыщают землю, дабы ты познавал из всего, что тот, кто производит это, больше всего существующего, и дабы ты постигал благость того, кто дал тебе разум, способный рассуждать о всем этом. Посему я советую тебе познать самого себя, и ты познаешь Бога. Познай, как в тебе есть то, что называется душою. Как через нее око видит, ухо слышит, уста говорят, движется все тело. И так из того, что в тебе есть, но невидимо, познай, каким образом Бог по собственной воле управляет миром, как бы телом. Так что, если ему угодно будет отнять свою силу, то мир упадет и разрушится. Итак, ничто не препятствует тебе, как свободному, переменить твой худой образ жизни, искать и обрести того, кто есть Господь всего, и служить Ему всем сердцем твоим, ибо Он независтно сообщает познание о себе тем, которые ищут познать Его. На другое оправдание язычества, что под видом идолов почитается сокровенный Бог, Мелитон возражает, что говорящие так не знают, что Бог на всяком месте, что Он никогда не находится в отсутствии, и ничего не делается, чего бы Он не ведал. А ты, жалкий человек, которому Бог присутствует в тебе, вне тебя и над тобою, идешь и покупаешь себе из дома художника дерево, которое обрезано и обработано в поругание Бога, приносишь жертву этому истукану и не знаешь, что тебя видит око всевидящее и что тебя осуждает слово истины.

Наконец, самым сильным доводом в пользу языческого почитания богов и идолов было то, что оно завещено древностью, которой усвоялся священный характер. Меритон на это говорит, что не все то хорошо, что делали или каковыми были предки. Почему же, спрашивает он, стараются сделаться богатыми те, которым отцы оставили бедность? И те, которых не научили отцы, стараются научиться и узнать то, чего не знали их отцы. И почему сыновья слепых видят, а хромых ходят? Нехорошо ли для человека, если он следует предкам, которые дурно жили?

Но хорошо, если мы уклоняемся от этого пути, дабы избегнуть того, что постигло предков. Посему расследуй. Если отец твой поступал хорошо, то исследуй ему, а если он жил дурно, то ты живи хорошо, и пусть дети твои подражают тебе. Сыновьям своим скажи так: есть Бог, Отец всего, существо безначальное и несозданное, все содержащее в своей воле. Он создал светило, чтобы твари видели друг друга, а сам сокрылся в своем могуществе от всех своих тварей, ибо твари, изменяющиеся, невозможно видеть неизменного. Те же, которые склоняются к убеждению и достигают до состояния неизменяемости, видят Бога, сколько это можно для них. Они также могут избежать истребления, когда потоп огненный устремится на весь мир. Был потоп водный, и погибли все люди и животные во множестве воды, и сохранились праведные в деревянном ковчеге по повелению Божию. Таким же образом в последнее время будет потоп огненный, и сгорит земля с горами ее, сгорят люди вместе с идолами, которых они сделали, и со статуями, которым они поклонялись, и сгорит море с островами его. Но праведные сохранятся от гнева, как сохранились праведные в ковчеге от вод потопа. И тогда восстинают те, которые не знали Бога, и делали себе идолов, когда они увидят, что и идолы их погибают вместе с ними, и ничто не может помочь».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургоса Ангелополоса прозвучал фрагмент византийского песнопения святого Иоанна Кукузела «Кратима».

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы продолжаем говорить о молитве современного человека, о том, что поможет человеку обрести душевный мир, научиться сосредоточению, собрать воедино кружение мыслей, чувств, переживаний, какие условия нашего душевного расположения могут нам помочь обрести эту связь с Богом, эту подлинную молитву, что наоборот, что есть в нашей душе, может нам воспрепятствовать установлению этой связи с Господом. Вот об этом мы говорим в наших беседах. То есть современный человек и молитва. Как молиться современному человеку? Сегодня очередная передача из этого цикла. Я рад вас приветствовать на волнах радиостанции «Град Петров». В прошлой нашей передаче мы начали говорить о вот тех вещах, или, как мы говорили, тех условиях, без соблюдения которых бесполезно ожидать успеха в молитве. И я говорил о том, что святой Иоанн Лествичник, а мы опираемся на этого эксперта в духовных вопросах, ну, конечно, с привлечением и других святых отцов, другого святоотеческого опыта, но у него очень хорошая есть схема. Он молитвенный. Путь человека изображал в виде лестницы с 4 ступеней, проходя которые поочередно христианин достигает молитвенного единения с Господом. И вот говорил он, что первой ступенью на такой лестнице является борьба человека со страстями. Потому что если в сердце человека грех, если сердце человека нечистое, то никакой молитвы не получится. Далее мы говорили о том, что человек, который начинает молиться, должен быть смиренным. Потому что если он себя, свое видение о себе самом ставит на первое место, да, то есть если он носится с собою, как с неким таким вот наиболее важным, там, неоспоримым авторитетом, если человек зациклен на самого себя, если у него это то, что называют церковь, гордыней развита непомерно, то он не сможет услышать Бога, голос Бога в своей душе. Мы говорили далее о том в прошлой нашей передаче, что человек должен научиться смирению. Смирение — это особое состояние, когда человек с миром принимает все обстоятельства, все жизненные явления, когда он доверяет Богу. Как говорил один подвижник современный, христианин должен уподобиться в своем смирении земле. Земля все принимает, все сносит, ее попирают ногами, на нее выливают помои даже. Но она, во-первых, все снесет, а во-вторых, она все переработает, притворит на благо. Мы знаем, что те же самые растения растут на земле, удобренной навозом. То есть даже навоз, получается, несет благую для земли миссию. Вот так же и человек, если он не свои представления о мире и вообще свои какие-то идеи ставит в центр всего, а со смирением принимает все, что с ним происходит, воспринимает это как волю Божию, как замысел Божий о нем, то тогда, конечно, такой человек, безусловно, он получает от Бога великую благодать. Мы закончили нашу передачу на том, что истинное смирение, а оно возникает от осознания нами своей греховности, от нашего покаяния, это дары Духа Святого, и они подаются лишь только тем, кто их ищет. Сами по себе ни смирение, ни покаяние, как оплакивание наших грехов, сами по себе они в нас не родятся. Необходимо молиться о них, ревновать, стремиться к этому, и тогда мы их получим от Бога. Следующее условие напрямую связано со смирением и покаянием, так как достигается прежде всего с их помощью. Недаром святые называли эти качества корнем и основой всех добродетелей. Епископ Феофан Затворник наставляет: когда молишься, мысль о Боге надо держать, он говорит в такой шокирующей манере, не голой. Что он имеет в виду, святитель Феофан? Молитва есть пребывание с Богом, общение с Ним, но невозможно обращаться, предстоять совершенно абстрактному понятию Бога. Бог — это не некий чистый, непознаваемый абсолют. Бог — это личность. Мы обращаемся к конкретной личности, и эта личность обладает определенными качествами, То есть мысль святителя Феофана Затворника, что когда молишься, не нужно держать мысль голой, означает, что когда молишься, молись не в пустоту, а обращайся к конкретной личности, к Господу, который слышит тебя, который, да, находится в ином мире, на небесах, но который слышит тебя, который является твоим Отцом Небесным, который любит тебя, который готов прийти на помощь. Мы не просто молитвой своей стучимся в какую-то непонятную бетонную глухую стену, нет. Мы нашу молитву посылаем как слова, обращенные к дорогому, любимому Отцу Небесному. Да? Вот что означает выражение святителя Феофана. Когда молишься, не держи мысль голой. Конечно, у человека, незнакомого с христианским вероучением, с православным учением о Боге, есть опасность наделить Бога качествами, исходя из собственного представления о Нем. Между тем, возможно, эти представления будут ложными. И как тогда может получиться общение с Всевышним, если, по сути, человек будет обращаться вовсе не к истинному Богу, а к некому выдуманному нами существу? А поэтому, взывая к Богу, мы должны обращаться не к придуманному, изобретенному Богу, а к Богу, о котором нам сообщают Священное Писание и Священное Предание. А Писание и Предание говорят, что Богу присущи определенные свойства. Важно размышлять над присущими Богу свойствами во время молитвы и вне ее. Это такие качества Бога, как благость, премудрость, всемогущество, правда, вечность, вездесущее, вседержительство, всеведение, всеблаженство, величие и прочие. Во всяком случае, в любом учебнике по догматическому богословию, в книге, в которой рассказывается об основах христианства, рассказывается о том, какие качества присущи Богу. Да? Еще раз повторю, что некоторые из этих качеств, да, это благость, премудрость, всемогущество, правда, вечность, вездесущее, вседержительство, да, то есть, что Бог содержит весь мир, Он является пантократором, то есть повелителем всего мира. Вседержитель, пантократор по-гречески. Он царь всего мира, он надзирает за всем миром. Бог имеет всеведение, он все знает. И прошлое, и настоящее, и будущее. Всеблаженство, всевеличие, ну и другие-другие качества Бога. Об этом нам сообщают наши христианские источники, Писание и Предание. И еще, то есть это о том, как мы должны представлять Бога, когда молимся. Мы не должны представлять, конечно, Его в виде какого-то существа, представлять изображение запрещено в молитве. Ну, мы об этом еще чуть позже поговорим. А мы, во всяком случае, должны обращаться к Богу, как к Отцу Небесному, наделенному рядом каких-то высоких качеств. То есть, как говорил святитель Феофан Затворник, хочешь достичь успеха в молитве, не держи мысль голой, а относись к Богу, как к тому Богу, о котором учит нас Священное Писание и Священное Предание. И еще. Мы сами должны представить Господу такими, какими мы являемся на самом деле. В жизни мы в разных ситуациях принимаем на себя разные роли. В этих перевоплощениях мы подчас перестаем понимать, где же наша настоящая, заложенная Творцом неповторимая личность. Но это в жизни мы можем разными представать в семье, на работе, в окружении друзей. Происходит это от того, что наша собственная неповторимая личность находится в зачаточном, неразвитом состоянии, а не сияет во всем совершенстве и силе, как у святых. Вот мы и стилизуемся под разные стили поведения, в зависимости от того, с кем общаемся. Но Господь не может общаться с некой придуманной или принятой нами личиной, ролью, какой-то отдельной стороной нашего существа. Господь обращается к нашему глубинному, подлинному «я». Бог готов помочь высвободить это «я» из плена, в котором оно находится. Помочь ему может развиваться и развиться в какую-то меру, высокую меру. Но для этого Бог должен общаться именно с этой глубинной человеческой личностью, а не с некой маской, ролью, которую человек на себя принимает. Как врач поможет преодолеть болезни только человеку, честно рассказывающему о своей болезни? Как священник поможет решить духовные проблемы только тому, кто честен до конца и открыт пастырскому опыту, так и Бог может действовать, не насилуя человеческой личности. А иначе он действовать не может. А лишь только тогда, когда эта личность свободна, принимает его и внимает ему. Митрополит Антоний Сурожский, наш известный современник, подвижник, учитель молитвы, у него есть замечательная книга «Может ли молиться человек в современном мире», часто возвращается к этому условию истинной молитвы. Митрополит Антоний считает, что поиск своего подлинного «я» даже важнее упражнений в молитвословии. А для того, чтобы отыскать себе это подлинное «я», митрополит Антоний предлагает простой и доступный всем способ, основанный на его духовном и пастырском опыте. Он советует просто вдумчиво прочитывать небольшой отрывок Евангелия, внимательно прислушиваясь к своему сердцу. Какие-то отрывки останутся для нас совершенно чуждыми, но в каких-то случаях сердце откликнется, показав этим, что здесь наша душа имеет что-то общее со словами Евангелия. Вот тут и проглядывает наша подлинная личность, та, которую в нас видит Господь, которую мы должны очистить от налета греха. Надо отметить этот отрывок Евангелия и уж хотя бы этому небольшому отрывку не противоречить, говорит митрополит Антоний в своей жизни. Таким образом, мы дадим возможность нашей подлинной личности постепенно пробиваться наружу и расти. При наличии искреннего желания и труда через какое-то время такой работы над собой душа наша станет глубже, светлее, тогда сможет принять что-то еще из Евангелия. Но я думаю, что все, что я говорю, оно не касается нас с вами, дорогие братья и сестры, потому что, в общем-то, мы стараемся с вами, да, честно относиться к себе самим, не лукавить ни на молитве, ни на исповеди перед Богом, не играть в какие-то игры, не принимать на себя маски, личины, роли. Но, тем не менее, митрополит Антоний говорит, обращая свой совет к тем людям, которые прожили уже длинную жизнь, которых было много вот этой вот игры, в которых совершенно замутнено, затемнено, покрыто какой-то коркой вот это подлинное «я». Такие люди встречаются постоянно, вот мне как священнику. Приходят на исповедь и подходят и говорят, вот я себя не считаю ни в чем грешным человеком. Я спрашиваю, ну как же? Начинают эту вот корку, которой покрыта душа, начинают долбить. Начинаю спрашивать, вот, а в этом, в этом, в этом. Человек оказывается абсолютно нечувствительным вот к моим вопросам, он ни в чем себе не считает виноватым. Вот здесь, мне кажется, совет митрополита Антония очень может помочь. Дать человеку в руки Евангелие и сказать, читай Евангелие. И если в тебе что-то отзовется, прислушивайся, если что-то отзовется. Постарайся подумать над этим. Попытайся сравнить себя со Христом. Похож ли ты на Него в жизни своей? Так ли ты себя ведешь с окружающими людьми? Настолько ли ты достоин в своем поведении? В отношениях, скажем, с друзьями, с близкими, в отношениях с Богом. И если сегодня какой-то отрывок один отзовется в душе, завтра другой, то постепенно вот эта вот корка души человеческой начнет спадать. Я знаю много примеров, много случаев, когда люди, которые считали себя совершенно идеальными, я им давал в руки разные благочестивые книги, мудрые, хорошие книги. Вот некоторые книги позволяют вот этот вот лед, покрывающий, сковывающий душу, за многие годы накопившийся этот наросший лед, они помогают его разбить. Евангелие, в первую очередь, вот одна из таких книг. Замечательные книги митрополита Антония, других наших прекрасных святых мыслителей. Они помогают вот эту вот коросту души разбить. И постепенно начинает проявляться, прорастать вот то истинное, что в нас есть, но что, ну, в результате нашей греховной, безбожной жизни было замутнено грехом. Кроме того, говорит митрополит Антоний, вот продолжая вот эту свою мысль о том, как помочь человеку преодолеть вот эту вот нечувствительность к Богу, к Божьему, к каким-то небесным вещам. Кроме того, это уже что касается наших бесед с человеком, как мы можем конкретно ему помочь. Мы можем сказать человеку, давай выявим с тобой те моменты жизни твоей, когда проявилась твоя подлинная личность. И прежде всего, конечно, это бывает в те моменты, когда нас постигают сильное горе или радость. Сказать, вспомни вот то состояние цельности, серьезной сосредоточенности, подлинности, которое было у тебя, когда, ну, под влиянием каких-то внешних, иногда скорбных, иногда радостных обстоятельств, как бы все постороннее отошло на задний план. И когда ты почувствуешь, что ты играешь какую-то роль опять, то возвращайся к этому состоянию. Итак, в молитве должно состояться общение двух личностей, божественной и человеческой. То есть молитва — это не предстояние некому абстрактному абсолюту, неведомому, непознанному. Это предстояние перед Богом библейским, открывшимся нам в Иисусе, перед Отцом нашим небесным. Молитва — это общение двух личностей, божественной и человеческой. Однако молитва, говорили святые отцы, вряд ли может стать истинной, если в сердце человека не будут присутствовать два чувства к Богу. Первое — это огромная любовь к Нему. И второе — то, что святые называли страхом Божьим. Что делать в том случае, если никакой особой любви к Богу не ощущается? Во всяком случае, не ощущается так явно и сильно, как дает о себе знать любовь к родным. Ну, например, к родным. Бог кажется далеким и сокрытым, а любить того, кого плохо знаешь, сложно. Но вот как раз в молитве мы и узнаем Бога. Поэтому по мере того, как Господь будет открывать себя в общении, человек будет любить Его все сильнее и сильнее. То есть чем больше мы будем упражняться в молитве, чем больше мы будем трудиться молитвенным подвигом, предстоянием, а мы уже говорили, что для мирянина, живущего человека в миру, его молитвой будет также деятельная любовь к ближнему, с памятью о Боге соединенная, да? Так вот, через все это, через наш труд во славу Божию направленный, Господь будет открывать себя нам. То есть мы будем вот через этот труд чувствовать, что Он себя нам открывает. А когда Он нам будет открывать себя, то мы будем любить Его сильнее и сильнее, потому что будем сильнее и сильнее чувствовать. Пока же, пока мы только приступаем к молитве, пока еще в человеке, может быть, нет любви к Богу, достаточно просто умом признать, что Бог достоин огромной любви. Святые отцы также советовали размышлять над тем, сколько Господь сделал для нас, вплоть до крестной смерти, сошествия в ад, размышлять над тем, как нас любит Бог, припомнив разные ситуации своей жизни. А если внимательно вспомнить свои грехи и недостойные поступки, и заботливое участие кого-то с большой буквы в нашей судьбе, понимаешь, насколько Бог милостив и терпелив. Осознав и прочувствовав любовь Божию к нам, скорее всего, мы тоже почувствуем ответную любовь. Святитель Николай Сербский пишет по этому поводу. «Кто знает, любил бы ребенок мать, если бы прежде не ощутил на себе ее нежной любви». Так и с Господом. Человек не может возжечь в себе любви к Богу, если вначале не ощутил неистощимой любви к Нему Господа. Что же касается страха Божьего, то его человеку ощутить бывает легче, нежели любовь к Богу. Понятно, что речь идет не о страхе в нашем привычном понимании. Страх Божий не имеет ничего общего с паническим ужасом или даже со страхом наказания. Страх Божий — это чувство особого благоговения, преклонения, трепета, признание превосходства Господа, если можно так сказать, в отношении к Богу, чувство великого уважения к Нему. Мы говорили о том, что человек в молитве должен чувствовать свою дистанцию между собой и Богом, чтобы услышать Божий ответ на свою молитву. Именно страх Божий позволяет с великим трепетом внимать Богу. И вновь возвращаемся к смирению. Дело в том, что следующее условие снова требует от нас смирения и терпения. Условие слышимости, доходчивости нашей молитвы к Богу. Так вот, следующее вот это условие снова требует от нас смирения и терпения. Но об этом поговорим в следующей передаче. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 30 минут.
2: Двадцать 4 июня, День памяти Ивана Сергеевича Шмелева.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Часть третья. Скорби. Святая радость. У нас каждый день гости, с утра до вечера. Самовар так и не сходит со стола. Погода жаркая, летняя совсем, а май только. Рано зацвели яблони, белый совсем наш садик. Смородина и крыжовник зеленые бусинки уже развесили, а малина пышная, бархатная стала. Говорят, ягодное лето будет, все хорошо взялось, дружно. Вечерний чай пьем в саду, в беседке, а то под большой Антоновкой. В комнатах душно, а в саду легкий воздух, майский. Сирень скоро распустится. На воздухе-то приятно чайку попить. И отцу поспокойней, а то от гостей шумно. Тетя Люба без умолку тараторит. И накурят еще курильщики, особенно дядя Егор. Крученки свои палит, сапшалу какую-то. А от курева у отца голова пуще еще болит, тошнится даже. А от гостей никак не отделаться, наезжают и наезжают. Все о здоровье справляются, советами докучают. Своих докторов советуют, и все девятся, все любопытствуют. Да как же это могло случиться? Ездок такой, не хуже казака ездил. Слава Богу, отцу гораздо лучше. Обвязки с лица сняли, голова только замотана, подживает. И кружится поменьше, только побаливает. И тяжелое, будто свинцом налито, и словно иголки колют. Доктор Клин успокаивает, сразу пройти не может, дело серьезное. Сколько о шоссе билось, как сбросила, понесла стальная. Кровь надо разогнать, расстоялась от сотрясения. Надавливает нам мозги и колет, оттого и в глазах мушки. Отец уж сам может умываться, а 2 недели не мог нагнуться под рукомойником. Может даже теперь немножко пройтись по зале. Горкин только его поддерживает, а то кружится голова. Да как ей не кружится? Гости все с расспросами пристают. Да как, да что? Матушка и уводит их в сад чайку попить. А недавно крестный мой приезжал, богач Кашин, нелегкое принесла. Раньше только великие праздники бывал, дыны именины. Да громкий такой всегда, кричит на весь квартал, как на пожаре. А отцу полный спокой прописан. Приехал и давай шутки свои шутить. Слушать тошно. Никакой деликатности не понимает. Совсем неотесанный мужик. Да другие неотесанные понимают, что спокой такому больному требуется. Ишь ты, упокойник-то наш по залам погуливает. Глупость такую выпалил. А монашки мои, Его Домина, как раз сопротив Зачатевского монастыря в тупичке. Уж отходную по тебе звонить хотели. Обрадовались. Вот богатый 40 уст отхватим. А уж прознали дошлые, как гробовщик Базыкин с Аршинчиком у ворот вертелся. На кирпичиках-то привезли когда. А ты вон всем им и доказал, как со слепыми, да к такой. Вовсе неподходящие шутки выдумал шутить. Всех нас до слез довел. Горкин покачал так это упокоительно головой. А Кашин еще пуще. Поедем-ка лучше в сад Эрмитаж. Спрыснем на радостях. Головки 2-3 холодненького отколем. Сразу от головы оттянет. Отцу дурно стало. За Горкина он схватился, потер лоб. Стали у него глаза опять свет видеть. Он и сказал: «Тебе, Александр Данилович, шутки все. Ну и я в шутку тебе скажу. Небось, больше всех радовался, что чуть меня лошадь не убила. Всегда чужой беде рад, сколько я примечал». Кашин так и закипел, загремел. «Примечал, а чего ж не приметил? Какая мне от тебя корысть, убила бы тебя? С живого-то с тебя еще щетинку другую вырву. А чего с тебя взять, как со слепыми, да к такой? Блинов, что ли, я не видал? Дурак! схватил парусиновые картузишко и выкатился из дома. Говорили, кучеру кулачищем по шее дал, так ни за что, здорово живешь. Тетя Люба, сестра отца, которая может даже стишки и песенки выдумать, очень книжная, всякие слова умеет, про Кашина сказала, но он же известный цимик. Сейчас же песенку и придумала. «Железные лапы, огромные ноги, живой разбойник с большой дороги». Всем понравилась эта песенка, все я ее и твердил. И правда Горкин сказал: «Живой разбойник, живого и с мертвого дерет, ну, придет час, и на него страх найдется». Приходят с разных концов Москвы всякие бедняки и старинные люди, которые только по большим праздникам бывают. И они прознали, очень жалеют, сокрушаются, а то и плачут. Говорят, крестятся: «Пошли ему, Господи, выправиться, благодетелю нашему сиротскому». Многие просвирки вынали за здравные в копейку, храмики будто саечки, на головке крестик, и маслица с мощей принесли, и кусочки артаса, и водицы святой крещенский. Все хотят хоть одним глазком на болящего взглянуть, но их не допускают, доктор запретил беспокоить. Их поют чайком в мастерской, дают баранок и ситничка подкрепиться, многие через всю Москву приплелись. И все-то советуют то, сё, кто редичный сок натощак пить, кто кислой капусты голову обкладывать, а то лопухом тоже хорошо от головы оттянет, а то пиявок за уши припустить, к пяткам сухой горчицы. Доктор Клин в первый же день пиявки велел поставить, с них-то и легче стало. Всю дурную кровь отсосали, с ушиба-то какая. Старый солдат Махоров, которого поцеловала пулька под Севастополем, весь в крестах, медальках, а нога у него деревянная, точеная, похожая на большую бутылку, советует верное следствие. Кожинный-то день скачиваться студеной водой в банях, тазов посту, нет, вернее, всякую болезнь выгонит уж, я-то знаю. Горкин ему сказал, что и доктор Клин тоже, лед на голову и 10 дней, чтобы так держать, и совсем стало легче голове. Махоров доктора Клина хвалит, и лед тоже хорошо, а студеная вода лучше, она окаткой-то кровь полирует, по всему телу разгон дает. «Доложи, Панкратыч, Сергею Ивановичу, Махоров, скажи, советую, да знано, мол». И опять нам хорошо рассказывал, как под Севастополем, на каком-то там Маланьином, что ли, кургане, ихнему капитану Дергачу, вот отчаянный-то был наш капитан Дергач, ротный командир, голову насквозь пробило от гранаты, за мертвого уж почли, а Махоров солдатиком велел из студеного ключа того капитана обливать. 10 дней на морозе обливали, как обольют, во горячую шинельку обвертывали. Выправился и скоро опять стал воевать, пуще еще прежнего. Сам Махоров в госпитале потом лежал, там ему ногу отхватили. Сам доктор Пирогов, ученый его нет, и он этому Пирогу Миляги рассказывал про то средствие деревенское ихнее, как он капитана поднял. И тот знаменитый доктор назвал его молодцом. «Обязательно доложь, Панкратыч, уж дознано». И освященную шапочку с мощей преподобной княгине Ефросинии носить советуют, и знаменитого знахаря, который одной своей травкой прямо чудеса делает, а докторов не слушать. Они, вон, говорят, нонче голову даже разымают и мозги промывают, а вылечить не могут. И рассказывают разное страшное, как лягушку-жабу нашли в мозгах, как-то она во сне через ноздри всосалась, махонько еще, и жила-жила в мозгах, от нее и голова горела. Лягушку-то жабу сняли, голову-то опять зашили, ничего не могли. Помер человек, а страшный богач был. Со всей Москвы докторов взывали, даже Захарьин был. Отец делами уже не может заниматься. А столько подрядов привалило, как никогда. Все теперь на одном Василии Васильевиче. Горкин приглядывает только, урвет часок, все при отце. Чуть отошел, хуже голове. И народ на Фоминой набирал Василий Васильевич, и на стройках за десятниками доглядывал, и по лодкам, и портомойкам, и по купальням, на беговых дрожках по всей-то Москве катает. И тут, как на грех, взяли почетный подряд. Места для публики ставить для парада. Памятник Пушкина будут открывать. Нам целую колоду билетиков картонных привез наш архитектор для входа на места. Но мы навряд ли поедем, разве только выздоровеем. Здоровеет отец. Я раскладываю билетики и читаю на них крупнопечатные слова, и так мне хочется увидеть, как будут открывать памятник. Про Пушкина я немножко знаю, учу стишки, и недавно выучил большие стихи про вещего Олега. И плакал, плакал, так мне Олега жалко, и бедного его коня, товарища. Билетов очень много, и я строю из них домики, как из карт. Будет большая иллюминация, Пушкинская, называют ее у нас. На дворе сколачивают щиты для шкаликов, моют цветные стаканчики, насыпают в них чуть песочку, заливают горячим салом, вставляют огарки и фитили. Я смотрю, любуюсь, но мне уже не так радостно, как раньше, когда отец был здоров. Бывало, по двору пробежит, распоряжается или слышно, как крикнет весело «Оседлать Кавказ, Кучалова в шарабан!» И я издалека слышу, как он быстро бежит по лестнице через ступеньки и вижу Чесучева его пиджак из-за решетки сада. А теперь он тихо ходит по зале, двигая перед собой венский стульчик, остановится, вглядывается во что-то и все потирает над глазами. И лицо у него не прежнее, загоревшее, веселое, а желтоватое, грустное. Все он о чем-то думает, невеселом. Чуть чем займусь, клею змей в сенях или остругиваю для лука стрелку, или смотрю, как играют в бабки бараночники со скорняками. Вдруг вспомню, отец болен. Там он в зале сидит в халате и потирает глаза и лоб, чтобы от мушек не рябило, или пьет клюквенный морс, чтобы унять тошноту, которая его мучает все больше, и хочется побежать к нему, взять его руку и поцеловать. Он всегда ласково потреплет по щеке, чуть прихватит и вздохнет, скажет невесело, что, капитан, плохи наши дела. И когда скажет, так у меня сжимается в горле, и я заплачу, молча, хотя я очень стараюсь не заплакать. А он и скажет повеселей, «Ну чего рюмишься, выправимся, Бог даст, опять с тобой к Сергею Троице поскачем. Помнишь, как землянику-то, а ведь хорошо было, а? Теперь как раз бы, лето вот-вот». И я так живо вижу, как было это, когда мы ходили к Троице прошлым летом, и большой крест в часовне, и теплое серенькое утро. Горкин еще сказал, серенькое утро, красенький денек, и как скачет отец, а мы сидим на теплой, мокрой после дождя земле на травке, а он скачет прямо на нас, кавказской, кричит, смеется, «А, богомольщики, нагнал-таки!» Покупает у босой девчонки целая лукошка душистой-душистой земляники, сам меня кормит земляникой с горсти, от которой земляникой пахнет и кавказской, мажет мне щеки земляникой. Радостно мне и больно вспоминать. Я иду в полутемный коридорчик, сажусь на залавок, думаю и молюсь в слезах, «Господи, помоги папашеньке, исцели, чтобы у него не болела голова. Господи, чтобы мы все опять глотаю слезы, соленые-соленые, и отца жалко, и что не поедем в Воронцово. Много грибов там, а я люблю собирать сыроежки и масленки, и карасики там в пруду. Горкин сулился сделать мне удочку, поучить, как ловить карасиков, и земляники пропасть лукошками набирают, и брусники, и вишен по садам, не хуже воробьевских, и смородина, и клубника русская, и викторийка, чуть не с яичка, прямо поля тебе. Недавно отец рассказывал, дачу снимать поехал, и расшибся. Стальную увел цыган барышник. Всем она постылила, даже глядеть на нее жуть брала. Все перекрестились, когда увел. Сразу легко всем стало. Слава Богу, увел беду. Когда цыган уводил ее, отец велел Горкину подвести его к окошку в зале и поглядел к воротам. Шла она скучная, понурая. Признала будто свою вину. Конечно, она не виновата, да не ко двору она нам. И какой-то темный у нее огонь в глазу. Никто и не пожалел, что сбыли. Только дядя Егор опять с голдарейки крикнул, и когда уводил цыган, не то что не ко двору, а не к рукам. А отец все-таки пожалел ее, сказал Горкину. Нет, все-таки славная лошадка. Качкая только и находится. А не угнаться за ней моей кавказки, как она меня мчала. Старалась прямо, да я во всем виноват. Мы знали, почему он так говорит. Верст за 20 от нас до Воронцова, и ему хотелось обернуть к обеду. Думал после обеда на стройки ехать, а потом на Страстную площадь, где будут места у памятника Пушкина, зашитого пока щитами. Летела стрелой стальная, вовсю старалась. И так мне радостно было все, рассказывал отец, будто вонятка я, радовался на все, так и играло сердце. На скаку напевал, насвистывал, рад был, как лошадка-то выправляется быстрее ветра. И день был такой веселый, солнышко все цветет, радовал кукушки, березовым свежим рощем дышалось, как будто вот пил и пил березовый легкий этот воздух, и хотелось скакать быстрее. А тут стаями воробьи все поперек дороги с куста на куст. Так надоели эти воробьи, откуда их только налетело, но прямо будто скакать мешали, будто вот так во мне «не скачи, не скачи-чи-чи, не скачи-чи-чи». В ушах чирикало. Задорили прямо воробьи, и расшалился, как мальчик маленький, махнул нагайкой на всем скаку, будто по воробьям подбить. Стальная метнулась вдруг, нагайки, что ли, испугалась, дико еще не обскакалась, а он привык к верной своей кавказке, никогда не пугавшейся, забыл, что дика лошадь. Не поберегся, вылетел из седла. Стреме нога застряла, и понесло, понесло его, уж ничего и не помнил. Перехватили лошадь, ехавшие в Москву, кирпичники. «Золото, лошадка, правду сказал Егор. Ну, Господь с ней». Я смотрел на него, когда он говорил это, и глаза его были грустные. Я знал, как любит он лошадей. Может быть, и стальную пожалел, что уводит ее цыган, что не увидит больше. Эх, милый ты мой, Горка, 3 недели сижу безвыходно, а делов-то этих пуды, а она туды, — шутливо-грустно сказал отец, хлопая Горкина по спине. Я вспомнил эти слова. В прошедшем году Горкин просился на богомолье к Троице, и отец не хотел отпускать его, время горячее, самые дела. А Горкин сказал, всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. Делов-то пуды, а она туды. Я не понял тогда. Отец отпустил нас с Горкиным к преподобному, и вот теперь я понял. Когда повторил он эти слова, я коснулся волосков на исхудавшей руке его и услыхал голос Горкина, а лицо его было как в тумане. Что вы, Сергей Иванович, милостив Господь, не вам это говорить, что вы, я, другое дело. Она Панкратыч не разбирает, в пачпорте не сверяется, ну, воля Божья. «Грех вам так говорить, сохранил Господь, выправитесь», — сказал Горкин, вытирая пальцем глаза. И опять я видел его в туманце, глаза застлало. А вот опять напомню, Махоров-то говорил, водицей бы окатиться в банях, холодненькой, кровь бы и разогнала, от головы подтянула, покуда вода-то не обогрелась, еще студена». Дознано говорит, и знаменитый доктор хвалил Махорова, начальника он отлил, вся голова была пробита. Отец припоминает, что Горкин ему уже говорил, и думал он поехать в бане студеной окатиться, а главное, всегда окачивался и зимой, и летом, а вот из головы вон. С этой головной болью все забывать стал и думал, ведь сейчас же ехать, только ты мне сказал, а вот и забыл, забыл. Он потирает над бровями, открывает и зажмуривает глаза, и морщится, мушки, мушки эти. И колет, жжет там, глазами повести больно, говорит он, помаргивая и морщась. Да попробовать окатиться, тазов полсотни. Всегда мне и при кашле помогало, и при ломотах каких. Вон той весной на ледокольне в полынью ввалился, как меня скрючило, а окатился студеный, рукой сняло. А знаешь что, ежели Бог даст, выправлюсь, вот мы тогда что, может, успеем и этим летом, ежели теплая погода будет, поедем к преподобному. Пешком всю дорогу пойду, не как летость на Кавказке, а все пешком, как Божий народ идет. Так сердце у меня и всполохнулось, и отец сразу будто веселый стал. Всю дорогу будем молитвы петь, и вонятку с собой возьмем. Сердце у меня так и заиграло, и тележка поедет с нами, летошная дедушкина. Вонятка, когда устанет, и он прихватил меня за щеку, и к тому почтенному опять завернем, очень он мне по сердцу. Тележку-то опознал, дедушку еще знавал. Вот он чудесно было. Хочу потрудиться и душой, и телом. Господь с ними, с делами, покуда совсем не выправлюсь. На что бы лучше дал бы Господь? Махоров человек бывалый, царем отличен. Увидите, говорит, дознано. Бог даст, выправлюсь, ежели. Махорову домик выстрою, переведу его из солдатской богадельни у нас на Яузе, поселю, пока за лодками досматривать. А то и так, пусть себе живет, отдыхает, заслужил. Как вонятка, а? Молись за отца, молитва твоя доходчива. Ну, нечего, Панкратыч, думать, скажи, закладывай Чалова в пролетку, со мной поедешь. Совсем повеселел отец, будто прежний, здоровый стал. Пошел по зале, даже без стульчика, велел громко, не слабым голосом, как эти дни, а совсем здоровым, веселым голосом: «Маша, крахмальную рубашку и пару новую к Пасхе, какую сделали. Да скажи Гришке Шельме, штиблеты, чтобы до жару вычистил, да живей!» Все в доме забегали, зарадовались. А на дворе Горкин бегает, кричит Гавриле: «Чаренького давай в пролетку, в бане едем с хозяином, поторопись, Гаврюша!» И на небо крестится, и с плотниками шутит, совсем прежний Горкин стал. Андрейка за вихор потрепал от радости. А я и ног под собой не чую, увидал стружки прямо в них головой, ерзаю в них, смеюсь, и в рот набил стружку, жую ее, и так приятно сосновая кисленькая горечь. «Вонятка!» — слышу я веселый оклик отца и выпрыгиваю из стружки на солнышко. Тонковая розовая стружка путается в ногах, путается и в глазах. Золотисто-розовый стал наш двор, и чудится звон веселый, будто вернулась Пасха. Отец стоит в верхних сенях, в окне и вытирается свежим полотенцем. Нет уж скучного серого халата, как все эти дни болезни. Он в крахмальной сорочке, сияющей манжеты с крупными золотыми запонками, в голубой эмальке, задвинуты за локти, ерзают руки в полотенце, растирают лицо и шею. Прежний совсем отец. «Едем, вонятка, в бане, вымою поросенка, живее одеваться. Эй, Горка-плакун, видишь, какой опять, а? Сам дивлюсь, и голова не болит, не кружится, а? Видишь? Ну, чудо прямо! Сестры вокруг отца прыгают от радости, и прыгают светлые их косы, свежее полотенце держит. Маша носится с новым платьем, как угорелая, и кричит на кухню: «А утюг поскорее, Григорья, свежий пиджак, летний барину после бани наденут там». Матушка какая-то другая, чуть будто и тревожная, стоит с одеколоном, поправляет на голове отца обвязку, которую на днях снимут, обещал Клин. Коля тоже возле отца с растрепанной арифметикой за поясом, скоро у него экзамен. Мне хочется тоже кожаный пояс с медяшкой и картузик с листочками, где золотые буковки. МРУ — Московское реальное училище. Только у меня не золотые листочки будут, а серебряные, и шнурок на картузике будет белый, а не желток, и буковки другие. М6Г, Московская 6-я гимназия. Говорят, мальчишки будут дразнить моське шестиголовая. Только не скоро это, годика еще 3. А коли дразнят, мру-мру, и даже хуже, мальчик рака удавил. Я все не верю, что поеду сейчас с отцом. Не верю и не верю. Топчусь на месте. Может ли быть такая радость? Уж Горкин меня толкнул. Да что ж ты не обрежаешься-то? Сейчас едем. Я несусь, сломя голову по лестнице, спотыкаюсь на верхней ступеньке и прямо под ноги Маши. Сбегала она навстречу. Ах, шутенок, вот испужал. Тоже веселая, румяная. Она рада, что выздоровел отец. И теперь скоро свадьба у них с Денисом. Схватывает меня, трет мне лоб ушибленный, а полусапожек, целует, где ушибло, в губы даже, и мне не стыдно, и приговаривает, поет, как песенку. Уж ты миленький, хорошенький ты мой, ты куда бежишь, спешишь, мой дорогой? Будто под Камаринскую поет. И я тоже, вышла и у меня песенки, я бегу, бегу, поедем в бане мы с папашенькой, сейчас, сейчас, сейчас. Скачу на одной ножке и слышу, как у каретника Гаврила Анукева и Чалова, и тоже весело: «Да стой ты, милок, дурок!» Мне хочется посмотреть, как закладывает он Чалова. Давно мы не катались. Скачу на одной ножке по ступенькам, через 2, даже через 3 ступеньки, и бегу сенями, где Гришка начищает до жару новые штиблеты отца, ерзает лихо по ним щеткой, и так-то ловко и складно, будто щетка это поет. Я чесу, чесу, чесу, да и я чесу, чесу, чесу, да еще шкалик поднесу, будто и щетка рада, и блещут от радости штиблет. Все на одной ножке доскакиваю до каретника, прыгаю на пролетку, пляшу на играющей подушке, а язык выплясывает во рту. Да и я чесу, чесу, чесу. Радостно пахнет веселая пролетка, сияет глянцем, и чалый сияет, маслица, и будто подмаргивает мне весело. Прокачу я тебя сейчас, ух ты как! И тонкая гнутая дуга черным сияет лаком, пускает зайчиков. «Едем сейчас, Гаврилушка?» — спрашиваю я, все еще не веря.

ногой упирает в оглоблю у дуги и потом засупонивает крепко ремешком. Я прыгаю с пролетки, скачу на одной ножке, скорее, скорее одеваться, а язык все выплясывает, да и я чесу, чесу, чесу, да еще шкалик поднесу, подскакиваю к крыльцу, и тут приехал наш доктор Клин. Так и захолодало страхом. Вдруг остановит, скажет, нельзя водой. И что же оказалось? Можно! Увидал Клин, какой отец нарядный и веселый, взял за руку, пощупал живчика, палкой постукал, оп, и говорит, очень хорошо, первое дело чувство хорошо, лед хорошо, облитие хорошо для чувства. Голову не размотайте, ни-ни-ни, после облития ваш цирюльник Сай-Саич, я его знаю, ваш бани моюсь, заново назабинтует, а денька в три и снимем, будете быть молодец». Ну, и Клин стукнул палкой. Тика полить и невысоко, холодней вода не сраз, и мало понемалу. Смешно очень говорит. Он не русский, а совсем почти русский. Очень любит гречневую кашу и щи, как он говорит. У него и попугай по-английски говорит его роду племени. И опять мне Клин пообещал попугая подарить. Всегда так обещает. Подарю тебе попугай, когда у него сын родился». Да это он нарочно. 2 года уже прошло, а все еще не родился. Да мне теперь и попугая-то не надо. Теперь всякая радость будет. Клина оставили попить чайку в саду с паровой клубникой, и он тоже стал провожать нас, довольный, что вылечил. И весь-то двор вышел нас провожать. Всякая уж душа узнала, что Сергею-то Ивановичу совсем лучше. В бане собрался даже. Всегда уж едут в бане, как от болезни выправиться. Так полагается смыть болезнь. Гаврила подал пролетку лихо, вылетел от каретника и стал как вкопанный у подъезда. Отец весело сбегает по ступенькам во всем новом, в шелковой шляпе дыньки, в перчатках с тросточкой. К Пасхе только купил с собачьей головкой и слоновой кости. В английских брюках в шашечку, в сиреневом сюртуке в талию, в сливочном галстуке, как на светлый день. Глупенькая портниха, которую зовут Мордашечкой, руками даже всплеснула, заахала. «Ах, ах, ах, вот молодчик-то, прямо молодой человек, жених!» Все толкутся вокруг пролетки, глядят на нас, и Трифоныч, и Скорняк, и сам Бараночник, Муравлятников, долгая борода, и плотники, и кто только не есть на дворе, все радуются, желают отцу здоровьица, дивятся, какой он ловкий, и только 3 недели, как привезли, без памяти и всего в крови. И цыганка вертится, визжит с радости, руки лижет, в пролетку вот-вот вскочит. Матушка просит поосторожней, голову бы не застудить, не ходить в горячую до нашатырного спирта, не забыть взять. Вдруг дурно станет. Отец говорит, да не будет дурно, голова совсем свежая, хоть верхом. Воздух-то, милость-то дал Господь. Хлопает Горкина по коленке, я перед ними на скамеечке. С Богом, Гаврила, крестится на небо, и все крестятся. Снимают картузы, говорят, дай Бог попариться на здоровье, банька всю болезнь смоет, быть здраву с банного пару. Катим по Калужской улице, лавочники картузы снимают, дивятся нам. А бутошник старичок, у которого сын на войне пропал, весело кричит, здравия желаю, Сергей Иванович, в баньку, это хорошо, пар легкий. Отец радуется всему, и зеленому луку на лотке, и старичку-грушнику грушки-дульки варены. Мальчиком еще выменивал у него пареные грушки-дульки на старые тетрадки для фунтиков, и я буду выменивать. Говорит нам, хорошо бы жареной колбаски да яичек печеных. Уж и на еду потянуло, а это уж вернее верного, что здоров. А то все было ему противно, только клюквенный морс глоточками отпивал, да лимончик посасывал, да кисельку миндального ложки 2 проглотит. А тут в пролетку, когда садились, наказал приготовить с литком ботвинницы с огурчиком паровым да с белорыбицей, да апельсинной корочки побольше, да хорошо бы укропцу достать. У Павла Ермолаевича в парниках подрос небось, и нам с Горкиным ботвинницей захотелось, а то мы с горя-то наговелись, а сладкий кусок в рот не шел. Спускаемся от рынка по Крымку к нашим баням. Вот они, розовые, в низке. А с Мещанского сада

загвоздяным забором, таким-то душистым, таким-то сочным зеленым духом со всяких трав, с берез, с липких еще листочков, светел, словно духами веет, с сирени, что ли, дышишь и не надышишься. Отец откинулся к пролеточной подушке и говорит: «Как же хорошо, Господи! И не думалось, что увижу еще новые листочки. Дышать буду. Панкратыч, голубчик ты мой, слышишь, травкой-то как чудесно! Свежесть-то какая легкая! Дал бы Господь, пошли бы к преподобному, каждую бы травку исцеловал. А весна-то, весна какая! Знаешь, новая какая-то живая, давно не помню такой. Когда вот доженить бы еще, помнишь, болел тифозной горячкой, вывели меня, помню, в сад. Только-только с постели стал подниматься, ноги подламывались. Такой же был дух, теплый, веселый, легкий. И так и затопил, закружил. А это Господь так говорит, Горкин. После тяжкой болезни всегда будто новый глаз во все творение проникает. А уж нас банщики поджидают, у бань толпятся. А старушка Маревна, отец ее так прозвал, Марья Маревна, прекрасная королевна. А она вся сморщенная, кривая, и все стали так: Маревна да Маревна, которая яблочками и пряничками торгует у банного порожка, крестится прямо на отца, будто родного увидала. Да он и вправду родной. Внучков ее пристроил и место ей дал для торгу. Торговлишка у бань бойкая. Всегда, как увидит Маревну, на рублик всех ее пустяков возьмет. Отца принимает с пролетки под руки ловкие молодцы. И Маревна крестится и причитает: «Вот уж святая-то радость! Святую радость Господь послал! Опять живенького вижу Сергея Ивановича нашего, графчика, корольчика!» «Правда, Маревна, — говорит отец, пошевеливая тросточкой веселые пустяки в корзинке, сахарные типушки, медовые пряники, черные стручки, сахарную алую клубнику с зеленым листиком калинкоровым. Уж как меня нончие пустяки твои веселят! Откуда ты их только набираешь? Веселые какие! Правда, святая радость!» И Горкин, и я, и Гаврила на козлах, и все банные молодцы, все смотрим на веселые пустяки Маревны. И должно быть всем, как отцу кажется, все особенным, другим каким-то, каким-то новым, будто и корзинки, и розовые бани, и чалы, и булыжники мостовой, и бузина у домика напротив, и домик-развалюшка, и далекое голубое за ним небо. Все другое и новое, всех будто узнал впервые. Святая радость.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия опус 49 номер 2 Александра Николаевича Скрябина.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». У микрофона Марина Лобанова, мой собеседник, постоянный автор программы, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о книге, автор которой Александр Леонидович Чернявский. Книга называется «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». Издательство «Центр гуманитарных инициатив», 2020 год. Ну, вот такая книга, которая, знаете, у меня уже такие разделы. У нас были книги, которые посвящены истории культуры, книги, которые посвящены патристике, книги, которые посвящены философии. По истории у нас были книги. А вот эта книга у меня выходит в разряд, которые очень обсуждались в последнее время. Книга Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия» очень обсуждалась. Я вас попрошу рассказать об этой книге, чтобы познакомить с ней наших слушателей. «Кризис традиционного богословия».
1: Звучит зловеще.
0: Да. Настороженно хочется эту книгу открывать.
1: Ну да, для нашего православного слушателя, в общем, слово «кризис», «богословие», «в поисках выхода».
0: Традиционного еще не забудьте. Самое это страшное здесь слово «традиционного».
1: То есть как так, кризис традиционного богословия? Мы же, в общем, возрождаем традиции.
0: Еще кризис богословия – это нормально, а вот традиционного нельзя-нельзя.
1: Да, и наш автор рискнул, написал книгу под таким названием, с таким содержанием, хотя надо сказать, что многие из вопросов, которыми он задается, задавались уже и до него, и начиная, наверное, даже с конца XIX века, в XX веке. Многие авторы, но, наверное, не в таком систематическом варианте эти темы поднимали, те, которые здесь собраны под одной обложкой, в одной книге. Ну вот к достоинствам книги нужно отнести то, что вообще исследование, что здесь все собрано воедино, все нити в один клубок. Действительно, это, в общем, может вызвать такую реакцию у читателя неподготовленного, ну, как бы шоковую, за что ни возьмись, везде проблемы. Какую тему из, при том, тем, которые составляют основу вероучения, не затрагивает автор, везде есть какие-то «но». И это действительно поражает воображение неподготовленного читателя. С другой стороны, в общем, подготовленный читатель знает, что в философии, что в богословии, можно сказать, испокон века, существовала все-таки культура дискуссии, обсуждения тех или иных вероучительных тем, вопросов. Мы знаем, что на Вселенских соборах, в общем, иногда споры о темах вероучения достигали достаточно такого драматического накала. Всем хорошо известно, что именно в спорах, в обсуждениях рождалось христианское вероучение. И надо сказать, что догматы, которые мы исповедуем как православные христиане, они, в общем, несут на себе отпечаток своего вот такого дискуссионного происхождения. Символ веры мы читаем, молимся символом веры. Там сказано «там рожденно, несотворенно, единосущно Отцу». То есть представлено и противоположное православной точке зрения, что Сын Божий сотворен. Нет, несотворенно. Несотворен, соответственно, единосущен Отцу. В общем, к этому все привыкли. Как-то это не актуализируется для современного, во всяком случае, сознания христиан, которые, в общем, что-то читали, как-то стремятся свою веру осмыслить. Ну, вот здесь такой опыт предпринят. Это интересно, это важно, поскольку действительно в православии, если так смотреть, в общем, существуют только две категории утверждений – правильные и неправильные. Соответственно, правильные – это и есть вероучение, неправильные – есть ереси. То есть никаких проблем. Соответственно, в первом случае нет, а в другом тоже нет проблем, потому что и так все понятно, у школы это ересь. Мы даже как-то и не должны эти положения, наверное, изучать, осмыслять, а то вдруг как-то инфицируемся ими. Такая ситуация, она чем плоха? Тем, что вот эту двойственность христианского подхода к осмыслению веры в таком варианте мы утрачиваем. Потому что нету вот этого контрположения. Если мы его не знаем, то для нас исчезает нечто важное, исчезает, собственно, в догматических утверждениях, потому что мы не видим контекста, потому что мы не понимаем, с чем, собственно, это положение, которое мы исповедуем как истину, с чем оно, например, полемизирует. Вероучение вообще теряет для нас свою значимость, то есть мы его как-то себе представляем, повторяем, но на нас это никак не влияет, нас это не затрагивает, то, что называется ни уму, ни сердцу.
0: То есть вы хотите сказать, что вообще в принципе вероучение, вообще вера в том разделе, который является самым главным, догматика, должна существовать всегда в постоянном диалоге и в полемике. А если оно не находится в диалоге и в полемике, то значит оно вообще отсутствует.
1: Существует, но существует как? Лежат какие-то ненужные вещи в шкафу. В общем, и выбросить жалко. Например, как-то так. А вот эта вся энергия богословия как раз в обсуждении, в осмыслении, то есть на современном языке это и называется проблемой и кризисом.
0: Угу. То есть это хорошо.
1: Да, кризис – это хорошо, потому что в кризисе через проблематизацию, собственно, и родились когда-то истины христианства, возникли. Опять же, можно прочитать Евангелие и в этом убедиться.
0: Тогда такой вопрос, который, как мне кажется, в книге тоже присутствует. Догматика, содержание веры, особенно когда мы разделяем еще на разные конфессии и подчеркиваем, что вот у нас православие, это не то, что, например, другие конфессии, это вот самое-самое. Это, значит, у нас догматика. Является ли она, вот это сложное богословие догматическое, является ли догматика содержанием веры, если большинство людей, называющих себя верующими, вообще к догматике не имеют никакого отношения ни умом, ни сердцем?
1: Да, это интересный вопрос.
0: Вот эту проблему как разрешить?
1: Да, и он, надо сказать, в книге задается. Но, во всяком случае, так мне показалось, что и это тоже здесь подразумевается, во всяком случае.
0: Пути выхода из кризиса-то у нас в данном вопросе, например, какие могут быть?
1: Да, это интересно в том плане, что каким богословием видели святые отцы, таким, ну, может быть, его видят исследователи, которые реконструируют мысли святых отцов, читают, изучают их тексты. Но таким мы сейчас богословие, вероучение не видим, потому что все-таки, о чем, опять же, много раз пишет автор в разных совершенно контекстах. Ну, точнее, не в разных контекстах, в одном и том же контексте, контексте богословия и вероучения, но рассматривая разные темы. А именно, что все-таки христианское вероучение сложилось в первом и в первой половине второго тысячелетия, и значительная часть тем вероучения, сам язык вероучения, это язык античной философии, которая, надо сказать, в культуре поздней античности, в Византии, потом на средневековом Латинском Западе играла огромную роль, то есть фактически являлась такой основой, достаточно продвинутой всех тех явлений нашей жизни, которые мы называем наукой. В общем, наука вся зиждилась на античной философии, богословие, соответственно, черпало из античных философов, там, с Платона, из Аристотеля. Образы, темы, идеи, понятия. Так это существовало на протяжении веков, вплоть до нашего времени.
0: Это что касается такой темы, которая здесь даже как отдельная глава вынесена, язык.
1: Да, но мы, современные люди, мы очень далеки от античности, от древних греков, от древних римлян, от их языка, от их мышления. Мы мыслим все-таки иначе.
0: То есть это как бы первый кризис, первая проблема.
1: Да, это проблема.
0: Мы не понимаем тот язык,
1: совершенно фундаментальная. Точнее, мы его понимаем. Если мы его изучаем, если мы изучаем философов, если мы читаем Платона, Аристотеля, ну и по меньшей мере какие-то учебники, которые нам про них рассказывают, то мы научимся, мы поймем. Это все не очень сложно. Мало того, это мы все очень хорошо себе можем представить, потому что все-таки, несмотря на большую дистанцию временную, на вот эту разницу культур в основе европейской культурной традиции, и русской тоже, все та же античность.
0: Но это только первый этап проблемы.
1: Да, но все-таки есть барьер. Есть барьер. Нам ближе, даже мы, если не знаем этих имен, не Платон с Аристотелем, а, скажем, Кант с Декартом. Но что там Кант, что Декарт, они, в общем, никак на вероучение православное не влияли. Но они влияли на отдельных авторов.
0: Ну, может быть, на них влияла христианская догматика?
1: Да, христианская догматика, может быть, и влияла, там, на Декарта, наверное. На Канта, может быть, в меньшей степени, хотя там уже на христианское, протестантское. Ну, в общем, здесь отдельный разговор, но факт остается фактом. Вот это разница культур. И языковой барьер, который отделяет нас от античности, который отделяет нас, соответственно, и от святых отцов тоже.
0: Ну вот, например, автор книги, о которой мы говорим, он обращает внимание на то, что у самих святых отцов была проблема, что они говорят на разном языке. Не имеется в виду национальные языки, хотя это тоже большая проблема, а философские языки разные. Например, он приводит слово, которое очень важно для догматики – лицо. То есть что это? Личность, ипостась, персона. Был такой период, когда если ты употребляешь такой термин, ты еретик. А через некоторое время, буквально там через короткий промежуток временной, уже наоборот. Менялось понимание, что значит это слово, этот термин. И вот такие вот казусы богословские, мы от них и сегодня не застрахованы. А это ведь вообще самое главное.
1: Ну, мы от них больше застрахованы, чем когда-то, потому что мы можем открыть книги и посмотреть то, как это разъясняется. Да, действительно, там есть разница, во-первых, между греческим и латинским. В одном случае ипостасис, в другом случае персона.
0: Переведешь с греческого на латынь, уже еретик. А да. Ты всего лишь перевод сделал.
1: Это еще и вот сюжет, который у Августина встречается, когда тот обсуждает, как вот греки понимают Троицу, как вот мы латине не понимаем Троицу, и он уже в своем трактате о Святой Троице не соглашается с греками, считая, что, в общем, их подход неверный. Имеется в виду греки, отцы каппадокийцы, которые православную триадологию сформулировали между Первым и Вторым Вселенскими соборами.
0: То есть что, один святой отец Августин не согласен с другими, с каппадокийцами?
1: Да, не согласен.
0: В вопросах догматики?
1: Да, в вопросах догматики считаю, что неверно они судят о Троице. Ну, в целом правильно, но есть и оттенки, и нюансы. Мало того, вот латинский язык, он лучше подходит для передачи вот основных понятий. Сущность и ипостась, сущность и лицо. В латинском варианте персона, одна субстанция, три персоны, уна субстанция. И здесь вот такая путаница, потому что если обратно перевести на греческий язык субстанция, то есть то, что у нас усия или сущность, то получится слово ипостась. То есть субстанция – это буквально калька греческого слова ипостась. То есть получается, что одна ипостась, а еще три персоны.
0: Казусы перевода.
1: Да, вот такие варианты. То есть понятно, что в современных условиях можно это все быстренько понять, что вот к чему что соответствует. Но
0: а
1: тем
0: что,
1: не менее.
0: Они могли не другое слово найти на латыни, чтобы не путаться?
1: Ну, они, может быть, и могли найти. Другое дело, что к V веку, когда жил Августин, уже сложилась традиция латинская.
0: Ага.
1: И он как...
0: Уже тогда традиция
1: как,
0: была.
1: Да, как православный, конечно, опирается на традицию, не думая, что там есть какие-то проблемы. Проблема то, что приходится... Ну, приходится, это и хорошо, и плохо одновременно. Эту всю давнюю историю сохранять и ее во всей ее иногда противоречивости как-то в современных условиях осмыслять и переосмыслять, потому что действительно времени прошло много, более 2000 лет с начала христианства. Христианство существовало в совершенно разных условиях, оно существовало на разных языках, сначала на арамейском, потом на греческом и латыни, потом на других языках христианского мира.
0: Кстати, это тоже проблема.
1: В разных культурах.
0: Христос говорил на арамейском, апостолы на арамейском, а Евангелие мы имеем на греческом. И вот тоже автор книги приводит примеры, когда перевод с арамейского на греческий не совсем удачен и дает нам неправильное понимание богословия Иисуса Христа. Тоже тема книги «Богословие Иисуса Христа» и «Богословие, которое мы имеем уже как вероучение Церкви». Это большая проблема. Здесь, в этой книге, уделено этому много времени и места. Например, такой эпизод. «Молитва «Отче наш»». Это, наверное, самый известный евангельский текст. Любого возьми, все скажут, что «Отче наш» все-таки примерно знает. Так там есть принципиально неправильно переведенная строчка. И здесь в книге описывается, и я полностью согласна, потому что даже филологический анализ, здесь тоже об этом говорится, он указывает, что она в том переводе, в каком мы имеем, то есть с арамейского на греческий, она же дана Господом Иисусом Христом на арамейском, а она нелепо втискивается совершенно в высочайшие темы «какой-то хлеб наш насущный, дай нам на сей день». то есть дай нам поесть. То есть там говорится о высочайших вещах, о Боге, о Царстве, а потом и поесть.
1: Но если не поешь, то и высочайшие вещи как-то не зайдут.
0: Нет? Да, но тогда почему нет? И поспать, и попить, и еще много всего остального.
1: Но это все включено в поесть.
0: Да, но вот оказывается, есть арамейский текст молитвы, где совсем другое сказано, где говорится о хлебе завтрашнего дня, дай нам сегодня. То есть все продолжается та же тема, одна и та же мысль о приходе царства.
1: Да, здесь это, вот, ну, в общем, все в частности, потому что понятно, что не сохранилось никакого арамейского Евангелия.
0: Ну вот есть, молитва «Отче наш» сохранилась на арамейском.
1: Это обратные переводы на арамейский тоже с греческого. То есть здесь ведь в чем проблема, которую как раз автор и отмечает, это, конечно, появление и развитие библейской критики, то есть такого раздела исторической науки, которая посвящена изучению текстов Священного Писания, текста, контекста. Библейская критика она называется. То есть не потому, что те, кто библейской критикой занимаются, Библию критикуют, потому что они текст изучают методами вот такого критического анализа. То есть такой, в общем, научный подход. Начиная там еще с XIX века, здесь некоторые авторы специально разбираются, такие как Альберт Швейцер, разбираются специально уже в пятой части. Он один действительно из крупных представителей этого движения и вообще большая величина в новозаветной науке. Сам по себе историзм явился совершенно таким новым подходом, который как-то раньше не очень, ну как раньше там, в святоотеческую эпоху не очень был развит очевидным образом. То есть текст вообще иначе воспринимался, не предъявлялись к нему такие методы изучения, как это стало принято уже в новое время. Вот это возникло в том числе и то, что вот мы обсуждали насчет «Отче наш». Тема, которая связана с самим языком Священного Писания, с его контекстом, вот выявление всех сходных текстов, выявление исторических обстоятельств, в которых текст был написан. Это тоже как-то особенно не акцентировалось в святоотеческую эпоху, а теперь вот стало чем-то, что тоже должны как-то учитывать теологи. То есть сначала этому сильно сопротивлялись, но в меньшей степени православные, кстати, потому что это все наука, которую продвигали протестантские конфессии, теологи, историки, протестанты, библеисты. Вот католики сопротивлялись этому даже вплоть до запретов на самом высоком уровне. То есть кто исповедует вот эти подходы библейской критики, не мог, например, преподавать в католических учебных заведениях.
0: Знаете, я слышала у нас в эфире программы «Пасторский час». Люди задают вопросы и очень часто задают вопросы по Священному Писанию. Ну и поскольку сейчас очень много источников, люди занимаются образованием, самообразованием, просто слушают лекции или читают книги и так далее, и задают вопросы, как вот понимать то или иное место, даже одну какую-то цитату, иногда вырывая из контекста, но всегда можно посмотреть, в каком контексте она стоит, и ссылаются на мнение каких-то исследователей Библии, библеистов. Так вот, священник, например, вот такой вот частный вот вариант ответа, не хочет вникать в мнение библеистов, а он говорит, не читайте библеистов, православный человек библеистов читать не должен. То есть это же большая проблема, если ученые...
1: Вообще никаких.
0: Вообще никаких. Если ученые библеисты...
1: Даже Лопухина?
0: Нет, Лопухина все-таки надо. Потому
1: Лопухина
0: что...
1: можно.
0: Дело в том, что Лопухин, он современными библеистами не принимается вообще, поскольку он очень устарел. Поэтому это можно, раз он против библеистов современных. И получается так, что проповедь Слова Божия обращена к нашей традиции толкования Слова Божьего, как она устоялась на сегодняшний день. То есть, может быть, там эпоха и раньше, это было все по-другому, мы ее тоже отвергаем. Но и сам текст. Мы не разрешаем ему, этому тексту, к нам обращаться. Мы не хотим его слушать и изучать. Мы хотим знать только то, как мы его понимаем. Это большая проблема.
1: Точнее, может быть, не как мы его понимаем, как, например, там Феофилакт Болгарский его понимал, или Иоанн Златоуст, ну, такие самые распространенные.
0: Как один раз толкования. Нас научили, и больше мы не хотим сомневаться. Что мы правильно поняли. Например, ту же самую молитву «Отче наш». Если кто-нибудь нам скажет, что мы ее неправильно понимали, там, например, 30 лет своей жизни, человек скажет: да вы что, ни за что, я отвергаю слова Иисуса на арамейском, я оставьте меня с моим собственным пониманием.
1: Да, учитывая, что где эти слова, где они записаны.
0: Да и разбираться вообще не буду, отвергаю, и все.
1: Да, такой подход существует. Для многих вера, религия – это, в общем, убежище от каких-то проблем, трудностей современной жизни. Еще и здесь какие-то проблемы видеть, еще и вот это убежище как-то поджигать четырех концов.
0: Эта проблема тоже в книге обсуждается.
1: Это для людей неприемлемо.
0: Угу.
1: И, в общем, можно их понять.
0: Практика религиозной жизни, церковная такая обыденность, приход в церковь по праздникам и все, она во многом препятствует для того, чтобы знать свою догматику. Потому что там же надо думать, а думать – это тоже критическое мышление, нельзя.
1: Да.
0: Соответственно, ты не мыслишь.
1: Существует такой подход. Он соответствует как раз нашей секулярной эпохе.
0: Да?
1: Да, конечно. Это подход современных секулярных людей. То есть для них религия, как, например, может быть, искусство, это такой вот отдельный мир, в котором можно отдохнуть, как бы порелаксировать душой и телом, для того, чтобы вернуться обратно вот в серые будни повседневности, которая иногда, в общем, такова, что пребывать в ней не очень комфортно. А здесь все хорошо, здесь все правильно, здесь все красиво, здесь красивые слова, здесь приятная атмосфера. И это очень психологически людям помогает.
0: Главное, беспроблемно.
1: Да, в особенности вот эти проблемы, вопросы, зачем это все? То есть о таком ли возникает вопрос?
0: Да.
1: Все-таки о таком ли христианстве мечтали апостолы, мечтали святые отцы?
0: Да, если мы читаем Евангелие, то там все другое. Это тоже один из кризисов, который называется в книге.
1: Да, это как-то тоже странно, да.
0: Угу.
1: То есть они как бы шумели, боролись, страдали, отстаивали. И можно понять с энергией все эти вещи, которые сейчас мало кому интересны.
0: Ну вот, например, яркий эпизод книги, противоречие, приводящее тоже к кризису богословия, между учением Христа, изложенным наиболее эффектно в Нагорной проповеди, и учением Церкви о том, что ведет к спасению. Это подробно и детально описывается в книге, пожалуйста, прочитайте. Здесь нельзя не согласиться, мне кажется. Когда мы пришли к такому варианту, что возлюбить ближнего как самого себя, и все вот эти примеры, в чем эта любовь выражается, не стало необходимым условием для спасения.
1: Это как раз вопрос об историзме, что новые подходы к изучению Священного Писания, новые версии, такие, например, как у Альберта Швейцера, что основной посыл Нового Завета – это эсхатологическая тема, это скорое пришествие Царства, Царство Божие. Это вот такой вопрос-вопрос. Как же, если Иисус учил, что оно скоро будет, что вот те, кто сейчас в зрелом возрасте, они доживут?
0: Я хотела это в следующей части, как раз эсхатологизм, это большая тема. Давайте сейчас путь к спасению в версии церковного учения, что это участие в таинствах и правильное вероучение в голове, но нету требования вот того крайнего подвига любви к ближнему, о котором говорит Христос.
1: Ну, ответ, возможно, в том, что мы просто живем как бы в разных культурах. То есть для людей того времени этот призыв звучал одним образом, а для нас этот призыв звучит другим образом.
0: Как это так? Христос нам сказал, нужно любить ближнего как самого себя. Сказал, что если у тебя что-то требует, отдай все. Сказал, что нужно прощать до бесконечности. Сказал, что нужно, даже если ты уже возлюбил Бога и ближнего, и все заповеди выполнил, нужно еще продать свое имение и раздать нищим и следовать за Христом. Сказал, что нужно подставить другую щеку, когда тебя ударили, и так далее. То есть, если ты это все не исполнил, и там даже есть прямые указания Христа, что если ты не накормил нищего, голодного, не посетил страждущего в темнице, не принял странника, если ты все это не сделал, то никто, все, ноль. То есть христианин должен постоянно так поступать и заниматься вообще только этим. А этих требований у нас нет. У нас даже, знаете, в православии, как говорят, я это слышала своими собственными ушами, благотворительность – это для протестантов, потому что у них вероучение неправильное, им нужно чем-то компенсировать, доработать свое спасение. А у нас все ок. У нас догматика-то чистенькая, красивенькая, никаких нарушений, мы уже спасены. Ходи в церковь и прочищайся. Все. Нам благотворительность не нужна. А в Евангелии другое написано. Проблема. Вот интересное мнение приводит автор книги. В 1940 году историк церкви Георгий Федотов, сочувственно отзываясь о русском церковном возрождении, поставившем в центр религиозной жизни молитву и таинство, вместе с тем, с сожалением отмечает, что в обновленной экклезиологии этике любви к ближнему места не предусмотрено. В своей программной статье «В защиту этики» он пишет, что в православии мораль считалась и считается делом нужным, социально полезным, но пресным, скучным и не имеющим ничего общего со спасением. Теперь принято говорить с обожением. Но как же в таком случае, спрашивает Федотов, быть с Евангелием, 9/10 которого составляет нравственное учение? И сам же отвечает: «Впрочем, говоря о Евангелии, чувствуешь, что совершаешь недопустимую бестактность. С тех пор, как Толстой принялся толковать Евангелие, ссылаться на него стало признаком дурного тона. Мы все знаем теперь, что в Евангелии важны события земной жизни Христа с их мистическим смыслом для жизни Церкви, а не заполняющие промежутки между ними притчи и логии». Логии, то есть речения. От Рождества к крещению, от крещения к преображению Евангелие заполняет круг церковного праздничного года. Останавливаться на Нагорной проповеди можно предоставить сектантам. Вот такая цитата из Георгия Федотова, который, ну, тоже сформулировал вот одну из проблем, приводящих к кризису богословия. Как вы думаете, мы до сих пор находимся вот в той ситуации? Автор считает, что до сих пор, которую описал Георгий Федотов в 40-м году.
1: Можно здесь поспорить с Георгием Петровичем Федотовым в том, что наоборот, скорее подход современный, вообще нового времени, вообще к вере, к религии, в том числе к христианству, христианству в особенности, что доминирует такая антропоцентрическая позиция, то есть мы все воспринимаем, ну, как бы с нашей человеческой точки зрения, в том числе и богословие, вероучение, и этика тоже возникает как результат вот этой антропоцентрической позиции. В действительности, ну и об этом исследование как раз вот этих самых библеистов, которых не нужно читать, радикальность Нагорной проповеди – это радикальность Бога, это точка зрения Бога на человека. А мы, и в этом современное православие, и католицизм, и протестантизм, в общем, сходятся, смотрим на все с позиции человека.
0: Получается, тогда учение церкви – это не учение, которое нам Бог дал, а это совсем другое, это наше о себе и о Боге.
1: В значительной степени да, но вот мы знаем из катехизиса митрополита Филарета Дроздова, святителя, что церковь – это сообщество людей, сообщество человеков. Церковь – сообщество человеков, да.
0: Ну, так а учение церкви? Дело в том, что для многих людей как раз самая это нерешимая истина в том, что в церкви нам предъявлено Слово Божие обо всем, что
1: да,
0: нужно.
1: Да, Слово Бога.
0: То есть мы приходим в церковь, и все, что мы там слышим, это не люди нам говорят. У нас такое представление. А получается, что...
1: Здесь возникает вопрос, у кого у нас? Потому что, ну да, это все ведь когда-то тексты, которые кем-то были сочинены, ну, какими-то людьми.
0: Вот здесь мы возвращаемся к началу передачи, и еще один вопрос, который тоже автор книги «Кризис традиционного богословия и поиски выхода» ставит, ну, вопрос тоже не новый, а откуда содержание догматики, если оно не из текста Нового Завета? Об этом и о многом другом, и главное, о поисках выхода из наших проблем во второй части программы «Книжное обозрение», посвященной книге Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». Мой собеседник в этой передаче – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константин Андреевич Махлак. А я напомню, что в архиве программы «Книжное обозрение» очень много передач, которые рассказывают о книгах по библеистике. Пожалуйста, обращайтесь к архивам «Радио Град Петров». Книг по библеистике в нашей программе мы обозрели уже очень много. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на книгу «Откровения» Иоанна Богослова. В прошлый раз мы с вами остановились на середине 14 главы этой книги, книги «Апокалипсис». Речь шла о том, что появляются ангелы, возвещающие грядущий суд. Конечно, это предварительное возвещение. Здесь изображение суда будет еще предварять то, что будет впоследствии описано достаточно подробно в последующих главах. Итак, мы с вами остановились на 14 главе, 13 стих. Продолжим наше чтение. Дочитаем эту главу, 14-ю, до конца. Вот начнем с 14 стиха. Итак, книга Откровения, 14 глава, 14-20 стих. Прочитаем этот отрывок. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Вот такая неутешительная картина. Итак, 14 глава книги Откровения заканчивается предварительным видением суда. последнего суда. Эта картина нарисована в хорошо знакомых из Ветхого Завета образах. Начинается все видение с описания победоносной фигуры, подобного Сыну Человеческому. Это описание восходит к пророчеству Даниила, 7 глава. Вообще говоря, в книгах Нового Завета очень часто используется пророчество Даниила. Напомню, о чем там речь. Даниил видит последовательно четыре царства, языческих царства, в образах зверей. Ну, там был лев, медведь, барс, зверь страшный, ужасный. Так символизируются четыре сменявшие друг друга языческие империи: Вавилон, Ассирия, Персия, империя Александра Македонского. А потом, когда все эти империи рухнули и все эти звери исчезли, Даниил пишет: «И видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». То есть вот все эти зверские царства сменяет царство Сына Человеческого, человеческое царство. На самом деле царство божественное, ибо оно сходит с небес. Вот этот образ очень часто используется в Новом Завете. Сын Человеческий. Конечно, Новый Завет истолковывает его как Иисуса Христа. Такое толкование придал этому видению уже сам Иисус, когда называл себя Сыном Человеческим. Вот это любопытно, ведь обычно так. Люди об Иисусе Христе слышат: Сын Божий. Иногда Сын Человеческий читают они в Евангелиях и думают, что Сын Человеческий – это значит просто человек, а Сын Божий – это значит божественность Иисуса. Но это не совсем так, потому что Сын Человеческий – это божественный титул, взятый из книги пророка Даниила для того, чтобы обозначить сошедшего с небес Спасителя. Вот так что не всегда поверхностное звучание слова дает нам правильное представление о его истинном смысле. Итак, Сын Человеческий, то есть Спаситель. На его голове мы видим знаки власти. Вот золотой венец – это знак власти, да? Мы видели такие знаки на головах 24 старцев вокруг престола Божия в 4 главе. Помните, у них были золотые венцы, знаки царской власти, но они сложили эти золотые венцы перед ногами сидящего на престоле Бога. То есть эта власть была им делегирована. А вот у Сына Человеческого, сошедшего с небес в качестве судьи, свой собственный венец золотой, он обладает полнотой власти. В его руке острый серп – это знак суда. Вот этот образ будет развит несколько ниже. Но следует обратить внимание на такую мелочь, казалось бы. Вот смотрите-ка. Сказано: «Взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому». Но вот этот глагол «сидит» мы больше не встречаем в подобном контексте, потому что всегда говорится о том, что Сын Человеческий грядет, придет, приходит. А здесь не грядет, как было бы привычно слышать, а сидит на облаке. Это не случайно, потому что здесь восседание судьи обозначено. Так уже у пророка Иоэля сказано, что на облаке будет сидеть Бог, сидеть Бог, как судья. Далее следует картина суда, нарисованная двумя хорошо знакомыми

винограда, виноградных ягод. Так и у пророка Иоэля суд изображен и в образе жатвы, и в образе сбора винограда и его прессования. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика». Это Иоэль пишет в 3 главе. Точило – это устройство для давления винограда, которое состоит из двух корыт. Корыта соединены друг с другом желобом для стока. Корыты делались из большого куска камня или из кирпича. Виноград закладывали в верхнее корыто, которое называлось точило, давили его ногами, а по желобу сок стекал в нижнее корыто, которое называлось подточилие. И вот здесь у Иоэля оно уже полно виноградного сока. В Ветхом Завете суд Божий сравнивается с давлением винограда и не только у пророка Иоэля. Вот, например, плач Иеремии. «Всех сильных моих Господь низложил среди меня, как вточили и стоптал Господь деву, дочь Иуды». Или у пророка Исаии: «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои». Вот такие образы использует Ветхий Завет, использует и Иоанн при описании своих видений суда. Он просто следует уже привычным образом и канонам Ветхого Завета. Итак, из небесного храма выходит другой ангел и отдает приказ. От кого приказ? От Бога. «Пустить серп и начать жатву пшеницы», то есть суд. Но почему этот ангел назван другим? Да просто для того, чтобы отличить его от тех ангелов-вестников, о которых мы читали в начале 14 главы. Судя по контексту и исходя из ветхозаветных заимствований, жатва здесь означает не просто суд, но наказание неверных. Вторая картина суда использует образ сбора винограда, как мы говорили. Из небесного храма появляется еще один ангел с острым серпом, и иной ангел отдает ему приказ начать срезание винограда. При этом отдающий приказ ангел назван имеющим власть над огнем. Он вышел от жертвенника. Имеется в виду жертвенник всесожжения. Это напоминает нам о снятии пятой печати. Помните, в 6 главе? Там души убиенных мучеников находились под жертвенником и молили о справедливости. И в 8 главе, после снятия 7 печати, иной ангел, имеющий власть над огнем жертвенника, вложил их молитвы, молитвы мучеников, как огонь в кадильницу и бросил на землю. Мольбы мучеников услышаны, справедливый суд Божий наконец-то состоится. И здесь, в 14 главе, изображено, в чем именно будет состоять этот суд. Опять появляется иной ангел, тот самый, который был в 8 главе, и который влагал молитвы мучеников с жертвенника в кадильницу. Вот этот суд будет состоять в сборе винограда. Мы видим, насколько продумана вся структура книги Откровения. Некоторые персонажи, как, например, упомянутый нами иной ангел, кажутся поначалу случайными фигурами, появляющимися, чтобы тотчас исчезнуть, быть забытыми. Но нет, эта фигура появляется снова, чтобы напомнить о смысле своего предыдущего явления. Вообще говоря, книга Откровения, мы с вами об этом уже говорили, очень сложна и очень утонченна по своей структуре. И при непосредственном ее чтении мы, конечно, не замечаем этого. Мы привыкли читать последовательно, не обращая внимания на строение, на структуру. И лишь только когда мы смотрим со стороны на эту книгу в целом, когда эта книга становится

0: как бы картиной, на которую мы смотрим со стороны, тогда мы можем замечать и ее структуру, и гармонию, и сочленение отдельных частей. Ну, такова была эстетика библейских повествований. И особенно она характерна для евангелиста Иоанна. Его Евангелие тоже очень утонченно по своей структуре. И я бы сказал, даже еще несравнимо более утонченно, чем Апокалипсис. Но это особое, особый разговор. Таким образом, вот здесь в 14 главе книги Откровения суд обрисован в двух хорошо знакомых картинах – урожая и точила. И к этому добавлена еще одна знакомая картина – давление винограда. Давление винограда будет происходить за городом, за пределами города. Какого города? Иерусалима. Но почему за городом? Да потому что в городе, то есть в Иерусалиме, ну, в новом, конечно, Иерусалиме или на Сионе, как мы уже читали в начале 14 главы, будет спасение. А за городом суд и наказание. В городе спасение, за городом суд и наказание. Используются снова ветхозаветные образы. И в Ветхом Завете, и в написанных между двумя заветами книгах проходит мысль, что язычники будут приведены к Иерусалиму, и там будет произведен над ними суд. У пророка Иоэля есть такая картина. Все народы будут собраны в долину Иосафата, и там будет суд. И у пророка Захарии тоже есть картина последнего приступа язычников к Иерусалиму, где будет произведен последний суд. Итак, Сын Человеческий начнет жатву, а ангел с серпом начнет срезать виноград и бросать его в великое точило гнева Божия. «И потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Ну, здесь как бы предвосхищается великая битва суда, которая будет подробно изложена далее, в 19 главе. Вот такой поток крови до конских уст. Ну, это образ из апокалиптической книги Еноха. Это апокрифический апокалипсис, но он был известен и популярен в то время. 1600 стадий. Ну, число символическое. Вообще говоря, 1600 стадий – это не так уж и много. Это 32 километра, хотя и немало. Но речь здесь не о конкретном пространстве, а о символе 4 помножить на 4 и помножить на 100. Вспомним, что 4 – это число всего мира, число космоса. Здесь имеется в виду весь мир – и полнота суда над всем миром. Вот что значит 1600 стадий. Итак, изображенные в прочитанной главе книги суда – это предвосхищение того, что будет описано далее в 19 главе в книге «Апокалипсис», в картине битвы Иисуса и его ангельского воинства с Антихристом и его воинством. Но при всем том мы должны учесть, что Иоанн пишет не язычникам и не для язычников, которые вряд ли будут читать его апокалипсис, а пишет он христианам и для христиан. Поэтому суд, изображенный здесь, касается не только язычников, но и христиан, и, может быть, христиан в первую очередь. Вот на этом заканчивается 14 глава книги «Апокалипсис», и мы перейдем с вами к следующей, к 15 главе. Она достаточно короткая, и вместе с 16 главой составляет единство, которое говорит о видении семи чаш гнева. Вспомним, что седьмая труба, прозвучавшая в 11 главе, возвестило начало суда. И последующие главы, ну, начиная с 12 главы книги «Апокалипсис», Шаг за шагом изображали грядущий суд Божий. Сначала изображения были предварительными, вот с 12 по 14 главу. Теперь же в видениях 15 и 16 главы совершается суд Божий в образе излияния семи чаш гнева Божия. Эти главы стоят в соответствии к предваряющим главам 12, 13 и 14. Вот как 12 глава начиналась словами «И явилось на небе великое знамение», так и 15 глава начинается «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное». Почитаем с вами эту короткую 15 главу. Она состоит всего из 8 стихов. Итак, 15 глава книги «Апокалипсис». «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Можно было бы подумать, что, рассказав о суде, Иоанну было бы удобнее остановиться, но ему предстояло еще много чего сказать и о последних страшных событиях, и о тысячелетнем царстве, и о последней битве, и об окончательном спасении и блаженстве в Царстве Божьем. Иоанн рассказал о снятии семи печатей и о семи трубах, а теперь должен рассказать еще о семи чашах, чашах гнева Божия. Вот такая манера типичная для авторов апокалиптических книг, которые сводили все в группы по семь и три и считали совершенным сочетание трех групп из семи предметов. Но мы с вами уже подробно обсуждали богословский смысл этого распределения три раза по семь. Здесь же заметим, что каждому ряду из семи казней, так называемых казней, семь печатей, семь труб, семь чаш, предшествует как бы пролог в небесах. Семи печатям предшествует четвертая и пятая глава с их небесным видением Бога, сидящего на престоле, и Агнца. Семи трубам предшествовала восьмая глава с видением небесного жертвенника. И теперь снова семи чашам гнева, о которых будет говориться в 16 главе, предшествует новое небесное видение, 15 глава, которое является как бы небесным прологом к последующему. Стих 1. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Надо сказать, что этот стих представляет собой просто заголовок к 15 и 16 главам. Здесь говорится о семи ангелах, которые имеют семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Они выйдут из небесного храма только дальше, в пятом стихе, но здесь упоминаются именно как в заголовке о великом и чудном видении последнего суда, это кульминация эсхатологической драмы. Но прежде чем приступить к описанию этих последних событий, Иоанн говорит о видении победителей над зверем Антихристом, которые не поклонились образу зверя, не приняли его начертания, то есть отказались стать его рабами. Это они стали мучениками и свидетелями. Это они носят на себе имя истинного Бога. Победители стоят на небесном стеклянном море. Это второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца». Итак, небесное стеклянное море, смешанное с огнем. Но это море мы уже с вами видели в 4 главе. Помните, оно было вокруг престола Божия. Замечательный образ. Вспомните ведь, что такое море? Море – это символ гибели, это символ бездны. При исходе Израиля из Египта это особенно видно. Море – это угроза. На небе же это море не представляет никакой опасности. Оно стеклянное, на нем можно стоять, по нему можно ходить, оно как суша. По нему можно на коньках кататься, оно стеклянное, как хрусталь. Вот теперь стеклянное море озарено огнем. А в Писании огонь часто является символом суда. Вся сцена мрачно освещена огнем суда, который опустится с небес на землю. На море стоят мученики, которые обрели небесную жизнь. Они поют песнь Моисея. Это песнь, которую пел Моисей, когда дети Израиля победоносно ушли от опасности и, пройдя сквозь Черное море, вышли на свободу. Из рабства на свободу, на сушу. Также и верные христиане прошли сквозь море мученичества и достигли небесных берегов, где море уже не представляет опасности, не символизирует бездну и погибель. Оно стеклянное. Итак, мученики победоносно выдержали борьбу с силами Антихриста. Они умирали, самой жестокой и ужасной смертью, но при этом становились победителями. Их смерть сделала их победителями. Если бы они сохранили свою жизнь, изменив своей вере, тогда они потерпели бы поражение. В ранней церкви день мученической смерти считался днем победы. Вот так в истории о смерти одной великой мученицы мы читаем. «День их победы подходил к концу, и они шли из тюрьмы к амфитеатру, где их ожидала смерть. Шли так, как будто они шли на небеса, счастливые и со спокойствием на лице». Вот Господь Иисус сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». А вот так мученики ранней церкви обрели свою истинную жизнь, жизнь небесную. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами на этом заканчиваем очередную беседу о книге «Апокалипсис». Остановились мы с вами на 15 главе «Апокалипсис», на 2 и 3 стихе. Запомним это, чтобы продолжить наше размышление в нашей следующей беседе. Сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческой благодати от Господа и Царицы Небесной. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Прозвучал 148-й псалом «Хвалите Господа с небес». Мелодия 14 века Иоанна Доместика в исполнении Павла Аксентьевича.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Беседа в неделю третью по пятидесятнице.

0: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Дерзаю я сказать несколько слов назидания и душевную пользу себе и всем предстоящим по поводу читанного сегодня Евангелия, в котором божественный наставник и начальник нашей веры Господь Иисус Христос говорит о помрачении сердечных очей наших житейскими страстями и греховными наклонностями и о противоестественной двойственности в нашей душе, порождаемой излишними неуместными заботами и попечениями нашими о предметах житейских, часто пустых и ничтожных. Двойственности, полагающие человеку сильные, неодолимые для него самого без особой помощи Божьей, преграды к исполнению тех дел правды и святыни, для которых он создан в начале. Низвращающий, указанный нам Богом порядок жизни. В заключение дневного Евангелия Господь возглашает нам: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и сия вся, то есть земные блага, пища, одежда и прочее, приложится вам», то есть дастся как бы в придачу без особенных наших забот и попечений. Господь благовествует: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Здесь притча и сравнение. Господь уподобляет нашу душу или нашу жизнь с ее делами телу человеческому, а ум и сердце оку или глазу. Что око в теле, то ум или сердце в душе нашей. Если ум и сердце просвещены, очищены, укреплены в вере, надежде, любви, в добре, то и вся душа, вся жизнь человека сияет светом знания, веры, правоты и добрых дел. Если же око наше, то есть ум и сердце, худо и лукаво, то есть если ум и сердце не просвещены, не образованы, не очищены от суеверия, предрассудков, страстей, не свободны от маловерия, неверия и религиозного невежества, то и вся душа и вся жизнь человека будет худа и мрачна, полна преткновений, ошибок, страстей и безобразий. Подтверждение этой очевидной истины можно видеть всегда и везде. Чем же помрачается сердечное око наше? Оно помрачается самолюбием, самомнением и гордостью, сластолюбием, плотоугодием и корыстолюбием, ложью и неправдою, любовечностью, вообще усиленной любовью к земной жизни, забвением о вечности, лицеприятием и лицезрением, неприязнью и завистью, надеянием на свой ум или на научные изыскания ума человеческого в области религии, которым дается высшее значение, чем откровению Божию, унынием, малодушием, отчаянием, леностью и праздностью, невоздержанием, пьянством и всякими грехами. «Никто не может служить двум господам, — говорит Господь, — ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и маммонне, то есть Богу и богатству, Богу и миру с его растленными обычаями. Это закон вечный, непреложный, неизменный. Душа наша по природе божественна и бессмертна, ее величие неизмеримо. Одна душа человеческая, отдельно взятая, дороже всего видимого мира, как вещественного и приходящего. Спасение души нашей куплено безмерную ценою, кровью и смертью Сына Божия. Она и должна всецело служить веру, любовью Богу Искупителю, а не миру прелюбодейному и грешному, не богатству тленному и скоро приходящему, отворяющему нередко путь ко всем житейским удовольствиям и порокам. ни миродержцу дьяволу, в руках которого богатство мира сего часто бывает опасной ловушкой на погибель человека. Не можете служить Богу и мамонне. Почему? Потому что душа наша, как дух, проста, чужда всякой сложности или двойственности, как прост Господь Бог наш, и не может двоиться, не извращая своей природы. Двойственность есть величайшая фальшь жизни, двоящийся разрушает сам себя. Человек, у которого душа двоится, нигде не верит, как скоро узнают, что он двойной, а не единый и всецелый. Напротив, святую простоту и прямоту в человеке уважают все честные и благонамеренные люди. «Посему говорю вам, — продолжает Господь, — не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды?» Человек до того в слепоте ума своего увлекается заботами, попечениями житейскими, что бессмертную душу свою и я духовные потребности поставил ниже тела тленного и разрушающегося его потребностей. Пищу ценить больше души своей, а одежду, которой покрывается тело, созданное Творцом с такой мудростью, ставить выше тела. Если Господь дал нам тело и вложил в природу его известные потребности, то, конечно, не лишит нас потребного для тела, и все в изобилии даст нам, если мы сами не извратим Божий порядка и будем прежде всего заботиться о исполнении своего высокого предназначения, а не о удовольствиях плоти и удовлетворении своему тщеславию. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницу, а Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Господь указывает нам на свой промысел об этих беззаботных животных, конечно, не для того, чтобы мы не заботились совсем о низших потребностях наших, а для того, чтобы показать нам свой бодрый и особенный, чрезвычайный промысел о человеке. Если Бог дал человеку несравненно большее, отдал нам всего себя, даже в пищу и питье, божественное тело свое и кровь свою, то как же не даст меньшего ничтожного пищи и питья телесного? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Как смешна была бы забота кого-нибудь из нас о увеличении своего физического роста хотя на один локоть? Так не менее смешны и жалки наши непрестанные заботы только об одном теле, для которого Господь создал и подает все потребное в изобилии. Об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Здесь Господь указывает на полевые прекрасные, но тленные цветы в пример нам, для того, чтобы мы не заботились слишком о тленной одежде, о тленном украшении тленного тела нашего, а заботились бы о нетленном украшении нетленных душ наших верою и добрыми делами, кротостью, правдою, любовью. И чтобы мы помнили, что нам уготована нетленная, несравненная, вечная красота и слава на небесах. Такая красота и слава, пред которыми ничтожна всякая земная красота и слава, ибо Господь облечет нас в свою собственную славу, и праведники просветятся, как солнце, в царстве Отца их. В заключении Евангелия Господь говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Язычникам, а не христианам, свойственно заботиться только о земных потребностях и удовольствиях. Христиане призваны к вечной нетленной жизни, а язычники помрачены смыслом. Им не открыто то, что нам, они не знают любвеобильного Отца Небесного и Сына Его Единородного, Господа нашего Иисуса Христа и Духа Святаго. Не знают сладчайших и верных обетований Божьих, которые даны нам, и потому так действует в помрачении ума. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, говорит Господь, и это все приложится вам. Вот чего прежде всего должны мы искать, домогаться всеми силами, чтобы воцарился Господь в наших сердцах, Своей вечной правдою, чтобы управлял нашими помышлениями, желаниями, намерениями, действиями, всею нашу жизнью. Умолк глаз божественного нашего наставника. Прекращаю и я свое немощное слово. Аминь.
1: Слово в третью неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучало литургическое песнопение, 5 стих 15 главы Апокалипсиса «Отверзися храм Скинии». Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». И сегодня у нас в гостях историк, краевед, хорошо вам очень известный автор нашего радио, Елена Игоревна Жирихина. И она нам рассказывала просто, можно сказать, захватывающие истории об иностранцах в Петербурге. И мы все с удовольствием слушали об итальянцах и о французах. Но сегодня мы коснемся другой темы и поговорим о благотворительности. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Причем, как вы все прекрасно знаете, у нас большой цикл есть, где мы рассказали, можно сказать, основные вехи этого явления на Руси, в России. Об очень многих благотворителях поговорили, но вот эти наши программы имеют своей целью, что ли, немножечко поразмышлять о российской благотворительности и, может быть, обратить внимание на какие-то тенденции, может быть, на какие-то закономерности. Ну и, конечно же, попытаться извлечь какие-то уроки для сегодняшнего дня. Может быть, избежать каких-то ошибок. Может быть, отрицательные, потому что опыт – это тоже, естественно, опыт. Может быть, наоборот, используя тот опыт, который был, привнести что-то свое, учитывая современность, и сделать лучше, к примеру. Но для начала мне бы хотелось коснуться немножечко все-таки истории благотворительности, пройти вот по основным этапам. Мы не будем затрагивать совсем древнейшие времена, потому что все-таки более или менее мы читаем жития святых, знаем, какие-то вещи происходили. И та благотворительность не носила систематического характера. Там скорее можно говорить о каких-то персоналиях. Мы не будем сейчас этого касаться, потому что это, ну, не так важно для вот нашего предмета.
1: Тем более, что я вообще-то историк Петербурга, и лучше знаю общественные и личные исторические веяния в истории последних трех столетий.
0: Да, поэтому вот наша цель все-таки именно имперская Россия. Но, тем не менее, коснуться времен Петра, наверное, все-таки нужно, ведь все-таки и он какие-то вещи делал именно вот в этом направлении. Вот давайте нашим радиослушателям напомним, что было с благотворительностью, с вот этой вот темой попечения, презрения, о бедных, о сиротах, я не знаю, об инвалидах, вот какие-то категории, как мы обычно привыкли называть сейчас люди, оказавшиеся в трудной ситуации. Вот какой характер это носило в петровские времена?
1: В допетровские. Давайте начнем с того, с чем была Россия.
0: Да,
1: вкратце. Мы должны иметь в виду, что последние тысячи лет после принятия христианства благотворительность была церковная все-таки. И тот же Александр, еще не Невский, устроил Никольский монастырь в Ладоге для инвалидов-воинов, возвращавшихся с Невской битвы. Это тоже входит в историю нашего города. Мы знаем, что престарелые инвалиды Новгорода попадали в небольшие квартальные монастыри. А вот то, что касается сирот с родственниками, то мы должны говорить здесь о личной благотворительности, вообще и о стариках тоже. Потому что трудно себе представить, чтобы одинокая тетушка не нашла приюта у своей племянницы, а тем более дитё малое, потерявшее родителей в пожаре и бедствиях. И почитайте классическую русскую литературу. Сколько там примеров о племянницах, двоюродных сестрах, каких-то маленьких девочках-воспитанницах, которые живут в приличных семьях. И их не только воспитывают иногда и с родными детьми, но и дают им приданное. Или, может быть, скромное приданное. Мы воспринимаем их как бесприданниц, но все-таки у них есть крыша над головой, хлеб, а частое образование. Сколько вот этих безмужних княжон изобразил Лев Николаевич Толстой, Лесков. И мы это воспринимаем естественным образом. А ведь это тоже форма благотворительности – пригреть в своем доме сироту или старика. Тетушки очень часто находили приют вот в других семьях. И, кстати, у меня впечатление, что сейчас это возвращается, потому что оказывается, что сейчас недостаток в бабушках. А теперь, когда семьи так распределились, вот недостаток в семейном общении возникает. И поэтому существование воспитанной тетушки, которая будет присматривать за твоими детьми, это очень хороший, ну, так сказать, еще объект твоей благотворительности. Пока дом широк, пока стол длинен, все найдут за ним место. И вот монастыри одно, церковные приходы, при которых строились дома, тоже для несчастных, это другое, но и в допетровской Руси существовал один класс несчастных, о которых, в общем, никто не думал, до Михаила Федоровича. Это незаконорожденные дети. И только Михаил Федорович стал требовать, чтобы при монастырях строились специальные дома. И потом этим занимался патриарх Никон, требуя, чтобы незаконорожденные младенцы имели приют при монастырях. Вот это было почти законом, установлением церкви. И поэтому Петр не был таким оригинальным, когда в 1715 году издал указ о заведении во всех губерниях специальных домов для сохранения зазорных младенцев этих самых. А в Петербурге это устроила его сестра при своем доме в Литейной части и добрая царевна Наталья Алексеевна при своей церкви Воскресения, во-первых, содержала старушек. И вот этим старушкам было указано принимать всех детей, которых на порог положат, а дальше их выкармливать, воспитывать. И вот тут меня, в общем, даже интересует, откуда старушки появились в 715 году в Петербурге. Потому что это военная крепость, население появляется только что, и женщины не очень стремятся сюда ехать.
0: Ну, кроме того, даже едут, то все-таки в трудовом возрасте, ну, в каком-то в здравом, да,
1: да.
0: Жены, ну, в работоспособном.
1: То есть я подозреваю, что это ее старые прислужницы какие-нибудь, угу. Которым после ее смерти, начиная с 1718 года, Петр и указал специально презревать этих несчастно рожденных младенцев. И вот считается, что приют при доме царевны Натальи Алексеевны – это первое благотворительное учреждение нашего города.
0: Вот так вот.
1: Так что мы точно знаем место, мы точно знаем время. Ну, сейчас там стоит церковь Божьей Матери всех скорбящих на Шпалерной улице.
0: Прекрасно. Ну, Петром, естественно, 18 век не ограничивается. Было еще много царей и цариц.

0: заканчивали академический университет. И одновременно в Александро-Невском монастыре появляется приют. То есть, в принципе, детей привечают. И когда появляются приходские церкви, то при многих церквях начинают основывать богадельни. Потому что неработоспособный человек бывал в России совершенно без помощи, кроме как от своих соседей, родных и близких. А в Петербурге родни не было. Вот, по-моему, Петербург еще интересен с точки зрения системы благотворительности, потому что если в Москве, в провинции, семья вырастала на поколение, то в Петербурге человек оказывался один на один с властью и городом. И другого у него ничего не было.
1: Это была его семья? Это были его соседи, получается.
0: Да, и хорошо, когда ты живешь в своем приходе, у тебя там есть дом, и тебя знают как прилежного прихожанина, и тогда о тебе заботятся твои соседи. Но бывают случаи в Петербурге с его пожарами 1730-х годов и после, и наводнениями каждые 10 лет помощь соседей была необходима. А ведь в Петербурге люди случайные. И сосед соседа знал плохо, пока еще Петербург строился. И поэтому все-таки вот приходская благотворительность, она была очень важна.
1: Ну, то есть это еще не общество были. То есть это была просто приходская благотворительность на уровне, опять-таки, частного, личного какого-то благотворения.
0: Конечно. Угу. Бездетный человек отдавал церкви свой дом, церковь в церковном доме поселяла уважаемых прихожан. Все. И, собственно, даже приютов как таковых не было всю первую половину XVIII века. Была личная забота. Вот о чем я хотела бы поговорить. Ведь XVIII век – это еще отсутствие пенсионной системы как таковой. Мы должны себе представить, что вот человек работает четверть века на государство и потом ничего не имеет. А при этом он теряет здоровье. И чиновники очень часто слепли. И женщины-работницы слепли от этой работы при одной свече. И вот слепота была просто бичом. А вот ты ослепни, и твоя семья, и ты сам останешься без средств. Кроме того, Россия вела войны. И многие военные были наемными. То, что мы знаем о Елизавете Петровне, о ее склонности, она была доброй женщиной, очень благотворительной, но это была личная ее благотворительность. Мы знаем, что она помещала каких-то несчастных младенцев на территории своего Смольного дворца, когда еще монастырь Смольный только начал строиться. Туда же присылали коровниц с коровами из царского села, чтобы прокармливать этих детей. И там же она поселяла, например, дочерей генералов, для которых уже нужны были хорошие комнаты, потому что генерал погиб на прусской войне. И что делать его незамужним дочерям? И вот Елизавета снабжала их приданым и старалась выдать замуж. Это была форма ее благотворительности. И только начало царствования Екатерины II, которая, видимо, много размышляла о системе благотворительности, привело к какому-то усреднению и переводу этого из обычаи из личного в государственное.
1: Ну вот я как раз хотела спросить о царствовании императрицы Екатерины II. Мы знаем, что она очень много каких-то указов издавала, каких-то законов, ну не законов, может быть, скорее все-таки это все носило форму указов. Мы знаем, что многие из них носили такую форму, что ли, и цель задобрить дворянство, потому что, ну, скажем так, малозаконным способом она получила власть. Вот касается ли это благотворительности, или это был действительно такой вот достаточно искренний шаг, потому что, ну, мы знаем, что в ее время уже, можно сказать, какая-то начинает появляться, ну, что ли, система хотя бы даже ее личного частного благотворения, то есть это все-таки приобретает более широкие масштабы.
0: Надо иметь в виду, ну, во-первых, она занялась системой женского образования и женского воспитания, главное, потому что образование она не ставила себе целью. Вот все время приходится говорить, отделите задачи воспитания от задач образования. Потому что императрица, за пример создания монастыря с образовательными учреждениями в Смольном. И, кстати, обратите внимание, впервые, когда она организовывала воспитательное общество благородных девиц, она стала давать воспитание не только дворянкам, но и мещанкам, то есть представительницам среднего сословия. А это уже значит, что она не задабривала, а понимала,

0: необходимость этого. Почему? Когда она приехала молодой принцессой в Россию, она увидела при дворе, что во фрейлины назначались девицы дворянского происхождения, очень хороших фамилий, но совершенно необразованные. Что горничными назначались калмычки, которые русского языка не знали, и даже убрать комнату или причесаться и одеться сами не могли, не то что помочь своей госпоже. То есть она поняла, что женщин в России, вот воспитанных в семье, где у дворянок была раба, которая ее обувала и причесывала, и у крестьянки, которая не понимала дворянского быта, так вот в Петербурге они невозможны к существованию. Поэтому ее задача была чисто государственная – создать классы квалифицированных работниц для швейных мастерских или для уборки комнат, для домоправления, и класс воспитательниц, которые могли бы воспитывать своих детей, не опираясь на своих рабов или на наемную силу. Опять-таки это важно, потому что у нас матери не принимали участие в воспитании детей первоначальном. Она сама, как мать, это испытала. Ей не дали воспитывать своего сына. И вот она не только хотела воспитать эту девушку, она хотела превратить ее в воспитательницу следующего поколения. И это очень важно. Что касается благотворения, то воспитательное общество только вначале принимали девочек, ну вот, по желанию родителей. Чем дальше, тем больше оказывалось девочек, которые были дочерьми погибших офицеров или получивших ранения офицеров, или дочерьми заслуженных чиновников. Это была форма благотворения, создания образовательной системы для детей заслуженных людей, у которых нет средств давать самим им образование. А дальше для девочки открывались уже широкие пути. Она могла остаться классной дамой в своем институте. Она могла пойти и служить при дворе, что очень важно. И вот это давало уже какие-то формы бытия независимого для женщины, которой прежняя русская традиция не давала никогда. Давайте сравним этих дворянок с теми, которые пришли в Воскресенский Смольный монастырь. Когда попытались найти 20 монахинь грамотных, умеющих петь или рукодельничать, или желающих ходить за больными детьми, то в Московском Новодевичьем и всех смоленских монастырях не нашлось и 20, нашлось 14 таких. И в конце концов нашлась одна мещанская дочь Анатолия Петрова, которая оказалась настолько грамотным, что стала казначей, ну а потом настоятельницей. То есть дворянки не умели. Вот с этой точки зрения воспитательное общество надо считать благотворительным учреждением, потому что тем более и сама императрица дала средства на его существование, и другие благотворители, она просто требовала от них, чтобы они содержали этих девочек. Эти девочки отличались, значит, они носили какие-то ленточки, ты мог поместить знакомую девочку туда, ты мог поместить просто девочку известного офицера, а некоторые платили за себя и еще за какую-то девочку в этом учреждении.
1: Елена Игоревна, что значит «ты мог»? То есть это вы имеете в виду какого-то благотворителя?
0: Конечно. Угу. Платили Демидовы, Иван Иванович Бецкой, устроитель всей нашей благотворительности, наследник Павел Петрович, который в основном оплачивал воспитание дочерей своих офицеров. Так что это была возможность благотворения. Кроме того, для смолянок, для внесения в это заведение была еще и устроена система, по которой сама императрица дала 100 тысяч рублей, на проценты от которых было приданное для бесприданниц, но и другие давали. Потом Дмитрий Николаевич Шереметьев давал, Адам Черторышский давал. То есть это было принято. Другие дамы, например, ордена Святой Екатерины, давали в следующее учебное заведение, Екатерининское, например, на те же цели. Но были еще люди, которые своими трудами могли помочь. И вот такие люди сначала назывались почетными попечителями воспитательного общества, потом они назывались почетными опекунами. Связана вот эта система почетного опекунства в России с созданием под руководством того же Ивана Ивановича Бецкого системы воспитательных домов. Указ о воспитательных домах был еще на год раньше, чем указ о воспитательном обществе, издан Екатериной II, 1763 год. она указала во всех уездных городах построить воспитательные дома. Например, в Осташкове сохранился воспитательный дом. Не все было хорошо, потому что в Петербурге он был далеко в Смольном, откуда 5 верст из центра города надо было нести этого зазорного младенца. И когда оказывался слишком большой процент смертности, а дети умирали очень часто, говорили, что их приносили уже в состоянии, ну, нездоровья, что они подмораживались по дороге. Все ужасно, но у какого-то числа этих детей была возможность выжить. Интересно, что воспитывали их, в общем, в прямой близости с дворянскими и мещанскими девицами. И, например, они принимали участие в придворных праздниках, даже во времена Екатерины II. Образование как таковое сначала не было там указано специально, но постепенно их стали обучать не только грамотности, но давать какие-то ремесленные навыки. А при следующих императорах, например, императрица Мария Федоровна очень много занималась воспитательным домом, она устроила и ткацкую, и Александровскую мануфактуру. То есть целый район Петербурга был занят благотворительной деятельностью. Вот в центре Александровский завод, ныне станция метро. Пролетарский завод вот там находится. Кроме того, она устраивала садоводство, потому что у них было все-таки не слишком хорошее здоровье, и в Павловске были садоводческие школы. Второй такой пункт. И главным пунктом, по которому вот эти несчастные младенцы получали свои привилегии, была личная свобода. И вот это меня просто поражает, потому что свобода, которой не было у 2/3 российского населения, она первоначально была заложена в устав воспитательного дома.
1: То есть получается, что какие-то крестьянские это могли быть дети, которые по рождению своему могли быть крепостными, но попав в такое заведение, они оставались свободными или становились свободными, да?
0: Да, они все были свободны. Причем, если выпускник женился на крепостной, то он сохранял свободу и был независимым. А вот если девушка такая выходила замуж за крепостного, она ему давала свободу.
1: О, даже так.
0: И их дети всегда тоже были свободными. И вот есть предположение, что это была попытка Бецкова и Екатерины устроить у нас независимый 3-е сословие, класс свободных людей, потому что они понимали, что Россия со своим рабством в Европе не удержится. И вот этим выпускникам разрешалось покупать дома, покупать земельные наделы, устраивать лавки, записываться в купечество. То есть создавать, расширять класс этих свободных людей. И вот это уже действительно серьезно.
1: Неожиданный поворот. Я, честно говоря, об этом не знала. И, в общем, действительно удивительно. Елена Игоревна, мне еще хотелось ближе к концу нашей передачи, потому что вот уже время подходит к концу, такой вопрос задать. Мы знаем, что 18 век, особенно вторая его половина, это век меценатства. Начало такое, то есть и век фаворитов одновременно, и, в общем, эти же фавориты во многом покровительствовали наукам и искусству. Распространялось ли это на дела благотворительности?
0: Ну, конечно. У нас история оставила таких замечательных людей, как Порфирий Акинфеевич Демидов, который устроил первый в России воспитательный дом в Москве, а потом дал десятки тысяч на создание Петербургского воспитательного дома. Например, Голицын, знаменитая Голицынская больница в Москве. У нас есть Шереметьевы, которые все время давали. И, конечно, Иван Иванович Бецкой. Екатерина в конце его жизни как-то к нему охладела, но он разорился на том, что устраивал и воспитательное общество благородных девиц, и воспитательные дома, и очень много своего вкладывал, содержал на свои средства этих питомцев. Интересно, что гораздо больше частной инициативы было в Москве, потому что, видимо, там не хватало вот этого вклада государственной власти. А вот в Петербурге императоры, императрицы предпочли все это держать под своим контролем.
1: Вот так вот. То есть, по примеру императорской семьи, которая здесь, в Петербурге, что-то делала, это по остальной части России вот делалось частными лицами.
0: Да.
1: Можно ли так сказать?
0: Да, но в принципе, и почему, по примеру, только императрица? Это ну, и я... по собственному желанию.
1: Нет, нет, я по примеру имею в виду в качестве образца, ну вот что
0: да.
1: именно
0: да.
1: делать.
0: Угу. Совершенно верно. То, что лучшего, более благородного учреждения, чем Голицынская больница в Москве или странноприимный дом в Москве, или приюты, которые устраивал Порфирий Акинфеевич в Москве, ну я просто придумать не могу. Что же касается в Петербурге, то близкие Екатерине люди, они старались ее поддерживать в ее начинаниях. И только наследник делал свои какие-то благоустройства. Например, являясь главноначальником российского флота, он устроил богадельню для моряков-инвалидов у себя в имении на Каменном острове. Его супруга устроила госпиталь с богадельней. Это была первая городская больница при своем имении в Павловске, а потом и в Гатчине. То есть у нее, в принципе, был чисто практический расчет у цесаревны Марии Федоровны. Имея детей, она боялась, что они заразятся инфекционными болезнями. И поэтому для местных жителей были устроены больницы с богадельнями, чтобы, не дай бог, не началось эпидемии.
1: Елена Игоревна, я предлагаю продолжить тему благотворительности XVIII века в следующей программе, тем более, что мы уже неоднократно упоминали имя Марии Федоровны, а с ней, как мы знаем, очень много связано в российской благотворительности. Ну и кроме того, мы не закончили с эпохой Екатерины II, там, насколько мне известно, есть еще о чем поговорить.
0: Большое спасибо за внимание.
1: Мы встретимся в следующей нашей программе. Напоминаю, что в гостях у нас была Елена Игоревна Жерехина, и мы не только рассказываем, но и немножечко размышляем об истории благотворительности, скажем так, рассуждаем и беседуем. У микрофона была Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. За границу! В большой город пришло лето, а значит, оно пришло и в Тирилтопен, и в лес, окружавший дом, в котором жили папа, мама и 8 детей. А еще с ними жили бабушка, такса, самоварная труба, корова Роза, 5 кур и грузовик. У старших детей начались каникулы, но в этом году им не нужно было пасти Розу, потому что Роза уже привыкла пастись сама. Она уходила утром в лес, а вечером, когда подходило время дойки, возвращалась домой. И потому все 8 детей — Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли, Мина и малышка Мортен — целый день были свободны. Конечно, они помогали на кухне, приносили дрова, пололи огород, но это была совсем не такая работа, как по неделе в одиночку пасти Розу. Однажды вечером к ним в гости пришел Ули Александр. Он часто приходил к ним, ведь он тоже жил в Тирилтопене, совсем недалеко от них. Но в этот день он пришел, чтобы поздороваться и попрощаться. «Ты уезжаешь из Тирилтопена?» — спросила Мона. «Нет, только на летние каникулы». «Понятно. А я думал, что в этом году вы никуда не поедете», — сказал Мац. «Нет, поедем. Но мы только недавно это решили. Мы отправляемся в экспедицию». «На Южный полюс?» — спросил Мац. «Нет, мы останемся в Норвегии. Просто поедем на машине, куда глаза глядят. Будем останавливаться, где нам понравится, ставить палатку и жить там, пока не надоест, а потом ехать дальше».
1: «Звучит заманчиво», — сказал папа. «Только так и нужно путешествовать».
0: «А нам и здесь хорошо», — заметила мама.
2: «Я буду присылать вам открытки», — сказал Ули Александр. «Обещаю».
0: «Мы будем ждать», — ответила мама. «Когда вы отправляетесь в свою экспедицию? Завтра?»
2: «Да, мы уедем очень рано, поэтому сейчас я должен вернуться домой».
0: Все 8 детей, папа, мама и самоварная труба проводили Ули Александра через лес. А бабушка сидела в своей комнатке и читала интересную книгу. Ей не хотелось прерывать чтение.
3: «Жалко, что папа не может взять грузовик. Грузовик нужен Хенрику, когда папа бывает в отъезде», — тихо сказал Мартин Мацу по дороге домой.
4: «Понимаю. Дело есть дело. Дело прежде всего», — сказал Мац.
0: Ему показалось, что он ответил очень по-взрослому.
3: «Будем все лето кататься на велосипедах», — утешил его Мартин.
2: «Может, нам с тобой разрешат совершить велосипедную вылазку с ночевкой? Возьмем палатку, наберем еды. Вовсе не обязательно ехать куда-то надолго. Нам хватило бы и нескольких дней», — мечтательно сказал Мац.
0: «Надо будет спросить у папы с мамой». Мартин воодушевился, и когда вся семья сидела за ужином, он кашлянул и выпалил.
4: «Мама, папа, мы с Мацом хотели бы летом совершить небольшую велосипедную экспедицию. Мы уедем всего на несколько дней, а ночевать будем в палатке».
1: «Почему бы нет?» — сказал папа.
5: «Мы тоже с ними хотим, правда, Марта?» — сказала Марен. «И я хорошо езжу на велосипеде, и я поеду», — вмешалась Мона. «И я!» — заволновалась Миль. «Я же теперь езжу на двухколесном велосипеде, который мне отдала Мона!»
3: «Велосипедная экспедиция», — мечтательно сказала Мина.
2: «А я?» — воскликнул Мортен. «У меня отличный велосипед. Я могу ехать на нем без остановки сколько угодно. Вот только смажу его, и поехали».
5: «Нельзя отправляться в экспедицию на трехколесном велосипеде», — возразила ему Марта.
2: «Почему нельзя?
5: В прошлом году мы с Мортоном и Милли на наших трехколесных велосипедах даже в город ездили. Что, забыли?» — возмутилась Мина.
1: «Прекрасно помним, Мина. Мы тогда нашли вас в полицейском участке», — сказал папа. «Нет, дальние экспедиции на велосипедах — это не шутка. Вам придется крутить педали по нескольку часов в день, а у таких малышей, как вы, на это просто сил не хватит».
3: «Ехать на велосипеде — это так весело», — сказала вдруг мама с мечтательным видом. А когда она так говорила, папа пристально следил за ее словами. Он знал, что в такие минуты мысли в голове у мамы совершают странные кульбиты, и никогда не известно, чем все закончится.
5: «У Хюльды есть велосипед. Уверена, что она одолжит его мне».
1: «И у Хенрика есть велосипед. Если я отдам ему на лето грузовик, тогда он, конечно же, даст мне свой велосипед».
5: «И мы сможем уехать на целую неделю! Разве это не здорово?» — заволновалась Марен.
4: «А я пока побуду с малышами», — предложила бабушка.
1: Но папа твердо сказал: «В экспедицию поедут все».
5: «Только не я!» — вздохнула бабушка. «Я не умею ездить на велосипеде, а учиться этому мне уже не по возрасту».
1: «Ты права. Но мы что-нибудь придумаем», — сказал папа.
3: «Вряд ли Мине и Мортону будет удобно ехать на багажнике», — заметила мама.
1: «Да, это никуда не годится, но я уверен, мы найдем выход. Мы что-нибудь обязательно придумаем», — повторил папа.
3: Так ему хотелось, чтобы в велосипедной поездке приняли участие все.
1: «Хюльда и Хенрик наверняка согласятся пожить у нас в наше отсутствие. Ведь маленькой Анне Офелии нравится и наш дом, и лес. Они будут ухаживать за курами и самоварной трубой. А бабушка Мина и Мортон, конечно же, поедут с нами. Думаю, лучше всего нам подойдет Дания. Это самая велосипедная страна».
5: «Мы поедем за границу!» От волнения Мац даже стал пунцовым.
1: «Да, вот только надо придумать, как нам взять с собой бабушку и малышей», — сказал папа.
4: «Понимаю», — обратился он к бабушке, «в твоем возрасте не так-то легко сесть на велосипед. Да и нам будет все время тревожно за тебя. Вдруг ты упадешь и разобьешься. Но выход всегда можно найти».
1: Бабушка даже испугалась.
5: «Нет-нет, вижу, ты решил соорудить для меня большой трехколесный велосипед, но мне это не подходит».
1: «На этот раз ты не угадала», — засмеялся папа. «Но сначала я должен обсудить свое изобретение с мамой, так что забудем пока об этом и подождем до завтра».
3: Вскоре все ушли спать, а бабушка еще долго сидела у себя в комнате и думала: «Если б вы знали, до чего ей хотелось принять участие в этой велосипедной экспедиции! Может, потому что Мац сказал: „Поедем за границу“? Бабушка представила, как было бы здорово навестить осенью дом престарелых, в котором она когда-то жила, и на вопрос своих старых знакомых, где она провела лето, она небрежно, как само собой разумеется, ответила бы: «Ездила за границу». Но об этом лучше сейчас не думать. Вот был бы у них грузовик, а ехать на велосипеде — нет, увольте. Надо выкинуть это из головы, и чем быстрее, тем лучше. Однако той ночью бабушке приснилось, будто она взгромоздилась на большой трехколесный велосипед и куда-то покатила на нем. А проснувшись поутру, никакого велосипеда она возле себя не обнаружила. Зато в руках она держала вожжи. Обычно она, держась за них, подтягивалась и садилась, когда ей нужно было встать с кровати. В тот день после полудня папа спросил: «Есть ли у кого-то желание совершить со мной небольшую прогулку на грузовике?» Проехаться на грузовике пожелали все. «А куда мы поедем?» — спросила Мона. «Узнаете», — ответил папа. Сразу после обеда все дружной гурьбой забрались в кузов грузовика. Бабушка, как всегда, устроилась на маленьком ящике, а самоварная труба прыгнула к ней на колени. Мама с папой сели в кабину, и грузовик покатил в город. В городе папа пронесся по центру, повернул направо и поехал прямо. Через некоторое время он свернул к большому открытому полю. Поле было похоже на ипподром. По нему бегали лошади, запряженные в маленькие коляски. «Но это же ипподром!» — воскликнула мама. «Здесь что, сегодня будут бега?» «Нет, они просто тренируются», — ответил папа. «Мне бы надо осмотреться здесь и кое-что выяснить, а вы пока полюбуйтесь на лошадей. Это же такое удовольствие, правда, Мортон?»
6: «Здорово!» — закричал Мортон. «Вот бы прокатиться в такой колясочке и поговорить бы с ними!»
3: «Думаю, постоять рядом тоже не дурно!» — улыбнулся папа и куда-то исчез. А мама, бабушка и все 8 детей остались дожидаться его возле грузовика.
6: «Глядите, лошади! Они будто летят по воздуху!» — сказал Мац. «Видите, как легко они бегут!»
3: «Да, приятно было бы прокатиться в такой коляске», — мечтательно сказала бабушка.
6: «И они, наверное, очень легкие, да, мама?» — спросил Мартин.
5: «По-моему, этих лошадей плохо кормят», — заметил Мортон. «Смотрите, какие у них тонкие ноги!»
3: «Они и должны быть тонкими». «Тонкими и длинными», — сказала мама. Мама, бабушка и все дети долго любовались лошадьми. Им было интересно, какая из них в очередном круге придет первой.
5: «Интересно посмотреть, как они скачут галопом», — мечтательно сказала Мона.
3: «Это рысаки. Им полагается бежать только рысью», — объяснила мама. Не зря бега называются рысистыми испытаниями. Переходить на галоп таким лошадям нельзя.
7: Вернулся папа. При виде его у детей округлились глаза. Он вез за собой коляску для бегов, весело подпрыгивая и иногда переходя на галоп.
6: «Что это с нашим папой?» От удивления мама даже слегка побледнела.
5: «Наш папа превратился в рысака», — сказал Мортон. «Только бежит он галопом, хотя рысакам так бегать не положено».
7: Папа, наконец, остановился. Он так запыхался, что не мог говорить.
3: «Что ты еще надумал?» — спросила бабушка.
7: «Как всегда, я думал о тебе!» Папа лукаво подмигнул бабушке и неожиданно скомандовал: «А теперь быстро домой!»
2: Он поставил коляску в кузов и без лишних объяснений попросил всех занять свои места.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучал романс для виолончели и фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Якова Слободкина и Наума Вальтера.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

1812. Что было на самом деле? Вокруг Отечественной войны 1812 года до сих пор идет много споров. К годовщине Бородинской битвы обозреватель журнала «Фома» Олег Черных суммировал выводы наиболее авторитетных исследователей. Ответы на 5 самых частых и неудобных вопросов о вторжении Наполеона в материале «Фомы». Первое. Была ли война с Наполеоном неизбежна? Разве нельзя было договориться? Отечественная война 1812 года унесла жизни сотен тысяч людей. Даже более, потери только в русской армии и среди гражданского населения России, по оценкам историков, достигают миллиона человек. А потому совсем не праздным является вопрос, можно ли было решить дело миром. Ведь в течение нескольких лет между Россией и Францией существовал союзный договор, а императоры двух держав называли себя братьями. К тому же на фоне постоянных проблем в наших отношениях с Англией, против которой Наполеон тогда воевал, был смысл помочь разгрому этой державы. Тем более сейчас мы знаем, сколько проблем у России было с владычицей морей впоследствии, в XIX веке, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Черном море, на Кавказе, вплоть до прямого военного столкновения. Зачем же Александру I было отвергать дружбу с Бонапартом, отказываться от союза с ним? Для ответа на этот вопрос необходимо посмотреть на положение дел в Европе, которое складывалось в начале XIX века. Одним из ключевых противоречий европейской, по тем временам это значило мировой, политики, было соперничество Англии и Франции. Оно уходит корнями в XVII век, а после французской революции и начала революционных войн только обострилось. Противостояние продолжилось и с приходом Наполеона к власти. В 1805 году он даже собрал на берегу Ла-Манша армию вторжения в Англию, однако разгром англичанами французского и испанского флота, Испания в тот момент была союзником Наполеона, перечеркнул эти планы. Кроме Франции и Англии в Европе было 3 великих державы – Австрия, Пруссия и Россия. Все они принимали участие в войнах против революционной Франции, когда Бонапарт был генералом республиканской армии. Несмотря на то, что Наполеон объявил себя в 1804 году императором и попытался отказаться от своего революционного прошлого, каждая из этих держав все более опасалась установления гегемонии Франции, что могло означать потерю суверенитета и даже, как показал пример Испании в 1808 году, замену правящей династии на родственников Наполеона. Очень примечательно, в какой момент Наполеон принял решение завоевать море через сушу, то есть запретить всем странам континентальной Европы торговать с Англией, чтобы задушить ее экономику. Эта идея пришла французскому императору в голову в 1806 году, когда он одержал ряд оглушительных побед над армиями антифранцузских коалиций и вошел в столицу Пруссии – Берлин. Неожиданно быстрый для самого Наполеона разгром державы, армия которой считалась одной из сильнейших в Европе, привел его к мысли, что он может навязать свою волю всем странам континента. Политика континентальной блокады, предполагавшая разрыв многовековых экономических связей, вызвала непонимание не только у союзников Французской империи, но даже у ее чиновников. Родной брат Наполеона, Луи, которого он сделал королем Голландии, в 1810 году из-за нарушения блокады, которое король позволял в интересах своих новых подданных, лишился престола. Французский император открыто объявил врагами всех, кто поддерживает торговые связи с англичанами. Претензии Наполеона на гегемонию исключали ситуацию, когда хотя бы одно государство континента могло не соблюдать блокаду. Поэтому Наполеон предпринял в 1807 году вторжение в Португалию, впоследствии лишил выхода к Адриатическому морю Австрийскую империю, присоединил к своей империи ганзейские города в Северной Германии. Россия в начале XIX века пыталась найти дипломатическое решение и не ввязываться в европейский конфликт. Но непомерное расширение империи Наполеона и его растущие амбиции с российской точки зрения становились опасными для нашей страны. В 1805-1807 годах Россия приняла активное участие в антифранцузских коалициях.
Мир и союзный договор с Наполеоном были заключены не в результате переосознания российских государственных интересов, а вынужденно после крупных поражений в 1805 и 1807 годах и разгрома союзников Австрии и Пруссии, которые на время союзниками быть перестали. Россия подписывала договор, чтобы получить передышку перед очередным столкновением. Параллельно она воевала с Турцией и Персией, причем война с Турцией, которая шла с 1806 по 1812 год, была спровоцирована французской дипломатией. Исполнение требований Наполеона, которое уже обернулось большими экономическими потерями, в перспективе вело к изоляции страны. Это означало лишь отсрочку столкновения с Французской империей и ее союзниками, но в еще более тяжелых условиях. Один на один с гигантской армией, которая больше не отвлекалась на борьбу с англичанами в Испании и обеспечение континентальной блокады. А сверх того Наполеон мог пригласить в коалицию шведов и турок. То есть возникла ситуация, когда жизненные интересы России и Англии совпали. Союз с Наполеоном по мере перекройки Европы становился немыслимым с точки зрения нашего будущего. Вопрос уже стоял не о том, будет ли война, а о том, когда и в каких условиях она разразится. Никаких иллюзий в России на этот счет не было. И русское правительство использовало пятилетнюю передышку 1807-1812 годов для подготовки к будущему столкновению. Была успешно завершена война с Турцией, проведена реорганизация армии, увеличена ее численность, развернуто строительство крепостей вдоль западной границы. В 1810 году Наполеон понял, что Россия вышла из блокады, а войну с Англией фактически имитирует. И, в свою очередь, начал развертывать огромную армию на территории Польши и Германии у границ России. Если в предыдущих кампаниях численность армии под командованием Наполеона редко превышала 200 тысяч, то к 1812 году достигла беспрецедентной по тем временам цифры в 600 тысяч человек против 240 тысяч у России. Не дождавшись от Александра I начала боевых действий, Бонапарт был уверен, что русские попытаются ударить первыми. Он перешел Неман. Началось вторжение великой армии в Россию. Перед походом на Россию он прямо заявил одному из своих приближенных, Доминику Пратту: «Через 5 лет я буду хозяином мира. Остается Россия, но я ее раздавлю». В окружении французского императора уже возникали идеи о том, чтобы исключить Российскую империю из списка европейских держав, вернуть к допетровским границам. А прежде всего Россия должна была поддержать французскую экспедицию в английские владения в Индии. Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва. А Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось это здание меркантильного величия, то есть Англия, говорил Наполеон графу Нарбонну накануне вторжения. В 1812 году Россия была пока еще нужна Наполеону как союзник в войне с Англией, но неравноправной. Поэтому целью наполеоновского нашествия был не Санкт-Петербург и не Москва. Ему был нужен очередной мир, подписанный на барабане после разгрома русских армий, который вернул бы Россию в фарватер его политики. Но пойти на поклон к завоевателю Россия отказалась.

что французский император вообще заранее не планировал, не ставил самостоятельной целью захват Москвы, Санкт-Петербурга или какого-либо крупного города. Стратегический принцип Наполеона вообще состоял не в занятии территории. «В Европе немало хороших генералов», — говорил Бонапарт. «Но они видят сразу слишком много целей. Я вижу только одно — массы неприятельских войск. Я стараюсь их уничтожить, будучи уверен, что все остальное рухнет вместе с ними». Эта концепция подтверждалась опытом предыдущих кампаний Наполеона. Он прекрасно знал, что само по себе взятие столицы противника или каких-то крупных городов не лишает его воли к сопротивлению. Например, французская армия два раза, в 1805 и 1809 годах, брала Вену, но австрийцы продолжали сражаться. Лишить противника воли к сопротивлению, покончить с ним вовсе или принудить к миру, подписанному на барабане, удавалось лишь после поражения армии. При Аустерлице в 1805 году, при Ваграме в 1809. А где именно удастся разгромить военную силу противника, в городе или в чистом поле, несущественно. И после вторжения в Россию Наполеон добивался одного – решающего сражения, в котором будет разгромлена русская армия. Понимало ли русское командование цель противника? Очень ясно понимало. О чем свидетельствует переписка Александра I и командующих русскими армиями. И действовала неожиданно для Наполеона, постоянно маневрируя и отступая, используя партизанские отряды на путях снабжения его армии, до последнего отказываясь от генерального сражения, к которому Бонапарт так стремился. Наличие трех полевых армий для самостоятельных действий – Барклая, Багратиона и Тармасова, первая и вторая западные, третья – обсервационная – позволяло в одном случае атаковать французов с их союзниками, в другом случае отступая, идти на соединение друг с другом. Это и произошло с войсками Барклая де Толли и Багратиона под Смоленском. А если требовалось, оперативно создавались новые соединения. Так, для прикрытия дороги на Санкт-Петербург из армии Барклая был выделен усиленный корпус Витгенштейна численностью в 25 тысяч человек. В результате основные силы Наполеона увязались в погоню за главными силами русских и, заранее того не планируя, оказались под Москвой, а после Бородинской битвы – в самой Москве. Но что же Санкт-Петербург? Сама по себе столица Наполеона мало интересовала, тем более, что там находился император Александр, с которым он собирался подписать мир на барабане. Но вот снять угрозу в виде русских войск на северном фланге своих сил, показательно разгромить отдельный русский корпус, такая цель укладывалась в его стратегию. Первоначально против Витгенштейна выступило два армейских корпуса под командованием Макдональда и Удино. Однако, несмотря на численное превосходство французов, Витгенштейну удалось воспользоваться разобщенностью войск противника и нанести им поражение при Клястицах. В итоге русские войска Витгенштейна еще более явно стали угрожать коммуникациям Наполеона. Тогда на помощь Удино и Макдональду был отправлен баварский корпус Сен-Сира. Однако из-за болезни и массового дезертирства к сентябрю их численность резко сократилась. Наступление там окончательно захлебнулось, и судьба кампании решалась вокруг Москвы. Наступление главных сил Великой армии, французы называли их экспедиционной армией, а затем московской армией, превратилось в бесконечную гонку за войсками Барклая и Багратиона, а позднее ставшего командующим Кутузова. Наконец, соединенные русские армии дали сражение при Бородине, которого так хотел Наполеон, ожидая, по его словам, что все остальное рухнет вместе с ними. Разгромить русские армии не удалось. Несмотря на большие потери, они сохранили боеспособность. И Наполеон, вопреки собственному принципу, решил, что взятие Москвы вынудит русских просить мира. Однако использовать Москву как разменную карту на переговорах у французов не получилось. Александр I от них просто отказался, оставляя все послания Наполеона без ответа. Москва пострадала в страшном пожаре. Армия Кутузова смогла снова уйти и начала пополняться и готовиться к наступлению. Для Наполеона и его империи это стало началом конца. Третье. Наполеон отправил в Россию 600 тысяч солдат. Почему под Бородином оказалось вчетверо меньше? Готовясь к войне, Наполеон собрал против России беспрецедентно огромную по тем временам армию в 600 тысяч солдат, из них 450 тысяч в первом эшелоне.
При этом во время боев под Смоленском главные силы Наполеона насчитывали

185 тысяч, а при Бородине лишь около 130 тысяч. Почему так произошло? Соответствовало ли это планам русского командования? И как это соотносилось с замыслами Наполеона? Как и во многих вопросах, связанных с Отечественной войной 1812 года, тут начинающего знакомиться с темой человека встретят неожиданные открытия. Несмотря на то, что никакого формально утвержденного Александром I генерального плана войны историкам неизвестно, сохранилось немало документов, позволяющих судить о замыслах военно-политического руководства России, оперативная документация и переписка. Смысл этих документов мы можем понять, опираясь на наше послезнание, то есть возможность спустя два с лишним века сделать выводы из реального хода боевых действий. Уже в наши дни историк Виктор Безотосный нашел в Российском государственном военно-историческом архиве документ под названием «Патриотические мысли или политические и военные рассуждения о предстоящей войне между Россией и Францией». Эта аналитическая записка была составлена 2 апреля 1812 года, по старому стилю, то есть менее чем за 3 месяца до начала войны, по распоряжению Барклая де Толли подполковником Чуйкевичем, служившим в особенной канцелярии военного министерства. Так назывался орган, координировавший деятельность военной разведки, недавно созданный Барклаем. Текст документа выглядит так, словно Чуйкевич успел заглянуть в будущее. Что же он предлагал в документе? Исходя из двукратного численного превосходства противника и анализа стратегических принципов Наполеона, который прославился быстротою в военных его действиях, ищет генеральных баталий, дабы одним или двумя решить участь целой войны, автор записки сформулировал ключевую идею стратегии будущей войны. «Предпринимать и делать совершенно противное тому, чего неприятель желает». Это означало уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки. Надобно вести против Наполеона такую войну, к которой он еще не привык. По мысли автора записки, потеря нескольких областей не должна нас устрашать, ибо целость государства состоит в целости его армии. Когда же численность неприятельской армии сократится, надо дать сражение со свежими и превосходящими силами, и тогда можно будет вознаградить с избытком всю потерю. Особенно, когда преследование будет быстрое и неутомимое, на что мы имеем перед ним важное преимущество в числе и доброте нашей конницы. Патриотические мысли – это аналитическая записка о неутвержденный императором план войны. Тем не менее, мы можем определенно утверждать, что Барклай разделял изложенные в ней идеи и действовал в соответствии с ними, вплоть до назначения Кутузова главнокомандующим. Более того, после перехода командования к Кутузову тактика русской армии не изменилась. В действиях Барклая и Кутузова видна преемственность, несмотря на их взаимную личную неприязнь. Что же думал сам император? Как отмечал Виктор Безотосный, перед началом войны Александру было предложено более 40 планов ее ведения, но лишь немногие авторы планов имели доступ к сведениям, полученным военной разведкой. О мнении царя мы можем судить по его переписке в начале войны. В письмах командующему Дунайской армией Чичагову и 2-й армией Багратиону мы находим сходные мысли. Необходимо уклоняться от генерального сражения ввиду подавляющего превосходства противника. Вести войну затяжную, сколь угодно продолжительную. В письме графу Салтыкову даже обсуждается возможность вывоза ценностей из Петербурга. Необходимости длительного отступления армии постепенно готовили общественное мнение и официальные известия о военных действиях. Из письма Александра I графу Салтыкову. До сих пор, благодаря Всевышнему, все наши армии в совершенной целости, но тем мудрее и деликатнее становятся все наши шаги. Одно фальшивое движение может испортить все дело противу неприятеля. Силами нас превосходнее, можно сказать смело на всех пунктах. Противу нашей 1-й армии, составленной из 12 дивизий, у него их 16 или 17, кроме 3 направленных в Курляндию и на Ригу. Противу Багратиона, имеющего 6 дивизий, у неприятелей их 11. Противу Тармасова одного силы довольно равны. Решиться на генеральное сражение столько же щекотливо, как от оного отказаться, в том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург. Но потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании.
На негосиации же нам надеяться нельзя, потому что Наполеон ищет нашей гибели, и ожидать доброго от него есть пустая мечта. Единственно, продолжением войны можно уповать, с помощью Божию перебороть его». Конец цитаты. Итак, после перехода войсками Наполеона границы Российской империи, вместо генерального сражения, которого тот жаждал, наши войска начинают отступать вглубь страны. Это был сюрприз. Бонапарт рассчитывал на скоротечную кампанию. В письме жене он писал, что через 3 месяца все будет кончено. Его замысел заключался в том, чтобы умножить массу на скорость, разгромить русские армии у границы, используя подавляющее численное превосходство. При этом совершенно не рассматривался вариант их глубокого стратегического отхода. Предполагалось, что русские не будут отдавать без боя свою территорию. Но именно это они и сделали. Сразу же, даже до пересечения границы, уже в момент сосредоточения, у Великой армии начались проблемы со снабжением. Территории Польши и Восточной Пруссии были слишком бедными, и часто даже за большие деньги невозможно было купить продовольствие и корм для лошадей. Уже тогда участились случаи дезертирства. Пытаясь нагнать и окружить отступающие русские армии, войска Наполеона двигались форсированными маршами, обозы не успевали доставить заготовленные на границе запасы продовольствия. В результате уже в первый месяц войны, когда Великая армия достигла Витебска, это 480 километров от границы, ее потери от недостатка продовольствия, болезней и дезертирства достигали трети личного состава. А из-за падежа лошадей численность конницы сократилась почти вдвое. Один из приближенных Наполеона, Арман Каленкур, писал: «Эта кампания, которая без реального результата велась на почтовых от Немана до Витебска, уже стоила армии больше, чем 2 проигранных сражения». Больше того, 5 армейских корпусов Наполеону пришлось выделить для действий на флангах, 3 на север против корпуса Витгенштейна и 2 на юг против 3-й армии Тормасова, а часть сил основной группировки держать для охраны растянувшихся коммуникаций. Например, для осады Бобруйской цитадели, гарнизон которой насчитывал 100 человек, выделена была целая дивизия. Взять эту крепость так и не удалось. По мере того, как линии снабжения растягивались, настоящим кошмаром для обозов и гарнизонов Великой армии стали летучие кавалерийские отряды, упомянутые в записке, состоявшие из частей регулярной кавалерии и казаков. Их жертвами становились склады, обозы, небольшие группы солдат противника, прежде всего фуражиры. Причем их действия не были хаотичными. Командование представляло, где и какой отряд находится. Важно пояснить, эти летучие отряды смешивают с вооруженными отрядами крестьян. Однако крестьянские отряды действовали только в пределах своей местности, при случае оказывая помощь армейским отрядам. Стратегия русского командования в ходе первой половины войны 1812 года оказалась в целом очень эффективной и перечеркнула предвоенные планы Наполеона. Огромные потери Великая армия понесла, еще не вступив в решающие сражения. Однако, чтобы победить, нашим войскам предстояло еще выстоять в неизбежном сражении, которое состоялось у ворот Москвы. Четвертое. Почему Бородино называют полем русской славы, если армия отступила? В отечественной военной истории есть куда более бесспорные военные триумфы, как, например, Полтава или итальянский поход Суворова, состоявший из целого каскада побед над французской армией. Даже в войне 1812 года последние сражения – Вязьма, Красная, Березина – выглядят куда более бесспорными успехами. Во всех случаях для Великой армии соотношение потерь было кошмарным. В боях при Красном оно превысило 1 к 15. Тем не менее, ни одна из этих побед не занимает такого места в нашей национальной памяти, как Бородино. Результат Бородинского сражения выглядит на этом фоне очень скромно и оставляет много вопросов. Русская армия к исходу дня была выбита со своих позиций. Бородино, Семеновская, Курганная высота. Затем отступила, а Москву защитить не смогла. Так почему же Бородино называют полем русской славы? Прежде всего, необходимо разобраться, какими силами располагали стороны. Ведь существует мнение, что русская армия обладала численным превосходством, и при этом Наполеон весь день успешно атаковал, искусно создавая перевес на нужных участках.
Сохранившаяся боевая документация обеих армий позволяет довольно точно определить численность войск в день генерального сражения 26 августа 1812 года по старому стилю. Армия Наполеона насчитывала 129 тысяч строевых солдат при 587 орудиях. В состав русской армии входило 108 тысяч регулярных войск, 9,5 тысяч казаков при 620 орудиях и 32 тысячи ратников ополчения. Ополченцы, за исключением нескольких батальонов, практически не отличались от нестроевых. Две трети ратников даже не имели ружей. Недоразумение возникает, когда их включают в общую численность русской армии, чего военному специалисту того времени никогда бы не пришло в голову. Поэтому говорить о численном превосходстве русской армии невозможно. Помимо этого, армия Наполеона обладала качественным перевесом. Практически все ее части имели опыт и прошли боевое слаживание. В русской армии примерно шестую часть регулярных войск составляли необстрелянные новобранцы, прибывшие буквально накануне сражения. Казаки существенно уступали регулярной кавалерии по вооружению и выучке. Начальник штаба 1-й Западной армии генерал Ермолов вообще отрицал их ценность в генеральном сражении. У Наполеона также имелся существенный в полтора раза перевес в кирасирах – 7800 против 5400. Этот вид ударной тяжелой кавалерии при массированном применении мог прорывать даже плотные пехотные построения за счет огромного веса лошадей – более 600 килограмм. Задача, которую ставил Наполеон, как всегда, была одна – разгром армии противника. Ему нужен был новый Аустерлиц, чтобы подписать мир на барабане, который подчинил бы его требованиям внешнюю политику России. Он довольно точно оценивал численность русских войск и опасался лишь одного, что они снимутся со своих позиций и продолжат отступление. Согласно воспоминаниям его приближенных, накануне сражения он даже просыпался среди ночи, чтобы убедиться, что русские не ушли. О намерениях Кутузова нам судить сложнее. Он скончался в 1813 году и воспоминаний не оставил. Задача, которая стояла перед ним, была противоречивой. Необходимо было дать генеральное сражение и при этом избежать разгрома армии. Дело в том, что длительное отступление крайне пагубно сказывалось на состоянии русской армии, падала дисциплина, участились случаи дезертирства. Поэтому нельзя было оставить Москву без боя. Это могло подорвать авторитет главнокомандующего и привести к полной потере управления. Задача Кутузова осложнялась тем, что русской армии пока не удалось достичь перевеса в кавалерии, как это будет во второй половине кампании. И сведения о численности армии противника были неточными. Кутузов исходил из несколько завышенной оценки в 150 тысяч. Растянутое построение русской армии ясно указывает на то, что русский главнокомандующий опасался обхода позиции, который неминуемо привел бы к полному разгрому. Значительные силы, 2 из 7 пехотных корпусов, были выделены для прикрытия дорог, по которым в случае неудачного исхода сражения предстояло совершить отход. Таким образом, Наполеону принадлежала инициатива, а растянутость фронта позволяла выбрать место для нанесения удара превосходящими силами. Сражение отличалось крайним ожесточением. Потери обеих сторон были огромны. С каждой стороны выбыло из строя более четверти состава и около трети генералов. 28 из 73 у русских, 51 из 150 у французов. Русские задействовали почти все силы, но Наполеон так и не решился ввести в бой свой последний резерв – императорскую гвардию, несмотря на просьбы своих маршалов. Французский историк и участник сражения Пеле Клозо, служивший при штабе Великой армии и впоследствии изучавший русские боевые документы, писал, следовало ли вечером двинуть под страшным огнем императорскую гвардию, единственный резерв, не введенный в дело. Она могла быть истреблена, прежде чем дошла бы до неприятеля со своим грозным штыком. Она назначалась не для такого боя. Филипп Поль де Сегюр, адъютант Наполеона в 1812 году, писал, «Французские солдаты не обманывались. Они изумлялись тому, что так много врагов было перебито, так много было раненых и так мало пленных. Не было даже 800. Обыкновенно по числу этих последних и определяется успех. Убитые свидетельствовали скорее о храбрости побежденных, нежели о нашей победе. Если остальные могли отступить в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была в том,
что поле битвы осталось в наших руках. Наполеон смог нанести русской армии тяжелые потери – 44-45 тысяч, при том, что потери его армии были несколько меньше – 35-40 тысяч. Но устроить русским новый Фридланд ему так и не удалось. Армия Наполеона к 5 часам вечера, задолго до конца светового дня, была настолько измотана, что прекратила атаки. А когда русские начали отход с поля боя, уже была не в состоянии организовать преследование. В тяжелейших условиях русская армия смогла выстоять этот день, а после совершить организованный отход. Как это часто бывает, великое событие обрастает преувеличениями. Не стало исключением и Бородино. В реляции о сражении Кутузов сообщал императору, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами. А отступление с поля боя на 6 верст объяснял тем, что позиция из-за понесенных потерь стала для армии невместную. Еще более восторженно писал императору Барклай. «Неприятель, отраженный от всех пунктов, с бесчисленную потерью, удалился с места сего беспримерного сражения». Но, как мы показали выше, великая легенда возникла не на пустом месте. Даже многим французским участникам сражения его результат показался невнятным. По точному выражению Лермонтова, Москва сдана была недаром. Несмотря на то, что Москву защитить не удалось, а войска были потрясены решением о ее оставлении, результат Бородинского сражения и его последствия для России оказались, по выражению участника сражения, графа Михаила Воронцова, благоприятными. Русская армия сохранила волю к продолжению борьбы. Наполеон объявил Бородино своей победой и имел для этого основание. Поле боя осталось за ним, но его стратегическая цель достигнута не была. Русская армия не была разгромлена и сохранила боеспособность. После Бородина Наполеон почему-то потерял из виду свою главную цель, начал думать, что сам по себе захват Москвы сломает русских, и они запросят мира. Но после занятия Москвы Наполеон уже не ставил задачу разгрома армии противника, то, к чему он неуклонно стремился во всех своих предыдущих кампаниях. 2 месяца в Москве он ждал, что русский царь ответит на его предложение о мире. И чем дальше, тем яснее проявлялись тревожные симптомы состояния армии Наполеона. Когда она покидала Москву, то, согласно воспоминаниям участников похода, напоминала азиатскую орду, возвращавшуюся после удачного набега. Французский император так и не решился отдать приказ бросить награбленное, несмотря на острую нехватку лошадей. Дальнейшие события подтвердили правоту идеи, изложенной в аналитической записке Чуйкевича. «Целость государства состоит в целости его армии». Русская армия, несмотря на тяжелые потери, сохранила боеспособность, а затем смогла восстановить свою численность. Бородино стало могилой французской кавалерии, что пагубно сказалось и на состоянии разведки армии Наполеона, действовать которой во второй половине кампании оставалось вслепую. В день сражения он еще не понимал, что при Бородине он потерял последний шанс для успешного завершения войны. Спустя 2 месяца, когда Наполеон понял, что мира на барабане не будет, и начал отступление, восстановившейся русской армии удалось, как написал Чуйкевич, вознаградить с избытком всю потерю, устроив неприятелю преследование быстрое и неутомимое. Пятое. Говорят, в 1812 году за русских воевал генерал Зима. Именно такое объяснение катастрофы Великой армии в России давал сам Наполеон в своем 29-м бюллетене. Ключевой причиной ее гибели якобы стала зимняя стужа. По мнению Наполеона, в начале ноября 1812 года внезапно ударили сильные морозы, которые вызвали гололедицу и в несколько дней погубили почти всех лошадей его армии. В результате она вынуждена была бросить большую часть артиллерии и запасов продовольствия и стала беззащитной от налетов казачьей конницы. А до 6 ноября, нового стиля, согласно бюллетеню, погода была прекрасная, и движение армии происходило с наилучшим успехом. Действиям регулярной русской армии в бюллетене отводится самое скромное место.
Спустя 22 года Денис Давыдов в своей статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году» с досадой отмечал, что наполеоновское объяснение получило распространение не только в Европе, но и в русском обществе, даже среди ветеранов 1812 года. Несмотря на поражение Франции в наполеоновских войнах, ее культурное влияние на русское дворянское общество продолжало быть огромным. Насколько объяснение наполеоновского бюллетеня соответствует действительности? Первый снег в 1812 году выпал 3 ноября, накануне боев под Вязьмой. К тому времени состояние главных сил армии Наполеона уже оставляло желать много лучшего. В боях за город французские корпуса, несмотря на общее численное превосходство, 30-40 тысяч против 25-30 тысяч русских, потеряли вчетверо больше, чем авангард Милорадовича. 7 тысяч против 1800. Причем большую часть потерь армии Наполеона составили пленные. Причины столь плачевного положения не могли быть связаны с зимними холодами. В дальнейшем морозы часто сменялись оттепелью. Так, 19 ноября после боев под Красным остатки корпуса Нея переходили Днепр по тонкому льду, причем часть солдат провалилась. Результат этого сражения для Великой армии был еще более ужасающим. Одними только пленными она потеряла около 20 тысяч солдат. При этом потери русской армии составили около 2 тысяч человек. Русские захватили более 200 пушек, половину артиллерийского парка Великой армии. Наконец, 26 ноября, при переправе через Березину, французам пришлось наводить мост, потому что река не замерзла. Когда армия Наполеона подошла к Березине, из всех ее войск боеспособность сохраняли лишь остатки гвардии и корпуса Виктора и Удино. Эти два корпуса не принимали участия в походе на Москву и присоединились к главным силам Великой армии лишь накануне переправы. Именно эти войска осуществили прорыв из окружения и прикрытие отхода главных сил. Поскольку корпуса Виктора и Удино в ноябре 1812 года действовали в тех же погодных условиях, что и главные силы Наполеона, то причина низкой боеспособности его армии под Вязьмой и Красным, очевидно, с зимними холодами не связаны. Так в чем же дело? Покидая Москву 19 октября, армия Наполеона имела 20-дневный запас продовольствия. Замысел французского императора заключался в том, чтобы отступить к тыловой базе в Смоленске, получить подкрепление, пополнить запасы и продолжить активные действия. Маршрут движения к Смоленску должен был пройти через неразоренные войной районы Калужской губернии. Однако в сражении при Малоярославце армия Кутузова остановила движение Наполеона на Калугу, выдавив его армию на разоренную дорогу через Бородино и Вязьму. И при этом продолжала параллельное преследование, не давая противнику остановиться на отдых. А на коммуникациях Великой армии продолжали действовать партизанские отряды. 9 ноября Наполеон наконец добрался до Смоленска, но его надежды на отдых и восстановление армии не оправдались. Запасы продовольствия оказались невелики, а после ухода гвардии их организованное распределение оказалось невозможным из-за падения дисциплины. Воспоминаниям французского интендантского чиновника Пюебюска, служившего в Смоленске, солдаты были похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. В довершение всех несчастий Великой армии русские начали наступление на ее флангах. 19 октября корпус Витгенштейна выбил противника из Полоцка и перешел Двину, а 16 ноября, во время боев под Красным, армия Чичагова заняла Минск, важнейшую тыловую базу французов, перерезав их коммуникационную линию. Таким образом, основной причиной низкой боеспособности армии Наполеона был недостаток продовольствия. Эта ситуация была создана действиями русских войск, наступлением армии и рейдами партизан еще до наступления сильных холодов. В начале декабря, уже после переправы армии Наполеона через Березину, наконец ударили 20-градусные морозы, которые, собственно, и отличают климат русской равнины от Западной Европы. В этот период от холода погибли десятки тысяч солдат. Но на исход кампании это уже никак не влияло. По-видимому, эти события хорошо запомнились участникам кампании, и Наполеон решил этим воспользоваться, приписав зимним холодам решающую роль в гибели своей армии.
Ирония состоит в том, что именно эти морозы, сковавшие лед на Зембинских болотах к западу от Березины, обычно непроходимых осенью, позволили Наполеону и остаткам его армии выскользнуть из окружения. Можно ли считать зимнюю стужу хотя бы союзником русской армии, пусть слабым и ненадежным? Даже на этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Дело в том, что русская армия, так же, как и армия Наполеона, несла небоевые потери больными, отставшими и обмороженными. После сражения за Малоярославец в армии Кутузова находилось в строю 90 тысяч человек, а к концу кампании – 27 тысяч. И это при том, что ее главные силы в этот период в боях практически не участвовали. Под Вязьмой, Красным и на Березине действовали лишь авангарды. Отставшие русские солдаты, их в итоге насчитывалось 48 тысяч. В отличие от французов, после лечения и отдыха вернутся в строй. Но это будет лишь весной 1813 года, а на ход кампании 1812 года они повлиять уже не могли. Несложно понять, почему Наполеон пытался скрыть причины катастрофы, постигшей его армию. Еще бы! Человеку, которого немецкий философ Гегель назвал «воплощением абсолютного духа», не хотелось признавать, что русские его перехитрили, а своими действиями перечеркнули все его генеральные планы. Поэтому он предпочел все списать на действия сил природы. В таком объяснении оказались заинтересованы и незадачливые союзники России, которым не хотелось признавать ее огромный вклад в победу над Наполеоном.

0: Михаил Юрьевич Лермонтов, Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина.
1: Да, были люди в наше время.
0: Не то что нынешнее племя, богатыри, не вы.
1: Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут, у наших ушки на макушке. Чуть вот рассветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга, постой-ка, брат, мусью. Что тут хитрить, пожалуй, к бою? Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи, пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом. Да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в бородинский бой». Ну ж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклось. Были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать. Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы.

В рубрике «Календарь памятных дат» прозвучали фрагменты статьи Олега Черных 1812-й «Что было на самом деле» и стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Читал Чеслав Саманович.

прозвучал ноктюрн из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя,
научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся,
но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными острастьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 106-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: «Братья, говорю язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, а если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине».
0: Послушайте 43-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: «Сказал Господь Своим ученикам, «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себе и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Прочитанное сегодня Евангелие знакомо всем почти наизусть. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Кажется, все так понятно и просто, и проповедовать-то здесь почти не о чем, и так все ясно. Но за видимой простотой и ясностью евангельского текста таятся очень глубокие и для многих трудные до непреодолимости богословские мысли. Так, например, можно с уверенностью говорить, что для окружавших Иисуса Христа иудеев Его слова представлялись богохульными, а для нас они спасительны. И вот в чем их суть. Обыкновенно слова Спасителя о покое души тех, кто берет на себя Его легкое бремя и благое иго, понимается в сентиментальном ключе. Мы видим иногда книжные иллюстрации к этой речи Господа. Вот утомленные труженики, а также все больные и обремененные непосильными житейскими заботами люди подходят к спокойному, уверенному и источающему благость Спасителю, внемлют Ему, и Он либо прикосновением Своей руки, либо одним Своим взглядом вносит в души людей надежду, покой и радость.

0: Раны телесные и душевные заживают, морщины разглаживаются, и вместо скорби на лицах отпечатлевается улыбка. Все это очень трогательно и прекрасно, но, как ни покажется странным, мы не обнаружим в словах Спасителя ничего, подтверждающего эту сладостную картину, если только дадим себе труд поглубже, а не поверхностно, как обычно, вдуматься в них. А в этой задаче и состоит тщательная работа ума и сердца над евангельским текстом. Прежде всего спросим себя, к какой толпе обращался Иисус Христос? И на каком языке Он с этой толпой разговаривал? По-русски? По-славянски? По-гречески? Нет. Он говорил с иудеями того времени на их языке, то есть по-арамейски. А этот язык был весьма близок к библейскому еврейскому языку, особенно в религиозной сфере. И вот, если мы возьмем на себя труд попытаться перевести речь Спасителя на тот язык, на котором он ее произносил, то обнаружим удивительные вещи. Обращаясь к людям с речами, Господь, и это надо постоянно осознавать, всегда говорил о самых серьезных, о самых важных вещах, а именно о спасении человека, о Царстве Божьем и о вхождении в Него. В Евангелиях это отражено. В них мы не найдем разговоров на светские темы, даже нравственно возвышенные, только речи о глубоко религиозных предметах. Да и люди, собиравшиеся вокруг него, ждали от него именно ответа на основной вопрос – как достичь спасения? Все они, без исключения, были людьми религиозными и искали спасения в точном следовании заповедям закона Божия, данного им через Моисея. На языке того времени это называлось по-разному – трудиться над законом, брать на себя бремя закона, нести иго закона, идти к Моисею. Окружавшие Христа люди были именно трудящимися над исполнением заповедей закона. Они были людьми, обремененными законом, пытавшимися нести всю свою жизнь его нелегкую ношу, бремя. Посему, когда Спаситель говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», он отнюдь не имеет в виду людей, устало бредущих с полей, с фабрик и заводов, но людей, ищущих удовлетворения своей религиозной потребности. Его речь – это речь великого пророка и религиозного учителя, более того, речь спасителя, а не сентиментального успокоителя усталых душ. Они все шли за спасением к Моисею, которого считали первым спасителем Израиля. Иисус говорит им: «Нет, идите ко мне». Они трудились над законом, они были обременены заповедями, столь нелегкими к их исполнению. И Иисус говорит им: «Не бремя закона, не иго закона возьмите на себя, но меня как бремя и как иго». Спаситель предлагает людям себя и вместо Моисея, и вместо Моисеева закона, и обещает им при этом покой. По-еврейски покой – шаббат, суббота. Все иудеи стремились к божественной субботе, то есть к блаженному состоянию вечной жизни с Богом и в Боге. Они думали, что тщательное исполнение закона даст им эту субботу, этот покой, упокоит их. Кстати, отсюда происходит наше слово «покойник». Это человек, обретший божественный покой, субботу. Это следует иногда вспоминать. Покойник в своем первичном значении не труп, а упокоившийся в Боге человек. Они искали покоя в законе. Господь говорит им, что ветхий закон не приведет их к покою, к искомой ими вечной жизни и блаженству, не к закону, но ко мне идите, призывает он. Но почему? Почему Господь Иисус, как бремя, легче закона? А Он объясняет. Потому, говорит Он, что иго мое благо. И здесь мы подходим к тому центральному моменту в речи Иисуса Христа, на котором следует остановить внимание особо. Дело в том, что в оригинальном евангельском тексте употреблено слово, которое у нас переведено как «благо», «благое иго», но основное значение которого несколько иное, удобное к использованию, подходящее, пригодное. «Иго мое удобное» не так, как закон, который для всех одинаков, для одних слишком широк, для других слишком узок, но для всех один и тот же, неизменен, мертвая буква. А я, говорит Спаситель, не каменная мертвая буква закона, но живая личность, и к каждому, абсолютно каждому человеку у меня будет свой особый подход, свой ключ. Не мертвый закон Ветхого Завета спасет нас, но живая богочеловеческая личность Иисуса Христа. Его принять на себя как легкое бремя и удобное иго, его вобрать в себя, ему дать место в себе – вот спасительный путь Нового Завета. Жить так, чтобы можно было сказать о себе следующим образом, так, как апостол Павел: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот истинное блаженство, упокоение и счастье». Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 25 июня, 12 июня по старому стилю Русская Православная Церковь прославляет множество преподобных подвижников. Сегодня совершается память святых фиваитских отшельников IV века, преподобных Ануфрия Великого, Иоанна, Андрея, Ираклимона и Феофила Фиваитских. Жития многих отшельников, подвязавшихся во внутренней фиваитской пустыне в Египте, написаны их современником, преподобным Пафнутием. Сегодня празднуется память основателя иноческого жития на святой горе Афон, преподобного Петра Афонского. Преподобный Петр был грек, жил в VII веке в Константинополе и служил воеводой в императорских войсках. В 667 году, во время войны с сирийцами, Петр был взят в плен. В темнице он решил стать монахом и после чудесного освобождения направился в Рим, чтобы принять постриг у гроба святого апостола Петра. Он был пострижен в монашество римским папой и им же был наставлен в иноческой жизни. Во сне святому Петру явилась Пресвятая Богородица и указала ему отправиться на гору Афон. Преподобный Петр провел в пустынных местах Святой горы 53 года и скончался в 734 году. В этот день вспоминается еще один преподобный, подвязавшийся на Афоне, новгородец Арсений Каневский, основатель монашеского жития на острове Каневец в Ладожском озере. С Афона преподобный Арсений привез чудотворную икону Божией Матери, получившую название Каневская. Скончался преподобный Арсений в 1447 году. В день памяти Ануфрия Великого прославляются еще два преподобных Ануфрия – псковский и вологодский подвижники, жившие в XV веке. Ануфрий Псковский основал обитель в честь Рождества Богородицы в Малах, недалеко от Изборска и Пскова, и скончался 12 июня 1492 года. Преподобный Ануфрий Вологодский вместе с преподобным Авксентием в 1499 году основали пустынь во имя Святой Троицы недалеко от Вологды и подвязались в ней до своей кончины. Их современником и земляком был вспоминаемый сегодня преподобный Стефан Озерский, Комельский. Монашескому житию он учился, странствуя по северным монастырям, а затем основал в Вологодской земле монастырь на реке Комели. Преподобный Стефан мирно почил в 1542 году. Во время его посещения северных обителей в Соловецком Преображенском монастыре подвязались прославляемые сегодня преподобные Воссиан и Иона, ученики святого игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского, убитого Малютой Скуратовым по приказу Ивана Грозного. Святых иноков Воссиана и Иону Господь прославил чудотворениями после их кончины в 1561 году. Они плыли по Белому морю из устья Двины на Соловки, везя для монастыря припасы. Судно их было разбито бурей, тела погибших монахов были выброшены на берег, где и были преданы земле. Над местом их погребения была основана Пертоминская обитель. 25 июня празднуется обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской. Святая княгиня достигла святости через многие страдания и молитвенный подвиг схимницы, но после своей кончины в 1338 году была забыта, и место ее упокоения пребывало в небрежении. Через 3 столетия Господь прославил свою угодницу. Когда город Кашин был осажден литовскими войсками, у гроба благоверной княгини стали совершаться чудотворения. В 1650 году совершено церковное прославление Анны Кашинской и обретены ее честные мощи. Но менее чем через 30 лет канонизация святой благоверной Анны в целях противодействия старообрядческому расколу была упразднена. Это единственный в истории Русской Церкви случай. В 1909 году, 12 июня, произошло вторичное прославление благоверной княгини Анны. В 1910 году был освящен храм во имя святой Анны Кашинской в Петербурге на Большом Самсоневском проспекте. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Ануфрия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Ануфрий родился около 320 года в семье персидского царя. Отец его, не имея долгое время потомства, молился всей душой Господу о даровании ему сына, и Бог услышал его. Но еще до рождения святого Ануфрия к его отцу пришел однажды демон под видом странника и сказал: «Царь, жена твоя родит сына, но не от тебя, а от одного из твоих слуг. Если тебе угодно будет удостовериться, что я говорю правду, прикажи бросить новорожденного в огонь, и если я говорю ложь, то Бог сохранит его невредимым». Отец не уразумел коварства вражия и, поверив мнимому страннику, исполнил лукавый совет, бросив новорожденное дитя в огонь. Совершилось чудо. Ребенок протянул руки к небу, как бы моля Создателя о спасении, и пламень, разделившись на 2 стороны, оставил младенца невредимым. Между тем отцу явился ангел Божий, и, изобличив его в безрассудном доверии к наветам дьявольским, приказал ему крестить сына, назвать Ануфрием и отвести его, куда укажет Бог. Когда заметили, что дитя совсем не принимает материнское молоко, отец поспешно отправился в путь вместе с сыном, боясь, чтобы младенец не умер от голода. В пустыне к ним подбежала белая лань и, накормив малютку своим молоком, побежала вперед, как бы указывая им путь. Так они дошли до монастыря близ города Гермополя. Игумен, извещенный об этом свыше, встретил их и взял святого Ануфрия к себе на воспитание. Простившись с сыном, царь ушел и до своей кончины не переставал посещать монастырь. Лань же кормила святого Ануфрия до 3-летнего возраста. Когда отроку исполнилось 7 лет, с ним произошло чудо. Ключарь монастыря каждый день давал ему часть хлеба. Святой Ануфрий, посещая храм, подходил к иконе Пресвятой Богородицы с предвечным Богом-младенцем на руках, в своей ангельской простоте обращался к Богу-младенцу Иисуса со словами: «Ты такой же младенец, как и я, но тебе ключарь не дает хлеба, поэтому возьми мой хлеб и ешь». Младенец Иисус протягивал свои руки и брал у святого Ануфрия хлеб. Однажды ключарь заметил это чудо и сообщил обо всем игумену. Игумен приказал в следующий день не давать святому Ануфрию хлеб, а послать его к Иисусу за хлебом. Святой Ануфрий, повинуясь словам ключаря, пошел в храм, встал на колени и, обращаясь к Богу-младенцу на иконе, сказал: «Ключарь не дал мне хлеба, а послал к тебе за получением его. Дай мне хоть кусочек, потому что я сильно проголодался». Господь дал ему чудесный и прекрасный хлеб, притом столь большой, что святой Ануфрий едва отнес его к игумену. Игумен вместе с братьями прославили Бога, девясь благодати, почившей на святом Ануфрии. В 10-летнем возрасте святой Ануфрий ушел в пустыню, желая подражать святым пророкам Илии и Иоанна Предтечи. Здесь святой Ануфрий нашел дивного старца-пустынника, с которым он прожил некоторое время, обучаясь у него правилам пустыножительства. Через несколько лет старец скончался, и святой Ануфрий 60 лет прожил в полном одиночестве. Много скорбей и искушений претерпел он за это время. 30 лет ангел Божий ежедневно приносил ему хлеб и воду, а последние 30 лет он питался от финиковой пальмы, выросшей по милости Божией около его пещеры. Воду он пил из источника чудеса, открывшегося у пещеры. В течение всех 60 лет ангел Божий приходил к преподобному Ануфрию в праздничные дни и причащал его святых христовых тайн. Повествователь житий многих пустыножителей, преподобный Пафнутий, сообщает, что когда он, водимый божественным промыслом, пришел к пещере, где жил преподобный Ануфрий, то сильно испугался, увидев преподобного, обросшего белыми волнистыми волосами. Преподобный Пафнутий хотел бежать, но преподобный Ануфрий остановил его словами: «Человек Божий, не бойся меня, ибо я такой же грешный человек, как и ты». Это успокоило преподобного Пафнутия, и между подвижниками состоялась долгая беседа. Преподобный Ануфрий рассказал о себе, как пришел в это место и сколько лет здесь прожил. Во время беседы вдруг, неизвестно кем, посреди пещеры поставлен был хлеб и сосуд с водой. Подвижники, подкрепившись пищей, долго еще беседовали и молились Богу. На другой день преподобный Пафнутий заметил, что лицо преподобного Ануфрия сильно изменилось. Святой же сказал: «Бог послал тебя, Пафнутий, для погребения моего, ибо сегодня я завершу свое служение Богу в мире сем». Преподобный Пафнутий стал просить преподобного Ануфрия, чтобы ему позволено было остаться жить на этом месте в пустыне, но преподобный Ануфрий не разрешил ему, говоря: «Бог избрал тебя для того, чтобы ты, посетив многих пустынников, поведал инокам и всем христианам о их жизни и подвигах. Поэтому возвратись к своей братии и поведай, что Господь услышал моления мои, и что всякий, чтущий память мою, удостоится Божие благословение». Сказав еще много назидательных слов, преподобный Ануфрий помолился Богу, лег на землю и, крестообразно сложив руки на груди, приставился ко Господу. Лицо его просияло, как солнце, и пещера наполнилась благоуханием. Преподобный Пафнутий предал погребению честное тело великого подвижника и возвратился в свой монастырь, прославляя Господа.

0: Церковный календарь на 25 июня завершит чтение жития преподобного Арсения Каневского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Полвека подвязался преподобный Арсений на скалистом Каневце, острове в западной части огромного Ладожского озера. Здесь он основал монастырь, где братья строго соблюдали монашеский устав и откуда распространился свет православной веры среди финских племен карел и чуди. Так в своем житии преподобный соединил подвиг отшельника, миссионера и строителя, что было нередким в XV веке на русском севере. Каневский монастырь, наряду с Валаамским, стал центром православия близ финских земель, содействуя также освоению русскими этого края. Родился преподобный в Новгороде, вероятно, в третьей четверти XIV века в благочестивой семье. Первоначально родители отдали его освоить ремесло медника. Обучившись этому искусству, юноша захотел уйти от мира и поступил послушником в монастырь на Лисьей горе под Новгородом, приняв в 1379 году постриг с именем Арсений. 11 лет прожил молодой инок в обители, проходя различные послушания, стремясь к еще более высоким духовным подвигам. В 1384 году он с одним афонским монахом отправился из Новгорода на святую гору Афон, где его с любовью принял игумен Иоанн. В одном из афонских монастырей он провел 3 года, занимаясь изготовлением посуды из меди для афонских монахов. Много времени преподобный Арсений посвящал молитве. Затем инок пожелал вернуться на родину и основать там монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Опечаленный Иоанн не сразу отпустил его, а отпуская определил: «Господь воздвигнет через тебя обитель в стране северной, которая спасется твоими молитвами от многих прелестей бесовских и суеверий». В благословение игумен передал Арсению афонский общежительный устав и образ Божией Матери. Позже икона приобрела известность как «Каневская» и прославилась многими чудотворениями. Сейчас она находится в Финляндии, в Ново-Валаамской обители. Дальнейший подвиг преподобный Арсений проходил на Валааме. Часто взывал инок ко Господу, молитвенно просил он указать место для устроения новой обители. И вот однажды, когда он находился в море, случившаяся буря принесла его к острову Каневец, что на Ладожском озере. Каневец был необитаемым островом, и только летом прибрежные жители пасли на нем скот, для защиты которого от злых духов они приносили в жертву коня перед гигантским валуном под названием «Конь-камень». К нему и привел Арсения местный рыбак Филипп, инок совершил молебен и окропил идола святой водой, а потом выстроил на камне часовню. Это было в 1393 году. Бесы, обернувшись стаей черных воронов, улетели от камня на западный берег озера в бухту, которая с той поры упоминалась как чертова лахта. После 5-летнего подвига в скиту преподобный Арсений преобразовал его в 1398 году по благословению новгородского архиепископа Иоанна в общежительный монастырь, где построил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, сначала деревянный, а затем и каменный. Валаамский игумен Сила звал Арсения к себе и с этой целью послал на Каневец инока Лаврентия, но тот вернулся ни с чем, так как Арсений не мог покинуть уже собравшуюся братью. Монастырь обустраивался, живя по афонскому уставу, молитве, посте, смирении, труде и послушании, чему пример подавал прежде всего сам игумен. Впоследствии при архиепископе Симеоне угодник Божий вновь посетил святую гору Афон, где и спросил молитвы и благословения для своей обители. Оставшиеся без игумена братья монастыря стали претерпевать различные лишения, голод и хотели разойтись. Но живший неподалеку старец Цуан постоянно молился о них на вершине острова. Матерь Божия явилась ему в сонном видении и утешила. «Скажи сетующим братьям, что Арсений скоро доставит им всякое продовольствие». Действительно, преподобный Арсений скоро возвратился и привез все необходимое. В 1421 году, после разлива Ладожского озера, братья вынуждены были перейти на новое место на том же острове. Под мудрым руководством преподобного Арсения обитель вновь духовно процвела. Новгородские архиереи не оставляли иноков обители без своей помощи. Особое усердие проявил святитель Ефимий II. В 1446 году он посетил обитель и, кроме щедрых пожертвований, подарил преподобному Арсению свой клобук белого цвета, знак особого достоинства новгородских святителей. Так, евангельски подвизаясь, святой Арсений 12 июня по старому стилю 1447 года мирно скончался на руках любящих братьев и был погребен в монастырском храме. Преподобный Арсений почитается как покровитель моряков. Так однажды он спас от гибели старца Моисея с рыбаками. Застигнутые бурей рыбаки молились Господу. Явившийся им святой осенил их мантией, и лодка благополучно пристала к берегу. Мощи преподобного Арсения с ноября 1991 года открыто почивают в Сретенской церкви, восстановленного недавно Каневецкого монастыря, который входит ныне в состав Санкт-Петербургской епархии.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий осветил закладной камень памятника святым юристам. В Санкт-Петербургском государственном университете прошло заседание «Семья как традиционная духовно-нравственная ценность». В Гатчине состоялся традиционный фестиваль православной духовной культуры. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 23 июня осветил закладной камень памятника юристам-новомученикам петроградским, архимандриту Сергию Шеину, Иоанну Ковшарову и Юрию Новицкому в Полюстровском парке на пересечении проспекта Металлистов и Апрельской улицы. Отсюда начиналась дорога на Ржевский полигон, где, по одной из версий, новомученики были расстреляны. Присутствовали министр юстиции Константин Чученко, губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Борис Петровский, благочинный Красногвардейского округа протоиерей Петр Мухин, настоятель храма Рождества Христова на Песках протоиерей Андрей Щербан, глава фонда иконы новомучеников-юристов петроградских адвокат Артем Баконин, ктитор Петропавловского собора Иван Харьков. Мы вознесли молитвы и совершили освящение камня в основании будущего мемориала, посвященного новомученикам юристам петроградским, сказал владыка в проповеди. С этого места наш мысленный взор обращается к скорбному пути, которым более века назад их повезли на Ржевский полигон и предали мученической смерти. Сегодня мы полагаем еще один камень в увековечивании их памяти. Мы вспоминаем выдающихся сынов церкви и России, блестящих юристов, светил своего времени, замечательных ученых и преподавателей, у которых была успешная профессиональная карьера и признанный в своей среде и за ее пределами авторитет. Когда же грянула революционная смута и наступило время в прямом смысле слова беззакония, они не стали искать компромиссов с совестью. Они встали на защиту поруганных прав церкви, имущества религиозных общин, права верующих на свои святыни. Столетия назад казалось, что эти люди, архимандрит Сергей Шеин, Иоанн Ковшаров и Юрий Новицкий, посрамлены и уничтожены неправедным судом, а ныне они прославлены в лике святых, и мы возвеличиваем их подвиг, продолжил архипастырь. Сегодня, полагая этот камень, мы свидетельствуем, правда Божия вечна, она пребывает вовек, и память о подвиге новомучеников-юристов будет жить в сердцах благородных, благодарных потомков. Тех, кто им молится, кто прославляет и берет с них пример служения Церкви и Отечеству, завершил проповедь митрополит Варсонофий. 23 июня 2026 года в рамках стратегической сессии «Мировоззренческое содержание традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы единства народов России» в Санкт-Петербургском государственном университете состоялось пленарное заседание «Семья как традиционная духовно-нравственная ценность». Организатором мероприятия выступил Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке научно-образовательной теологической ассоциации и Центра духовно-нравственного воспитания и теологии Российской академии образования. В заседании приняли участие деятели культуры и образования, ученые, священнослужители, богословы, представители традиционных религий и преподаватели вузов. К участникам пленарного заседания обратился председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Констатировав, что современный мир переживает глубокий ценностный кризис, владыка Антоний среди тревожных тенденций особо отметил ослабление института семьи. Русская православная церковь неизменно свидетельствует о том, что развитие человечества невозможно без прочного нравственного фундамента, опоры на традиционные ценности, которые не являются пережитком прошлого или препятствием для прогресса, подчеркнул архиерей. Напротив, они создают условия для гармоничного развития личности, укрепления морали и сохранения культурного многообразия народов. В числе участников заседания также были советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, секретарь отдела внешних церковных связей по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев и секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин. Презентация книги Артема Григоряна «Выйти из секты. Механизмы манипуляции, контроль мышления и возвращение свободы», организованная в сотрудничестве с епархиальным миссионерским отделом, прошла 22 июня в Доме книги. В приветственном слове председатель отдела Ирей Николай Святченко отметил значимость подобных изданий для профилактики распространения опасных религиозных идей в обществе, подчеркнув, что знание механизмов манипуляции сознанием помогает сохранить духовную свободу и критическое мышление, а также вовремя распознать деструктивное влияние. автор книги, сотрудник миссионерского движения «Ставрос», апологет и консультант по вопросам сектантства. Артем рассказал о пути, который привел его к изучению механизмов культового влияния и помощи людям, покидающим деструктивные сообщества. По словам автора, книга будет полезна не только тем, кто столкнулся с деятельностью сект, но и их близким, миссионерам, катехизаторам и всем, кто стремится лучше понимать природу манипуляции сознанием и способы противодействия ей. Это моя первая книга, я старался написать ее простым и понятным языком, чтобы сложные механизмы культового влияния были доступны каждому читателю. Она основана не только на исследованиях, но и на личном опыте, отметил он. 21 июня в праздник Собора Святых Санкт-Петербургской Митрополии в Гатчине прошел ежегодный фестиваль православной духовной культуры «Святых земли родной во славе». Мероприятие состоялось по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа. Организатором праздника выступил Павловский кафедральный собор. В этом году фестиваль был посвящен памяти святых митрополий и знаковой дате – 20-летию канонизации святой преподобно-мученицы Марии Гатчинской. Праздничное событие объединило священнослужителей, представителей власти, жителей и гостей города. С приветственными словами к собравшимся обратились епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, глава администрации Гатчинского округа Людмила Николаевна Нищедим и руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском округе Людмила Павловна Сенькина. Также на фестивале прозвучал приветственный адрес от имени Марины Андреевны Григорьевой, председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, который зачитал ведущие мероприятия иерей Игорь Масликов. В завершение торжества к присутствовавшим обратился председатель комиссии по канонизации святых, настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер. Отец Владимир выразил сердечную признательность всем устроителям, артистам и гостям фестиваля за вклад в сохранение православных традиций и пожелал участникам торжества благодатной, духовной и спасительной помощи Божьей по молитвам святых угодников нашей земли. Гатчинское епархиальное управление с прискорбием сообщает, что 23 июня 2026 года на 67-м году жизни после продолжительной болезни представился ко Господу помощник настоятеля Павловского кафедрального собора, секретарь комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии, автор жития и акафиста Марии Гатчинской, чтец собора Виктор Александрович Васильев. 25 июня в 10 часов состоится прощание и панихида с Виктором Васильевым в храме святой преподобно-мученицы Марии Гатчинской при Павловском соборе. Отпевание и погребение состоится на братском кладбище в Свято-Благовещенской Никандровой пустыне Псковской области. Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан выражает сердечные соболезнования родным и близким почившего. «Да упокоит милостивый Господь душу своего верного раба в селениях праведных. Душа его во благих водворится, и память его в род и род». Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте. В июне исполнилось 10 лет, как отошла ко Господу Лидия Ивановна Соколова. 15 лет она была секретарем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и оказала большое влияние на ее работу совместно с председателем комиссии протоиереем Владимиром Сорокиным. Критическое осмысление этого наследия нам еще предстоит, а сегодня предлагаю послушать доклад Лидии Соколовой о некоторых примерах советских государственных репрессий в отношении семей русских военных. Она начала изучать дело Преображенского полка, одно из многочисленных групповых дел 30-31 годов против русских военных, в связи с подготовкой биографии жития священника этого полка. Однако выяснила, что священник снял сан и потом еще женился на женщине вдвое моложе себя. Однако это групповое дело, одно из многих репрессивных дел против русских офицеров, впечатлило исследовательницу не менее, чем дела против духовенства, материалы которых она брала для составления житий.
1: Полк элитный. Офицеры этого полка, они все были знакомы. Это были офицеры, которые прошли войну. Они все участвовали в Первой мировой войне. Многие были заслуженными, имели ранения. И когда наступила революция, то они не рассыпались, а наоборот стали собираться вместе, встречались. И вообще все они были прихожанами Спаса Преображенского собора. Ну и, конечно, жизнь Преображенского собора и самих преображенцев связаны с генералом Кутепом. Это был последний командир Преображенского полка. Александр Павлович Кутепов родился в Петербурге, дворянин, кавалер георгиевских орденов. Он участвовал в русско-японской войне, был трижды ранен. В Первой мировой войне, естественно, тоже он принимал участие. А после революции сразу же его указом Преображенский полк он распускает. Он считал для себя невозможным служить советской власти, служить Преображенскому полку при советской власти. Но идея монархии, идея восстановления Преображенского полка, конечно, присутствовала. Кутепов с частью офицеров уезжает на юг. И там сражается в Добровольческой белой армии, в армии Деникина, в Врангеля. Врангель присвоит ему чин генерала. Значит, он сражается на юге России. И когда белая армия на юге потерпела поражение, то Кутепов с другими офицерами бежал в Крым, оттуда в Югославию, и оказался, это было 20-22 год, а в 24 году он оказался в Париже. Его вызвал туда великий князь Николай Николаевич. И после смерти Врангеля он возглавляет в Париже РОВС. Это была очень сильная организация, то есть все белые офицеры белой армии сплотились в одну единую организацию. И штаб этой организации находился в Париже, в двухэтажном особняке на втором этаже. Этот особняк принадлежал Третьякову. Это потомок того самого Третьякова, галерею которого мы все знаем в Москве. И в 30-е годы ЧК решила арестовать Третьякова и начать против него уголовное дело. Но вышла такая вот незадача. Выяснилось, что он сотрудник спецслужб и работает на советскую разведку. То есть в штабе Кутепова была установлена прослушивающаяся аппаратура, и, конечно, все было известно. И 24 апреля 1930 года среди бела дня посредине улицы в Париже Кутепов исчез. Вот такой сильный человек, генерал, человек, который прошел войну, вдруг исчезает в Париже посреди белого дня. И интересно, кому же удалась такая вообще потрясающая с точки зрения вот чекистской операции? И несколько слов о судьбе этого человека. Эти судьбы нетипичны вообще для чекистов того времени. И это удалось Якову Серебрянскому. Этот человек по характеру авантюрист, принадлежал он к СССР. Ему было 17 лет, когда он убил начальника Минской тюрьмы. Ну, как-то вывернулся, дело закончилось ссылкой. В 12 году он служил в армии, а затем пришла революция и наступило его время. Он оказался за границей, затем приехал в Москву и устроился в ЧК. когда началась гражданская война, он вновь примкнул к эсерам. И вот здесь уже начинается кампания против эсеров, и его соратники арестовывают на квартире одного из главарей эсеров, и он оказывается в тюрьме. 3 года он сидит в тюрьме, но ГПУ его выпускает с условием, чтобы он не работал ни в каких таких вот государственных и политических органов. Он загрустил, затасковал, и в это время о нем вспомнил еще один его приятель, эсер, человек, который убил немецкого дипломата Бирбаха, когда началась Первая мировая война. Это был Яков Люнтен. И вот этот Яков Люнтен устраивает его на работу в спецслужбы. Он уезжает за границу и почти 10 с лишним лет работает в Соединенных Штатах, в Америке, значит, и во Франции. И вот эта операция по похищению Кутепова была самая выгодная, самая лучшая его операция. Он получил орден Красного Знамени, это тогда очень большая награда была в то время. Затем началось следствие по поводу Берия, и его посадили в тюрьму, вынесли смертный приговор. Но в это время его спасают Судоплатов. Павел Судоплатов, известный разведчик, вышла большая книга его воспоминаний, и он говорил, чтобы его взяли в террористическую вот такую организацию, потому что он был большим специалистом среди террористов. И таким образом Серебрянский в годы Великой Отечественной войны 4 года служил в диверсионном отделе, вот по диверсиям занимается диверсиями. Советское время, и Судоплатов его обогрел, он получил чин полковника, еще 2 ордена, а затем началось, после смерти Сталина, началось дело против Берии, и вот тогда Берия, когда он сидел в тюрьме, смертный приговор для Серебрянского вновь вступил в силу, и ну, все-таки не успели его стрелять, потому что он умер в бутылочке в тюрьме в свое время. В 1953 году, еще до окончания следствия. Такова судьба Серебрянского, который совершил вот такую акцию по поводу исчезновения Кутепова. Теперь 2 версии по поводу смерти Кутепова. Существует 2 версии. Одна из них, что он был убит одним из французских коммунистов и замурован где-то в асфальте на его даче. А вторая версия, более такая, вот, которая принята в литературе, это версия о том, что Кутепова закололи уколами, чтобы он не оказывал сопротивления, когда его везли в Москву, и от дозировки, от передозировки он скончался. И вот в то время, когда Кутепов развернул свою деятельность в Белой армии за рубежом, а они, безусловно, готовили диверсии для новой советской власти, это была очень сильная организация, и, безусловно, они работали как профессионалы, и советская власть очень боялась этой организации и направляла туда все свои силы. В это время министром ГПУ у нас был после Дзержинского Меньшинский. Он, пожалуй, единственный из тех вот чекистов, был человеком таким образованным, он дворянин, закончил университет. Человек был очень больным, он даже принимал иногда лежа или сидя в кабинете. И у него работала хорошо голова, очень спокойно он придумывал великолепные для чекистов операции. И вот тогда расцвет был для советской разведки. Именно во времена Меньшинского была открыта и придумана, был такой отдел дезинформации. То есть, что делали чекисты? Они организовывали якобы контрреволюционную организацию, они перевели туда своих людей, и они через спецорганы связывались с разведчиками за границей, выманивали их сюда, и здесь их арестовывали и расстреливали. И таких операций было множество. И одна из таких операций известная – это вот операция «Трест». Вот эта операция с Кутепова входила в операцию «Трест» и была разработана лично самим Меньшинским. В то время, когда Кутепов работал за границей, после того, как чекисты закончили это дело и обезвредили Кутепова, они обратили все свои взоры на Преображенский полк. Во времена Меньшинского по спискам составлялись такие списки специальные. Составлялись они очень просто. Брали справочник и выписывали оттуда генералов, дворян, офицеров, священнослужителей. Все они подлежали различным категориям. Первая категория – расстрел, вторая категория – концлагерь или тюрьма, и третья категория – высылка. И, конечно, в это время, в 30-е годы, перед 30-м годом, велись усиленные наблюдения за верующими и за всеми офицерами, и в том числе за офицерами Преображенского полка. Кто был, так сказать, вот доносчиком и агентом, я сказать не могу. Но вот в ноябре 1930 года начались аресты Преображенского полка. Кстати, я вам уже говорила, что это не единственное дело, которое было. Был арестован такой полковник Зуев, там один из первых он был арестован. Он полковник Преображенского полка, а работал он в государственном архиве. И туда он собрал очень многих преображенцев. Там нам был и генерал Казакевич, и другие преображенцы. Они там собирались, встречались, общались. И вот на следствии Зуев рассказал очень много следователю о том, как собирались преображенцы. И, кстати, вот он дал, например, такие показания. Зуев рассказал о том, что Кутепов, когда уезжал на Дон, он оставил ему поручение сохранить все реликвии Преображенского полка и, самое главное, сохранить знамя. Мы знаем, что пока есть знамя полка, полк существует. И вот чекисты начинают выпытывать у своих арестованных, где знамя, кто передавал, что происходило с этим знамением. И Зуев дает такие показания, рассказывает о том, что он передал генералу Казакевичу древко и скобу от знамени. Древо хранилось в Преображенском соборе у свечника и не вызывало никаких подозрений, а скоба хранилась у Зуева и у Казакевича потом, а знамя, как они говорят следователю, они разделили. Какую-то часть взял с собой Кутепов, а остальную часть знамени разделили на кусочки офицеры Преображенского полка, в памяти полке, и каждый забрал кусочек себе. И вот это все следователи выпытывают в ходе следствия. Следствие было довольно долгое по тем временам, оно длилось 5 месяцев. Конечно, читая эти протоколы, казалось бы, у них нет ничего особенного. Они все рассказывали, отвечали, видимо, на вопросы следователя, как он пришел в Преображенский полк, какова была его жизнь и судьба. И вот складывается общая такая картина, представление о тех людях, которые были арестованы. Расстрелян был и генерал Казакевич. Его арестовали несколько позже, в январе 1931 года, вместе с женой. Но он давал такие довольно сдержанные показания, а жена показала, что к нему из-за границы приезжал два раза агент Кутепова, ну и это, конечно, было важно для чекистов. Кстати, жену потом лишили права проживания в семи городах, то есть его сослали, а генерала Казакевича расстреляли. Три человека были сосланы в концлагерь, среди них Серова, педагог. Она работала педагогом в 55-й советской школе. Юлия Михеевна Серова была арестована в январе 1931 года. Какое отношение, казалось бы, она имела к Преображенскому собору и полку? Но чекисты, которые знали все, им было известно, что она имеет друзей детства за границей. Она написала туда письмо, они приглашали ее приехать. Она тогда еще в 20-е годы можно было довольно легко ехать за границу, она едет туда. А перед этим она зашла в гости к своим друзьям, которые жили в Русском музее. И там встретила Зинаиду Павловну, урожденную Кутепову. Это была родная сестра Кутепова. Она попросила ее передать привет брату и рассказать, как она живет и работает здесь в стране. И Юлия Михеевна отправилась в Париж, там ее встретил родной брат, которого она очень давно не видела, тоже полковник Преображенского полка, он был знаком с Кутеповым, и на квартиру брата она встретилась с Кутеповым, выполнила, в общем-то, такое поручение. Действительно ли больше не было ничего, или были еще какие-то связи у них, это из дела не видно. Но факт тот, что Юлия Михеевна Серова получила вот за эту поездку 5 лет концлагеря. Когда говорят, что вот все там пострадали за веру, это, конечно, большое заблуждение. Как можно выделить вот политические дела от церковных? Ну, здесь очень простой такой подход, потому что страдали все. И убивали и дворян, и крестьян, и кулаков, и не только православные. Но вот в отличие от них всех, христиане – это мученики. И они получают награду за свои мучения, и вот их дела заканчиваются тем, что смертью смерть поправ. Вот, они действительно их арестовывают, расстреливают, убивают за Христа. И говорить об этом можно только на основании полностью изученного дела. И вот очень ярким примером такой вот жизни является жизнь преподобной мученицы Августы. Родилась в Петербурге 2 июня 1871 года. В дворянской потомственной семье. Они имели в Петербурге, отец ее, кстати, был потом военный инженер, человек очень заслуженный, имел ордена, участвовал в русско-турецкой войне. И они имели здесь имение. Николай Васильевич Познаков женился на дочери отставного штабс-капитана. И здесь они в Петербурге, в Новоладожском уезде, купили имение. И вот там и прошла, в общем, часть жизни будущей преподобной мученицы Августы. Она была крещена тоже с именем матери Лидия. Лидия Васильевна Казнакова была самой младшей в семье. И ей было 10 лет, когда умер отец. Поэтому мать предпринимает все попытки, чтобы дать ей образование. Она все-таки устраивает ее в Смольный институт, собирает деньги, у нее еще были возможности как-то заплатить за обучение, и 2 года она учится в Смольном институте. А потом имение пошло за долги, было продано, а братья, жизнь их совершенно не сложилась. У нее было вот у Лидии Васильевны было 4 брата, 24-летний Алексей умер от запоя. Борис, правда, закончил царско-сельский лицей, работал в Министерстве иностранных дел, позже он умер. Алексей был сотник казачьего полка, приехал, узнал, кого положение в имении, застрелился. Еще один брат тоже сбился и погиб. Поэтому к концу жизни Лидия Васильевна осталась практически даже без родственников. Один брат, правда, женился, но у него рано умерла жена, Василий Геннадьевич Познаков, сохранилось его дело. И у него были 3 дочери, и все 3 были больные. Одна была глухая, другая глухонемая, и 3-я была больная. Бабушка пыталась их устроить там в различные институты, они не могли учиться в силу своей болезни. У них не было денег, они постоянно мучились без денег. И бабушка постоянно писала всякие прошения в дворянское собрание, чтобы им оказали помощь. И именно тогда она пишет, дворянское собрание, этот фонд сохранился, она пишет прошение, чтобы помогли Лидии Васильевне закончить Смольный институт. И ее взяли на бесплатное обучение и содержание. В 1881 году Лидия заканчивает Смольный институт, состоялся 55-й выпуск Смольного института. Она уезжает с матерью в Тверскую губернию к деду, где прожила 2 года, а затем возвращается в Петербург. И здесь, в столице, живет в меблированных комнатах. Она встречает офицера молодого, красивого, который заканчивает инженерную академию, Всеволода Александровича Защука. Через 2 года состоялось их венчание. Лидия Васильевна, натура такая тонкая, она писала стихи всю жизнь, посвящала стихи и своему избраннику. И 2 года была счастливая семейная жизнь. Причем Защуки, ну вот если вы откроете справочник «Весь Петербург» и посмотрите на эту фамилию, вы увидите, что генерал Защук живет на Дворцовой площади, дом 4. Это дом, как мы знаем, главного штаба. То есть это дядя Всеволода Александровича, его отец тоже был генералом, и 2 его дяди, то есть 3 Защука, все 3 были генералами. А его отец был генералом и служил потом, в конце своей жизни, служил в Крыму. И там командовал полком, который охранял в Ливадии царскую семью, когда туда приезжал государь. И поэтому жил при дворе и каждый день встречался с государем. И Всеволод пошел по стопам отца, был профессиональным военным. Значит, 2 года они прожили.

на Маховой улице 36, где находилось общество востоковедения, там сотрудничает, работает переводчицей. И когда ее мать скончалась, она переехала на Невский проспект, и революция застала ее сотрудницей Государственной Думы. Она работала служащей в Государственной Думе в Таврическом дворце. И после революции она навсегда уехала из нашего города. Вот так она писала своему мужу после революции уже в Крым. «Средства у меня отняла революция, и я этому рада, так как иначе не узнала бы близости к Богу». Лидия Васильевна уезжает в Оптину, работает там щитоводом по выдаче хлеба. Монастырь, он, естественно, закрыт. Монахи разъехались по близлежащим селам и в основном поселились в Козельске. Но поскольку Оптина была связана с деятелями науки, культуры, искусства, и прежде всего с именами Гоголя и Достоевского, и, конечно, Толстого, то было принято решение там сделать музей. И вот первым директором музея был иеромонах Никон Беляев, имя которого, наверное, все знают. В 19 году он был арестован, и на его место была назначена Лидия Васильевна Защук. Она становится директором Оптинского музея. Вокруг нее формируется такой кружок интеллигенции и, кстати, люди, которые приехали из петербургского круга знакомства. Позже ее обвиняют в том, что она не давала церковные ценности во время изъятия церковных ценностей, не берегла их, что вокруг нее были монахи. Она вместо того, чтобы разгонять их, она их устраивала на работу под видом там сторожей, различных рабочих в музее, около 50 человек. Она пишет в это время мужу, что ее арестовывали 18 раз и выпускали. В 1927 году было очень такое серьезное дело, и вот эти протоколы, там есть даже кусочки этих протоколов, они сохранились. Ну, в то время еще можно было разговаривать, видимо, со следователями. И вот она умела дать такой умный отпор следователю, что она всегда опиралась на советские документы. То есть ее спрашивали о чем-то, а она говорила, что это постановление такое-то милиции, или постановление там культуры, Министерства культуры такое-то. И даже указывала следователю номера вот этих вот положений всяких. Ну и вот я просто выписала интересный момент, мне очень понравился, когда ее следователь спросил, а чем вот вы объясните ваши грубые высказывания против советской власти? И она сказала следователю: эти сведения я отвергаю и хотела бы за плату посмотреть на этих людей. Вот так она могла еще разговаривать со следователем. И поэтому в 27 году ее освободили и сослали. Она уехала, жила в Козельске в это время, потом она уехала в Белев. Была выслана и в Белеве при Казанской церкви, а там в то время в Казанской церкви крещалось около 100 человек. Праздники. И там архимандритом Георгием был создан женский монастырь. В 1932 году Лидия Васильевна Защук принимает монашество с именем Августа, ее посвящает сам игумене, затем она становится схи игуменей. 1937 года в декабре она была арестована вместе со своими монахинями и настоятелем Оптиной пустыни и другими монахами и мирянами. И сохранились протоколы ее допроса, когда она говорит последние слова следователю. А ей тогда было уже 67 лет. И она говорит следователю о том, что я показания давать вот по поводу монастыря моих монахинь, я отказываюсь отвечать на это. И следователь вынужден был сделать такую запись, после которой она расписалась. Все они были расстреляны 8 января, ночь на 8 января, вот рождественские праздники. Она была расстреляна вместе со всеми остальными, кто там был в заключении вместе с ней, на 162-м километре Симферопольского шоссе под Тулой. Перед кончиной их перевезли в Тулу, в тюрьме Тульской, они задержались. И потом, как ходили исследователи, там сохранились рвы, где производили расстрел, там находили вещи расстрелянных. Несколько слов вот об истории этого поиска. Августа была прославлена в 2000 году от тульской епархии, причем только на основании вот этих вот последних

0: допросов. Потому что дело настолько было ясно, и ее мученическая кончина настолько была явной, что на основании этих документов она была прославлена. Но поскольку она имела отношение к Оптиной пустыне, то исследователь Оптиной пустыни, монах, начал этим делом заниматься. Он нашел все ее тюремные дела и все, что было связано с Оптиной пустыней. И где, в общем, было известно, что это схема игуменья Лидия Васильевна Защук. И он несколько раз меня просил и так обращался, что, ну, как бы, нет ее жития, мы ничего о ней не знаем, напишите что-нибудь о ней. Ну, как-то я так не очень на это дело сначала отозвалась, но потом, поскольку она тоже Лидия, и два раза мне было сказано на эту тему, я вроде так решила, что, ну, посмотрим, может, что-нибудь получится. И спрашиваю его, а какая у него была девичья фамилия, где ее искать, какие документы, откуда, что взять? Он говорит, я не знаю, мы вообще не знаем ни людей, ни фамилии, ни где она родилась, вообще ничего. Только в анкете ее арестованного 37 года было написано, что она одинокая и что она родилась в Петербурге. Поэтому он мне сказал, что она ваша, вы ее ищите. Я пошла в публичную библиотеку, и мы почти сразу нашли, что она выпускница Смольного института. И что она вышла замуж и была Защук. И фамилия ее познакома. И я пошла в архив и подняла дело, оказывается, дела Смолянок хорошо сохранились. Сохранилось ее дело, вот, студентки Смольного института. Там я узнала, говорит, про ее семью, про девичью фамилию. А фонд дворянского собрания вообще хранит и дело ее отца, и дело ее брата. И в Москве исследователь помогает мне найти ее дело о разводе. Здесь тоже у нас в архиве. То есть это дело почти 100 страниц. 6 лет шел развод, где, в общем-то, вся жизнь и Защука, и Лидии Васильевны, все описано. Издательство «Мандели» мне дают телефон какой-то женщине по фамилии Защук. Оказывается, что она родственница, живет у нас в Петербурге. А она мне дает телефон внучки Защука, которая живет в Москве. И вот после этого эта внучка, значит, Всеволода Александровича Защука, передает нам сюда фотографии, начиная от младенчества и дальше. И она сохранила даже дневник своего деда, где описаны совершенно потрясающие, очень интересные материалы. И 9 января 1905 года, когда он стоял в карауле, и как они ходили на обед к государю после 9 января 1905 года, а полковые праздники торжественно праздновали в царском селе. Ну, в общем, это, конечно, это подарок.
1: Вы слушали программу памяти Лидии Ивановны Соколовой. Прозвучал ее доклад, посвященный некоторым примерам государственных репрессий в отношении семей русских военных. Лидия Ивановна Соколова отошла ко Господу в июне 2016 года. В этом году исполняется 10 лет со дня ее кончины. 15 лет она была секретарем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и оказала большое влияние на ее работу – совместно с председателем комиссии протоиереем Владимиром Сорокиным. В докладе прозвучали размышления о том, почему из миллионов пострадавших от государственного террора церковь выделяет, как мучеников, только отдельных лиц и делает это по формальным критериям. Однако и при формальном подходе все равно остается множество трудноразрешимых вопросов в деле исследования эпохи новомучеников. Жизнь и служение таких людей, как Лидия Ивановна Соколова, заставляет нас сегодня задуматься о том, смогли ли мы достойно прославить новомучеников XX века. И невольно в голову приходит мысль о мистическом смысле тех страданий, которые переживает наша Родина сегодня, и что это в каком-то смысле следствие нашего недостаточного внимания и даже интереса к святости, явленной нам в прошлом веке. Передачу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире очередная страница церковного календаря. У микрофона Нина Жирве. 25 июня Православная Церковь чтит память преподобного Арсения Коневского Чудотворца. Преподобный Арсений родился в новгородских землях, но точные сведения о времени его рождения, о месте его рождения, о происхождении его родителей у нас нет. Житие преподобного Арсения свидетельствует, что он был воспитан в страхе Божьем и благочестии. Часто ходил в святые храмы, услаждался чтением и слушанием Божественного Писания. Родители отдали его в научение ремеслу, и он с усердием повеления исполняша изучился художеству и бысть ковач меди, говорится в житии. Проводя дни в трудах, он помогал не только домашним, но и с отчаянием подавал милостыню нищим. Главным же делом его было дело Божие. Божественную любовью возгоревся, он решил, отрекшись от мира, поработать и Господеве в безмолвии. Таким образом, удаляется он в обитель на Лисьей горе и в 1379 году принимает там постриг с именем Арсения. Лисицкий монастырь был основан, по всей вероятности, незадолго до прихода туда Антония. Монастырь этот располагался в 3 километрах от новгородского Хутынского монастыря, на том месте, где, по преданию, были погребены родители преподобного Варлаама Хутынского. В 1389 году в Лисицком монастыре строится деревянный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Через 3 года храм сгорел, но к 1395 году его восстановили уже в каменном варианте, а в 1403 году расписали мастера новгородского архиепископа, святителя Иоанна, брат которого тоже был погребен в этом монастыре. По истории Лисицкого монастыря существует сейчас очень много интересных находок и по линии изучения духовной культуры Древней Руси, и по линии изучения архитектуры и древних построек окрестностей Новгорода. Лисицкий монастырь, наряду с близлежащими Деревеницким и Хутынским монастырями на рубеже XIV-XV веков, являлся одним из центров духовной жизни Великого Новгорода. Здесь сформировалась своя книгописная школа, велось летописание. В 1429 году лисицкий игумен святитель Ефимий II стал архиепископом Новгорода. Другой лисицкий игумен Иларион стремился поддерживать связи с московским митрополитом Киприаном, распространявшим в русских монастырях учение исихастов. В 1396 году отец Иларион стал архимандритом Симонова монастыря, основанного после Куликовской битвы во имя Рождества Богородицы. Среди братьев этого монастыря были ученик преподобного Сергия Кирилл Белозерский и преподобный Ферапунт. Еще один известный лисьевский игумен Варлаам, впоследствии архимандрит Юрьева монастыря, переписал лествицу преподобного Иоанна в Троице-Сергиевом монастыре, когда там подвязались другие ученики преподобного Сергия. Для нас же особенно важно, что Лисьегорский монастырь был средоточием афонского влияния в Новгороде, а его насильники – единомудренными со святителями Киприаном и преподобным Сергием. Это сказалось на принятии в монастыре Афонско-Иерусалимского общежитного устава, бытовавшего в кругу лисогорских иноков на протяжении длительного времени, а также распространение святоотеческих сочинений. Часто иноки этого монастыря совершали паломничество на Святую Гору. И преподобный Арсений непрестанно помышлял попасть на Афон. После одного из приездов афонских иноков и спросив благословения у игумена, он отошел с ними на Святую Гору. На Афоне его с любовью принял игумен Иоанн II,
Как новоначальный, преподобный Арсений трудился на общих послушаниях, считая себя худшим из братьев. За смирение принял дар умиления. Слезы все время лились из его глаз. Для всех он был образ благ, все любили и почитали его. Когда узнали об его искусстве ковать сосуды, то заняли преимущественно этим делом. Посуду он делал безвозмездно и для других афонских обителей, обходя их по ряду. А ночью, будучи крепок телом, стоял на молитве. Местом подвижничества преподобного Арсения, возможно, был Хиландарский сербский монастырь. Доказательством этого может служить нахождение в нем сказания об акафистной иконе Божией Матери и самой двухсторонней выносной иконы, наподобие той, которая впоследствии была прославлена на Коневце. Через 3 года преподобный Арсений пожелал, если будет на то воля Божья, вернуться на родину и создать монастырь во имя Пречистой Владычицы, нашей Богородицы, честного и славного ее Рождества. Игумен Иоанн отпустил инока не сразу, благословляя же в путь, предрек: «Господь воздвигнет через него обитель в стране северной, которая спасется его молитвами от многих прелестей бесовских и суеверий». Игумен вручил преподобному Арсению устав Святогорского общежития для монастыря и во благословение образ Пресвятой Богородицы с предвечным младенцем. Как полагают, младенец Иисус был изображен держащим в левой длани 2 голубиных птенцов, что означает: предвечный младенец есть первенец от Пречистой Девы, и Всевышний, сам будучи Творцом закона, исполнил закон о первенцах и об очищении своей матери. Очищение символизирует также белый цвет хитона Спасителя и мафория Божией Матери. На Святой Горе такая икона именовалась и Афонской, Акафистной, и Святогорской, и Голубицкой, а на Руси, после того, как прославилась на Коневце чудотворениями, стала именоваться Коневской. На более древних иконах и на Коневской иконе в нынешнем ее виде Богомладенец изображен с 1 птенцом. Афонские акафистные иконы были в иконостасе собора Хиландарского монастыря и в болгарском монастыре Зограф. На обратной стороне иконы находится нерукотворный образ Спасителя. В 1393 году преподобный Арсений вернулся в Великий Новгород. Со святой иконы он явился к владыке Иоанну и, упав в ноги святителя, и спросил благословения создать в его области обитель во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Известно об особом почитании преподобном Арсении Пресвятой Богородицы. Он был постриженником Рождества Богородицкого Лисицкого монастыря. Во имя Рождества Богородицы была освящена одна из церквей Хиландара. Великий праздник, в память которого освящены в конце XIV – начале XV века также соборы Лисьего, Симонова, а потом и Куневецкого монастыря, не мог не связываться в сознании современников, конечно, с произошедшей именно в этот день Куликовской победой. Святитель Иоанн с радостью поддерживал благое дело и, дав потребное на создание монастыря, отпустил преподобного Арсения для отыскания подходящего пустынного места. Преподобный Арсений отплыл по реке Волхов на великое озеро Нева, Ладожское озеро, ближе к его восточному побережью. Пройдя несколько островов, он добрался до Валаама и пробыл там некоторое время, но, видя многолюдное братство, отправился далее. Дойдя до острова Коневец, он отплыл дальше, на северо-запад, к более пустынным островам, но вынужден был пристать к устью реки Городинской, Вооксы. Оттуда преподобный вновь пустился в плавание, решив создать обитель там, куда принесен будет Божьим смотрением. Поднявшийся сильный ветер прибил судно опять к Коневцу. И святой понял: Богу и Пресвятой Богородице угодно, чтобы обитель была на этом острове. Он вышел на берег и, возведя руки к небу, прославил Божье всемогущество и его святую волю. Потом он зашел на гору, водрузил крест и приступил к постройке кельи. Так начался Коневский монастырь. Остров Коневец длиной около 5,5 километров, шириной в 2 километра, окружностью около 15 километров, протянулся с юго-запада на северо-восток. Вдоль западной стороны его, с юга на северо-восток, расположена возвышенность Святая Гора, ее продолжение
извилистая, как змея, змеиная гора. Самих же змей на острове нет, как считают по молитвам преподобного Арсения. Весь остров наносного образования, берега и почва на юго-западе по большей части песчаные. Северо-восточный берег болотистый. В других местах почва глинистая. На острове множество величественных валунов, занесенных сюда в ледниковый период. Самый большой из них – конь-камень из серого гранита с кварцевыми прожилками. По форме он напоминает скалу, которая пошла на пьедестал памятнику Петру I в Петербурге, знаменитому медному всаднику. С этим камнем связано первое из чудес, явленных здесь преподобным Арсением. Прибыв на остров, он встретил благочестивого рыбака по имени Филипп и узнал от него, что остров называется Коневец, от конь-камня. А камень он и конем наречен бысть, от всего яко древле, и дала бестием ослепленные люди страны сей, аки некое божество почитали его, и ужасаемы страхованием от живущих при нем злых духов. На острове никто не жил. На лето крестьяне с материка привозили сюда пастись свой скот, ибо на острове не было плотоядных зверей, кроме лисиц. Чтобы скот храним был от пакости злых духов, каждый год поселяне приносили на камни жертву коня. Филипп провел преподобного Арсения конь камню. Святой, увидев валун, паче бесовским ужасом, нежели густым лесом окруженный, отошел в свою келью и молился всю ночь. Он просил очистить это место от нечисти. Наутро, взяв с собой святогорскую икону Божией Матери, преподобный пришел к камню и совершил молебен Пресвятой Богородице, а потом окропил камень святой водой. По преданию, сохранявшемуся еще и в начале XX века среди местных финнов, духи выбрались из-под камня и из трещин на нем, и, обернувшись в бесчисленной стаи черных воронов, улетели на Выборгский берег, в залив, получивший название «Чертова бухта». По благословению преподобного Арсения на памятном камне была воздвигнута часовня. Год прожил преподобный на прежнем месте, после чего перешел в бухту на берег озера. Пустынножительство и безмолвие полюбились ему. Он отказался вернуться на Валаам, куда по благословению игумена Силы звал его валаамский инок Лаврентий. Слова о чудесах преподобного, его подвижническая жизнь имели большое значение для духовного просвещения края, того места, в котором господствовал еще языческий дух. Постепенно к преподобному Арсению стали собираться ученики. Через 3 года начал устраиваться монастырь. Прежде всего был возведен деревянный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, потом деревянные кельи и ограда. Третья новгородская летопись говорит о каменной церкви. В лето 1398-е поставлена бысть церковь каменна Пресвятой Богородицы на Ладожском озере на Коневом острове и монастырь устроивши при архиепископе Иоанне Великого Новограда и Пскова. Земли-то были новгородские. Постоянно пребывавший в посте и молитве преподобный не забывал и паломников, приезжающих в обитель. Он беседовал с ними, угощал своей кельей. Вскоре, чтобы не смущать братью, святой Арсений перестал угощать гостей в келье и повелел для всех поставить единую трапезу. Обычай угощать паломников, заповеданный преподобным, сохранялся вплоть до закрытия обители. В правлении новгородского архиепископа святителя Симеона преподобный вновь отошел на Афон и задержался в этом паломничестве. В обители стало не хватать хлеба, и братья из-за голода собрались разойтись. Тогда ученик преподобного Арсения, благочестивый старец Иоаким, удалился на гору, чтобы упросить милостивого Бога, небесную питательницу, Матерь Божью, послать инокам хлеб насущный. После долгой молитвы явилась ему в полусне Пресвятая Богородица, осиянная небесной славой. Она сказала тихо: «Не скорби, старче, но иди и скажи, братья, чтобы не расходились от места сего, ибо вскоре будет к вам святой Арсений с множеством потребного». Старец поведал братья о чудесном видении. А наутро святой Арсений приплыл на 2 больших судах и привез из Новгорода обильные припасы. Преподобный Арсений благословил поставить крест и образ Пресвятой Владычицы на горе, которая с тех пор и стала называться Святой Горой. Не только простые богомольцы из Новгорода посещали обитель, но и святитель Ефимий II, один из самых знаменитых новгородских святителей, оставивший о себе память основанием целого ряда
новгородских монастырей, таких, например, как Вежичский монастырь, и огромной строительной деятельностью в Новгороде. Ефимий и Арсений питали друг друга взаимную братскую любовь, поскольку подвязались в добродетелях в одной обители на Лисьей горе. Святитель желал также воздать достойную честь Святогорской иконе. Он находился в обители несколько дней, даровал монастырю многие имения, а преподобному Арсению свой старый белый клобук в знак особого достоинства новгородских архиепископов. Братья, поучив и мир дав всем, святитель вернулся в Новгород, а место, где побывал владыка после его посещения, получило имя Владычной Лахты. Четверть века находился там монастырь. Утвердилось общежитие, умножилось братья. Но случилось великое наводнение на Ладоге. Вода дошла до церковного порога, разошлась под трапезой и кельями. После усердной молитвы преподобного Господь в сновидении открыл ему годное для перенесения монастыря возвышенное место. Во главе братьев со святой иконой Божией Матери он перешел туда, где монастырь находится до сих пор. Срубили деревья, очистили место и с Божьей помощью воздвигли каменный храм. При археологических раскопках еще в 1973 году в основании нынешнего собора с трех сторон, в том числе со стороны трех алтарных апсид, обнаружен облицованный тесанным камнем на известковом растворе фундамент древнего храма. Современный собор повторяет план построенного преподобным Арсении крестово-купольного храма вплоть до четырех внутренних столбов. Коневский монастырь был в числе немногих обителей русского севера, где началось каменное строительство, и первым среди ныне известных на северо-западе. Через 51 год жизни на Коневце и через 65 лет после принятия иночества святой начал изнемогать телом и понял, что пришло время переселиться к сладчайшему зрению Бога лицом к лицу. Он призвал иноков вместе со своим преемником, игуменом Иоанном, и произнес свое последнее поучение. «Первее непоколебимо в православии пребывайте, единомыслие же любовь по Бозе между собой имейте, души и телесе чистоту храните, помышлением злым противися, ни словом, ни делом не приступайте заповеди Господних, страхом Божьим ограждающиеся. Хранить же непорочно общего жития устав, по преданию святых отец. Трапезу наставлять братья всем равну, а пьянственного питья отнюдь не держати. Странных и всех приходящих трапезую учреждати и потребными напутствовати. Яко таковые жертвы благоприятны суть Богу. Аска Господу Богу моему, зовущими отхожу от вас, но духом присно с вами пребывати имам. По моему отшествии обитель сия не оскудеет, донде же благословит Господь и Пречистая Матерь Богородица». Причастившись и сотворив отходную молитву, святой Арсений представился 12 июня по старому стилю 1444 года, в день памяти преподобного Ануфрия Великого и преподобного Петра Афонского. В момент блаженной кончины преподобного благоухание разлилось по храму, а лицо святого стало будто у ангела светло. Братья не только скорбела, лишившись доброго пастыря, но и радовалась, обретя молитвенника пред Господом. Тело его погребли в паперти при церкви Рождества Пресвятой Богородицы, где после был устроен предел во имя преподобного Ануфрия. Преподобный Арсений Коневский может считаться просветителем Карел. Коневская обитель, как и Валаамская, была главным оплотом православия на новгородском севере в XV-XVI веках. Она стала центром просвещения светом Христовым приладожских земель, многие жители которых утвердились в православной вере благодаря преподобному Арсению. «Се тобою исполнися света, Арсения, необитаемый остров бысь твоею обителью, иде же яко на месте злачне и в воде покойне, божественными глаголами чада много воспитав, ко Христу привел еси». Так говорится в службе преподобному Арсению. В числе первых учеников преподобного Арсения многие агиографы называют преподобных Иакова и Феофила Амучских. В
1396 году они основали Феофилову Успенскую пустынь на реке Омуча в 70 километрах от города Порхово Псковской епархии. Иногда их обитель называли Успенской Коневской. Теперь от этой пустыни остались лишь развалины церкви, строенные уже в XIX веке. Преподобный, как и обещал, не оставил обитель после своей блаженной кончины. Однажды осенью коневский старец Моисей возвращался с рыбной ловли. Разыгралась буря, но явился в видении преподобный Арсений, и рыбаки благополучно достигли обители. Некоему слепому новгородцу из села Вяжищ преподобный явился и повелел идти на Коневец. Здесь, молясь перед иконой Пресвятой Богородицы, при пении «Достойный есть», слепой прозрел. При гробе преподобного исцелился расслабленный монах Лаврентий. Иоанн Селиванский выздоровел от душевной болезни явлением преподобного. Когда и где явились святые мощи преподобного, неизвестно. Но почитать его как святого, видимо, стали уже после кончины. Известно, что в 1551 году на раку преподобного боярские дети Михаил Казьмин Бровцин и Григорий Якимов Щетинин пожертвовали покров. На нем шелками и серебром вышло изображение святого Арсения с надписью «Преподобный Арсений, старец Коневского монастыря». Изображение старейшее из сохранившихся соответствует описанию облика преподобного из позднего иконописного подлинника. Вот оно. Подобием сет, борода Акисергиева, то есть как у преподобного Сергия Радонежского, потупея, риза поповская. Преподобный, как и на более поздних иконах, облачен в схиму, что дополняет сведения из его жития. Этот покров, как памятник древности, хранимый в православном церковном музее города Копио в Финляндии, свидетельствует, что преподобный Арсений к тому времени уже был причислен к лику святых угодников Божьей. Святые мощи преподобного Арсения в царствовании Ивана IV были уже на вскрытии. При угрозе шведского нападения в 1573 году братья положили их в землю под спут в основании церкви, близ ее западной стены, слева от входа. Во второй половине XVI века коневский игумен Варлаам составил житие преподобного Арсения. Полная редакция этого жития XVII и XVIII веков хранится в рукописном отделе Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Благоговейно хранились в Коневской обители не только принесенная преподобным Арсением чудотворная икона, но и другие святыни. В музее города Копио уцелел деревянный ковш, оправленный в 1679 году серебром с надписью «Ковш преподобного отца Арсения Коневского монастыря начальника с Нева озера, дан в Деревеницкий монастырь». В древнем деревянном кресте, обложенном серебром, в XIX веке находились частицы мощей святого Арсения и его преемника игумена Иоанна, вероятно, почитаемого на Коневце. По преданию, крест принадлежал преподобному Арсению и был им сделан. Он также хранится в православном церковном музее города Копио. Вероятно, с именем преподобного Арсения связана замечательная рукопись рубежа XIV-XV веков, украшенная растительным и звериным орнаментом – Коневская псалтырь. Потом она находилась в Деревеницком монастыре, ныне в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Незначительное число уцелевших свидетельств первых лет существования Коневского монастыря объясняется многочисленными разорениями обители от шведов. Эти же разорения послужили причиной попытки перенесения мощей преподобного Арсения в Новгород в 1673 году. Но мощи его остались на острове. После восстановления обители место, где они почивали, оказалось внутри соборного храма. При строительстве собора в 1801 году настоятель отец Варфоломей с казначеем отцом Ионою ночью решили посмотреть святые мощи, начали вскрывать склеп. От гроба преподобного устремилось пламя, ослепившее их. В 1817 году в Нижней церкви во имя Сретни Господня над почивающими под спудом мощами преподобного Арсения на пожертвование доброхотных дателей игумен Ларион устроил вместо старой и ветхой раки новую, красного дерева. Ее украсили четырьмя серебряными рельефами, сверху образом преподобного Арсения. Известны и другие изображения преподобного Арсения, например, конца XVIII века в серебряном окладе из Коневского монастыря.
В 1819 году усердием отца Илариона по определению Святейшего Синода в церковные месяцесловы и книги был включен День памяти преподобного Арсения. Более ранние даты его канонизации не сохранилось. Отец Иларион составил святому особую службу. Тем самым было подтверждено многовековое почитание преподобного. Наконец, уже в 1924 году в Выборге был издан акафист преподобному Арсению. В середине XIX века игумен Амфилохий устроил новую раку из переплавленных серебряных украшений прежней раки и серебра, приобретенного на пожертвование купцов Петра Нестерова, Александра Богданова, Петра Пшеницына. Великолепная гробница, кованная из серебра на литых ножках, со всех сторон была украшена барельефными изображениями. В ногах помещено изображение благословения преподобного Арсения святогорским игуменом Иоанном, слева пребывание преподобного на коневец и моление его перед чудотворной иконой Божией Матери об указании места для основания обители, а также спасение двух иноков от потопления по молитвам преподобного, в головах кончина преподобного. На верхней стороне изображен почивающим в схеме преподобный Арсений. Рака явилась прекрасным произведением петербургского серебряных дел мастера Верховцева. Она частично сохранилась в музее города Копио. Гробница стояла в арке под сенью на четырех резных вызолоченных колоннах с резным художественным завершением. Мощи преподобного Арсения находились под спудом и после разорения монастыря в 40-е годы XX века. Постоянное пребывание святыни на острове служило каждый раз залогом возрождения обители. А история ее после представления преподобного Арсения складывалась непросто. Но об истории Коневского монастыря мы сейчас с вами говорить не будем, так как наше время в эфире церковного календаря истекло. Готовя сегодняшнюю передачу, я пользовалась замечательными материалами, которые подготовлены были к 600-летию основания Рождества Богородичного монастыря отцом Александром Бертышем и иеромонахом Арсением. Низкий им поклон. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергибиани.

Я все время терплю. Один человек спросил его: я больше не в силах терпеть. Как мне быть? Все должен терпеть. А вы терпите, отец Гавриил, столько несправедливостей? Я все время терплю. Потом улыбнулся и сказал: и сейчас терплю. Старец Гавриил подражал Христу в терпении и всегда терпел ради любви к Господу. Подобно его духовникам из Бетании, заранее чувствовал, кто придет к нему, какую беду или какую радость принесет с собой посетитель. Верный Божьему завету никогда его не нарушал. Всегда, не задумываясь, говорил правду. Из-за этого его жизнь была нелегкой, но он за все благодарил Господа. Господу возношу благодарение столько, сколько море песка и звезд на небе. Люди тянулись к отцу Гавриилу. Смиренный старец беззаветно любил их и вел к Царству Небесному. Однажды старец спросил меня: если явится тебе Господь и пообещает исполнить одно желание, что попросишь? Чтобы все стали достойны Царства Небесного, ответил я. Услышав это, поклонился распятию, и стало ясно, что более великой просьбы не существовало. Смиренного всякое испытание стороной обойдет и не коснется, говорил отец Гавриил. Смиренным дал Господь благодать. К каждой Богом рожденной душе относитесь со смиренно-мудрием, добром и любовью. Царство Небесное без смирения никто не войдет. Сам он был удивительным примером смирения. Звиадонияни вспоминает: однажды мы с братом привели к отцу Гаврилу трех друзей – Михаила, Георгия и Давида. Все трое первые шли к отцу Гаврилу, поэтому мы подробно объяснили им заранее, как надо брать благословение. Сперва к отцу Гаврилу подошли мы с братом, а потом подошел Михаил. Встал на колени и попросил благословения. Старец сказал ему: «Я вижу в тебе преданность Богу, ближний мой. Будь верен Господу, и ты близок к спасению». Потом отец Гавриил положил руку на голову Михаилу и благословил его. Михаил встал и уступил место нашему другу Георгию, который стоял позади него. Георгий тоже, как положено, подошел к отцу Гавриилу. Старец сказал ему: «Ты добр, но слаб пред Господом. Развлечения не введут тебя в небесное царство. Укрепись в вере и живи церковной жизнью, иначе твое спасение будет весьма трудным делом. Брат, берегись вольностей». Потом отец Гавриил посмотрел на Михаила и, указав на Георгия, сказал ему: «Я вручаю тебе, не забывай и часто напоминай ему о необходимости церковной жизни. Постарайся, когда будешь идти в храм, брать его с собой». Отец Гавриил благословил Георгия и вновь призвал укрепляться в церковной жизни и не увлекаться земными наслаждениями. Старец прозрел жизнь Георгия. Он был танцором, солистом в ансамбле Сухишвили. Любил вольный образ жизни, хотя одновременно верил в Бога и с благоговением относился к церкви. После Георгия к отцу Гавриилу для благословения подошел последний наш друг Давид. Можно сказать, что он более почтительно, чем мы, подошел к отцу Гавриилу. Однако старец строго посмотрел на него. Наступила напряженная тишина. Вдруг отец Гавриил сердито и громко обратился к Давиду: «Кем ты себя мнишь? Голиафом?
Если не смиришься, затопчут, как муравья. Это кого ты пугаешь? Это слыхано, что Господь позволил людям надменность. Низко склони голову и призови смирение. Не то знай, что эта твоя гордыня навлечет на тебя беду. Тебе сокрушат твою высоко поднятую голову. Благословляю тебя на смирение. Помни, если будешь смиренным, Бог тебя полюбит, и добродетель будет с тобой. Мы все были сконфужены. Давид с тревогой на душе вышел от отца Гавриила. Несмотря на все это, человеку очень трудно опомниться. Это были годы молодости. Давид жил надменностью и находился в плену бушующих в нем мальчишеских эмоций. Прошло примерно 3 недели после пребывания у отца Гавриила, когда мы узнали, что Давид с тяжелейшей травмой головы попал в больницу. А случилось следующее. Давид на славу покутил Метехи Шератоне, а потом, изрядно выпивши, на своей машине поехал домой. По дороге, не доезжая до моста Багратишвили, у него закончился бензин. Он остановился, после этого он почти ничего не помнил. Может, он, сильно выпивший, непристойно откликнул кого-нибудь, и произошла драка. Все это было в начале февраля 1993 года. В то время в результате государственного переворота в Грузии царил полный произвол. Одолеть Давида из-за его физической силы было нелегким делом. Предположительно, с ним боролись 3 или 4 человека. Наверное, не осилив Давида, они пустили в дело железные предметы, чем беспощадно искалечили ему голову. После этого Давид богобоязненно, с особым вниманием и смирением относится к словам и благословению отца Гавриила. Однажды в святой Цховели отец Гавриил спросил у Кетеван Бекаури: «Как ты, сестра?» «Как я могу быть, отец Гавриил? Я хуже грязи!» «Бог как раз таких и любит», — ответил отец Гавриил. Сказанного слова он никогда не повторял. Требовал сердцем принять услышанное, чтобы устами сказанное истинное слово отпечаталось в сердце и превратилось в тело. Любил высказывание: «Бог требует от нас исходящее из сердца доброе дело. Кто сделал добро для кого-либо, то сделал мне, речет Господь». Когда делаешь доброе дело, поднимаешься на 1 ступень. Когда грешишь, опускаешься, и так всю жизнь.

0: Мудрость сейчас в молчании и терпении. После встречи с отцом Гаврилом люди необычайно менялись. Скорбящие получали отраду, нуждающиеся в утешении. Он напоминал пришедшим о безграничной любви и милости Божьей и со слезами повторял слова благовестия. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Евангелие от Матфея, 2 глава, 28 стих. Если грешник скрывал что-либо на исповеди, вынуждали его рассказать. Иногда это происходило в присутствии всех, так чтобы те, которые это не касалось, не могли понять, о чем шла речь. Однажды утром я спросил у своей супруги, хотелось бы знать, какой талант дал мне Бог.
1: «Не знаю», — ответила она.
0: В тот день я пришел к отцу Гаврилу и ничего не спрашивал. Он сам сказал мне, «Знаешь, в чем твой талант? В вере. Умножай ее и передавай другим. Ты мою историю всем расскажешь». Я же про себя подумал, да разве я могу кому-нибудь объяснить что-либо? Тем более, что по грузинскому языку, к сожалению, больше тройки не получал. «Простите, отец Гаврил, начал я, но он опередил меня. Ничего тебе извиняться, ты наполовину апостол Петр». Я про себя усмехнулся. Бог же знает, какой я грешник и ничтожество. Зачем он мне такое говорит? Однако я знал, что он личного слова никогда не скажет. Я был смущен, и старец пояснил мне, что апостол Петр первый решительно исповедал Господа Иисуса Христа Мессией, за что был назван Петром камнем. И наполовину Петр означает «наполовину верующий». «Ты должен вырасти вдвое, чем есть сейчас». Когда я понял, он обрадовался и сказал, «Не останавливайся, что хорошее узнаешь, умножай добро, скажи другим». Допустим, мусульманин взял в руки Новый Завет, открыл и отложил в сторону. Значит, он не услышал голос Божий и зарыл свой талант в землю. Если возьмешь Новый Завет, прочитаешь и начнешь делать так, как написано, значит, ты приумножаешь свой талант. Но не дай Бог, если тебе дано 5 талантов, а ты остановишься только на 3. И именно поэтому необходимо умножать таланты. Что познаешь хорошее, тут же его и делай. Как может человеческая душа быть спокойной, когда ближний в опасности? Я считал большим грехом быть актером и осуждал всех артистов. Отец Гаврил распознал мое отношение к ним и объяснил мне, актерство – это талант Божий. Если дана тебе от Всевышнего эта способность – то надо стараться через этот талант привести ко Господу народ, а не использовать его для развлечения. Находящаяся здесь же моя супруга спросила его, «А быть музыкантом является грехом?» «Это не главное. Скрипка же не ведет скрипача в Царство Небесное». «Многозначительно», — ответил он, «святые отцы учат нас, та музыка, которая успокаивает душу и не разжигает страсти, разрешена Господом». Потом он внимательно посмотрел на нас и добавил, «Нет большего артиста на земле, чем я».

Отец Гавриил проповедовал учение Нового Завета. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Если сегодня не научитесь поступать мудро и не станете искренними и непорочными, не спасетесь. «А в чем мудрость?» – спросили его. «Мудрость сейчас в молчании и терпении», – ответил он. Каждое слово было наполнено глубоким духовным смыслом. «Это что за ближний к нам пришел? Иди, ближний, заходи!» Ласково говорил он вновь пришедшему и усаживал в келье. Все удивлялись, как столько народу помещалось в этой маленькой келье. Старец Гавриил сидел с ними и объяснял. «Каждый рожденный человек ближний. Даже поданный ближнему стакан воды не потеряется. В пустыне собака погибала от жажды. Проходящий мимо монах напоил ее припасенной для себя водой и спас от смерти. В это время разверзлись небеса, и послышался глас: «Кто спас собаку от смерти, тому много других грехов прощено будет». Представляете, насколько важно, если спасем человека. Отец Гавриил, как нам узнать волю Божью? Спрашивали его. Зачем вам разбирать волю Господа? В случае необходимости он сам заставит вас выполнить. От вас же требуется соблюдение 10 заповедей. Участие в таинствах, исповеди и причастия. Когда святые просили Господа, Он показывал волю свою, а Божьего промысла постичь никому не дано. Существует попущение Божие, Его воля и Божий промысл. Попущение – это когда Господь дает свободу. Тогда как лукавые, так и люди делают то, что пожелают. Когда проявляется воля Божья, лукавые люди бессильны ей противиться. В этом случае Господь делает то, что пожелает. Божья воля всегда хороша. Божьей волей были разрушены Содом и Гоморра. Господь желал истребить грехи. О случившемся кто-то может сказать, что это была Божья воля. Откуда они знают, что это была Божья воля? Ведь они же не святые. Может, 1-20 человек обратил веру. Но нельзя говорить, что это была Божья воля. Может быть, Господь дал тебе такую силу, что не 20, а 40 человек должен был обратиться. Если собираешься что-то сделать, скажи, то будет воля Господня. Промысл Божий управляет всем. То волю, то попущение дает, поэтому все происходит по Божьему промыслу. Когда какой-нибудь вопрос не можешь разрешить или не знаешь, как поступить, ты должен положиться на Его промысл и больше не думать об этом. Да будет воля Твоя, Господи! Батюшка Параскева вспоминает. Я сидела перед кельей отца Гавриила. Подошли несколько человек и попросили дать им попить воды. Так как я посчитала, что для этого я должна получить благословение отца Гавриила, а побеспокоить его постеснялась, послала их в трапезную и сказала, что там их напоят водой. После этого я встала и вошла в келью отца Гавриила. Только я переступила порог, как он сказал мне с упреком. «Что ты сделала? Нужно ли благословение для совершения доброго дела? Быстро иди и напой их водой».
Если кто-нибудь замерзший входил к нему и хотел погреться, он говорит послушнице: «Растопи печку». Монаху и монахине только дважды в день положено печь растапливать, утром и вечером. Для себя никогда не позволил бы растопить. Вот сейчас ко мне гость придет голодный. «Накрой на стол», — говорил он матушке Параскеве.

папесу. Это то же самое, если заключенному даст погулять в призывном свете. По просьбе отца Гаврила монах Николай отслужил панихиду за отца Этери Мревлишвили в связи с годовщиной его смерти. Старец собственноручно принес из келии для благословения це блюдо, которое особенно любит представшиеся. Этери вспоминала: «Я принесла продукты в церковь. В это время вошел отец Гаврил и принес мелко нарезанный помидор и металлическую миску с горячим жидким. То, что очень любил мой отец. Я удивилась, откуда он об этом знал. Когда мы после панихиды пришли к нему в келью, он беседовал о Господе. Когда Господь речет что-либо, некоторые говорят: «Господь сказал». Надо говорить: «Господь велел». Он же Господь, а не кто-нибудь. Часто без надобности напрасно произносят имя Господа. Имя Господне произносить надо с большой осторожностью и страхом. Когда произносишь имя Господа, надо встать и перекреститься. Произносить имя Господа можно только во время молитвы и проповеди, со страхом и любовью, в остальное же время с не меньшей осторожностью. К Господу обращаются по-разному. Когда произносишь Его имя, нужно это делать с большим страхом и любовью. А если не можешь, не произнеси. Бог есть безграничная любовь. Он больше самой любви.

Отец Гавриил наставлял: «Любите врагов, поскольку они венец возлагают на вас, помогают войти в Царство Небесное. Любящие нас не смогут так помочь». Однажды к отцу Гавриилу привели двух женщин из секты еговистов. Как только они вошли в келью, отец Гавриил воскликнул: «Пошел град и напоролся на камень». Затем он начал плакать. Женщины поинтересовались: «Почему вы плачете?» «Как это почему? Для всех христиан открыты врата Царства Небесного. Я же из-за грехов не могу войти туда. Этих еговистов 5 миллионов на земле. Они говорят, что останется 144 тысячи. У всех, оказывается, место занято в Царстве Небесном. Кто же меня-то пустит?» Женщины смутились. Они не знали, что ответить. Отец Гавриил указал им на их ошибку и указал истинный путь. В конце концов, они приняли постриг в монастыре Бодбе. Отец Гавриил запрещал пастве беседовать с сектантами и считал такое поведение равным приобщению к лукавым. Однажды пришли два представителя секты еговистов. Соседи позвали меня. Я поговорил с ними, но они ничего и слышать не хотели. Я поспешил в цхету к отцу Гавриилу. Когда я приехал, ничего об этом не сказал ему, но он обратился ко мне: «Кто дал тебе право проповедовать перед еговистами? Ты же не апостол. Кто пустит сектанта в дом для беседы о вере, впускает нечестивца в дом. Лукавый войдет в дом. Как ты думаешь, когда он оттуда уйдет? У тебя же не было благословения священника на проповедь. Когда разговариваешь с сектантом, его надо изобличать только в том, в чем он за...»

облуждается. Поскольку ты начал доказывать, что мы православные сильные, то поразит тебя зло гордыни. После этих слов старец обратился к пастве. Если мусульманин соблюдет 10 заповедей, Господь помилует его, откроет ему истину, и тот обратится в православие. Не как фарисей, а как святой апостол Павел, который твердо и с верностью защищал Ветхий Завет. Бог оказал милость и выделил его. В густом, непроходимом лесу жило одно племя. Господь оказал милость и послал к ним двух православных миссионеров. Люди этого племени молились, и при надобности шел дождь. Все, что желали, Господь давал им. При виде такого чуда один миссионер сказал другому: «Видишь, какие чудеса происходят?» Второй ответил: «Ведь люди этого племени не поклоняются солнцу, луне или какому-нибудь идолу. Они молятся тому, кто создал солнце, луну, небо и весь мир. Господь же смотрит на их искренние сердца и за это исполняет их прошение. Поэтому допустил Господь наш приход сюда, чтобы проповедовать истину и крестить их. Ведь недаром сказано в Священном Писании: ищите и обрящите».

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Гергебиани. Продолжение следует.

Дорогие друзья, сегодня в нашей постоянной рубрике «Перечитывая заново» мы продолжаем цикл передач по книге английского филолога Аманды Хейт «Анна Ахматова. Поэтическое странствие». Сегодня прозвучит вторая передача этого цикла.

0: святки кострами согреты, и валились с мостов кареты, и весь траурный город плыл по неведомому назначению, по Неве или против течения, только против своих могил. На гальярной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл. От того, что по всем дорогам, от того, что ко всем порогам приближалась медленно тень, ветер рвал со стены афиши, дым плясал в присядку на крыше, и кладбищем пахла сирень. И царицы Авдотьи заклятый, Достоевский и бесноватый, город свой уходил в туман, и выглядывал вновь из мрака старый питерщик и гуляка, как перед казнью бил барабан. И всегда в духоте морозной, предвоенной, блудной, грозной, непонятный таился гул, но тогда он был слышен глухо, он почти не касался слуха и в сугробах мерзких тонул. Словно в зеркале страшной ночи и беснуется, и не хочет узнавать себя человек, а по набережной легендарной приближался не календарный настоящий 20-й век.
1: Известие об объявлении войны в июле 1914 года глубоко потрясло Ахматову. «Мы на 100 лет состарились», — писала она, вспоминая тот день. Впрочем, она, по-видимому, давно затаенно ожидала прихода настоящего 20 века. С ранних лет носила она на сердце смутное предчувствие будущей трагедии, и теперь должна была испытать даже некоторое облегчение, когда закончилось это, как она потом ее назвала, пытка счастьем. Когда грянула война, Ахматова не поддалась первому патриотическому порыву. Напротив, Петербург, запруженный войсками и орудиями, представился ей диким лагерем, и она, закрыв лицо, молила Бога: «До первой битвы умертвить меня». Гумилев записался добровольцем при первой же возможности и уже спустя месяц отправился на фронт. С фронта он писал Ахматовой о войне настоящей, а не о той, что известно из литературы. Ранит не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он поднимался на рыси. Секунда до или после, и его бы ранило. В 1915 году Ахматова опубликовала стихотворную молитву, в которой просила Бога отвести беду от родной земли. «Дай мне черные ночи недуга, задыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар, так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». Позднее она заменила «Черные ночи» на «Долгие годы» и «Горькие годы». В мае 1915 года Ахматова навещала находящегося в госпитале Гумилева. Лето она провела, как обычно, с маленьким сыном и многочисленными родственниками мужа в Слепневе, где написала большую часть третьей книги стихов «Белая стая». Смерть отца в августе 1915 года вновь привела ее в Петроград. Сама она тогда уже была тяжело больна туберкулезом. Несколько недель осенью провела она в санатории под Хельсинки. И почти всю зиму была прикована к постели. Ей сказали, что еще одна зима на севере в ее теперешнем состоянии опасна для ее здоровья. С января 1917 года до осени 1918 Ахматова жила у Срезневских на Боткинской улице. В это время она часто виделась с Осипом Мандельштамом. Вот как позднее она вспоминала об этом. «Мандельштам часто заходил за мной, и мы ездили на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления в Академию художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. В 1917 году Ахматова написала стихотворение, которое произвело глубокое впечатление на ее соотечественников и которое печаталось в Советском Союзе, как правило, без первых 8 строк. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница не знала, кто берет ее, мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Одним из тех, кого потрясло это стихотворение, был Александр Блок. Корней Чуковский вспоминал, что Блок прочел его вслух и добавил: «Ахматова права, это недостойная речь. Бежать от русской революции — позор».

Ахматова взошла на вершину своей ранней славы. Портрет работы Альтмана, воспроизведенный в журнале «Аполлон» в начале 1916 года, сделал ее облик очень популярным. Эффектная внешность, осанка и знаменитая шаль – из этого в сознании почитателей складывался ее образ. Ночная богемная жизнь предвоенного времени быстро угасала. И сама Ахматова в последующие 3 года писала заметно меньше. Причина ее молчания, по-видимому, кроется во взаимоотношениях с человеком, ставшим ее вторым мужем. И речь идет о Владимире Шелейко. Ахматова уже давно была знакома с Шелейко, известным ученым-востоковедом и поэтом, о котором говорили, что еще 13- или 14-летним мальчиком он расшифровал древнеегипетский текст. Она потом признавалась, что ее привлекало быть полезной великому ученому. Но Шелейко нужна была жена, а не поэтесса, и он сжигал ее рукописи в самоваре. С самого начала свое чувство к нему она описывала далеко не в радужных красках. В стихотворении 1917 года она говорила: «Так земле и небесам чужая, я живу и больше не пою, словно ты у ада и у рая отнял душу вольную мою». В апреле 1918 года Гумилев, живший некоторое время в Париже, а затем в Лондоне, вернулся в Россию. Ахматова попросила у него развод. В мае они приехали в Слепнево навестить 6-летнего сына Леву. Это была их последняя встреча. Развод оформили в августе. Осенью Ахматова и Шелейко поженились и уехали в Москву в надежде устроиться там. Но им удалось найти лишь временное пристанище, и вскоре они вернулись в Петроград. До революции Шелейко служил домашним учителем у Шереметьевых, занимавших на набережной Фонтанки огромный фонтанный дом, где поселились теперь Ахматова с Шелейко. Так Ахматова впервые оказалась в том самом величественном здании, где ей предстояло прожить долгие годы. Но с Шелейко они через несколько лет расстались. Вместе со свободой появилось желание творить. После молчания, которое она хранила весь 20-й год, в 21-м было создано по меньшей мере 25 стихотворений. Ахматова жила тогда со своей подругой Ольгой Судейкиной на Фонтанке 18. В августе 1921 года в возрасте 41 года умер Блок. Спустя всего 2 недели был расстрелян Гумилев, арестованный по обвинению в антибольшевистском заговоре, так называемое «Таганцевское дело». Осень стала для нее олицетворением горя. Заплаканная осень, как вдова в одеждах черных, все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег не сжалится над скорбной и усталой. Забвенье боли и забвенье нег. За это жизнь отдать немало. Горе личное и горе, которое она переживала вместе со своей страной. 2 скорбных чувства сосуществовали в ее душе. Когда в начале войны людей сладко волновала грядущая слава военных побед, Ахматова увидела иное, назвав Петербург городом печали и гнева. Не менее страшными казались ей и революционные события. Но в том, что казалось крушением всей жизни, Ахматова улавливает и появление чего-то нового, необычного. Ее ощущение, наверное, ближе к символистскому предчувствию прихода новой эры, чем марксистским предначертаниям. В одном из стихотворений с такой же ясностью, хотя и не столь страстно, как в «12 блока», описывается нарождение чего-то чудесного среди грязи, голода и смерти. Все расхищено, предано, продано, черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоскою изглодано, отчего же нам стало светло? Днем дыханиями веет вишневыми, небывалый под городом лес, ночью блещет созвездиями новыми, глубь прозрачных июльских небес. И так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам. Никому, никому неизвестное, но от века желанное нам.

20 сентября 1921 года Корней Чуковский прочел в Петрограде в Доме искусств лекцию под названием «Две России». Призывая к единению Руси Ахматовой, по его выражению, с Русью Маяковского, одинаково, как он заявил, для него дорогих, он, сам того не желая и к своему великому сожалению, лишь подчеркнул их расхождение. Чуковский видел в Ахматовой последнего и единственного поэта православия и новгородскую женщину XVI или XVII столетия. Он отметил, что для нее обаятелен вечный русский соблазн самоумаления, смирения, страдальчества, кротости, бедности, манившей Тютчева, Толстого, Достоевского, и что она прежде всего поэт безнадежной любви. «Я люблю, но меня не любят. Меня любят, но я не люблю». Это была главная ее специальность. В этой области с нею еще не сравнялся никто. Она первая обнаружила, что быть нелюбимой поэтично. Чуковский сопоставляет ахматовскую тихую утонченность с неспособностью Маяковского услышать что-либо, кроме ора. Если Ахматова замечает мельчайшие подробности, то Маяковский просто не может различить мелочей. Он не знает числа меньше миллиона. Его поэзия не интимна, она угождает толпе. Он поэт грома и грохота, всяческих ревов и визгов. Но Чуковский предчувствовал, что, какими бы непривычными ни казались ритмы и словарь Маяковского, литература в ближайшем будущем пойдет именно по этому пути. Ахматова и Маяковский столь же враждебны друг другу, сколь враждебны эпохи, породившие их. Ахматова есть бережливая наследница драгоценнейших дореволюционных богатств русской словесной культуры. У нее множество предков – и Пушкин, и Баратынский, и Анинский. В ней та душевная изысканность и прелесть, которые даются человеку веками культурных традиций. А Маяковский в каждой своей строке, в каждой букве есть нарождение нынешней революционной эпохи. В нем ее верования, крики, провалы, экстазы. Предков у него никаких, он сам предок, и если чем и силен, то потомками. За нею многовековое великолепное прошлое, перед ним многовековое великолепное будущее. У нее издревле сбереженная старорусская вера в Бога. Он, как и подобает революционному барду, богохул и кощунник. Для нее высшая святыня Россия, Родина, наша земля. Он, как и подобает революционному барду, интернационалист, гражданин всей Вселенной. Она уединенная молчальница, вечно в затворе, в тиши. Он площадной, митинговый, весь в толпе, сам толпа. Таким образом, вопреки прозвучавшим в конце лекции призывам к слиянию этих противоположностей во имя дальнейшего развития литературы, запоминающиеся характеристики, которыми Чуковский наделил 32-летнюю Ахматову, настолько прочно связали ее в сознании очень многих с прошлым, что ни о каком развитии, ни о каком участии в литературной жизни послереволюционной России не могло быть и речи. Скоро народ Советской России потребовалось оберегать от Ахматовой. Так, например, Лилевич на страницах журнала «На посту», рассуждая о месте Ахматовой в русской литературе, заключает: «Поэзия Ахматовой – небольшой красивый осколок дворянской культуры. Круг эмоций, доступных поэтессе, чрезвычайно невелик. Общественные сдвиги, представляющие основное, важнейшее явление нашей эпохи, нашли в ее поэзии крайне слабый и к тому же враждебный отклик. Ни широты размаха, ни глубины захвата в творчестве Ахматовой нет». Мысль Лилевича проста. Ахматовой нет места в революционном коммунистическом обществе. Отмахнувшись от Ахматовой как от явления, не заслуживающего внимания в контексте современной русской поэзии, марксистская критика вышла на новые просторы, если теперь Ахматову и упоминали, то лишь в связи с дореволюционной поэзией. 20-е годы, когда не стало Гумилева, Блока, когда Лурье и Судейкина, да и многие другие эмигрировали, когда критика медленно, но верно настраивалась против нее, начинались для Ахматовой особенно мрачно и одиноко. Но мы видим, что она черпает силы и в своем одиночестве. Решение Ахматовой остаться в России, вопреки уговорам друзей, стало для нее важной жизненной вехой. Постепенно она утвердилась в сознании, что она и ее многострадальная страна мистически неразрывно связаны. Другим открыта дорога, но не ей.
Ее решение не уезжать, впервые высказанное уже в 1917 году в стихотворении «Когда в тоске самоубийство», получило подтверждение и в 21 году. Тот, кто зовет ее покинуть родину, воспринимается ею как изменник. Ее чувства к эмиграции выражены предельно ясно. «Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой». Сила тех, кто остается, в том, что они не уклоняются от неспосланных судьбой испытаний. «Земной отрадой сердца не томи, не пристращайся ни к жене, ни к дому. У своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому. И будь слугой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом. И назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего».

дома с фонарем и связкой ключей. Я ухалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Ты свидетель всего на свете, на закате и на рассвете смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, неиссохшую черную руку, как за помощью тянет он. А земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть. Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это нашей разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть навек остановится время на тобою данных часах. Нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А не ставший моей могилой, ты кромешный, опальный, милый, побледнел, помертвел, затих. Разлучение наше мнимо, я с тобою неразлучима, тень моя на стенах твоих, отражение мое в каналах, звук шагов в эрмитажных залах, где со мною мой друг бродил, и на старом волковом поле, где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил. Все, что сказано в первой части о любви, измене и страсти, сбросил с крыльев свободный стих, и стоит мой город зашитый, тяжелые надгробные плиты на бессонных очах твоих. Мне казалось, за мной ты гнался, ты, что там погибать остался, в блеске шпилей, в отблеске вод. Не дождался желанных вестниц, над тобой лишь твоих прелестниц, белых ночей не хоровод. А веселое слово дома никому теперь не знакомо, все в чужое глядят окно, кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке, и изгнание воздух горький, как отравленное вино. Все вы мной любоваться могли бы, когда в брюхе летучей рыбы я от злой погони спаслась, и над полным врагами лесом, словно та, одержимая бесом, как на брокен ночной неслась. И уже предо мною прямо леденела и стыла кама, и кво-вадис кто-то сказал, но не дал шевельнуть устами, как тоннелями и мостами загремел сумасшедший Урал. И открылась мне та дорога, по которой ушло так много, по которой сына везли, и был долог путь погребальный сей торжественной и хрустальной тишины сибирской земли. От того, что сделалось прахом, обуянное смертным страхом, и отмщения зная срок, опустивши глаза сухие и ломая руки, Россия предо мною

0: Дорогие друзья, закончилась вторая передача из цикла по книге английского филолога Аманды Хейт «Анна Ахматова. Поэтическое странствие». В передаче прозвучали стихотворения «Были святки кострами согреты» и «Там, под кровлей фонтанного дома» в исполнении Анны Ахматовой. Передачу подготовила и провела Мария Петько.
1: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ля-мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует Людмила Зотова, ведущая передачи. И сегодня со мной в студии постоянный участник наших передач Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Владимир Кузьмич, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии архитектуры. Ну, член градсовета.
1: Достаточно.
0: Заслуженный архитектор России. Вот такие звания. Мы напоминаем тем, кто, может быть, не так часто выходит на волну нашей программы, но постоянные слушатели вас очень хорошо знают и благодарят вас за все передачи, в которых вы принимаете участие. И всегда очень приятно вместе с вами проводить нашу программу.
1: Спасибо.
0: Владимир Кузьмич, вот последняя передача, которая завершила 2024 год, вы в ней не принимали участие, но, тем не менее, там был поднят вопрос, у нас был градозащитник Сергей Васильев, вот нам такое сообщение дал, что «Газпром» планирует строить в Лахте теперь уже еще две новых башни, одна из которых будет выше той, что сейчас действует. И, конечно, мы немножечко огорчились вот таким сообщением. Вы, как член градсовета, можете ли сказать, вот такие вот решения, кто принимают и учитывают ли мнение архитекторов, те, кто создают облик нашего города?
1: Ну, буду все время употреблять выражение «к сожалению». Начну с конца. К сожалению, мнение градостроительного совета не спрашивали. Я не знаю, в какой степени учитывалось мнение главного архитектора города, но подозреваю, что тоже его тоже не особо спрашивали. А вопрос решался на уровне губернатора, вице-премьеров правительства, значит, президента «Газпрома» и так далее. И, значит, губернатор наш пообещал еще летом прошлого, теперь уже прошлого года, что он одобряет идею строительства еще двух небоскребов. Но тут много аспектов, о которых стоит сказать, хотя бы коротко. Во-первых, ну, чего боялись, то и происходит. Когда обсуждался очень активно вопрос строительства первого небоскреба, сначала на Охте, против чего было очень много протестов, в том числе протесты архитектурной среды, и официально был заявлен протест от Союза архитекторов тогда. Потом, наконец, после череды скандалов общественных, переместили этот небоскреб в Лахту. По пути он немножко вырос. На Ухте предполагалось 300 метров, здесь уже 400. В общем, все это тогда уже сопровождалось предупреждением, что это здание, скорее всего, не будет одиноким. И поэтому те силуэты в исторической части города, которые в основном обсуждались, потому что, конечно, вторжение высотного здания резко меняет исторические ландшафты в центре Петербурга, во всей исторической зоне. Причем полностью, не только там на Дворцовой набережной, это была как бы самая болевая точка, но и по всей среде исторического центра. По моим прикидкам тогда, которые я делал, небоскреб на Охте был бы виден с 90% улиц исторического центра. Не с одного перекрестка, так с другого. Но он бы, так сказать, навязчиво торчал в панораме. Ну и вот тогда мнение профессионалов было, что, конечно, вырастут рядом другие высотные здания, что это будет целый кластер, так называемый, то есть район однородный такой по застройке, что-то вроде московского, вот Москва-Сити, такой деловой район, который, ну, по опыту не только Москвы, а, в общем, всех известных городов в мире, этот район очень активно влияет на историческую среду. Ну, вот это сейчас и, по-видимому, произойдет. Если, конечно, у меня лично есть одна надежда, что у «Газпрома» не будет средств на строительство. Ну, по сути дела, это средства не «Газпрома», а это наши средства, это средства налогоплательщиков, но значит, перераспределенные через прибыль «Газпрома». Но эта прибыль могла бы пойти на другие, более важные, с моей точки зрения, нужды населения, в том числе и Петербурга.
0: Да, Владимир Кузьмич, но вот мнение архитекторов никак не учитывается, и вы не можете вот как-то выразить свое мнение с просьбой не делать этого?
1: Ну, мы можем, как любое, во-первых, любая общественная организация может высказать свое мнение.
0: Право-то мы имеем.
1: Союз архитекторов, да, право мы имеем. Мы можем писать, как любой гражданин и житель города, куда угодно, на телевидении, в газеты, в интернете. Я думаю, что будет еще общественная кампания, но похоже, что более вялая, чем это было ранее. Тем более, что время идет и увеличивается доля жителей, которые считают, что это не очень важный вопрос.
0: Понятно.
1: Ну, может быть, их пока не большинство, а меньшинство, но тем не менее, мне, по моим наблюдениям, это пассивность такая в этом вопросе, она присутствует.
0: Да, я вот тоже, когда говорила с людьми, которые вообще занимали раньше активную позицию и очень внимательно относятся к тому, что происходит в городе, говорят, а что здесь делаешь? То есть уже нет сил.
1: Конечно, когда видно, что мнение общественности практически не учитывается, то это вызывает ответную реакцию в виде пассивности.
0: Ну, все-таки будем следить за этой ситуацией в дальнейшем. Вот у нас на ВКонтакт пришло одно уже сообщение от Владимира, который пишет: «Спасибо вам за службу». Спасибо, Владимир. Рада стараться. Еще один момент, прежде чем к основной теме мы перейдем. Открылась станция «Горный институт», третья станция на Васильевском острове. Почему она называется «Горный институт»? А наш уже институт стал университетом, по-моему, за время, за эти десятилетия.
1: Ну, это названия меняются. Станция «Технологический институт», конечно,
0: ну да, тоже
1: сохранит это название.
0: И политехнический.
1: Политехническая называется.
0: А, там
1: нет слова,
0: более там, да.
1: Нет слова «институт», более универсально, да.
0: Ну, и вот пытались отразить в интерьере этой станции как-то связь этой станции с историей города, с горнодобывающей промышленностью. И там сделали три панно о богатстве наших горных месторождений,
1: да,
0: в Сибири.
1: Пород, там мрамора, там, и цветных камней.
0: Да, вот
1: камней.
0: Что-то такое там есть.
1: Там два павильона на поверхности, один для входа, другой для выхода. Только в одну сторону выход, да.
0: Да. Ну и напомним, что станция метро «Театральная» мы проезжаем, значит, сквозняком, остановки там нет, хотя вот уже оформление этой станции можно просмотреть. Она более веселая, чем станция «Горный институт», но в течение трех ближайших лет эту станцию не откроют.
1: Там какая-то странная история, с моей точки зрения, потому что препятствием стали просто какие-то личные отношения между городским правительством, Мариинским театром в лице Гергиева. И это очень сильно затянуло решение вопроса о втором вестибюле. Ну, или вообще хотя бы о первом каком-то вестибюле.
0: О каком-то выходе на
1: станцию. О каком-то выходе на поверхность. Причем то, что можно было бы сделать выход не обязательно прямо на Театральную площадь, против чего театр возражает, а, скажем, вот на углу Лермонтовского проспекта и проспекта Декабристов, это было известно очень давно. То есть вот эти потенциальные места для новых станций, они обсуждаются за 10, 20, там, за 50 лет до того, как дело дойдет до строительства. Поэтому вот то, что там на углу расположен дом быта, построенный уже в послевоенный период. Ну, здание довольно характерное для того времени, но не представляющее какой-то большой ценности. И что на его месте, его снеся, можно построить станцию, об этом был разговор на моей памяти вот действительно лет 30-40 назад. Почему в ожидании, может быть, вот как-то вот эти переговоры и перепалки, они задержали просто принципиальное решение вопроса. Потому что этот дом быта тоже же надо было заранее как-то расселить, переместить, людей куда-то девать, mm-hmm. там, значит, финансовые вопросы все решить. Но вот это не было вовремя сделано, и, по-моему, только вот из-за этого. Может быть, на самом деле есть какие-то технические причины, но о них не говорят широкой публике.
0: Широкой публике пока говорят, что три года вам этой станции
1: видеть. Да, вот в результате, значит, выхода не будет. Да. Что очень жалко, потому что эта станция очень важна для целого исторического района, который, значит, вот давно ждет, так сказать, активизации транспорта, и это бы реконструкцию подстегнуло, деньги бы какие-то частные пошли в этот район.
0: И очень много слушателей концертов Мариинского
1: колонну,
0: театра.
1: Да,
0: да, да, да. Сколько людей приезжает туда, ведь залы переполнены,
1: да,
0: все
1: там
0: сцены.
1: Три сцены, да, Мариинского театра рядом.
0: Аншлаг,
1: там есть еще концертный зал в Яне Кирик,
0: да,
1: в эстонской церкви. И, в общем, вообще район густонаселенный очень.
0: Да.
1: Там, пожалуй, активность населения по использованию станции была бы больше, чем Горный институт.
0: Это точно, да.
1: Потому что в районе Горного института тоже, конечно, есть жилье вокруг, но в основном там вот сам Горный институт, там много студентов. Но вот мне представляется, что для Коломны станция была бы остро необходима.
0: Ну, а теперь перейдем к теме нашей сегодняшней передачи «Радиопутешествием по району, который называется Пески». Мы прошли очень интересные места в Песках, но осталось еще впереди у нас не менее интересные такие объекты, о которых мы сегодня продолжим разговор. И вот теперь, опять же, от Невского проспекта начнем идти в сторону Мытнинской улицы, так? И, наверное, первый вопрос в связи с этим, Владимир Кузьмич, такое название интересное, Мытнинское, причем я не знаю, сейчас есть или нет, Мытнинские бани.
1: Бани это как-то были, во всяком
0: были,
1: случае.
0: Да, вот не знаю.
1: Я ими пользовался многие годы в детстве. Мы ходили с отцом в эти Мытнинские бани, потому что жили в коммунальной квартире, у нас не было полноценной ванны, то есть она была, но запущенная очень. Мы ходили в баню,
0: да,
1: в Мытнинскую.
0: Я думаю, что вы не
1: поэтому
0: один,
1: вы понимаете, что так же, как многие в моем восприятии, это название, безусловно, связано со словом «мыться».
0: Вот.
1: А на самом деле все совсем не так.
0: Вот давайте развеем этот миф.
1: Ну, я напомню, что этот район, в него можно попасть так вот из остального города проще всего либо со стороны Старого Невского,
0: да,
1: ну, скажем, по проспекту Бакунина, и потом дойти до Мытнинской улицы, либо со стороны Суворовского проспекта, о котором мы говорили. Ну, вот мы тогда говорили, что Суворовский – это своего рода такой хребет района Пески, и поперек него на большом участке идут параллельные улицы с небольшим интервалом, которые назывались Рождественские по названию церкви Рождества, слава богу, восстановленной сейчас. А сейчас они по-прежнему называются Советские, по-советски. И этих советских улиц там, по-моему, 10. Ну, 9, во всяком случае, точно выходит на Суворовский, а 10-я где-то там, по-моему, еще сбоку существует. Но вот если идти с этой стороны от Суворовского к Мытному двору и к Мытнинской улице, то проще всего до самого конца идти по 3-й, 4-й, 5-й советским от Суворовского. И вот когда мы идем по этим параллельным улицам, то мы доходим до места, которое явно отличается от всего окружения. Потому что там улицы идут под углом к советским. И вот сам проспект Бакунина, как многие, может быть, помнят, он тоже не под прямым углом идет от Невского проспекта. Mm-hmm. А вот на этой карте это очень хорошо видно, что там улицы в другом направлении как-то идут. Между ними расстояния другие, два больших сада мы видим на карте сразу, это бросается в глаза. То есть мы чувствуем, что здесь что-то такое происходило исторически, что отражено в планировке города. И действительно, здесь происходило очень много замечательных событий разных, о которых можем вот сегодня и поговорить, сколько успеем. Прежде всего, значит, что же такое все-таки Мытнинская или Мытный двор?
0: Угу.
1: Мытный двор, собственно, это здание, от которого и названия пошли. И означает оно, конечно, вовсе не мыться, а означает оно собирать пошлину или налоги. Значит, мытари, вот, между прочим, довольно распространенное слово, евангельское такое, фарисеи и мытари.
0: Мытари
1: вот
0: фарисеи,
1: это,
0: да.
1: Да, это часто очень используется в Евангелиях. Это сборщики налогов. И поэтому вот тот двор, который здесь существовал, и от которого часть сохранилась, это как раз мытный двор, где расположены были склады, и где собирали налоги с торговцев, которые пользовались этими складами.
0: То есть мытный двор – это склады все-таки, там прошла торговля,
1: основном,
0: или просто хранение товара?
1: В основном хранение. То есть это не был рынок в таком в классическом виде. Хотя само здание очень похоже на рыночное.
0: Да.
1: Это вот такие аркады по периметру, такие двухэтажные, невысокое, длинное, с внутренним двором большим. Но использовалось оно прежде всего для складов, и вот для там находились конторы, весы, что занимает довольно много места, потому что там взвешивали, там, скажем, тонны, мешки там, с зерном. Вообще это место очень связано было с зерновой торговлей. Нева находится неподалеку, а Нева была основным маршрутом провоза товаров, в том числе зерна, и поэтому там были зерновые пристани на Неве. И вот с пристани грузчики перевозили это все дело на склады, там это все взвешивалось, описывалось. Здесь могла быть и торговля, но оптовая. Это не рыночная торговля. Но кроме самого вот этого двора мытного, здесь находилась еще открытая площадка, на которой производилась зимняя торговля лошадьми. То есть здесь был большой конный рынок, но без зданий, а просто на открытом месте.
0: И только зимой.
1: И только зимой, потому что вот я нашел в литературе упоминание, что только зимой, а летом торговля лошадьми была в других местах, в нескольких местах в городе. А вот зимой почему-то здесь. Может быть, как-то вот мытный двор использовался, там он помогал. Может, там был большой внутренний двор, мы сейчас увидим это. И вот, как я уже сказал, на месте вот этой пустоты какой-то исторически, значит, к XIX веку, ко второй половине XIX века образовались скверы, зеленые насаждения. Один из этих скверов, очень известный сейчас в городе, называется Овсянниковский сквер. Известен он тем, что совсем недавно жители отстаивали его от возможной застройки. В общем, большие были протесты, митинги и так далее. Овсянниковский сквер как раз по имени купца Овсянникова, который потратил деньги на его устройство, и который был один из крупнейших в России торговцев зерном. То есть это место вот очень сильно связано с такой торговлей и с причалами на Неве. Кроме причалов, мельницы еще были тут и так далее.
0: Угу.
1: То есть мололи из зерна муку и так далее. Вот. И вот этот Овсянниковский сквер, это довольно хорошо заросшее за 100 с лишним лет существования такая зеленая зона с большими деревьями, с красивой оградой. В таком классическом духе, вот как раз вот фотография.
0: Ограда сохранилась?
1: Вот она прямо как летнего сада, там классическая ограда XIX века. Вот, ну, частично, может быть, восстановили, вот это я не знаю сейчас. Вот, и есть второй сквер около больницы, на территории больницы, о которой поговорим тоже отдельно. Это тоже замечательный, очень интересный объект. Сейчас там расположена госпиталь ветеранов войн называется. Угу. Сначала войны было, а теперь просто войн. Вот, тоже замечательная достопримечательность этого места. Ну и между этими двумя скверами мы как раз имеем вот этот самый мытный двор, от которого остался только небольшой кусочек. И вот история, связанная с постройками этого мытного двора, довольно сложная, и сейчас она продолжает развиваться, и это довольно интересно. Значит, строился он этот... Ну, все-таки пару слов о сквере еще, об Овсянниковском саде. Мало того, что там хорошие деревья, крупные, значит, разбили его в 1866 году. То есть это вторая половина, но середина второй половины уже XIX века. Ликвидировали этот конный рынок. И сначала он был личной собственностью купца Овсянникова. И в самом конце XIX века его передали городу, он его передал городу, в связи с тем, что сам он пошел под суд с очень громким судебным делом. Он был такой представитель старой формации купечества, не брезговал бандитскими наездами на конкурентов. За ним числился поджог огромный мельницы, принадлежавшей его конкуренту. И, значит, много лет он откупался, давал деньги полиции, но в конце концов, уже в конце XIX века, его все-таки арестовали, посадили и выслали в Сибирь куда-то. Ну и...

0: сам сад является очень интересным местом. Там были фонтаны, сейчас они не сохранились.
1: Сейчас у нас фонтаны восстанавливаются по городу, возможно,
0: и там сейчас возможно восстановить. Там было два больших фонтана, так что очень такое крупное и заметное явление в историческом городе. Сам Овсянников, поскольку он был миллионщик, как тогда говорили, у него было 15 миллионов, по-моему, капитала, по тем временам колоссальные деньги, он построил еще и доходный дом рядом с садом, где сам и проживал. Вот этот доходный дом четырехэтажный, обычный, значит, как в то время в конце XIX века строили, ничем не примечательный по фасаду своему, но квартира Овсянникова выходила окнами на сад, так что он постарался себе жилище сделать максимально комфортное. Правда, семья его жутко страдала, он был еще деспот какой-то. Убил своих детей, жену и так далее. Но у этого дома при этом довольно сохранились неплохие, довольно неплохо сохранились какие-то элементы внутреннего убранства. Ну, например, вот такая красивая лестница, светлая очень, в классическом духе.
1: То есть в доходном доме вот такие лестницы все-таки?
0: Да, парадная лестница была очень комфортный, очень удобный, пологая, с каменными ступенями.
1: Необычный,
0: в общем, такая вполне симпатичная жилая среда. Но дом этот был построен в 1862 году уже.
1: Ну, примерно,
0: то есть
1: как
0: примерно
1: и сад.
0: Одновременно с садом.
1: Да.
0: Да, а в 66-м году разбили этот самый сад. Архитектор очень известный в Петербурге, Гребенко по фамилии, такая украинская фамилия, Гребенко, который много построил доходных домов в эту эпоху, и он же был автором планировки Овсянниковского сада. Так что вот уже даже по этим историям, связанным с Овсянниковским садом и с его владельцем, и с владельцем этого доходного дома, у которого были собственные пристани на Неве, личные, вот частные, вот уже да, это место памятное и очень особенное такое в истории Петербурга.
1: Ну, наверное, после революции, как всегда это было принято, квартиры уплотнялись, превратились
0: конечно,
1: в коммунальные, сам Овсянников
0: да.
1: с семьей.
0: Нет, его уже не было в живых, а семья была, да, они жили, они не эмигрировали, о сыновьях есть кое-какие сведения, но они были еще после его смерти, до революции, они унаследовали его дело, их было несколько сыновей, но они были неудачные бизнесмены, видимо, он их слишком много бил в детстве, вот, и они быстро разорились, так что все его имущество к концу этой эпохи уже ликвидировалось.
1: Не собирая свое богатство на земле, неизвестно, в чьи руки оно попадет. Но, тем не менее, вот, несмотря на все его такие особенности его характера, имя его сохранилось, и мы вот сейчас даже знаем, что этот сад Овсянниковский.
0: Ну, это, в общем, по заслугам, потому что он действительно вложил деньги и в сад, и в строительство дома, и так далее. Все остальное уже на его совести. Ну, если перейдем к Мытному двору, то тут история очень длинная и очень сложная. Значит, в настоящее время, как я уже сказал, от Мытного двора остался один кусок. Это угловое двухэтажное здание, и все остальное пространство – это пустырь, огороженный большим забором, который стоит тут уже много лет, и этот пустырь ничем не заполняется. Ну, надо сказать, что то, что было снесено, это не те же самые постройки, которые сохранились. Сохранившийся кусок, он охраняется государством, значит, ГИОП объявил его вновь выявленным объектом культурного наследия, и поэтому он неприкосновен.

0: И, так сказать, его никто сносить не может. А вот все, что было снесено уже частным застройщиком, который еще в 10-е годы хотел там что-то построить, там находились одноэтажные или двухэтажные постройки другого времени, более поздние, и они действительно никакой ценности не представляли.
1: Но тоже дореволюционные были.
0: Ну, конечно, да. Там даже были фрагменты 18 века. То есть это все происходило, поскольку еще в 10-е где-то годы, то тогда не было такого законодательства, как сейчас. В современном законодательстве любое историческое здание, построенное до революции, оно должно быть сохранено. Ну, кроме того, случая, когда оно в аварийном состоянии, его приходится сносить, но тогда его нужно полностью восстановить в том же виде, внешне, если внутри нету никаких ценных интерьеров. Ну, значит, находится весь этот участок на перекрестке между улицами Бакунина, Старорусской, Евгеньевской и Овсянниковским садом. То есть участок прямо примыкает к саду, и находится он сейчас в частной собственности. А история его тянется с 1785 года. То есть, действительно, 18 век, конец, правда, но история очень почтенная. Его строили, перестраивали десятки раз. Сначала по проекту архитектора Порто, но вот это под вопросом. Не точно, что Порто. В 1812 году знаменитый архитектор Стасов, значит, создал новый проект полной перестройки всего комплекса. Но кроме проекта, вот его авторство в постройках больше никак не подтверждается. Причем проект сам тоже не сохранился, о нем упоминание есть, и есть очень подробное описание проекта, который сам Стасов сделал. Так что, в общем, сплошные вопросы с авторством. Его перестраивали, этот весь комплекс, и в конце XIX века, и даже в 1905 году еще перестройка была. И в советское время там разместили масложировой завод.
1: А до этого так склады и сохранялись там,
0: да? Да, это все были в основном склады, склады. Да, такая была функция основная.
1: А потом сделали завод.
0: А потом вот в советское время сделали завод, причем уже после войны, в 1965 году.
1: А до войны что там было?
0: До войны все склад, как склады,
1: да,
0: использовали.
1: Так, в советское время.
0: Да, да, да.
1: Так, значит, 60-е годы завод.
0: Да, и вот в таком, значит, полуразрушенном виде, потому что приспособление под завод – это тоже разрушение здания, а он, значит, вот дожил до наших дней, и частично менее ценная часть его была снесена, этого мытного двора. Но зато остался все-таки какой-то ценный кусок, и осталась вот эта длинная история. И вот тут мы можем перейти к современным проблемам. Это очень интересно, мне кажется, для всех. Как действует город, городские власти, охрана памятников, частный застройщик, архитекторы, как они все действуют в этой ситуации? Значит, дошла очередь, наконец, до реального проектирования. Сначала было проектирование 2010-х годов. Оно было признано неудачным, мы не утвердили его в Комитете по градостроительству. Там были многоэтажные жилые дома, как грибы понастроены, и никакой памяти о прежнем комплексе не было. А вот, наконец, в 20-е уже годы, совсем недавно, был разработан новый проект, очень интересный, который состоит из таких частей. Вот здесь на картинке должно быть это видно. Значит, на переднем плане, по-моему, да, Овсянниковский сад у нас. А правый нижний угол вот этого каре, такого прямоугольника, это как раз объект культурного наследия. То есть вот это вот в неприкосновенном виде должно быть отреставрировано. То есть здесь нельзя при внутреннем использовании не возводить новые стены, не перегородки, а только, значит, вот отреставрировать фасады, внутренние помещения тоже, потому что там зальные помещения, и приспособить их под какие-то новые нужды, ну, скорее всего, общественные. Может быть, торговля. Может быть, какие-то офисные помещения или выставочные залы, что-то вот такое. Судьба этого, этой части неизвестна, потому что частный застройщик, который приобрел сейчас этот участок, сначала один, потом другой, они все не должны в это здание никак вмешиваться. Вот так постановили у нас в правительстве.
1: А зачем им тогда это здание, если не...
0: Но зато вся остальная часть может ими застраиваться. Но на эту застройку остальной части наложены очень строгие ограничения. Было решено в комитете по охране, что нужно полностью восстановить весь прямоугольник. Причем восстановить так, как это было не перед сносом, а так, как это было еще в начале XIX века. То есть была выбрана, это очень сложная задача, выбрать период, на который нужно восстанавливать здание. Раз у него такая бурная история была, столько раз перестраивали. Значит, было решено, надо сделать, как было в начале XIX века, примерно по проекту Стасова, то есть восстановить полностью этот прямоугольник, двухэтажное здание с арочным фасадом. А вот внутренний двор, который был пустой, его можно застроить даже современными новыми домами, но высотой не выше 4 этажей. И даже там 3-4 этажа в разных местах. Чтобы эти новые дома вообще из-за периметра не были видны. То есть, таким образом, мы бы получили действительно восстановленный фрагмент исторической застройки, мытный двор. Причем вот те части, которые были бы восстановлены, можно было сохранить только их внешний вид. А внутри можно сделать любую планировку, в том числе даже и жилье, что застройщика очень и устраивает. В первом этаже магазин, а, скажем, второй этаж и под крышей еще мансардная – это квартиры. Ну и внутри уже можно до 4 этажей строить дома. И вот такой проект был разработан. Это был как раз проект XIX века. А вот эта вот новая схема – это вот новый проект, который был разработан, обсужден на градостроительном совете. Организация «Студия 44», очень известное архитектурное бюро, и утвержден главным архитектором города. Вот такой эскиз. Мы на этой картинке видим еще, что есть церковь. Это тоже очень памятное такое место. Слева она расположена от комплекса, с шатровой колокольней, многокупольная такая.
1: То есть это будет новая церковь, да?
0: Нет, это уже существующая церковь, которая вообще историческая.
1: Да, вот она.
0: Она была очень сильно разрушена и переделана тоже в советское время. И полностью восстановлена. И это тоже очень интересная история, потому что это церковь с очень необычной даже, я бы сказал, историей. Шестаковской иконы Божьей Матери.
1: Это грузинская церковь.
0: Да, там сейчас грузинская община, но она там поселилась только в 20 веке, а построили ее еще в 19 веке. Так что со строительством мытного двора при восстановленной церкви, значит, с двумя скверами по бокам этого комплекса, мы бы получили, может быть, и получим в ближайшее время, очень хорошо восстановленный, значит, и в хорошем состоянии фрагмент исторического города.
1: А когда планируется приступить вот к работам?
0: Ну,
1: к этому проекту?
0: Вот это думаю, что в ближайшие годы это действительно может быть реализовано. Но на этом проекте история не закончилась, к сожалению. И это тоже очень типично для нынешних времен, когда возникает вот желание что-то новое построить в историческом городе. Застройщик, который заказывал проект, не потянул, так сказать, по деньгам, и продал свой участок вместе с проектом другой компании. И теперь застройщик другой. Это произошло буквально в прошлом году, в 24-м. Новый хозяин этой территории, ну, мы видим здесь фрагмент еще вот того проекта 23-го года. Новый застройщик остался проектом недоволен, который был чужой ему, и заказал проект новый. Ну, по каким причинам, бывает много таких разных обстоятельств. Значит, отчасти по тому, насколько я знаю, что сами планировки квартир в новых частях этого мытного двора его не устроили. Они ему показались непродажными, такими, значит, не очень рыночными и так далее. Ну, во всяком случае, да, и стиль самих зданий ему тоже не понравился. А вот, значит, в 24-м году был разработан новый проект уже для нового заказчика другими архитекторами. Ну, иногда бывают обиды среди архитекторов, как будто, значит, там перехватили работу. В данном случае обид не было. Я специально выяснял у студии 44, они сказали, ну, бывает такая ситуация. Действительно, эта ситуация довольно часто повторяется, когда застройщик оказывается несостоятельным, он продает территорию, возникает другой заказ и так далее. И теперь вот мы видим, значит, новый проект, мастерская Герасимова.
1: Ну вот, Владимир Кузьмич,
0: на этом месте мы можем остановиться. Да.
1: Вы считаете этот проект более удачным, чем предыдущий?
0: Знаете, у него есть, и у первого проекта, у второго есть свои недостатки и свои достоинства. Да. Поэтому сложно сказать, лучше или хуже. Да. Во всяком случае, неплохо.
1: Ну, хорошо. Дорогие друзья, наша передача на сегодня на этом закончится, но по пескам и вот по этим улицам мы пройдем в следующих наших встречах. Там очень интересные улицы с очень интересными названиями и зданиями, и также поговорим об их владельцах. Владимир Кузьмич, я вас благодарю за эту встречу. Хочу последнего. Наталья нам задала один вопрос в предыдущей передаче. Мы обязательно на него ответим в следующей нашей программе по поводу Лесотехнической академии. А сегодня прощаемся. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты баса континуо «Соль минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У каждого композитора есть произведение, которому он дает наименование «Опус 1», первое сочинение. Для Сергея Васильевича Рахманинова таким произведением стал первый концерт для фортепиано с оркестром. Создавался первый концерт Рахманинова в дорогой его сердцу Ивановке, имение его родственников Сатиных, что располагалось в Тамбовской губернии. Туда я всегда стремился или на отдых и полный покой, или, наоборот, на усидчивую работу, которой окружающий покой благоприятствует. Положа руку на сердце, должен сказать, что и до ныне туда стремлюсь. Никаких природных красот, которым обыкновенно причисляют горы, пропасти, моря, там не было. Имение было степное, а степь — тоже море, без конца и края, где вместо воды сплошные поля пшеницы, овса, от горизонта до горизонта. Часто хвалят морской воздух, но если бы вы знали, насколько лучше степной воздух с его ароматом земли и всего растущего. Был в имении и большой парк, в мое время уже 50-летний. Были большие фруктовые сады и большое озеро. Так вспоминал композитор. В то лето Рахманинов много занимался. Кроме ежедневных 4-часовых занятий на фортепиано, он давал уроки своей двоюродной сестре Наташе Сатиной и, по предложению еще одного своего родственника, тоже двоюродного брата, музыканта Александра Ильича Зелоти, перекладывал для фортепиано в четыре руки партитуру балета Чайковского «Спящая красавица». И, втайне от всех, писал свой первый фортепианный концерт. Правда, окружающие, внимательные и любящие его, конечно, догадывались об этом. Вот как вспоминала Вера Скалон, тоже проводившая то лето в Ивановке. Однажды Сергей Васильевич совсем задумался и даже забарабанил пальцами по груди. Потом объявил, что ему еще надо заняться у себя перед сном, и ушел. Он и не подозревал, что мы знаем, что он сочиняет фортепианный концерт. 17 марта 1892 года первая часть концерта впервые прозвучала в исполнении автора и оркестра под управлением Василия Ильича Сафонова в Малом зале Благородного собрания в Москве. Помню тот страстный, бурный, встряхнувший весь концертный зал порыв, с которым после двух тактов оркестрового унисона Рахманинов яростно накинулся на клавиатуру рояля со стремительным потоком октав в предельном фортиссимо. Сразу же властно захватив слушателя, Рахманинов держал уже его внимание в неослабном напряжении до самого конца исполнения. Несмотря на помету концерта «Опус 1», перед нами здесь выступил художник большого своеобразия. Монументальность, размах, пленительный певучий лиризм, повелительная сила ритма, склад мелодического и гармонического мышления, идущего своими нестоптанными тропами. Все здесь уже предвещает в Рахманинове автора гениальных второго и третьего фортепианных концертов. Так писал музыкальный критик Александр Вячеславович Осовский, вспоминая премьеру первого опуса Сергея Рахманинова. А полностью закончил свой первый фортепианный концерт Рахманинов в том же имении Ивановка летом 1891 года. Композитору только что исполнилось 18 лет.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучала первая часть первого концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора и Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Юджина Орманди. Запись 1939-40 годов. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Троице-Сергиевой лавре отметили праздник перенесения иконы Живоначальной Троицы в обитель. Председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству осветил храм в честь преподобных Варлама и Асафа Новодевичьего монастыря. В Пекине и Москве отметили День памяти китайских мучеников. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 и 22 июня в Лавре прошли праздничные богослужения, приуроченные ко второй годовщине перенесения иконы Живоначальной Троицы в обитель. Божественную литургию в Троицком соборе совершил наместник Троицы Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. По окончании литургии епископ Кирилл с братьей Лавры в священном сане совершил славление празднику и приложились к иконе Святой Троицы. Богослужебное песнопение за литургией исполнил знаменный хор под управлением иеромонаха Зиновия Бубякина. 23 июня, во вторник, седмица, четвертой по Пятидесятнице, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, митрополит Каширский Феогност, совершил чин великого освящения храма в честь преподобных Варлама и Иосафа в колокольне Новодевичьего Ставропигиального женского монастыря города Москвы и божественную литургию в новоосвященном храме. Его высокопреосвященству сослужили клирики монастыря. За литургией молились настоятельница обители игуменя Маргарита Феоктистова с сестрами. Богослужебные песнопения исполнил хор Новодевичьего монастыря. 21 и 22 июня состоялась поездка исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонаха Филарета Зубова в Тихорецкую епархию. В рамках визита 21 июня в столице Новобийсугской собрались руководители и воспитанники Братства православных следопитов Тихорецкой епархии из городов Кореновска и Тихорецка, станиц Павловской, Выселки и Новобийсугской. После соборной молитвы за божественной литургией в Георгиевском храме прошла рабочая встреча с руководителями отрядов Братства православных следопытов епархии. На встрече обсуждались вопросы организации и развития братства. Участники делились опытом многолетней работы, обсуждались рекомендации по открытию новых отделений братства в других епархиях. Кубанская митрополия, в частности Тихорецкая епархия, являются одними из первых, где братство православных следопытов формировалось и получило свое развитие. Память священника Георгия Чистякова почтили ученые и священнослужители в Московском культурном центре «Покровские ворота» 22 июня. 19-ю годовщину кончины отца Георгия было представлено собрание его научных трудов и переводов античных авторов, сделанных им в молодые годы. В книге «История античности. Работы разных лет» опубликованы уже известные труды, а также новые материалы, обнаруженные в фондах Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук и в архиве отца Георгия его потомками. В частности, издание дополнено курсовой работой молодого историка, выполненной на четвертом курсе исторического факультета МГУ с приложением его доклада на семинаре у Алексея Лосова и Азы Таха Годи. Оригинал этой научной работы хранился в архиве Лосева. Особый интерес представляет обнаруженная недавно переписка Чистякова с выдающимся филологом и историком Аристидом Даватуром, охватывающий период с 1972 по 1980 год. В письмах наряду с научными темами есть и личные моменты. Вечер в Покровских воротах состоял также из воспоминаний о жизни отца Георгия и его научной деятельности. И последнее сообщение. 23 июня ежегодно совершается память священномученика Митрофана Пекинского и с ним множество пострадавших за Христа, ходе восстания Ихэтуани, боксерского восстания в 1900 году. В этот день, 23 июня 2026 года, была совершена божественная литургия в храме Успения Божией Матери в городе Пекине, расположенного на территории посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике. Это бывшая территория русской духовной миссии в Китае, где пострадали мученики. Божественную литургию совершили настоятель Успенского посольского храма и романах Иннокентий Колесников в сослужении клириков, окормляющих православные общины соотечественников на территории Китайской Народной Республики. Памятный день был также отмечен совершением всенощного бдения и божественной литургии на китайском патриаршем подворье в Москве, храме святителя Николая Чудотворца в Галутвине. Также в воскресенье 21 июня на территории китайского подворья в Москве по традиции состоялся фестиваль, приуроченный ко дню памяти подвига китайских мучеников. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
5: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол по грешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
4: Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
6: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10. Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвер.
4: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 106-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: «Братья, говорю язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, а если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине».
0: Послушайте 43-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: «Сказал Господь Своим ученикам, «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себе и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Прочитанное сегодня Евангелие знакомо всем почти наизусть. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Кажется, все так понятно и просто, и проповедовать-то здесь почти не о чем, и так все ясно. Но за видимой простотой и ясностью евангельского текста таятся очень глубокие и для многих трудные до непреодолимости богословские мысли. Так, например, можно с уверенностью говорить, что для окружавших Иисуса Христа иудеев Его слова представлялись богохульными, а для нас они спасительны. И вот в чем их суть. Обыкновенно слова Спасителя о покое души тех, кто берет на себя Его легкое бремя и благое иго, понимается в сентиментальном ключе. Мы видим иногда книжные иллюстрации к этой речи Господа. Вот утомленные труженики, а также все больные и обремененные непосильными житейскими заботами люди подходят к спокойному, уверенному и источающему благость Спасителю, внемлют ему, и он либо прикосновением своей руки, либо одним своим взглядом вносит в души людей надежду, покой и радость. Раны телесные и душевные заживают, морщины разглаживаются, и вместо скорби на лицах отпечатлевается улыбка. Все это очень трогательно и прекрасно. Но Как ни покажется странным, мы не обнаружим в словах Спасителя ничего, подтверждающего эту сладостную картину, если только дадим себе труд поглубже, а не поверхностно, как обычно, вдуматься в них. А в этой задаче и состоит тщательная работа ума и сердца над евангельским текстом. Прежде всего спросим себя, к какой толпе обращался Иисус Христос? И на каком языке Он с этой толпой разговаривал? По-русски? По-славянски? По-гречески? Нет. Он говорил с иудеями того времени на их языке, то есть по-арамейски. А этот язык был весьма близок к библейскому еврейскому языку, особенно в религиозной сфере. И вот, если мы возьмем на себя труд попытаться перевести речь Спасителя на тот язык, на котором он ее произносил, то обнаружим удивительные вещи. Обращаясь к людям с речами, Господь, и это надо постоянно осознавать, всегда говорил о самых серьезных, о самых важных вещах, а именно о спасении человека, о Царстве Божьем и о вхождении в Него. В Евангелиях это отражено. В них мы не найдем разговоров на светские темы, даже нравственно возвышенные, только речи о глубоко религиозных предметах. Да и люди, собиравшиеся вокруг него, ждали от него именно ответа на основной вопрос – как достичь спасения? Все они, без исключения, были людьми религиозными и искали спасения в точном следовании заповедям закона Божия, данного им через Моисея. На языке того времени это называлось по-разному – трудиться над законом, брать на себя бремя закона, нести иго закона, идти к Моисею. Окружавшие Христа люди были именно трудящимися над исполнением заповедей закона. Они были людьми, обремененными законом, пытавшимися нести всю свою жизнь его нелегкую ношу, бремя. Посему, когда Спаситель говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», он отнюдь не имеет в виду людей, устало бредущих с полей, с фабрик и заводов, но людей, ищущих удовлетворения своей религиозной потребности. Его речь – это речь великого пророка и религиозного учителя, более того, речь спасителя, а не сентиментального успокоителя усталых душ. Они все шли за спасением к Моисею, которого считали первым спасителем Израиля. Иисус говорит им: «Нет, идите ко мне». Они трудились над законом, они были обременены заповедями, столь нелегкими к их исполнению. И Иисус говорит им: «Не бремя закона, не иго закона возьмите на себя, но меня как бремя и как иго». Спаситель предлагает людям себя и вместо Моисея, и вместо Моисеева закона, и обещает им при этом покой. По-еврейски покой – шаббат, суббота. Все иудеи стремились к божественной субботе, то есть к блаженному состоянию вечной жизни с Богом и в Боге. Они думали, что тщательное исполнение закона даст им эту субботу, этот покой, упокоит их. Кстати, отсюда происходит наше слово «покойник». Это человек, обретший божественный покой, субботу. Это следует иногда вспоминать. Покойник в своем первичном значении не труп, а упокоившийся в Боге человек. Они искали покоя в законе. Господь говорит им, что ветхий закон не приведет их к покою, к искомой ими вечной жизни и блаженству, не к закону. «Но ко мне идите», – призывает он. Но почему? Почему Господь Иисус как бремя легче закона? А он объясняет. «Потому, – говорит он, – что иго мое благо». И здесь мы подходим к тому центральному моменту в речи Иисуса Христа, на котором следует остановить внимание особо. Дело в том, что в оригинальном евангельском тексте употреблено слово, которое у нас переведено как «благо», «благое иго», но основное значение которого несколько иное, удобное к использованию, подходящее, пригодное. Иго мое удобное, не так, как закон, который для всех одинаков, для одних слишком широк, для других слишком узок, но для всех один и тот же, неизменен, мертвая буква. А я, говорит Спаситель, не каменная мертвая буква закона, но живая личность, и к каждому, абсолютно каждому человеку у меня будет свой особый подход, свой ключ. Не мертвый закон Ветхого Завета спасет нас, но живая богочеловеческая личность Иисуса Христа. Его принять на себя как легкое бремя и удобное иго, его вобрать в себя, ему дать место в себе – вот спасительный путь Нового Завета. Жить так, чтобы можно было сказать о себе следующим образом, так, как апостол Павел: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот истинное блаженство, упокоение и счастье». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 25 июня, 12 июня по старому стилю Русская Православная Церковь прославляет множество преподобных подвижников. Сегодня совершается память святых фиваитских отшельников IV века, преподобных Ануфрия Великого, Иоанна, Андрея, Ираклимона и Феофила Фиваитских. Жития многих отшельников, подвязавшихся во внутренней фиваитской пустыне в Египте, написаны их современником, преподобным Пафнутием. Сегодня празднуется память основателя иноческого жития на святой горе Афон, преподобного Петра Афонского. Преподобный Петр был грек, жил в VII веке.

0: и скончался в 734 году. В этот день вспоминается еще один преподобный, подвязавшийся на Афоне, новгородец Арсений Каневский, основатель монашеского жития на острове Каневец в Ладожском озере. С Афона преподобный Арсений привез чудотворную икону Божией Матери, получившую название Каневская. Скончался преподобный Арсений в 1447 году. В день памяти Ануфрия Великого прославляются еще два преподобных Ануфрия – псковский и вологодский подвижники, жившие в XV веке. Ануфрий Псковский основал обитель в честь Рождества Богородицы в Малах, недалеко от Изборска и Пскова, и скончался 12 июня 1492 года. Преподобный Ануфрий Вологодский вместе с преподобным Авксентием в 1499 году основали пустынь во имя Святой Троицы недалеко от Вологды и подвязались в ней до своей кончины. Их современником и земляком был вспоминаемый сегодня преподобный Стефан Озерский, Комельский. Монашескому житию он учился, странствуя по северным монастырям, а затем основал в Вологодской земле монастырь на реке Комели. Преподобный Стефан мирно почил в 1542 году. Во время его посещения северных обителей в Соловецко-Преображенском монастыре подвязались прославляемые сегодня преподобные Воссиан и Иона, ученики святого игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского, убитого Малютой Скуратовым по приказу Ивана Грозного. Святых иноков Воссиана и Иону Господь прославил чудотворениями после их кончины в 1561 году. Они плыли по Белому морю из устья Двины на Соловки, везя для монастыря припасы. Судно их было разбито бурей, тела погибших монахов были выброшены на берег, где и были преданы земле. Над местом их погребения была основана Пиртоменская обитель. 25 июня празднуется обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской. Святая княгиня достигла святости через многие страдания и молитвенный подвиг схимницы, но после своей кончины в 1338 году была забыта, и место ее упокоения пребывало в небрежении. Через три столетия Господь прославил свою угодницу. Когда город Кашин был осажден литовскими войсками, у гроба благоверной княгини стали совершаться чудотворения. – В 1650 году совершено церковное прославление Анны Кашинской и обретены ее честные мощи. Но менее чем через 30 лет канонизация святой благоверной Анны в целях противодействия старообрядческому расколу была упразднена. Это единственный в истории Русской Церкви случай. В 1909 году, 12 июня, произошло вторичное прославление благоверной княгини Анны. В 1910 году был освящен храм во имя святой Анны Кашинской в Петербурге на Большом Самсоневском проспекте. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Ануфрия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Ануфрий родился около 320 года в семье персидского царя. Отец его, не имея долгое время потомства, молился всей душой Господу о даровании ему сына, и Бог услышал его. Но еще до рождения святого Ануфрия к его отцу пришел однажды демон под видом странника и сказал: «Царь, жена твоя родит сына, но не от тебя, а от одного из твоих слуг. Если тебе угодно будет удостовериться, что я говорю правду, прикажи бросить новорожденного в огонь, и если я говорю ложь, то Бог сохранит его невредимым». Отец не уразумел коварства вражия и, поверив мнимому страннику, исполнил лукавый совет, бросив новорожденное дитя в огонь. Совершилось чудо. Ребенок протянул руки к небу, как бы моля Создателя о спасении, и пламень, разделившись на две стороны, оставил младенца невредимым. Между тем отцу явился ангел Божий, изобличив его в безрассудном доверии к наветам дьявольским, приказал ему крестить сына, назвать Ануфрием и отвести его, куда укажет Бог. Когда заметили, что дитя совсем не принимает материнское молоко, отец поспешно отправился в путь вместе с сыном, боясь, чтобы младенец не умер от голода. В пустыне к ним подбежала белая лань, и, накормив малютку своим молоком, побежала.

Мало вперед, как бы указывая им путь. Так они дошли до монастыря близ города Гермополя. Игумен, извещенный об этом свыше, встретил их и взял святого Ануфрия к себе на воспитание. Простившись с сыном, царь ушел и до своей кончины не переставал посещать монастырь. Лань же кормила святого Ануфрия до 3-летнего возраста. Когда отроку исполнилось 7 лет, с ним произошло чудо. Ключарь монастыря каждый день давал ему часть хлеба. Святой Ануфрий, посещая храм, подходил к иконе Пресвятой Богородицы с предвечным Богом-младенцем на руках. В своей ангельской простоте обращался к Богу-младенцу Иисуса со словами: «Ты такой же младенец, как и я, но тебе ключарь не дает хлеба, поэтому возьми мой хлеб и ешь». Младенец Иисус протягивал свои руки и брал у святого Ануфрия хлеб. Однажды ключарь заметил это чудо и сообщил обо всем игумену. Игумен приказал в следующий день не давать святому Ануфрию хлеб, а послать его к Иисусу за хлебом. Святой Ануфрий, повинуясь словам ключаря, пошел в храм, встал на колени и, обращаясь к Богу-младенцу на иконе, сказал: «Ключарь не дал мне хлеба, а послал к тебе за получением его. Дай мне хоть кусочек, потому что я сильно проголодался». Господь дал ему чудесный и прекрасный хлеб, притом столь большой, что святой Ануфрий едва отнес его к игумену. Игумен вместе с братьями прославили Бога, девясь благодати, почившей на святом Ануфрии. В 10-летнем возрасте святой Ануфрий ушел в пустыню, желая подражать святым пророкам Илии и Иоанна Предтечи. Здесь святой Ануфрий нашел дивного старца-пустынника, с которым он прожил некоторое время, обучаясь у него правилам пустыножительства. Через несколько лет старец скончался, и святой Ануфрий 60 лет прожил в полном одиночестве. Много скорбей и искушений претерпел он за это время. 30 лет ангел Божий ежедневно приносил ему хлеб и воду, а последние 30 лет он питался от финиковой пальмы, выросшей по милости Божией около его пещеры. Воду он пил из источника чудеса, открывшегося у пещеры. В течение всех 60 лет ангел Божий приходил к преподобному Ануфрию в праздничные дни и причащал его святых христовых тайн. Повествователь житий многих пустыножителей, преподобный Пафнутий, сообщает, что когда он, водимый божественным промыслом, пришел к пещере, где жил преподобный Ануфрий, то сильно испугался, увидев преподобного, обросшего белыми волнистыми волосами. Преподобный Пафнутий хотел бежать, но преподобный Ануфрий остановил его словами: «Человек Божий, не бойся меня, ибо я такой же грешный человек, как и ты». Это успокоило преподобного Пафнутия, и между подвижниками состоялась долгая беседа. Преподобный Ануфрий рассказал о себе, как пришел в это место и сколько лет здесь прожил. Во время беседы вдруг, неизвестно кем, посреди пещеры поставлен был хлеб и сосуд с водой. Подвижники, подкрепившись пищей, долго еще беседовали и молились Богу. На другой день преподобный Пафнутий заметил, что лицо преподобного Ануфрия сильно изменилось. Святой же сказал: «Бог послал тебя, Пафнутий, для погребения моего, ибо сегодня я завершу свое служение Богу в мире всем». Преподобный Пафнутий стал просить преподобного Ануфрия, чтобы ему позволено было остаться жить на этом месте в пустыне, но преподобный Ануфрий не разрешил ему, говоря: «Бог избрал тебя для того, чтобы ты, посетив многих пустынников, поведал инокам и всем христианам о их жизни и подвигах,
Поэтому возвратись к своей братии и поведай, что Господь услышал моления мои, и что всякий, чтущий память мою, удостоится Божие благословение». Сказав еще много назидательных слов, преподобный Онуфрий помолился Богу, лег на землю и, крестообразно сложив руки на груди, приставился ко Господу. Лицо его просияло, как солнце, и пещера наполнилась благоуханием. Преподобный Пафнутий предал погребению честное тело великого подвижника и возвратился в свой монастырь, прославляя Господа.

0: Церковный календарь на 25 июня завершит чтение жития преподобного Арсения Каневского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Полвека подвязался преподобный Арсений на скалистом Каневце, острове в западной части огромного Ладожского озера. Здесь он основал монастырь, где братья строго соблюдали монашеский устав и откуда распространился свет православной веры среди финских племен Карел и Чуди. Так в своем житии преподобный соединил подвиг отшельника, миссионера и строителя, что было нередким в XV веке на русском севере. Каневский монастырь, наряду с Валаамским, стал центром православия близ финских земель, содействуя также освоению русскими этого края. Родился преподобный в Новгороде, вероятно, в третьей четверти XIV века в благочестивой семье. Первоначально родители отдали его освоить ремесло медника. Обучившись этому искусству, юноша захотел уйти от мира и поступил послушником в монастырь на Лисьей горе под Новгородом, приняв в 1379 году постриг с именем Арсений. 11 лет прожил молодой инок в обители, проходя различные послушания, стремясь к еще более высоким духовным подвигам. В 1384 году он с одним афонским монахом отправился из Новгорода на святую гору Афон, где его с любовью принял игумен Иоанн. В одном из афонских монастырей он провел 3 года, занимаясь изготовлением посуды из меди для афонских монахов. Много времени преподобный Арсений посвящал молитве. Затем инок пожелал вернуться на родину и основать там монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Опечаленный Иоанн не сразу отпустил его, а отпуская определил: «Господь воздвигнет через тебя обитель в стране северной, которая спасется твоими молитвами от многих прелестей бесовских и суеверий». Благословение игумен передал Арсению афонский общежительный устав и образ Божией Матери. Позже икона приобрела известность как Каневская и прославилась многими чудотворениями. Сейчас она находится в Финляндии, в Ново-Валаамской обители. Дальнейший подвиг преподобный Арсений проходил на Валааме. Часто взывал инок ко Господу, молитвенно просил он указать место для устроения новой обители. И вот однажды, когда он находился в море, случившаяся буря принесла его к острову Каневец, что на Ладожском озере. Каневец был необитаемым островом, и только летом прибрежные жители пасли на нем скот, для защиты которого от злых духов они приносили в жертву коня перед гигантским валуном под названием «Конь-камень». К нему и привел Арсения местный рыбак Филипп, инок совершил молебен и окропил идола святой водой, а потом выстроил на камне часовню. Это было в 1393 году. Бесы, обернувшись стаей черных воронов, улетели от камня на западный берег озера в бухту, которая с той поры упоминалась как чертова лахта. После 5-летнего подвига в скиту преподобный Арсений преобразовал его в 1398 году по благословению новгородского архиепископа Иоанна в общежительный монастырь, где построил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, сначала деревянный, а затем и каменный. Валаамский игумен Сила звал Арсения к себе и с этой целью послал на Каневец инока Лаврентия, но тот вернулся ни с чем, так как Арсений не мог покинуть уже собравшуюся братью. Монастырь обустраивался, живя по афонскому уставу, молитве, посте, смирении, труде и послушании, чему пример подавал прежде всего сам игумен. Впоследствии при архиепископе Симеоне угодник Божий вновь посетил святую гору Афон, где и спросил молитвы и благословения для своей обители. Оставшиеся без игумена братья монастыря стали претерпевать различные лишения, голод и хотели разойтись. Но живший неподалеку старец Иоанн постоянно молился о них на вершине острова. Матерь Божия явилась ему в сонном видении и утешила. «Скажи сетующим братьям, что Арсений скоро доставит им всякое продовольствие». Действительно, преподобный Арсений скоро возвратился и привез все необходимое. В 1421 году, после разлива Ладожского озера, братья вынуждены были перейти на новое место на том же острове. Под мудрым руководством преподобного Арсения обитель вновь духовно процвела. Новгородские архиереи не оставляли иноков обители без своей помощи. Особое усердие проявил святитель Ефимий II. В 1446 году он посетил обитель и, кроме щедрых пожертвований, подарил преподобному Арсению свой клобук белого цвета, знак особого достоинства новгородских святителей. Так, евангельски подвязаясь, святой Арсений 12 июня по старому стилю 1447 года мирно скончался на руках любящих братьев и был погребен в монастырском храме. Преподобный Арсений почитается как покровитель моряков. Так однажды он спас от гибели старца Моисея с рыбаками. Застигнутые бурей, рыбаки молились Господу. Явившийся им святой осенил их мантией, и лодка благополучно пристала к берегу. Мощи преподобного Арсения с ноября 1991 года открыто почивают в Сретенской церкви, восстановленного недавно Каневецкого монастыря, который входит ныне в состав Санкт-Петербургской епархии.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фарньенте — мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами продолжаем наш разговор о концептах счастья, блаженства в романе. И вот мы достаточно подробно поговорили о том, в каких отношениях со счастьем находится главный герой романа Евгений Онегин. А сегодня давайте мы побеседуем о Ленском. Ленский у нас поклонник Канта и поэт. При этом про Ленского сказано, что, возможно, он великий поэт, который верит в то, что можно мир блаженством одарить. Вот там, где он говорит о тайном сообществе прекрасных людей, которые когда-нибудь светом истины озарят человечество и мир блаженством одарят, то, конечно, какое-то его внутреннее сродство вот с этими чудесными таинственными людьми чувствуется, да? Вокруг Ленского, как заметил один исследователь пушкинского романа Владимир Александрович Викторович, сосредоточено максимальное число слов, однокоренных с словом «счастье». Он счастливец, он был любим, по крайней мере, так думал он, и был счастлив, говорит о нем автор в конце четвертой главы. И помните, когда уже после смерти Ленского Пушкин рассказывает о возможных вариантах его судьбы, он говорит: «В деревне счастлив и рогат, носил бы стёганый халат». То есть, с одной стороны, Ленский – это действительно счастливец, а с другой стороны, его счастье – это иллюзорное счастье. Он думал так и был счастлив. Был ли он любим Ольгой? Ну, в какой-то мере, безусловно, да. Но та ли это любовь, о которой Ленский читал и писал стихи? Если Ольга через несколько недель после его смерти уже вышла замуж за Улана и пустилась в какую-то новую жизнь, в которой нет места никаким печальным романтическим воспоминаниям, то уж понятно, что он больше думал, что любим, чем был любим. И счастье его – это счастье иллюзорное, это счастье, придуманное им самим. Ну, а уж, конечно, вот в этом словосочетании «счастлив и рогат» счастье совершенно иронически представлено. Это те самые почтенные мужья, к которым Пушкин обращается в первой главе. Вот такая комичная фигура обманутого мужа, который вместе с тем счастлив, доволен и своей жизнью удовлетворен. Поэтому с Ленским и счастьем Ленского, ну вот здесь много вопросов, да? Это такое счастье, которое балансирует на грани между счастьем мещанским и литературным, между счастьем иллюзорным и умозрительным, философическим. Поэтому едва ли всерьез Ленского без всякой иронии можно назвать счастливцем. Едва ли. Хорошо, тогда давайте посмотрим, а как у нас дела обстоят с Татьяной. Ну, про Ольгу можно не говорить, потому что Ольга, она такой стихийный человек. Вот она всегда живет внутри ситуации жизненной и извлекает из любой жизненной ситуации максимум моральной пользы. Ей всегда хорошо. Ей хорошо и быть невестой Ленского, и быть женой Улана. Ей все подойдет. Она действительно похожа вот на этот самый цветок, с которым ее во второй главе сравнивают Ленский и автор. Ее счастье — это счастье такое природно-растительное. Ей очень нравится жить. Я не хочу сказать, что это плохо. Возможно, это даже очень мудро и прекрасно, когда человек всегда благодарен за дар жизни, всегда мила, всегда послушна, всегда как утро весела и так далее, и так далее. Но здесь особенно говорить не о чем. Вот в чем дело. А вот Татьяна. Татьяна, конечно, это очень интересный персонаж. Для Татьяны, которая у нас усердная читательница романов, конечно, слова «счастье» и «блаженство» поначалу, вот в ранней юности, звучат как синонимы страстной, великой, чувственной, всепоглощающей любви. Третья глава. «Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь. Ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий». То есть здесь, понятное дело, блаженство и счастье – это разделенная любовь просто-напросто. Потом все меняется, потому что Татьяна понимает, что не может он мне счастье дать. Помните, когда она сидит у окна, уже в начале шестой главы, и в поле темное глядит. Она говорит: «Я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастье дать». То есть она понимает, что вот такое простое романное счастье, которое в любимых ее романах какой-нибудь госпожи Коттен увенчивается счастливым браком или не менее счастливой смертью героев в один день, конечно, такое счастье Онегин дать ей не может. Наш герой, кто бы ни был он, уж точно был не Грандисон, как известно. Потом жизнь ей предлагает другое счастье. Смотрите, вот Онегин у ее ног, он в нее влюблен бесконечно. Он пишет ей письмо, о котором она, может быть, все эти годы даже не смела и мечтать. И некоторые критики, ну, Виссарион Белинский в частности, они даже недоумевали, а почему, собственно говоря, Татьяна отказывается от счастья разделенной взаимной любви? Ведь она-то любит Онегина, она же сама об этом говорит. «Я вас люблю, к чему лукавить?» И в тот момент, когда происходит объяснение между ними, Татьяна говорит: «А счастье было так возможно, так близко». То есть получается, что для нее это навсегда утраченная возможность. А почему? Ведь если счастье – это, как она первоначально думала, разделенная любовь, то вот, пожалуйста, вот он объяснился. Можно открыть ему свои объятия. Многие светские женщины так и делают. Неважно, там они замужем, не замужем, но они вот следуют своему сердцу. И Пушкин таких женщин знал. Анна Петровна Керн была одна из них. Почему Татьяна не идет по этому пути? Почему она о счастье говорит исключительно в прошедшем времени? А счастье было так возможно, так близко. Вот давайте мы об этом, обо всем с вами и поговорим в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным. И фар Ниенты мой закон, я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал вальс из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

где и когда родился святитель Феофил, и как он провел свою молодость, неизвестно. Известно только, что он родился и воспитался в язычестве, а христианство принял уже в зрелых летах после знакомства с книгами Священного Писания. Особенно сильное впечатление произвели на него книги святых пророков. Убедившись на основании этих книг в превосходстве богооткровенного учения перед язычеством, Феофил оставил прежнюю веру и познал истинного Бога, на служение которому от до конца своих дней посвятил свои силы и способности. Его глубокая сознательная вера, научное образование, приобретенное в языческий период его жизни, и совершенный образ жизни обратили на него всеобщее внимание, как на выдающегося члена христианской общины. Поэтому в 168 году он был избран антиохийским епископом. В епископском служении ему открылось широкое поле деятельности на пользу церкви, изнутри колеблемой еретиками, гностиками, а извне угрожаемой язычеством. Памятником борьбы Феофила с заблуждениями язычества служит его апология. Как долго он был епископом, с точностью неизвестно, так как разные авторитетные источники расходятся в показании времени. В одном только они согласны, что святитель Феофил немногим пережил императора Марка Аврелия и умер в 80-х годах II века в царствовании Коммода. Пасторские труды и святая жизнь Феофила, ценимые при жизни его, еще более были оценены по смерти его. Церковь причислила его к лику святых. До нас сохранилась одна только апология святителя Феофила в трех книгах, адресованная Автолику. Этот Автолик был лично знакомый Феофилу образованный язычник, с которым Феофил вел неоднократные продолжительные беседы о верах языческой и христианской. Причем Автолик отстаивал язычество и нападал на христианство, а Феофил наоборот. Предмет этих бесед в их постепенном порядке и составил содержание апологии святителя Феофила. Воспитанный на человекообразных представлениях античный язычник Автолик не мог представить себе Бога исключительно духовным существом, без каких-либо чувственных форм. Поэтому, слыша о почитании христианами невидимого, бестелесного Бога, он считал это учение чистым абсурдом. «Покажи мне твоего Бога», — победоносно заявляет Автолик. «Покажи мне твоего человека», то есть внутреннего человека, таков ли он, каков он должен быть для того, чтобы видеть Бога, отвечает Феофил, «и я покажу тебе моего Бога». «Покажи, что очи души твоей видят, и уши сердца твоего слышат. Ибо как телесные глаза у зрячих людей видят предметы этой земной жизни, или как уши различают звуки, подлежащие слуху, так точно есть уши сердца и очи души, чтобы видеть Бога. И Бог бывает видим для тех, кто способен видеть Его, у кого именно открыты очи душевные. Человек, когда в нем есть грех, не может созерцать Бога. Ты скажешь мне, ты, видящий, опиши мне вид Бога. Послушай, друг мой, вид Бога неописуем и неизъясним, ибо не может быть видим плотскими глазами. Его слава бесконечна, величие необъятно, высота непостижима, могущество неизмеримо, мудрость неисследима, благодеяния неизреченны. Он созерцается и познается из его провидения и действий. Царя земного, хотя не все видят, но признают его бытие и знают о нем по его законам, распоряжениям, войскам и изображениям. А ты не хочешь таким же образом познавать Бога из его дел и сил? Рассмотри дела его, преемственные смены времен года, благочинное течение звезд, правильное последование дней и ночей, месяцев и годов,
разнообразную красоту семян, растений и плодов, многоразличные виды животных, четвероногих птиц, гадов и рыб, речных и морских, также данный животным инстинкт к рождению и воспитанию потомства не для их собственной пользы, а для употребления человека. Промысел Божий, приготовляющий пищу для всякой плоти, то подчинение, которое определено животным по отношению к человеческому роду, периодическое выпадение росы и дождей и так далее. «Сей, Бог мой, есть Господь Вселенной, который один простер небо и положил широту поднебесной, которую утвердил землю на водах, и дает дух, питающий ее дыхание, коего животворит все, и с удержанием коего Вселенная разрушится. О нем ты говоришь, человек, его духом дышишь, и его-то не знаешь. Это произошло у тебя от помрачения души и окаменения сердца твоего. Бог словом своим и премудростью сотворил все, ибо словом его небеса утвердились, и духом его вся сила их. Превосходна его премудрость. Бог премудрости утвердил землю и устроил небеса разумом. Если ты разумеешь это, друг, и живешь чисто, свято и праведно, то можешь видеть Бога. Когда же отложишь смертное и облечешься в бессмертие, тогда узришь Бога как следует. Ибо воздвигнет Бог плоть твою бессмертную вместе с душою. Возможность признания воскресения святитель Феофил утверждает на вере, играющей такую важную роль в жизни людей, и на явлениях, аналогичных с воскресением, а возможность его осуществления на всемогуществе Божием. «Почему ты не веруешь?» — спрашивает он Автолика. «Или не знаешь, что во всех делах предшествует вера? Какой земледелец может получить жатву, если прежде не верит земле семени? Какой больной может излечиться, если прежде не доверится врачу?» Итак, земледелец верит земле, больной врачу, а ты не хочешь довериться Богу, имея от Него столько залогов. Веришь же ты, что созданные людьми статуи — суть боги, и делают дивные вещи, а не веруешь, что Бог, сотворивший тебя, может некогда воссоздать тебя. Но эти доводы не убедили Автолика. Он требует показать ему воскресшего мертвеца, чтобы он мог поверить воскресению. На это Феофил говорит ему: «Что великого в том, что поверишь, увидев событие? С другой стороны, Бог доставляет тебе много доказательств, располагающих верить ему. Не бывает ли также воскресения семян и плодов? Ибо, например, когда брошено в землю зерно пшеницы или других семян, то прежде оно умирает и разлагается, потом же поднимается и встает колосом. И деревья не производят ли по повелению Божию в определенные времена плоды, прежде скрытые и невидимые? Если же хочешь видеть более дивное зрелище в доказательство воскресения, не только от земных вещей, но и от небесных, то представь совершающееся ежемесячное воскресение Луны, как она убывает, исчезает и опять восстает. Вникни еще, друг мой, в дело воскресения, совершающееся в тебе самом, хотя ты не ведаешь о сем. Ты, может быть, подвергался какой-нибудь болезни и терял дородность тела, крепость и красоту, но, получив милость от Бога и исцеление, снова возвращал телесное здоровье, красоту и силу. Итак, не будь неверующим, но веруй, дабы, если теперь не уверуешь, не вынужден был тогда уверовать посредством вечных мучений. Ибо тот, кто дал уста, чтобы говорить, образовал уши, чтобы слышать, и сотворил глаза, чтобы видеть, исследует все и совершит суд праведный, воздавая каждому сообразно с его делами. Тем, которые постоянно посредством добрых дел ищут нетление,
Он дарует вечную жизнь, радость, мир, покой и множество благ, которых ни глаз не видел, ни ухо не слышало, и которые не восходили на сердце человека. А тех, которые не веруют, презирают и не покоряются истине, но повинуются неправде, возьмет огнь вечный».

Вторая книга Кафтолику содержит в себе критику языческого идолопочитания, богопочитания и учения о божестве и мире философов и поэтов. Феофилу прежде всего кажется смешным, что ваятели, живописцы или плавильщики делают, пишут, вытесывают, отливают и изготовляют богов, которые после того, как будут отделаны художниками, ни во что ставятся ими. Когда же их купят и поставят так называемый храм или какой дом, то не только купившие приносят им жертвы, но и те, которые их сделали и продали, приходят с усердием и с запасом жертвы возлияний поклониться им и почитают их за богов, забывая, что эти боги — камень, медь, дерево, краска или другое какое вещество. Не менее противным здравому смыслу кажется Феофилу и то, что язычники воздают божеские почести тем, которых сами считают простыми людьми, происшедшими естественным образом. Далее он указывает, что даже высшие авторитеты языческой мудрости, философы, запутались в противоречиях относительно воззрений на божество. Так некоторые из стоиков говорят, что вовсе нет Бога, или, если есть, утверждают, что он ни о чем не печется, кроме самого себя. Платон и его последователи признают Бога безначальным отцом и творцом всего, но затем полагают, что Бог и материя безначальны, и что последняя совечна Богу, чем разрешают свое собственное учение о творчестве Божием, а равно унижают божеское могущество, как не имеющее силы создать материю. Поэты-творцы теогонии и мифологии создали также низменные, недостойные Бога представления о нем. Гомер родоначальником богов считает океан, то есть воду. Следуя Гезиоду, также нужно считать богов, явившимися позднее мира. И нельзя выяснить, кем же сотворена материя, из которой произошел мир. Делая оценку повествования поэтов, Феофил говорит: «Они сложили басни и глупые сказания о своих богах, ибо представляли их не богами, но людьми. И о происхождении мира они передали нелепые и противоречивые сказания. Кроме того, они то вводили множество богов, то говорили о единовластительстве Божием. И тогда, как одни признавали промысел, другие отвергали его бытие. Поэтому Еврипид в Фиесте делает следующее признание: «С полною надеждою изучаем мы многое, но напрасно трудимся, и ничего-то мы не знаем». Таким образом, они невольно признаются, что не знают истины. «Но были, — говорит он, — люди Божии, исполненные Святого Духа и истинные пророки, самим Богом вдохновенные и умудренные, которые получили свыше ведение, святость и праведность. Они-то удостоились чести быть сосудами премудрости от Бога, по которой они говорили о сотворении мира и о всем прочем. Все они говорили согласно друг с другом и о том, что было прежде них, и о том, что совершалось при них, и о том, что ныне исполняется пред нашими глазами. Поэтому-то мы уверены касательно будущего, что оно также исполнится, как свершилось первое. И прежде всего, пророки согласно научили нас, что Бог сотворил все из ничего. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездною, и Дух Божий носился над водою. Таким образом, материя, из которой Бог сотворил и устроил мир, получила начало и создана от Бога. Затем Феофил подлинными словами Библии передает историю шестидневного творения и освящения седьмого дня, в заключении чего говорит: «Этого семидневного творения никто из людей не может надлежащим образом ни объяснить, ни изобразить всего домостроительства его,
хотя бы имел 1000 уст и 1000 языков, даже хотя бы кто жил 1000 лет на этом свете, и тогда не будет в состоянии об этом сказать что-либо достойным образом по причине превосходного величия и по богатству премудрости Божией, присущей в этом шестидневном творении. Многие писатели, подражая сему, пытались рассказать творение мира, однако не сказали даже искры, похожего на истину. Библейский рассказ о творении Феофил истолковывает и в буквальном, и в переносном смысле. Так, например, море он сравнивает с миром, в котором закон Божий и пророки, источающие сладость, милосердие, правду и учение святых заповедей, уподобляются проливам рек и источников, питающих моря. Острова, имеющие спокойные места и пристани, уподобляются святым церквам, в которых, как в благоустроенных пристанях, сохраняется учение истины, к которым прибегают желающие спастись, как скоро они сделаются любителями истины и захотят избежать гнева и суда Божия. Те три дня, которые были прежде создания светил, суть, по мнению Феофила, образы Троицы, Бога и Его Слова и премудрости. Последнее толкование важно в том отношении, что святитель Феофил, первый из отцов Церкви, употребил слово «Троица». В творении человека он останавливает внимание своего слушателя на таких особенностях, которые отличают создание человека от создания других земных предметов и живых существ. «Словами сотворим человека по образу и подобию нашему», — говорит Феофил, — «Бог, во-первых, показывает достоинство человека. Сотворив все словом, он как бы почитал это маловажным, и только создание человека бессмертного почитает делом, достойным своих рук». Далее, как бы нуждаясь в помощи, Бог говорит: «Сотворим человека по образу и подобию». Никому другому не сказал он «сотворим», как своему слову и своей премудрости. «И создал Бог человека из персти от земли, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и человек стал живой душой». Поэтому весьма многими душа названа бессмертною. Сотворив человека и дав благословение на то, чтобы он размножался и наполнял землю, Бог все покорил его власти и господству.

Покончив с толкованием творения, Феофил опять возвращается к библейскому тексту и говорит о помещении человека в раю с запрещением есть плоды от дерева познания добра и зла, о сотворении Евы, о грехопадении первых людей и наказании за него. На историю грехопадения он должен был прервать нить библейского повествования, так как Автолик превратно истолковал хождение Бога в раю, видя в этом случае ограничение Бога пространством. И думая поймать Феофила на противоречие с его прежним указанием на невозможность ограничить Бога каким-либо местом. Феофил пояснил Автолику, что Бог и Отец всего необъятен и не находится в каком-либо месте, ибо нет места упокоения Его. Слово же Его, через которое Он все сотворил, будучи Его силою и премудростью, приняв вид Отца и Господа всего, оно ходило в раю под видом Бога и беседовало с Адамом. И само Священное Писание научает нас, что Адам говорил, что он услышал голос. Что же такое голос, как не слово Бог, которое есть и Его Сын? Не так, как ваши поэты и мифологи говорят о сынах богов, рожденных от совокупления, но как истина сказывает, Сын есть Слово, всегда сущее в недре Бога. Но прежде, нежели что-либо произошло, Бог имел Его советником, так как Он есть Его ум и мысль. Когда же Бог восхотел сотворить то, что Он определил, Он родил сие Слово, вне проявленное, перворожденное всей твари, не так, однако, чтобы Сам лишился Слова. Но Он родил Слово и вместе со Словом всегда пребывал. Посему нас учат Священные Писания и все духоносцы, из них Иоанн говорит, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». Показывая этими словами, что и сперва был один только Бог, и в Нем Слово. Потом Он говорит, «Бог был Слово, все через Него сотворено, и без Него ничто не сотворено». Итак, сие Слово, которое есть Бог и от Бога рождено, Отец Вселенной, когда хочет, посылает в какое-либо место, и оно, посланное Богом, когда является, бывает слышимо и видимо и находится в известном месте. Феофил разрешает и другой недоуменный вопрос, вызываемый историей грехопадения, именно, каким был человек до грехопадения, смертным или бессмертным по природе. По мнению Феофила,

получил от него в награду за это бессмертие и сделался бы Богом. Если же уклониться к делам смерти, не повинуясь Богу, сам был бы виновником своей смерти, ибо Бог создал человека свободным и самовластным. Как непослушанием человек навлек на себя смерть, так повиновением воли Божией желающий может доставить себе вечную жизнь, ибо Бог дал нам закон и святые заповеди, исполняя которые всякий может спастись и, достигнув воскресения, наследовать нетление. Из своего повествования Феофил делает заключение, что только одни христиане обладают истиной, так как научены Святым Духом, который говорил в святых пророках и все предвозвестил, тогда как языческие мудрецы, поэты и историки, не опиравшиеся на достоверные источники, не могли сказать об этом истины и ввели множество богов, которые сами родились после возникновения городов, войн и так далее. Если же в языческих сочинениях встречаются правдоподобные, приближающиеся к истине известия, то они представляют результат знакомства с несомненно истинными сказаниями пророков. И так, говорит Феофил Автолику, должно учиться желающему учиться. Старайся же чаще со мною сходиться, чтобы, слыша еще живую речь, верно узнать истину.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 18-го псалма «Небеса поведают славу Божию» — древняя сербская мелодия XIII века.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. Я приветствую вас вновь и рад продолжить с вами беседу о молитве, о том, как молиться современному человеку. Мы в прошлой нашей передаче говорили о том, какие чувства должны сопутствовать нашей искренней, истинной молитве. Говорили, заканчивая прошлую нашу передачу, что никакого успеха в молитве мы не добьемся, если не будем относиться к Господу с огромной любовью, а также с благоговейным трепетом. Как я уже говорил, если можно так применить к Богу такое выражение, с большим, с великим уважением. Нужно чувствовать свою дистанцию. Да, Бог — это Отец Небесный, и мы Его любим очень. Но, с другой стороны, никакого такого понебратства здесь не должно быть. Мы должны чувствовать эту дистанцию, испытывать благоговейное уважение к Господу. Снова возвращаемся к смирению, о котором мы говорили в одной из наших передач уже. И далее говорим о условиях, которые помогут нам добиться в молитве какого-то успеха. Это вот следующее условие, помогающее нам добиться каких-то успехов в молитве, вновь требует от нас терпения и смирения. Нам всегда хочется поскорее добиться результатов, пойти каким-то особенным ускоренным путем, если возможно, перепрыгивая через ступени. А гордость так и подсказывает. У меня все хорошо получается, я уже многого достиг. Незачем мне задерживаться на этом этапе. При таком размышлении человек, находящийся на начальных степенях молитвы, может возомнить себя уже достигшим, если не совершенство, то уж, во всяком случае, немалых высот в молитве. А это прямая дорога к бесовскому обольщению. Святые отцы называли это обольщение прелестью, то есть самообманом. Лесть — это обман. Прелесть, прельщение — значит самообман. Между тем, мы должны помнить, что никаких быстрых успехов этой ускоренной терапии молитвенной не бывает. Восхождение в молитве требует труда, времени и смиренного ожидания дара от Бога. Очень важно терпеливо работать над собой именно в настоящий момент, а не смотреть в будущее. Вот когда я достигну того-то и того-то. Так что еще одно непременное условие для того, чтобы беседа с Богом состоялась, это, словами одного священника, чистые намерения. Это значит, что, молясь, мы должны думать и желать не достижения каких-то высот и прекрасных благостных состояний, а просто радоваться возможности быть с Богом. Тут все просто. При встрече с любимым человеком мы испытываем радость, и это прекрасно. Но если мы будем ждать встречи только потому, что хотим поднять себе настроение, то это уже эгоизм. Так как тогда окажется, что все стремления наши направлены на то, чтобы доставить удовольствие себе, а не любимому. Человек с такими чувствами не может быть настоящим собеседником. Не может он по-настоящему увидеть и любить другого, потому что на самом деле он нужен себе лишь сам. Он сам, и все, что он делает, нужно ему только для эгоистического какого-то удовольствия и радости. Так и с Богом. Если целью молитвы мы ставим не встречу с Богом, не общение с Ним, Отцом Небесным, а достижение там состояния блаженства, то мы оказываемся на деле совершенно непроницаемыми для Бога, так как оказываемся обращены на себя. Бог как личность нам не нужен, а Он нам тогда и не открывается. Как для по-настоящему любящего быть с любимым, общаться с любимым есть великое счастье, так и встреча с Богом, естественно, сопряжена с блаженством. Но повторяю, что мы должны не искать этого блаженства. Оно придет, если будет угодно Богу. Об этом приходится говорить, потому что многие люди говорят: вот я молюсь уже какое-то время. Сначала я что-то чувствовал раньше, когда пришел к вере, а сейчас я уже ничего не чувствую. Так вот, не надо, я повторяю, искать чего-то в молитве. Не надо стремиться к обретению каких-то состояний. Если Богу будет угодно, Он даст нам эти состояния. Нужно просто радоваться этому великому счастью, этой великой возможности общаться с Господом, который слышит тебя, который откликнется на твои молитвы. Да? Может быть, не сегодня, может быть, вообще пока, в ближайшее время не откликнется, но который, безусловно, слышит тебя. Слышит. Бог слышит все наши молитвы.
И если не дает каких-то состояний или не отвечает, значит, ему угодно так. Итак, в нашей молитвенной жизни, или, вернее, скажем так, в нашем молитвенном пути мы должны главной и чистой целью полагать общение с Господом. Мы знаем, что для этого от нас требуется в том числе и упражнение в молитве. И мы должны с терпением, не торопя события, добросовестно трудиться на этом поприще. Молитва, как и всякое дело, которому надо учиться, имеет свои степени. Господь открывается на всяком уровне молящегося, но по мере терпеливого и упорного совершенствования в том, что в молитве зависит от нас, Господь, если можно так выразиться, открывается все ярче и сильнее. Великий знаток духовной жизни и подвижник XIX столетия, святитель Феофан Затворник, говорит, что молитва, она тоже не одинакова у новоначального и уже человека, подвизающегося в вере и в молитве, да, что молитва имеет определенные степени, уровни, что ли. У новоначального это одна молитва, а у человека, уже какое-то время подвизающегося в подвиге, у него совершенно другая молитва уже. Давайте вот посмотрим, что говорит святитель Феофан нам об этом. Это достаточно интересно. Святитель Феофан сказал, что на самом таком вот первом уровне, когда человек только еще знакомится с Богом, знакомится с молитвой, на самом первом уровне у него присутствует молитва телесная или делательная, как говорит святитель Феофан. Делательная молитва заключается в чтении молитв, в стоянии, поклонах. Внимание на этой ступени постоянно отбегает, сердце не чувствует Бога, болят ноги, тело испытывает чувство сильной усталости, хочется поскорее закончить молитву. Тут необходимы терпение и труд. Далее, следующий уровень молитвенный, так называемая внимательная молитва. На этой ступени ум уже научается сосредотачиваться во время молитвы. Человек проговаривает молитву внимательно. Ум уже не отвлекается, но погружен в произносимые слова. Третья ступень, или степень, да, молитвенная, по святителю Феофану Затворнику. Третья степень – это молитва чувства. Помните, да? Вторая ступень – это молитва внимательная, когда ум уже сосредотачивается на словах молитвы, понимаем мы, что читаем. Третья степень – это молитва чувства. От мысли человек переходит к чувствам. Если раньше он был погружен в слово о покаянии, как бы умственно вот переживал покаяние, то теперь он испытывает самое глубокое покаяние как чувство. Если раньше он был сосредоточен на прошении, то на вот этом уже этапе он глубинно переживает, чувствует недостаток просимого. Ну, например, «Господи, научи меня непоколебимо доверять Тебе». Если на втором уровне человек только умом это понимает, «Господи, научи меня непоколебимо доверять Тебе», то вот на третьем, как святитель Феофан назвал это, молитва уже чувство, он чувствует все, что он произносит, о чем молится. Он уже понимает, что он страдает без вот этого упования непоколебимого Богу, что он нуждается вот в этой вот крепости веры, да, то есть он переживает этот недостаток просимого. Тот, кто достигает этой ступени, молится уже без слов, но переходит от чувства к чувству все выше и выше. На этом этапе чтение и даже вообще мышление может прекращаться, человек просто пребывает в чувстве. Четвертая степень молитвы – это молитва духовная. Она приходит, когда чувство в человеке становится непрерывным. Такая молитва – дар Духа Божия, который сам молится в человеке. Святой Феофан Затворник называет эту степень последней степенью молитвы, постигаемой нашим разумом. То есть это просто предстояние в каком-то чувстве, например, в чувстве изумления перед Богом, в чувстве благоговейной радости, в чувстве священного трепета, в чувстве благодарности –
в чувстве, я не знаю, переживания горечи от того, что человек настолько несовершенен. То есть полностью вот это чувство, в основе которого лежит, конечно, любовь к Богу и желание общаться с Ним, это чувство всецело захватывает человека. Это четвертая степень молитвы. Однако есть еще последняя, пятая степень молитвы. Это молитва, непостигаемая умом. Это молитва, которая выходит за пределы человеческого сознания и понимания. На этом этапе Господь непосредственно открывается молящемуся. И это откровение непостижимо и невыразимо ограниченными человеческими разумом и словами. Такая молитва бывает только у высших подвижников. И то не часто, а настолько, насколько это угодно Богу. То есть вообще подвижники молитвенные, они на четвертой ступеньке вот этой молитвенного уровня, можно сказать, останавливаются. Это молитва, как предстояние Богу в каком-то чувстве. Но есть еще и пятый уровень, самый высший, как у преподобного Серафима Саровского, когда он был, помните, воссиял весь и осветился Духом Божиим, как у других подвижников. Это когда человек всецело как бы осевается, да, пронизывается, проникается этой божественной славой, которая сияет из него, в нем, и человек сам не понимает, что с ним происходит, когда Бог ему непосредственно уже открывается. Ну, нам об этом думать нечего, это нас ввиду нашего такого духовного несовершенства, конечно, не касается. Нам, дай Бог, мы обычно на уровне втором часто останавливаемся, то есть на уровне умственного понимания того, о чем молимся. Дай Бог, чтобы потихонечку мы со второго на третий уровень переходили, не просто умом понимали что-то, а еще и чувствовали, да, как бы ориентируясь вот на это прошение, чувствовали и переживали подлинно то, о чем молимся, словами и умом. Но, конечно, уже на самом высшем уровне можно достичь непрестанного предстояния в чувстве, как я уже сказал, какого-то радостного изумления или трепета, или благодарности Богу. Ну, а пятом, самом таком высшем уровне, когда Бог непосредственно молящемуся открывается, даже думать нам нечего. Это по великой милости дается только высшим подвижникам. Итак, вот по таким, как говорит святитель Феофан Затворник, по таким ступеням молитвы, при наличии подлинного смирения и покаяния, а также жажды встречи с Богом, а не эгоистического стремления достичь какого-то очередного состояния, человек и имеет возможность восходить в общении с Господом все выше и выше. А теперь, когда мы поговорили о том, с каким состоянием души человек должен подходить к молитве, рассказали о основах духовной жизни, пора перейти к практической стороне. Как научиться молиться? Один пожилой священник рассказывал о том, как когда-то в юности получил важный совет, которому успешно следовал всю свою жизнь. Он обратился к опытному священнику с просьбой дать совет, как правильно молиться. Молодой человек ожидал, что батюшка прочитает ему краткую лекцию о молитве, даст конкретные указания на этот счет. Священник же ответил просто. Он сказал: «Просто разговаривай с Богом». И тот священник, которому дан был этот совет, говорил, что всю жизнь, начиная молиться, он вспоминал этот предельно простой совет. И всю жизнь это помогало ему и вдохновляло его на молитву. Этот предельно простой совет хорошо бы и нам всегда помнить. Просто разговаривай с Богом. Если каждая наша молитва будет беседой с Богом, пусть не сразу полноценной, но искренней, то человек, безусловно, имеет возможность достичь в деле молитвы больших высот и успехов. Мы знаем примеры многих святых, которые, едва обратившись к Богу, уходили в безлюдные места и всю оставшуюся жизнь взывали к Господу. В минуты радости они благодарили и славили Творца, в минуты отчаяния взывали о помощи. Когда наваливалась усталость, просили силы усердия. Когда случались беды, умоляли подать терпение и смирение. Во время бесовских нападений просили защиты. Так вся их жизнь проходила в постоянном общении с Господом. Без всяких там приемов каких-то особых, да, и они просто вот так всегда всю жизнь, беседуя с Господом, открывая Ему душу, поверяя свою радость и грусть, они достигали высот святости, без всяких пособий по молитве и особых советов.
Однако такой путь сопряжен с опасностями. Почему? Поясню. Во время молитвы наша душа испытывает особые состояния. Можно сказать так, входит в особый режим существования. И, естественно, не зная верного пути, наша душа может уклониться от правильного пути и повредиться. Именно поэтому, как всем известно, секты, не имеющие учения о правильной духовной жизни, калечат психику. Кроме этой субъективной опасности, то есть душевно повредиться, есть еще, конечно, и объективная. Во время молитвенных состояний наша душа соприкасается с потусторонним миром, в котором действуют, как мы знаем, злые силы, злые бесовские силы. Так вот, как не подпасть, даже не ведая того, под их влияние, как не стать их жертвой? Предание церкви хранит множество советов касательно молитвы. За 2000 лет существования церкви множество святых прошли сложным и опасным путем молитвы. И нам незачем начинать с нуля. Гораздо разумнее будет прислушаться к голосу церкви и идти путем молитвы не на ощупь, ошибаясь и сбиваясь с курса, что может нам стоить и психического здоровья, или даже гибели души, а по дороге, проторенной великим множеством святых. Наверное, особенно важен этот опыт для нас, людей, живущих в миру, нагруженных множеством обязанностей и не имеющих возможности день и ночь без устали взывать к Богу. Да и зачем пытаться найти тропу в глухом опасном лесу, когда множество лучших проводников предлагают нам в помощь свой опыт, свои знания? Попытаемся привести здесь основные рекомендации, которые помогут нам успешно продвигаться в деле молитвы. Во всяком деле важно начало. Как бегун перед стартом принимает специальную позу и замирает в ожидании начала забега, так и мы должны собрать силы своей души перед началом молитвы. Неправильный старт грозит спортсмену провалом забега. Отсутствие должного внимания к подготовке молитвенный предполагает большую вероятность того, что через несколько минут мы забудем, чем занимаемся. И в то время как глаза и губы наши будут произносить слова молитвы, мысли наши будут блуждать очень далеко. Итак, далее мы поговорим о практических, вот этих вот практических вещах применительно к молитве. Я дам вам несколько советов, которые помогут нам с вами лучше, удобней молиться. Первое. В молитвослове перед началом утренних молитв дается указание. Иногда текст совета может разниться, но смысл его остается одним и тем же. «Встав ото сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, поставляя себя перед всевидящим Богом и сотворив крестное знамение, говори во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». После этого немного помедли, пока все чувства твои утихнут, и мысли твои оставят все земное, и тогда начинай молиться. Итак, первое, что следует сделать, приступая к более или менее продолжительной молитве, это подготовиться к ней. Начиная любое серьезное дело, мы некоторое время готовимся к нему, обдумываем план действий, да, собираем все необходимое для его выполнения. Тем более мы должны подготовить себя к разговору с Богом. Мы должны заставить свой ум оторваться на время молитвы от всего, чем он постоянно занят, и сосредоточиться только на молитве. Мы должны постараться внести некоторый порядок и спокойствие в тот хаос, в котором нередко находятся наши мысли и чувства. Чтобы добиться тишины и спокойствия в нашей душе, без которых невозможно встретиться с Богом, нам и предлагается постоять некоторое время молча. Предлагается попытаться осознать тот факт, что Господь всегда с нами, и что в данный момент Он тоже обращен к нам. Митрополит Антоний Сурожский советует: встаньте спокойно перед тем, как молиться. Встаньте перед иконами. Спокойно, закройте глаза. Представьте себе, почувствуйте, что Господь смотрит на вас. Осознайте величие и торжественность, священность этого момента. Подумайте о своем недостоинстве. И, наконец, почувствуйте огромную любовь, с которой Господь обращен к вам. Не нужно торопиться.
Пускай все эти чувства постепенно найдут отклик в нашем сердце, и тогда можно будет постоять перед Богом, переживая одновременно и чувство благоговения, и чувство осознания своего недостоинства, и любовь Божию. Тогда уже можно приступать к дальнейшей молитве. Можно побыть в состоянии молчаливого предстояния Богу и подольше. Это уже полноценная молитва. А потому не надо бояться напрасно потратить время, отнять его у молитвы. И вот если мы чувствуем, что становится сложно дольше удерживать внимание, то тогда уже следует переходить к основной части молитвы. На этом давайте сегодняшнюю передачу, братья и сестры, закончим. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко. С Богом!

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Живая вода. Сегодня не парный день, все парильщики свободны. Да хоть бы и гостей мыли, извинились бы для такого раза. Сергей Иванович хозяин, выздоровел, приехал в бане. Так и сказал Горкин, только нас из пролетки подхватили, и все молодцы в один голос закричали, радость-то нам какая! Мы с вас, Сергей Иванович, остатнюю болезнь какая не есть, скатим, болезнь в подполье, а вам здоровье. Знаю, какие вы молодцы, спасибо. Ну, скачивайте болезнь, валяйте. Весело говорит отец, взбегая по стертому порожку у тридцатки, и я за ним. Как сказал он, валяйте, так у меня и заликовалось сердце. Здоров, папашенька, прежний совсем веселый. Когда он рад чему, всегда скажет и головой мотнет, валяйте. Тридцатка — самая дорогая баня, 30 копеек, и ходят в нее только богатые гости, чистые. А захочет кто пустить пыль в глаза, плевать нам 3 гривенника, грязно, коль одет, приказчику сборки ни за что не пропустит, а то чистые гости обижаться могут. Да и жулик проскочить может, в карманах прогуляться, пригляда такого надо, как в дворянских за гривенник или в простых за пятак. Тридцатка невелика, по стенам пузатые диваны с мягкими спинками, накрыты чистыми простынями, вылеживаться гостям, простывать. Отца чуть не под руки ведут молодцы, усаживают, любуются. И меня тоже парадно принимают, называют молодой хозяин. И Горкина ублажают, все его уважают, любят. Когда я бываю в бане, всегда любуюсь на расписанные стены. Лебеди по зеленой воде плывут. А на бережку белые каменные беседки на столбиках, охотник уток стреляет, и веселая свадьба боярская, весело так расписана, как в театрах. Народу набилось, полна тридцатка, все глядят на отца и на меня, мне даже стыдно. Горкин доволен, что ребята так деликатно себя оказывают, говорит мне, что это за денежки не купишь, душой любит, и отец рад ребятам. Привык к народу, 3 недели не видал, соскучился. Без путя не балует. Под горячую руку и крепким словцом ожгет. Да тут же и отойдет, никогда не забудет. Если кого сгоряча обидел, как уезжать, тут же и выкликнет. Весело так в глаза посмотрит, скажет, ну, кто старое помянет. И всегда 5 алтынный, 2 гривенный нашарит в жилеточном кармашке. Валяй, скажет, только не валяйся. Поправляться, ребята, приехал к вам. Да вправду сказать и соскучился. Всегда окачку любил, а теперь добрый человек присоветовал. Видали чай у меня героя-то нашего Махорова, севастопольца? Вот-вот самый он на деревяшке. Я и до него примечал, как прилив в голове, всегда со студеной окачки легчало мне. Все говорят, да как же, с первое средствие, как вы превышные. Советуют, кто постарше, сперва в холодной помыться, без веничка, без пару, облегчиться, перегодить. А там тазиков 20-30 невысоких легких голову-то и подхолодит. Кровь свободнее ровнее пойдет, банька-то ей дорожку пооткроет. В замеленные окошки с воли стучат чего-то, а это банщицы, сторожихи, хозяина просятся поглядеть. А им говорят, а после окачки увидите, пошутит с вами. Мы слышим заглушенные бабьи голоса. «Здоровится вам, Сергей Иванович! Банька Господь даст, все посмоет!» «Слышите меня, Сергей Иванович? А это я, Анисья!» «Здравствуйте, голубчик Сергей Иванович! А это Анна и Анна! Аннушка!» «И я тут, Сергей Иванович! Поле-то! Слышите голосок-то мой?» «Поле горластое, все бывало вы меня так, соскучилась я по вас. Как разрядилось-то соколу-то показаться, покрасоваться, на Пасху чисто. Да ведь праздник, вот я и расфронтилась, глазки повеселить. Все подают голоски. Я признаю по голоскам Анисью Балагуриху и всегда скромную тихую Анну Ивановну, Аннушку, которую все зовут Пригожей, и глазастую бойкую Полю с огоньком, сказал как-то отец, которая, бывало, меня мыла, маленький был, когда и мне было ее стыдно. Признаю и Анисью Синеглазку, у которой в деревне красавица дочка Таня, ровесница мне, и старшую сторожиху Катерину Платонну, чернявую по прозванию Галка, а ее так прозвал, и все стали так называть, она и не обижалась, черненькая. И хрипучую полугариху, которой в старый Иерусалим ходила, и толстуху Домну Панферовну. Все собрались под окнами тридцатки, все хотят поглядеть на сокола нашего. Все рады, сороки, стрекотухи. Горькин их так зовет. Все хотят пошутить с отцом, хоть в отдушинку покричать. Отец велит открыть форточку и кричит: «По строгому хозяину соскучились», оттуда все разом: «Уши строгие», и весело смеются: «С полькой-то, во как строги, то-то она и разрядилась для строгости. По плетке вашей плачет, проплакали все глазки, подай голосок, Полюшка, чего молчишь?» «Спасибо бабочке за ласку вашу, за молитвы», — кричит отец. «Молебен слыхал, служили. После бани увидимся, а то поди, народ сбегается, не пожарли». Кричат, смеются звонкие бабьи голоса. Ребята говорят, и взаправду народ сбегается, спрашивают, чего случилось. День-то не парный, а чисто базар у бань. Им говорят, хозяин выправляется, окачиваться живой водой приехал. В форточку слышно, как голоса кричат: «Дай ему Бог здоровья! Слышь, Сергей Иванович, есть за тебя молитвенники, живи должей!» Отец машет к форточке, говорит шутливо: «Народу что взгомошили, да мы и впрямь пожарные не прикатили». Говорят довольные: «Такая, значит, слава про вас, а по замоскворечью и по всей Москве вот и бежит народ». Приходит цирюльник Сайсаич, его еще зовут Кантонист. Почему так зовут, никто не знает. Он не весь православный, а только выкрест. Отец его был николаевский солдат. Он очень смешной, хромой, лысый и маленький. Хорошо знает по болезням, не хуже фершала. И стрижет, и бреет, и банки пиявки ставит, и кровь пускает, и всякие пластыри изготовляет. Не говорит, а зюзюкает. Зовут его за глаза Зюзюкой. А то он сердится. В женских банях Домна Панферовна знаменита, а у нас Сайсаич. Но Домна Панферовна больше знаменита, только ее зовут, как надо какой-то горшок накинуть или с животом тяжелое случится, особенно на масленице из блинов. Она как-то умеет живот поправить. Сай-Саич заворачивает отца в чистую простынку, густо намыливает ему щеки, начинает брить. «Не сего-то выздоровлеете, мы вас, самого молодого Зинника, сделаем за раз». «И чего сиви, Сай-Саица, не кликали? Сетинку такую запустили. Я смотрю и боюсь, как бы отец не велел по прошлому году обрить мне голову. Мальчишки все дразнили. Склизкой, склизкой. Отец все к лету голову себе брил и мне заодно, чтобы одному не скучно было. Хорошо не вспомнил, чтобы не скучно было. Теперь мы и без того веселые». Самый обед, они расходятся, отец велит лишним идти обедать, а оставленным для окачки говорит: «Понятно, не дело это, ребята, несрочное время выбрал, да вышло так, ну а после слажи поедите». «Да помилтесь, Сергей Иванович, какая беда, вы бы здоровы были, а с вами и мы всегда сыты будем». Все самые отборные, на все руки, и публику с гор катают, и стаканчики в иллюминацию заправляют, коли спешка, и погреба набивают, и чего только не заставь, все кипит. Тут и Антон Кудрявый, и Петра Глухой, и Лихой скатывает на коньках с гор Сергей, и Верткий Рязанец, и Ливон Умный, раздевается и молодец тридцатки здоровяк Макар, который мне на катки подстригает ножничками. И я дивлюсь, как он умеет не сделать больно с такими большими пальцами». Даже старший, который стоит за сборкой, высокий, черный, угрюмый всегда Акимыч, просит дозволить тазик другой скатить. Горкин говорит: «Легкая у тебя рука, Акимыч. Летость ногу мне выправил, студеный обливал, прямо меня восставил. А прокинуть тазик другой на хозяина с молитвой». Акимич особенный, молчальник. Говорят, на Афон собирается, внучку только в деревне замуж выдаст. У него в тридцатке всегда лампадка теплится перед образом в розовом веночке. На ложе покоится святая праведная Анна, а подле нее в каменной колыбельке белая куколка-младенчик, Рождество Богородицы. Он всегда на ногах за сборкой, получает за баню выручку, а одним глазком читает толстую книгу «Добротолюбие». Горкин его очень почитает за духовную премудрость. После баньки они вместе пьют чай с кувшинным изюмом и меня угощают, и беседуют о монастырях и старцах. Про Акимыча говорят, будто он по ночам сапоги точает и продает в лавку, а выручку за них раздает. Был он раньше богач, держал в деревне трактир. Да беда случилась, сгорел трактир, и сын-помощник заживо сгорел. Он и пошел в люди, и так смирился, что не узнать Акимыча. В горячую, где Каменка и Полог, мы всегда с Горкиным там паримся, Акимыч не советует. Кровь в голову ударит. Отговаривает и Горкин. А отцу хотелось сперва попариться. Он послушался стариков, сказал, ну что делать, слушаться надо стариков. Положили нам молодцы на лавке тростниковые свежие дорожки и потом кипятком ошпарили и принялись показывать мастерство. Взбили в медных тазах такую пену воздушно-духовитую, даже из таза выпирала, безе пирожное, и начали протирать руками с горячей пены, по всем-то суставчикам, косточкам проходить. До того ласково приятно, сердце даже заходится. Хочется постонать, поохоть, очень снутри щекотно, будто все разымается, все суставы, и хочется подремать, уснуть. Надо это умеючи, не каждый может, даже вреда наделает. Отец стал поохивать, постановать, так приятно. И Горкин стонал прямо, ох-ох-ох, и чего это дошлые со мной сделали? Всего-то всего разняли, ох-фу, вот, спасибочки милые, ох, во всем телесе поет, ох, не будя грех ублажаться так, ух-фу. И все не подымается, все Ливон его ублажает. А меня Сергей Катальщик ублажает, а отца двое самых отменных ублажает Антон Кудрявый и Лавкач Рязанец. А потом нас особенными мочалками протирали с горячей пены, и совсем телу нечувствительно, только горячим пышет, и слышно, как пузырьки шепчутся на теле, и покалывает чуть-чуть щекотно. Таких мочалок в лавках и не найдешь. Их банщицы наши, отменные мастерицы, щиплют из липовой мочалы, называется у них «пух липовый». Такая вот мочалка с большое гнездо воронье, а в ней-то и весу-то не слыхать, когда сухая. Когда у бань толпился народ, кто-то из молодцов сказал, «Живой водой приехал окачиваться Сергей Иванович». Запомнилось это мне. Я с нетерпением ждал, что такое живая вода. Знал сказку про мертвую и живую воду. А тут как будет? Чудо! Вымыли нас, и отец велел готовить тазы одной студены, теплой не разбавлять. Молодцы стали говорить, да можно ли сразу, словно студены не годится, хоть она и не зимняя ледяная, а в земле по трубам бежит, да земля еще не обогрелась. Пробуют из-под крана, чуть разве потеплее зимней, а отец, валяйте цельный. Но тут Горкин с Акимычем вступились, не годится-то. Горкин пальцем даже на отца погрозился, как на меня, не слушаюсь когда. Стали старики говорить, исподволь сперва надо, тазиков 10 средний вылить, а там посвежее, а потом уж и живой водой во здравие. Господи, благослови, не будет студеного удару, а то может и ушибить». Отец поморщился, «Да будь по-вашему, ладно, покорюсь, валяйте». Горкин и Акимыч крестятся, и все молодцы за ними. Священная будто начинается, а не простая баня. Спрашиваю шепотком Горкина, почему сейчас будет живая вода? А он тоже шепотком. Она папашеньке живот подаст. Жизнь, здоровьице. А почему? Молиная, да? Со крестом, да? Понятно, молиное, вишь, крестится все во здравие. Потому и крестят водой молиной, она жизнь подает. Отец спрашивает: вы, неразлучники, шепчетесь там чего, как тараканы? Стыдно мне сказать, а Горкин сказал: да вот любопытствует, что за живая вода. Давеча в народе был разговор, водой, мол, живой, Сергей Иванович, скачиваться приехали. Я и поясняю, от Писания сам Господь Христос исповедал, аз есмь вода живая, моленая, мол, вода, живая вода, Господня, оживит. В Писании апостоли так: «банькую водною, воглагольную». Отцу понравилось, перекрестился он, и всем понравилось. Акимыч тоже от Писания сказал: «купель, мол, банька, и из тазов скоти одинаково будет купель. Ежели с молитвой и верой приступает, будет, как от купели силаамской». А я знал про купели священной истории. И стали тазы готовить. Акимич велит легонько окачивать, не шибко высоко, в голову, чтобы не шарахнуло. Отец сразу: валяй, ребята. Я и вспомнил, как доктор Клин велел, чтобы слегка и невысоко, и сказал, осмелел. А отец смеется: ты еще поросенок учишь. Но тут Горкин с Акимичем вступились. Вон и доктор тоже говорил: послушайтесь, Сергей Иванович, тут не баня теперь, а Господи благослови, живая вода поливается на голову болящей, уж покоритесь. Нечего, видно, делать, говорит отец, скачивайте, ребята, как наши праведники велят. Я в праведники попал. И стали тихо окачивать. Сперва обливали молодцы, приговаривая: ну-ка, пославясь, болезнь в подполье, вам здоровье, вода скатится, болезнь свалится, вода хлещет, телу легче. И еще много других поговорок. Потом Горкин с Акимычем, и как принять таз, крестились и шептали. Горкину до головы не дотянуться, скамеечку ему приладили. И ни смеху, ни как раньше бывало при окачке, а все словно священное делают. И отец не кричит: живее валяйте, а крестится, да плечиками ежит, как студеная пошла. Тазов 30, пожалуй, вылили, обернули шершавой простыней и понесли в раздевалочку на пузатый диван, вытерли насухо, подложили под голову чистую подушку и отошли в сторонке. Меня, слава богу, не окачивали студеной, тепленькой майской окатили и тоже в простынку завернули. И стало легко-легко, и отцу легко стало. Свежая голова совсем, и сказал молодцам: вот спасибо, ребята, удружили. Так хорошо легко, будто и не болел. Утром вдруг полегчало, а теперь будто и совсем я прежний. А ему все на доброе здоровье дал бы Господь. Подремали чуть, всегда банька сморит немножко. Нежусь себе и поглядываю на расписанные стены. Лебеди на пруду, а то по Волге баржи плывут с кулями и голубями. Отец так велел нашему Василию Сергеевичу, однорукому маляру, самоучке. Все отец напевал: вот барка с хлебом прибольшая, кули и голуби на ней. Гляжу на стены и слышу, будто и он про картинки думает. Ежели Бог даст, все ладно будет, вот что хочу сделать. К преподобному пешочком, говорит Горкин, это первым делом. А я вот про что, картинки эти мы замажем. А на место их Василий Сергеевич постарается, а то в самделишнего живописца попрошу Петра Алексеевича Крымова, кума, он учитель рисования, большой мастер. Так вот я думаю, пусть из Писания напишет гостям в назидание силаамскую купель, как ангел силу дает воде, а болящие исцеляются. И еще вот про живую-то воду говорили, это из Евангелия, как Христос беседует с самарянкой: аз есмь вода живая. Ну как, праведники? Горкин с Акимычем говорят, что лучше и придумать нельзя. Хорошо бы еще крещение Руси написать, как в древние времена благоверный князь святой Владимир в реке русский народ крестил. Верно. И это пустим, только с Преосвященным посоветоваться надо, благословит ли. «Так ведь образа-то в банях полагаются», — говорит Акимыч. А Горкин поддакивает бородкой. «Для души польза, не от пустого какого слова воздержаться. И будто притча, грязь тела смываешь. Но так помни, так же надо скверну душевную смывать». Всем понравилось и стали просить: «Обязательно прикажите, Сергей Иванович, так расписать, и будет про наши бани великая слава во всю Москву». И тут вдруг Василий Васильевич заявился. С делами-то запоздал к обеду, приехал домой и узнал, лучше совсем отцу в бане даже окачиваться поехал. Очень жалел, что без него все было, не поспел. А на радостях, что хозяину полегчало, по дороге хватил маленько, стреляет глазом. Отец приметил и говорит совсем ласково: «Маленько намок косой, но не распекал». А Василий Васильевич с радостью так и кипит душой, оказывает: «Глядите, Сергей Иванович, душу мою, ну что мы без вас? Кто направит? Голову потерял, не спал, не ел, все из рук валится. А теперь давайте мне делов, сгорю!» Отец мигнул Акимычу, зельтерской ему прохладиться, а нам — ланинской апельсинной и Горкину — черносмородиной, а ребятам — красненькую за старанье. Так-то благодарил. И Акимыча не забыл, пятишную ему пожаловал, велел молодцам обедать и колбаски жареные на закуску вдоволь, и колбаски, как полагается, ну, всех обласкал. Ланинские прохладились, отошли. Помог нам Макар одеться, вызвали Сайсайча. А он старые обвязки отнял, свежими повязал, не хуже клина. Никакой боли не было, все подсохло. Выходим к пролетке, домой ехать. А тут бабы нас дожидаются, и такой-то гам подняли, будто стая гусей слетелась. Все такие нарядные, парадные, в новых ситцах, все-то лица белые, румяные, и такие-то стрекотухи, разве от них уедешь? Со всеми отец пошутил, каждое ласковое словечко подарил, а уж они-то ему опять веселый соколик наш. Дай, Господи, долго жить, здраво быть, а мы-то как горевали, столько не видамши, чего не передумали, а вы опять с нами, опять веселый, и мы веселые. Знаю, от души вы милые, спасибо бабочке, говорит отец и велит старшей Катерине Платоновне Галке выдать из выручки красную на всю артель сорочью, будете веселее песни петь. И опять крик поднялся, каждая норовит перекричать: «Вишневочку сладкой за ваше здоровье выкушаем! Не угощение нам, а ласка, дорога, Сергей Иванович, меня полю послушайте! Да не голосите, бабы, дайте словечко досказать, как увидала вас ясной глазки, солнышком будто осветило!» А это поле, самая эта красотка, так и хочет в глаза вскочить. Отец любуется на нее, такая-то яркая она, вся красивая, и шутит: «Ты сама, солнышко, ишь ты, какая золотая, разрядилась, как канарейка. А как же ей не рядиться, кто приехал-то? Об вас только и разговоры смеются бабы». А поле им: «А чего мне язык завязывать?»

коровы. Это старая полугариха сказала, а бабы на нее мели еще слабые, вовсе ясные, сокол прямо. «С вами и не развяжешься», — говорит отец. «Пошел, Гаврила». Гогочут, кричат вдогон, живые гуси, все уши прокричали. Отец велит Гавриле шашком, хорошо теперь подышать. Поднимаемся по Крымку к Калужскому рынку, мимо больших садов Мещанского училища. Воздух такой-то духовитый, легкий, будто березовой рощей едем. Отец отваливается к пружинистой подушке и дышит, дышит. Ах, хорошо! Уж очень воздух! В роще бы закатиться под Звенигород. Там под покос большие луга сняты у меня по Москве-реке. Погоди, Ванятка, даст Бог, на покос поедем. Большого покоса ты еще не видал. Уж и луга там, живой-то мед, а народ-то ласковый какой, Панкратыч. Всегда от него ласку видел, крендель-то как на именины мне поднесли, а уж нонче как встретили, вот это радость. Наш народ, Сергей Иванович, уж мне ли его не знать, пуще всего обхождение ценит, ласку, — говорит Горкин, — за обхождение чего он только не сделает. Верно пословица говорится, ласковое слово лучше мягкого пирога, как вот живая вода, каждого бодрит ласка, как можно. Опять лавочники глядят, как мы едем, и у ворот ждут, толпятся, глядят, как подкатываем лихо. «Помылись, поосвежевались, Сергей Иванович, не шибко устали. Теперь совсем пооправитесь, даст Господь!» Отец ходит с пролетки, быстро идет по лестнице, весело говорит. «Обедать скорее, есть хочу. Ботвинью не забыли?» Все бегают, тормошатся, гремят тарелки, звякают, падают ножи. В столовой уж накрыли парадно стол, сияет скатерть, горят в солнце малиновыми огоньками графины с квасом. И все такое чудесное, вкусное, яркое, что подают к ботвинье. Зеленый лук, свежие паровые огурцы, сама ботвинья, тарелочки балыка и белорыбицы, миска хрустально сияющего льда. Отец сбрасывает парадный сюртук, надевает часучевый свеженький пиджак, только что выглаженный Машей, весело потирает руки, оглядывая веселый стол. «Горку зовите, вместе будем обедать!» — кричит он в кухню. «Совсем хорошо!» «Легко!» — отвечает он матушке. «Живая вода прямо! А уж как встречали-то! Бабы все уши прокричали! А уж есть хочу!» Такая радость, такая радость.

0: Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14:00.

0: Шмелев всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений, школ, отмечал критик Иван Александрович Ильин. Он сам и направление, и школа. Он творит не по программе, а по ночным голосам своего художественного видения, которые зовут его и указывают ему путь. Он может писать только тогда, когда в нем зреет, когда созревшее овладевает им, когда одержимость его творческих тайников требует развязки и разрешения. Не он выбирает свой художественный предмет или образы, а они берут его». Шмелев вырос в Замоскворечье, в семье подрядчика по строительным работам. В доме всегда сохранялись традиции старинного благочестия. С большим уважением и любовью Шмелев относится к своему отцу. Об отце сохранились воспоминания в его книгах, рассказах, повестях. Отец не кончил курса в Мещанском училище. С 15 лет помогал деду по подрядным делам, пишет Шмелев. Покупал леса, гонял плоты и баржи с лесом и шипным товаром. После смерти отца занимался подрядами, строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжества, держал плотомойни на реке, купальни, лодки, бани, вел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинском, кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытие памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел. Эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики. Я остался после отца 7 лет. Патриархальными, религиозными... В доме Шмелева были не только хозяева, но и преданные замечательные слуги. Они рассказывали Ванечке об иноках, подвижниках, ходили вместе с Ваней в путешествие в Троице-Сергиеву лавру, знаменитый монастырь, основанный Сергием Радонежским, а Ваня в ответ читал им Пушкина и Крылова. Вот такому замечательному слуге, Горкину, посвящены многие страницы в романе Шмелева «Лето Господне». Шмелев довольно рано начал писать, еще в гимназии. Это были сочинения о природе, о литературе, о смысле жизни. Оживил интерес к писательству замечательный словесник Федор Владимирович Цветаев. Пятиклассник Шмелев получил, наконец, свободу. «Пиши, как хочешь и о чем хочешь». «И я ретиво записал», — вспоминал Шмелев. «Утро в лесу, русская зима, осень по Пушкину, рыбная ловля. Вот это было блаженство. Это было совсем не то, что задавалось раньше. Не труд и любовь к ближнему, как основа нравственного совершенствования. И ничем отличаются союзы от наречия. Это были живые, замечательные, бойкие сочинения». Перед выпускным классом Шмелев пишет свой первый серьезный рассказ. Он называется «Умельницы» и посылает этот рассказ в журнал «Русское обозрение». «В июле приходит ответ. Рассказ напечатан. Руки тряслись, — вспоминает Шмелев, — прыгали мысли. Я писатель. Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал. Что-то я должен сделать, особое, многое узнать, читать, вглядываться, думать, готовиться. Я теперь другой, другой». Но до настоящего писательства предстоял еще долгий путь. Шмелев интересовался очень многим. Он учился на юридическом факультете Московского университета. Он интересовался открытиями Тимирязева, увлекался ботаникой. В период начинающейся взрослости Шмелев разворачивается к религии. После женитьбы в качестве свадебного путешествия он избирает Валаамский Преображенский монастырь. Через 40 лет Шмелев пишет: «Я, юный, 20-летний студент, шатнувшийся от церкви, избрал для свадебной поездки, случайно или не случайно, древнюю обитель, Валаамский монастырь. Ныне я не писал бы так, но суть осталась и до ныне. Светлый, светлый Валаам». На Валааме Шмелев знакомится с замечательным старцем и иеромонахом Варнавой Гефсиманским. Старец предрек Ивану Сергеевичу крест страданий, укрепил его в писательском стремлении. Он сказал Ивану: «Превознесешься своим талантом». Шмелев думал: «Каким талантом? Каким же? Неужели? Неужели буду писать?» В сомнениях прошли ближайшие 10 лет. Действительно, почти на 10 лет Шмелев отошел от писательского труда, от литературного поприща. Служил чиновником в центральных губерниях России. Эта служба помогла ему накопить много материала. создать будущие реалистические образы. «Служба моя», — отмечал Шмелев, — «явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, укладку печеской жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство». В 1910 году, после появления повести «Человек из ресторана», Шмелев становится широко читаемым, признанным автором России. Он уже вышел в отставку, он целиком посвятил себя литературному поприщу. С этого времени Шмелев примыкает к товариществу знания, к содружеству литераторов, которое поддерживал Алексей Максимович Горький. И в целом творчество Ивана Сергеевича Шмелева распадается как бы на два периода. Это 1900-е годы, это направление радикальное, демократическое, реалистическое, и то, что следовало после 1917 года, это начало великого национального одухотворенного эпоса. Это следование традициям Достоевского, Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова. Истинно народным Шмелев становится после написания повести «Человек из ресторана». Повесть создана в форме сказа, в манере мало свойственный началу XX веку. Шмелев создает характер главного героя, официанта, служащего в фешенебельном ресторанном учреждении Москвы. Это маленький человек, и он продолжает типологию маленького человека XIX века. С другой стороны, здесь есть особенность. Это человек просветленный, это человек чуткий, думающий, содержательный, имеющий свою гордость и свое достоинство. Его преследует история, его жизнь и семья раскалываются. В финале романа главный герой переживает крах всех тех ценностей, всего того, что он медленно и мучительно собирал всю жизнь. Уходит из семьи дочь, отправляется в революцию сын. И вот главный герой понимает, что основное содержание человека — это быть слугою Бога, и говорит сакраментальные слова: «Без Господа не проживешь». Шмелеву удалось изобразить в начале XX века атмосферу нарастания тревоги, ощущения непрочности мира. Он, писатель, как бы над схваткой, позиционируя себя, будучи представителем белой России, монархической России, он сумел увидеть в революции, в наступающих исторических катаклизмах, некую общую вину. Он писал прежде всего о душе человека, о грехе человека, о добродетели человека, попавшего в молох истории, отойдя от политического доктринерства, отойдя от партийного отношения к истории России, миру. Правда, нужно сказать, что февральскую революцию 1917 года Шмелев встретил восторженно. Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах. Особенно взволновала его встреча с политкаторжанами, возвращавшимися из мест заключения в Сибири. «Революционеры-каторжане, — говорил Шмелев сыну Сергею, прапорщику артиллерии, — оказывается, очень меня любят как писателя. Я, хотя и отклонял от себя почетное слово «товарищ», я не люблю его, но они мне на митингах заявили, что я ихний, и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе. Они меня читали, и я облегчал им страдания». Однако октябрь Шмелев не принял совершенно. Правда, Иван Сергеевич не собирался, как многие представители интеллигентского круга, эмигрировать, уехать за границу. В 1918 году он покупает в Алуште дом с участком земли. Он хочет жить в Крыму, он хочет писать. Он создает здесь несколько замечательных произведений, таких как, например, «Неупиваемая чаша», сборник «Инородное тело». Под «Инородным телом» он понимает представителей всех сословий, которые предали и забыли Бога. Однако все же Шмелев решается уехать за границу. Каковы были причины? Расстрел сына. В 1921 году сын Ивана Сергеевича Шмелева был расстрелян Белокуна. Сказать, что Шмелев любил своего единственного сына, значит сказать очень мало. Он дышал к нему материнской нежностью. Он писал ему замечательные, лирические, чувствительные письма. «Дорогой мой, кровный мой, мальчик мой, крепко и сладко целую твои глазки, всего тебя. Вот проводили тебя на войну, снова из меня душу вынули». Он учил сына любить народ. «Думаю, мальчик мой, что много хорошего, даже чудесного, сумеешь увидеть ты в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное, в ком же его нет, сумей извинить его, зная историю, теснины его жизни, сумей оценить положительное в нашем народе». После гибели Сергея Иван Сергеевич едет в Берлин, а затем в Париж. Его страдания, страдания отца, не поддавались описанию. В эмиграции Шмелев пробует передать свои впечатления о господстве большевиков в Крыму в романе эпопеи «Солнце мертвых». Это работа 1923 года. Она вызвала восторженные отклики Томаса Мана, Амфитеатрова, Куприна. Борис Зайцев писал о Шмелеве первой эмиграции. Это писатель сильного темперамента, страстный, бурный, одаренный, подземно навсегда связанный с Россией, в частности с Москвой, а в Москве особенно с Замоскворечьем. Он замоскворецкий человек, им остался и в Париже, ни с какого конца Запада. Принять не может. Думаю, как и у Бунина, у меня наиболее зрелые его произведения написаны здесь». Лично я считаю лучшими его книгами «Лето Господне» и «Богомолье». В них наиболее полно выразилась его стихия. Это очень мучительная, очень своенравная, очень сверхнервная натура. В эмиграции Шмелев страдает. Ему некомфортно, ему одиноко. Он обращается к Куприну, которого не видел так долго. «Я по вас тосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело. И пишу я, разве уж так весело?» На миг забудешься, сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и такая тоска, тоска. Я не на шутку по вас соскучился. Доживаем свои дни в стране роскошной, чужой. Все чужое, души-то родной нет, а вежливости много. Все у меня плохо, на душе-то. И вот Иван Сергеевич находит в себе силы для того, чтобы вспомнить милую, родную, любимую, добрую Россию. Россию, находящуюся под сапогом большевистской власти. Роман «Солнце мертвых», роман «Эпопея». Многие спрашивали Шмелева, как у вас досталось сил написать это, завершить это. Это роман о смерти. Каждая глава посвящена умиранию животного ли, птицы ли, человека ли. Рефрен романа — образ пустых небес и мертвого солнца. Писатель передает ощущение богооставленности, уничтожение добра в человеке. Это мучает его прежде всего. Ему кажется, что настал каменный век с его звериными законами. Шмелев изображает время, когда люди от потрясений, от наступающих исторических катаклизм, голода и страха перестали удерживать себе образ Божий, расстали с ним. Эмиграция продолжает не принимать Шмелева. Его окружают люди либерально-демократического лагеря, далекие от православия и монархии. Ближе всего к Шмелеву по духу был Иван Александрович Ильин, семья Деникина, Куприны. В 1936 году Шмелева постигает еще одна утрата, еще одно горе. Умирает супруга Шмелева, Ольга Александровна. И вот к невзгодам ностальгии присоединяется и крест одиночества. В этом году Шмелев завершает работу над новым романом, который навсегда ведет Шмелева в историю русской словесности, быть может быть, и мировой литературы, «Лето Господне». Это описание христианского православного года через восприятие ребенка. Это радостный, добрый, живой, главное, живой мир. Иван Александрович Ильин писал о романе. Это не то, что было и прошло, а то, что есть и будет, сама духовная ткань верующей России. Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь величайшей простоте уточненную и несбываемую ткань русского быта. в словах точных, насыщенных, изобразительных. Вот тартанье мартовской капели, вот в солнечном луче суетятся золотинки, хряпкают топоры, покупаются арбузы с подтреском, видна черная каша галок в небе. И так зарисовано все, от разливанного постного рынка до запахов и молитв яблочного спаса, от разговин до крещенского купания в проруби. Все узрено, показано, насыщенным видением, сердечным трепетом, все взято любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением. Здесь все лучится от сдержанных, непроливаемых слез умиленной благодатной памяти. Россия и православный строй ее души показаны здесь силой ясновидящей любви. Эта сила изображения возрастает и утончается еще от того, что все берется и дается из детской души, вседоверчиво разверстой, трепетно отзывчивой и радостно наслаждающейся. С абсолютной впечатлительностью и точностью она подслушивает звуки и запахи, ароматы и вкусы. Она ловит земные лучи и видит в них неземные. Любовно чует малейшие колебания и настроения у других людей, ликует от прикосновения к святости, ужасается от греха и неустанно вопрошает все вещественное о скрытом в нем таинственном высшем смысле. К роману «Лето Господне» примыкает замечательный роман «Богомолье», где все сословия России представлены в едином паломничестве в Троице-Сергиеву лавру. Это замечательный, светлый, живой роман. Потом появляются такие произведения, как «Няня из Москвы», поэтический очерк «Старый Валаам», где Шмелев вводит читателя в атмосферу православного, древнего, старинного монастыря. Очерк «Милость преподобного Серафима», «Куликово поле». Шмелев пишет о Боге реалистично, пронзительно, задушевно. Его главная тема — это вторжение божественного промысла в земную жизнь людей. Это постоянное присутствие Бога в жизни человека. Этому посвящен и последний роман Шмелева «Пути небесные». Это необычный роман. Многие называли этот роман соблазнительным. История этого романа такова. Инженер Вайденгаммер посещает один из монастырей Москвы, и там он знакомится с послушницей, еще не принявшей, безусловно, пострига, Даренькой. Между молодыми людьми возникает любовь, и Даренька оставляет обитель и становится супругою инженера Вайденгаммера. Перед ней возникает очень трудная задача, очень сложная задача — открыть свет веры своему неверующему супругу, подарить ему радость, упование на Бога. У романа открытый финал. Шмелев, следуя великой традиции русской литературы, русского романного жанра, не расставляет все точки над «и», не создает некое нравоучение, некую скучную мораль. Жизнь и Дареньки, и Вайденгаммера, ее продолжение неизвестно читателю. На последних страницах романа они стоят у окна, окно открыто, открыто в сад, летний, бушующий цветением сад, они читают Евангелие. В этом есть надежда на то, что Вайденгаммер уверует вслед за своей милой и светлой супругой. Упование на то, что они будут счастливы, более высоком, более содержимом смысле. «Мое горячее желание», — писал Шмелев в последние годы жизни, — «работать около монастыря, жить около монастыря. Я ищу родной воздух», — писал он в 1948 году. Вот так получилось, что в июне 1950 года Шмелев отправился в паломничество в монастырь недалеко от Парижа. В день приезда в монастырь, 24 июня 1950 года, Иван Сергеевич Шмелев умер. Показательно и символично, что это был день именин старца Варнава Гефсиманского, того самого старца, который некогда благословил юного Шмелева на путь. Путь писательства, путь веры, путь жизни. А в книгах Шмелева для будущих поколений сохраняется и будет сохраняться истовая, добрая, живая, светлая Россия, не которая была и прошла, а которая есть и будет».
1: Вы слышали передачу, посвященную Ивану Шмелеву. Ее подготовила и провела Маргарита Дмитриева.

0: прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Санкт-Петербурге на полях 14-го Петербургского международного юридического форума состоялась встреча генерального прокурора России Александра Гуцана с генеральным прокурором Кыргызской республики Максатом Асланалиевым. В начале встречи Александр Гуцан выполнил поручение президента Российской Федерации Владимира Путина и вручил своему кыргызскому коллеге государственную награду – Орден Дружбы. Награждение стало знаком признания заслуг генерального прокурора Кыргызстана в укреплении двустороннего сотрудничества и развитии межведомственных связей между Россией и Кыргызстаном. 25-26 июня в Санкт-Петербурге пройдет юбилейный 10-й международный Невский форум. Тема этого года – государственное управление, единство в многообразии как ключевой фактор стабильности и эффективного развития России. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлудков, за 10 лет форум стал значимой площадкой для встречи ведущих экспертов, представителей власти, научного и образовательного сообщества, бизнеса и общественных институтов. На форум зарегистрировались около 1700 участников. Среди них представители Евразийской экономической комиссии, Государственной думы, Конституционного суда Российской Федерации, органов государственной власти субъектов России, ведущих университетов, научных организаций и крупнейших компаний. Около 100 участников – иностранные гости из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кубы и других стран. В программе около 30 секций, посвященных экономике, кадровой политике, цифровой трансформации, пространственному развитию, международному сотрудничеству и молодежной повестке.

Площадки нового разводного моста через Неву забетонировали первую сваю. Будущая переправа войдет в состав широтной магистрали скоростного движения. Губернатор Александр Беглов пояснил, с первой сваи начинается путь к уникальному сооружению, второму за 40 лет разводному мосту через Неву, с рекордным крылом длиной 61 метр и быстрой разводкой. Переправа в составе широтной магистрали скоростного движения имеет уникальную конструкцию и спроектирована в балансе с историческим обликом Петербурга. Она сохранит панораму соседнего финляндского железнодорожного моста. В Невском районе Петербурга запустили масштабное обновление дворовых территорий. Государственная административно-техническая инспекция выдала районной администрации все разрешения, необходимые для проведения работ. Планируется преобразить дворы на улице Ворошилова и на Товарищеском проспекте, сообщили в пресс-службе ГАТИ. Полноценное обновление обеих территорий рассчитывают завершить уже к предстоящей осени. Во дворе на улице Ворошилова сделают акцент на активный отдых. Здесь обустроят две игровые зоны для детей разных возрастов с батутами, каруселями и канатными городками, а также современные спортивные площадки с уличными тренажерами. На Товарищеском проспекте благоустройством охватят сразу три внутриквартальных сквера. Там отремонтируют пешеходные дорожки, восстановят газоны и высадят новые деревья. Возле местного детского сада появится тихая зона отдыха со скамейками, а в соседних скверах установят детский развлекательный комплекс с батутами и спортивный воркаут-кластер с канатным тренажером. В Красносельском районе Санкт-Петербурга завершено строительство современного спортивного комплекса. Объект, расположенный по адресу Павлинская улица, дом 14, строение 1, возведен компанией «Спорттек». Общая площадь трехэтажного комплекса составляет 5926 квадратных метров. Здесь планируется проводить районные городские соревнования по игровым видам спорта – мини-футболу, волейболу и баскетболу. Первый этаж комплекса состоит из двух игровых полей. Одно предназначено для спортивно-зрелищных мероприятий с трибунами на 480 мест, второе для тренировок с возможностью размещения 40 зрителей. Второй этаж имеет два универсальных зала для занятий хореографией, гимнастикой и спортивной борьбой. Также в здании оборудованы два зала общей физической подготовки, раздевалки, тренерские, судейские, методические медицинские кабинеты, помещения для персонала, буфет и гардероб. Открытие комплекса для посетителей запланировано на начало сентября 2026 года. К празднику выпускников «Алые паруса» в Петербурге усилят контроль за крышами домов в центре города. Особое внимание уделят зданиям, где чаще всего замечают руферов и нелегальные экскурсии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе жилищного комитета. По поручению городских властей в четырех центральных районах проверят 179 многоквартирных домов, где регулярно появляются посторонние. Для усиления контроля администрациям поручено закрепить ответственных за каждым зданием, ежедневно проверять, закрыты ли чердаки, добиваться блокировки рекламы нелегальных экскурсий через прокуратуру и передавать сведения об организаторах в комитет по печати, проводить контрольные закупки совместно с МВД и усиливать техническую защиту домов. Отдельно в жилищном комитете отметили необходимость расширять видеомониторинг. Школьники под руководством садоводов посадили овощи в Раевском сквере в парке Героев Пожарных, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга. Особенно увлекла всех история посленовых. Кто бы мог подумать, что картошка, которую мы едим каждый день, когда-то была декоративным цветком, а потом стала вторым хлебом для целых народов. Вспомнили, что помидоры и картофель – близкие родственники, а их родина – далекая Южная Америка, говорится в сообщении. Кустики садовой земляники, ростки капусты, перцев, сельдерея и тыкв образовали зеленые лаборатории, которые станут образовательной средой для всех посетителей. Сезон тихой охоты в Ленинградской области официально открыт. В лесах региона появились первые подосиновики. О своих вкусных трофеях рассказал известный петербургский биолог Павел Глазков. По его словам, он обнаружил во Всеволожском районе крепкие, абсолютно чистые подосиновики. Специалист посоветовал прежде всего искать подосиновики в максимально увлажненных локациях, низинах, местах вдоль болот и старых осушительных канавах. Помимо подосиновиков, в лесах Ленинградской области заметили и первые лисички. Однако они еще совсем крошечные, их высота не превышает пары сантиметров.
И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 26 июня переменная облачность без существенных осадков, 19-21 градус тепла, атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В субботу пасмурная погода, без существенных осадков, днем плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 758-759 миллиметров, относительная влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без существенных осадков плюс 19-21, в субботу пасмурно, днем без существенных осадков плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории российского государства и русского общества. Мы говорим об эпохе царя Алексея Михайловича, о Разинском бунте. И напоминаю, что сегодня наша 92-я программа, и мы вновь возвращаемся к драматическим событиям осени 1669 года. В нашей прошлой программе мы говорили о том, что попытка разинцев в сентябре 1669 года при посредничестве астраханцев примириться с московскими властями не дала никакого результата. И здесь главную роль сыграло несогласие Разина, его конфликт с астраханским воеводом Иваном Семеновичем Прозоровским, требовавшим у Разина прекратить принимать в свой отряд беглых и вернуть всех беглых, которые примкнули к нему вот с сентября 1669 года, властям. Разин решительно Прозоровскому в этом отказал, и вновь конфликт стал неодолимым. Надо сказать, что немцу Вадерусу, который, в общем, пытался играть роль посредника между Прозоровским и Разином, Разин ответил достаточно грубо в отношении Прозоровского, пригрозив ему насилиями, пригрозив рассчитаться с ним. И, в общем-то, с этого момента, видимо, конфликт уже прошел точку невозврата, как сегодня говорят многие наши соотечественники. По пути на Дон, на острове между Кагальницкой и Ведерниковской станицами, Разин устроил городок Кагальник, который обнес валом. Сюда же Разин вызвал из Черкасска свою жену и брата Фрола Тимофеевича, и тем самым на Дону возникло два казачьих стана, два казачьих образования. Коренной Дон, да, служил и представлял собой Черкасск, в котором продолжал атаманствовать мужественный казак Корнилий Яковлев, а в Кагальнике складывалась разбойничья ватага, явно поставившая себя уже вне закона, во главе со Степаном и Фролом Разинами. До весны 1670 года силы Разина продолжали пополняться. И надо сказать, что, видимо, Москва еще в тот момент надеялась на то, что авторитет Яковлева и, в общем, такая, скажем так сказать, политика кнута и прямика, она позволит справиться с разинцами без необходимого на то кровопролития. Весной 1670 года, уже после Пасхи, в Черкасск приехал из Москвы некий Герасим Евдокимов с царской грамотой, причем он был принят весьма почетно Корнилием Яковлевым. И Яковлев надеялся на то, что совместными усилиями с Евдокимовым удастся Разина убедить покаяться. Через три дня после приезда Евдокимова Яковлев созвал казачий круг, от которого нужно было послать выборных в Москву. И вот на этот круг явился из Кагальника Степан Тимофеевич, который грязными словами посла обругал и заявил о том, что Евдокимов Герасим Желез Московский послал не от царя Алексея Михайловича, а от московских бояр, которых уговаривали Евдокимова играть роль доносчика. Это было, конечно, грубым оскорблением, но самое главное, это показывало в полной мере, что Разин совершенно не намеревается и не собирается мириться с Москвой. Евдокимов был рассержен и обижен такими словами, резко ответствовал Разину, и Разин тогда потребовал бросить Евдокимова в Дон. Причем вместе с ним были утоплены еще несколько казаков, которые пытались защитить царского посла. Вот позиция Яковлева в этой ситуации мне, честно говоря, не совсем ясна, потому что то ли Разин появился не один из достаточно вооруженной силы, то ли Корнилий не хотел развязывать открытый гражданской войны на Дону. Но так или иначе, на какой-то момент после убийства царского посла Стеньк стал бесконтрольным хозяином в Черкасске. Формально Разин не отрекался от Бога. Более того, даже неоднократно говорил о том, что он человек верующий и Бога признает. Но при этом он всегда резко отзывался против священников, против церковных иерархов и вообще против богомольцев, которых называл царскими. Ему приписываются такие речи.
современниками. На что нужны церкви, к чему попы? Венчать, что ли? Да не все ли равно? Станьте в паре подле дерева, да проплешите вокруг него. Вот и повенчались. И здесь мы видим, что, скорее всего, религиозность разная. Ну, понятно, я не говорю здесь о какой-то там христианской этике или милосердии. Да? Достаточно посмотреть, сколько крови Разин пролил уже к Пасхе 1670 года. Но если говорить о его религиозности, то, видимо, она носила какой-то такой уже, конечно, полуязыческий, если не откровенно языческий характер, так или иначе. Есть легенда о том, что Разин так и поступал, набирал молодежь, делил ее на пары, подводил к вербе, заставлял парами вокруг вербе проплясать, таким образом совершал таинство брак. Хотя в какой степени такие сведения соответствуют действительности, абсолютно сказать сложно. Но, конечно, однозначно то, что в разинском движении с определенного момента мотивация поступков очень напоминала языческую. И вели себя разинцы так или иначе в значительной степени как язычники, а не как христиане. Из Черкасска в том же 1670 году Разин отправился вверх по Дону. Здесь к нему присоединился Васька Ус, беглый из тульских мест, который прославился тем, что он неоднократно разорял помещиков и вотчинников в тульских и воронежских местах, поскольку его ближайший Саул Сережка Кривой погиб ранее, о чем мы говорили в нашей прошлой программе. Разин сделал Уса своим Исаулом. Теперь уже у Разина было порядка 7 тысяч казаков, и на круге в Папшином городке Разин объявил о том, что он идет на Царицын. Царицын был взят разинцами вследствие измены его жителей, открывшими ворота под влиянием льстивых обещаний. К тому времени уже в Царицыне был другой воевода, не Унковский, а Тимофей Васильевич Тургенев. Он мужественно решил держать осаду, заперся в городской башне, но башня была взята штурмом, а Тургенев изувечен, искалечен и в таком виде брошен в реку. Разин укрепил городские стены и пытался объявить Царицын такой своеобразной своей столицей. Он объявил казакам свое намерение идти вверх по Волге под государевы города, избивать всех служилых приказных людей, то есть военно-политическую административную элиту, а потом идти и на Москву против всех бояр. К этому времени уже ситуация с разинским бунтом приняла такое острое положение, что по верху Волги против разинцев шли отправленные из Москвы стрельцы, а снизу на Нижней Волге к Черному Яру выслал астраханский воевода Иван Семенович Прозоровский. Стенька с реки оконные казаки Суши напали на стрельцов, которые расположились в лагере на одном из островков в 7 верстах от Царицына. 500 стрельцов было убито в ожесточенной стычке. Более 300 Стенька взял на свои суда в качестве пленных гребцов. И таковых было достаточно много, и все они передались своему новому батюшке, освободителю Степану Тимофеевичу, хотя их положение напоминало, конечно, положение именно, так сказать, галерных рабов. Затем Стенька решил обезопасить себе тыл, отправился вниз по Волге на Астрахань, где у него были свои агенты, грозившие вовремя открыть ему городские ворота. Астраханский воевод Иван Семенович Прозоровский был очень мужественный человек, он заботился об укреплении города, в том числе при помощи иностранцев. Кстати, именно значение Астрахани в тот момент постольку велико, поскольку именно в Астрахани был построен стоявший здесь первый русский корабль «Орел». Его капитаном был голландец Давид Бутлер, помогавший Прозоровскому в укреплении городских стен. Но, к сожалению, опять-таки вследствие передачи разинцам части горожан, Астрахань была взята через два дня. 24 июня 1670 года Астрахань пала. Иван Семенович Прозоровский бился до последнего. Он был ранен в схватке. И затем живым, израненным, но живым сброшен с самой высокой колокольни города, разбившись насмерть. Тогда разинцы казнили очень много пленных. Надо сказать, что в Троицком монастыре в одной братской могиле были погребены 441 человек. Город был разграблен,
Надо сказать, что Разин особенно велел сжечь все приказанные бумаги и хвалился тем, что он также, так сказать, сожжет все актовые материалы и документы после взятия Москвы. Как Царицын, так и Астрахань получили казачье устройство. Оставшиеся городские жители были разделены на тысячи, сотники, десятки с выборными атаманами и саулами, сотниками и десятниками. Все дела решались казацким кругом, а казачья верхушка должна была превратиться неизбежно в новое дворянство. Надо сказать, что разницы пробыли в Астрахани 3 недели. Практически каждый день из этих 3 недель Стенька был пьян, если не до смерти, то в достаточно сильном состоянии. Пьянство, насилие, изнасилование женщин сопровождались буквально кровавыми потехами, напоминавшими худшие сцены из самых мрачных лет правления Ивана Васильевича Грозного. Надо сказать, что в угоду астраханской толпе, состоявшей из социальных низов, здесь, конечно, элемент гражданской войны чувствовался очень ярко. Разин ездил по городу и обрекал на смерть всякого представителя русского служивого сословия, который был этой толпе неугоден. Одних резали, другим отрезали уши, носы, губы, рвали ноздри, третьих топили живьем. Были утоплены сыновья погибшего мученической смертью князя Ивана Семеновича Прозоровского. Как ни странно, во всяком случае, на какое-то время митрополита Иосифа пощадили, хотя он был очень близким другом Ивану Семеновичу Прозоровскому. Но надо сказать, что в этот момент, по разным данным, митрополит Иосиф, чья мученическая кончина была еще впереди, видимо, вел себя не слишком активно, надеясь спасти хоть кого-то из своей паствы. Дочерей и жен побитых дворян, сотников, подьячих Разин стал выдавать за казаков. Не знаю, заставлял ли он их плясать вокруг вербовых деревьев, но во всяком случае венчали их в кавычках не по архиерейскому благословению, а на основании атаманских бумаг с печатями. Иосиф молчал, и в тот день, когда праздновали именины царевича Федора Алексеевича, он даже устроил обед в честь Стеньки и всей казацкой старшины. Ну, можно сказать о том, что, наверное, я еще раз подчеркиваю, что позиция митрополита, показавшего себя впоследствии достаточно твердым, принципиальным и мужественным человеком, заключалась в том, чтобы, смирившись перед разбойником, во власти которого был такой город, стараться спасти из своей паствы того, кого еще можно было спасти. В Астрахани Разин оставил небольшой гарнизон, вот уже упомянутого мною тульского разбойника Ваську Уса, половину астраханцев, перешедших к Разину московских стрельцов, и по 2 человека с каждого десятка донских казаков. То есть гарнизон был достаточно большой. С остальными же он отправился вверх по Волге. Имея примерно 10 тысяч вооруженного люда, он надеялся, что это войско увеличится как минимум раз в 10 за счет холопов, беглых, примыкавших к нему по мере движения по Волге.

сопротивляться и мужественно на протяжении целого месяца выдерживал осаду. В последних числах сентября 1670 года к Милославскому подошла помощь московское войско во главе с князем Юрием Никитичем Борятинским. 1 октября между Борятинским и Разиным произошло первое сражение, 4 октября – второе. Разинцы были разбиты на голову, при этом сам командир бросил на произвол судьбы и крестьян, и чувашей, и черемисов, а сам с верными казаками, которые превратились в такую своеобразную старую гвардию, если вспоминать Наполеона, уплыл вниз по Волге. Интересно, что когда мятежники обратили внимание на то, что казаки их оставили, бросили, предоставили собственной судьбе, и их командующий уплыл вместе с ним, то они бросились к Волге, чтобы спастись бегством. Однако борятинцы напали на мятежников, многие тут же были перебиты или утоплены, около 600 человек было взято в плен, и Борятинский велел казнить мятежников без суда. Одних четвертовали, других расстреливали, но большую часть повесили. Таким образом, разинские жестокости вызвали и ответное ожесточение, и гражданская война приобрела самые неприглядные черты для 70-х годов 17-го столетия. Понятно, что кровушки там пролилось столько, что мы, наверное, сейчас, сидя, в общем-то, в далеком историческом отдалении, не можем даже себе этого в полной мере и представить, эти жуткие и страшные сцены. Но самое главное, что ответственность за эту кровь, конечно, в полной мере лежит на совести Разин. Ибо, еще раз подчеркиваю, ничего, никакой положительной программы, никаких перспектив московскому государству он предложить не мог. Интересно, что жители из пригородных слобод Симбирска пришли с повинной Борятинскому. Вот, Борятинский наказал для острастки кнутом только по одному человеку на каждую слободу, которые были выпороты, остальные были вновь приведены к присяге на верность царю Алексею Михайловичу. Разинские листы и словесная агитация отмечалась и под Нижним Новгородом, и под Тамбовом, и под Пензой, даже под стенами Москвы и Великого Новгорода. Обещания разинцев были такие же простыми, как впоследствии несколько веков спустя и обещания ленинцев. Он обещал избавить угнетаемый народ от гнета, сделав его самим угнетателем других людей. В качестве цели своего похода, своей войны, Разин выставлял истребление всей русской национальной элиты, то есть бояр, дворян, приказных людей, искоренение всякого чиноначалия власти и обещал превратить всех русских людей в казаков на основе всеобщего равенства. «Я не хочу быть царем», — говорил Разин, — «хочу жить с вами как брат». Интересно, что Разин в своей пропаганде и агитации избегал какой бы то ни было дискредитации царя Алексея Михайловича. И более того, Разин одно время выдавал даже себя за царевича Алексея Алексеевича, к тому времени уже умершего. Говорил о том, что он будет пытаться спасти и освободить патриарха Никона, к тому времени лишенного сана и пребывавшего в Белозерском монастыре. Были снаряжены два судна, одно было покрыто красным сукном, другое — черным. Распускались слухи о том, что на первом едет царевич Алексей Алексеевич, если не сам Разин царевич, то уж царевич с атаманом, во всяком случае. На другом — патриарх Никон. Старая легенда играла о самозванцах, о том, что царевич не умер, а чудом спасся. А подобного рода слухи и сплетни наш народ весьма любит и ценит. И Степан Тимофеевич должен возвести его на московский престол. Тем самым он пытался придать какую-то легитимность, какое-то правооснование своим действиям. Тем более, что когда Разин убедился в том, что ему невозможно выдать себя за Алексея Алексеевича, эта роль исполнялась им не так долго, был найден черкасский казачок, молодой, который, так сказать, разыгрывал роль Алексея Алексеевича. Огромное пространство между Окой и Волгой было охвачено социальным бунтом. Начались истребления помещиков и приказчиков. К Разину постоянно притекали свежие силы. Очень часто Разин вешал тех или иных воевод и приказных людей, которых называли облихованными, то есть тех, против

0: которых были свидетельские показания, а некоторых даже оставлял в живых. От Симбирска Разинский бунт распространялся по двум линиям. На запад, то есть, соответственно, к Симбирску, Пензе и Тамбову, на северо-запад, опять-таки, к Нижнему Новгороду. У разинцев начались свои собственные споры и разногласия. Один из отрядов под командованием некого Мишки Харитонова отделился под Симбирским от разинцев и отправился к Корсуню. Волнениями были охвачены и Пенза, и Саранск, и другие города. Еще один атаман, Максим Осипов, тоже, кстати, выдававший себя за царевича Алексея, был отправлен в экспедиционный поход в район Козьмодемьянске, Алатыря. И надо сказать, что к Осипову довольно много притекало мордвы, черемисов. Основу отряда составляло около сотни донских казаков, ближайших сподвижников Разина. Всего у него было до 15 тысяч пищалей. Жестокое и активное сопротивление на левой стороне Волги разинцам оказал Макаревский монастырь на левом берегу Волги, который был взят ими только после второго приступа. Все частные вещи были разграблены, но, кстати, монастырского имущества мятежники не тронули. Из Нижнего Новгорода прислали звать Осипова к себе, говоря, что город будет сдан, а приказные люди перебиты. Осипов был готов уже идти в Нижний, но в этот момент Борятинский разбил Разина под Симбирским, и Разину были нужны силы Осипова для пополнения. Пока все эти события разыгрывались на Волге, брат Степана Разина, Фрол Тимофеевич, поплыл вверх по Дону и напал на Каратаяк. Однако подоспевший сюда с войском князь Григорий Григорьевич Ромодановский не дал ему взять город. Надо сказать, что восстание звенело и отзывалось в самых разных местах. Волнение даже достигло Соловецкого монастыря, где разинцам были готовы оказать поддержку противники Никонианской реформы. И надо сказать, что посланцы Разина на Соловках были приняты с участием. Они, старобрядцы, отстранили отдел иноков, избрали начальниками своими Фадея Кукожевника и Ивана Сарафанова, учили не повиноваться церкви и патриарху и не признавать царя. Кстати, после того, когда Разинское восстание потерпело окончательное поражение, число казаков в Соловках еще больше увеличилось, ну а о Соловецком сидении мы будем говорить отдельно.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: После того, когда Разин потерпел первое поражение под Симбирским, власть начала жестоко подавлять бунт, не считаясь уже ни с какими потерями и размерами кровопролития. Один иностранец писал, что воеводы, укрощая мятеж, без жалости жгли села и деревни на Волге. Люди умерщвлялись буквально без разбора. По одному из иностранных источников, впрочем, может быть, достаточно преувеличенному, тогда, в конце 70-го, в начале 71-го года, погибло до 100 тысяч человек, павших жертвами вот этой междоусобной брани и карательных экспедиций властей. При этом в это число даже не входили казненные по суду. Мне трудно сказать, насколько цифра 100 тысяч жертв оправдана, но во всяком случае то, что они исчислялись десятками тысяч, в этом у меня, честно говоря, нет сомнения. Очень важную роль в подавлении восстания сыграл начальник приказа сыскных дел, мы бы сейчас сказали министра внутренних дел, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, стоявший в Арзамасе, в то время, когда мятежники брали Макаревский монастырь. Долгорукому удалось сдержать натиск мятежников на Арзамас. Он отправил свои главные силы во главе с воеводой Щербатовым к селу Мурашкину под Макаревским монастырем, где стояли главные силы Осипова. И 22 октября 1670 года в трех верстах от Мурашкина произошел сильный бой. Мятежники были разбиты обученными царскими людьми. Они потеряли всю артиллерию, 21 пушку. Но было взято очень мало пленных, не более 60 человек, все они тут же были казнены. Затем началась сдача одного города за другим, усмирение мятежа под Нижним Новгородом, под Пензой. И Разин понял, что никакого поддержки, никакого пополнения от Осипа он не получит. Он растерялся. Его, наверное, первый раз в жизни охватил страх. Тогда, в конце октября, в начале ноября 70-го года, Разин метался по Волге, не зная, где найти себе пристанище. В Самаре и в Саратове его не пустили в город. В Царицыне он нашел некоторое время для себя пристанище, исцеляя раны, полученные в бою под Симбирском. И, наконец, зимой 71-го года с горсточкой, я бы даже сказал, оставшихся верных ему донцов и царицынцев, прибыл в свой кагалинский городок. Здесь он попытался получить поддержку от Дона, найдя там новые свежие силы, но Дон ему в этой поддержке отказал. В Черкасске к тому времени прочно уже сидел неоднократно мною упомянутый атаман Горнилий Яковлев, презиравший Разина и считавший его зачинщиком всей этой очередной русской смуты. Разин хотел взять Черкасск силой и четвертовать или казнить Яковлева какой-нибудь другой жестокой казнью. В феврале 1671 года он подошел к Черкасску, но взять его не удалось. Он возвратился в свой кагалинский городок. Его силы таяли, а силы его противников непрестанно возрастали. Я думаю, что Разин предчувствовал свою скорую гибель, и в этой ситуации он был особенно жесток. Один из иностранцев писал, что Разин в этот момент жестоко поступал, особенно жестоко поступал со своими пленниками, сжег их в печи, как дрова. В это самое время московский патриарх Иосиф предал Разина анафеме в особо торжественной обстановке, и после того, когда церковь устами своего патриарха Разина анафематствовала, донские казаки окончательно от него отшатнулись. 14 апреля донцы подступили к Кагалинскому городку, и Степан и фрол Разины с небольшой группой сподвижников были взяты в плен при обстоятельствах, которые до сих пор еще не удалось полностью установить. Соратников Разина повесили на месте, а Степан и фрол Тимофеевичи были отправлены в Москву. Конец апреля, май были самыми тяжелыми месяцами для двух братьев-зачинщиков этого кровопролития. Их жестоко пытали. При этом Степан не проронил ни одного слова под пытками и был публично казнен 6 июня 1671 года. А фрол покаялся, попросил о царской милости. Его казнь была во всяком случае отсрочена. По некоторым сведениям, его опять пытали для того, чтобы он выдал имена не пойманных, не разысканных еще сподвижников, рассказал о том, где были спрятаны казна разинцев. Ну и вот под одной из таких широко распространенных версий фрол Тимофеевич умер в заключении, осужденный, в общем-то, на вечное пребывание в тюрьме. После гибели Разина мятеж оставался неусмиренным только в одной Астрахани. Мы помним, что здесь главным разинским сподвижником и соратником оставался Василий Ус. Еще 3 августа 1670 года в Астрахани произошел бунт, во время которого усовцы убили вновь некоторых еще не до конца истребленных приверженцев московских властей. В ноябре, уже после того, когда произошли сражения под Симбирском и был разбит Осипов под Макаревским монастырем, пришла царская грамота. Московские власти уговаривали астраханцев привести повинную. Митрополит Иосиф сделал списки с этой грамотой, и митрополичьи люди начали зачитывать ее вслух на городских улицах и площадях. Ус пришел в ярость, и между ним и митрополитом Иосифом произошел очень острый конфликт, закончившийся смертью, мученической смертью астраханского митрополита Иосифа. Митрополит астраханский и священномученик Иосиф родился в 1579 году в Астрахани. Его родители, Климент и Варвара, были служилыми людьми. Детство будущего священномученика было очень тяжелым, потому что пришлось на смутное время. надо сказать, что очень многие астраханцы при Лжедмитрии I тогда погибли, поскольку отказались признавать самозванца. Были казнены несколько священников Успенского собора, в частности, например, соборный протопоп Фома. Протодиакон Успенского собора Никифор был сожжен сторонниками самозванца на костре, и в дом будущего священномученика Иосифа к его родителям ворвалась вот такая разъяренная толпа. Один из казаков ударил мальчика камнем по голове, и от последствий этой гематомы он страдал головными болями потом всю свою жизнь. Иван, таковым было мирское имя, данное Иосифу при крещении, был почти при смерти, когда домой вернулись родители, и астраханский владыка Феодосий, заключенный сторонниками самозванца под стражу, дал родителям Ивана совет посвятить его Богу. Когда мальчик выздоровел после последствий травмы, его отдали в обучение грамоте монахам Троицкого монастыря. В этот Троицкий монастырь Иван и поступил, приняв постриг с именем Иосифа. Здесь он подвязался в молитве, посте и трудах, и уже на 52-м году жизни был удостоен сана архимандрита. В 1656 году в Москве патриарх Никон возвел Иосифа в сан архиепископа Астраханского. Надо сказать, что Иосиф пользовался особым расположением царя Алексея Михайловича. Он участвовал в церковном совете 1663-64 годов. По жизнеописанию митрополита Иосифа, патриархам восточным Александрийскому Паисию и Антиохийскому Макарию, он показал Саки светлейшая звезда, всякое служение человеколюбия и страноприимства, являя в скорбях утешение, в бедствиях помощь, в местах малопроходимых наставление словом и делом. Явствуюся, доброслужен, рачитель теплый и во всяких нужных делах творя веле, попечение и прилежность. В 1667 году, буквально накануне Разинского бунта, Иосиф стал митрополитом, первым митрополитом астраханским. Надо сказать, что когда в Астрахань в 71 году пришла весть о захвате Стеньки, это было в апреле 1671 года, одни из казачьих старшин, которых оставил Разин в Астрахани, во главе с неким Федором Шелудяком отправились в Симбирск, чтобы отбить Стеньку, а другие под начальством Василия Уса остались в городе. Однако Шелудяк пришел к заключению, что нужно очистить Астрахань от всех приверженцев московской партии и сторонников митрополита, потребовав убить и митрополита Иосифа, и близкого к нему воеводу князя Семена Львова. Ну и, в общем-то, Ус должен был выступить исполнителем этого плана Шелудяка. В Астрахань был отправлен гонец из лагеря Шелудяка к Ваське Уску, который рассказал ему о том, что митрополит и воевода якобы поддерживают тайные отношения с донскими казаками Корнилия Яковлева, якобы именно с их наущения, с их совета были захвачены Степан и Фрол Разины. 11 мая 1671 года митрополита Иосифа вызвали в казачий круг, сняли с него священные одежды, в которых он пришел прямо из церкви, подвергли издевательствам, пыткам и, в конце концов, еще живого сбросили с колокольни. Тогда же был подвергнут пыткам и убит князь Семен Львов. Ну вот, наконец, вся эта трагедия завершилась тем, что через несколько дней после этого злодейского убийства от какой-то злокачественной болезни неожиданно умер и Василий Ус. Предание говорит о том, что его тело было изъедено червями какими-то, так сказать. Да, то есть, скорее всего, что-то с дерматологией связано, какое-то сильное кожное заболевание, от которого он начал заживо гнить. В командование над Астраханью, в начальство над Астраханью вступил уже упомянутый Федор Шелудяк, вернувшийся из-под Симбирска в Астрахань. Но за ним следом пришел московский боярин, уже упоминавшийся мною, Иван Богданович Милославский, осадивший Астрахань. 3 месяца продолжалось это осада. Но в конце концов Шелудяг был схвачен, город освобожден от мятежников. Произошло это 26 ноября 1671 года. И именно вот эти события считаются формальным, конечным рубежом Разинской смуты. Шелудяга позднее повесили, это была достойная награда и своеобразная для этого убийцы. А вот главные зачинщики тоже были подвергнуты различного рода наказаниям, но большая часть казачьей старшины, оставленной в Астрахани, отправлена для несения службы в отдаленные места. Так завершилась Разинская смута уже в самом конце царствования Алексея Михайловича, незадолго до его смерти, которая оставила колоссальный след и в народной памяти, в истории московского государства. Смута, которая стоила нашему народу и обществу колоссальных потоков крови и многих тысяч человеческих жизней. И это же было и последнее крупное социальное волнение в царствовании царя Алексея Михайловича, благодаря которому XVII век по праву назывался бунтажным. Как же все эти волнения отразились на внутренней политике Алексея Михайловича? Какие люди его окружали и к чему сам царь Алексей Михайлович стремился в своих отношениях с русским обществом, которые выстраивались в такой сложной социальной ситуации и которые не могли не носить на себе отпечатка вот этого не только Разинского бунта, но и тех восстаний, о которых мы говорили в нашей прежней программе. Насколько все это находилось в тесной связи и взаимозависимости с активной внешней политикой московского государства в середине XVII века. Об этом мы будем говорить в наших следующих программах. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства российского и русского общества была наша 92-я программа, был Кирилл Михайлович Александров. Напоминаю, что мы закончили наш рассказ о событиях Разинского бунта, и в наших следующих программах поговорим о ближайших сотрудниках и внутренней политике царя Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Вера и знание. В неделю третью по Пятидесятнице. Братья, мы верою оправданы, и потому у нас теперь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого у нас есть также доступ верою к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся надеждой на славу Божию. И не только, но также хвалимся страданиями, зная, что страдание ведет к терпению, терпение — к стойкости, а стойкость — к надежде. А надежда нас не посрамит, потому что в наших сердцах любовь Божия, излившаяся в них Духом Святым, нам данным. Ибо Христос, когда мы были еще бессильными, в назначенное время умер за безбожников, а ведь едва ли кто умрет даже за праведника, разве только за очень доброго праведника, кто и решится умереть. Но Бог явил свою любовь к нам, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, оправданные ныне Его кровью, тем более мы будем спасены им от гнева. Ведь если нас, врагов, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то примиренных ныне тем более спасет нас в жизни Его. Послание святого апостола Павла к римлянам, глава 5, стихи с 1 по 10. Как ни странным это может показаться, тема предлагаемого к размышлению отрывка — отношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо нелепо». Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так не считал. Вера для него вовсе не была эмоциональным порывом. Напротив, апостол знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как реалист. На это указывают уже его словоупотребление. Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, некими эмоциональными всплесками, которые принимаются за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно невозможен. Что же тогда может придать основательность нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». так именно любовь Божия — основание нашей надежды на спасение. Однако начинается у Павла все с мира и благодати. Эти ключевые слова обозначают желанное и дарованное в вере спасение. Вспомним, как апостол Павел приветствует христиан в начале каждого из своих посланий. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Далее апостол наряду с прошлым, оправданные верою, и настоящим, имеем мир, стоим в благодати, обращается к будущему времени, в котором и осуществится наше спасение. Глядя в будущее, апостол Павел настолько в нем уверен, что рискует написать «Он хвалится». Он хвалится надеждой на славу Божию, то есть уверенностью в том, что он некогда примет участие в славе Божией, в его жизни, в неприходящем сиянии близости Божией. Такая похвала, такая радость за себя не есть бахвальство, не есть дерзость, но своеобразный вид восхваления Бога, на которого направлена наша вера и наша надежда. Последующие строки показывают, что эта радость похвалы не умолкает и там, где по человеческим понятиям ей совсем не место, а именно в скорбях, то есть во всевозможных страданиях и нуждах, постигающих верующего в этом злом мире. Они переносимы только потому, что он твердо знает: «Слава Божия вскоре положит неизбежный конец страданиям века сего». И здесь апостол прибегает к такому способу аргументации, который называется «цепочкой заключений». Вообще-то доказательства апостола сами по себе нельзя назвать строгими логически. Но все построение отрывка, его торжественность, приподнятость придает ему характер убедительности и настроение радостной уверенности. В своей цепочке заключений страдания, терпение, стойкость, надежда апостол следует традиции библейской премудрости, которая предполагала созревание человека в испытаниях, предполагала, что в человеке существуют душевные силы сопротивления жизненным ударам. Но уверенность апостола Павла зиждется не на этих естественных душевных силах человека. Решающим для него является переживание любви Божией. Не нашей любви, а любви Божией. Именно в ней находит завершение, взятое из ветхой премудрости, цепочка заключений. Любовь Божия овладевает нами в нашем сердце. Согласно библейской антропологии, слово «сердце» лишено сентиментальной окраски. Сердце — это сердцевина, умный центр нашей личности. Присутствие любви Божией в нас свидетельствует о себе Духом Святым. Но почему мы знаем об этой любви? Может быть, наша уверенность в любви Божией есть результат некого мистического озарения, доступного только религиозно одаренным личностям? Ничего подобного. Согласно рассуждениям апостола Павла, наша уверенность в любви Божией коренится, во-первых, в самой истории, точнее, в верующем знании истории распятого за нас Иисуса Христа, как воплощение любви Божией к нам. Во-вторых, наша уверенность вырастает из самого опыта наших страданий. Наш опыт свидетельствует нам, что благодаря благодати Божией можно жить и побеждать враждебную нам реальность. Но этот опыт — печать на нашем знании. Сначала знание, а потом опыт, ведущий к вере. Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Послание к Римлянам, глава 10, стих 14. В начале отрывка апостол Павел говорит о нашем живом опыте веры. А далее он изображает логику веры, то есть то, как вера вырастает из размышлений над историческим явлением Христа, над Его смертью и воскресением, из размышления о Боге. Какую же логику использует здесь апостол? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключения от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его». С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Разумеется, апостол Павел — реалист, и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека — дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам. Бог заступился за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. Если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ибо она — абсолютное добро. Любовь Божия абсолютно и безусловно, как абсолютен и безусловен Сам Бог, ибо Бог есть любовь.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю третью по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В издательском совете прошло заседание рабочей группы «Церковь и кинематограф. Перспективы сотрудничества в области защиты традиционных ценностей». Иконописцы полностью воссоздали иконостас сгоревшей Успенской церкви Кандапоги. В Москве записали аудиокниги «Бытие и исход» на калмыцком языке. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 23 июня в издательском совете Русской Православной Церкви в очно-дистанционном формате прошло заседание рабочей группы «Церковь и кинематограф. Перспективы сотрудничества в области защиты традиционных ценностей» Комиссии межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации. Встречу возглавил председатель комиссии, глава издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент. Открывая заседание, митрополит Климент напомнил, что кино, как и книга, говорит долго и остается в памяти людей, а каким оно будет, что принесет людям, зависит от тех, кто его создает. Выступления участников заседания были посвящены этическому и эстетическому началу в кино, необходимости разностороннего образования для его создателей, соотношению новых технологий, в том числе искусственного интеллекта и подлинного творчества при создании фильмов. В ходе мероприятия неоднократно отмечалось, что создавать фильмы необходимо на основе традиционных нравственных ценностей, а режиссерам нужна обратная связь от зрителя. Специалисты из Москвы восстановили сгоревший в 1923 году иконостас Никольского храма Соловецкого мужского монастыря. В настоящий момент иконостас везут в обитель, а установят его после завершения реставрации в Никольском храме. В ходе работ специалисты восстановили скульптурную композицию распятия, резной декор, изготовили скульптурные элементы и лепные модели, позолотили готовые детали, расписали масляными красками скульптуры, которые войдут в композицию, а также создали несущий каркас будущей конструкции. В своей работе мастера опирались на церковную и ризничную опись Соловецкого монастыря, а аналогами для разработки декора фасада иконостаса послужили иконостас церкви Анны Предтечи из Каргополя, иконостасы Свято-Троицкого собора Соловецкого монастыря и Богоявленского собора в Елохове. Оригинальный иконостас был утрачен в 1923 году во время большого пожара, который уничтожил часть икон. Уцелевшую часть икон вывезли на материк и распределили по российским музеям вместе с другими сокровищами Соловков. Коллектив иконописцев Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета полностью восстановил иконостас, сгоревший в 2018 году Успенской церкви города Кандапога, Республики Карелия. Специалистам художественной мастерской факультета церковных художеств удалось воссоздать все 46 икон главного храмового иконостаса, сообщает издание «Карелия Ньюс». Работу коллектива художников уже оценили куратор проекта реставрации и представитель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Светлана Куспак и эксперт-реставратор Музея изобразительных искусств Республики Карелия Мария Смирнова. Эскиз центральной иконы иконостаса Успенского храма выполнил народный художник России, академик Российской академии художеств, художник-монументалист Евгений Максимов. Светлана Куспак уточнила, что до завершения восстановления Успенской церкви иконы будут храниться в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, так как для них требуются особые условия хранения. В офисе Института перевода Библии завершилась студийная запись аудиоверсии двух ветхозаветных книг «Бытия» и «Исхода» на калмыцком языке. Над проектом работали заслуженный артист Республики Калмыкия, ведущий актер и режиссер Национального драматического театра имени Басангова Санжи Пурсяков и поэт, композитор, переводчица, постоянная участница калмыкского проекта Института перевода Библии Элистина Шиникаева. Оба выступили и в роли чтеца, и в роли корректора текста, сообщает сайт Института перевода Библии. Оба участника поделились своим взглядом на духовные ценности. Представитель буддийской культуры Санжи видит в библейских текстах ключ к пониманию русской классики и межрелигиозному диалогу, а также напоминание о необходимости беречь духовные традиции. Элистина назвала свои любимые библейские строки. Ими оказались 10 заповедей, которые как раз впервые появляются в книге «Исход». Это основа основ, и я уверена, что все религии говорят об одном и том же, разными словами, но суть едина. Скоро аудиоверсии книг «Бытие и исход» появятся на сайте Института перевода Библии. Работа Института по переводу и популяризации библейских текстов на языках народов России продолжается. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. А сегодня мы с вами вновь обратимся к библейским музыкальным инструментам. В прошлый раз мы много уделили времени разбору такого интересного ударного инструмента, диафона, как паамоним. Этот инструмент был прикреплен к одежде первосвященника. Мы уделили много внимания, но так и не смогли закончить наше с ним знакомство. Напомню, что мы разобрали несколько версий того, что он мог означать, то есть какую, так сказать, духовную нагрузку он мог нести. Я говорил, что есть версия, называющего его языческим рудиментом, а в том смысле, что паамоним защищал священнослужителя на пороге храма. И я говорил, что я не согласен с тем, что это языческий рудимент, и пытался это обосновать параллелями с колокольным звоном, в том числе, и со звоном кадила. Рассматривали мы и другие версии, которые мне кажутся менее убедительными. Ну а теперь мы от такого сакрального значения паамонима вернемся к техническому. Итак, паамоним – это вид звенящих металлических подвесок. Распространенная трактовка этих подвесок, закрепленная переводами, бубенчики, они же звоночки и колокольчики. Однако во времена, описанные в книге «Исход», во времена Моисея и Аарона, это по одним хронологиям где-то 14 век до Рождества Христова, по иным версиям даже 15-16 века до Рождества Христова. Так вот, во времена Моисея и Аарона археологи не находят никаких бубенчиков. А бубенчики появляются лишь где-то с 9 века до Рождества Христова. По-видимому, сначала, во времена Моисея и Аарона, паамоним – это все-таки какие-то металлические пластинки, которые со временем, в период первого или второго храма, где-то 10-6 века до Рождества Христова, соответственно, со временем трансформировались в бубенцы. О количестве этих подвесок на одежде первосвященника библейский текст ничего не говорил. Поэтому и здесь мы встречаем различные гипотезы. А варианты такие. 12, 36, 50, от 70 до 72 и 360. 12 придерживались мученик Иустин Философ, 2 век, и святитель Епифаний Кипрский, 4 век. О нем же, об этом числе, говорит апокрифическое протоевангелие от Иакова, 2 век. Числа 36, 70, 71 встречаются среди мнений талмудистов. 72 также называли талмудисты, а кроме них и отцы церкви, и средневековые христианские ученые-богословы. Например, такой ученый-богослов, как Рабан Мавр. Рабан Мавр – это западный христианский богослов и писатель. Он был аббатом Фульдского монастыря и в конце своей жизни архиепископом Майнским. А жил он в 8-9 веках. При нем Фульдская монастырская школа стала центром духовного просвещения в Германии. Так что личность незаурядная. Цифру 360 называл Климент Александрийский, II-III века. Но эти числа взяты, конечно, не просто так, а имеют свою символику, которая объясняется даже астрономически. Ну так, 12 – это число месяца в году. 72 – это, как пишет Елена Ивановна Коляда, цифровой эквивалент кинематики небесных светил. А кинематика – это раздел механики, в котором изучаются геометрические свойства движения тел без учета их массы и действующих на них сил. А 360 – это количество дней в году по египетскому исчислению. Интересно, что символическую связь между музыкальным инструментом и количеством дней в году можно найти очень далеко от Палестины, в Китае. Китайский пятиструнный инструмент чин имел в длину 3,66 фута, по аналогии с 366 днями китайского календаря. Были и другие объяснения этих чисел. Так, тот же Рабан Мавр число 72 толковал как количество часов трех дней и трех ночей, по исполнении которых Христос весь мир приведет к истинному свету, или же как число учеников Христовых, посланных им на проповедь. Число же 360 в связи с тем или иным особым одеянием можно найти и в других культурах. А так, отец истории Геродот, живший в V веке до Рождества Христова, в своем труде описывает дар египетского царя Амасиса в святилище Афины в Линде. Это льняной панцирь, который был украшен бахромой из 360 нитей. Однако сложно отдать предпочтение одной из перечисленных версий, все они слишком гипотетичны. Приемы игры на этом инструменте, как вы понимаете, выделить, в общем-то, весьма проблематично. Вот уж воистину самозвучащий инструмент. Он, или правильнее, они звучали во время движения человека, ну, как мецелот звучал при движении животного, коня. Теперь, что касается переводов. Ранний вариант септуагинты именует паманим пластинкой, а поздний – звонком, колокольчиком. В общем-то, как я уже говорил, паманим и был сначала, скорее всего, металлической пластинкой, а уж потом бубенцом, колокольчиком. Так что и та, и другая версия вполне приемлемы, отражая историческую трансформацию этого инструмента. Вульгата вслед за поздним вариантом септуагинты именует паманим также звоночком, колокольчиком, причем само слово фонетически подражает звучанию этого инструмента. Тин-тин-набулум. Это, как помните, цел-салим. Цел-цел. Дзинь-дзинь. Да, и вот здесь точно такие же есть подражания в латинском языке. Французские переводы трактуют паманим аналогично. «Ля клошет» – колокольчик, и «ля сонет» – звонок. Английские «bell», «little bell» – колокольчик, звонок, бубенчик. Ну, другие языки подобным же образом. Не составили исключения церковнославянские переводы. «Звонец», «звоночек». Синодальный текст, как мы видели из зачитанных мною отрывков в прошлый раз, употребляет однокоренное слово «позвонок». Позвонок, или, наверное, даже правильней говорить не «позвонок», а «позвонок» с ударением на вторую «о», потому что в старорусском языке еще «позвонок» назывался «подзвонок» и обозначал колокольчик, подвешиваемый на шею скоту. Ну, такой своеобразный мецелот. А в современном иврите слово «паманим» довольно распространено. Оно может обозначать колокола. Так что не зря мы с вами, братья и сестры, говоря о древнем памониме, его функции подтверждали, вспоминая колокола. Есть довольно популярная еврейская песня «Золотой Иерусалим», которая начинается так, в переводе на русский язык. «Горный воздух прозрачен, как вино, и запах сосен плывет в предзакатном воздухе. «Вместе со звоном колоколов». Строка «Вместе со звоном колоколов» по-еврейски звучит примерно так. «Им коль пааманим». Ну, кстати, в этой песне есть также упоминание о скрипке, называемой кинором, именем древнего инструмента, древнего библейского инструмента, который мы с вами уже рассматривали, когда речь вели о струнном инструментарии.
3: Разумеется, не только современным евреям нравится колокольный звон. Наши отечественные композиторы не раз обращались к нему. Замечателен в этом смысле финал увертюры Петра Ильича Чайковского 1812 год, в котором колокольный звон звучит таким победоносным фоном для торжественной мелодии, в которой легко узнается тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя».

0: Но не только колокол обозначается этим словом. Помните такой красивый полевой цветок под названием колокольчик? Вот колокольчик также обозначается словом «поманим». Есть даже такой детский стишок для русских детей, которые изучают иврит. «Распустился возле дома голубой поманит. Дождь придет к жилищу гнома, колокольчик позвонит». Кстати, в книге «Исход» колокольчиком переводят на русский язык «поманим» современные Танах и Тора для русскоговорящих.
1: Давайте мы с вами, дорогие радиослушатели, сейчас позвоним в колокольчик, послушаем его звучание.
0: Слово «поманим» может употребляться и в переносном смысле. Давай, например, название каньону или еврейскому типу коттеджа, домику для отдыха, циммеру. Есть также улица «поманим», кажется, в Иерусалиме. Ну, так что этот музыкальный инструмент, несмотря на свою такую узкую специализацию и связь только лишь с одним библейским событием, хотя и в трансформированном виде, но забыт не был. Ну, хотя, почему трансформированным? Вот помните, братья и сестры, рассуждая о связях инструмента под названием мицлот с нашим православным богослужением, я сказал, что поманим имеет с ним гораздо более прямые связи. Вот никто не догадался еще, какие это связи. А связи самые наипрямейшие. Те, кто не бывал на архиерейских богослужениях,

известно и по диаконам, которые помогают архиерею облачаться. Ну, так что бубенчики на облачении наших архиереев не просто какие-то, скажем, звенящие украшения, а, можно сказать, реликвии. Реликвии, корнями уходящие в глубокое прошлое библейской истории. В западном христианстве они, кстати, тоже известны, а со временем, в средние века и в эпоху Возрождения даже вошли в моду, став элементом светского костюма. Ну, при этом они, конечно, потеряли свое религиозное значение, ну, так сказать, секуляризировавшись, и стали играть роль простого украшения, ну, такой некой побрякушки. Ну, на этом мы сегодня остановим наше изучение библейского музыкального инструментария. Спасибо за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин. До новых встреч!

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Маленький концерт.
1: Он был бы самым талантливым композитором рубежа веков, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Так писал Борис Асафьев о Василии.

Сергеевиче Калинникове, творческая биография которого действительно была очень короткой. Калинников скончался от чахотки в возрасте 35 лет. Василий Калинников писал свою музыку в то время, когда в русском музыкальном мире царствовали Чайковский и Римский-Корсаков. Но даже в лучах этих двух признанных всеми светил особый лирический дар Калинникова был всеми замечен. Удивительно, но Калинников — первый русский композитор, который приобрел известность исключительно благодаря своим симфоническим произведениям, далеко не самому общедоступному и общепонятному жанру. Настолько обаятельна его мелодия, настолько общителен, по словам того же Асафьева, его музыкальный язык. Свою знаменитую первую симфонию «Соль минор» Василий Калинников написал в 1895 году, вскоре после окончания композитором курса в Московском филармоническом училище. В 1897 году симфония была исполнена в концерте Русского музыкального общества. Успех превзошел все ожидания, и, воодушевленный теплым приемом, дирижер Виноградов обратился к публике с речью, рассказав о бедственном положении тяжело больного композитора, и предложил устроить сбор средств в его пользу. Помощь пришла слишком поздно. Свое лучшее сочинение композитор писал уже будучи смертельно больным. Но та музыка, которую он успел подарить нам, оставляет удивительно светлую память у Василия Сергеевича Калинникова, замечательном композиторе, так ярко продолжившем столь свойственную нашему искусству традицию любовного и благодарного созерцания русской природы и русской души.

0: В нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть первой симфонии Василия Калинникова в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Запись 1985 года. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. За границу?
1: «Что ты еще надумал?» – спросила бабушка.
2: «Как всегда, я думал о тебе!» Папа лукаво подмигнул бабушке и неожиданно скомандовал: «А теперь быстро домой!»
0: Он поставил коляску в кузов и без лишних объяснений попросил всех занять свои места.
1: Грузовик весело подпрыгивал на ухабах, а дети, сидевшие в кузове, не спускали глаз с коляски, пытаясь понять, что на этот раз придумал их папа. «Наверное, он хочет, чтобы мы взяли эту коляску в Данию», — решили они. «Но не повезет же он в ней через всю страну бабушку!»
0: «Нет, этого папа делать, конечно, не собирался». Когда грузовик остановился во дворе дома, Хюльда, Хенрик и маленькая Анна Офелия уже поджидали их. Хенрик сразу же подбежал к грузовику и осторожно спустил коляску на землю. «Вы привезли велосипеды?» — тихо спросил у него папа. Хенрик в ответ только кивнул. Они вместе отвезли коляску в сарай, откуда послышался вскоре стук молотка, визг пилы и их тихие голоса. Стоило кому-либо подойти к сараю, папа тотчас высовывал голову за дверь и строго-настрого предупреждал: «Посторонним вход воспрещен!» «Подглядывать бесполезно», — сказала, наконец, мама и велела всем идти в дом. Анна Офелия сидела на круглом коврике и по очереди подползала то к одному, то к другому из 8 детей, которые окружили ковер. И тот, к кому она подползала, говорил ей: «Здравствуй, Анна Офелия!» и приветливо кивал. Прошел час, потом другой, и вот в дверях появился долгожданный папа.
2: «Бабушка, можно тебя на минутку?» — попросил он.
1: Дети сгорали от любопытства и бросились было за бабушкой, но папа велел всем оставаться на своих местах.
2: «Я позвал бабушку, а не вас», — сказал он,
1: и они ушли.
2: Прошло некоторое время, прежде чем он снова появился. «Мортон и Мина, прошу следовать за мной», — сказал он.
1: Всем остальным не терпелось побежать за Мортоном и Миной, но папа также решительно остановил их.
2: «Сидите и следите за часами с кукушкой, а ровно через 5 минут можете идти».
0: Мортон и Мина важно удалились вслед за папой.
1: «Интересно, что папа придумал на этот раз, а, Марта?» — обратилась Мона к сестре. «Мне кажется, я догадалась, что он затеял», — сказала Марта. «Но я пока не уверена».
0: Мама следила за стрелками часов. И как только 5 минут истекли, она скомандовала: «Пора!» Дети радостно вбежали во двор. Хюльда взяла на руки Анну Офелию и пошла вслед за остальными. Во дворе происходило что-то вроде показательного катания на велосипедах. Папа и Хенрик горцевали бок о бок, каждый на своем велосипеде. Ехать иначе они бы и не смогли, ведь каждому багажнику была прикреплена оглобля от ипподромной коляски. На саму же коляску папа прикрепил старый плетеный диванчик, на котором восседали бабушка Мортен и Мина. Бабушка с безмятежным видом достала свое вязание и, покачиваясь, принялась вязать, словно сидела в гостиной у очага. А папа и Хенрик нарезали по двору круг за кругом. Мортен подпрыгивал, покрякивал, оглядывался назад, и казалось, вот-вот он вывалится из коляски.
2: «Стоп!» — крикнул папа. «Мы забыли, что пассажиры должны быть пристегнуты ремнями».
0: «Да-да, как в самолете», — сказала бабушка. «Бабушка Уля Александра говорила мне, что при взлете и посадке они пристегивались ремнями».
2: «Правильно», — улыбнулся папа. «Ну а вообще, как тебе твоя карета?»
0: «Ой, карета! Всем каретам карета!» — ответила бабушка. «Теперь-то я уж точно побываю за границей!»
2: «Коляску повезем мы с мамой, но каждый день мы будем проезжать совсем немного. Как-никак, это каникулы, и мы должны отдохнуть, а не выбиваться из сил. Выезжаем в следующую среду».
0: «Прекрасно», — сказала мама. Ее радовала мысль о предстоящей поездке. Но больше всех обрадовалась Хюльда, державшая на руках Анну Офелию. «Просто великолепно! Нашей девочке так нравится ваш домик в лесу, а теперь мы проведем здесь почти целое лето!»
2: «На этот раз самоварной трубе придется остаться дома», — напомнила всем мама.
0: «Мы не против того, чтобы нас охранял сторожевой пес», — согласилась Хюльда.
1: От этих слов самоварная труба просияла от гордости, хотя она плохо понимала, как это все уедут, а она останется дома.
0: «К тому же ты не понимаешь по-датски», — сказала бабушка, обращаясь к самоварной трубе. Зачем ей датский язык, самоварная труба тоже не понимала.
2: «Дома тебе будет лучше, чем в Дании», — сказал ей папа. «И помни, ты должна охранять кур, Хенрика, Хюльду и Анну Офелию».
0: «Ты забыл, что она должна еще охранять и корову Розу», — напомнила бабушка.
2: «Нет, пока мы будем в Дании, Розе придется пожить у Ларса и Анны», — сказал папа.
0: Вид у самоварной трубы был совсем невеселый.
2: И тогда мама сказала, обратившись к папе:
3: «Я правильно поняла, что на одном из велосипедов, которые повезут коляску, поеду я?»
2: «Совершенно верно».
0: «Тогда мне придется немного поупражняться перед отъездом.
3: Только пока я упражняюсь, в коляску сядут не бабушка с Мортоном и Миной,
0: а кто?» «Тоже с любопытством спросила Милли».
1: «Самоварная труба», — сказала мама. «Она тоже заслужила небольшую экспедицию».
0: Папа снова сел на свой велосипед. Мама села на другой, а на плетеном диванчике расположилась самоварная труба. И они сделали несколько кругов по двору, как будто экспедиция уже началась.
2: Заколдованный комар. Папа обложился картами Норвегии и Дании и составлял маршрут экспедиции. «Вы, конечно, понимаете, что мы могли бы сесть на теплоход прямо в Осло и на другой день быть уже в Копенгагене», — сказал он. «Но, на мой взгляд, это было бы слишком просто. Мы должны покинуть страну на велосипедах и изрядно потрудиться, прежде чем окажемся в Дании. Поэтому мы поедем сначала в этот город, — он ткнул пальцем в карту, — потом сядем там на паром, переплывем через залив, сойдем на берег в другом городе и проедем еще несколько миль. Это не близко, но и не слишком далеко. А уже оттуда мы на теплоходе доберемся до Дании.
0: «Экспедиция! Она и есть экспедиция!» — сказала мама. «Боюсь только, как бы мы не устали от велосипедной езды еще в Норвегии».
2: «А мы будем часто отдыхать. Торопиться нам некуда», — успокоил ее папа.
0: «Я уже собрала все вещи, но кое-что мы все же забыли, а это очень важно», — продолжала мама. «Я имею в виду палатку. У нас нет такой большой палатки, в которой мы все бы поместились».
2: «И не надо», — сказал папа. «На что нам палатка?» «Другое дело — спальные мешки. В хорошую погоду будем спать под открытым небом, а если пойдут дожди, будем останавливаться на молодежных туристических базах. Это не так уж и дорого».
4: «Я буду жить на молодежной туристической базе?» — воскликнула бабушка. «А ты не думаешь, что я для этого старовата?»
2: «Нисколько. Ты член нашей группы, так что никаких трудностей не возникнет».
4: «А я тоже член нашей группы?» — спросил Мортон.
2: «Конечно», — ответил папа. «Мы все члены одной группы. А сейчас, дети, ступайте спать. Нам надо выехать завтра как можно раньше, часа в 4 утра, пока в городе будет пусто и нет никакого движения».
0: Странно просыпаться так рано. Все были будто не в своей тарелке. Есть никому не хотелось. Но когда, наконец, вышли из дома, усталости как не бывало. Лес был так прекрасен. Летнее утро такое благоуханное. Птицы распевали на все голоса. Воздух был такой чистый, что его можно было употреблять без кипячения, как выразилась мама. Велосипеды, нагруженные сумками с инструментами, спальными мешками, чайниками и сковородками, стояли у сарая. Коляска была надежно прицеплена к папиному и маминому велосипедам. Все было готово к отъезду. Мартин должен был ехать первым. Папа велел ему каждый раз при встрече с автомобилем звонить дважды в велосипедный звонок. А если он захочет остановиться, он должен поднять вверх руку, чтобы остальные это увидели и тоже остановились. За Мартином ехала Милли, потом Мона, Мац, Марта, Марен и, наконец, мама и папа с коляской, в которой сидели бабушка, Мина и Мортон. Они все помахали на прощание Хенрику, Хюльде, курам и самоварной трубе. А вот маленькой Анне Офелии они помахать не могли, потому что она спала.
5: Самоварная труба сидела на руках у Хенрика и вертелась, как юла, потому что ей очень хотелось поехать вместе со всеми, хотя она и не понимала по-датски.
2: Но папа слез с велосипеда, подошел к ней и серьезно сказал: «Самоварная труба, ты должна охранять дом, пока нас не будет. Пожалуйста, никаких глупостей. Хочешь, не хочешь, а на этот раз тебе придется остаться дома».
5: Самоварная труба подняла на него глаза. Она поняла все, что он сказал, вид у папы был огорченный и серьезный, и она спрятала нос Хенрику под мышку.
0: Бабушка помахала курам, но они, по-видимому,
5: нисколько не огорчились, что она от них уезжает. И бабушке это не понравилось, ведь она о них так заботилась.
6: «Внимание! На старт! Поехали!» — крикнул папа.
5: И велосипеды один за другим выехали со двора. По лесной дороге им пришлось ехать тихо и осторожно, потому что на ней было много рытвин и ухабов. Но как только они выехали на шоссе, велосипедные колеса закрутились веселее, тем более что шоссе шло под уклон. Нужно было только время от времени тормозить и следить, чтобы велосипед не слишком разгонялся. Им предстояло доехать до города, пересечь его и выехать с другой стороны. К счастью, так рано трамваи еще не ходили. Зато велосипедистов подстерегала другая опасность, не менее серьезная. Это трамвайные рельсы. Мартин привык ездить в городе на велосипеде, так что он держался подальше от трамвайных путей. Если ему надо было их пересечь, он всегда направлял колеса велосипеда поперек рельсов, чтобы они за что-нибудь не зацепились. Но Милли об этом не подумала. Она катила на своем велосипеде прямо по рельсам и воображала, будто она трамвай. Все шло хорошо, пока переднее колесо ее велосипеда за что-то не зацепилось. Милли перелетела через велосипед и угодила головой в багажник Мартина. Велосипед Милли попал под колеса Мониного велосипеда, и Мона тоже упала. Мац не был готов к этому и потому тоже оказался на земле. Марта въехала в его велосипед и едва удержалась в седле. Она видела, какая куча мала образовалась впереди нее. Ей удалось свернуть в сторону, и передним колесом она уткнулась в бортик тротуара. Папа с мамой осторожно затормозили, и потому ни с ними, ни с пассажирами в коляске ничего не случилось. Папа сошел с велосипеда, чтобы осмотреть пострадавших детей. Он поднял Милли, потянул ее за руки, за ноги и спросил: «Тебя не тошнит?» Милли покачала головой и улыбнулась, хотя и проделала в воздухе мертвую петлю. «Прекрасно!» — папа был доволен. «Остальные выглядят вполне целыми и невредимыми. Едем дальше!»
7: «Папа молодец, что заставил нас выехать так рано. Если бы движение в городе было большое, нам бы сейчас не сдобровать», — заметила мама.
5: И они поехали дальше, ехали долго-долго. К счастью, трамвайных рельсов больше не попадалось. Дорога шла вдоль озера. Пахло чистой водой и утренней свежестью. К ним снова вернулось спокойствие.

0: Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Государственном музее обороны и блокады Ленинграда планируется воссоздание зала Ленинградской победы, который закрыли в 1949 году. В новых помещениях также появятся иммерсивные экспозиции. Зал будет размещен в новых помещениях, переданных музею Министерством обороны. Директор музея Елена Лезик рассказала, что экспозицию построят на основе воспоминаний посетителей 40-х годов прошлого века, но все будет выполнено на современном музейном уровне с использованием новейших технологий. В музее запланировано создание иммерсивных экспозиций во внутренних дворах соляного городка. Посетители увидят реконструкцию улиц блокадного Ленинграда. Проект предполагает полное погружение в атмосферу тех лет. Представители Смольного отметили, что точные сроки открытия новых помещений пока не установлены. До 30 июня продолжается прием заявок на участие в конкурсной программе Всероссийского профессионального музейного форума «Музейный Олимп». «Музейный Олимп» — это первый в стране профессиональный конкурс в области музейного дела, который возник в 2009 году по инициативе Комитета по культуре Санкт-Петербурга и сразу получил негласное название «Музейный Оскар». К участию приглашаются музейные организации из разных регионов нашей страны. В этом году «Музейный Олимп» пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства культуры Пермского края и Президентского фонда культурных инициатив. Заявки на участие в конкурсной программе Всероссийского профессионального музейного форума «Музейный Олимп» принимаются до 30 июня. До 10 сентября будет определен короткий список номинантов. Презентация и защита проектов, вошедших в этот список, состоится на теплоходе, который с 12 по 16 октября отправится по маршруту Пермь-Елабуга-Пермь.

Музей Анны Ахматовой откроет выставку «Владимир Цивин. Станция». В экспозиции будут представлены 500 работ скульптора-керамиста. Они расскажут о пути автора и героях, важных для музея, Ахматовой, Бродском и Шилейко, втором супруге поэтессы. Владимир Цивин – советский российский художник декоративно-прикладного искусства с мировым именем, рассказали в Комитете по культуре Петербурга. Посетить выставку можно с 27 июня. В Музее печати открывается выставка к 175-летию со дня рождения издателя Ивана Сытина. Иван Дмитриевич Сытин – издатель, предприниматель и меценат. В Музее истории города напоминают, что Сытин, окончивший всего 3 класса деревенской школы, создал свою книжную империю. Главной заслугой издателя стала демократизация. Благодаря его подходу доступ к качественной классической образовательной литературе перестал зависеть от социального слоя читателя. Сытин, подчеркивает, в музее совершил ценовую революцию. Сохранив достойный уровень печати, он в несколько раз снизил стоимость книг и одновременно увеличил тиражи, кардинально изменив российский издательский рынок. На выставке можно будет найти предметы, связанные с профессиональной и просветительской деятельностью Ивана Сытина с 1896 по 1919 год. Выставка «Иван Сытин. Книга для народа» пройдет в Музее печати с 25 июня по 25 ноября.

артисты театра балета Бориса Эйфмана дали выпускной концерт 24 июня. Стены учебного заведения в этом году покинули 17 танцоров. Также обучение завершили первые 10 костюмеров, которые осваивали новую программу «Театрально-декорационное искусство». Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил: «Для Петербурга балет не просто искусство, это важнейшая часть культуры города, его истории и неповторимой атмосферы. Многие годы Академия танца работает в северной столице и дает возможность талантливым детям со всей страны учиться у лучших мастеров». Губернатор поблагодарил президента Академии, народного артиста России, почетного гражданина Санкт-Петербурга Бориса Эйфмана за преданность искусству и вклад в развитие Петербургской балетной школы. Выпускников Беглов пожелал творческих успехов и благодарных зрителей. Четвертого июля в Эрмитажном театре состоится театрально-музыкальная премьера «Неизвестный Прокофьев» Евгений Онегин для симфонического оркестра и драматических артистов. Ее представит «Петербург-концерт» и симфонический оркестр Санкт-Петербурга при поддержке Министерства культуры России в рамках проекта «Шедевры русской камерной музыки 18-20 веков». Главные роли исполнят ведущие артисты театра имени Ленсовета Олег Федоров Онегин, Виталий Куликов Чтец и Ленский, Лаура Пицхилаури Татьяна. За дирижерским пультом Алексей Ньяга. Еще в юности композитор Прокофьев мечтал переозвучить роман Пушкина, сделав акцент на психологической достоверности героев и сценах, не вошедших в оперу Чайковского. В 1936 году уже зрелым мастером он получил сразу 3 пушкинских заказа от Мейерхольда, Рома и Таирова. Однако они так и не достигли зрителей. Проект Таирова закрыли еще до премьеры, партитура была изъята. Ее спасли актеры, сохранившие репетиционные клавиры, а позже восстановил музыковед Павел Лам. Позже фрагменты Онегина вошли в оперу «Война и мир» и седьмую симфонию Прокофьева. Премьера, которую представит «Петербург-концерт», не является реконструкцией. Это живое и современное прочтение музыкального материала Прокофьева. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 26 июня переменная облачность без осадков, днем будет 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В субботу 27 июня днем пасмурная погода без существенных осадков плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 758-759 миллиметров, относительная влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 19-21, а в субботу пасмурная погода без существенных осадков днем плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни существенно меняться не будет. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи проведем с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет 4 новости. Я надеюсь, все мы успеем, несмотря на то, что чуть-чуть попозже начали. Предлагаю послушать новость, пришедшую из Китая. Там появилась услуга «Сестра на час».
2: В Китае стала набирать популярность услуга «сестринская комиссия», суть которой заключается в том, что взрослые женщины дают советы и оказывают поддержку молодым девушкам за деньги. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Женщины в возрасте от 30 до 40 лет предлагают младшим сестрам выслушать их, позволить дать совет, опираясь на свой богатый жизненный опыт, или просто пообщаться. Цены на такие услуги абсолютно разные. От 150 юаней, это 1500 рублей за встречу, до 300 юаней, это 3,3 тысячи рублей за час. Однако есть и те, кто не берет деньги, а просит лишь оплатить расходы на еду и совместные мероприятия. 27-летняя Кики стала одной из первых, кто продвинул такую услугу в массы. Она позиционирует себя как экстраверта, который выполняет роль строгой старшей сестры, способной выслушать и дать обратную связь с критикой. После того, как она выложила у себя в социальных сетях пост, другие женщины подхватили инициативу и тоже стали предлагать свои услуги. Чаще всего они делятся на рациональных и эмоциональных, чтобы девушки могли заранее выбрать, что именно они хотят получить от такой встречи – поддержку или же объективную оценку.
0: Вот, ну что же, отец Александр, не ощущаете ли вы конкуренции со стороны подобных креативщиков? Вы как психолог, я имею в виду.
3: Самое интересное, что нет. Понятно, что и у нас в стране есть понятие «муж на час», да, это когда, собственно говоря, для женщин, которые, ну, давайте честно, все-таки в большинстве своем редко могут починить сантехнику или электрику, если искрит розетка или там выключатель,
0: то приходит мужчина, отец Александр, просто... муж на час, это, скорее всего, это какой-то эвфемизм, а сестра на час, это вот именно сестра, то есть она там два типа, да, одна может утешить, такая... понять, другая это такая строгая, с жесткой.
3: Взаимная поддержка такая, да, передача опыта, ну, почему бы нет, на самом деле. Дело в том, что мы же живем в мире, в котором происходит процесс атомизации. Люди все дальше и дальше друг от друга. Я просто могу привести такой пример, что, например, моя бабушка, когда они переехали в район проспекта Науки, ну, я уже родился там, это север Санкт-Петербурга, метро Академическая, кто знает. Вот она перезнакомилась со всеми людьми, кто жил с нами вот по, ну, лестничному пролету, вот, пролету, да, с первого по пятый этаж. Со многими из других соседних парадных тоже она перезнакомилась. И как-то эти бабушки гуляли вместе, разных возрастов, тут же внуки, вот мы там такой компашкой бегали, все друг друга знали, я помню, да, это все было так, ну, как-то здорово, вот. Потом, когда я женился, это, получается, конец 1990-х годов, мы поселились на улице Зина Портновой, это юго-запад Питера, и там я знал только людей, которые вот на одном этаже, конкретно у соседней квартиры знал. И конкретно под нами еще кто живет, потому что мы как-то их залили. Тогда еще у нас стиральная машина была не автомат, ее надо было вручную наливать, и там, если ты пропускал момент, она через край, и, в общем, был момент, что мы их залили, поэтому вот был с ними знаком. Но потом мы переехали в Горелово, сейчас я живу в Горелово. И вот я вообще не знаю, кто вместе со мной живет, вот, буквально даже в квартире напротив, я вообще не знаю, что это за люди. Вот это просто лишь одна тенденция.
0: В лицо хотя бы знаете?
3: Кого?
0: В лицо хотя бы их знаете?
3: Мне кажется, они меня знают, потому что со мной здороваются, понятно, когда я подрясники. Вот, я там, конечно, выделяюсь явно, но кто это, что это? То есть, когда со мной человек на одном этаже выходит, а, оказывается, мы тут живет, видимо, да, ничего себе, а может, гость кого-то. Я не знаю даже, кто это. Вот, это просто пример, да,

0: размещали по домам. И потом мужики собирались, и всей деревне строили сруб, так сказать, новый дом, чтобы новую семью, ну, как бы семью вновь заселить в нормальный дом. Так было принято. Это мне все рассказывали, но сейчас, если у кого-то пожар, то, ну, пожарную вызовут, потом будут просто на мобильных снимать, как дом горит, вот там, прикольно, да, вот как горит. Так устроен мир, опять-таки, современный, да, вот мы все больше и больше атомизируемся, и когда происходит процесс атомизации, люди, даже рядом живущие, почти не общаются друг с другом, даже могут не знать, как их зовут, то уменьшается передача опыта. Ну, с одной стороны, понятно, интернет, у нас у всех есть вот такая штучка, да, здесь можно что-то найти. С другой стороны, раньше бабушки, я тебя помню, делились какими-то рецептами пирогов, рецептами там чего-то, ну, они там разговаривали. Сейчас я вот уже не вижу, чтобы бабушки где-нибудь там кружочком стояли или сидели и о чем-то разговаривали. Вот.
1: Угу. Да, но, отец Александр, это же все понарошку, вот эти вот сестры на час. Какой она полезный совет реально может дать?
0: Как шарлотку спечь? Как?
1: Нет, ну там шарлотку спечь ты тоже не к сестре на час. Там, мне кажется, люди обращаются, ну и смысл всей этой услуги, да, что-то типа такой вот
0: поддержка.
1: Доморощенный психолог.
0: Ну, я так скажу, что когда мы занимались супружескими встречами, вот этим проектом, в свое время. Ведь программу проводили ведущие пары, которые не являются профессиональными психологами. Просто они четко следуют определенной методике. И вот такие программы самопомощи, взаимопомощи. 12 шагов анонимные алкоголики для созависимых, Аланон. Это все тоже проводят как бы не профессионалы, но люди, прошедшие некоторую подготовку, и которые тоже поддерживают и так далее. Так что здесь нечто похожее. Опять-таки в условиях атомизации, когда нет реальной сестры. А ведь давайте так, это Китай. А Китай долгие годы вел политику «одна семья, один ребенок». И поэтому многих действительно братьев и сестер нет по-настоящему. Просто их нет. И многие оказались в ситуации, когда они одиноки. То вот такая сестра на час очень вручает. Причем некоторые даже бесплатно готовы. То есть им тоже не хватает общения.
1: Да, 328-29-32, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, если слушаете нас в четверг. 328-29-32. Также можно задать вопрос или написать какое-то сообщение отцу Александру в чате трансляции на платформе ВК-видео. У нас в начале трансляции были технические сложности, но сейчас вроде бы все нормально работает, хорошо видно и слышно. Вот поэтому можно писать туда. И ставьте, пожалуйста, лайки. Это самое важное, что может быть в жизни современного человека. Отец Александр, вот все-таки вы упомянули, что кто-то готов бесплатно заниматься подобными консультациями, наверное, в кавычках, да, консультациями. Но вот как раз это мне вполне понятно. То есть одному человеку не хватает общения, другому не хватает. Вот они как-то соединяются, кооперируются.
0: Если ты инициатор, ну, плати мне дорогу, да, вот, а дальше посидим, да. И мне хорошо, и тебе хорошо.
1: Но когда за деньги ты выступаешь в роли старшей сестры или там старшего брата, неважно, ты же обязан как-то, вот что-то от тебя требуется, дать какой-то совет. Даже если ты понимаешь, что ты не в состоянии ничего полезного человеку сообщить, ты все равно вот обязан что-то ему насоветовать. Или, вот, не знаю, мне кажется, в этом какая-то жуткая неискренность, и как-то это слишком, как-то это перебор, это коммерциализация естественных человеческих отношений, какая-то коммерческая действительно замена чего-то настоящего.
0: С другой стороны, я отвечу, да, любой труд должен оплачиваться. Если у человека есть некая потребность, и есть человек, который готов эту потребность закрыть, он будет тратить свое время, свои силы. Это нормально, что если он закрывает какую-то твою потребность, он рассчитывает на то, что ты каким-то образом это ему компенсируешь. Вложенные им силы, ресурсы, главный из которых невосполнимый ресурс под названием время. Человек, по сути, отдает тебе свое время. И, ну, это если брать про психологов. Я думаю, что все-таки это не просто какие-то добровольцы. Там, вот эти сестра на час, а все-таки люди, которые проходят какую-то минимальную психологическую подготовку.
1: Нет, ничего они не проходят, вообще ничего не проходят.
0: Потому что есть хотя бы две вещи, которые вот банально выучить бы и знать бы, причем не только, а вот даже нашим радиослушателям. Одна называется «активное слушание», вторая называется «я сообщение». Вот банально эти два приема, которыми можно поддержать человека в сложной ситуации и

0: Собственно говоря, если человек приглашает такую сестру на часто, очень часто он ищет именно эмоциональной поддержки, хотя не всегда возможно, да, там может иногда и правда что-то другого. Вот. Но если про эмоциональную поддержку, то опять-таки ее нужно оказывать правильно, потому что наше классическое сочувствие, как мы говорим, не парься, не беспокойся, да забей, да ладно тебе, да свадьба заживет, ничего страшного. Это все не поддержка. Вот все, что я сейчас перечислял, это не форма поддержки. Легче человек от таких фраз не становится. Ну, если ты переживаешь, тебе говорят, не переживай. Тебе страшно, тебе говорят, да не бойся. Спасибо, но мне страшно, да. Я не могу по команде перестать бояться. Вот. Поэтому как правильно это делать, в таких ситуациях себя вести? Ну, я не знаю, потому что раз... То есть это какая-то самоорганизация или все-таки есть некая фирма, которая это как-то вот организует?
1: Это, условно говоря, хэштег в интернете, хэштег, по которому, да, можно найти... сестру на час, либо, ну, клиента.
0: И за некую сумму денег. Да, причем при этом, да, требуется никакого, да, образования, грубо говоря.
1: Абсолютно.
0: Ну, тогда здесь могут быть проблемы, скажем так. Потому что все-таки психолог, например, который деньги берет, он отвечает за то, чтобы консультация велась качественно, без определенных групповых ошибок, которые все это изучается в институте. Вот. А если человек вообще не подготовленный, то там могут быть даже и... Ты вообще-то не знаешь, кого в дом себе приглашаешь, грубо говоря. И что это за сестра такая? Еще чем для тебя это закончится? Просто даже опасно.
1: Послушаем еще одну новость, может быть, про кофе.
0: Угу.
2: Зависимость от кофе существует, однако она отличается от пристрастия к сигаретам или спиртному, сообщает сайт «Правила жизни». Об этом изданию рассказал врач-нарколог, заведующий поликлиническим отделением клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов. «Кофеин – это слабый психостимулятор», – объясняет Хакимзанов. «В отличие от никотина и алкоголя, он не разрушает организм стремительно, не приводит к деградации личности и не вызывает тяжелых соматических заболеваний». Эксперт отметил, что кофеин все же способен вызвать синдром отмены. В американском диагностическом руководстве по психическим расстройствам DSM-5 выделены для дальнейшего изучения кофеиновая интоксикация, кофеиновый абстинентный синдром, синдром отмены и кофеиновое расстройство. При этом для возникновения синдрома достаточно даже одной чашки кофе в день. Хакимзанов также рассказал, что норма кофеина для здорового взрослого человека не должна превышать 400 мг в день. Это примерно 4 небольшие чашки кофе.
1: Отец Александр, вот вы сколько сегодня чашек кофе выпили?
0: Сегодня ноль. Сегодня ноль.
1: Это для вас норма?
0: Да, я предпочитаю чай.
1: Ага, ну вот у вас, вам не знакома вот эта вот кофеиновая зависимость?
0: Ну, явление, оно мне знакомо, но не по себе, скажем так, по другим людям. Что могу сказать? Вот я сейчас внимательно послушал. Первое. В русском языке есть такое слово «аддикция», через 2D, «аддикция», ну или «аддиктивное поведение». «Аддикция» по-английски «addiction», по-латыни «addictio». Это слово переводится как «зависимость». В русской психологической традиции у этого слова есть некий особый оттенок смысла. Зависимостей много. Я сейчас буду перечислять слова, которые, в общем-то, тоже заимствованы в русский язык, но они к нам уже пришли, мы их понимаем, воспринимаем. Они заканчиваются на голизм и на мания. Алкоголизм, шопоголизм, сексоголизм, трудоголизм, наркомания, игромания, клептомания, кофемания. Понятно, что это очень-очень-очень разные виды каких-то явлений, и я соглашусь, что кофеиновая зависимость будет отличаться от никотиновой или алкогольной, или героиновой там какой-нибудь, да, и по проявлениям, и по последствиям, и так далее. Это так. Но за всеми видами зависимостей, при всей разнице биохимической, хотя там везде тема дофамина идет на самом деле, но при всей разнице за всеми видами зависимости стоит одна и та же психологическая программа. Вот она и называется словом «аддикция». И именно поэтому, скажем, очень часто наркоман завязывает с наркотиками, становится алкоголиком, начинает бухать. завязывает с алкоголем, становится игровым, там, каким-нибудь зависимым. Так вот, прямо вот ищет, от чего стать зависимым. И в перечне этих зависимостей, пожалуй, кофемания, наверное, наименее опасная, что ли, да, социально опасная, и даже более того, это чуть ли не такая элитная зависимость. Я кофеман, это что-то такое. О, я ценю хорошие сорта кофе, вот, человек может сказать. Вот. В Москве, насколько я знаю, даже есть сеть кафешек с таким названием «Кофемания».
1: Разве вот. В Петербурге нет?
0: Ну, не видел. Важно. В Москве точно видел. Вот. То есть, можете представить пивнушку с названием «Алкоголизм»? А вот кофемания, пожалуйста, название, да? Вот. И как написано у апостола Павла, все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мною. Это 6 глава 1 послания к Коринфянам. И вот еще здесь включается такое понятие, как генетика. Поскольку речь идет о биохимических процессах, то нужно понимать, что они у нас немножко у каждого протекают по-разному, и зависимости часто формируются несколько по-разному, особенно от каких-то веществ именно. Ну, скажем так, есть люди, которые никогда в жизни не сопьются, могут пить алкоголь литрами и никогда не сопьются, то зависимости не будет у них формироваться. Есть такие люди. Есть люди, которые сопьются очень быстро. Очень быстро станут, у них начнутся запои и все прочие приключения, там, белые горячки и все-все прочее. Синдром отмены, то, что тут упоминалось, да, это генетика. Это генетика. И мы ее не выбираем, мы принимаем ее от родителей. В наши дни, я сейчас не буду здесь по радио ничего никого рекламировать, но я сам лично делал генетический тест. Это можете просто в интернете набрать, да. Генетический тест, и узнать конкретно у вас, от чего есть зависимость, от чего нет.
1: Угу. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой отец Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Даниил. Вот хотел высказаться по первой теме, но все-таки вот не соглашусь я с тем принципом, что помогать кому-то нужно за деньги. Если это не работа, если это не касается работы, да, на которую мы ходим, то я считаю так, помоги человеку, чем можешь, не бери за это никакой платы, просто помоги во славу Божию, а Господь не оставит. Господь, когда нужно будет средства, он тебе обязательно пошлет. Вот, батюшка, у меня такое все-таки мнение. Простите, если не прав, но...
0: Нет, все правильно, я понимаю вас.
3: Спасибо.
0: Смотрите, здесь я отвечу так, а потом продолжу про кофе. Здесь я отвечу так. Во славу Божию, совершенно бесплатно. Можно делать великие дела, но разово, либо регулярно, но по чуть-чуть, вот совсем по чуть-чуть. Были у меня знакомые, которые, во славу Божию, ухаживали за одной больной бабушкой. Буквально вот у них было как такое приходское, что ли, служение. Там 7 женщин они распределили между собой. И вот раз в неделю каждая из них приходила к этой бабушке, там что-то ей приносила, что-то уносила. Ну, то есть вот как-то вот она была вообще парализована, эта бабушка. Mm-hmm. Вот так за ней ухаживали на приходе, да. И вот когда это один раз в неделю, так Христа ради, да, и то там вечером прийти на пару часиков, что-то там с ней поговорить, что-то принести, унести, это не было какой-то большой проблемой. Вот, ну, как бы так, да. Вот. Но если это то, что ты делаешь на регулярной основе, то есть ты сидишь, это буквально твоя работа, ты смотришь чаты, какие там заявки от людей, ты на них отзываешься, ходишь по этим домам, то там часами проводишь время, то есть сутками, я не знаю, сколько там такая, да, то это реально работа уже становится. То есть невозможно делать что-то великое и долгосрочное, и постоянно, и бесплатно. Но только за одним исключением, если нет какой-то спонсорской поддержки извне, грубо говоря. Вот мне тоже иногда говорят, батюшка, вот в идеале вы должны как психолог консультировать бесплатно. Вот существуют же бесплатные психологи, я вот слышал такой аргумент. Да, бесплатные психологи существуют, но это значит, что им кто-то платит. Вот они где-то работают, им за это платят, и они бесплатно принимают людей. А так вот, чтобы, если речь идет именно не о разовых каких-то акциях, а о чем-то регулярном, да. То это другая история.
1: Мне кажется, что вы не только как психолог, но и как священник тоже часто слышите упреки, что вообще-то батюшка должен бесплатно все наши духовные запросы.
0: Есть такие тоже люди. Но я так скажу, что, в принципе, во славу Божию священник должен делать Согласно Библии, три вещи. Ну, некоторые считают, что четыре. Первое – совершать богослужение и довольствоваться пожертвованиями. Второе – это учить народ заповедям Божьим. Не физики, математики, не книгой готовить. Да, учить народ заповедям Божьим. Давать тот необходимый минимум, по сути, катехизировать, который необходим для того, чтобы люди могли спасать свои души. Вот, кстати, сделаю сразу небольшую рекламу. У нас планах записать курс катехизации. Да. Вот как раз для того, это будет, я буду совершенно бесплатно делать. Вот. Третье – это судить народ, по сути, давать морально-нравственную оценку. Вот это грех, а это не грех. На основании, опять-таки, заповедей Божьих. Ну, и как бы некоторые считают, что Новый Завет вот нам добавляет еще «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», то есть миссионерствовать. Вот миссия, как бы, тоже довольствовать пожертвованием. Вот. А все остальные какие-то вещи, помимо этого, в том числе утешать людей. В общем-то, священник может сказать, что, извините, у меня времени нет, а если хотите мое время, ну, хоть пожертвуйте что-нибудь тоже, а то уж как-то. Вот. Ну да, люди не всегда это понимают, а когда батюшки там намекают, то люди еще обижаются. Потому что считается, что священник, вот он как должен сидеть в храме и радоваться тому, что ко мне пришли, к нему пришли о чем-то поговорить. Как будто у него других дел нет, и я при этом могу любое время прийти, уйти, когда считаю нужным. Сколько угодно, 3-4 часа с батюшкой поговорить. И как бы... Ну, я просто сталкивался с тем приходской практикой. В общем, надо различать, еще раз, великие дела, но разово, можно бесплатно, по чуть-чуть, регулярно, но по чуть-чуть, можно бесплатно. Великие дела и регулярно, бесплатно делать невозможно, если нет какой-то финансовой поддержки извне. Ну, так жизнь устроена. Теперь кофе.
1: Да, вы закончили на том, что можно сдать кинетический тест, который...
0: Тест, да, и там можно увидеть предрасположенности, каким видам зависимостей у конкретного человека есть. Это, в принципе, полезно знать. Потому что все-таки, ну, 21 век, и, ну, раньше можно было догадываться, а сейчас можно просто конкретно увидеть. Например, вероятность того, что я стану алкоголиком, составляет 1%. Это очень мало, то есть, видно, мне повезло, я из числа тех самых людей, которые никогда не сопьются. Если и сопьюсь, то это я войду вот один человек из 100. Но это надо очень постараться. Вот. Поэтому, ну, как для священника, наверное, хорошо бы это понимать, хотя, да, одновременно это же и соблазн, честно говоря.
1: А в чем соблазн?
0: Ура, бухать можно.
1: А, в этом смысле, ну, нет.
0: Ну, да.
1: Вы же остановитесь, наверное,
0: ну, понятно.
1: Когда...
0: Ну, я могу сказать так, что у людей, у которых есть зависимость, там, поскольку, опять-таки, тема дофамина, то алкоголь связан с понятием радость. Выпил, и мне хорошо. А у меня алкоголь с понятием радость никак не связывается. Вот у меня на меня алкоголь действует так, что это скорее что-то расслабляющее и усыпляющее.
1: Ну вот, а если кофе связывается все-таки с понятием радость, надо ли как-то серьезно вообще заниматься борьбой с этой страстью?
0: Если особенно делаешь анализ, ты понимаешь, что у тебя предрасположенность к кофейной зависимости, ну, наверное, лучше с этим не связываться.
1: Ну окей, потом ты перепрыгнешь на другую зависимость. Это вот то, о чем вы говорили.
0: А вот это уже психологическая работа, да? Вот эта аддиктивность, это психологическая программа. Короче, вот у меня анализ показал очень высокий уровень никотиновой зависимости. То есть, слава богу, я не курю. Курил мой отец, курили оба моих деда, один из них от рака легких умер. Я не курю, слава богу. Но если я начну курить, то вероятность того, что я брошу, очень мала. Вот реально, и так тяжело сделать. Но у меня как бы особенно тяжело, потому что вот такая моя генетика, например. Слава богу, я знаю, то есть мне даже баловаться нельзя. Вот. А с алкоголем вот так. Насчет кофейной зависимости я могу посмотреть свой генетический тест, конкретно посмотреть, что у меня написано. Вот. Но просто вот это генетика. Теперь второй момент. Нет, вот психологически нет принципиальной разницы. Например, человек пьет, потому что он зависимый, у него запой, и он пьет каждый день пьяный. В течение длительного времени. Или он пьет, потому что ему нравится. У него нет зависимости, его организм легко справляется с алкоголем. С утра он трезвый, похмеляться не надо, все хорошо, да. Но ему нравится, вот нравится, да. И он пьет каждый день. Психологически разницы нет. И в том, и в другом случае формируется один и тот же вот тип аддиктивности. Причем и у самого человека, и у тех людей, которые рядом с ним живут. Вот это зависимо-созависимое отношение. И вот, может быть, в более слабой форме, но это формируется и по отношению к другим веществам, в том числе к тому же кофе. Я слышал исследование, что кофе в некоторых количествах даже полезно на самом деле. С другой стороны, вот сейчас я учу китайский язык, у китайцев почему-то прям кофефобия какая-то. Вот. Mm. Потому что прям учебные тексты «Бу хы ка фэй хы нюй ча» — «Не пей кофе, пей молочный чай». Это вот прям учебный текст у меня, вот я перевожу его. То есть у них прям от кофе так позиционируется как что-то опасное. Я выпил много кофе, у меня болит живот. Прям тоже такой текст.
1: В Европе такого, конечно, нигде нет.
0: Ну да. Тоже, может, генетика у них такая китайская, может, отношение такое к кофе, как конкуренту их чая. Я не знаю, почему. Ну, вот пример просто.
1: У нас остается всего 13 минут до конца эфира и две новости. Может быть, у нас. Давайте сейчас хорошую послушаем, а под конец у нас будет довольно тяжелая, но важная. А сейчас послушаем веселую, забавную новость про Анатолия Ивановича.
2: Реклама брачного агентства от Анатолия Ивановича исчезла с Невского проспекта, сообщает издание «Фонтанка.ру». Теперь вместо улыбчивого свахи пассажиров на выходе из метро «Невский проспект» встречает афиша концертов. Баннер с Анатолием Ивановичем провисел около 20 лет, успев за это время стать одним из самых узнаваемых городских мемов и настоящей туристической достопримечательностью. В 2024 году на фестивале «Послание к человеку» о начале работы над комедийным сериалом «Правила любви» Анатолия Ивановича, основанном на реальных событиях из жизни агентства, объявил режиссер Андрей Ананин. Интерес к проекту проявила площадка «Кион». Несмотря на пропажу баннера, брачное агентство от Анатолия Ивановича продолжает работу. Как сообщили журналистам «Фонтанки» в агентстве, отказаться от рекламы было решено из-за высокой стоимости аренды афишной тумбы.
1: Ну, вот, да. Отец Александр, будете скучать по рекламе агентства
0: Анатолия Ивановича? Я пытаюсь вспомнить, где она там висела, честно говоря.
1: На выходе из метро Невский проспект.
0: Ну, да. Я понял, да. Видимо, я там не часто бывал, потому что мне как-то в памяти не отпечаталось.
1: Нет, это, на самом деле,
0: конечно, часто смотрю.
1: Это, конечно, очень популярный городской мем, но вот, как ни странно, я так понимаю, вы не очень обращали внимания. Вот Маша тоже говорит, что вообще впервые слышно. На самом деле, я тут думал, что все это Анатолия Ивановича уже знают, а нет, вот оказывается, не все. Ну, отец Александр, вот вообще брачные агентства — это насколько достойный способ искать спутника жизни?
0: Опять-таки, в наши дни, когда идет процесс атомизации, когда люди просто по жизни общаются очень мало, а ковид еще подтолкнул нас к тому, чтобы научиться работать из дома очень многих, то есть даже в офис теперь можно не ездить, то тема с кем-то познакомиться — это реальная проблема, я бы сказал. Вот. И, с одной стороны, семью хочется, нехорошо быть человеку одному, как сказано в Библии, а как найти? Ну, либо интернет, опять-таки, либо, да, вот брачное агентство, тем более, что, ну, у нас спокон веков на Руси свахи были, которые как-то что-то кому-то подбирали, знакомили, ну, в общем-то, знаете, почему бы и нет?
1: Ну, может быть, просто потому, что если тебе суждено жениться или выйти замуж, то, ну, наверное, Господь пошлет тебе человека, а вот так вот искусственно как-то.
0: С другой стороны, Господь может послать и таким вот образом. И Господь использует разные инструменты, то, что называется. В интернете просто, ну, насколько я знаю, тут есть два момента. Первый момент, что действительно там очень много людей, которых ты не знаешь, кто это, и насколько он правду говорит, и насколько это не какой-то брачный аферист, такое понятие ведь тоже у нас есть. Потому что я знаю, что некоторые даже женатые умудряются выставлять свои данные на сайты знакомств и пишут, что они не женаты. Потом жены это обнаруживают, в общем, порой это становится одной из причин разводов. Он за спиной где-то знакомился, там встречался и так далее, например. Иногда и женщины так себя ведут тоже. Вот. Но... И вторая проблема, ну, это просто известная вещь, что вот если взять 100 человек мужчин и 100 человек женщин из сайтов знакомств, то примерно 90 женщин из этих 100 будут, ну, то, что называется, обращать внимание на 10 мужчин из 100. Женщины обычно сразу забивают рост не меньше 180, вот я уже не пойду. Mm. Я попаду в эту категорию. У меня 175, например. Mm. Вот. Сразу фильтр отсеивает огромное количество мужчин. Только поэтому зарплата не меньше такой-то сразу. Там все, кто не подходит. Ну и так далее. Вот. И в итоге вроде как вот могли бы найти друг друга, и онлайн не получается. А когда это все-таки вживую, то там все-таки какие-то проверки идут. Здесь все-таки, ну, и человеческий фактор срабатывает. И мне кажется, может быть, даже через вот все-таки живое, не онлайн, а живое брачное агентство, это даже легче сделать было бы.
1: Ну, не знаю, возникает вот у меня, по крайней мере, ощущение какого-то магазина или какого-то рынка. Там за хлебом и овощами в Пятерочку, а там за женой или мужем...
0: Брачное агентство.
1: В брачное агентство. Ну, как-то это некрасиво просто.
0: Ну, честно могу сказать, что, как правило, мне кажется, туда обращаются люди, которые уже, ну, пытались другие способы, но ничего не получается. Скорее всего, это так 35+.
1: Может, и не надо, может, и не надо тогда, если не получается.
0: Может, и не надо.
1: Не это человек все сам решает. Люди, наверное, к семейной жизни призваны.
0: Но кто-то одиночество переносит спокойно, кто-то нет. В конце концов, не случайно. Вот даже мы в первой новости, да, люди бывают интроверты, экстраверты. И кто-то живет один и нормально, а кому-то, ну, совсем плохо одному. Вот, экстравертом.
1: Александр, вот все-таки такой брак, который состоялся после серьезных, длительных и не беспроблемных поисков, вот он, этот брак состоялся, он, как вы считаете, насколько вообще имеет шансы оказаться успешным?
0: Как и любой другой брак. И более того, брачное агентство не заставляет жениться никого. В любом случае, рано или поздно происходит очное знакомство, очная встреча. Ты так или иначе, как и в обычном случае, ты гуляешь с этим человеком, общаешься в тех или иных ситуациях, и дальше ты принимаешь некое решение. Причем не только ты, но и он тоже в ответ, этот человек. Да. И, то есть вы создаете семью точно так же, как остальные люди семью создают. Просто начало создания семьи, момент знакомства, да, он поставлен, скажем, на некую профессиональную базу.
1: Послушаем последнюю на сегодня новость про эвтаназию.
2: В Нидерландах впервые применили эвтаназию в отношении ребенка в возрасте младше 12 лет в рамках правил, вступивших в силу в 2024 году, сообщает РБК. Об этом стало известно из письма главы Министерства здравоохранения Нидерландов Софи Херманс, депутатом парламента. В соответствии с законодательством королевства, эвтаназия в этом возрасте допускается при тяжелых неизлечимых заболеваниях и невыносимых страданиях, которые не могут облегчить врачи. Точный возраст, пол ребенка или его диагноз не озвучиваются. Материалы дела были рассмотрены специальной оценочной комиссией. Ее члены также поговорили с врачом, который участвовал в процедуре эвтаназии. После этого материалы были направлены в прокуратуру для определения законности процедуры. Правительство Нидерландов разрешило проводить эвтаназию детям в возрасте от 1 до 12 лет в апреле 2023 года. Тогда глава Министерства здравоохранения королевства Эрнст Кёперс отметил, что после интенсивных консультаций со всеми заинтересованными сторонами правительство пришло к решению, с помощью которого можно помочь этим неизлечимо больным детям, их родителям, а также их терапевтам.
1: Это убийство или акт милосердия?
0: Ну, с православной точки зрения это убийство, потому что лишать человека жизни, прям сознательно лишать человека жизни, в общем-то, Господь Бог нам такого права не дал. Заповедь «не убий», она в данном случае действует. Мы можем лишать людей жизни в случае военных действий, скажем так, но вот если это не война, отношение к войне тоже, честно говоря, ну, людей разное, но я так скажу, по крайней мере, брать каноны, но все-таки война — это некое исключение из правил, к сожалению. Война — это период жизни, когда люди одного народа стреляют в людей другого народа, там, или метают копья, или еще что-то делают. Вот. А в случае с медициной все-таки принцип «не навреди», ну, в общем-то, лишить жизни — это... Тем более, опять-таки, 12-летний, несовершеннолетний, насколько его воля...
1: Нет, его воля здесь никакой роли не играет.
0: Родители потому что решение, что ли?
1: Мы не знаем подробностей об этом конкретном случае. Интересно здесь то, что вот эта законодательная мера в Нидерландах, позволяющая совершить эвтаназию в отношении ребенка в возрасте от 1 до 12 лет впервые была применена. Более того, на самом деле, может быть, из этой новости это не очень чувствуется, но если посмотреть подробности в интернете, то мы узнаем, что на самом деле возраст ребенка не обязательно 12 лет. Там засекречено абсолютно все, включая возраст. Информация, по сути, единственная, которая есть, это то, что впервые применена вот эта вот поправка, позволяющая совершить эвтаназию ребенку.
0: Возникает вопрос, еще раз, кто принимает решение, чья воля? Доктор, сам ребенок, его родители, кто?
1: Доктор, опекуны, то есть родители.
0: Доктор, опекуны, родители. То есть ребенок может сказать: нет, мама, папа, я жить хочу. Нет, ты умрешь. Так, ну тут.
1: Нет, конечно.
0: Но как это делается? Я просто здесь не очень понял.
1: Нет, там все обозначено. Есть комиссия, в которую входят следователи, входят врачи, включая тех, кто, собственно, и осуществляет эвтаназию. Входят, естественно, имеют право голоса родные, близкие, опекуны.
0: Ну, я так скажу, что у нас есть в Русской Православной Церкви комиссия по биоэтике, и в этой комиссии как раз один из непростых вопросов, который рассматривается, это как раз вот когда можно отключить, например, ИВЛ, когда можно отключить аппараты жизнеобеспечения, потому что современная медицина достигла таких высот, что с помощью современной вот этой аппаратуры можно заставить жить труп. Причем недавно мне попалась новость, что некая женщина умерла от инсульта, но она была беременна, и вот несколько месяцев ее тело
1: с помощью аппаратуры поддерживалось. Это известный довольно случай, не помню уже, как звали эту женщину. Да.
0: То есть вот уже с мертвым мозгом, по сути, биологически она мертва, но за счет вот этих аппаратов ее тело продолжало жить, в итоге ребенок был выношен, с помощью кесарева его достали, все, женщина на кладбище, ребенок жив. То есть вот, и поэтому здесь возникает вопрос, когда, в какой момент принять решение об отключении от аппаратов. Потому что, в общем-то, в момент отключения от аппаратов это тоже вариант эвтаназии.
1: Ну, то есть все-таки, отец Александр, вы не исключаете, что возможен такой момент, возможна такая ситуация, когда отключение человека от ИВЛ или же эвтаназия, это все-таки будет скорее актом милосердия, чем убийством.
0: Ну, я так скажу, вот как в случае войны, так и в случае, может быть, каких-то других человеческих явлений. В этом мире, который лежит во зле, порой людям приходится выбирать не между добром и злом, а между большим злом и меньшим злом. И вот какое зло, однозначно в том другом случае зло, но какое зло будет меньшим, вот здесь непростой вариант. Да. Приятно, когда есть готовая инструкция, где-нибудь там написанная либо в виде закона, либо в виде какого-нибудь там канонического акта, решения комиссии по биоэтике Русской Православной Церкви. Если это есть, ну, как бы кто-то взял на себя ответственность, да, какой-нибудь собор, который там что-то утвердил. Но все-таки, если речь идет вот о такой ситуации, которую я тут так, может быть, немножко наигранно, но все-таки изобразил, да, ребенок говорит: я жить хочу. Нет, вот комиссия решила, следователи решили, родители твои решили, все, я тебя убиваю. Ну, надеюсь, что это было не так. А если ребенок там, не знаю, без сознания был, действительно, и шансов нет, он без сознания, то я считаю то же самое, что отключить от ОВЛ. В принципе, так. Ну вот, что там было, подробностей немножко не хватает, честно говоря, чтобы понять, но с моей точки зрения, по крайней мере, если хоть кто-то был против, особенно сам ребенок, но это было, тем не менее, использовано.
1: Ну, то это, если сам ребенок здесь против, то здесь просто речи идти не может об этом, но это уже какие-то очень плохие вещи. Спасибо большое, отец Александр. Сегодня у нас в 18:30 не будет передачи. Отменился, к сожалению, прямой эфир. Mm-hmm. Но в 19:10 в студию придет протоиерей Александр Рябков. А сейчас новости и церковный календарь. Мы общались с протоиереем Александром Тягилевым.
0: Завтра в 20:30 пасторский час. Увидимся. Богом.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Каневском монастыре. Санкт-Петербургская духовная академия приняла коллег из Москвы для обмена научным опытом. Состоялось собрание духовенства Выборгского благочиния. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти преподобного Арсения Каневского 25 июня митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Рождество Богородичном Каневском монастыре. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, наместник обители архимандрит Александр Арва, протоиерей Алексей Исаев Никита Зверев, настоятель петербургского подворья Каневского монастыря иеромонах Давид Алексеев, духовенство обители в священном сане, духовенство Выборгской епархии и другие священнослужители. Ларец с мощами преподобного Арсения Каневского был перенесен из Раки и установлен в центре верхнего храма. Насельник монастыря, монах Игнатий Иванов, был рукоположен в иеродиакона. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Обители была подарена икона святого Иоанна Русского. Архимандриту Александру вручен наперстный крест с украшениями. Было зачитано поздравление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с 35-летием возобновления монашеской жизни в обители. Отец Александр поблагодарил архиереев за совместную молитву. Митрополиту в Арсенофе была подарена лжица, изготовленная братьями монастыря. Сослужившим архиереям вручены картины с видами монастыря. Состоялся крестный ход с мощами преподобного до Казанского скита, где было совершено молебное пение. В канун Дня памяти преподобного Арсения Каневского 24 июня митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Рождество Богородичном Каневском монастыре. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил церковь иконы Божией Матери Милующая на Большом проспекте Васильевского острова. Он поздравил настоятеля и прихожан с престольным праздником, а также ознакомился с этапом восстановительных работ. На днях ГИОП выдал разрешение на реставрацию монументальной живописи и приспособление для современного использования в части ее устройства. Также планируется благоустройство территории. Сейчас в храме реставрируют убранство. На лестницах воссоздают путиловский камень. К завершению близится золочение фонов, росписью сюжетов Успения Богоматери и Преображения Господня. Дополнительно специалисты прорисовывают лики и занимаются колорированием росписи Крещения Христа. На период проведения работ храм закрыт для посещения, все службы проводятся в часовне. 21 июня после воскресного богослужения студенты и преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии отправились на экскурсию в Государственный музей-заповедник Петергоф. По прибытии участники поездки последовали в церковный корпус Большого дворца, в котором находится придворная церковь, освященная во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла и построенная по желанию императрицы Елизаветы Петровны по проекту Бартоломео Растрелли. В церкви по согласованию с администрацией студенты и преподаватели совершили молебен, который возглавил проректор по воспитательной работе Академии иеромонах Мелитон Павлов в сослужении диакона Иоанна Невзорова. По окончании молебного пения отец Мелитон обратился к собравшимся со словом, которым выразил благодарность всем работникам музея-заповедника за их труды в таком важном деле, как сохранение истории нашего государства, а также особую благодарность Роману Валерьевичу Коврикову, генеральному директору Государственного музея-заповедника Петергоф, за предоставленную учащимся Духовной академии возможность не только послужить молебен в придворной церкви, но и за организацию экскурсии. После посещения Большого дворца группа направилась в Нижний сад. Экскурсионная часть по музею-заповеднику завершилась на берегу Финского залива. Поблагодарив экскурсоводов, преподаватели и учащиеся отправились к автобусу. Следующая остановка была в соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где академическую группу встретил настоятель протоиерей Михаил Цирюшов. Для гостей была организована экскурсия по собору, а также трапеза. С 22 по 25 июня в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась летняя практика для студентов и преподавателей ведущих духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Мероприятие объединило представителей Московской духовной академии, общецерковной аспирантуры и докторантуры Санкт-Петербургской духовной академии, а также гостей из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 22 июня состоялась лития на Никольском кладбище Александра Невской лавры у могилы профессора Алексея Афанасьевича Дмитриевского, основоположника Русской школы исторической литургики. Кульминацией первого дня стал круглый стол «Современные литургические исследования в высших духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви», проходивший в профессорской академии. С приветственным словом выступил проректор по учебной работе, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап. В рамках круглого стола были заслушаны доклады студентов и преподавателей. Студенты представили магистерские и кандидатские проекты по литургике и гимнографии. В ходе дискуссии участники обсудили планы сотрудничества, способного объединить духовные школы Москвы и Петербурга. Участники поблагодарили принимающую сторону Санкт-Петербургскую духовную академию за теплый прием и высокий уровень организации. Было решено продолжать регулярные совместные мероприятия, научные конференции, практические семинары и развивать сотрудничество в области изучения богослужебных традиций. 23 июня в духовно-просветительском центре «Евангелиум» при храме святого пророка Божия Илии города Выборга состоялось собрание духовенства Выборгского благочиния под председательством секретаря Выборгской епархии благочинного округа протоиерея Игоря Аксенова. В ходе встречи настоятели и клирики храмов обсудили актуальные вопросы приходской жизни, организацию взаимодействия духовенства с образовательными учреждениями, деятельность воскресных школ, работу с молодежью и миссионерское служение на приходах. Отдельное внимание было уделено исполнению предписаний по итогам проверок приходов. С сообщениями выступили помощник благочинного по образовательной деятельности иерей Павел Штанько, помощник благочинного по работе с молодежью иерей Иоанн Затолокин, помощник благочинного по миссионерской работе иерей Михаил Котов, заместитель благочинного протоиерей Владимир Маслов. При организационной поддержке настоятеля храма архистратига Божия Михаила города Всеволожской, романаха Никиты Ефремова и врача-акушера Марины Вячеславовны Амбарцумовой состоялась встреча благочинного Всеволожского округа, председателя отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии священника Дмитрия Чуева с женщинами, ожидающими рождения детей. Отец Дмитрий совершил молебен о здравии будущих мам и их детей, после чего побеседовал с участницами встречи о духовном значении материнства, семейной жизни и важности церковных таинств. Также ответил на вопросы собравшихся и пожелал будущим мамам помощи Божией, крепости сил и благополучного рождения детей. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 107-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 11 главы.
1: «Братья, не хочу оставить вас в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь.
0: Послушайте 44-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 12 главы.
2: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали Ему: «Вот, ученики Твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, где учеников Господа обличали фарисеи за срывание колосьев, за то, что они ели эти колосья в субботу, срывали, как бы, может быть, совершив тем самым некую работу, то есть сжали эти колосья своими руками, что нельзя было делать во время субботнего покоя. Что сегодня это Евангелие нам говорит? О том, что религиозность всегда индивидуальна. Религиозность всегда и индивидуальность есть и в интенсивности религиозной жизни, и в объеме религиозной практики. Не в обряде и его строгом исполнении дела, не в мере его исполнения, не в тяжести возложенных на себя верик, постов, поклонов, а в том, видна ли за всем этим инвентарем цель, виден ли Христос, или только еще более объемно и выпукло вышло мое самолюбие, самомнение, моя гордыня. Чем мы, рядовые верующие, и отличаемся от преподобных, от святых? А тем, что для них аскеза была орудием смирения, а для нас – способом для развития надменности, фарисейства и самомнения. Господь говорит, что Давид нарушал субботу в храме, придя в него, будучи голодным, он взял хлебы предложения и ел их. Тем более эти хлебы дали ему сами священники, как мы читаем в книге «Царств». И Христос говорит, что здесь, вот рядом с этими учениками и с этими фарисеями, Он сам, Христос, Он тот, кто больше храма, больше всякого священника. И потому, когда мы кого-либо хотим ввести в храм, ввести в церковь, ввести в веру, надо помнить, что вводим мы его и подводим мы его ко Христу. И надо помнить, что мы вводим его и приводим к нему как погибшие, как вновь обретенные им, Христом, чада, а не как раба каких-то условностей, без которых и без выполнения которых этот человек недостоин уважения или недостоин членства в церкви. Это касается нашего отношения к религиозной практике. Она не отменяется ни в коем случае этим Евангелием. Но и показано нам, что она не является самоцелью. Она лишь подводит ко Христу, но не заслоняет Христа собой. Господь сказал сегодня: «Милости хочу, а не жертвы». Господь нам говорит в другом Евангелии, что «бремя мое легко». Это значит, что церковная практика всегда индивидуальна. Бремя, ярмо, которое надевает на себя христианин, некое крестоношение, к которому мы все призваны, оно всегда индивидуально, всегда по силам. Никогда не может быть шаблонного, общего для всех религиозного культа, религиозной практики или религиозного какого-то усилия. Всегда оно по силам. И апостол сам говорил нам, что когда только вступающий в церковь, он имеет право на мягкую пищу. Как ребенку дают сначала молоко, а не сразу дают ему кусок мяса. Так же и потом уже, по мере духовного возрастания, уже принимает христианин твердую пищу. И в богословском плане, и в плане аскезы. И вот сегодня, когда мы кого-то хотим привести в церковь, надо об этом помнить. Чтобы сегодня мы не стали бы, может быть, нашего близкого, который является еще духовным младенцем, как младенца, которого только что родила мать, кормить вместо молока, вместо, может быть, какой-то кашки, кормить его шашлыком, кормить его отбивными. Также, дорогие, бывает и с нами, когда мы только что пришедшего в храм человека начинаем получать, надо делать так вот в посте, вот надо делать вот так вот в молитве, надо делать столько поклонов, надо делать вот столько-то таких вот акафистов прочитать. Все это полезно, но со временем. На первом этапе, разумеется, конечно же, это будет отталкивающим действием, которое не даст нужного результата. Будем, дорогие, разумней в своем дерзновении к тому, чтобы Господь обрел нашей помощью новых чад, новых детей себе. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 26 июня, 13 июня по старому стилю Православная Церковь чтит память святых мучениц Антонины и Акелины, пострадавших в конце III века при императоре Диоклетиане. В этот день мы также чтим память святителя Трифилия, епископа города Левкусии на Кипре, ученика святителя Спиридона Тримифунского, жившего в IV веке. Сегодня вспоминается святая преподобная Анна, так же, как и святитель Трифилий, уроженка Константинополя, и ее сын, преподобный Иоанн. Преподобная Анна после смерти своего супруга оделась в мужскую одежду и вместе с сыном поступила в монастырь, назвавшись Ефимианом. Скончалась преподобная Анна в Константинополе в 826 году, еще при жизни прославившись даром чудес. 26 июня празднуется память двух русских святых, преподобных Андроника и Саввы Московских. Преподобный Андроник был учеником преподобного Сергия Радонежского. По желанию митрополита Московского Алексия, он стал первым игуменом Спасского монастыря в Москве, названного по его имени Андронниковым. Святой представился ко Господу в 1395 году. Мощи Андроника были положены в построенном им монастыре, в церкви во имя образа Спаса Нерукотворенного, принесенного святителем Алексием из Константинополя. Его ученик, преподобный Савва, был поставлен после смерти своего учителя игуменом Спаса Андронникова монастыря. Он с миром отошел ко Господу около 1410 года. В 2004 году в соборе русских святых были прославлены дивеевские подвижницы, преподобные Александра, Марфа и Елена и блаженные Пелагея, Параскева и Мария. 26 июня празднуется память преподобной Александры в миру Агафьи Семеновны Мельгуновой, основательницы Дивеевской обители. Преподобная Александра происходила из старинного рязанского рода дворян Степановых. Она рано овдовела и вместе с малолетней дочерью отправилась в Саровский монастырь. После смерти дочери около 1765 года она поселилась в селе Дивеево и стала вести жизнь подвижницы. Свое состояние она пожертвовала в Саровскую обитель. На ее средства построены многие храмы. Всю жизнь она творила дела милосердия и сама жила согласно Саровскому монастырскому уставу. Будучи весьма образованной, преподобная Александра многих наставляла в вопросах веры и в разъяснении богослужения. В конце ее жизни в Дивеево образовалась небольшая община, которой управляла преподобная Александра. Умерла матушка в 1789 году, через несколько дней после пострига в Великую Схиму, в возрасте не более 60 лет. Отпевали ее саровские старцы Пахомий, Исаия и иродиакон Серафим. Похоронена первоначальница Дивеевской общины была напротив алтаря Казанской церкви, выстроенной на ее средства. В 1927 году Дивеевский монастырь был разогнан, келья преподобной Александры уничтожена. На месте ее могилы была устроена площадь, залитая асфальтом. Мощи преподобной Александры были обретены в 2000 году, и тогда же было положено начало ее церковному прославлению. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память священномучеников Александра Архангельского и Дмитрия Смирнова и преподобной мученицы Пелагии Житко. Священномученик Александр Макарович Архангельский родился в 1864 году. Служил он в Пермской губернии. В июне 1918 года он был арестован красноармейцами и расстрелян на берегу реки Теча. Перед смертью отец Александр перекрестился со словами «Безвинно умираю». После убийства красноармейцы с хохотом бросили убитого священника в повозку и приказали везти обратно на место его служения в село Песчано-Калединское. Отец Александр был похоронен там на общеприходском кладбище. Вскоре красноармейцы вновь совершили налет на село, арестовали 12 человек, 9 из которых убили, предварительно измучив их до того, что родным пришлось узнавать своих только по одежде. Затем красноармейцы отступили, и в село вошли войска адмирала Колчака. Убиенные были похоронены на площади у церкви в общей братской могиле. Вместе с ними состоялось перезахоронение праха священномученика Александра. Торжественное перезахоронение останков священномученика тогда же было описано в газете «Известия Екатеринбургской церкви». Сообщалось о многолюдном крестном ходе при перезахоронении. Местная добровольческая дружина оказала погибшим воинские почести, и под пение церковного хора тела новомучеников были опущены в братскую могилу. Священномученик Дмитрий Александрович Смирнов родился в 1870 году. В 1870 году в семье настоятеля Троицкой церкви под Ярославлем. Окончил Казанскую духовную академию, женился на певче церковного хора и стал священником. Построив храм в селе Норское, отец Дмитрий был представлен к награждению саном протоиерея, но отказался от этой награды до тех пор, пока его отец-священник не будет возведен в тот же сан. На момент ареста в 22 году он был уже настоятелем Крестовоздвиженской церкви в Ярославле. Его обвинили в том, что он пытался спасти от изъятия икону Спасителя. Ярославский губернский революционный трибунал осудил отца Дмитрия Смирнова на 3 года заключения. Заключение он отбывал в ярославской тюрьме. После освобождения он стал секретарем митрополита Агафангела Преображенского. По его поручению протоиерей Дмитрий Смирнов ездил в Москву для встречи с митрополитом Сергием Строгородским. Второй раз отец Дмитрий был арестован в 27 году, третий раз в 30-м, уже после смерти митрополита Агафангела. На этот раз его приговорили к 5 годам лагерей. Сначала отец Дмитрий отбывал срок на лесоповале под Вяткой, затем в Каргополе. В 1934 году он был освобожден, а в 1938 снова арестован и приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. Там его арестовали местные власти и приговорили к 10 годам заключения. Вскоре семье сообщили, что отец Дмитрий Смирнов умер в тюрьме 26 июня 1940 года. Преподобная мученица Пелагея Степановна Житко была арестована в 1937 году и приговорена к 10 годам лагерей. В 1942 году ее доставили в Карлак НКВД, это концлагерь в Каргадинской области. При поступлении туда 45-летняя монахиня была признана нетрудоспособной в связи с полной потерей зрения. Менее чем через 2 года заключения в лагере матушка Пелагея скончалась. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Трифилия. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Трифилий родился в Константинополе. Образование получил в Верии.

них ангел сказал, что только через них он может получить исцеление. Констанций разослал по всем областям империи указ, повелевавший собраться епископом. Это повеление получил святитель Спиридон. Вместе со своим учеником, святым Трифилием, он отправился к императору. Больной сразу узнал в пришедших указанных ему ангелов-целителей, поклонился им и просил помолиться о его исцелении. Святитель Спиридон с молитвой прикоснулся к голове императора, и он стал здоров. Святой Трифилий восхитился красотой дворца, величественным видом императора, пышностью дворцовой жизни. Святитель Спиридон сказал на это: «Зачем ты удивляешься? Разве это блеск делает царя более праведным? Все они, цари и вельможи, одинаково с последним нищим умрут и предстанут на суд Божий. Следует искать вечных благ и небесной славы». Вскоре святой Трифилий был поставлен епископом города Левкусии на Кипре. Он часто навещал святителя Спиридона. Однажды они вместе проходили по отличавшейся красотой и изобилием виноградников местности, называемой Паримна. Святитель Трифилий, привлеченный красотой природы, стал думать о том, чтобы приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли Трифилия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных благах? Наше жилище и богатство на небесах, к ним и нужно стремиться». Так святитель Спиридон постепенно возводил своего ученика к духовному совершенству, которого святой Трифилий достиг по молитвам своего наставника. Святитель Трифилий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую веру, любовь ко всем и многие другие добродетели. Однажды на Кипре проходил собор епископов. Отцы собора просили святителя Трифилия, известного своей ученостью и красноречием, произнести поучение народу. Говоря об исцелении Господом расслабленного, он вместо слова «одр» употребил слово «ложе». Не терпя неточной передачи евангельского текста, святитель Спиридон возмутился и сказал святителю Трифилию: «Неужели ты лучше сказавшего одр, что стыдишься слова его?» И немедленно покинул храм. Так святитель Спиридон дал святителю Трифилию урок смирения, чтобы он не возгордился данным его талантом красноречия. Святитель Трифилий мудро пас свое стадо. На средства, доставшиеся ему после матери, он построил в Левкусии монастырь. Скончался святитель в глубокой старости около 370 года.

0: Церковный календарь на 26 июня завершит чтение жития преподобного Андроника Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Андроник был родом из Ростовской земли. Первые сведения о нем находятся в житии преподобного Сергия Радонежского, составленном около 1418 года святым Епифанием Премудрым. Некий юноша явился к преподобному Сергию и стал умолять, чтобы он облек его в святой иноческий образ. Преподобный Сергий не отверг моления юноши, совершил его иноческий постриг и нарек имя Андроник. Видя, что преподобный Андроник очень любит безмолвие и молчание, преподобный Сергий благословил ему жить в келье одному. В воздержании и в трудах преподобный Андроник старался подражать своему старцу. Долгое время находился преподобный Андроник в послушении у преподобного Сергия. Молодой инок воспринял от святого старца такой навык в иноческой жизни, что сам преподобный

подобно Сергий, удивлялся его подвигам и умножавшейся добродетели. Так прошло 10 лет. Однажды преподобному Андронику пришел помысл выйти из Троицкой обители, чтобы основать свой монастырь. Преподобный Андроник не скрыл помысла от своего старца. Когда святитель Алексий, митрополит Московский, пришел к преподобному Сергию для духовной беседы и попросил старца отпустить к нему преподобного Андроника, преподобный Сергий ответил ему: «Если кого ты требуешь, то волен во мне и в моей братии». Взяв преподобного Андроника, святитель Алексий вернулся в Москву. Он предоставил много средств для основания нового монастыря, место для которого было выбрано за рекой Яузой. На вопрос преподобного Андроника, во имя кого построить храмы в обители, святитель Алексий рассказал: «Когда мы плыли от Константинова града к русской земле, внезапно поднялся сильный ветер в море, так что корабль начал погружаться. Тогда я дал обещание, что если Господь поможет мне, то создам церковь в честь того святого, праздник которого случится в день, когда приду к пристани. И тотчас же Божию помощью волнение прекратилось на море, и мы вошли в пристань месяца августа в 16-й день. И завещал я поставить церковь в честь нерукотворенного образа Спасова, но забываю в делах церковных. Нынче же хочу исполнить этот обет». Так вскоре была воздвигнута прекрасная церковь, освященная митрополитом в честь пречистого нерукотворенного образа Спасителя. Преподобный Андроник был поставлен святителем Алексеем игуменом новой обители, впоследствии названной Андрониковой. В монастыре был принят общежительный устав. Преподобный Андроник со смирением и усердием нес настоятельские труды, пребывая во всяком воздержании и молитве. Преподобному Андронику часто приходили люди за духовным советом и благословением. Братия монастыря умножалась в числе и преуспевала в добродетелях. После построения церкви в честь нерукотворенного образа Спасителя святитель Алексий чудно украсил ее и поставил в церкви икону образа Христова, обложенную золотом, которую он сам принес из Константинополя. После основания общежительного монастыря преподобный Сергий пришел посмотреть строение своего ученика, похвалил его и благословил. После этого, побеседовав о пользе душевной, преподобный Сергий отошел в свою обитель. Монастырское предание сохранило память и о другом посещении преподобного Сергия. В 1365 году, когда он после продолжительной беседы с преподобным Андроником пошел в Нижний Новгород, на месте беседы впоследствии была поставлена часовня. Одно из поздних преданий повествует, что благоверный князь Дмитрий Донской заезжал в Спаса Андроников в монастырь до Куликовой битвы, а после победы здесь было встречено русское войско. Эти события и предания свидетельствуют, что Андроников монастырь пользовался особым покровительством как Великокняжеского дома, так и Троице-Сергиевого монастыря. Слава об обители и духовных подвигах преподобного Андроника распространялась по Руси, так что многие, стремящиеся к иноческому житию, стали к нему собираться. Чем более умножалось братство, тем большие подвиги принимал на себя преподобный Андроник. Каждого инока он, как отец, поучал, умолял и восстанавливал на брань с невидимыми врагами и всех приводил к согласию и кротостью. Так благоугодно прожил он много лет, нося на себе тяжесть всех. Когда же преподобный Андроник уразумел свое отшествие к Богу, он вручил паству своему ученику, преподобному Савве, а сам, поучив братья духовной пользе, отошел ко Господу 13 июня по старому стилю 1395 года.
Известно, что в Андрониковом монастыре некоторое время подвязались и скончались знаменитые иконописцы, преподобные Даниил Черный и Андрей Рублев. Об их иконах еще в XVI-XVII веках свидетельствовали, что они все чудотворные. Икона Пресвятой Троицы, письма преподобного Андрея Рублева с соборным определением 1551 года приравнивалась к каноническому образцу. Преподобному Андрею Даниилу принадлежат росписи важнейших храмов Русской Православной Церкви, Московского, Благовещенского собора в Кремле, Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Троице-Сергиевой Лавре и Спасского собора Андроникова монастыря. Ныне имя преподобного Андрея Рублева стало символом русского искусства. В Спасо-Андрониковом монастыре располагается музей имени Андрея Рублева.

Песнопение «Палеолея. Хвалите имя Господне» композитора Василия Титова прозвучало в исполнении хора Московской хоровой академии.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В Свято-Духовском центре Александра Невской лавры состоялся круглый стол для монашествующих Северо-Западного федерального округа. Тема собрания – практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности. В очном и дистанционном формате в мероприятии участвовали архипастыри, игумены, игумении, монашествующие Архангельской, Вологодской, Калининградской, Карельской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Санкт-Петербургской митрополии и Воркутинской, Нарьян-Марской, Сыктывкарской епархии. Заседание прошло под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и наместника лавры епископа Кронштадтского Вениамина. Правящий архиерей выступил с докладом «Исполнение монашеских обетов в современном мире».
2: Мы собираемся уже традиционно в стенах Александра Невской лавры по благословению Святого Патриарха Московского и Святого Кирилла, кто обсудит вопрос, определяющий суть нашего иноческого делания. В этом году это касается исполнения монашеских обетов в условиях современного мира. Монашество делится на трех обетах – нестяжание, целомудрие и послушание. Внешние условия жизни меняются стремительно. Цифровая среда, развитие технологий, мировоззрение, секулярное общество – все это создает новые препятствия и бросает новые вызовы или для тех, кто избирает иноческий путь. Итак, первый обет – нестяжание. В массовом сознании он часто понимается упрощенно, как отсутствие богатства или даже бедность. Конечно, суть ее намного глубже. И связана она со строением сердца, свободно от привязанности к земным благам. Обратите внимание, это не столько имущественная категория, сколько внутреннее состояние духовной свободы. Наши обители ведут широкую хозяйственную и социальную деятельность. Без этого невозможно представить жизнь монастырей ни тысячи лет назад, ни сегодня. Нестяжание заключается же в том, что владея и уделяя тому должное внимание, не привязываться сердцем к приходящим земным благам, не иметь их единственной самоцелью. Святой Василий Великий говорит о евангельской мере нестяжательности. Мера эта проста, и указал ее апостол Павел. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Все, что сверх этого, должно служить делам милосердия и поддержания жизни братьев, но никак не личному комфорту и накопительству. Каждый монашествующий от инока до игумена должен задавать себе вопрос, свободен ли я внутренне, не привязан ли я к земному больше, чем к горнему. И это, конечно, вопрос совести, а не внешних регламентов, хотя контроль со стороны духовника и настоятеля, безусловно, необходим. Второй обет – это целомудрие. В современном языке это слово часто сужается для физического воздержания. Теоретическая традиция понимает гораздо шире. Преподобный Лесочник 15 столетия дает лаконичную формулу. Целомудрие есть чистота души и тела. Вот не только тела, но и души, ума, воображения, памяти. Современный вызов в этой области очевиден. Древние отцы боролись с помыслами, возникавшими при случайной встрече. Сегодня доступ к нецеломудренному контенту стал мгновенным, круглосуточным и анонимным. Через интернет, смартфоны и компьютеры. Просмотр фильмов, изображений, чтение текстов, соответствующее содержание – все это, конечно, прямое нарушение обета. Апостол Павел предупреждает – блудники Царствие Божие не наследуют. Для монаха, добровольно давшего обет целомудрия, это должно быть постоянным напоминанием о строгости предстоящего обета перед Богом. В практической плоскости требуется разумная дисциплина в обращении с управлением устройством. Не запрета или запрета, а осознанное личное ограничение, помогающее хранить чистоту. Без самоконтроля никакое внешнее ограничение добрых плодов не принесет. Третий обет – это послушание. Святитель Игнатий Меньшинов предостерегает от подмены понятий. Истинное послушание – это послушание Богу. Таким образом, послушание игумену или духовнику не самоцель, а средство научиться послушанию Богу. Если настоятель требует чего-то явно греховного, послушание прекращается. Но в рамках уставного и разумного руководства оно должно быть полным. Апостол Павел говорит, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Здесь важно слово «пекутся». Если настоятель использует и угнетает братья на лишние цели, не заботится о пользе церковной спасения души подопечных, требует от них слова для послушания вряд ли возможно. Современная ситуация показывает две крайности. Первое – формальное послушание без внутреннего участия, механическое исполнение поручений при внутреннем опыте. Вторая – постоянное сомнение в каждом распоряжении, критика настоятеля, недоверие. И то, и другое ведет к нарушению обета. Подлинное послушание – это доверие. Находящееся послушание знает, что настоятель, даже при своих человеческих немощах, является для него орудием Божьего промысла. А настоятель есть каждый насельник и работник, а душу, за которую даст ответ. Монашество и современные технологии. Отдельно остановлюсь на вопросе, который сегодня волнует многих. Как совместить строгость иначе жития с проникновением технологий во все сферы нашей жизни? Мы живем в пустыне, и монастырь не отгорожены от мира глухой стеной. Проповедь сегодня не мысль без выхода в цифровое пространство. Необходимо вести сайты и социальные сети, как для соблюдения новостей, актуальной информации о жизни обители, так и советских целях. Но при использовании технологий и научных достижений, просветительской или хозяйской деятельности, мы должны помнить, что они служат лишь инструментом. Мир своей судьи всегда ставит ремахом один и те вопросы и вызовы. Менялись только их внешние формы. Всегда существовали искушения. И суть их за тысячелетия не поменялась. Монашество же по своей природе всегда было не от мира сего. А это его онтологическая суть. Мы можем использовать современные технологии в жизни монастырей. Они способны служить инструментом проповеди. Но при неразумном использовании, например, гаджетов, монашество может упасть в рассеянность, в разнословие, пустое блуждание мысли, поиск ненужной, а то и откровенно греховной информации. Таким образом, это вопрос нашего духовного выбора и трезвения. В заключение подчеркну, исполнение монашеских обетов в современности – это возвращение к тому, что было завоевано нас святыми отцами. Некая эпоха с ее новыми условиями не отменяет слово пророка Иоанна Речника, а не стяжание как об отложении земных попечений, о целомудрии как о чистоте души и тела, о послушании как о пути, ведущем к спасению, а через исполнение данных обетов о наследовании вечной жизни с Богом.
3: Слово Петоклада, настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря имени Софии Васильевны. Тема доклада «Обет пребывания в монастыре даже до последнего издыхания».
4: Предложенная нам для обсуждения тема отнюдь не нова являлась предметом рассмотрения и на ранее проходивших в России за рубежом монашеских форумах. Опытные пастыри и старицы представляли доклады весьма всесторонние и порой даже концептуальные. Посему немалую трудность для меня представляет осветить хотя бы и одну грань в живом слове, исходящем из скудного опыта нашей монашеской общины, которая в следующем году отметит 30-летие возрождения. Образ монашеской жизни – это образ жития покаянного. Наш преснопамятный духовник, первый наместник, возрожденный Александр Невской лавры, архимандрит Кирилл Начес, дал совет, которым мы руководствуемся и по сей день. Перед тем, как приступить к таинству исповеди, обязательно прочитать последование монашеского пострига. Готовясь к сегодняшнему собранию, мы вновь причитали сестрами чин малой схимы и дерзаем в этом высоком собрании поделиться размышлениями о монашеском обете пребывания в монастыре даже до последнего издыхания. Но прежде хотелось бы задаться вопросом, что принципиально нового в современном мире, со времен грехопадения человека, что могло бы ставить под сомнение самую возможность монашеских призываний и исполнения обетов. Кавычки открыты. Дети презирают и оскорбляют родителей своих. Родители боятся детей своих, жены оставляют мужей своих. Мужья не сохраняют супружеской верности к женам. Юноши вместе со стариками теряют рассудок. Старики с юношами предаются порочным забавам. Между друзьями нет верности и между братьями любви. Везде видны коварства и злоба, везде господствует обман. Никто не думает о Боге, никто не представляет себе, что по смерти должен отдать отчет Богу о своей жизни. От забвения Бога умножается между нами зло. Конец цитаты. Эти горькие слова принадлежат преподобному Антонию Великому и сказаны в III веке. Итак, можно сделать вывод, что монах не может найти извинений своему нерадению в нечестии современного мира. И как и в прежние времена должен бороться с похотью плоти, похотью очерств и гордостью житейской. И все же невозможно не видеть, что в эсхатологической перспективе мы живем во времена сугубого умножения греха. Если, например, ранее святой Иоанн Лествичник писал, что дух тщеславия веселится, когда видит умножение добродетеля, то в современном мире поистине скорбное зрелище. Люди тщеславятся пороками и грехами. Тем удивительнее, что среди мира открытого разврата именно в стенах святых обителей неизменным маяком, светящим в ночи, являются для нас заповеди Божии, а благословенным и богоустановленным способом их исполнения является следование однажды принесенным у святого алтаря обетом. Хочется вспомнить видение отечественной подвижницы благочестия игумени Таисии Солоповой. Вдруг чей-то голос говорит мне: «Вот видишь, в монастыре хотя и темненько, но еще сумерки, вечер, а в миру давно уже полночь». Примечательно, что это видение было ответом на ее искушение и помыслы о том, что живем хуже, чем в миру, лучше уж прямо уйти в мир и жить уединенно, тихо созевая в дане свое спасение. Автобиографические записки Гумени Таисии, глава 19. Таким образом, можно сказать, что самую возможность жить в стенах святой обители мы должны воспринимать как великий дар Божий современному монашеству. А для русского монашества, пережившего эпоху гонений и разорение монастырей, самый факт открытия и возрождения монастырей – повод к непрестанному словословию и благодарению Господа Бога.
1: Митрополит Новгородский Старорусский Лев поделился размышлениями о путях призвания к монашеству в разные исторические эпохи и напомнил, что во времена его молодости монастыри были для верующих источником духовного укрепления, их предназначение остается неизменным и сегодня.
5: Многие обращаются к монашеству, обращаются в монастыри, к старцам, именно для практической жизни хозяйственного направления. Как спастись? И вот опыт, исходя из этой ситуации, в которой тогда жили, сегодня другая ситуация. Но даже в тот момент это был актуальный вопрос, и через этот вопрос, благодаря духовности старцев, они все-таки касались сердца и входили в сердце и направляли человека и духовную пищу давали. Сегодня ситуация другая. Цели во все времена не меняются, суть не меняется, только обстановка. Сегодня, говоря о монашестве, в частности о женском монастыре, другая ситуация. Да, есть проблемы телефонов, проблемы восхищения, потом разочарование, уход из монастырей, очень много этого, сталкиваемся с этим. Но те, кто живут в монастыре, а какие монастыри мы получаем? Руины. И вот будь то братья, будь то женский монастырь, первое, что на них лежит, это молитва, само собой разумеется, это во все времена и никаких исключений. Но на них лежит ответственность воссоздать. И бывает, да, уныние. Уныние игумена или игумени. А что это, для кого это мы делаем, все прочее. Приходится говорить, что ты это делаешь для того, чтобы потом последующие поколения за тобой могли бы уже конкретно заниматься своим внутренним устройством. Надо изыскивать разные пути. И вот люди той эпохи и люди сегодняшние тоже отличаются. Поэтому есть много крайности, много разных проблем возникает, которые именно свойственны сегодняшнему времени. Но еще раз подчеркиваю, что вся наша жизнь базируется на опыте наших предшественников, древних монашеских общин. И мы этот опыт перенимаем, и когда мы внимательно создаем, и этого хорошо, если в женском монастыре будет хороший духовник. Да в любом монастыре. Он поможет опытным взором, опытом жизни и откровением, он поможет каждому, который приходит в эту обитель.
1: По завершении круглого стола для монашествующих Северо-Запада была принята итоговая резолюция. Затем митрополит Новгородский Старорусский Лев совершил заупокойную литию по преснопамятному митрополиту Никодиму Ротову у его могилы. Были вознесены молитвы об упокоении выдающегося архипастыря. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире Радио Град Петров.
6: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители – Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Прозвучала пьеса «Мечты» для валторны с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Алексея Серова и Российского национального оркестра.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. За звание культурной столицы России 2028 года борются более 20 городов. В народном голосовании уже приняли участие больше миллиона человек, сообщил руководитель оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Николай Новичков. Заявки от городов принимают до конца июня. Сейчас в списке претендентов в ряду прочих значатся Тамбов, Калуга, Гатчина, Владикавказ, Нальчик, Великий Новгород, Липецк и Тула. Итоги подведут 23 декабря в Национальном центре России. Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. В нем могут принять участие инициативные команды административных центров и городских округов с населением от 200 тысяч жителей. Статус культурной столицы 2026 года носит Омск. В следующем году звание перейдет к Челябинску. Администрация Владивостока сдвинула сроки переноса памятника Александру Солженицыну. По новым условиям контракта работы должны выполнить до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В первоначальном варианте контракта перенести скульптуру должны были до 2 июля, демонтировать с корабельной набережной и установить в сквере Веры и Надежды. Бронзовый памятник Александру Солженицыну был установлен в 2015 году в память о визите писателя во Владивосток. В мэрии города сказали, что решение о переносе принял Совет по культуре и искусству. Скульптуру сочли неподходящей тематике мемориалов и памятников, размещенных на этой территории. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» открылся в московском креативном пространстве «Новый манеж». Выставка, инициированная Государственным Эрмитажем, будет доступна для посетителей с 25 июня по 29 августа. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский отметил на церемонии открытия. Здесь рассказывается об Эрмитаже, где архитектура, русская история, шедевры искусства сочетаются вместе и создают необыкновенную атмосферу. Технология делает свое правильное дело. Здесь можете увидеть вблизи то, что вы никогда не увидите в жизни, ведь никто ни вам не даст так приблизиться к картине. Проект объединяет передовые мультимедийные форматы, круговую панорамную проекцию интерьеров, иммерсивные залы с оживающими полотнами, 3D-голограммы античных скульптур и цифровую копию часов «Павлин». По словам организаторов, мультимедийные копии картин Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и других мастеров выполнены с предельной точностью цветопередачи, что позволяет рассмотреть текстуру полотен и след кисти. Выставка уже была представлена в Сеуле, после чего для экспозиции в Москве ее технически обновили. В Большом театре открывается 15-й международный конкурс артистов балета. Посвященный хореографу Юрию Григоровичу, смотр стартует сегодня и продлится до 5 июля. В нем выступят почти 160 танцовщиков из 400 подавших заявки. Жюри возглавляет прима-балерина Государственного академического Большого театра Светлана Захарова. В судейский состав вошли Борис Эйфман, художественный руководитель балетной труппы Мариинского театра Андриан Фадеев, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб и другие мастера. Все этапы состязания будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте конкурса и в его сообществе ВКонтакте. Редкую книгу XIX века спасают в Хабаровске. Это «Нагорная проповедь» 1881 года. Уникальность издания в том, что оно предназначено для незрячих людей. Текст напечатан рельефно-линейным шрифтом английского тифлопедагога Вильяма Муна. Книга нуждается в срочной реставрации. Переплет разрушен, страницы крошатся, а рельефные знаки частично осыпались. В плачевном состоянии раритет поступил в Хабаровскую краевую специализированную библиотеку для слепых. Ее сотрудники запустили проект «Свет лунного шрифта». В его рамках пройдут не только реставрационные работы, но и просветительские мероприятия. Жители Хабаровского края смогут познакомиться с редчайшей реликвией. По словам библиотекаря, эта книга – важное свидетельство того, как в XIX веке искали пути к доступности знаний для людей с инвалидностью по зрению. Большой оперный театр Шанхая, построенный в форме веера, будет открыт в ближайшее время. Об этом сообщила газета «Жэньминь Жибао». Отличительной чертой здания стала огромная белая винтовая лестница, переходящая в крышу. Благодаря этому архитектурному элементу театр с высоты напоминает открытый китайский веер. Общая площадь застройки культурного комплекса составила 146 тысяч квадратных метров. Внутри театра три зала,
на 2000, 1200 и 1000 мест. Главный зал занимает площадь 3500 квадратных метров, что делает его крупнейшим в Азии. Театр откроется во второй половине 2026 года. Как рассказали в театральных кругах Шанхая, в этом году здесь выступят всемирно известные творческие коллективы, в том числе из России. Киотская премия в области искусства за 2026 год присуждена американской певице, композитору и художнице Лори Андерсон. Она известна своим новаторским подходом к музыкальному перформансу, сочетает в своих работах музыку, визуальное искусство, технологии. 79-летняя артистка является одной из ключевых фигур экспериментальной электронной музыки 60-70-х годов прошлого века. Лори Андерсон сама конструировала музыкальные инструменты и устройства, например, «Talking Stick», говорящую палочку, и «Tape-Bow Violin», скрипку с ленточным смычком. Писала музыку для фильмов Вима Вендерса и Джонатана Демма. Киотская премия считается японским аналогом Нобелевской премии. Это международная награда, которая присуждается за достижения в науке, технологиях, искусстве и философии, а также за вклад в развитие мировой цивилизации и деятельность на благо человечества. Денежное вознаграждение премии составляет 100 миллионов йен, приблизительно 600 тысяч долларов. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 26 июня днем переменная облачность без существенных осадков, 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В субботу 27 июня днем пасмурная погода без существенных осадков, плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 758-759 миллиметров, относительная влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 19-21, в субботу пасмурно без существенных осадков плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме в XIX веке, ставшим любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. В заключительной части нашей передачи пообщаемся с протоиереем Александром Рябковым, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломе. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, дорогой Даниил.
0: Мы договорились, что сегодня наш разговор будет касаться темы художественной литературы. И вот почему в России опубликован рейтинг самых издаваемых авторов художественной литературы в России. Это 10 позиций. И мне хотелось бы, отец Александр, с вами поговорить о художественном вкусе, о художественном вкусе наших современников, о том, что такое хорошая литература, что такое не очень хорошая. И вот на первом месте Анна Джейн. Знаете такую?
1: Нет.
0: Автор любовных романов, которые внезапно оказались востребованными более чем что-либо иное в России. Как вы вообще относитесь к любовным романам? Вы не запрещаете своим прихожанкам читать это дело?
1: Меня никогда никто не спрашивал там разрешения или благословения или совета. Просто я думаю, что тема любви, тема взаимоотношений, она всегда будет интересовать, потому что, ну, мы можем вспомнить и Шекспира, Ромео и Джульетта, мы, ну, то есть, кроме, условно говоря, романов, мы знаем и драматургию, и вся почти драматургия, ну, в большей степени она зиждется на отношениях между мужчиной и женщиной, на любви, на трагической любви в том числе. Поэтому эта тема будет, она естественно. Другое дело, как об этом писать и что нам читать. И я думаю, иногда, ну, мне кажется, что, наверное, даже стоит и перечитывать лучше что-то ценное, что, может быть, мы бегло изучали в школе. Потому что эти впечатления, они необходимы, без сомнения. Потому что, с одной стороны, есть разная степень реализма, есть разная степень жизненности во всех произведениях, какие бы мы ни взяли, да. Но при этом там, вот для меня литература, она носит даже не нравоучительный в большей степени характер, не морализаторский характер, а терапевтический. Потому что, читая что-либо, в том числе и про отношения, там, семейные отношения, отношения мужчины и женщины, мужа и жены, как бы смотришь на себя со стороны, узнаешь себя в героях в той или иной степени. Ну, может быть, самое элементарное – это то, что возникает мысль, что ты не одинок, что такие отношения, такие чувствования, такие переживания, такие испытания люди, в принципе, проживают многие, да, это если не архетипическое какое-то явление, но скорее очень распространенное. Вот то, что там тебя волнует. Потом, читая какие-то там романы, или, может быть, там, смотря какой-то спектакль, или даже читая, может, пьесу какую-то, да, иногда. Я вот помню, подростком у меня был такой период, я очень любил пьесы читать, потому что не было там, ну, там описаний, там, природы, то, что иногда пропускаешь, ну, или пропускаешь, стараюсь не пропускать, но теперь, да, но тогда вот это как-то мне было, видимо, очень близко, у меня, помню, как-то нашел томик русских пьес 19 века, там, или 18-19 века, причем какие-то пьесы, которые, все мы знаем «Ревизоры», да, там, а там вот, я помню, «Игроки» Гоголя еще, кроме «Ревизора», ну, и другие пьесы, очень малоизвестные, да, и как-то мне прямо это очень легло на душу. Они, вот эти строки, эти тексты, они помогают, как бы, мне кажется, как вот гештальт-терапии, закрывать какие-то гештальты, проживать что-то. Не то, чтобы даже получать какой-то жизненный опыт, который применим потом в твоей жизни. Но что-то, то, что тебе трудно самому прожить, ты проживаешь с героем. Поэтому для меня литература, она скорее носит терапевтический характер, нежели нравоучительный.
0: Любовная литература может быть очень разной.
1: Конечно.
0: В конце концов, там, Анна Каренина, Евгений Онегин, тоже можно сказать про любовь.
1: Да.
0: Но называть литературу, ну, вот, там, не знаю, любовным романом, вот в современном значении этого слова, довольно сложно. Хотя вот вообще в чем претензия к любовным романам, как мне кажется, у большинства тех, кто эти любовные романы не читает и не любит, в том, что женщины, которые подвержены чтению подобной литературы, с определенного момента начинают как-то на свою собственную жизнь, прочитанная там, переносить, и в конечном итоге у них появляются какие-то требования, какие-то ожидания от партнера, да, от мужа, от будущего мужа, от жениха. И в конечном итоге женщины уходят в какую-то виртуальную реальность, вместо того, чтобы пытаться в настоящей жизни построить какую-то настоящую семью, создать какие-то настоящие отношения. Вот в...
1: Видите, я, понятно, что я плохо знаком как бы с самим материалом, что такое, ну, там, простой, там, такой, может быть, сказочный любовный роман. Но, в принципе, можно что посоветовать? Или сказать, кроме Евгения Онегина, кроме Анны Карениной, хотя, конечно, там про любовь, без сомнения, про любовь. Может быть, просто трагическая, конечно, про любовь трагическую, но ну, Ромео и Джульетта тоже про трагическую любовь, так уж говоря. Но есть такие романы про любовь, как Джейн Эйр, там, «Гордость и предубеждение». Ну, и масса даже в английской литературе про любовь очень много. Там «Ярмарка тщеславия» Такерея, там менее, может быть, трагические, да, но с каким-то моментом испытаний, каких-то переживаний и проживания чего-то переломного, каких-то этапов сложных в жизни героев. Я вот как раз, наверное, во-первых, снова утверждаю, что любовь присутствует практически во всей мировой классике. И читать эту литературу необходимо, потому что она действительно может дать и совет определенный, и дать поддержку вот в наших жизненных отношениях. Особенно в подростковом возрасте, когда есть неразделенная любовь, или когда какие-то есть переживания по поводу своего места в этом мире, да, когда хочется каких-то теплых, близких отношений, можно сказать, пусть романтических, это ну, дело не в романтике. Вот. Все это во многом может скрасить литература, во многом может помочь, многое может разрешить, на многое может дать ответы. И хорошая литература, да, поэтому искать просто какую-то сказку, можно почитать из сказки, да, есть хорошая сказка «Красавица и чудовище», ну, «Аленький цветочек» в нашем русском изложении, да, условно говоря, вот, и такие сказки есть. Ну, вот и то, что я назвал, в том числе и вот в английской литературе. С другой стороны, я, например, Анну Каренину прочитал не так давно, даже давно, я ее не читал, я признаюсь честно, я ее не читал. Я, ну, может быть, лет 5 назад я ее прочитал. И прочитал ее с огромнейшим интересом. С увлекательным. Просто меня захватило произведение. Я потом попытался посмотреть даже наш фильм. Ну, неплохой считается, да? Где Самойлова играет, где играет Лановой. Я не смог смотреть кино. Несмотря на прекрасных актеров. Потому что тот текст, который я прочитал, он совершенно не укладывается даже в игру этих талантливых актеров. Вот я не смог смотреть фильм, потому что я не отражает совершенно текста, на мой взгляд, да, и того, что я прочитал, как бы, да, вот, в романе. Но, и, наверное, та книга, которую я, может быть, даже и перечитаю, вот, без сомнения. Ну, есть несколько книг, которые я перечитывал, конечно, да, их не очень много, но вот, наверное, я когда-нибудь ее перечитаю, эту книгу. И это тоже про любовь. Поэтому, вот что касается вкуса, вкус, конечно, вырабатывается, по-хорошему он, конечно, вырабатывается все равно школой. И, может быть, мы что-то в школе и не прочитали. Но если нам в школе сказали, что это ценно, то потом мы к этому возвращаемся. Вот поэтому очень важно, чтобы нам в школе сказали, да, вот про вот это ценно. Там, хотя бы там по каким-то аннотациям напиши сочинение. Да, мы как, я как писал в своей школе, в советской школе я писал какие-то сочинения, да. Помню, такие были, я даже помню, такие у меня сестры, да, старшие достались такие шпаргалочки такие были. Такие были фотографии с микротекстом таким, да. Ну, видимо, как-то с рук они продавались в советские времена. И там практически были готовые сочинения на разные там темы. Там, не знаю, на «Цей дети», там, на «Анну Каренину», там, на, там, на еще что-то, там, какие-то произведения. Вот. Пусть, может быть, так. Не глубоко, потому что, действительно, я... понимаю, что, может быть, мы были, ну, слишком юны, чтобы какие-то очень важные вещи понимать, да, да и «Войну, и мир», и «Анну Каренину», я даже не помню, проходит «Анну Каренину» в школе, нет. Вот. Но потом все равно это возвращается. То есть приходилась эта мысль. Ну, вот мы же проходили это, а я даже это не читал. Дай-ка я прочитаю. И да, взрослым человеком, да. Я признаюсь честно, я не в школе, а взрослым человеком прочитал «Преступление и наказание». Но мне тогда просто это было неинтересно. Причем Достоевского я параллельно... Надо было читать, например, «Преступление и наказание», а я читал тогда «Подросток». Вот «Подросток» мне... Mm-hmm. Вот мне был близок «Подросток» у Достоевского. Когда надо было, когда мы проходили в школе «Преступление и наказание». Но мне не было близко, я вообще не понимал, о чем это. И зачем мне это нужно. Потом, там, может, когда уже там действительно я стал священнослужителем, я понял, как бы, да, мистическую, метафизическую, там, не знаю, религиозную подоснову этого произведения. А вот мне, подростку, был важен подросток, у которого сложные отношения были с его отцом.
0: Фёдор Достоевский, кстати, на втором месте.
1: Да, да, в рейтинге, да, я видел этот рейтинг. Вот. Причем, вот опять же, хочу сказать, что мне тогда, видимо, почему «Подросток» очень так понравился. Потому что мне нужно было вот в этих сложных отношениях, может, с родителями, со сверстниками, там, да, мне вот такая терапевтическая, такая гештальт-терапия через литературу была нужна. И мне это очень было. Поэтому я больше. А потом я к этому уже не возвращался. Кино, может быть, я, конечно, более-менее смотрел. Есть кино, есть фильм по этому подростку, да. Ну, сейчас не буду вспоминать актеров, да. Олег Борисов, по-моему, Олег Борисов в главной роли там играет, Версилова. Вот. Поэтому вкус формируется, конечно, через это. Ну, наверное, надо все равно, чтобы кто-то сказал. Что вот это. А любви, если что касается, ну, любви очень много. Любви в произведениях очень много. Даже в том же «Преступлении и наказании» любовь есть. В «Идиоте». Да, вот «Идиот», по-моему, перечитывал два раза. И «Мертвые души». Вот два произведения, которые я читал два раза, перечитывал. Это вот «Мертвые души» и «Идиот». «Мертвые души» не знаю даже. Там любви не очень много, наверное, какой-то. Но почему-то вот это произведение мне очень тоже нравится.
0: Как вы объясняете востребованность творчества Достоевского вот сейчас, в наше время? Все-таки второе место это...
1: Смотрите, мы, ну, хотелось бы еще рейтинг произведений, которые привлекают наших современников у Достоевского. Что касается бесов, ну, по-своему, и всегда это будет актуально. Вещь, скажем так, такая, ну, может, даже политическая. Ну, ее так и считали. В советские времена считали политической вещью бесов, да. И она будет всегда актуальна. Что касается «Преступления и наказания», это вещь религиозная, да, ну, про покаяние. И тоже, наверное, такая вещь, без сомнения, важная вот, для духовной жизни. «Идиот». Здесь как раз элемент любви, в том числе присутствие любви, там, ну, вот, где-то разделенный, где-то неразделенный, где-то обманутый любви, да, там есть разные герои. Вот. Это вот даже очень понятно, почему. Там даже не сама фигура идиота, там не сама фигура князя Мышкина, я думаю, может привлекать то или иное внимание. Скорее, вот все эти перипетии людских отношений. Понятно, что князь Мышкин — это вот фигура такая, да, как будто вот Христос спустился с небес на землю, да, ходит по земле. Ну, может быть, так нельзя или говорить, или, может, сам Достоевский так не считал, я не знаю, я не погружался в анализ этого произведения, но это вот как бы Христос вроде как спустился на землю. Но это не так важно. Там важны вот эти отношения, взаимоотношения между людьми. Вот.
0: Вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, что Достоевский популярен ровно потому же, почему популярны книжки по психологии. То есть, мне кажется, современный читатель во многом в Достоевском ищет вот этот психологизм, который характерен, вот это вот копание в душевных процессах довольно дотошное.
1: Ну, попытка все-таки как-то по каким-то рубрикам разложить что-то. Потому что я все-таки против копания. Вот в душе. Вот копаться в душе. Ну, иногда мы еще путаем. В душе я копаюсь или в голове, в мыслях. Ну, вот скорее даже в своих мыслях. И это всегда бесплодно. Копание в своих мыслях — это бесплодно. А читаем мы эти вещи, чтобы понять себя, чтобы узнать себя. Я вот как он сказал, иногда, ну, не то, что иногда, а мне кажется, главная задача хорошей литературы —

0: я читаю братьев Карамазов, а потому что во мне я могу понять свою сторону Алексея, которого есть во мне, я могу понять свою сторону Мити, там это буйство. Да. Потому что на самом деле не может быть одного такого какого-то рафинированного Алёши. И не может быть какого-то одного человека, вот только Митя Карамазов, там вот что-то такое. И нет такого рационального, вот как Иван. И вот такое по рубрикам все разложено. Вот узнал себя, узнал. Вот посмотри. Вот, значит, тебе надо больше, как сказать, больше принимать Алёши, там условно говоря, да, чтобы не буянил Митя. Да, и не будь таким рационализатором, а то голова тебя доведет до преступления, как Иван. Потому что чему это учит? Потому что, с одной стороны, нельзя доверять своему рацио, ну и не полностью выключать, конечно, его нельзя. Нельзя себя загонять в какой-то футляр, условно говоря, потому что и Лёша, в конце концов, выходит потом из монастыря, да, там тоже. Это, всего этого есть смысл. Всего этого. Он хотел бы там остаться, и там хорошо, можно там при ногах там батюшки Зосимы, я останусь. Он говорит, нет, иди туда. Ты там нужен, говорит он. А это для чего мне показывает? А вот я хочу вот в келейке своей, там, вот спрятаться, вот в молитовке. Я лампадочку зажег, я тут подымил ладаном, и вот и хорошо. А что там происходит там, где-то там, с Ваней, с Митей? А, мне это не касается. Нет, нет, иди туда. Вот. Вот про что это.
1: А кто у вас лично, отец Александр, любимый писатель?
0: Ну, видите, мы здесь на радио неоднократно не только я, но и с моим прихожанином Алексеем Даниловичем делали очень много, конечно, передач про Чехова, да. Конечно, Чехов все равно для меня остается каким-то эталоном. Ну, по крайней мере, рассказчика. Он, конечно, не романист. Он, конечно же, не романист. Вот. Что касается, вот, я уже даже сказал, что к чему я возвращаюсь, да, что я перечитываю, например, из крупных книг, да. Я перечитывал, и, может быть, даже вернусь к «Мертвым душам». И причем я, наверное, соглашусь с Набоковым, да, что «Мертвые души», которые называли «Энциклопедией русской жизни», не являются «Энциклопедией русской жизни», да, вот Набоков так прямо и писал, да, что... Да не мог написать энциклопедию русской жизни Гоголь, он что, не знал провинциальной русской жизни. Он ее не знал. Это просто действительно выдающееся произведение. В каком плане выдающееся? Об этом, в общем, и Набоков писал, да, и я сейчас повторю то, что, может быть, говорил про литературу Бродский, что, ну, скажем, выдающаяся или гениальная литература — это литература не нравоучительная. Это литература не про мораль, это литература не куда-то кого-то зовущая, это литература не кого-то чему-то учащая. Это как раз не великая литература. Литература, которая замешана на том, что она кого-то хочет куда-то призвать, построить, научить, там, подчинить. Это не высокая литература. Высокая литература, она заключается в том, что... Все богатство языка воплощается вот в этом произведении. И сам художник языка, и даже, например, Набоков так и считал, что Гоголь даже не понимал, что он создавал. Он не понимал, что он создал. Высшее его произведение, по мнению Набокова, это «Мертвые души», «Ревизор» и «Шинель». И Набоков считал, что Гоголь даже и не понял, что он создал. Гениальное произведение. Потому он и пытался к «Ревизору» приклеить какое-то, значит, там, послесловие, объясняющее, там, что-то уже такое морализующее. Там также дописать «Мертвые души» с каким-то нравоучительным дополнением, да, в которое вообще не клеилось, не приклеивалось. А просто вот эти произведения, вот у гения, который награжден был от Бога вот, чувством языка, пониманием его, вот родились такие вещи, в которых язык проявился. А сам художник, он просто проводник для языка. для вот речи. Он проводник. И вот по

0: это гениальный пейзаж. Потому что, ну, мы смотрим, например, на картину. Вот смотрим на гениальный пейзаж. Ну, он ни о чем, он никуда не зовет. Ну да, может быть, конечно, там, если брать там довольно там, с одной стороны, величественный, а с другой стороны, сочиненный пейзаж там Левитана над вечным покоем. Самая такая известная, ну, очень известная его картина «Над вечным покоем». Причем я, ну, там есть разные мнения, где он ее, откуда он почерпнул, там, на Удомле, с одной стороны, а с другой стороны, на Волге. Но ни там такого конкретного места нигде нет. Он сочиненный пейзаж, на самом деле. Вот. Может быть, он о чем-то говорит. А по большому счету, пейзажи какие-то, да, они никуда там не зовут, там ничего не проповедуют, не пропагандируют. Но ты смотришь, и приятно. И также читаешь, и приятно. Я вот не могу сказать, даже не могу сказать, почему я читаю «Мертвые души», почему мне они нравятся. Ну, и опять же, нельзя сказать, что это вот про сатиру, про какую-то, что-то там бичует. Да ничего он там не бичует, никакие там пороки он там не бичует. Он просто пишет про людей. Может быть, это заострено, может, где-то гротескно, но это и привлекает. Там, да, там.
1: Ну, а почему не бичует? Все-таки мне кажется, что читателям как раз вполне осознается посыл, что ли, какой-то в «Мертвых душ» первого тома. Ну вот.
0: Да нет. Это не описание. Знаю. Описание, это вообще настоящее произведение, оно описывает жизнь. Причем с сочувствием. Я считаю, что у него в Гоголе, ну, было просто сочувствие к этим героям. В том числе, да, Чичикову. Сочувствие. Даже в «Ревизоре» там нет какого-то, условно говоря, презрения какого-то вот каким-то этим героям. Так взять так, двумя пальцами за шкирку, так это вот на свалку истории. Так, это вот, это. Или там, значит, на доску позор какого-то там пришпилить.
1: Смотрите, я-то, вот, может быть, я просто не очень хорошо знаю этот момент, но мне-то всегда казалось, что вот есть первый том «Мертвых душ», в котором как бы отрицательные персонажи. Планировался Гоголем второй том с какими-то положительными персонажами русской жизни, но он не состоялся, потому что вот не получилось.
0: Да, потому описать. Что нет, вот как я сказал про братьев Карамазовых, потому что в каждом человеке есть и Алёша, и Митя, и Иван. И вот эти его герои, там нельзя сказать, что они какие-то прямо негодяев, сборщики какие-то негодяев. Да нет, почему? Они просто, там у них есть и человеческое, и в Манилове, ну, он же не маньяк какой-то, да, там. И в Ноздреве что-то есть человеческое, да, там. Как человеческое-то в них во всех есть, но хорошее, условно говоря, пусть, ну, примитивное слово применю, хорошее. Там, есть что-то, что вызывает страдание, сострадание, там, там, не знаю, там в том же самом, который там все тряпки-то все собирал, у меня вылетел с головы, да, ну,
1: тоже не помню.
0: Да, вот вылетел. Вот. И там, не знаю, в коробочке, там, и в других. Это люди, это живые люди. Да, заостренно, несколько. Но он.
1: Плюшкин.
0: Плюшкин, да. И в Плюшкин. Плюшкина даже жалко. Причем, да, он написал несколько даже психологический момент, который тогда еще не сильно акцентировался, а сегодня это патология. Такие патологии случаются. Он написал. Вот интересно. Так он больного человека написал. Он не описал негодяя, он написал больного человека. Там каждый по-своему болен. Так мы это сами про себя знаем. Что мы каждый по-своему болен. А написать какого-то героя, ну, это потом мы получили такую литературу. Нам написывали этих героев, которые без страха и упрека там, значит, что-то там строили. Нельзя сказать, на самом деле, что это тоже литература, которая, ну, там, отжила, там. Наверняка она имеет своего читателя и будет иметь своего читателя, ну, как закалялась сталь. Условно говоря, может быть. Но мне ближе герои вот «Мертвых душ». И я никого из них не считаю негодяем. Это живые люди. Со своими там страхами, со своими проблемами, со своими предубеждениями, со своими какими-то хорошими качествами. Например, сколько там описано, например, даже хорошего гостеприимства, условно говоря, да. Как он к этому, как там Собакевич, да, я там кому он приехал, Чичиков, гостеприимство. Русское гостеприимство описывается, да. Да, за столом он там всех всем кости перемыл, там, да, этот Собакевич, по-моему, да. Вот. Но какое гостеприимство он оказал этому Чичикову, в том числе. Вот. Поэтому, а что касается... все равно я ведь не идолопоклонник. И, например, у меня было предубеждение. Например, я говорил про школу, что школа нам должна формировать вкус. Вот, например, школа мне сказала, ну, навязала, условно говоря, представление о Горьком, о чем-то таком, что даже от этого хочется откреститься и не читать. Вот эта старуха Изергиль, там, и вот эта Данка, и там этот Буревестник, и... который надо было зубрить там в советской школе. Я не знаю, сейчас это учат, это изучают. И все. А потом как-то я помню, случайно, как-то был в отпуске, и в квартире, которую мы снимали с семьей, я с полки просто взял, ну, читать было нечего, я что-то ничего не взял, и смотрю, какие-то там эти запылившиеся книги, взял с полки сборник его рассказа «По Руси». Я для себя открыл Горького. Я не знал, что он такой прекрасный рассказчик. Ну, я как-то помню, что там экранизацию его романа «Мать», ну, неплохая, причем экранизация у нас была. Ну, хотя сам-то роман, понятно, невысокого, там, условно говоря, пошиба, хотя масштабная вещь, все равно. Вот. Какие рассказы? Последняя половина его творчества, там, ближе к смерти. А сейчас, например, я читаю «Жизнь Вильгельма Самгина». Я причем я... со смехом, с наслаждением, наверное, в какой-то мере, читал юрническую лекцию Набокова о творчестве Горького. Но это с колоссальным юмором, искрометным, да, сарказмом. Вообще у него есть, ну, как всем, наверное, известно, да, у Набокова есть лекции по западноевропейской литературе и по русской литературе. Два тома, по-моему, там, да, две книжки. Вот. Я читал вот в этом сборнике, в том числе, там, и вот эту лекцию о Горьком. Он, конечно, там, ну, условно, конечно говоря, камня на камне не оставляет от творчества Горького. Вот. Ну, где-то я понимаю, что, наверное, несколько тоже предвзято. Хотя где-то и он и прав. Но последняя часть его творчества, вот, дело Артамоновых, «Жизнь Клима Самгина», но, по крайней мере, вот я у Набокова могу читать его рассказы, его лекции по литературе, и, по крайней мере, сейчас, на данный момент, я прочитал только один роман, «Пнин». У него есть такой роман «Пнин». Такая светлая, приятная вещь. Так называется. Это, «Пнин» — это как бы фамилия человека. «Пнин». Приятная такая. И герой такой приятный. Все остальное понять не могу вообще, про что это написано. И для чего. Сколько раз я не пытался начинать «Дар». И даже «Другие берега». Какая-то очень тяжелая, какой-то сплошной какой-то текст, через него не прорваться там, да. Ну, это хотя и не совсем художественное произведение, да. Вот. Или «Камера обскура». Ну, непонятно, для чего, для кого это написано. Рассказы какие-то еще человеческие, да, у него. И вот это «Пнин», этот роман, тоже такая приятная вещь. Вот. И лекции. А у Горького, например, я с удовольствием, прекрасным чувством, вот действительно, даже эстетически, ну, может быть, мой вкус эстетически не такой уж прям развитый, но вот «По Руси» его сборник рассказывает, «Дело Артамонов» и «Жизнь Клима Самгина», особенно «Жизнь Клима Самгина», мало того, что это вещь, которая помогает, может быть, даже и до сих пор осмыслять жизнь России даже сейчас, она мало изменилась. Жизнь России, даже вот как бы там, условно говоря, общественная жизнь даже России мало изменилась. Понять семейные отношения, понять в начале даже этого большого незаконченного романа «Три книги», да, там, вот, он назвал в трех книгах, психология семьи, психология воспитания, подход к ребенку, к воспитанию ребенка с молодых ногтей. Очень много чего. Я когда начал читать «Жизнь Клима Самгина», я вот в этом Самгине, в этом мальчике, когда еще про ребенка писали, себя узнавал в детстве многократно. Даже себя. Ну, может быть, я такой, у меня тщеславие такое, что я себя во всех узнаю. Но это терапевтический эффект. Я и своих родителей там, и своих людей там, знакомых окружения, друзей семьи. Я тоже очень часто узнавал в этих персонажах. И потом там «Жизнь России» я тоже узнавал. И это можно получить и совет от этой книги, и в том числе даже и проживание тех, может быть, каких-то вещей, которые сейчас нас волнуют.
1: Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Все, будем, звонили. Добрый вечер.
1: Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
0: Вы в эфире,
1: нас
0: говорите.
1: Нас почему-то не слышит.
0: Ну, ладно, тогда.
1: Может быть, еще дозвонятся.
0: Вот.
1: Отец Александр, а есть ли в нашей современной нынешней России писатель, который бы мог так же, как классики XIX века или XX, может быть, описать нашу российскую действительность? Вы вот в современной литературе находите это?
0: Так, знаете, вот прямо современную. Я тоже вот признаюсь, честно, у нас есть современный писатель, да, он, мне кажется, даже был в студии, Евгений Водолазкин.
1: Да-да. Да.
0: У него есть один роман. Ну, это не совсем что прямо про современность. Вот забыл я название этого. Там название «Австралийский город». Вот, по одним словом, да, там,
1: на Бри, как-то на Б.
0: Да,
1: Брисбен.
0: Вот я его прочитал. Я признаюсь, меня не получилось. То есть я приступал несколько раз читать «Лавр». Брисбен мне очень понравился.
1: Брисбен. А «Лавр» чем не понравился? Это, кстати, вроде как главное произведение его считается.
0: Да, понимаете, вот какие-то вот эти вещи про Древнюю Русь с краплением современности нашей сегодняшней. То есть, как бы, я не понимаю, это или про Древнюю Русь это, или про нас. Про этого вот ведуна этого. Как раз вот мне вот вся вот это, все эти отношения, они как-то вот, может быть, это можно было бы написать про, на современной какой-то действительности, если бы это был какой-то врач, вот, который принимает, может быть, на дому, может, не важно. Вот все остальное мне показалось, ну, не то что лишним, но мне это не, ну, как бы, не тот регистр. Вот я вот это, вот мне это все было, для меня это все было, как бы сказать, ну, для меня лично, ну, я имею на это право, да, для меня это было вот все это лишним. Вот весь этот антураж, эти там избы, все остальное, можно было без этого. Ну, и поэтому, как бы, и вообще, как бы, любую, ну, у меня еще такой склад, сам какой-либо элемент какой-то фантастичности, ну, хотя там не про фантастику, хотя у него есть, по-моему, какие-то вещи про фантастику. Да, и там тоже есть, как бы, есть вот сейчас в современной литературе есть такое направление, как магический реализм. Вот это мне совершенно неприемлемо. Вот я не люблю вот сказочности какой-то вот этой, что-то вот это где-то осталось у меня в детстве, вот я не люблю какой-то сказочности, какого-то сказочного какого-то налета, вот какого-то магического какого-то такого флера.
1: Мне кажется, что уже отошло это все. Вот,
0: ну, я вот говорю, Водолазкина, раз... это как раз вижу, и это совершенно не мой, так сказать, не моя ниша.
1: У нас есть телефонный звонок, здравствуйте.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо вам за передачу. Вы знаете, я хотела спросить, вам не кажется, что вот Клим Самгин было зашифровано, если я прочитала в обратную сторону, получается Максим гнил. Вот эта зашифрованность, как вы считаете, Горький не мог про себя такое написать?
0: Я не знаю, вряд ли. Горький написал там про русскую жизнь конца 19-го, начала 20 века. Про... И на самом деле вот все те отношения, и даже, опять же, и вот эта тема отношения мужчины и женщины, тема любви или то, что мы называем любовью, или то, что мы почему-то, или то, чему мы почему-то даем звание и значение любви. там, да, он говорит, возводим какие-то отношения в звание любви. А надо ли это делать? Вот про это. Вот там тоже и про это есть, в том числе. Так что... Другое дело, что надо сказать, что советская власть, насколько я вот помню, это произведение не жаловало. Не жаловало. Потому что какой-то ведущей роли марксистов, ну там дело не было, там был марксист, да, Кутузов. Ну, в фильме, может быть, вот, и фильм не очень неплохой есть. В 89-м году, по-моему, в 88-м многосерийный был снят. Не пока, ну, в фильме, может, там показывают, что он какой-то выдающийся, может быть, человек, да. А так по книжке-то у меня это вообще фигура-то третьеплановая, там, этот марксист. Вот. Поэтому книга про отношения, про запутанность людских мыслей, которые все равно, несмотря на то, что мысли их путаются, доверяют своей голове. И первым делом поступают, исходя вот из этих путанных своих там мыслеобразов, которые вот, в общем-то... При этом вот постоянно как будто на сцене, особенно Климта, он же постоянно как будто на сцене, он постоянно как будто играет роль. Вымучено, тяжело. Тянет какую-то вот эту ношу, носит какую-то маску, то одну, то другую, и все думает, вовремя ли я маски поменял. Это очень важная вещь.
1: Что же, на третьем месте в этом списке топ-10 писателей в России по продажам. Генки Кавамура, такой японский современный писатель. Незнакомый. Вот я тоже с его творчеством не знаком, так я посмотрел это. Насколько я понимаю, довольно интеллектуальная проза с элементами фэнтези, с элементами фантастики, японская проза. Вот, ну, не будем обсуждать того, кого не знаем. На четвертом месте Стивен Кинг. Я думаю, вы представляете, кто это. Это автор романов ужасов многочисленных. Вот как вы относитесь к творчеству Стивена Кинга и, в принципе...
0: Я его не читал ничего, я только знаю его по фильму «Сияние» Кубрика, ну, просто потому, что Кубрика я люблю, да.
1: Там «Побег из Шоушенка», наверное, тоже смотрели.
0: Это тоже
1: «Оно»,
0: его.
1: Да, «Оно» тоже известный.
0: Ну, вот если исходить из фильмов, да, то значит, это не просто про ужасы. Это не про ужасы, значит, там есть какая-то философская подоснова. Вот. Другое дело, вот понимаете, в литературе есть избыточность какая-то определенная, да, то есть фильм-то неплохой Кубрик снял, да, но, наверное, в том числе и о вот тупике жизненном, в который попал там этот писатель, да, в «Сиянии», да, можно было тоже снять без этих избыточных вещей. Без этих... снять, может, написать, я не знаю, есть ли в книге вот эти привидения, которые там являются, там, да, там, этому человеку или там сознанию его больному, там, да, вот, там
1: непонятно. Есть, я вот как раз фильм не смотрел, а книжку читал.
0: Да? Вот, поэтому я считаю, что это избыточно. Поэтому это не может, мне кажется, быть великой литературой. Любая избыточность, я не то, что прям за реализм, да, или за соцреализм, да, но можно идти к цели более короткими путями, без таких вещей, без как магического реализма, без этих там привидений. Причем в самой книге-то есть смысл-то, есть, философский смысл-то есть, ну, или нравственный смысл, там, философский, там, слово говоря. Но к нему подойти можно ближе, без всех этих дверей, без этой анфилады дверей, которые она постоянно открывает, да, там, с привидениями, там, с чем-то еще, там, с какими-то там, не знаю, с избами древнерусскими, чем-то еще. Ну, я думаю, что можно без этого.
1: Штука-то в том, что массовому зрителю или массовому читателю как раз вот эти вот двери-то, они и нужны, вот эти вот ширмы дополнительные, они и привлекают прежде всего. А опять же, вы же сами говорили, что если цель художественного произведения научить чему-то, то ничего не получится у автора.
0: Нет, я понимаю, дело даже не про научить, но создать... я понимаю, что это делается для создания настроения. Но переживания, да, но это, я считаю, достигается другим. Мы говорим, да, про гениальное. Я вот, да, сказал, что «Мертвые души» ничего не учат, но это гениальное произведение. Это язык через человека, через гения проявился в высшей степени. Но, как, но есть ниже уровень, да, там, «Сияние» и «Мертвые души» — это разные вещи, да. И если уж мы закладываем какой-то нравственный смысл, ну, такая литература тоже должна быть, она есть, то к ней можно идти через, без таких этих анфилат. А да, есть литература, которая ничего не учит, да. Бродский, например, считал гениальным произведением романа Платонова, который тоже, ну, читать практически там, ну, очень сложно, условно говоря. Это не чтиво, да. Вот. Но вот он, там, или, например, он читал там, или Пруста, да, ну вот кто там читал, прочитал Пруста, да, условно говоря, «В сторону Свана». Там сплошной просто текст там идет, там без перерывов, там такой, листы просто черные, да, там без диалогов, условно говоря, совсем. У Платона какие-то диалоги есть там, да. Или если Бродский читал выдающимся гениальным произведением, то, что вот большинство людей читать не будут. Но там нет про нравственность, да, но это вот, это язык в полной мере проявился. Там он Кафку считал самым выдающимся, там Музиля, «Человек без свойств». Ну, кто прочитал этот «Кирпич, человек без свойств»? Ну, кто-то прочитал, конечно, наверняка, да. Платонова, там эти «Чевенгур», там и «Котлован», и все остальное, да, которые так не почитаешь, конечно, условно говоря, да. Пруста или Беккета. Ну, Беккета уж совсем не знаю, что там, кто-то есть, там читает. Это не про нравственность, но есть произведения, которые, ну, говорят о жизни, да, о том, как люди поступают и как поступить было бы лучше, да, условно говоря. И тут, мне кажется, вот это всего. Почему я говорю, что иногда вот пьесы даже, они достигают этого. Вот я буквально вчера смотрел, был на спектакле «Варшавская мелодия». Он ставится по всем театрам, да, интересно было посмотреть в других театрах. Вот про любовь. И вот спрашивается, посмотришь, вот почему эти люди, когда им был дан шанс, расстались? Почему потом, когда они второй раз встретились, они снова расстались? Почему третий раз, когда они снова встретились, и они снова расстались? Почему не хватило и мужества ни ему, ни ей? И вот когда вот это перед твоими глазами, то... Ты делаешь какой-то определенный вывод о том, что вот эти условности, которые в нашей жизни есть, вот эти амфилады, какие-то двери. Ой, прежде чем открыть эту какую-то дверь, я должен закрыть вторую, вот ту. Да нет, открывай и беги вперед. Вот чему учат. А когда в самом произведении куча каких-то дверей, уже даже у тебя вспышка слева, вспышка справа, газовая атака, надевает, значит, противогаз, ложись. Потому что даже уже ничего не сияет уже в этом сиянии.
1: Отец Александр, вот Стивен Кинг носит у нас такой титул «Короля ужасов», его так часто называют. Что касается все-таки литературы ужасов в целом, мы видим, что она в России популярна. Ну, скажем, если не только Кинг, вот есть и какая-то более классическая литература ужасов, там По, Лавкрафт, что-то такое. Вот чтение подобных книг, оно как влияет на душу, и вообще можно ли православному читать такое?
0: Ну, По тоже не совсем про ужасы, как бы, да. Это тоже не прямо про ужасы. С другой стороны, это готическая литература. Там вот своеобразная стилистика. Тут как бы эстетика, наверное, влияет. Тут эстетизм некий, да. Вот некий эстетизм. Вот Эдгар По — это готическая литература, скорее всего. И вот этот эстетизм, это атмосфера. Тут уже даже играет роль не то, что если мне просто надо, чтобы меня напугали, ну, значит, у меня какая-то патология. То есть, мне, ну, я не знаю, я не психиатр и не психолог. Да,
1: просто, отвлечься хочешь, да. Вот
0: включаешься. Ну, может быть, отвлечься, так надо отвлечься. Я не знаю. Вот. А так-то Эдгар По не про ужасы, это вот про атмосферу. Вот человек хочет... Иногда какие-то я фильмы пересматриваю. Почему? Я даже не потому, что я смотрел этот фильм, я там иногда пересматриваю Михалковский, неоконченная пьеса для механического пианино по Чехову, там из ряда произведений чеховских, соткан такой прекрасный фильм, который, в общем-то, никогда не был там смотрибельным. Когда его показывали, там премьера была, там в советские времена, там люди выходили вообще, говорят, из кинотеатра, из зала. Ну, никто не мог понять вообще, для чего это. Вот. А я его пересматриваю. Да, я думаю, сейчас его тоже многие люди пересматривают. Вот. Погружение в атмосферу. Вот что надо. Иногда литература еще, да, ну, вот, Поэтому это не про ужасы. А если вот как бы отвлечься, ну кто-то, да, отвлекается вот этим, кто-то смотрит что-то другое, там кто-то какие-то... С другой стороны, я не знаю, отвлечься, когда попал вот на пьесу Гальдони, сходил там в один, не буду театр называть, я бы вышел бы, если бы была бы возможность, но просто как бы тут люди сидят, да, и в антракте мы ушли. И, тоже классика вроде, да? Может, как ее сыграть? Она понимает, что арт, ой, театр для арта, это, может быть, что-то очень такое своеобразное. Но я думаю, что можно было сыграть. Я помню, там, советские фильмы «Труффальдино из Бергамо», это тоже, по-моему, по Гальдони. Но это было, можно смотреть. Ну, а люди сидят, хлопают, смеются. Я не знаю, мне плакать или что, а люди стоят. Полный зал стоит, сидит, кажется, смеется.
1: Я знаю, про какую вы постановку говорите. Собирался сходить, но не видел.
0: Нет, я смотрел.
1: А, нет, я думал, вы про «Ворон».
0: Нет, «Веселая вдова».
1: Не угадал, значит.
0: Вот, поэтому, да, вот я ходил. Я не буду театр называть. Но мне это... Ну вот, кому-то надо. И сидят люди, смеются. Ну, отвлеклись они. Отвлеклись.
1: Но, отец, я вот все-таки не понял. Вот хорошо, допустим, есть в этой литературе, классической литературе ужасов, эстетика, и тогда, ну, скажем, вот Лавкрафт, там тоже я эстетики очень.
0: А это не знаю. Эдгар По, я представляю.
1: Просто вот все равно же есть вот этот элемент того, что автор пытается нас напугать. Ну вот если все. Вот это вообще...
0: Саспенс, или как это называется?
1: Да.
0: Даже напряжение.
1: Ну, в конце концов, в любом произведении есть что-то помимо, собственно, сюжета и эстетики.
0: Это как раз литература, которая давит на нервы. Какая-то терапия, видимо, в этом своеобразно тоже есть. Может быть, это отвлечение какое-то. Кому-то нужно так, кому-то надо посмеяться. Почему я говорю? Кому-то нужно это.
1: Просто я-то слышал такое мнение, что чтение литературы ужасов — это вообще просто грех, и надо исповедоваться священнику, прочитав Франкенштейна.
0: Ну, опять же, Франкенштейн. Франкенштейн,
1: а что там эстетство, да?
0: Тоже не про ужасы. Это не про ужасы. Это про другое, это про науку.
1: Ну, тут все равно жутковато.
0: Довольно. Будет жутковато. Смотрите, я предполагаю, что такая литература, которая просто направлена только напугать, а тут есть проблема. У Франкенштейна есть проблема. Там есть проблема. Мэри Келли, да?
1: Шелли.
0: Это, да. А Мэри Шелли. Это проблема там серьезная, проблема современная. Это не про напугать.
1: Спасибо, отец Александр. Протоиерей Александр Рябков принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Молдове на кафедру митрополита Бессарабского выдвинуты два кандидата. Суд освободил из-под домашнего ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна. В Нигерии открыли первый памятник христианам, убитым исламистами. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Кандидатуры двух епископов были выдвинуты на замещение вакантной кафедры митрополита Бессарабского. Выдвижение состоялось на заседании Синода Бессарабской митрополии Румынского патриархата 20 июня. Кандидаты – епископ Бельский Антоний Телембич и епископ Южно-Бессарабский Вениамин Горяну были номинированы по результатам консультации и тайного голосования членами Синода. Затем прошла встреча иерархов с духовенством и мирянами, входящими в состав епархиального собрания Кишинева, и представителями Бельской и Южно-Бессарабской епархии. По результатам этих консультаций список из двух кандидатов остался неизменным. По правилам Румынской Православной Церкви список будет представлен на рассмотрение Священного Синода, который может добавить к нему третьего кандидата. Новый митрополит Бессарабский будет избран Священным Синодом путем тайного голосования. Прежний глава Бессарабской митрополии, архиепископ Кишиневский митрополит Петр Педурару, подал в отставку по возрасту, состоянию здоровья и во благо церкви 27 мая, и вскоре его прошение было удовлетворено Священным Синодом. Суд освободил из-под домашнего ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна. Соответствующее решение принял апелляционный уголовный суд, сообщает «Спутник Армения». В качестве меры пресечения остается только подписка о невыезде. Приговор суда первой инстанции по делу архиепископа Микаэла был отменен, а производство передано в суд общей юрисдикции Ширакской области на новое рассмотрение. Апелляционный уголовный суд отменил приговор, вынесенный уголовным судом общей юрисдикции города Еревана, сказал судья. В свою очередь, архиепископ Микаэл Аджапахян заявил, что готов был к любому вердикту, как к очень плохому, так и к очень хорошему. «Я был свободен до этого, свободен был тогда и свободен буду потом», заявил архиепископ Микаэл после оглашения решения апелляционного суда в беседе с журналистами. При этом он отметил, что считает решение суда недостаточным, поскольку не был оправдан по делу. Что касается дела против католикоса всех армян, архиепископ Микаэл отметил, что не дай бог, если дело дойдет до его ареста. Цену за это заплатит весь армянский народ. Храм святого Ильи в Дамаске, пострадавший в результате теракта год назад, почти восстановлен. 22 июня 2025 года террорист-смертник ворвался в православный храм святого пророка Ильи в районе Дувейла в Дамаске и привел в действие взрывное устройство во время богослужения. Жертвами атаки стали не менее 25 человек, десятки получили ранения. Сегодня о трагедии напоминают не только мемориальные службы, но и продолжающееся восстановление церкви, сообщает Global Orthodox со ссылкой на пресс-службу Антиохийского патриархата. По данным сирийских властей, нападавший открыл огонь по прихожанам, собравшимся на молитву, а затем подорвал себя внутри храма. Новые фотографии, опубликованные пресс-службой Антиохийского патриархата 16 июня нынешнего года, показывают, насколько далеко продвинулись работы. На снимках, сделанных во время очередного визита патриарха Иоанна X, видно, что внешний каркас здания практически полностью завершен. Часть фасада колокольни еще остается закрытой строительными лесами, однако храм уже приобрел привычный облик. Установлены окна и двери, завершены основные строительные работы. Значительные изменения произошли и внутри церкви. Стены оштукатурены и побелены. Продолжается отделка помещений. В интерьере центрального зала появились мраморные полы с декоративной инкрустацией, установлен мраморный алтарь и купель для крещения. Смонтированы деревянные элементы внутреннего убранства – скамьи, галереи и декоративные панели. В Антиохийском патриархате подчеркивают, что храм святого Ильи останется местом молитвы и духовного единства православных жителей Дамаска. И последнее сообщение. В нигерийском штате Бенуэ установили первый в истории страны мемориал в память о жертвах религиозных преследований, на котором высечены имена 270 верующих, убитых исламскими боевиками. Монумент открыли в городе Елевата, на месте прошлогоднего нападения, совершенного в День Отца. Жертвами тогда стали сотни мужчин, женщин и детей. Установкой памятника занималась миссионерская группа «Equipping the Persecuted». По словам основателя организации Джалда Саула, имена погибших высечены в камне, чтобы мир никогда не забыл об их подвиге веры, а преследования христиан были немедленно прекращены. На церемонии присутствовали выжившие участники трагедии, представители различных религиозных общин. Открытие мемориала сопровождалось раздачей гуманитарной помощи, так как в результате атак исламских боевиков более 3000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 13. День, назначенный для обнародования указа против христиан, наступил. Корвину приказано было вывесить дикт в обычном месте форума, где всегда выставлялись указы римских императоров. Он понимал всю важность такого поручения, ибо из Никомедии пришло известие, что там солдат-христианин мужественно сорвал подобное объявление, за что и был казнен лютой смертью. Корвин принял все меры, чтобы в Риме не могло случиться ничего подобного, ибо тогда он мог опасаться и за собственную голову. Постановление было написано огромными буквами на пергаменте, прибитом к большой доске. Доску укрепили на столбе ночью, когда на форуме не было ни одного человека. Таким образом, все пришедшие утром на форум должны были прочесть указ и начать преследование христиан. Чтобы предупредить всякую попытку сорвать указ, Корвин приставил возле него часовых, выбранных из варварских когорт. Для того, чтобы ни один христианин не мог туда пробраться, Корвин выбрал паролем слова «Numen Imperatorum» – «Божественность императоров». Он знал, что ни один христианин не решится произнести эту фразу, считая ее богохульством, ибо божественность христиане признавали за единым Богом и, почитая императоров как установленную власть, отказывались воздавать им божеские почести. А в это время старый Диоген и два его молодых сына услышали легкий стук в дверь своего дома. Они быстро отворили ее, и перед ними предстал Панкратий и Квадрат, центурион Себастьяна. «Мы пришли к тебе поужинать», — сказал центурион. «Пусть твои сыновья сходят в город и купят чего-нибудь съестного. Вот деньги, только пусть купят хороший ужин и хорошего вина». Один из сыновей Диогена отправился, а Панкратий и центурион сели рядом со стариком. «У нас до ужина есть еще дело», — сказал центурион. «Мы сейчас уйдем и скоро вернемся». Панкратий был молчалив и задумчив. «Ну что ж ты приуныл?» — сказал центурион. «Не сомневайся, сделаем все, что нужно». «Я не сомневаюсь и не унываю», — сказал Панкратий. «Но я не могу не признаться, что ты сильнее меня». «Да, я знаю, что ты одарен такой энергией, что можешь все вытерпеть. А я только желаю этого, но не знаю, смогу ли. Сердце мое жаждет дела, но я боюсь, что у меня не хватит мужества». «Если есть сильное желание, то найдется и мужество», — сказал центурион. «Бог даст нам силу и мужество». «Ну вот, так закутайся в плащ и концом его прикрой лицо, да хорошенько. Ночь темна и сыра. Диоген, положи дров в огонь, чтобы мы могли согреться, когда вернемся. А мы вернемся очень быстро. Не запирай дверей». «Идите с Богом», — сказал Диоген. «Что бы вы ни затеяли, я знаю, дело это хорошее». Квадрат также закутался в свой военный плащ. Оба вышли из дома и по темным улицам квартала быстро направились к форуму. Едва они исчезли из поля зрения Диогена, следовавшего за ними, как подошел Себастьян и спросил Диогена, не видал ли он Панкратия и Квадрата. Себастьян догадывался об их намерениях и боялся, чтобы они не попали в беду. Диоген ответил, что они ушли, но обещали вернуться очень скоро. Действительно, через полчаса дверь быстро отворилась. Панкратий вбежал в комнату, а Квадрат, вошедший за ним, принялся крепко-накрепко запирать за собою двери Диогенова дома.
«Вот он!» — вскричал Панкратий, радостно показывая кусок пергамента. «Что это?» — спросили в один голос Себастьян и Диоген. «Эдикт! Великий эдикт!» — ответил Панкратий с необычайным воодушевлением. «Глядите! Наши властители, Диоклетиан и Максимиан, непобедимые, мудрые, великие, отцы императоров и цезарей и так далее! Вот куда ему дорога!» И Панкратий бросил эдикт в огонь. Сыновья Диогена подбросили хворосту, пламя вспыхнуло, и в одно мгновение огонь охватил твердые куски пергамента.

Себастьян грустно и задумчиво смотрел, как огонь пожирал эдикт, осуждавший на мученическую смерть стольких невинных людей. Он знал очень хорошо, что если будут открыты виновники кражи указа и присутствовавшие при его сожжении, то их ждет самая ужасная, самая жестокая смерть. Он верил, что умереть за правое дело благородно и почетно, и не решился упрекнуть юношу за его смелый поступок, грозивший им всем неизбежной смертью.

0: Между тем, успокоившийся Панкратий сел ужинать с сыновьями Диогена. Завязался веселый разговор. Когда Панкратий встал из-за стола, Себастьян простился с Диогеном и его сыновьями и вышел вместе с Панкратием, не позволяя ему идти мимо форума. Они сделали большой крюк и благополучно дошли до дома Панкратия. Себастьян облегченно вздохнул и направился к себе. На другой день рано утром Корвин отправился к форуму. Он пришел в неописуемую ярость, негодование и испуг при виде голой доски. Словно для того, чтобы окончательно вывести его из себя, около гвоздей остались висеть еще 2-3 клочка. Он в бешенстве бросился на германца, но свирепое выражение лица тупоумного гиганта остановило его. Корвин, как мы уже знаем, не отличался особой храбростью. Однако, несмотря на свою трусость, он с яростью закричал солдату: «Негодяй! Пьяница! Тупоумный! Гляди сюда! Где эдикт?»
1: «Тише, тише!» — флегматично ответил огромный сын Севера. «Разве ты не видишь? Вот он!»
0: И он указал на доску. «Да где же?» — закричал Корвин. «Покажи мне, безмолвный, где он?» Тевтон подошел к доске и пристально на нее уставился. Осмотрев ее с одного бока и с другого, сверху и снизу, он сказал спокойно: «Так ведь вот же она, доска, здесь». «Доска тут, болван. Ну, а где же надпись, объявление, эдикт?»
1: «Говори толком», — сказал солдат. «Ты мне дал стеречь доску, вот она. А что касается до надписи, я читать не умею и ни в какую школу не ходил. Этого дела я не знаю. Всю ночь лил дождь. Видно, он ее надпись-то измочил и стер».
0: «А ветер разнес клочки пергамента», — подхватил с гневом Корвин. «Так, что ли, по-твоему?»
1: «Так», — сказал Тевтон равнодушно.
0: «Да разве я шучу с тобой, негодяй? Отвечай мне, кто приходил сюда ночью?»
1: «Приходили двое».
0: «Кто двое?»
1: «А кто их знает? Наверное, два колдуна».
0: Глаза Тевтона блеснули недобрым огнем. Он начинал понемногу сердиться. Корвин это заметил и присмирел.
1: «Ну, добро, добро. Скажи мне, что за люди приходили сюда и что делали?»
0: «Один из них — ребенок. Маленький, тоненький, худенький. Его и от земли почти не видать. Он бродил около. Верно, и унес то, что ты спрашиваешь, пока я занялся с этим другим».
1: «А кто был другой? Какого рода человек?»
0: Солдат, казалось, воодушевился. Он начал говорить быстрее и решительнее.
1: «Другой? Да такой силы я еще не видывал.
0: Откуда ты это знаешь?»
1: «Сначала он подошел ко мне и заговорил ласково, приветливо. Спросил, не холодно ли мне, не устал ли я, стоит тут целую ночь. Дело уж шло к утру. Я вдруг вспомнил, что мне приказали бить всякого, кто подойдет. Я тотчас сказал ему, чтобы он шел прочь, а не то я проткну его копьем».
0: «Хорошо, так надо. Ну, а что же он?»
1: «Я отошел шага на два и потряс копьем, а он вдруг бросился на меня, вырвал у меня из рук копье, переломил его на своем колене, как ломают тростник, и закинул лезвие в одну сторону, а древко в другую. Вот, смотри, лезвие воткнулось в землю в нескольких шагах от меня».
0: «И ты не наказал его за наглость? А где же твой меч?»
1: Германец, на лице которого опять была написана полнейшая невозмутимость, спокойно показал на соседнюю крышу и холодно произнес: «Меч он туда забросил. Гляди, лежит и теперь на черепичной крыше. Вон там. Эх, куда он хватил-то?» — прибавил он не без простодушного удивления.
0: Корвин взглянул и действительно увидал на крыше большой и тяжелый меч германца.
1: «Да как же ты отдал его, безмозглый?»
0: Солдат покрутил усы и с недовольным видом произнес:
1: «Отдал. Я и не отдал. Кто его знает, как он взял его? Да и забросил. Тут не обошлось без нечистой силы. «Сила-то тут есть, да не та. Тут сила твоей непроходимой глупости», — сказал Корвин с досадой, который сдержать не мог. «Ну, а потом что?» А потом мальчишка, который бродил около столба, отошел, и молодой силач оставил меня и шел с ним. Оба точно сгинули в потемках. «Кто это сделал?» — думал Корвин. «Не всякий мог решиться на такую дерзкую проделку». И, обратясь к германцу, он вдруг закричал. «Почему же ты не поднял тревоги, не разбудил стражу, не бросился в погоню?» «За кем это? За ними-то? Да кто их знает, кто они? Может, колдуны? Мы с колдунами драться не беремся. Кроме того, доска цела. Мне дали стеречь доску. Вот она». «Варвар тупоумный», — пробормотал Корвин. «Ничего не втолкуешь его пустую голову». «Ну, товарищ», — продолжал он вслух, — «это дело недоброе и обойдется тебе недешево. Разве ты не знаешь, что совершено преступление?»
2: «Преступление? Как так? Надпись, что ли, преступление?»
1: «Не надпись, а то, что ты не досмотрел, позволил подойти к доске людям, не знавшим пароля».
2: «А с чего ты это взял? Они подошли и сказали пароль».
1: «Как сказали?» — воскликнул Корвин.
2: — Да, так сказали.
1: Стало быть, они не христиане?
2: — Этого я не знаю. Они подошли и громко сказали «Номен императорум».
1: — Как?
2: — Номен императорум.
1: — Что значит «имя императоров»? — Ах ты несчастный! — закричал Корвин. — Да ведь пароль был не тот. Пароль «Номен императорум», то есть «Божественность императоров».
2: «Ну уж этого я не знаю. Я не мастер говорить по-вашему. Номен или нумен, по-моему, все одно».
1: Корвин задыхался от бешенства. Он упрекал себя, зачем поставил на часы идиота-варвара вместо умного и ловкого претерианца.
2: «Тебе придется ответить за это перед начальством», — сказал Корвин глухо. «А ты знаешь, что оно тебе не спустит».
1: «Хорошо, хорошо. Только и ты, и я равно подначальны. И стало быть, равно виноваты». Корвин побледнел и растерялся. «А коли виноват, — продолжал германец, который оказался не столь глуп, как думал Корвин, — так сам и выкручивайся, спасай меня и себя. Ведь тебе же будет хуже, чем мне. Надпись поручили тебе, а мне поручили доску. Доска, вот она, телёхонька».
2: Корвин задумался. «Вот что, — наконец сказал он, — беги и спрячься. Никому не показывайся несколько дней. А мы скажем, что на тебя напала ночью толпа, что ты защищался и, вероятно, тебя убили. Сиди дома, а я уж достану тебе пиво в волю». Солдат не стал долго раздумывать и тотчас ушел. Через несколько дней на берегах Тибра было найдено тело германца. Предположили, что он был убит в ночной схватке в каком-нибудь загородном кабаке, и дело предали забвению. Как это случилось, мог бы рассказать Корвин. Покидая форум, он внимательно осмотрел доску, столб, на котором она висела, и землю вокруг. Он нашел только небольшой нож, который, как ему казалось, он где-то видел, и заботливо спрятал его, силясь припомнить, у кого именно он его видел. Когда настало утро, народ толпой повалил к форуму. Все хотели собственными глазами увидеть страшный декрет, но обнаружили только голую доску. Впечатление, произведенное на толпу, было различным. Одни возмущались дерзостью христиан, другие потешались над теми, кому поручено было вывесить этот эдикт. Некоторые не могли не удивляться мужеству христиан, но большинство осыпало их ругательствами и распалялось против них еще большей ненавистью. Во всех публичных местах, в банях, в садах только и говорили, что о пропаже эдикта. В банях Антония, где собиралось высшее римское общество и молодежь, также велись оживленные разговоры.
1: «Какая дерзость!» — говорили светские щеголи и важные лица. «Украсть декрет!» «Да это что? Убить бедного солдата — вот дерзость, достойная одних христиан!» «Чем виноват солдат? Он исполнял свой долг. Его приставили охранять эдикт, он и охранял его». «Они на все способны. Не будет здесь ни спокойствия, ни благоденствия, пока не истребят их всех до единого». «Травить их зверями!» — завопили одни. «Жечь на огне!» — крикнул другой. «Резать, где бы они ни попались!» — подхватил третий. Теперь понятно, почему божественный император издал против них строгий, но справедливый эдикт, — сказал Фульвий. «Они достойны самых суровых наказаний, верно, Себастьян?» Фульви пристально посмотрел на только что вошедшего из бани Себастьяна. Себастьян нисколько не смутился и холодно отвечал. «Если христиане, колдуны и преступники, если они злодеи и изменники, то они достойны наказания. Но и в этом случае, по моему мнению, им надо предоставить некоторые права». «Какие же?» — спросил Фульви с иронией. «Я бы хотел, чтобы те, которые обвиняют их, доказали, во-первых, их преступления. Потом я хотел бы, чтобы обвиняющие их не были сами ни убийцами, ни ворами, ни развратниками, ни пьяницами. Что касается меня, я знаю, что несчастные христиане, которых так позорят, не виноваты ни в чем подобном». Ропот негодования раздался в толпе. Фульви покраснел от злости, но спокойный светлый взор Себастьяна, его звучный голос, благородная осанка обезоружили его. Толпа, встретившая слова Себастьяна воплем негодования, тоже стихла. Она почувствовала на себе то неотразимое влияние, которое всегда производят люди, говорящие правду. Произнеся эти слова, Себастьян повернулся и тихо вышел из бань. Он шагал по улицам Рима, не видя и не замечая ничего. «Долго ли нам страдать?» — думал он с горечью. «Долго ли выносить клевету и гонения? Долго ли бороться с разъяренную толпою? Долго ли слышать обвинения от тех, которые не имеют ни малейшего понятия о нашем учении и о нашей вере, да и не хотят знать, кто мы такие?» В эту минуту он вдруг остановился, вынул из-под одежды какой-то кусок пергамента, прочел и в этот же момент вышел за ворота.

уставшее сердце. Но куда ты направляешься, и почему ты так спокойна в этот страшный для всех нас день? «Я назначена проводницей в катакомбы», — сказала Цицилия. «Если нам суждено погибнуть, помолись за меня, пусть я первая погибну». Она хотела удалиться, но Себастьян остановил ее и поспешно начал ей что-то объяснять.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».
2: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, вы слушаете радио «Град Петров». Передачу «Пасторский час» сегодня для вас ее проведет протоиерей Александр Рябков, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Дорогие, мы в прямом эфире, и мы можем общаться. На сайте нашего радио есть рубрика «Вопросы в прямой эфир», а также идет у нас трансляция ВК-видео, и там тоже есть возможность комментировать эти комментарии. Это будут как вопросы, мы прочитываться. Я, дорогие, не буду тратить время, у нас вопросы есть, поэтому я сразу начну на них отвечать. Первый вопрос от Татьяны. Татьяна, я вот сейчас ваш вопрос уже прочитал, и я вот сейчас его зачитаю, и думаю, может быть, если вы услышите его, то не только вот вы его и написали, вы наверняка его прочитали перед тем, как отправить. Но сейчас вы его услышите, я думаю, что, может быть, вы сами уже поймете ответ на свой вопрос. Ну, или даже получше поймете даже свой вопрос. Здравствуйте. Дочке 16 лет. Мы с ней усердно молились перед экзаменами, чтобы билеты попались те, которые она хорошо знает и проработала. Но нет, этого не произошло. Как теперь ей объяснить это? Она говорит, что так усердно молились, а Бог не помог. Как ей помочь не разувериться? Есть на такие случаи ответы, что если не во благо, то Господь не помогает. Но в нашем случае такое объяснение не подходит. Ведь разве не благо

если ребенок хорошо сдаст экзамен. Помогите, батюшка, нам. Я вам с радостью бы, Татьяна, помог, но я думаю, что вы, может быть, и сами себе сможете помочь, если еще раз сами, может, вслух прочитаете свой вопрос для себя, и, может, вам тоже многое станет ясно без моего ответа. Ну, раз вопрос есть, надо отвечать. Что я могу сказать? Как я могу? Я даже не то, что буду отвечать, я, наверное, буду комментировать ваш вопрос. Мы с ней усердно молились перед экзаменами. Что это такое, усердно молились перед экзаменами, я даже не знаю. Наверное, можно было сходить в храм, там, ну, в воскресенье, да, если бы она ходила, поставить свечку, помолиться, ну, может быть, на молебен. Дальше вот, или даже просто дома кратко, там, опять же, помолиться: «Господи, да будет твоя святая воля, да будет твоя святая воля, благая обо мне». Все. Вот если вот вы под словом «усердно молились перед экзаменами», понимаете, что вы и дочь, может быть, каждый вечер, там, я не знаю, по 2 часа читали какой-то акафист, то этого делать было не надо. Перед экзаменами каждый вечер, если есть время, то надо было ей прорабатывать все билеты. А помолиться можно даже вот в этом случае кратко: «Господи, благослови». И можно даже перед каждым занятием, когда она садилась прорабатывать билеты, там, и их изучать, можно было все тоже взять: «Господи, благослови меня, открой мне мой разум». Все, и дальше учиться. Дальше вы пишете: вы молились, чтобы ей попались те билеты, которые она хорошо знает и проработала. Но этого не произошло. А почему это должно было произойти? А те билеты, которые она не знает, они, их не надо было учить, что ли? И если вы своему ребенку объясняете, что Бог помогает тебе сдать экзамен, хорошо, а где же здесь вопрос? Мы вообще-то действительно иногда Бога называем, хотя это не самое главное, его качество, да? Что Бог справедлив. Бог справедлив. Хотя это, подчеркну, это не самое главное его качество, он очень милосерд. Но все-таки справедливость какая-то должна быть. То есть я выучил один билет и выиграл в лотерею. Вообще хорошо сдать экзамен, это хорошо, да. Вот вы пишете: ведь разве не благо хорошо сдать ребенку, сдать хорошо? Благо, если он выучил билеты. Благо сдать хорошо ребенку экзамен, если он выучил эти билеты. Не выучил эти билеты, ну, вот как получилось, так получилось. Благо сдать хорошо экзамены. А вот, смотрите, деньги сами по себе – это не зло. Сами по себе деньги – это не зло. Разве плохо иметь много денег? Да, ну, само по себе нет, неплохо. Значит, можно играть в тотализатор, делать ставки на бегах или ставить ставки, как вот есть, да, вот иногда ставки на спорт, ну, игроманией занимать. Я буду усердно молиться, поставлю рубль, выиграю миллион. Ведь не благо ли, что я буду иметь много денег? Я ведь эти деньги пожертвую, может быть, ну, что-то себе оставлю, а что-то пожертвую на благотворительность. Почему Бог мне не помог? Я поставил рубль, а мог бы выиграть миллион, если бы Бог помог мне. Какой фундамент закладываем в веру ребенка? Какой мы фундамент закладываем в веру ребенка? Ты, главное, усердно молись, а учить билеты все не обязательно. Просто усердно молись. Я, наверное, даже на вопрос даже не отвечал. Я его пытался прокомментировать, пытался его раскрыть. И, на мой взгляд, подход к вере ребенка, ну, мягко сказать, и формирование веры вашего ребенка, которому вы применяете усилия, мягко говоря, неправильный. Как не разувериться ей, вы спрашиваете? Объясните ей,
Ну, не знаю, если это, если вам это понятно, может, ну, если вам это непонятно, то, может быть, вы, конечно, не сможете это объяснить. Что, я бы что объяснил? Что учиться надо, учить билеты надо, помолиться можно было и кратко, а остальное время потратить на изучение билетов. Так, это вот все, что я могу по этому поводу сказать. Знаете, у нас есть такой вопрос тоже про дочь. Вот здесь вот вопрос более как бы важный, ну, более серьезный, но мне кажется, они перекликаются, эти вопросы. Лариса спрашивает нас. У нас дочь, 13 лет, начался переходный возраст. С 9 лет ходила в воскресную школу, ездили в паломнические поездки, причащалась. Сейчас отказывается ходить в храм. Нас, родителей, не воспринимает, поступает только по-своему. Ровесники, окружение, школы и так далее подают плохой пример. Как воспитать девочку в чистоте и целомудрии? Знаете, вопросы задали два разных человека, и вопросы совершенно разные. Но знаете, что мне вот подумалось? Если вот Татьяна нам написала то, что она написала, то, вероятно, во многих православных христианских семьях веру в ребенка воспитывают именно вот так. Что Бог... Он для чего существует? Для того, чтобы помогать тебе выиграть в лотерею. Вот вся твоя жизнь – это лотерея, это спортлото. Экзамены, работа, поступление на какую-то службу, на какое-то место. Даже, вот, знаете, даже, не знаю, там, вступление в брак. Это все, значит, такая лотерея. Ты в этом вообще ничем не участвуешь. Ты только усердно лбом бейся о пол. Усердно, молись усердно, и в лотерею выиграешь. Вот твоя жизнь — это лотерея. Усердно только молись усердно, вот чтобы Бог видел, какой ты усердный молитвенник, и тогда во все лотереи ты выиграешь. Экзамен это, или супружество, или место работы. И вот поэтому получается так, что вот 13 лет, может быть, конечно, у Ларисы не так. Но хотелось бы, чтобы все мы подумали о том, чему мы, вернее, какой церковности мы учим своих детей. И почему потом они отворачиваются от той церковности, которой мы научили их. А дальше уже как бы вот уже по теме вопроса Ларисы. Да, без всякого там, условно говоря, я не могу, я не пророк, я не могу знать, что там. Что в переходном возрасте делать? Да, может быть, это и возраст переходный, и что? Что мы можем делать? Слушать ребенка, выслушивать ребенка. Вот пока мы, вот 13 лет ей исполнилось, она перестала ходить в храм. Спросили ли мы, почему она перестала ходить в храм ребенка? Или только критикуем. Спросите, почему она перестала ходить в храм. Пусть она скажет какой-то свой безумный, там, может быть, глупый, детский какой-то ответ. Неважно. Отнеситесь с уважением к этому ответу. Мало, то есть вообще, не то, что мало критиковать, надо слушать. Поменьше критикуем, больше слушаем. Слушаем, что она высказывает. Как бы мы с высоты своего возраста не подумали, что это глупость какая-то. Уважайте то, что она высказала. Несмотря на то, что вот она перестала ходить в храм, не надо сразу все мазать черной краской. Ах, она если теперь не ходит в храм, то теперь она все пропавшая. Замечайте, что она делает хорошее. Посмотрите, помогает ли нам в уборке по дому. Привлекайте к этой уборке по дому. Хорошо, даже, значит, говорит, в воскресенье не идешь в храм, сказать там, ну, как ее зовут, там, не знаю, там, Света, Маша, там, или Леночка. Леночка, ты в храм не идешь? Мы пойдем. Пожалуйста, мы вернемся. Ну, пожалуйста, почисти картошки и свари нам. Мы придем вместе покушаем. Будь добра. Если тебе не сложно, конечно, ну, раз ты не идешь в храм, ну, помоги нам, чтобы мы пришли, уже была горячая картошка на столе. Там, ну, примерно, да? При этом наверняка надо стараться воспитывать в ребенке какую-то ответственность. Доверять что-то ребенку. Доверять какие-то обязанности. То есть расширять зону ответственности, да, условно говоря, если так выражаюсь. Вот. Но при этом устанавливать четкие правила.
Да, ты взрослый человек, но, пожалуйста, мы в тебя в ответе. Вот в такое-то время ты должна быть дома. Ну, вот примерно так. Но самое главное, конечно, уважать, не мазать все черной краской, слушать ребенка. То, что она говорит, сразу не критиковать, вместе уважительно разбирать ее аргументы и факты, как говорится, да, вот, вести диалог, а не просто сокрушаться. И при этом, вот опять же, исходя из первого вопроса, это не, уже даже не в отношении Татьяны или Ларисы, давайте все, дорогие, будем думать, какой церковности, какой религиозности мы учим своих детей. Вот. Если мы их учим, что жизнь — это лотерея, только надо усердно молиться, чтобы в эту лотерею выиграть, то такая церковность, да, конечно, она совершенно не жизнеспособна. Вот, вот что бы я мог сказать. Вот что я бы мог сказать по этому поводу. Так, ну что, у нас есть вопрос тоже очень интересный от Варвары. Добрый вечер, батюшка. Мне 16 лет, у меня есть парень, ему 22. Сейчас вот сразу запомним, да, Варвара? Вам 16, ему 22. 22 — это не то, что прямо парень. Вообще-то это мужчина. Ну, я считаю, что это вообще-то мужчина. Вот вам 16 лет, у вас разница 6 лет. Да? То есть 6 лет у вас разница. То есть, во-первых, это очень большая разница. Дальше вы пишете. Он неверующий, а я глубоко убеждена, что Бог есть. Как его направить на путь истинный? Я боюсь, что стану такой, какой он, атеист. Когда у нас возникает спор, он приводит мне множество аргументов, что Бога нет. Я постоянно обижаюсь на него из-за этого. Но он нравится мне, и я не хочу его терять. Что делать? Мой молодой человек не верит в Бога. Во-первых, вот смотрите, нравится — это ладно. Любите ли вы его — это другое. Вот я не хочу, он мне нравится, я не хочу, но это как-то, знаете, ну вот какая-то красивая вещь. То есть вы это посерьезнее тогда относитесь к своим чувствам. С другой стороны, я сомневаюсь, что у вас, ну, можно, ну, понимаете, он вас старше на 6 лет. Я думаю, что он будет сопротивляться любым убеждениям. А еще я думаю, что, скорее всего, он себе нашел, вот, так сказать, удобный объект для такого, условно говоря, менторства, для такого патронажа, да, то есть сделать вас своей креатурой, сделать вас своим отражением. Я думаю, что все-таки, да, конечно, разница может быть там в 2 года, она нормальная, но разница 6 лет — это довольно большая разница. Вот для этого возраста она довольно большая, эта разница. И убедить вам, младше его на 6 лет, и вы его хотите убедить в вере в Бога, хотя вы, может быть, могли бы что-то прочитать, могли бы на его аргументы как-то ответить. И другой момент, третий, я хотел бы сказать. Если он вас любит, если он вас уважает, то я думаю, что он бы уважал границы. Например, вы уважаете его границы. Так, ты неверующий? Ну все, мы на эту тему закрыли. Я верующий? Все. Темы это не касаемся. Вы не касаетесь, он не касается. Все. Ты уважаешь мои чувства, я уважаю твои чувства. Но у вас, видите, так не получается. По всей видимости, он ваши чувства не уважает. И тоже надо, я считаю, об этом подумать. Поэтому, во-первых, разница в возрасте большая. Второе, я считаю, что он вас, как сказать, давит своим авторитетом. И он никогда не сдаст эти позиции, я считаю. Опять же, чтобы вы его убедили. Мне сомнительно. Второе, значит, или там третье, решите для себя, любите ли вы его, или он просто вам нравится. И, конечно, если он просто вам нравится, и вы хотели бы связать, как бы сказать, судьбу, вы понимаете, что дальше будет сложно, особенно в воспитании детей. Это тоже важно понимать. Хотя, все-таки, 16 лет — это довольно ранний возраст, я думаю, что вы пока еще об этом не думаете. Вот. И другое, самое важное, что мы в отношениях должны уважать границы другого человека или границы личности. Он неверующий, я тебя не переубеждаю. Значит, ты меня тоже, пожалуйста, не переубеждай. И уважай мои чувства. Все. Ну, вот поэтому подумайте над этим, над всем. Взвесьте все за и против. Мария тоже нам про семью, про ребенка спрашивает. Как хранить мир в семье? Ссоримся с мужем из-за плохого поведения сына. 4 года. Ну вот, смотрите, 4 года, что там такое же за плохое поведение?
Вряд ли он курит или пьет, или домой возвращается за полночь. Конечно, вот драматизирование плохого поведения в 4 года, какое там должно быть особое послушание? Это вообще младенец. Ладно, не можем найти единство в вопросах воспитания. Мне кажется, что он слишком строг, то есть муж, а ему кажется, что я слишком мягкая. Как молиться за детей? Ну, за детей, знаете, вот как нам молиться за учебу, нас тут спрашивают, да? Как молиться за детей? Так, Господи, благослови моего ребенка. Что тут еще молиться? Не надо относиться к молитве как к какому-то заговору, заклинанию. То есть, когда спрашивают, как мне молиться об экзамене, как мне молиться о ребенке, как мне молиться о работе, как мне молиться о полете, как мне молиться о лечении, то есть подразумевается, что Бог слышит только специальную молитву о полете, о работе, о больнице, о экзамене. То есть специальная молитва – это такая, как заклинание. Вот когда я ее произнесу, Богу просто деваться некуда уже, он должен исполнить. Нет, нет, конечно. Основа любой молитвы – это доверие воле Божией. Основа любой молитвы – это любовь к Богу и к ближнему. Господи, благослови мое чадо. Господи, благослови меня на учебу. Господи, благослови меня на работу. Господи, благослови меня на путешествие. Господи, благослови меня на разговор с моим мужем. Там, да? Господи, благослови меня на разговор с моей женой. Господи, благослови меня на разговор с моей дочерью, которой 13 лет. Ну, вот и все. По большому счету, тут не надо думать о том, что Бог от нас требует, чтобы мы, знаете, вот как там в период, там, не знаю, там, средневековья, там, или какого-то там 17 века, да, то есть, когда подходишь к королю, там, знаете, вот в Западной Европе, там, да, вот как мы в фильмах видим, значит, там надо несколько сделать таких поклонов, несколько каких-то поклонов таких поясных, несколько поклонов таких, значит, такие, какой-то ПДД какой-то сделать, значит, с ногами, значит, шляпой надо махнуть несколько раз, вот, значит, так как-то особенно там, чтобы перо, значит, развивалось от этой шляпы, значит, и как вы знаете, в фильме этот, «Иван Васильевич меняет профессию», там эти шведские послы, которые подошли там к трону, и вот они и так они вытанцуют, и так вытанцуют, и так, и всяко. Не надо думать, что молитва — это вот такие вот какие-то реверансы. И на каждый случай жизни должны быть специальные реверансы. Как бы, а наше сознание-то, оно как бы что? Оно... То есть мы просто вот помолиться, Господи, да будет воля Твоя, доверяю Тебе, да, если уж речь про экзамен, да. Господи, благослови меня на лечение, Господи, благослови меня на путешествие, Господи, благослови меня качественно сделать мою работу. Господи, дай мне силы и способности сделать сегодня свою работу, как подобает, чтобы это было полезно людям и угодно Тебе. Ну, вот и все. А это как молиться, да? А что касается ссор, при ребенке ссориться точно нельзя, ни в коем случае. Ни в коем случае не ссорьтесь при ребенке. Что касается строгости, я вот не знаю, что вы под этим подразумеваете, если рукоприкладство к 4-летнему ребенку, да, то, конечно, это надо пресекать. Потому что, во-первых, взрослый мужчина, ему сложно рассчитать свою силу. И в любом случае, я понимаю, что как бы, ну, совсем как бы прикасаться к ребенку не получится, не прикасаться к ребенку не получится, да, но какое-либо, так сказать, наказание шлепками, и то, не дай бог, еще по каким местам еще, главное, эти шлепки идут, то тут надо всегда, конечно, мать должна за этим следить обязательно. За здоровьем ребенка своего должна следить мать. Физического здоровья, духовное здоровье. На ребенка орать ни в коем случае нельзя. Если строгость понимается под криком каким-то, там, если там отец кричит на ребенка, то ни в коем случае тоже этого допускать нельзя. Но ребенка что-то можно лишить, да. Хорошо, ну, там, условно говоря, как мы сказали, лишили сладкого. Но это вполне возможно. Ну, наверное, это возможно.
Там, ну, я опять же условно говорю, да. Вот. Или так, ты не убрал игрушки, знаешь, мультики смотреть сегодня не будешь. Да. Ну, не знаю. Вот. Хотя, что еще можно, какие претензии можно к ребенку? Если он не съел кашу, ну, не знаю, может, он болен, может, он не хочет. Может, он действительно конфет уже переел. И наказывать его за то, что он кашу не доел, ну, я не знаю. Вас же никто не наказывает, условно говоря. Вы пришли в гости к кому-то, условно говоря, там, вам поставили перед вами селедку там под шубой, да? Например, а вы не любите ее? Или холодец? А хозяева говорят, ты вы что, такой холодец, мы так старались. А вы давитесь. Ну, может быть, конечно, если так. Но ребенок, понимаете, он не понимает. Если, например, ему не нравится, почему он должен давиться? Если вот вы пришли в гости, вы не любите холодец, а вам говорят, да вы что, теща готовила холодец, да вы что? И вы там в себя запихиваете его. Но ребенку-то это не объяснить. Можете на него там кричать, топать ногами, что-то его лишать. Но вы вообще не объясните, почему он должен кушать то, чего, что он не хочет. Там. Ну. Если, конечно, он должен принять какие-то лекарства, это другое дело, да, тут уже надо ему объяснять там, или там, и уговаривать, там, или может где-то, да, и где-то проявить какую-то силу, чтобы ребенок принял лекарство. Ну, так, а с другой стороны, я даже не знаю, что в 4 года он должен сделать. В школу он еще не ходит. Там, кровать заправлять. Я даже не знаю, в какой кроватке спит, может быть, вообще еще, которую он заправить даже не может. Ну вот. А что касается материнства, да, мать должна следить за тем, чтобы на ребенка не кричали, тем более его никто не тормошил, не колотил. А второе, ну, все равно мама должна быть мамой, и ребенок должен знать, у кого он может найти утешение. Ну, только у вас. Ссориться при ребенке ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Выяснять отношения при ребенке ни в коем случае нельзя. Этого никогда не позволяйте делать. От Ольги вопрос. Батюшка, я перестала ходить в храм. Помогите мне советом и молитвой. Умом я хочу ходить в храм, а когда наступает время идти туда, не иду, как будто меня что-то удерживает. Сопротивляться не в силах. Смотрите, я тут что хочу сказать по этому, как говорится, поводу. Вообще, тут может что-то такое психологическое. Знаете, вот когда я что-то... Ну, бывает такое, когда ты прямо что-то запланировал там, ну, что-то надо сделать за месяц, да. Прямо, знаете, вот перед самым делом действительно нет сил, вот, не хочется, да. Ну, бывает. Но это что-то такое вот психологическое, я не могу тут прокомментировать. Что бы я посоветовал? Во-первых, наверняка вы куда-то ведь ходите, кроме там, работы там, или учебы. И вот когда вы, например, возвращаетесь там, после работы или после учебы, зайдите в храм. Ну, просто зайдите в храм. Вот без планирования. Незапланированный заход в храм после работы. Зайдите, поставьте свечку, постойте немножко, помолитесь, идите. Дальше. Второе. Смотрите, вы должны хотя бы раз в месяц причащаться. Ну, надо это делать. И вот тут уже, если вы прочитали правила, если вы поговели, попостились, то как уж не пойти в храм? Вот. Тогда вы сделаете такой вот минимум. Вы после работы заходите в храм, например, каждый вечер, ну, на 5 минут, на 10. И раз в месяц вы обязательно причащаетесь. Для этого вы готовитесь, говеете, поститесь, и тут уже, хочешь не хочешь, трудов жалко даже, да. Идете, причащайтесь, все. Так. Наталья спрашивает, чему каждого из нас может научить житие святой блаженной Ксении Петербургской? Почему она не вышла замуж второй раз? Ведь она была молодой, и возраст позволял ей. Так сложилось, что я недавно вдовела и не знаю, как жить дальше. Многие советуют либо покрутить романчики, либо родить для себя. Священник, которому исповедовалась, считает, что поскольку вдовела, не выходить замуж во второй раз имеет смысл. Но жить мне и все же вольна выйти замуж во второй раз, если считаю нужным. Но на памяти день Ксении, на день памяти Ксении Блаженной ко мне в дом влетели два голубя. Как относиться к ним? Не знаю. Слушайте, вот каким-то приметам не надо вот этого как относиться. Вы сейчас, если утрата произошла недавно, то пока ничего предпринимать не надо. Надо молиться Господу Богу, чтобы Господь показал вам или послал человека,
если действительно вы молоды, с которым у вас могла бы сложиться семья. Молитесь. Господи, да будет воля Твоя. Пошли мне человека, достойного спутника жизни. Что касается блаженной Ксении, чему она нас учит? Она учит нас тому, что там, в тот, как сказать, ну, в ее житийной этой канве, там прописано то, что, ну, или есть намек некий, да, что она взяла на себя подвиг молитвы за этого человека, и как бы особенного подвига, не то что даже молитвенного, а святой жизни, чтобы восполнить недостающие благие дела, которые он не успел сделать. Вот. Но это особый случай. Молиться вы тоже должны, конечно, за своего покойного мужа. Вот. Это особый случай. То есть, то, что, например, знаете, то, что Иоанн Кронштадтский и его супруга жили как брат и сестра, это не говорит о том, что вам надо так же жить. Просто Иоанн Кронштадтский для себя выбрал такой путь особого служения. Да? Вот такой путь они выбрали. Да? Он выбрал, на самом деле. Там жена-то как раз не сразу с этим согласилась. Ей было очень трудно. Тут тоже есть вопросы, как бы, да, насколько вот... Насколько как бы она, в каком положении была она-то? Вот, она ведь не знала про это, да? Тут тоже разные могут возникать мысли, да? Как он ей это потом объяснил? Как она сумела перестроить себя? Вот. Поэтому пример святой блаженной Ксении — это тот пример, да, мы должны молиться за покойных, конечно же. Наша добрая жизнь, благочестивая, это в том числе и за наших близких, которые ушли в иной мир. Это тоже очень важно. Не только молитва, но еще наши добрые дела. Вот. Но при этом вполне возможен второй брак. Да, он возможен. Если у вас нет склонности к монашеству, то, конечно же, второй брак возможен. Здесь абсолютная вершина святости, которую нам демонстрируют многие святые, да, это не говорит о том, что нам надо замахнуться тоже на это, да, как в том фильме, да, не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира. Не надо. Вот, если надо будет, Господь так все и устроит. Поэтому мы молимся, Господи, да будет воля Твоя, если воля Твоя есть, пошли мне достойного спутника жизни. Ну, конечно, никаких романчиков крутить, конечно, ни в коем случае нельзя. Это... И я думаю, что вы и без меня это сами понимаете, хоть вам и советуют такие ужасные сумасшедшие советы. Вероника нам пишет: «Здравствуйте. Почему, когда начинаешь делать доброе дело другому, всегда начинается искушение?» Я не знаю. Я не думаю, что так происходит. Совершенно не думаю. Вот когда... Наверное, так может происходить тогда... Когда я своим добрым делам придаю какой-то совершенно исключительное какое-то выдающееся, из ряда вон выходящее значение. Вот тогда приходит искушение. Искушение только приходит тогда, когда я приписываю себе доброе дело, а доброе дело я сделал только потому, что Бог меня благословил, помог мне это сделать. Когда же я считаю, что я приложил такие усилия, я потратил свое время, я отказался там, значит, от чего-то, такое сделал невероятное доброе дело, когда же мне поставят памятник, скоро ли, когда мне вручат почетную грамоту, когда напечатают в газетах, да, о том, какой я добродел, какой я добродел, то, конечно, приходит искушение. Бог вынужден нас, в общем-то, вернуть с небес на землю.
Вот и все. А если вы, а если ваши добрые дела, это не то, что по расписанию совершается раз в месяц, то не будет никаких искушений. Я вообще каждое утро должен вставать, там, не знаю, перед иконой, там, или там, перед крестом, или там, на колени, там, значит, и просить: «Господи, дай мне сегодня правильные мысли, чтобы сделать правильные действия, угодно тебе, полезные людям». Все. А не то, что я сегодня запланирую доброе дело. Есть вот у меня такая, значит, Маша, или Таня, или Сережа там, или какой-то Коля. Я раньше, конечно, делал им все какие-то недобрые дела. Ну, потому что, в общем-то, они и не заслуживают каких-то добрых дел по отношению к себе. Но сегодня так уж и быть. Снизойду и сделаю им парочку добрых дел. Так уж и быть. Надо же быть по-христиански как-то снисходительным. Ну и что я хочу получить за такое доброе дело? Доброе дело — это то, что должно быть как вот, как, не знаю, как обыкновенно, вот идти, дышать, смотреть. Идешь там, на, кому-то помог, там, поддержал, кому что-то там донес, там, улыбнулся, там, да, вот, там, не знаю, там, ну, помог ему, дал займы, там, если там кому-то надо на работе. Но не надо из этого ничего делать. И забудьте сразу про это доброе дело. Вот из-за того, что я не забываю про свое доброе дело, отсюда искушение. И даже связи такой не будет. Поэтому доброе дело — это должно быть что-то... Доброе дело — это в какой-то мере побочный продукт от духовной жизни. Доброе дело... Это побочный продукт от духовной жизни. Как и счастье — это побочный продукт от духовной жизни. Вот так вот. Так. Ну что ж. И вот Елизавета нам пишет тоже про учебу. Здравствуйте, Елизавета. Я выпускница. Мне очень привлекает один факультет в ВУЗе, который находится в другом городе. Но мне хочется прожить свою жизнь по-христиански. Я сейчас активно воцерковляюсь, но духовника у меня нет. Как мне все же понять, если воля Божья святая на мое поступление в другой город? Спасибо. Если есть святая Божья воля на поступление ваше в другой город, вы поступите. Если, конечно, подадите документы. Вот. А если нет святой Божьей воли на ваше поступление в другой город, на факультет, который вам нравится, то вы не поступите. Но если вы туда документы не подадите, в тот вуз в другом городе, на тот факультет, который вам нравится, то вы туда точно не поступите. Вот и все. Поэтому что могу посоветовать? Перед подачей документов на тот факультет, в тот город, в тот вуз, который вам нравится, помолиться. Господи, если есть твоя святая воля, помоги мне в учебе на этом факультете, в этом вузе, в этом богоспасаемом граде, чтобы я была полезна тебе, угодно тебе, полезна людям. И если Господь считает, что вам надо там учиться, вы там будете учиться. А если не считает, что вам там не надо учиться, вы вернетесь в свой город. Ну, а сейчас я так понимаю, что можно подать несколько вузов. Можете подать там и подать в своем городе. Вот и все. Здесь ничего сложного. Так, и от Раисы вопрос: как молиться за мужа алкоголика, как его спасти? Как его спасти? Вот, Раиса, спасти вам у его, вот и вам его не удастся. Спасает у нас вообще Господь Бог. Вот спасает Господь Бог. Если вы решили спасать мужа алкоголика, то, скорее всего, то, скорее всего, вы сами погибнете. Что надо сделать с мужем-алкоголиком? Перестать его спасать. Перестать его спасать, да. Почему? Ну, опять же повторюсь, потому что спасает человека Бог. Вы не спаситель.
А наше спасти алкоголика зачастую это обслуживание его болезни. Алкоголизм – это болезнь хроническая, прогрессирующая, смертельная. Причем смертельная болезнь. И если эта болезнь смертельная, ну, хроническая, прогрессирующая, смертельная, если эта болезнь смертельная, то на самом деле, да, и близкие люди тоже умирают от нее. Ну, пусть там, условно, психологически, психически, да, в нервном образом умирают, да. Тут человек, ну, все меньше и меньше меня остается, да, вот меня, если я спасаю алкоголика. Спасти его может только Бог и, знаете, конечно же, и сам человек, вот этот, который страдает этим недугом. Очень часто человеку не надо ничего делать, даже Богу молиться не надо, потому что напился, там, привезли домой, там, словно говоря, этот, физиология, если не удержалась, да, опачкала одежду, сняли, постирали, утром проснулся, таблетку дали, там, или даже налили похмелиться, там, так, в чистую одежду приготовили. Если запой, с работы позвонили, по телефону объяснила жена, он, у него пневмония, потом, значит, это тяжко, вызвали нарколога, вызвали, значит, ему там, капельницу сделали. Ну, ну что, все. Ну, ему чего? Чего ему делать-то? А ему делать ничего не надо. Вы его спасли. Вы его спасаете каждый день. На работе вы там позвонили, вы объяснили. Одежду вы ему постирали. А, он, значит, когда у него прошел запой, ну что, в холодильнике что? Закуска есть? Есть. Покушать? Есть. Горячая? Есть. Котлеты на плите? Ну, то есть. Вот. Поэтому... в первую очередь надо перестать обслуживать его болезнь. Да. Захотелось ему любви, там, плотской. Ну как же? Конечно. Как отказать? Да. А он должен понять, что все, никто больше обслуживать его не будет. И ему надо что-то делать. А что он будет делать, это его дело. Ложиться в реабилитацию, ложиться там в диспансер он будет там, или он там начнет какие-то делать, какие-то шаги там, пойдет там к наркологу, там сам, а не то, что ему вызвали такси, посадили в машину, держат его за руку, это мы тебя любим. Да, конечно. Он-то кого хоть любит, кроме своей болезни? Спросите. Вот. А молиться как опять? Ну, молиться просто. Господи, вразуми меня, в первую очередь, что мне делать с этим человеком? Как мне поступать с ним? Помоги ему, конечно, да, вразуми его. Вразуми его. Как ты, Господи, знаешь, как ты считаешь, так и вразуми его. Вот я, Господи, я тебе не советую, да, я не могу тебе, Господи, советовать, как ты можешь исцелить моего мужа, как ты его вразумишь. Как ты его вразумишь? Если надо его тюкнуть, ну, тюкни его как-нибудь, чтобы он вразумился. Ну, что делать, если никак по-другому не понимает? А то бывает так, что, знаете, муж напился, дебоширит, вызвали милицию, его забрали, говорит, писать заявление будете? Да нет, ну как же, что, он родной, мы ж, ну, не будем. А зачем тогда вызвали милицию? Так же и с молитвой Господу Богу. А то, Господи, ты, конечно, помоги, ты конечно, вразуми, но только не сильно вразумляй. Ну, так чё ж мы хотим, как говорится. Поэтому, да, Господи, помоги, вразуми его, помоги мне и вразуми меня, как меня с ним себя вести. А вести себя, конечно, надо так, чтобы перестать обслуживать его болезнь, в первую очередь. Так, ну и, конечно же, цитата от Эдуарда у нас есть. Строки о клевете. Эдуард наш постоянный слушатель. Вот строки преподобного Исаака Сирина, его цитата. «Если ты не в состоянии заградить уста клевещущего на друга своего, то, по крайней мере, остерегись от общения с ним, преподобный Исаак Сирин». Так, ну что? Ну и Эдуард дает такой комментарий к вопросу о наших добрых делах. Да? Хороший комментарий.
это тоже цитата, по-моему, чья-то. Все дела, все дела наши корявые, в них и тщеславие, и лукавство. Ну, что я могу сказать? Могу только согласиться с Эдуардом. Когда я про свои добрые дела только и размышляю, то, конечно, тут без искушений не обойдется. Вот. И когда мои добрые дела по расписанию раз в месяц, это уже само по себе искушение, по-моему. Вот. Так что так вот. Что еще хочу сказать, дорогие мои? Так, здесь у нас вопросов нет, а здесь сейчас мы загрузим. Так. Так. Значит, пользователь с именем Дионис. Дорогой Дионис, что касается каких-либо перестановок священнослужителей, действительно, бывают, что настоятелями одного храма, потом настоятелем другого храма, значит, какие-то требования они исполняют, с чем-то они не справляются, на другой фронт работ перекидывают. Вообще, священнослужитель — это воин. Вот как вот... почему происходят эти перестановки? А это вот так же спрашивать, как, знаете, вот спрашивал бы солдат, который говорит там, да, я сегодня в карауле, а сегодня меня послали картошку чистить. А сегодня вы меня поставили плац мести. А почему? А почему вы меня не взяли сразу адъютантом его превосходительства? Или наоборот. Человек был там, не знаю, действительно адъютантом и там, или писарем, говорит, так, дорогой мой, а теперь ты пойдешь вот, значит, это, значит, на вахту там, в караул, охранять склад с боеприпасами. Но солдат вообще не может задаваться таким вопросом. Так же и священнослужитель. Не спрашивает там, а почему, и мы не можем спросить, да, а почему там священнослужителя направили на один приход, потом на другой приход. Ну, потому что вообще церковь, да, вот по литургически, вообще любой христианин, да, понятно, сейчас вот у нас священнослужители, они как бы вот прямо... Он говорит, в таком должностном плане привязан к церкви, да. А раньше любой христианин, в принципе, себя ощущал членом церкви, какое-то служение было всегда у него, церковное, да, служение. Ктитор он там, благотворитель там, или чтец там, или он выполняет какие-то функции, как вот, не знаю, смотритель там, охранник там, храма там, там были околуфы, да, то есть сопровождали порядок богослужения, за этим следили. Они могли быть кем угодно там, условно говоря, даже там в своей мирской жизни, но выполняли такие послушания. И бывает и сейчас на приходах так, что люди, кто-то вот там хоругви несет, кто-то вот еще что-то делает на приходе, да, там во время крестного хода, а кто-то и не во время крестного хода. И батюшка, и если я вот буду вот как мирянин, например, вот мне вчера дали икону воскресенья на крестный ход идти, а сегодня мне дали почему-то там другую икону, а сегодня мне не дали вообще никакую икону, а сегодня мне дали ведро с водой со святой, сказали, внеси сегодня ведро со святой водой. А это что, это меня понизили, что ли? И если, конечно, я так буду к этому подходить, то всегда думать о том, вот это что, понизили меня или повысили? Ну, тогда я, конечно, буду путаться в этих мыслях, которые, на самом деле, ничего с реальностью совершенно не имеют. И христианин — это милиц Христи, то есть воин Христов, а церковь — милиция Христи, то есть войско Христово. Вот. И как воин Христов не задает вопроса, почему меня сегодня в караул послали, а вчера, значит, я был в канцелярии. Ну, значит, сегодня надо так. Значит, сегодня некому мести плац, будешь мести ты. Все. А завтра, да, тебя пошлют на Красную площадь, там будешь там маршировать. А может, не пошлют. Ну и что? Ты, главное, свою работу выполняй порученную,
на том месте, куда тебя поставили. Как говорили святые в древности, где тебя Бог воткнул, там и расти. Это вообще касается всего, каждого. И так это может касаться и даже светской жизни, да, вот на работе, там, где-то на работе. Тоже мы будем, значит, спрашивать, а почему меня не перевели там, да, вот в этот отдел, там, или почему там, а почему, или наоборот, почему меня перевели вот сюда, да? Хотя даже непонятно иногда, человек ломает голову, что это, повышение или понижение, хотя это и ни то, ни другое, просто так полезнее для дела, и речь не идет ни о повышении, ни о понижении, вот, а уж тем более, что касается церковной жизни и священнослужителей. Они тоже воины. И у них не возникает вопросов. Мы за них иногда переживаем, за батюшек, да? А у батюшек-то вообще не возникает вопросов. Это мы почему-то со своей светской колокольни судим об этих переводах, что это такое, что это означает, почему-то перевели. Да нет, это ничего не означает. Так рациональнее, условно говоря, так полезнее для дела. И больше тут ничего такого нет. Дорогие мои, наш эфир продолжается. Спасибо большое, Евгений, за добрый, хороший, приятный отзыв. Спасибо большое, Наталья, тоже за Наталья из Волоколамска. Спасибо за ваш тоже приятный отзыв, за вашу высокую оценку. Да. Без юмора Наталья никуда. На самом деле, с одной стороны, юмор он как бы помогает, а с другой стороны, как вы сами понимаете, что иногда те вопросы, которые мы задаем друг другу, да, или задаем священнику, а даже, может, вопросы, которые мы задаем Богу, они вызывают, конечно же, улыбку. Они вызывают улыбку. Вот. Но это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что мы Божьи дети. О том, что наши вопросы иногда бывают наивные. О том, что наши вопросы бывают иногда такие, ну, вызывающие, скажем, такой, ну да, добрый юмор, да. Говорит о том, что мы дети. Да, мы дети. И вот удивительно, что мы, может, там 50, 60 лет, да, но где-то в каждом из нас сидит ребенок. Вот у нас сегодня были вопросы про детство, про подростковый возраст, про переходный возраст, про детей, про маленького мальчика 4 года, как его воспитывать, как строго или не строго его воспитывать, да, про девочку 13 лет, про выпускницу, про девочку, которая сдавала экзамен. А знаете, мы все дети. Мы все дети. Мы до сих пор все дети. Иногда даже наши ошибки, которые мы совершаем, они тоже связаны с тем, что что-то не было прожито правильно, что-то чему-то нас неправильно научили. Но ничего, все вместе с соборным разумом мы учимся друг у друга, мы делимся опытом. Ваши вопросы — это тоже опыт. Ваши вопросы, которые я зачитываю, это тоже опыт. Потому что вопросы, которые задают кто-то, задает, это вопросы очень многих людей. И они очень полезны. И то, что я зачитываю эти вопросы, многие в этих вопросах узнают свой вопрос. Свой вопрос и запрос. И даже не так важен, как мой ответ. И вот почему я и говорю. Важен не так мой ответ, как важно с чувством, с толком, с расстановкой зачитать вопрос. Потому что, почему я иногда даже говорю, дорогие, вы написали вопрос? Ну, можно даже его и послать, можно и даже еще не послать. Прочитайте его. Может быть, не один раз. Перечитайте свой вопрос. И очень с большой долей вероятности, наверняка, вы или увидите в своем вопросе уже ответ, или, может быть, ваш вопрос для вас будет снят с повестки дня. Почему и важно эти вопросы зачитывать? Я их зачитываю, я их озвучиваю, и тоже думаю, что
наверняка, когда мы со стороны его видим, слышим, вопрос, или мы получаем уже ответ, или он снимается с повестки дня. Или острота этого вопроса, по крайней мере, понижается. Может быть, он полностью не снимается с повестки дня, но острота его успокаивается. Болезнь его успокаивается. Это, конечно, тоже действие Духа Святаго Божьего. И ведь мы недаром молимся Духу Святому, приди, вселись в нас, утешитель, да, исцели нас, исцели, вселись и утешь. Вот. И что касается молитв, вот мы сегодня говорили о молитве, как молиться за ребенка, как молиться за студента, как молиться за выпускника. Мы молимся, помоги поступить в институт, помоги сдать экзамен в школе, помоги пережить переходный возраст. А знаете, и вот мы сегодня говорили про подростка, и говорим, как вот, я говорю, слушайте сначала ее. Не надо ее корить. Ты отпала от церкви, ты перестала быть нашей дочерью, ты перестала быть хорошей девочкой. Я как-то услышал одного отца, он говорит, он тоже сейчас вот прям переживает переходный возраст своей дочери, ну, потому что мы, наверное, контролируем своего ребенка, да? А он все, я же помню, какая она была маленькая. Мы по вечерам, я читал ей книжечку, детскую книжечку, и она ко мне прижималась. Ну, уже это не маленькая девочка 5 лет. Ей уже 13 лет, и она уже, ну, она уже не прижимается, да, там прямо так к тебе, да. Потом, да, когда будет ей 20-25, она снова прижмется к старому своему отцу. Сейчас пока нет. И это нормально, это естественно. И мы сразу как бы думаем, что, ах, это такой переходный возраст, я потерял своего ребенка. Да никуда мы его не потеряли, он просто растет. Да, и это такой, такой возраст, да. Он непростой, этот возраст. Но это такой же ребенок, да. Да, и когда мы с ней общаемся, да, она говорит, чё? Там он говорит. А раньше она была, ой, папочка. А, чё? Чё надо? Ну, ничего, это пройдет. Это пройдет. Не надо так принимать это близко к сердцу. Но что надо постараться сделать, это чтобы ребенок знал, что вы его надежный тыл. Вот это важно. И, наверное, ребенку это надо говорить. Помни. Несмотря на то, что ты сейчас не ходишь в церковь, может быть. Несмотря на то, что ты так сейчас своеобразно одеваешься, может быть. Да, и я как-то тебе давеча сказал, что мне не нравится там твой костюм. Все равно ты наша дочь. Я тебя люблю, мы тебя любим. И семья, и наш дом — это твой надежный тыл. Ты сюда можешь прийти когда угодно, с чем угодно и с любым вопросом. И мы постараемся все вместе с вами, с тобой решить и помочь тебе, если будет нужна наша помощь. Если тебе будет нужна моя помощь, что может сказать родитель своему ребенку? Если тебе будет нужна моя помощь, в любое время можешь прийти и попросить меня о помощи. Все, что я могу, я сделаю для тебя. Вот. Но и ты постарайся тоже не отваливаться от семьи, да. И как я уже сегодня сказал, да, там девочки, можно сказать, если ты не идешь в храм, ну тогда сотри тогда пыль хотя бы дома. Или почисти картошку, свари ее к нашему приходу. Мы вместе пообедаем. Там, после, мы когда придем со службы. Да? То есть, с одной стороны, уважать границы человека, очерчивать границы. Быть, как бы сказать, требования, без сомнения, какие-то оставлять, да, то есть, но и расширяя зону ответственности. Может быть, даже там сказать, да, знаешь, я тебе не могу каждый раз на твой запрос, дай мне 5000 сегодня, через 5 часов дай мне снова 5000, нет, у тебя. Давай, вот у тебя есть там карточка, например, да, в месяц там, ну, давай договоримся. Я могу дать тебе на карманные расходы, вот 3000 там, ну, я не знаю. Ну, у всех разные, как сказать, доходы и расходы. Вот, ты на эти деньги можешь себе, давай подумай, что ты можешь купить. Что, и в чем есть потребность? Там конфеты, там, не знаю, там ручки, карандаши, там заколки, да, там, ну, что-то. Вот распределить надо. Давай распределим. Первым делом вот ты должна распределить. А что касается на удовольствие, ну, это вот уже там, это по праздникам, как говорится.
А то, что если я хочу получать удовольствие каждый час, и на это нужны деньги, ну, на это, знаешь, никакого бюджета не хватит. Вот. Но при этом ты знай, ты можешь прийти, посоветоваться, или попросить какое-то утешение, и...

Дорогие, у нас закончился эфир. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое за ваши вопросы. Спасибо большое за ваше участие. С вами был сегодня протоиерей Александр Рябков. С Богом, дорогие. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». До свидания. Спасибо.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи возвах» напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными, говорит Христос в Евангелии. Какую же истину должен узнать человек, чтобы стать свободным, и каким образом истина эта может освободить его? Вот вопросы, с которых нужно начинать постижение христианского понятия свободы, а лучше сказать, свободы вообще. Ибо, как мы пытались показать в прошлых наших беседах, нету у свободы, да и не может быть, иного источника, иного корня, как христианское религиозное восприятие мира, человека и жизни. В мире существует немало идей свободы, и каждый из них, так или иначе, связывает себя с той или иной истиной. Вот, например, марксизм утверждает, что царство свободы наступит тогда, когда поймет человек механизм экономических явлений. Только вот о механизме этом, об экономических явлениях этих, написаны в толщенных томах Марксова «Капитала» бесконечные главы, а о царстве свободы сказано всего несколько слов в самом конце. Так что так и остается неясным, в чем будет свобода эта заключаться, в чем будет ее содержание. Вот немецкий философ Шопенгауэр на основании восточной индусской мудрости утверждает, что свобода наступит тогда, когда постигнет человек механизм своей собственной воли и, постигнув, просто откажется от нее, отсечет себя от нее. Тогда, говорит Шопенгауэр, станет человек, наконец, свободным, ибо он ничего не будет желать, а в желаниях, в воле и заключен источник рабства и мучения. Но вот на смену тяжеловесным теориям прошлого века приходят современные философы-экзистенциалисты и тоже возвещают, и тоже утверждают свободу. Свобода эта, говорят они, наступит тогда, когда человек попросту отвергнет всякую предвзятую истину о самом себе –

0: истину, навязываемую ему извне. Когда вся его жизнь станет цепью ничем не предопределенных, ничем не навязанных выборов и решений, когда он будет как бы все время творить свою жизнь из ничего. Но сколько ни написали философы-экзистенциалисты книг в защиту своей теории, так и остается непонятным, как это в мире, в котором все живет по закону причинности, один только человек каким-то таинственным образом может выключить себя из этого закона и начать сам себя создавать. Надо прямо сказать, что те художественные произведения, как, например, «Пути свободы» Жана-Поля Сартра, в которых пытаются экзистенциалисты на этот вопрос ответить, на деле никакого ответа не дают. Они показывают нам метущихся людей, решительно не знающих, что с самими собою делать, принимающих капризные и противоречивые решения и толкущиеся вечно в каком-то неясной тине переживаний, стремлений, настроений, желаний. Освобожденный таким образом человек парадоксальным образом оказывается рабом этой пустой и ненужной свободы. Список этот можно было бы продолжить почти до бесконечности. Каждый рецепт свободы опирается действительно на какую-то истину. Но выходит всегда так, что непонятный, ничем не оправданный оказывается эта связь и неуловимый, и неопределенный, вытекающая из нее свобода. Внешне, формально, христианство говорит как будто то же самое. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Но это только внешне и формально. Ибо на деле не сообщает Христос людям никакой отвлеченной истины. Не дает еще одной теории, якобы долженствующей свободу определить и обеспечить. Ибо та истина, о которой он говорит, это не теория, не доктрина, не философия и не идеология. Ибо, сказав об истине, он говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь». Истина является тут не в виде слов и теорий, а в живой и единственной личности, в одном единственном и неповторимом лице человеческом. Я есмь путь, и истина, и жизнь. И потому свобода тут не объяснена и не определена, а явлена. Человек, который говорит эти слова, сам свободен. И все Евангелие в сущности – ничто иное, как явление миру до конца свободного человека, и потому явление совершенной свободы. И в чем же свобода Христа? В том ли, чтобы согласно нашему маленькому пониманию свободы все время менять свои мнения, жить по своей вольной волюшке, самого себя делать центром мира и служить самому себе? Нет, конечно, нет. Ибо вся его жизнь есть одно безостановочное служение людям, одна сплошная самоотдача, одна всецелая любовь. В том, чтобы искать собственного счастья и благополучия, в том, чтобы не страдать. Нет, ибо добровольно отдает он себя и на глумление, и на страдания, и на смерть. В чем же тогда? Да, конечно, прежде всего, в совершенной целостности его личности, в полнейшей независимости ее от зла, от злобы, от страха, в совершенной наполненности ее светом и любовью. Свобода тут не какая-то пустая форма, в которую можно по прихоти вливать все время любое содержание. Свобода Христа – это как раз свобода человека, до конца и всецело обладающего своей жизнью, до конца и всецело отдающего ее одному тому, что ее может до конца сделать жизнью, а именно любви. Вот почему во Христе свобода не противоречит послушанию, вере, жертве, всему тому, чему мы обычно противополагаем свободу, от чего во имя свободы бежим. Ибо в последнем итоге, и это и есть христианское благовестие свободы, только любовь освобождает. И она освобождает потому, что любящий отдает себя любимому не по принуждению, а свободно, потому что любит. И свободно его послушание, и свободна его жертва. И она оказывается сама высшим актом свободы. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Для нас, христиан, это значит, познаете Христа, и увидите свободу, и поймете, что такое свобода. Узнаете Христа, и отдадите себя тому, чему отдал себя Он, и в этой отдаче только и станете по-настоящему свободными.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло.
1: Если для Оригена есть вот это вечное Евангелие и Евангелие, записанное на бумаге, то Евсевий расширяет вот это записанное на бумаге Евангелие, вообще говоря, на всю историю человечества. Собственно, вот эти вот два труда, евангельское доказательство и евангельское приготовление. Ну, приготовление, ладно, а что такое евангельское доказательство? Ведь в этом евангельском... Ну, это звучит по-русски странно. То есть, по сути своей, это не евангельское доказательство, а демонстрация того, что Евангелие повсюду. Вот так, наверное, было бы корректнее сказать. То есть, показывание Евангелия в любой точке исторического процесса. Что значит показать Евангелие? Если мы открываем Евангелие писанное, вот у нас есть священная история. Исторические события, ну, в разных Евангелиях, где от Давида ведется родословная Христа, где от Благовещения, где от рождения, так или иначе, от конкретной точки А до конкретной точки Б. Есть некий исторический промежуток, географическая локация, языковая, культурная и так далее. Конкретные рамки, в которых разворачиваются описываемые события. И мы их читаем и, собственно, и говорим, что есть вообще история человечества, а есть и священная история, ограниченная вот этими рамками. Так вот, для Евсевия важно показать, что эти рамки, они существуют только внутри бумажного писанного текста. То есть это условность того, что апостолы, евангелисты записали текст на таком-то количестве бумаги, таким-то количеством чернил. Если бы Евангелие писал Святой Дух, ну, собственно, он фактически его и пишет, то и пишет его в масштабах всей истории, и никаких границ этих нету. То есть, на самом деле, вся человеческая история, она и есть священная история. То есть, не священной истории нет вовсе. Вся история священна от начала до конца. И задача только в том, чтобы увидеть ее, то есть показать, что вот эта наша обычная человеческая история, это не просто человеческая история, не просто набор событий, а это и есть священная история. То есть, вот то вечное Евангелие, которое существует на небесах, оно повсюду себя проявляет в этих исторических событиях. В значительной степени это та логика, которая в иудейской среде осмысливала саму историю Ветхого Завета. Вся ветхозаветная история тоже священная история. Это история того, как Бог открывается еврейскому народу. И отношения еврейского народа с другими народами — это все равно часть истории еврейского народа, в которой все равно открывается Бог так или иначе. Но снова, уже гораздо шире, да, то есть ветхозаветная история, она гораздо шире, чем новозаветная. И Евсевий здесь доводит, вот это расширение доводит просто до максимальных пределов и говорит, что вообще нет никакой истории, которая бы не была священной.
2: Получается, он обнаруживает участие Божие или промысел Божий вообще во всякий момент истории.
1: По крайней мере, он ставит такую задачу, скажем так.
2: То есть не обнаруживает, а стремится обнаружить.
1: Стремится обнаружить. Потому что понятно, что опять он как конечный человек, конечный и по количеству букв, и по количеству знаний, всяко он не будет рассматривать историю южноамериканских индейцев, к примеру. Ладно, про Южную Америку он точно не знает, а про Индию он знает. Но про какие-нибудь представления о том, что происходит в Индии или в Персии или еще где-то, кое-где чего-то касается, но, по крайней мере, то, что касается Индии, проповедь апостола Фомы, допустим, она действительно... Кстати, само предание о том, что апостол Фома отправился в Индию, как раз мы находим у Евсевия в первую очередь. Но все же это некие такие дополнения, которые, понятно, для него... Ну, невозможно охватить все. Понятно, что он охватывает то, что получается. И в этом смысле, с одной стороны, да, вот он имеет вот эту задачу показать, как это происходит. А с другой стороны, выступая как историк, он эту задачу реализует методически. То есть он выбирает определенную линию, выбирает определенную последовательность событий, и как вот трамвай вот становится на рельсы, и вот по заданному пути движется. Он не ответвляется куда-то направо и налево, чтобы ухватить все. В этом смысле вот у него такой мудрый баланс между вот этой универсализмом вот этого оригеновского понимания истории и историчностью именно как следованию исторической науке. Хотя исторической науки еще практически нет, он, собственно, ее создает. И есть еще третий момент. Сама история как таковая, сама последовательность событий, она не есть для Евсевия, ну, как некий набор случайных событий, то есть что-то происходит, что-то просто произошло, а мы дальше думаем, что Бог хотел нам этим сказать. То есть для него есть внутренняя логика исторических событий. То есть вот он говорит, например, что ветхозаветные иудеи после эпохи патриархов дальше идет вот процесс такого морального деградирования, как мы сейчас сказали. Они все дальше и дальше уходят от Бога. И вот эта апостасия длится, усиливается, когда она доходит до некой предельной точки, происходит воплощение Христа. Дальше Христос воплотился, дал людям Евангелие, дал, собственно, сформировалась христианская церковь, идет в следующий этап. Этап от уже воплощения Христа до эпохи Константина. Опять есть некий вектор, который задан, да, переход, с его точки зрения, переход от политеистической к монотеистической религии. И вот в соответствии с этим вектором опять исторические события движутся. Каждое из этих событий, оно имеет некое промыслительное значение, но все это уложено в некую единую цель, в некое единое направление. И вот когда Евсевий становится свидетелем того, что произошло все, что произошло, римское государство стало христианским, столица переехала, да, в новый город, можно сказать, разорваны связи с прежней историей, а что дальше? Какова следующая цель? Есть следующая цель или нет? И Евсевий не, в его вот историографическая вот эта концепция, она не говорит о том, что есть следующая цель, к которой мы движемся дальше. Получается, что это вот некий такой, ну, если не эсхатологический, то предэсхатологический момент, в котором должно что-то измениться, что-то должно произойти. Это одна сторона дела, такая вот богословская. А с практической стороны дела, Евсевий что делает? Он, когда пишет церковную историю, когда он пишет похвальную речь Константину, он для чего это делает? Похвальную речь, ладно, допустим, пишет для самого Константина, а та же церковная история, как он сам говорит, что это некое назидание для детей Константина о том, как дальше управлять государством после его смерти. То есть он, в общем-то, предполагает, что Константин, как любой человек, рано или поздно умрет, после него придут его преемники. Что будет дальше? Чисто такой прагматический вопрос, как сохранить то, что достигнут. И мы, собственно, знаем, что после Константина реально происходит не то, что упадок, да, но некий небольшой такой откат назад, который, в конце концов, завершается уже эпохой Юлиана, и после уже Юлиана начинается вот какая-то вторая христианизация, можно сказать, империи в каком-то смысле. Поэтому Константин с его вот этими, как всякий человек, который совершает какие-то вот резкие рывки вперед, как любой маятник, он чуть-чуть потом откатывается назад. Вот даже тот же самый перенос столицы из Рима в Константинополь. И чисто исторически таких прецедентов их не так много, чтобы вот столицу государства кто-то взял и волевым решением сказал, все, теперь столица не здесь, а там. И причем вот это там новое, это в случае Византии, это маленькая деревня. Поэтому что это означает? Что это за такие символические события? Как вот этот символизм переноса центра империи, как его интерпретировать? Что это такое? Снова в руках Константина это вот некий такой значительный жест, не только символический, может быть, мифологический, который прямо переосмысливает миф о центре империи, о столице империи, об императорском дворце, об образе жизни вокруг императора. Все оно, ну, не все меняется, многое остается прежним, но все-таки сам перенос, в конце концов, через море, просто перепрыгнуть с одного берега на другой. И представляете, вот если так вот попытаться представить, да, вот что значит перевести столицу? Это построить множество новых зданий, перевести людей, перевести вещи, перевести, скажем так, инфраструктуру, перевести документы, писцы, книги учета всего на свете и так далее. То есть это же ведь огромнейшая работа, чтобы просто столицу перевести из одного города. И не просто вот там из Москвы в Петербург, да, ну, 600 километров все-таки по суше. Трудно, ну, а тут прям по морю перевести, это же тоже совсем непросто. Где все логистические даже пути поставки всего на свете, от продовольствия до стройматериалов, они совсем другие. То есть все другое. И эта задача решается, решается очень эффективно, неплохо. То есть при жизни Константина это уже не просто ставка императора, как таких было много по всей территории империи, были небольшие места, резиденции, куда император мог приехать, там был небольшой дворец, все, что необходимо для его жизни. Так же, как у нас Петергоф, Гатчина, Царское Село. То есть императорской резиденции вокруг Питера много, но все-таки столица она одна. И в этом смысле от новой столицы можно сказать, что это просто как небольшая резиденция, которая разрастается. Так ведь нет, настоящая столица полноценная. Вот, и все это происходит с огромной скоростью. Это тоже, в общем-то, нечто удивительное. То, что для окружающих людей тоже вызывает те, кто это видит, те, кто могут наблюдать. Они тоже понимают, что здесь происходит что-то экстраординарное. И вот обратно возвращаясь теперь к вопросу про Евсевия, который как же вот, если бы он этого ничего не видел, если бы он сидел у себя в Палестине и слышал это только через рассказы очевидцев, вряд ли бы он, в конце концов, все-таки Палестина, да, это периферия империи. Это и не Малая Азия, это и не Греция, не Италия. Это далеко. И сидя в Палестине, вряд ли бы он мог в полной мере понять вот масштабы происходящего. Наверняка он ездил в центр, скажем так, империи, в какие-то крупные города, где видел, что происходит. Поэтому, конечно, говорить о том, что он тут всего лишь четырежды встречался с Константином, а остальное время был кабинетным ученым, наверное, это неверно. Другое дело, что и придворным историком он не был тоже. Прошу прощения, опять ушел назад от его концепции, от историка...
2: Стрясовской, скорее, да?
1: Я бы сказал, историко-герменевтической, потому что его преемственность Оригену... Ведь Ориген, вот сколько мы говорили, еще раз повторю, Ориген, чем бы он ни занимался, о чем бы он ни говорил, что бы он ни исследовал, в конце концов, все равно приходит к толкованию Священного Писания. Все в конечном итоге есть истолкование Библии. И то, что когда Евсевий говорит об вот этой глобальной истории, как вот этом развернутом Священном Писании, это означает, что, во-первых, исторические события мы истолковываем теми же способами, которыми мы истолковываем Священное Писание, и, во-вторых, между событиями Священного Писания и историческими событиями можно проводить, ну, скажем, параллели. Если быть более точным, то интерпретировать их типологически. То, что еще вот у апостола Павла сам этот термин «тюпос», то есть есть некое пророчество ветхозаветного характера, которое потом осуществляется в новозаветных событиях. Что-то есть в Ветхом и Новом Завете, но оно уже осуществляется в жизни Римской империи прямо на наших глазах. Сам, кстати, Константин тоже не один раз сравнивает события своей жизни с событиями жизни Моисея, к примеру. Переход через Красное море, вот эта битва на Мулевийском мосту, прямо вот так берет и сравнивает. То есть что это значит? Значит, что он себя считает, хотя вот это снова вот это истолкование, вот этот сюжет, когда Константин события своей жизни истолковывает через ветхозаветный прообраз, мы это находим у Евсевия. Может быть, Евсевий ему подсказал. Может быть, это просто уже Евсевиева интерпретация, неизвестно. Но то, как Константин осмысливает события своей жизни через Моисея, это вот тот самый принцип истолкования событий, который задан Оригеном и продолжается у самого Евсевия. То есть здесь Евсевий и Константин — это два человека, которые говорят о истории, о священной истории на одном и том же языке. Тут трудно сказать, как оно было на самом деле, но Константин у Евсевия — это тот человек, который проговаривает Евсевиевы богословские и историосовские концепции, что странно. Поэтому, собственно, и говорят, что Евсевий был придворным историком Константина, потому что кажется, из слов самого Евсевия, что они мыслят очень похоже. Еще вот такой тоже пример. Он говорит о Константине как своего рода посреднике между Богом и римским народом. В том смысле, в котором Христос является посредником между Богом Отцом и человечеством. Тут потом, наверное, еще об этом как раз будем говорить, о триадологии Евсевия. Здесь он не в полной мере принимает триадологию Первого Вселенского Собора, но это триадология и не арианская. Это триадология вот такая в духе именно оригеновского субординатизма. И она у него продолжает существовать вот в этом отношении, что сам Христос, он, как он говорит, экзегет, толкователь, тот, который истолковывает волю Отца для людей. То есть между Богом, Отцом и людьми находится Христос, который посредник между ними, не только ходатай, но и истолкователь. Очень редкая характеристика.
2: Смотрите, а получается так, что есть книги Священного Писания, вообще Священное Писание, да, вечное Священное Писание, небесное, как Слово Божие. Оно состоит из событий, если мы их сравним с какой-то платонической традицией, события как идеи, да, которые уже в таком чувственном виде воплощаются в реальной истории. Можно так эту картинку нарисовать?
1: В общем случае, да, тут ну, с небольшими просто... коррективами, но
2: да,
1: в целом,
2: но нам да. нужно для того, чтобы нам как бы поддерживать эту линию с тем, что и Ориген, и Евсевий, пусть не всегда осознанно, но воспроизводят какую-то вот такую платоническую мысль, в том числе в своем дискурсе. Вы знаете, вот исходя из этого возникает вопрос, вот помимо вот этой длящейся эсхатологии, да, когда вот, собственно, на глазах происходит, если не конец света, то завершение истории, можно сказать, было ли у него какое-то представление о конце, который когда-то грядет, да, вот в каком-то дальнем грядущем конце, например, в событиях апокалипсиса, да, о том, что вот пишет Иоанн Богослов, например, которые грядут. Или у него было ощущение, как вот у первых христиан, ощущение того, что происходит прямо вот здесь сейчас все.
1: В любом случае, он точно знаком и, в общем-то, следует оригеновской эсхатологии, как мы ее знаем, как он ее знает. И если Ориген не просто стоит на позиции вот такого библейского понимания и учения об апокатастасисе и о вот этих сменяющихся эонах, есть вот такой интересный тоже вот эпизод в похвальном слове Константину. Он говорит вот какую вещь, Евсевий пишет, что Христос сидит на эоне, как на коне, и скачет на нем как-то вот, и скачет на нем. Эон, вот в буквальном смысле, да, то есть вот это вот у Оригена, да, мы знаем о множестве эонов, которые сменяют друг друга, эон эонов, некий макроэон, который их все объединяет. И непонятно, на самом деле, по-моему, если я не ошибаюсь, да, вот у Нины Владимировны Брагинской в свое время была такая вот целая статья на этот счет, как раз вот про этот эон у Евсевия. И получается, какая вот ситуация, да, получается, он не объясняет, вот не дает объяснения того, что вообще вот он под этим подразумевает. Что это за эон, на который можно забраться. То есть вот он скачет, то есть как, вроде как образ коня, образ животного, на которого можно верхом сесть, и который можно погонять. Куда он движется? Откуда куда он движется? Что это такое? То есть, с одной стороны, понятно, скорее всего, это такая, ну, риторическая фигура, в которой, наверное, вот художественная составляющая имеет тоже большую роль. Но, с другой стороны, эон — это вполне себе богословский термин, именно в оригеновской картине мира. На всякий случай напомню, да, что вот Ориген как раз говорит, что те события, в которых вот мы живем, история нашего мира, от сотворения мира до вот, конечного суда, она сама по себе не является чем-то замкнутым и полностью изолированным от чего бы то ни было другого. Вот это все наше время, в котором мы находимся, от начала до конца, это вечность. Но вечность по-гречески «эон». Но он говорит, что сам по себе вот этот «эон», он далеко не единственный. И, может быть, следующий «эон», может быть, еще один «эон», еще один «эон». И они чередуются один за другим не просто так. То есть они чередуются для того, чтобы в конечном итоге с каждым новым эоном мир наш становился более совершенным. Более совершенным в том смысле, чтобы в нем становилось меньше зла. То есть конечная цель вот этой смены эонов в том, чтобы ад опустошился. Да? Не было ни одной души, которая бы по своей воле добровольно отходила бы от Бога, не хотела бы быть вместе с Богом, чтобы все души, в конце концов, восстановились в своем вот том благой природе, в которой изначально были созданы. Собственно, апокатастасис, восстановление. А вот эоны, иными словами, да, они один за другим сменяются. И, собственно, вот всем известна, да, вот эта фраза «и ныне пресно, и во веки веков». По-гречески буквально «эйс тон эона, тон эонон».
2: Ну, это во веки веков, там, аминь.
1: Да. Но ведь что значит век веков, во веки веков?
2: То есть ион ионов, как да. общение какое-то.
1: Ну, может быть, конечно, опять чисто риторическая фраза, как песнь песней. В том смысле, что это лучшая песня из всех остальных. Ион ионов.
2: Все равно подразумевает, что их много.
1: Да, получается, что их много.
2: Все равно, даже если это риторическое, здесь подразумевает, что он не один.
1: Как минимум, вот, да. вот. И не только, что не один, но есть еще какой-то особый. Среди их множества есть какой-то особый ион. Или вот Господь господствующий. тоже. Да? То есть господствующих много, но есть один, который над ними всеми.
2: Но если бы у них было учение, например, о том, что Ион — это не только все наше время, всего человечества, например, Ион моей жизни, Ион твоей жизни, Ион, там, не знаю, города, существования империи, тогда бы было бы более понятно.
1: Вообще говоря, в древнем, вот таком вот, в классическом древнегреческом языке, там вот на уровне Гомера и Гесиода, как раз вот такое понимание Иона было. И Ион моей жизни, кстати, да, это такие варианты были. Но здесь то, вот в нашей ситуации, во веки веков, что это может означать? Вот, отдельный вопрос, который... Ну, то есть для Оригена как раз вот эта фраза, она для него имеет четко определенный смысл, что она имеет значение вот этого эона, объемлющего остальные эоны. То есть это не только в нашем эоне, а глобально. А Евсевий, вот что он делает? Он не дает никаких теоретического рассуждения, он это дает поэтически, да, через поэтические образы. Через вот эти эоны, которые вот скачут, куда они скачут? Ведь скакать — это опять движение в пространстве, да, это некая процессуальность. А мы же говорим о вечности, о том, что над временем. То есть вот время — это вот что-то движешься, а эон — это что-то неподвижное. Опять, то есть уже у Платона оно имеет смысл не личный нашей, вот, не наших 100 лет, которые мы живем, да, 70, да, вообще в силах 80 лет, ничего подобного. Эон — это то, что неподвижное, неизменное, стоящее. А тут, с точки зрения нашего времени, это вот некая такая абсолютная статичность, превышающая всю нашу историю, а с точки зрения Бога, это тоже некое движение, некая динамика, в которой что-то происходит. И насколько я вот могу догадываться, не берусь сказать, это не более чем догадка. То есть для Евсевия получается, да, что вот есть вот наша история, история внутри вот этого нашего эона, а есть некая вот эта сверхистория, то есть вот некая процессуальность уже с точки зрения божественной. Но действительно, по Оригену-то, да, это движение в сторону всеобщего апокатастасиса. То есть это некий процесс, только это процесс уже не исторический, а сверхисторический или метаисторический. То есть это вот такое движение, которое уже не во времени, а вот от эона к эону. Если хотите, может быть, какое-то квантовое движение, можно даже сказать.
2: Вот у Алексея Федоровича Лосева была такая идея, что вечность тоже изменяется и движется.
1: Да.
2: То есть изменение не присуще не только миру становления, да, не миру чувственному, но изменение — это некое такое понятие или категория даже, да, которая присуща до творения, сверхтворения, чуть ли не в Боге, да, находящейся, и движение, и изменение. Такая вот совершенно контринтуитивная вещь. Нам хочется представить вечность таким спокойствием, статичным образом. Ну нет, он представлял это так. Ну, очевидно, что у него были источники для вдохновения античные.
1: Да.
2: И вот это тот самый период, который мы разбираем, да, в первую очередь, наверное, для него был интересен. Вот интересная перекличка оказывается.
1: Но и одновременно понятно, что это движение не в том смысле, как мы его понимаем. То есть это вот, как у Стефана Герша была такая целая книжка «Кинесис акинетос» — «Недвижное движение». Это, на самом деле, цитата из Прокла. И что такое? Это некая вот характеристика, вообще говоря, умопостигаемого мира. Весь умопостигаемый мир, он находится вот в неподвижном движении. На самом деле это настолько же противоречиво. Мы вот говорили про вечную жизнь. Вот что такое вечная жизнь, если вообще жизнь в нашем понимании — это некое движение, движение с изменением. А если вечность, она не предполагает изменения, как это может быть жизнью? Либо если там есть изменение, то какая-то вечность. Что это такое? Непонятно, а тем не менее на уровне интуиции, но очень даже понятно, что вечная жизнь — это что-то такое противоположное вечной смерти, скажем так, или вечной безжизненности. Интуитивно мы это можем прочувствовать, но это никак не укладывается ни в какие, если придет кто-нибудь, дай вот словарное описание, дай определение для словаря, что такое вечная жизнь. Вот что не начнешь писать, ерунда какая-то получится. Что такое вот это движение вечности? Тоже, скорее всего, какая-то ерунда получится. То есть интуитивно-то можно почувствовать, что в этом есть некая логика. Может быть, именно поэтому Евсевий и не дает какого-то богословского вот дискурса на этот счет, а вот описывает этих в образе коня, в образе наездника, который вот скачет, обгоняет, движется куда-то, потому что по-другому вообще об этом нельзя говорить. Любые другие высказывания, они приведут нас, ну, просто к какой-то либо логическому противоречию, либо какой-то вот, ну, будут говорить вообще не о том. Мы это поймем просто как-то вот чисто по-земному, скажем так, а не в том смысле, в котором он пытается это сказать.
2: Скажите, а вот мы говорили о Юлиане Отступнике, у которого, в принципе, тоже были попытки совмещения вот умопостигаемого, социально-политического, социально-исторического. Есть ли у них какие-то переклички? Знал Юлиан Гевсевич, читал или прочее?
1: Тут сложно сказать. Я сейчас другую вещь скажу. Мне кажется, что есть вообще переклички между Евсевием и Константином. И мысль у меня вот какая, что Юлиан и Константин,
2: да-да,
1: они сходятся в том плане, что они рассматривают свою деятельность как некую форму теургии. Угу. То есть, если вот пытаться разобраться, как Юлиан вообще относится к теургии как таковой? А практически никак. Вообще для него вот все эти ямлиховские штуки, это интересно, конечно, но сам он особенно не сочувствует этому. А вот его государственная деятельность, организация империи, указы, вот экономика, военное дело и так далее, вот все это для него, как да, вот у Сергея Булгакова, да, вот философия хозяйства такая, в которой всей этой философии хозяйства, это хозяйство, которое пропитано вот этой софийным началом. То есть у меня вот такое ощущение, что для Юлиана вот это управление империей, это тоже некого рода теургия для императоров.
2: А для Константина?
1: А Константин тут примерно точно так же. Он же говорит, что вы епископы дел внутренних, а я епископ внешних дел церкви.
2: То есть он как бы несет Божью волю или Божий промысел своей фигурой в мир.
1: Получается что-то вот такое, что угу, он осмысливает себя тоже как вот такое орудие промысла. Не просто администратор, да, а угу, тот, через которого, действиями которого происходит вот что-то глобальное. Может быть, собственно, поэтому он ничего не боится, ему ничего не страшно, потому что он считает, что он делает это не от себя, а промысел действует через него.
2: И в завершении нашего разговора мне бы хотелось один такой короткий итоговый вопрос задать и один вопрос, связанный... Уточнить один вопрос мне хотелось бы. Если мы фигуру Евсевия рассматриваем в контексте вот всего нашего цикла разговора о платонизме, о рецепции платонизма среди язычников и христиан, можно ли сказать, что главное, да, и самое важное, что он вносит для нашего разговора, для наших бесед, это вот такая своеобразная, ну, назовем ее в кавычках, платоническая историософия. Да? Не платоническая в смысле, как у Платона, да? А в смысле историософия, которая усваивает интуицию вот этого вот умопостигаемого вечного, которая воплощается во временно. Это главное, что он приносит.
1: Дом, тут, как сказать, каждый судит по-своему.
2: Ну, как вот мы судим сегодня, да.
1: Вот, я бы сказал даже не то, что как мы судим, как, возвращаясь к тому, что он как вот отец церковной истории, то есть именно исторические вопросы, наверное, действительно для него главные. Вот. Это то, что даже не наш с вами вывод, да, это вывод вот всех людей, которые его читали.
2: Мне кажется, даже это важно и в современной перспективе, потому что мы часто понимаем историю, знаете, что история развивается как прогресс, да, какому-нибудь светлому будущему, не совсем это по-христиански.
1: Или, наоборот, как совокупность случайностей.
2: Да, совокупность случайностей. А здесь все-таки Евсевий предлагает нам посмотреть на нее иначе. Мне кажется, это все-таки важно. Не обязательно соглашаться с ним в его оценках, да, но тем не менее попытаться предположить, что какой-то промысел Божий в истории есть. Может быть, он нам не всегда понятен, мы не всегда его можем ухватить, но, наверное, все-таки он как-то присутствует. И еще один вопрос, который я хотел задать, вопрос скорее части богословский, чем философский. Вы уже упоминали о том, что Евсевий не совсем принял заключение и решение Первого Вселенского Собора, и из ваших слов мне показалось, что он не совсем был, знаете, арианином, как вот иногда ему приписывают. По крайней мере, у меня закралось какое-то сомнение, когда вы это рассказывали. Тем более вы указали на то, что скорее у Евсевия была и триадология оригеновская.
1: Да.
2: Вы не могли бы вы пояснить немножко вот буквально?
1: Ну, в общем-то, действительно, суждение об арианстве Евсевия, они, как сказать, такие очень внешние, связанные действительно с тем, что он не в числе остальных отцов Первого Вселенского Собора не подписал с ними вот тот орос, который был принят, и поэтому, раз, собственно, собор был против Ария, раз он не принял то решение против Ария, соответственно, предполагалось, что раз то не против, тот за. Но логика Евсевия, она, естественно, не в этом. Да? Логика его в том, что его такой вот оригенизм, наверное, позже бы сказали, такой вот уже заматеревший оригенизм какой-нибудь, нехорошее слово придумали. Действительно, он не принимает триадологию никейскую, полное равенство отца и сына. То есть для Ария, да, его главным, главное его тезис в том, что сын имеет тварную природу, он самое совершенное творение отца, более совершенное, чем наш мир, но все-таки творение. Для отцов Первого Вселенского Собора отец и сын единосущны, имеют одну и ту же сущность, соответственно, ни о какой тварности речи быть не может. Поэтому они равны, различаются только в том, что отец рождает, а сын рождается. А позиция Евсевия, она и не та, и не эта. То есть это позиция, близкая к Оригену, в том, что вот как, прямо его словами я вот сегодня говорю, что Христос как посредник между миром и Богом Отцом. Бог Отец, он непознаваем для человека, а Христос делает его познаваемым. В Боге Отце, когда вот мы говорили о платонических влияниях, совокупность идей в смысле Платона, для Евсевия, так же, как для Оригена, нет мира идей самого по себе. То, что мы похоже на идеи Платона, для него это мысли Бога. И все эти мысли содержатся в уме Бога Отца. И они недостижимы для человека, ну вообще, для любой тварной природы, никоим образом, кроме как через Христа. То есть Христос является таким медиатором между Отцом и сотворенным миром.
2: В то же время он не тварь. Не тварь.
1: Он не тварен, но вот его, как сказать, функция, то есть он по природе такой же, как Бог Отец, но у него другая функция. То есть Бог Отец запределен, Бог Сын сообщается с человеческой природой, воплощается в человеческом теле. В Боге Отце все скрыто, во Христе все явлено. В конце концов, те же слова Евангелия от Иоанна, что Бога никто не видел, Сын Единородный тот явил. Вот эта цитата для Евсевия, она является в каком-то смысле главной. То есть есть вот это различие между отцом и сыном не по сущности, а по действию, скажем так. То, что каппадокийцы потом скажут, что энергия принадлежит всей сущности, соответственно, нельзя различать энергию отца, сына или Святого Духа. Для Евсевия, скорее всего, так бы не работало. Он, конечно, не говорит в терминах энергии и сущности, но логика примерно такая, что есть Бог-Отец, есть тварный мир, а нетварный сын все-таки выполняет такую промежуточную функцию. И если так вот смотреть, действительно, по тексту Нового Завета, множество цитат, которые приводились и Оригеном, и Евагрием, действительно, они находят серьезную такую текстологическую поддержку, в котором Христос называется ходатаем, например. Да? Он ходатайствует перед Отцом за людей. Вот такого рода обороты они делают для него неприемлемую никейскую формулу, когда отец и сын, кажется, с его точки зрения, уравниваются слишком сильно.
2: А Дух Святой здесь не имел какой-то вот такой роли?
1: Да, то есть в те времена вопрос о Святом Духе будет на Втором Вселенском Соборе, вот уже к 360-70 годам после Македонии, и благодаря каппадокийцам, вот начнется уже... То есть в те времена считать, что Сын и Святой Дух — это вообще одно и то же, было, ну, не то, что нормально, в этом не видели ничего ложного.
2: У Евсевия были какие-то проблемы в связи с этим непринятием решения Вселенского Собора?
1: Об этом опять хорошо было бы судить, если были бы сторонние источники. Он очень обтекаемо говорит, из того, что он говорит, можно сделать предположение, что конфликты были. И, скорее всего, если говорить о его близости с императором, насколько он был близок с Константином, скорее всего, тут тоже вот некая дистанция по этой причине могла и сохраняться. Но сам он вот эти вещи... Понятно, что если бы он об этом начал писать явно и подробно, скорее всего, что бы он ни написал, ему бы за это попало. То есть если бы он сказал, что все считают меня арианином, а на самом деле я не арианин, а почему тогда не подписал никейский образ? Все считают меня не арианином, а я оригенист. Так ты не исповедуешь никейский образ. Я там не арианин, не оригенист, я православный. Почему не подписал? Ну и так далее. То есть, понимаете, странно, его поведение вот такое, оно... Кажется, что человек такой вот не то, не сё, пытается усидеть на двух стульях со стороны, так выглядит так. И действительно, это ведь эпоха, когда Константин пытается придать церкви некое внутреннее единство. А Евсевий со своими вот этими
2: маневрами,
1: да, вот этот эон бегущий, да, вся вот эта поэтика, оно абсолютно не стыкуется с четкостью догматического мышления, которое прямо на Первом Вселенском соборе было символ веры никейской, да, вот эти семь членов. Четко сформулировано. Все ясно, верую вот в единого Бога Отца Вседержителя. А ты во что веруешь? А он рассказывает о Христе, который оседлал эон. Ну, куда такого человека можно пускать?
2: Но, с другой стороны, все равно не находили же общий язык с Константином, да?
1: Конечно, да. То есть я просто к тому, что Евсевий, как это свойственно вообще говоря, человеку, который понимает принципы придворной дипломатии, он не будет обнажать вот эти острые углы, из-за которых у него могут возникнуть большие сложности.
2: Но умер он позже Константина, правильно я понимаю, да? И, соответственно, еще какое-то время мог пописать уже без этого императора.
1: Ну, собственно, как мы и представляем последние годы жизни Евсевия, в 337 году Константин Великий умирает, и вот как раз «Жизнь Константина», последнее произведение, судя по всему, Евсевия, которое он как раз пишет вот в назидание его потомкам, его детям, которые как раз на его глазах восходят на престол, и сам он на 2 года его переживает. То есть в 337 умер Константин, в 339 умирает Евсевий. И, судя по всему, как вот он пишет назидание детям Константина, там не только дети, да, там племянники приходят к управлению государством, скорее всего, он видит, что происходит вот... То, что происходит, его радует мало, потому что быстро выясняется, что преемники Константина менее не только заинтересованы в делах гармонии государства и церкви, не то что менее заинтересованы, они хуже в этом разбираются. Хуже понимают, как существует церковь, что ей нужно, каковы те же главные богословские вопросы, какова роль арианства. Потому что хоть, да, Евсевий считали арианином, но сам-то он к арианству относился, естественно, вполне отрицательно. И поэтому, судя по всему, последние его годы, это вот 2 года его жизни, это некий такой момент разочарования. Он... Ощущение этого разочарования, оно вот в его этой работе «Жизнь Константина», оно чуть-чуть, но мне кажется, что чувствуется. То есть, если это как внимательно читать, то тут вот уже ощущается, что оно есть. И, ну, так действительно исторически произошло, что ни преемники Константина, ни последующие, это практически весь последующий век императоры византийские о Евсевии практически не вспоминали. Да и о Константине, на самом деле, мало вспоминали. И вот то, что мы сейчас говорим о его вот исключительной роли, все это будет осмыслено гораздо позже. То есть сама роль православного, да, христианского императора во главе Священной Римской империи, то, что вот мы сейчас говорим, вот само вот это ощущение особенности этого момента, это уже так скорее моя интерпретация, но мне кажется, что вот последующие лет так 50 после смерти Константина и после смерти Евсевия, это... отсутствие, вообще говоря, интереса к этой эпохе, к тому, что тогда происходило. И вот потом уже, спустя 2-3 поколения, происходит вот обратное вот такое возвращение к тому, чтобы понять, как же это произошло, что же это было и как дальше, собственно, отношения императора, уже патриархи появляются, ну, архиепископа Константинопольского или потом уже патриарха, и церкви, как они вообще могут строиться. То есть все это... начинает пониматься и осмысливаться в таком глобальном метаисторическом, что ли, ключе далеко-далеко не сразу.
2: На этом я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор. В следующий раз мы поговорим уже о еще одном мыслителе, может быть, даже о двух. В первую очередь о Евагрии Понтийском. И мы хотели бы также поговорить о Дедиме Слепце. Этот разговор будет уже более аскетичным, в том смысле, что он затронет антропологию, наверное, и расширит наше понимание, наше представление того, каким образом оригеновская мысль, оригеновское богословие и оригеновская рецепция платонизма проявляла себя в христианстве. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о Евсевии Кесарийском, о его историосовской концепции, о том, как она вписывалась в историю Римской империи, в то, как она вписывалась в реформы Константина Великого и вообще во всю эту историю с тем, что христианство становится официальным, христианство обретает какую-то форму государственную, христианство понимает себя исторически, христианство находит себя в истории, и на все это откликалась мысль и творчество Евсевия. У нас в гостях, у нас в студии был Дмитрий Сергеевич Курдебайло, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, спасибо.
1: Спасибо, всего доброго.
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители – Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейкера.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Глава 11. Синайское законодательство, объем и задачи. Правила защиты частной собственности. Вступление Израиля в завет с Творцом открывает новый этап богочеловеческих отношений. Воля Всевышнего звучит теперь для всего еврейского народа, а не только для отдельных его представителей. Возле горы Хариф и позднее на равнинах Моава Яхве решительно раздвигает границы первоначальных заповедей. Новое объемное откровение распространяется на все стороны человеческой жизни. Именно поэтому в библейском тексте сразу же после Деколога можно встретить самые неожиданные указания. Например, «Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь». Исход, 22 глава, 2-3 стихи. Другими словами, любой ветхозаветный иудей не будет считаться виновным, если убил вора, защищая свое имущество от преступного посягательства в обстоятельствах, ограниченных темнотой ночи. Но если вор пытается украсть, когда взошло над ним солнце, хозяину еврею все равно разрешалось остановить его, но только так, чтобы не совершать при этом убийство. Подобная норма являлась сакральным императивом, удерживающим частное лицо от права на возмещение ущерба в объеме, не соответствующем потере. Имущество и жизнь несоизмеримы. Если пострадавший от воровства забыл об этом при свете дня, то есть сознательно отказался от щадящих способов возмездия, он виновен в пролитии крови и будет отвечать перед Богом за отнятую жизнь. Кровь в данном случае выступает не как субстанция, имеющая самостоятельное мистическое значение, а только как синоним жизни. Мы уже выяснили, что у религиозного человека есть право считать свою собственность материальным продолжением своей личности. Однако полного равенства между нашим телом и нашей одеждой, глазами и очками, умением нечто создавать и тем, что в итоге создано, все-таки нет. Потеря собственности унижает, но не уничтожает человека. Потеря жизни делает вещи ненужными. Окончание стиха настаивает на этом крайне выразительно. «Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Исход, 22 глава, 3 стих. Человек, лишающий других собственности, в некоторых случаях должен лишиться даже своей свободы, но не жизни. В этом тексте владелец дома, который ограблен, становится объектом уголовного преследования только в случае, если он убьет агрессора после восхода солнца. И его вина будет заключаться, очевидно, в том, что он пошел на убийство, когда была возможность восстановить справедливость иным путем. Святость и осквернение в книге Левит. «Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и чистое от нечистого». Левит, 10 глава, 9-10 стихи. Исследователям Ветхого Завета хорошо известно, что в некоторых главах книги Левит, с 11 по 19 включительно, перечисляются едва ли не самые сложные и запутанные постановления Синайского законодательства. Их исполнение — твердый залог Божьего благословения и общественного

благополучия. Неисполнение же, наоборот, гарантия всевозможных бедствий. Общение Бога с иудеями по этой схеме сделалось давно привычным. Однако некоторые тематические подробности чрезвычайно специфичны. Что же это? Неподходящая пища, женский послеродовый период, кожные заболевания, непригодность одежды и жилья, физиологические особенности мужского и женского организма, сексуальные отношения, костюмы из смешанных тканей, поле, засеянное несколькими сортами семян, неприкосновенность краев мужской бороды и прочее. Все перечисленное оскверняло древних евреев, заставляя их прибегать к специальным очистительным средствам. Попробуем разобраться во всем перечисленном, начав с пищевых запретов. По данному вопросу в библеистике существует множество различных теорий. Рациональная экзегеза не вызывает у нас сочувствия. Объяснять ветхозаветные диетарные нормы профилактикой кишечных заболеваний не лучший научный способ. Некоторые исследователи полагают, что в основе пищевых запретов лежат либо врожденные эстетические реакции, либо пережитки тотемного свойства. В обоих случаях древние иудеи должны были испытывать инстинктивное отвращение к некоторым видам животных, например, к свиньям, и к некоторым физиологическим состояниям, например, выделениям человеческого тела. Вынуждены возразить. Какое отношение имеет отвлеченная эстетика к строгой системе религиозных взглядов? Всякое визуально-психологическое отвращение у зрелого человека основано не на личном субъективном озарении, а на предшествующем культурном опыте, который запускает персональную реакцию на феномен. Гипотеза несостоятельна и в догматическом плане. Мнение о божественной предвзятости не вписывается в аутентичную библейскую космогонию. Любое биологическое существо является частью остального творения, которое, как известно, хорошо весьма. Исходная ущербность некоторых представителей животного мира прежде всего противоречива. Сотворенная Богом свинья ничем не хуже коровы, а маленький поросенок просто очарователен. Что касается родоплеменной тотемической памяти, то с этим мнением можно было бы согласиться, если бы речь шла о какой-нибудь самопровозглашенной рукотворной религии. Существует точка зрения, объясняющая загадочные предписания книги Левит духовной конфронтацией, непримиримой борьбой Израиля с ближневосточными культами. Сторонники этого взгляда считают, что декларирование некоторых ветхозаветных заповедей препятствовало распространению чужих религиозных обрядов. Это мнение вполне достоверно, поскольку подтверждено многими библейскими текстами. И все же вопросы остаются. Дело в том, что не все элементы языческих культов считались в Израиле запрещенными. Обрезание и жертвоприношение играли в религии Ветхого Завета огромную роль, при том, что оба священнодействия активно практиковали язычники. Поэтому гипотеза о контрзаповедях не вполне удовлетворительна. В эпоху эллинизма распространяется мнение, согласно которому содержание законов книги Левит не лежит в области буквального понимания. Диетарные нормы следует изъяснять аллегорически, как перечень нравственных добродетелей и пороков. К сожалению, подобные толкования катастрофически субъективны. Аллегорическая экзегеза в духе Филона Александрийского и его исторических последователей, увы, слишком расплывчата. В талмудическом иудаизме существует теория, согласно которой смысл этих библейских текстов в том, что смысла в них просто нет. С точки зрения внешней формы, как утверждают многие иудейские комментаторы, в столь необычных постановлениях разумность никак не прослеживается. Но на сокровенном духовном уровне она все-таки есть. Согласно этой концепции, любая заповедь Творца – должна быть исполнена независимо от того, есть ли в ней хоть какая-то логика, или она выглядит сплошь абсурдной. Главное здесь не в том, что говорится, а в том, кто повелевает. Господь специально заповедует иудеям столь непонятное и противоречивое благочестие, чтобы проверить степень их частной общественной религиозной преданности. Взгляд интересный, по-своему достаточно убедительный, но по сути он превращает израильского Бога из заботливого и мудрого Творца в жестокого и мелочного деспота.
Такая «педагогическая» в кавычках модель больше подходит для сюжетов онтологических, сатириологических. Но соглашаться с ней в деле развлечения съедобных и несъедобных видов саранчи едва ли оправдано. Иногда об этих заповедях говорят, ссылаясь на документальную теорию. Последняя относит книгу Левит к так называемому жреческому кодексу или «П-источнику», независимому литературному произведению, созданному в период Вавилонского плена и объединенному с основным текстом Пятикнижия уже после VI века до н.э. Сторонники этой гипотезы убеждены, что проблема левитских постановлений связана не с противоречиями в божественном откровении, но с человеческим произволом это откровение эксплуатирующим и эту противоречивость создающим. Соглашаться с подобным мнением нельзя, хотя бы потому, что иудейские священники, отстраненные военно-политической деятельностью Навуходоносора от храмового служения, лишились влияния на умы и сердца своих соотечественников. На реках Вавилонских их место заняли выдающиеся миряне, знатоки библейского текста, ученые-книжники, в то время как место разрушенного храма заняла возникшая здесь же синагога. На наш взгляд, жреческое вавилонское творчество укоренено не столько в фактической еврейской истории, сколько в смелых фантазиях некоторых библеистов. Но если все же допустить, что эти ученые не ошибались, что все именно так и было, что тогда? В этом случае Библия фиксирует не богодухновенные правила, а специфические требования небольшого профессионального сообщества. Особого внимания заслуживает точка зрения Мэри Дуглас. В свое время ее главное научное сочинение «Чистота и опасность» стало настоящим теоретическим прорывом в исследованиях по данной проблематике. Суть ее концепции сводится к анализу идеи святости, понятой не только как практическое отделение Израиля от религиозных контактов с язычниками, но и как всецелое мировоззренческое упорядочивание. Исследовательница справедливо полагала, что поскольку каждое запретительное предписание книги Левит начинается с требования «будьте святы», то и объяснение надо искать в этом же требовании. Должна существовать какая-то противоположность святого и скверного, которая проливала бы свет на все частные ограничения. Известно, что святость является устойчивым атрибутом израильского Яхве. Этимология этого слова связана с идеей разделения. Но что оно могло означать еще? Мэри Дуглас считала, что при отсутствии прямых данных выяснить это можно лишь косвенно, как бы в зеркальном отражении, то есть анализируя сами заповеди. «Если бы даже мы не располагали никакими другими фактами, — пишет она, — мы могли бы вывести суть идеи святости в иудаизме из анализа предписаний, с помощью которых человек обретает ее. При этом святость в книге Левит — это не мистико-аскетическая перспектива Евангелия, а нечто совершенно иное». Мэри Дуглас настаивала на том, что категория святости в перечисленных текстах была обусловлена вполне логичными рассуждениями. Святость означает четкое различение категорий мироздания. Это понятие включает правильное определение, различение и порядок. Быть святым значит быть цельным и единым. Святость — это единство, целостность, совершенство и индивида, и вида. Диетарные предписания просто раскрывают эти составляющие понятия святости, превращая их в ступень для дальнейшего упорядоченного и целостного мировосприятия. Чтобы определить главные принципы разделения животных на чистых и нечистых, исследовательница предлагала обратиться к книге Бытия и к процессу сотворения. Там, пишет она, дается тройная классификация по принадлежности к земле, к воде и к тверди небесной. Левит принимает ту же схему и отводит для каждой из стихий соответствующий ей тип животных. В небесах двуногие птицы летают с помощью крыльев. В воде чешуйчатые рыбы плавают с помощью плавников. На земле четвероногие животные прыгают, скачут или ходят. Всякий класс тварей, не имеющий приспособлений для правильного, соответствующего их среде типа передвижений, противоречит святости, как синониму строгой божественной упорядоченности. Конец цитаты. Мэри Дуглас развивает свою гипотезу и в применении к человеческой деятельности. По ее мнению, неоднозначность восприятия повседневной жизни, нарушение одномерности предписанного целостного поведения, ненужный социокультурный эксперимент, извращающий священный порядок бытия,
Вот то, что категорически осуждает книга Левит. «Уставы мои соблюдайте. Скота своего не своди с другой породой. Поля твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся». Левит, 19 глава, 19 стих. Исследовательница находит принцип святости, упорядоченности и в других областях жизни. В книге Левит много внимания уделяется физическому совершенству. Эта же мысль о физической цельности развивается и применительно к военной сфере. Эксцессы брачной и сексуальной жизни древних евреев Мэри Дуглас объясняет этой же гипотезой. Одно из предписаний, касающееся упорядочивания половой морали, звучит так. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним. Это гнусно». Левит, 18 глава, 23 стих. «Мы можем заключить, — пишет Мэри Дуглас, — что святость везде проявляется в цельности. Под таким углом зрения все нормы половой морали оказываются выражением святого. Кровосмешение и прелюбодеяние противоречат святости просто в смысле отклонения от правильного порядка. Святость здесь больше связана с разделением того, что должно быть разделено, нежели с защитой прав мужей и братьев». Наконец, последним, что раскрывает идею ветхозаветной святости как порядка противоположного произволу и хаосу, является, по мнению Мэри Дуглас, перечень социально-этических добродетелей, зафиксированный в 19 главе книги Левит. Этот перечень рассматривает честность и прямоту как святое, а неискренность и двурушничество как противоречащие святости. Воровство, лжесвидетельство, обмер и обвес, любые виды лицемерия, как, например, злословие на глухого, улыбаясь при этом ему в лицо, ненависть к ближнему, затаенная в сердце, когда для видимости произносят ласковые слова. Все это предполагает явное противоречие между тем, что есть, и тем, что кажется. Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что исследовательница делает сразу несколько концептуальных предположений. Далее по пунктам. Поскольку корень еврейского слова «кадош» означает разделение, святое в Ветхом Завете должно пониматься как целостность и завершенность. Святость — это то, что отделено от всего нецельного, незавершенного, неправильного. Святой — тот, кто объединен в одно целое с тем, что это состояние воплощает. Безусловно, согласиться с тем, что выражение «будьте святы» означает только «будьте отделены» довольно опрометчиво. Моисей требовал от израильтян, чтобы они никогда не забывали самого Бога. Поэтому диетарные и прочие законы ритуальной скверни могли быть своего рода знаками, то и дело наводящими израильтян на размышления о единстве, чистоте и совершенстве своего Бога. Следует признать поразительную стройность и аргументированность данной теории. Из всего вышеперечисленного она явно лучшая. При этом, объяснив логику формулирования законов об осквернении, Мэри Дуглас не смогла объяснить, как эту логику соотнести с богодухновенностью библейского текста. Косвенно она рассуждала на эту тему довольно невнятно, и во всех случаях выводы вступали в противоречие с церковным вероучением. Например, сравнивая книгу Левит с книгой Бытия, исследовательница предпочла проигнорировать тот факт, что пресмыкающиеся, так же, как и все остальные живые существа, изначально созданы по родам их, именно Богом, и что это не вызывало в уме первой нарекающей имена пары никакой неопределенности. Во-вторых, непонятно, что имела в виду Мэри Дуглас, когда говорила о специфике национального мифопоэтического формирования основных принципов мироустройства. Цитата. «Разумеется, ни одна культура не возникает из ничего. Израильтяне легко заимствовали что-то у своих соседей, но далеко не все. Какие-то элементы чужой культуры оказались несовместимы с образцами, по которым они конструировали свой мир. Другие были совместимы. Вне зависимости от того, подтверждается ли такое заимствование историческими фактами, в самом образце их культуры было заложено соответствие между конкретным запретом и общими принципами, на которых строился их мир». Конец цитаты. Что это за образцы? Что значит «конструировали»? Что значит «были заложены»? Кем? Богом? Но тогда зачем людям что-то конструировать? Интерпретируя древние еврейские постановления,
Исследовательница настаивает на рациональной культурной инициативе, что лишает выражения типа «И сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилевым» высшей авторитетности. Мэри Дуглас предполагает, что законы книги Левит – это систематическое оформление уже известных евреям обычаев, сложившихся задолго до написания данного раздела Библии. «Израильтяне здесь, — пишет она, — ничем не отличались от других пастушьих народов». Библейское осквернение и его границы. Теперь перейдем от критики к собственным размышлениям. Мы согласны с тем, что названные главы книги Левит связаны между собой определенной, хотя и неявной логикой. Это позволяет оценивать перечисленные в них предписания, исходя из общего принципа «будьте святы, потому что я свят». Но как нам это поможет? Как связана нематериальная святость Яхве с упомянутым запретом на вкушение пищи? Не изначально совершенная, мир хорош весьма, не последующая трагичная, мир болен весьма космологии, одним описанием своей амбивалентной фактуры ничего исследователю Библии не объясняют, поскольку и в том, и в другом случае сотворенные существа должны пониматься как равноценные. В каком смысле равноценные? Человек ведь не равен кузнечику. Да, это так. В плане физического устроения никакого тождества видов нет и никогда не было. Однако, подобно тому, как все земные существа – в блаженном райском состоянии считались одинаково хорошими, так же точно они стали считаться одинаково травмированными и, значит, несовершенными после случившегося в мире грехопадения. Следовательно, выделение Богом из его собственного, отныне нездорового творения чего-то чрезмерно ущербного, да еще по отношению к чему-то незаслуженно привилегированному, без объяснения причин подобной дифференциации, не может быть принято как удовлетворительное объяснение феномена ветхозаветной скверны. Но тогда зачем же это делается? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к знаменитому высказыванию апостола Павла. Термин «детовождение» в нашем комментарии этимологически равен педагогике. Последнее может быть разной, например, стихийной. В этом случае обучение и воспитание человека гораздо больше инициировано его собственными потребностями, нежели спланированными задачами приглашенного учителя. В тексте книги Левит речь идет об уникальном варианте педагогики. Провиденциальное детовождение отличается от обычных педагогических стандартов приблизительно так же, как отличается материальное измерение от невещественного. Принято считать, что духовные потребности не уступают биологическим. Однако пробуждаются те и другие не одновременно. Кроме того, актуализация духовной жажды никогда не обладает одинаковой степенью интенсивности и глубины. Говоря о сути библейских постановлений, связанных с ритуальной нечистотой, следует предположить, что божественный педагог, желая научить свой народ тому, что в падшем мире духовной потребностью быть перестало, прибегает к достаточно сложному способу религиозного воспитания. Дело в том, что понятия святыни и благоговения, взятые в качестве самостоятельных педагогических целей, не могут конкурировать с требованиями обычной человеческой физиологии. И главное отличие в том, что религиозные доминанты грешным людям естественным образом не прививаются. Не прививаются они и частной человеческой волей, и даже простым здравым смыслом. Следовательно, это необходимо сделать искусственно и сверхъестественно. Именно этим и занимается Бог Израиля. Мир морально нейтрального он намеренно делит на святое и скверное, чистое и нечистое, с тем, чтобы научить израильтян иерархическому восприятию действительности. Удивительная специфика этого процесса связана с одной серьезной трудностью. Бог есть Дух, и поэтому невидим. Он существует, но это существование – представлена в библейском откровении несуществующей на земле категории святости. А поскольку неведомое зачастую равно бессмысленному, истинная религиозность, как ощутимая жизненная потребность, при таком положении вещей была бы для иудеев крайне затруднительна. Поэтому, кроме частных откровений своим избранникам, Господь дает специальные обучающие правила всему еврейскому обществу.
с тем, чтобы коллективный Израиль научился с их помощью благоговеть по сути. Данное объяснение убедительно в отношении неконтролируемых видов осквернения, естественные процессы в организме, кожные заболевания и прочее. Но когда о библейской скверне говорится в связи с поступками, имеющими начало в человеческом разуме и свободе, данная концепция ограничивается в своих возможностях. Семейные отношения, поведение людей в мирной жизни и на войне, другие виды осознанной деятельности не могут считаться морально условными. Другими словами, действительная греховная скверна не равна в пятикнижии скверне имитационной, потому что она не нейтральна этически. И именно поэтому она не вызывает у богословов экзегетических затруднений. Согласимся, императив «будьте святы, не прелюбодействуя» легко воспринимается в качестве вечного. В то время как императив «будьте святы в физическом совершенстве» явно условен. В рамках этой теории ряд прозвучавших толкований, особенно идеи Мэри Дуглас, могут быть успешно учтены.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: Прозвучал концерт «Ты моя крепость, Господи» композитора Павла Чеснокова в исполнении хора Успенского блокадного храма.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Каневском монастыре. Санкт-Петербургская духовная академия приняла коллег из Москвы для обмена научным опытом. Состоялось собрание духовенства Выборгского благочиния. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти преподобного Арсения Каневского 25 июня митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Рождество Богородичном Каневском монастыре. Его высокопреосвященству сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, наместник обители архимандрит Александр Арва, протоиерей Алексей Исаев Никита Зверев, настоятель петербургского подворья Каневского монастыря и романах Давид Алексеев, духовенство обители в Священном Сане, духовенство Выборгской епархии и другие священнослужители. Ларец с мощами преподобного Арсения Каневского был перенесен из Раки и установлен в центре верхнего храма. Насельник монастыря, монах Игнатий Иванов, был рукоположен в иеродиакона. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Обители была подарена икона святого Иоанна Русского. Архимандриту Александру вручен наперстный крест с украшениями. Было зачитано поздравление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с 35-летием возобновления монашеской жизни в обители. Отец Александр поблагодарил архиереев за совместную молитву. Митрополиту Варсонофию была подарена лжица, изготовленная братьями монастыря. Сослужившим архиереям вручены картины с видами монастыря. Состоялся крестный ход с мощами преподобного до Казанского скита, где было совершено молебное пение. В канун Дня памяти преподобного Арсения Каневского 24 июня митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Рождество Богородичном Каневском монастыре. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил церковь иконы Божией Матери Милующая на Большом проспекте Васильевского острова. Он поздравил настоятеля и прихожан с престольным праздником, а также ознакомился с этапом восстановительных работ. На днях ГИОП выдал разрешение на реставрацию монументальной живописи и приспособление для современного использования в части ее устройства. Также планируется благоустройство территории. Сейчас в храме реставрируют убранство. На лестницах воссоздают путиловский камень. К завершению близится золочение фонов, росписи сюжетов Успения Богоматери и Преображения Господня. Дополнительно специалисты прорисовывают лики и занимаются колорированием росписи Крещения Христа. На период проведения работ храм закрыт для посещения, все службы проводятся в часовне. 21 июня после воскресного богослужения студенты и преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии отправились на экскурсию в Государственный музей-заповедник Петергоф. По прибытии участники поездки последовали в церковный корпус Большого дворца, в котором находится придворная церковь, освященная во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла и построенная по желанию императрицы Елизаветы Петровны по проекту Бартоломео Растрелли. В церкви по согласованию с администрацией студенты и преподаватели совершили молебен, который возглавил проректор по воспитательной работе Академии и романах Мелитон Павлов в сослужении диакона Иоанна Невзорова. По окончании молебного пения отец Мелитон обратился к собравшимся со словом, в котором выразил благодарность всем работникам музея-заповедника за их труды в таком важном деле, как сохранение истории нашего государства, а также особую благодарность Роману Валерьевичу Коврикову, генеральному директору Государственного музея-заповедника Петергоф, за предоставленную учащимся Духовной академии возможность не только послужить молебен в придворной церкви, но и за организацию экскурсии. После посещения Большого дворца группа направилась в Нижний сад. Экскурсионная часть по музею-заповеднику завершилась на берегу Финского залива. Поблагодарив экскурсоводов, преподаватели и учащиеся отправились к автобусу. Следующая остановка была в соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где академическую группу встретил настоятель протоиерей Михаил Цирюшов. Для гостей была организована экскурсия по собору, а также трапеза. С 22 по 25 июня в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась летняя практика для студентов и преподавателей ведущих духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Мероприятие объединило представителей Московской духовной академии, общецерковной аспирантуры и докторантуры Санкт-Петербургской духовной академии, а также гостей из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 22 июня состоялась лития на Никольском кладбище Александра Невской лавры у могилы профессора Алексея Афанасьевича Дмитриевского, основоположника Русской школы исторической литургики. Кульминацией первого дня стал круглый стол – современные литургические исследования в высших духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви, проходившей в профессорской академии. С приветственным словом выступил проректор по учебной работе, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап. В рамках круглого стола были заслушаны доклады студентов и преподавателей. Студенты представили магистерские и кандидатские проекты по литургике и гимнографии. В ходе дискуссии участники обсудили планы сотрудничества, способного объединить духовные школы Москвы и Петербурга. Участники поблагодарили принимающую сторону Санкт-Петербургскую духовную академию за теплый прием и высокий уровень организации. Было решено продолжать регулярные совместные мероприятия, научные конференции, практические семинары и развивать сотрудничество в области изучения богослужебных традиций. 23 июня в Духовно-просветительском центре «Евангелиум» при храме святого пророка Божия Илии города Выборга состоялось собрание духовенства Выборгского благочиния под председательством секретаря Выборгской епархии благочинного округа протоиерея Игоря Аксенова. В ходе встречи настоятели и клирики храмов обсудили актуальные вопросы приходской жизни, организацию взаимодействия духовенства с образовательными учреждениями, деятельность воскресных школ, работу с молодежью и миссионерское служение на приходах. Отдельное внимание было уделено исполнению предписаний по итогам проверок приходов. С сообщениями выступили помощник благочинного по образовательной деятельности иерей Павел Штанько, помощник благочинного по работе с молодежью иерей Иоанн Затолокин, помощник благочинного по миссионерской работе иерей Михаил Котов, заместитель благочинного протоиерей Владимир Маслов. При организационной поддержке настоятеля храма архистратига Божия Михаила города Всеволожска, иеромонаха Никиты Ефремова и врача-акушера Марины Вячеславовны Амбарцумовой состоялась встреча благочинного Всеволожского округа, председателя отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии священника Дмитрия Чуева с женщинами, ожидающими рождения детей. Отец Дмитрий совершил молебен о здравии будущих мам и их детей, после чего побеседовал с участницами встречи о духовном значении материнства, семейной жизни и важности церковных таинств. Также ответил на вопросы собравшихся и пожелал будущим мамам помощи Божией, крепости сил и благополучного рождения детей. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 107-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: «Братья, не хочу оставить вас в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь.
0: Послушайте 44-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали ему: «Вот, ученики твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, где учеников Господа обличали фарисеи за срывание колосьев, за то, что они ели эти колосья в субботу, срывали, как бы, может быть, совершив тем самым некую работу, то есть сжали эти колосья своими руками, что нельзя было делать во время субботнего покоя. Что сегодня это Евангелие нам говорит? О том, что религиозность всегда индивидуальна. Религиозность всегда и индивидуальность есть и в интенсивности религиозной жизни, и в объеме религиозной практики. Не в обряде и его строгом исполнении дела, не в мере его исполнения, не в тяжести возложенных на себя верик, постов, поклонов, а в том, видна ли за всем этим инвентарем цель, виден ли Христос, или только еще более объемно и выпукло вышло мое самолюбие, самомнение, моя гордыня. Чем мы, рядовые верующие, и отличаемся от преподобных, от святых? А тем, что для них аскеза была орудием смирения, а для нас — способом для развития надменности, фарисейства и самомнения. Господь говорит, что Давид нарушал субботу в храме, придя в него, будучи голодным, он взял хлебы предложения и ел их. Тем более эти хлебы дали ему сами священники, как мы читаем в книге Царств. И Христос говорит, что здесь, вот рядом с этими учениками и с этими фарисеями, Он сам, Христос, Он тот, кто больше храма, больше всякого священника. И потому, когда мы кого-либо хотим ввести в храм, ввести в церковь, ввести в веру, надо помнить, что вводим мы его и подводим мы его к Христу. И надо помнить, что мы вводим его и приводим к нему как погибшие, как вновь обретенные им, Христом, чада, а не как раба каких-то условностей, без которых и без выполнения которых этот человек недостоин уважения или недостоин членства в церкви. Это касается нашего отношения к религиозной практике. Она не отменяется ни в коем случае этим Евангелием. Но и показано нам, что она не является самоцелью. Она лишь подводит ко Христу, но не заслоняет Христа собой. Господь сказал сегодня: «Милости хочу, а не жертвы». Господь нам говорит в другом Евангелии, что «бремя мое легко». Это значит, что церковная практика всегда индивидуальна. Бремя, ярмо, которое надевает на себя христианин, некое крестоношение, к которому мы все призваны, оно всегда индивидуально, всегда по силам. Никогда не может быть шаблонного, общего для всех религиозного культа, религиозной практики или религиозного какого-то усилия. Всегда оно по силам. И апостол сам говорил нам, что когда только вступающий в церковь, он имеет право на мягкую пищу. Как ребенку дают сначала молоко, а не сразу дают ему кусок мяса. Так же и потом уже, по мере духовного возрастания, уже принимает христианин твердую пищу. И в богословском плане, и в плане аскезы. И вот сегодня, когда мы кого-то хотим привести в церковь, надо об этом помнить. Чтобы сегодня мы не стали бы, может быть, нашего близкого, который является еще духовным младенцем, как младенца, которого только что родила мать, кормить вместо молока, вместо, может быть, какой-то кашки, кормить его шашлыком, кормить его отбивными. Также, дорогие, бывает и с нами, когда мы только что пришедшего в храм человека начинаем поучать, надо делать так вот в посте, вот надо делать вот так вот в молитве, надо делать столько поклонов, надо делать вот столько-то таких вот акафистов прочитать. Все это полезно, но со временем. На первом этапе, разумеется, конечно же, это будет отталкивающим действием, которое не даст нужного результата. Будем, дорогие, разумней в своем дерзновении к тому, чтобы Господь обрел нашей помощью новых чад, новых детей себе. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 26 июня, 13 июня по старому стилю Православная Церковь чтит память святых мучениц Антонины и Акелины, пострадавших в конце III века при императоре Диоклетиане. В этот день мы также чтим память святителя Трифилия, епископа города Левкусии на Кипре, ученика святителя Спиридона Тримифунского, жившего в IV веке. Сегодня вспоминается святая преподобная Анна, так же, как и святитель Трифилий, уроженка Константинополя, и ее сын, преподобный Иоанн. Преподобная Анна после смерти своего супруга оделась в мужскую одежду и вместе с сыном поступила в монастырь, назвавшись Ефимианом. Скончалась преподобная Анна в Константинополе в 826 году, еще при жизни прославившись даром чудес. 26 июня празднуется память двух русских святых, преподобных Андроника и Саввы Московских. Преподобный Андроник был учеником преподобного Сергия Радонежского. По желанию митрополита Московского Алексея, он стал первым игуменом Спасского монастыря в Москве, названного по его имени Андронниковым. Святой представился ко Господу в 1395 году. Мощи Андроника были положены в построенном им монастыре, в церкви во имя образа Спаса Нерукотворенного, принесенного святителем Алексеем из Константинополя. Его ученик, преподобный Савва, был поставлен после смерти своего учителя игуменом Спаса Андронникова монастыря. Он с миром отошел ко Господу около 1410 года. В В 2004 году в соборе русских святых были прославлены дивеевские подвижницы, преподобные Александра, Марфа и Елена и блаженные Пелагея, Параскева и Мария. 26 июня празднуется память преподобной Александры в миру Агафьи Семеновны Мельгуновой, основательницы Дивеевской обители. Преподобная Александра происходила из старинного рязанского рода дворян Степановых. Она рано овдовела и вместе с малолетней дочерью отправилась в Саровский монастырь. После смерти дочери около 1765 года она поселилась в селе Дивеево и стала вести жизнь подвижницы. Свое состояние она пожертвовала в Саровскую обитель. На ее средства построены многие храмы. Всю жизнь она творила дела милосердия и сама жила согласно Саровскому монастырскому уставу. Будучи весьма образованной, преподобная Александра многих наставляла в вопросах веры и в разъяснении богослужения. В конце ее жизни в Дивеево образовалась небольшая община, которой управляла преподобная Александра. Умерла матушка в 1789 году, через несколько дней после пострига в Великую Схиму, в возрасте не более 60 лет. Отпевали ее саровские старцы Пахомий, Исаия и иродиакон Серафим. Похоронена первоначальница Дивеевской общины более 60 лет. Отпевали ее саровские старцы Пахомий, Исаия и иродиакон Серафим. Похоронена первоначальница Дивеевской общины была напротив алтаря Казанской церкви, выстроенной на ее средства. В 1927 году Дивеевский монастырь был разогнан, келья преподобной Александры уничтожена. На месте ее могилы была устроена площадь, залитая асфальтом. Мощи преподобной Александры были обретены в 2000 году, и тогда же было положено начало ее церковному прославлению. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память священномучеников Александра Архангельского и Дмитрия Смирнова и преподобной мученицы Пелагии Житко. Священномученик Александр Макарович Архангельский родился в 1864 году. Служил он в Пермской губернии. В июне 1918 года он был арестован красноармейцами и расстрелян на берегу реки Теча. Перед смертью отец Александра перекрестился со словами «Безвинно умираю». После убийства красноармейцы с хохотом бросили убитого священника в повозку и приказали везти обратно на место его служения в село Песчано-Калединское. Отец Александра был похоронен там на общеприходском кладбище. Вскоре красноармейцы вновь совершили налет на село, арестовали 12 человек, 9 из которых убили, предварительно измучив их до того, что родным пришлось узнавать своих только по одежде. Затем красноармейцы отступили, и в село вошли войска адмирала Колчака. Убиенные были похоронены на площади у церкви в общей братской могиле. Вместе с ними состоялось перезахоронение праха священномученика Александра. Торжественное перезахоронение останков священномученика тогда же было описано в газете «Известия Екатеринбургской церкви». Сообщалось о многолюдном крестном ходе при перезахоронении. Местная добровольческая дружина оказала погибшим воинские почести, и под пение церковного хора тела новомучеников были опущены в братскую могилу. Священномученик Дмитрий Александрович Смирнов родился в 1870 году. В 1870 году в семье настоятеля Троицкой церкви под Ярославлем. Окончил Казанскую духовную академию, женился на певче церковного хора и стал священником. Построив храм в селе Норское, отец Дмитрий был представлен к награждению саном протоиерея, но отказался от этой награды до тех пор, пока его отец-священник не будет возведен в тот же сан. На момент ареста в 22 году он был уже настоятелем Крестовоздвиженской церкви в Ярославле. Его обвинили в том, что он пытался спасти от изъятия икону Спасителя. Ярославский губернский революционный трибунал осудил отца Дмитрия Смирнова на 3 года заключения. Заключение он отбывал в ярославской тюрьме. После освобождения он стал секретарем митрополита Агафангела Преображенского. По его поручению протоиерей Дмитрий Смирнов ездил в Москву для встречи с митрополитом Сергием Строгородским. Второй раз отец Дмитрий был арестован в 27 году, третий раз в 30-м, уже после смерти митрополита Агафангела. На этот раз его приговорили к 5 годам лагерей. Сначала отец Дмитрий отбывал срок на лесоповале под Вяткой, затем в Каргополе. В 1934 году он был освобожден, а в 1938 снова арестован и приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. Там его арестовали местные власти и приговорили к 10 годам заключения. Вскоре семье сообщили, что отец Дмитрий Смирнов умер в тюрьме 26 июня 1940 года. Преподобная мученица Пелагея Степановна Житко была арестована в 1937 году и приговорена к 10 годам лагерей. В 1942 году ее доставили в Карлак НКВД, это концлагерь в Каргадинской области. При поступлении туда 45-летняя монахиня была признана нетрудоспособной в связи с полной потерей зрения. Менее чем через 2 года заключения в лагере матушка Пелагея скончалась. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Трифилия. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Трифилий родился в Константинополе. Образование получил в Верите, сейчас это

как город Бейрут, был известен ученостью и красноречием. Несмотря на это, святитель избрал себе наставника не книжного и не ученого, но мужа высокой святости, святителя Спиридона, епископа Тремифунского. Однажды император Констанций II тяжело заболел и, не получив помощи от врачей, обратился с усердной молитвой к Богу. Во сне он увидел ангела, показавшего ему собор святителей. Указав на двух из них, ангел сказал, что только через них он может получить исцеление. Констанций разослал по всем областям империи указ, повелевавший собраться епископом. Это повеление получил святитель Спиридон. Вместе со своим учеником, святым Трифилием, он отправился к императору. Больной сразу узнал в пришедших указанных ему ангелов-целителей, поклонился им и просил помолиться о его исцелении. Святитель Спиридон с молитвой прикоснулся к голове императора, и он стал здоров. Святой Трифилий восхитился красотой дворца, величественным видом императора, пышностью дворцовой жизни. Святитель Спиридон сказал на это: «Зачем ты удивляешься? Разве это блеск делает царя более праведным? Все они, цари и вельможи, одинаково с последним нищим умрут и предстанут на суд Божий. Следует искать вечных благ и небесной славы». Вскоре святой Трифилий был поставлен епископом города Левкусии на Кипре. Он часто навещал святителя Спиридона. Однажды они вместе проходили по отличавшейся красотой и изобилием виноградников местности, называемой Паримна. Святитель Трифилий, привлеченный красотой природы, стал думать о том, чтобы приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли Трифилия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных благах? Наше жилище и богатство на небесах, к ним и нужно стремиться». Так святитель Спиридон постепенно возводил своего ученика к духовному совершенству, которого святой Трифилий достиг по молитвам своего наставника. Святитель Трифилий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую веру, любовь ко всем и многие другие добродетели. Однажды на Кипре проходил собор епископов. Отцы собора просили святителя Трифилия, известного своей ученостью и красноречием, произнести поучение народу. Говоря об исцелении Господом расслабленного, он вместо слова «одр» употребил слово «ложе». Не терпя неточной передачи евангельского текста, святитель Спиридон возмутился и сказал святителю Трифилию: «Неужели ты лучше сказавшего одр, что стыдишься слова его?» И немедленно покинул храм. Так святитель Спиридон дал святителю Трифилию урок смирения, чтобы он не возгордился данным его талантом красноречия. Святитель Трифилий мудро пас свое стадо. На средства, доставшиеся ему после матери, он построил в Левкусии монастырь. Скончался святитель в глубокой старости около 370

0: Церковный календарь на 26 июня завершит чтение жития преподобного Андроника Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Андроник был родом из Ростовской земли. Первые сведения о нем находятся в житии преподобного Сергия Радонежского, составленном около 1418 года святым Епифанием Премудрым. Некий юноша явился к преподобному Сергию и стал умолять, чтобы он облек его в святой иноческий образ. Преподобный Сергий не отверг моления юноши, совершил его иноческий

преподобному Андронику пришел помысл выйти из Троицкой обители, чтобы основать свой монастырь. Преподобный Андроник не скрыл помысла от своего старца. Когда святитель Алексий, митрополит Московский, пришел к преподобному Сергию для духовной беседы и попросил старца отпустить к нему преподобного Андроника, преподобный Сергий ответил ему: «Если кого ты требуешь, то волен во мне и в моей братии». Взяв преподобного Андроника, святитель Алексий вернулся в Москву. Он предоставил много средств для основания нового монастыря, место для которого было выбрано за рекой Яузой. На вопрос преподобного Андроника, во имя кого построить храмы в обители, святитель Алексий рассказал: «Когда мы плыли от Константиновграда к русской земле, внезапно поднялся сильный ветер в море, так что корабль начал погружаться. Тогда я дал обещание, что если Господь поможет мне, то создам церковь в честь того святого, праздник которого случится в день, когда приду к пристани. И тотчас же Божию помощью волнение прекратилось на море, и мы вошли в пристань месяца августа в 16-й день. И завещал я поставить церковь в честь нерукотворенного образа Спасова, но забываю в делах церковных. Нынче же хочу исполнить этот обет». Так вскоре была воздвигнута прекрасная церковь, освященная митрополитом в честь пречистого нерукотворенного образа Спасителя. Преподобный Андроник был поставлен святителем Алексеем игуменом новой обители, впоследствии названной Андрониковой. В монастыре был принят общежительный устав. Преподобный Андроник со смирением и усердием нес настоятельские труды, пребывая во всяком воздержании и молитве. Преподобному Андронику часто приходили люди за духовным советом и благословением. Братья монастыря умножалось в числе и преуспевало в добродетелях. После построения церкви в честь нерукотворенного образа Спасителя святитель Алексий чудно украсил ее и поставил в церкви икону образа Христова, обложенную золотом, которую он сам принес из Константинополя. После основания общежительного монастыря преподобный Сергий пришел посмотреть строение своего ученика, похвалил его и благословил. После этого, побеседовав о пользе душевной, преподобный Сергий отошел в свою обитель. Монастырское предание сохранило память и о другом посещении преподобного Сергия. В 1365 году, когда он после продолжительной беседы с преподобным Андроником пошел в Нижний Новгород, на месте беседы впоследствии была поставлена часовня. Одно из поздних преданий повествует, что благоверный князь Дмитрий Донской заезжал в Спаса Андроников в монастырь до Куликовой битвы, а после победы здесь было встречено русское войско. Эти события и предания свидетельствуют, что Андроников монастырь пользовался особым покровительством как Великокняжеского дома, так и Троице-Сергиевого монастыря. Слава об обители и духовных подвигах преподобного Андроника распространялась по Руси, так что многие, стремящиеся к иноческому житию, стали к нему собираться. Чем более умножалось братство, тем большие подвиги принимал на себя преподобный Андроник. Каждого инока он, как отец, поучал, умолял и восстанавливал на брань с невидимыми врагами и всех приводил к согласию и кротостью. Так благоугодно прожил он много лет, нося на себе тяжесть всех. Когда же преподобный Андроник уразумел свое отшествие к Богу, он вручил паству своему ученику, преподобному Савве, а сам, поучив братья духовной пользе, отошел ко Господу 13 июня по старому стилю 1395 года. Известно, что в Андрониковом монастыре некоторое время подвязались и скончались знаменитые иконописцы, преподобные Даниил Черный и Андрей Рублев.

0: об их иконах еще в XVI-XVII веках свидетельствовали, что они все чудотворные. Икона Пресвятой Троицы, письма преподобного Андрея Рублева с соборным определением 1551 года приравнивалась к каноническому образцу. Преподобным Андрею Даниилу принадлежат росписи важнейших храмов Русской Православной Церкви, Московского, Благовещенского собора в Кремле, Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Троице-Сергиевой Лавре и Спасского собора Андроникова монастыря. Ныне имя преподобного Андрея Рублева стало символом русского искусства. В Спасо-Андрониковом монастыре располагается музей имени Андрея Рублева.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера вахом, его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, собезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю, Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолею.

Лет мое слово твои не из глагола, не благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человека любец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же причащает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яжека спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови,
Ты меня помилуй, и живу.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 00:05 слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13:00 слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол по грешной душе плачет. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

старец. Уже отмечалось, что отец Алексей Мечов проводил свою жизнь в простоте, которую хочется назвать францисканской. Единение с Богом, полное самоотречение и сосредоточенность на главном, на присутствии Христа. Все прихожане в своих воспоминаниях подчеркивают, как отличительную черту его личности, способность к сострадательной любви. Батюшка был ее живым воплощением. Как и у святого Серафима Саровского, вся духовная жизнь отца Алексея пронизана светом Евангелия от Иоанна. Его дух и личность несут отпечаток светоносной атмосферы Евангелия любви. Отец Алексей был весь любовь. В нем расцвела любовь, достигшая полноты в самопожертвовании, даре, подвиге. В этом ключ к его святости. Владыка Арсений Ждановский, близкий друг отца Алексея, представлял его так. Отец Алексей выступает перед нами в тот период жизненного подвига, когда все свое он уже успел снести на поле Божьего послушания и самоотречения. Мы его увидали в момент победы над собой. В отце Алексея мы находим все классические черты русского старца, напряженную внутреннюю жизнь, бесконечное сострадание ко всем человеческим горестям, нежность и смирение, духовную одаренность. Но это не мешает нам видеть новизну и пророческий характер его личности. Его простая и бедная жизнь женатого священника в сердце шумной и суетливой Москвы была свидетельством. Эта жизнь служила образцом для прихожан церкви святителя Николая в Клёниках. Отличительной чертой его старчества является бесконечное сострадание, которое он испытывал к каждому пришедшему к нему человеку. Прежде чем продолжить наше знакомство с отцом Алексеем Мечевым, нам кажется необходимым показать ту обстановку, в которой проявилось это новое и типично русское старчество. Обычно русские представляют себе старца, живущим в тихом монастыре, в затворе, где царит молчание, в уединенной келии, освещенной лишь одной лампадой. Отцу Алексею, священнику из белого духовенства, было свойственно глубокое желание подражать Христу воплощенному. Он не был монахом и не проводил свою жизнь в монастыре. Совершая свое приходское служение, он жил там, где Бог его поместил. Не в какой-нибудь глухой деревне, где народ попроще, как ему хотелось, а в центре Москвы, в скромной церкви святителя Николая в Клёниках. Эта маленькая одноэтажная церковь, на редкость незатейливой архитектуры, почти не отличалась от соседних домов. Прихожан было очень мало, двое-трое, иногда и вовсе никого. 8 лет я служил литургию каждый день, «при пустом храме», — говорил отец Алексей. Семья отца Алексея жила в стесненных условиях. Деревянный священнический домик был ветхим и сырым. Впрочем, большинство священников из бедных приходов Москвы жили в таких домах. Жизнь рядового духовенства была очень тяжела в материальном отношении, особенно для многодетных священников в небольших малолюдных приходах. «Все было в точности так, как и у каждого из нас», — рассказывал отец Сергий Дурылин. Отец Алексей принимал своих прихожан у себя, там, где жила его семья, которой иногда не на что было купить чаю. Дети кричали, плакали, смеялись, ссорились. В дом с утра до поздней ночи приходили люди. В окна его квартиры проникал шум городской суеты и грохот проезжавших автомобилей. Как видим, московская жизнь была очень далека от той, что вели монахи, жившие с Богом в ничем не нарушаемой тишине, в окружении полей и лесов, где не было даже моста, ведущего в обитель, и только монастырский паром медленно пересекал реку. Отец Алексей Мечев жил не в монастырской тишине и уединении. Как и Иисус из Назарета, он разделял повседневную жизнь людей, их радости, страдания, горести и надежды. В сердце этой жизни он и осуществлял свое старчество. Его призвание состояло в том,
чтобы жить среди людей, как закваска в тесте. Отец Алексей не просто пытался подражать жизни Христа в Назарете. Он стремился полностью уподобиться Христу в его кенозисе, на чем особенно настаивает русская православная традиция. Его путь строился как медленный процесс принятия человеческим сердцем Божьей воплощенной любви. Сострадательное сердце. Истинным богатством отца Алексея, как он сам считал, была твердая детская вера. Но еще больше он ценил то, что Бог дал ему жалостливое сердце. Это краткое выражение содержит весь смысл его жизни и призвания. Жалостливое сердце, благодать, дар Божий. И этот дар позволял отцу Алексею с особой деликатностью приближаться к людям, испытывающим как физические, так и душевные, как материальные, так и духовные страдания. Обладать жалостливым сердцем значит прежде всего предаться милосердной, прощающей любви Христа, пламенной и щедрой Божьей любви, находясь рядом с теми, кто страдает. Отец Алексей ничего не мог сделать для людей, которые к нему приходили. Он только показывал им своей любовью, что Бог любит их. Находясь в гуще московской жизни, отец Алексей мог разделять страдания людей этого города, вспоминая свое собственное прошлое и опираясь на личный опыт. Один из его духовных детей вспоминал, как выглядел иногда батюшка после бесед с прихожанами. Сидит, и лица на нем нет. Оно полно безграничного сочувствия. В глазах стояли слезы, голос делается каким-то тихим, мягким, бесконечно ласковым и вместе глубоко скорбным. Все, кто встречался с ним, отмечали его безмерную способность к состраданию. Батюшка был великим перегрузчиком чужих скорбей на свои плечи. Иногда, вспомнив о бедствиях своих духовных детей, он начинал плакать. Чувства душили его, он порывисто бил себя в грудь. Первая и единственная его забота состояла в том, чтобы утешить людей в их страданиях. Утешение всегда предшествовало духовному руководству. Бывало, придешь к нему, чем-нибудь расстроенная или с большим сокрушением о грехах, вспоминала одна из его духовных чад, и как войдешь в комнату, так и разрыдаешься. А он посмотрит на тебя ласково-ласково и спросит: «Ну что с тобой, голубушка? А ты и слова промолвить не можешь от слез, и только еще сильнее разрыдаешься. Тогда батюшка подойдет к тебе, обнимет, прижмет к груди и начнет целовать твою голову, лоб и щеки, чтобы лаской заглушить горечь переживания». Отец всегда находил нужные слова, возвращавшие бодрость, надежду, радость жизни. «Батюшка — это целое переживание, что тебя когда-то искренне пожалели, приголубили, полюбили, даже больше того, с батюшкой ты чувствовал Творца, стал ближе к нему», вспоминали прихожане Моросейки. Так отец Алексей перед лицом страданий мира проникался Христовым состраданием, следовал Христу в своем отношении к людям, в действиях, в чувствах, согласно слову апостола Павла: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Взгляд отца Алексея был полон того же сострадания, с каким Христос смотрит на каждого грешного человека, с любовью прозревая за нашими злобами сокровенную реальность. Иисус, взглянув на него, полюбил его, сказано в Евангелии. А один из прихожан отца Алексея писал: «Нельзя забыть ни его светившихся приветом небольших, но глядевших проникновенно голубых глаз, ни его чисто русского, родного, благостно улыбавшегося лица, на котором было написано столько доброты и душевной теплоты». Все духовные дети батюшки помнили первую встречу с ним.
и многих из них сразу глубоко тронул его особенный взгляд, не изучающий, не осуждающий, но обнимающий сразу всего человека. В этом взоре чувствовались приветливость, проникновенность, доброта и душевное тепло. Прихожане свидетельствовали о том, что взгляд батюшки был полон милующей любви. Удивительно, у всякого обращавшегося к отцу Алексею являлось чувство, будто батюшка его любил больше всех. Отец Алексей весь горел любовью. Если он не говорил о любви, то о ней свидетельствовали его взор, всякое движение. Сострадательный взгляд батюшки учил людей, которые с ним встречались, любить самих себя, верить в себя. Его глаза проникали до глубины человеческого существа. Ничто не могло от него скрыться. Один из его посетителей говорил: «Меня он заметил как-то сразу и, посмотрев добрым, ободряющим взором, благословил. Я сразу ясно понял своим грубым сердцем, что это и есть именно то, чего уже давно смутно ищет моя душа». Все, кто приходил на Моросейку, встретившись с этим взглядом, подобным тому, каким Христос смотрит на людей в Евангелии, испытывали чувство блаженства, внутреннего освобождения, радости. И это переживание было незабываемо. Его маленькую фигурку, быстрые движения, сияющие радостью глаза, можно было, только раз увидев, навсегда запечатлеть. Кто имеет сострадательное сердце, тот всегда с нежностью относится ко всем, кого встречает. Слова батюшки были неизменно нежны, полны юмора. Они смиряли гордых, ободряли отчаявшихся и возвращали к вере неверующих. Как было хорошо это батюшкино благословение, когда бывало подходишь ко кресту, вспоминала Александра Ермолович. Кого спросит о том, что ему нужно? Кому скажет что-нибудь полезное для души или просто ободрит, утешит. Одно его слово, и в душе вместо смятения и неясности водворялась тишина и простое, ясное понимание всего. Прихожане запомнили приветливость его открытого доброго лица, его голос, звучавший какой-то особенно привлекавшей нежностью. Все внимание батюшки было направлено исключительно на того, кто к нему пришел. Именно этот человек был в тот момент для него важен, именно его он особенно любил. Одна прихожанка вспоминала: «Более всего удивило меня то, что каждого из подходивших он называл по имени». Всех привлекала чистота его души, которая слышалась в его не сильном, но чистом голосе. Общение с ним усмиряло все грубые инстинкты. Сердце отца Алексея было исполнено не только нежности, но и смирения. Смирение — это прежде всего знание величия Божия. Чистому душой отцу Алексею была открыта его собственная малость и полная зависимость от милости Божьей. Он старался следовать пути духовного сыновства, исполняя на практике слова Христа: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». Свободный от претензий на особую интеллектуальность, отец Алексей, тем не менее, был образованным человеком, очень хорошо знал отцу в церкви и священное писание. Однако он опасался гордыни, сопряженной с знанием. Он считал, что тайна Бога открывается нищим духом. С помощью одной науки человек не может найти Бога. Батюшка с большой осторожностью относился к интеллектуальной культуре, хотя блестящих ученых и писателей, подобных Бердяеву, которого мы цитировали в начале работы, и привлекал исходящий от него свет. Диакон Владимир С. вспоминал: «Придешь, бывало, к нему и спросишь о каком-нибудь сложном догматическом положении. А он ответит с улыбкой: „Да что ты меня спрашиваешь, я неграмотный. Ты все умом хочешь жить, а ты вот живи, как я, сердцем“». В этом свидетельстве мы находим типично русский православный подход. Разум следует подчинять сердцу. Другая характерная черта батюшки — обескураживающая простота, с которой он держался и вел себя. На всякого нового собеседника он производил впечатление простого, бесхитростного, искреннего священника.
Его проповеди не отличались особым красноречием, но ему была свойственна настоящая мудрость сердца. Ум же у него был глубокий, светлый, способный все понять, вспоминал Сергей Дурылин. Иметь сострадательное сердце означает быть открытым к людям, способным принимать других. Мы уже говорили о том, что с самого начала своего служения отец Алексей, следуя завету отца Иоанна Кронштадтского, стремился сделать Моросейку церковью, где найдется место для каждого. Как станет тяжело или скорбь какая будет, ты вспомни, что есть в Москве Моросейка, наставлял он одной из своих прихожанок. Одной женщине, погруженной в отчаяние, сказали, что на Моросейке можно в любой день исповедаться и причаститься. Воспитанный с детских лет в духе приветливости и открытости, отец Алексей всегда жил для людей и среди людей, особенно в тяжелые годы после революции, когда маленький храм батюшки отца Алексея все больше и больше принимал под свой молитвенный покров людей, терявших почву под ногами, надломленных тяжелыми обстоятельствами, взаимной неприязнью, отчаявшихся, погрязших во грехах, забывших Бога. Они встречали здесь сердечную приветливость, ощущали направленные к ним сострадание и любовь, получали поддержку, входили в соприкосновение с божественным светом, радостью и миром Христовым. В души их вселялась надежда на милость Божью. Отец Алексей принадлежал к традиции русских праведников, восходящей к святому Серафиму Саровскому и продолженной оптинскими старцами. В Москве, и не только в Москве, его воспринимали как посланника Божия. Когда вокруг все рушилось, он давал людям теплый свет сострадательной евангельской любви, которая и в бездне греха не теряет надежды, стремится победить безразличие, ненависть и ожесточение века сего. Вот как описывал отца Алексея владыка Арсений. Лицо его начало лучиться, а светло-голубые глаза стали видеть двери в обители Христа уже отверстиями для входа. Здесь радость для всех нас, духовных чад его. Такие именно праведники нужны людям усталым, измученным горестью жизни, боящимся какого-либо неосторожного прикосновения к их ранам. Отец Алексей, конечно, должен был каждодневно проявлять сострадание, но для него это переживание было не только пастырской обязанностью, но и благодатью, даром Божьим. Батюшка молился о получении этого дара, поскольку у кого есть сострадание Божие, тот и находится в полном единении с Ним. Итак, сердечные способности отца Алексея достигли полноты. Его кенозис стал совершенным. Огонь любви Божией попалил в нем все его недостатки и преобразил его.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

0: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой.
1: Скобелева встречали сановники, чиновники, духовенство, помещики и всякие депутации. В двух шагах от нас ему подносили поклоны, хлеб-соль, адреса, говорили речи. Наконец он вошел в свой номер, там был накрыт стол, и ему был предложен ужин. Дамы не присутствовали, у Скобелева были наши отцы, братья, мужья, друзья, и разделяла нас всего лишь тоненькая стена. И мы жадно ловили каждое сообщение. Скобелев сказал то, Скобелев сказал это. Было весело, весело и легко, и светло. Кажется, я была счастливее всех. Наконец мама велела мне сесть и успокоиться. Я только что собиралась исполнить ее требования, и вдруг вижу в настежь открытую дверь по ковру идет Василий Иванович Сахаров, отец погибшего в Порт-Артуре инженера Владимира Васильевича Сахарова, строителя дальнего. Добрый Василий Иванович Сахаров радостно улыбается и, увидя меня, говорит: «Сейчас Скобелев будет у вас». Он спрашивал, здесь ли прелестные юные патриотки, встречавшие меня. Генерал Сахаров, Шнитников, начальник дивизии, Александр Иванович Петров, губернатор, Преосвященный Евгений, сказали ему, что все мы здесь, всего в двух шагах. Тогда генерал Скобелев сказал, что ему очень хотелось бы провозгласить за нас тост и тем выразить свою признательность за оказанный ему нами очаровательный прием на вокзале. С этим Василий Иванович Сахаров к нам и пришел. Мама, поблагодарив за переданное, просила передать генералу Скобелеву, что она благодарит за всех нас. Не прошло и двух минут, генерал Сахаров в сопровождении губернатора опять пришел к нам и несколько смущенно сказал маме, что генерал Скобелев спросил, не может ли просить маму с нами принять его приглашение и удостоить принять участие в общей трапезе. Мама строгая и чинная, хотя очень добрая, конечно, категорически отклонила такую комбинацию. И, поблагодарив, сказала, им еще рано участвовать в таких официальных торжествах. Но она чрезвычайно польщена вниманием генерала и благодарила его. Генерал Скобелев, окруженный целой свитой генералов и других лиц, показался в коридоре. Он шел прямо к нам, к нашему номеру. За ним шел официант и на большом серебряном подносе нес много бокалов с шампанским. Генерал Скобелев своей эластичной, красивой походкой вошел в наш номер и остановился на пороге, и слегка картавя буквы «Р» обратился к поднявшейся ему навстречу маме, целуя протянутую ей руку, и сказал: «Я очень извиняюсь, мне понятно, я разделяю ваше решение, но я не могу не исполнить горячее желание приветствовать за душевным тостом юных патриоток, доставивших мне столько радости сегодня. Позвольте мне поднять бокал за их здоровье и счастье будущих жен и матерей русских воинов, патриотов и героев, а также за ваше здоровье, как матери одной из представительниц этого будущего России». Мама, приняв бокал из рук генерала Скобелева, сделала рукой приглашающий жест. Божественный генерал Скобелев уже стоял среди нас, белым живым венком, окружившим его. Предложив нам шампанское, собственноручно протянул мне свой бокал. Я глубоко, низко, как перед коронованной особой, так как учили нас еще в институте, присела, насколько мне позволили мне

гибкие тогда еще очень грациозные ноги. Скобелев улыбнулся доброй до бесконечности симпатичной улыбкой, и чудные, светлые, прозрачные глаза смотрели на меня так ласково, так покровительственно. Он, должно быть, видел меня насквозь. И право, мне нечего было скрывать. Самое чистое, самое лучшее, самое святое наполняло и даже переполняло русское, трепетавшее чувством поклонения герою России, сердце мое. Точно тогда уже, в непорочной еще душе моей, загоралось при виде этого олицетворения русской славы чувство, которое не заглохло и теперь. Много лет прошло, много, но искра Божия святым пламенем разгоралась в душе моей. Она, эта искра, и поныне не потухла. Вы не можете не чувствовать, что я та же, только тело, форма изменилась. Божественное, нетленно.

Я слышала, что мама что-то говорила Скобелеву. Он очень учтиво отвечал, но что, не помню, не слушала. Вся я, всем существом, точно зачарованная, смотрела на него. И тихо протянув руку к моей руке, Скобелев поднес ее к губам. Опять его глаза ласково остановились на мне. Он верно понял всю особенную, ему понятную, необыденную силу любви к родине, к России, которая в эту минуту в моем лице, в моей скромной, миниатюрной девичьей оболочке стояла перед ним. Мне казалось, что он богатырь-герой, а я совсем, совсем ничто. Мы оба одинаково сильно чувствовали одно и то же. Только он все, а я ничего не могу. Я могла быть только благодарна, благодарна ему за все то, что он мог и сделал для России. Сказав маме и всем несколько любезных фраз, Михаил Дмитриевич Скобелев с присущей ему светской, изысканной вежливостью простился с нами и, сопровождаемый свитой, удалился к себе. Мама, выдержанная, спокойная, величавая, на этот раз изменила себе, подошла ко мне, обняла и крепко прижала к груди. Я на глазах ее увидела слезы, и при воспоминании об этих ее слезах и у меня на моих уже старых глазах невольно показались они. Мама гордилась мною, я знаю, знала это. Мама была такая же, как и я. Она научила меня быть русской, и хотя ни слова не сказала мне, но я отлично поняла, почему она обняла меня тогда. Быть может, и всей своей счастливой жизнью я обязана тому, что Господь помог мне радовать сердца родителей моих. Заповеди ведь гласят: «Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет». По силам, по умению, по старанию пополнять эту заповедь, и Господь исполнял обещания. Я была счастлива всю жизнь.

У Скобелева все еще продолжался раут. Мы же, счастливые, радостные, занялись угощением и оживленно разговаривали до тех пор, пока понемногу не стали расходиться. После 12 ночи и у Скобелева стало затихать, все отхлынуло, успокоилось, наступила ночь. Огни погасли, люди утомленные пошли на покой. Скобелев не ночевал в гостинице, он уехал в коляске в Архиерейскую пустынь в 9 верстах от города. Там ему приготовили летнее помещение. Но номера угловые в гостинице «Париж» тоже оставались за ним. У нас в номерах тоже водворилась тишина. Мама, утомленная пережитым, с сестрой моей Наташей уже легли спать. Обе сладко почивали. Стефания, старая, опытная, с графом Тышкевичем, неслышно убрали весь беспорядок в комнатах, и только я не могла успокоиться. Сняв свое беленькое кисейное платье, так пострадавшее при встрече генерала, передав его Стефании для освежения, я занялась своими запутавшимися локонами и с большим трудом смогла разобрать их в две тяжелые косы. Стефания и граф Тышкевич ушли на покой. Спать не хотелось, не могла. Надев белый капотик, тихо, на цыпочках, чтобы не разбудить маму и сестру, я подошла к окну, хотела его закрыть. Но вдруг раздумала, и не только не закрыла, а еще шире распахнула его, и легко, я была тогда худенькая, спрыгнула на подоконник, села там, охватив колени, облокотившись на раму, замерла, залюбовалась. Ночь тихая, теплая, лунная, ароматная. Через улицу перед окном был сквер, бульвар, его густые липовые аллеи, кругом окаймлявшие дорожку. Я слыхала, теперь уже вырубленные. Густой, тихой тенью дремали вокруг утопавшего в цветах фонтана. Он еще журчал. Вероятно, сторожа забыли после общей суеты дня остановить воду. Архиерейский дом за сквером, отделенный от улицы высокой чугунной решеткой, был погружен во мрак. Только в одном доме, в кабинете Преосвященного, был огонек. Там тоже не спал кто-то. Не спал, как и я здесь. По-видимому, это был архиерей, мой добрый покровитель, мой незабвенный учитель, советник, доброжелатель, этот умный, образованный и лучший из друзей моей юности. Странно, 18-19-летняя девочка и архиерей-друг. Но это было, это правда. И как многому я ему обязана. Вечная, вечная память тебе, незабвенный, научивший меня доброму, научивший любить без различия положений и открывший умственные очи мои на многое сокрытое до тех пор. Архиерейский дом был для меня не чужой. Там жил мой крестный, Преосвященный Михаил Голубович, знаменитый в духовном мире ученый и деятель, также известный как виленский архиепископ Антоний Семашко, его товарищ и друг. За время польского мятежа оба эти иерея были видными деятелями. Я почти выросла в архиерейском доме и в саду, весело, счастливо, балованным ребенком, и затем, преемственно подрастая, осталась своей в этом доме-дворце. О чем думал Преосвященный Евгений в эту ночь, я не знала. Я же вся ушла в только что пережитое. Не было предела моему счастью. 20 раз перебирала мысленно пережитое и так, и эдак, стараясь не упустить ни малейшего. И сон совершенно не мог одолеть меня. Думаю, думаю, и додумалась до того, что забылась, затихла. И только любовалась красотой ночи, совершенно не замечая времени наступившего рассвета. Вдруг до слуха моего донесся топот копыт лошадиных, сперва отдаленный, а затем, в ночной тишине все так звонко, ближе, ближе, и точно не один всадник. Я перегнулась, чтобы взглянуть. Из-под ветвей бульварных лип прямо к гостинице ехал всадник на белом коне. Серая солдатская шинель накинута на плечи. Я не сообразила сразу, но вдруг
Точно что-то оборвалось, стукнуло в груди. Сердце сразу забилось горячо и быстро. Всадник, ехавший впереди, сидел, опустивши голову, и, видимо, о чем-то глубоко задумался. А ехавший на некотором расстоянии был казак. Оба шагом приближались. Я тихонько приблизила к глазам мой золотой лорнет, стараясь лучше разглядеть. В это время первый быстрым движением поднял голову, и светлые, ясные, божественные глаза встретились с моими. Скобелев! Я вздрогнула, быстро опустила ноги с подоконника, соскользнула, съежилась и хотела бежать постыдно, спрятаться, точно я совершила преступление. Но что-то непонятное, любопытное, задор какой-то и жалость не увидать лишний раз Скобелева заставила меня забыть и мои косы, и капотик, и я взглянула в окно. Скобелев уже подъехал к крыльцу. Его ординарец соскочил и стоял подле его белого коня. Скобелев же все еще смотрел вверх, и я опять встретила его глаза. Он улыбнулся, поднес руку к козырьку и ласково, весело кивнул мне раза два головой. «Боже мой, что я наделала, боже мой!» Стыд яркой волной залил мои щеки до корней волос. Я не сумела придумать ничего лучшего, как сползти и опуститься на пол у подоконника, закрыв лицо руками, и жгучая, горячая, как огонь, кровь не давала мне успокоиться, ярким пламенем заливая щеки. «Что я сделала? Что подумает он? И как я встречу его опять?» Какой ужасной, невозможной чувствовала я себя. Все было кончено. Скобелев презирает меня. С этим чувством я тихо. Точно для меня на свете все окончилось. Добралась до своей постели и бесшумно улеглась. Несмотря на самые ужасные мысли и укоры, терзавшие меня и которыми я себя осыпала, заснула я. И проснулась только тогда, когда мама, испуганная моим долгим сном, стала меня будить и заботливо расспрашивать о здоровье. Сразу я даже и вспомнить не могла, что, как и почему, но затем усталость взяла свое, и, успокоив маму, строго сохраняя свою ужасную тайну даже от нее, я уснула опять.

0: Как давно все это было? Более 40 лет. А я помню все эти не только дни, но и минуты. Теперь все сглаживается быстро. Жизнь даже с крупными событиями скользит мимо, не оставляя следа. Проснувшись, я была удивлена тишиной, царившей в комнате. Ни мамы, ни сестры не было, только у окна сидела Стефания и тщательно приводила в порядок мое белое кисейное платье. Она его то встряхивала, то разглаживала и совершенно ушла в свое занятие. Когда я сделала движение, она обернулась, справилась с моим здоровьем и, обрадовавшись моему ответу, быстро вышла в другую комнату, в ту, где я на подоконнике просидела всю ночь. Тотчас вернулась и подала мне на круглом подносике несколько визитных карточек. «Где мама?» — спросила я. «Да генеральши давно уехали с маленькой барышней, Наташей, и не велели будить вас», — сказала она. Мама поехала делать визиты тем дамам, кто был у нас накануне. Взглянув на карточки, я глазам своим не поверила. В числе нескольких других визиток визитная карточка генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. И это после того, что было на рассвете? Радостно забилось мое сердце. Неловкость, мучительные сомнения исчезли. Я быстро вскочила, оделась и, принявшись за чай, стала поджидать возвращения мамы и сестры. Несомненно, не было ничего чрезвычайного в визитке Скобелева. В этот день он делал визиты вообще и, как и всем, сделал это и моим родителям. Но я, пережив все муки сомнения, стыда и отчаяния, увидела в этой карточке якорь спасения, и радости моей не было предела. Я опять могу увидеть Скобелева, опять решусь смотреть на него. Как в молодости быстро сменяются горести радостью! Как немного надо, чтобы от отчаяния перейти к счастью! А перспектива увидеть Скобелева для меня была равносильна счастью. В это время двери отворились, и веселая гурьба молоденьких, хорошеньких подруг моих во главе с любимой Катей Ивановой наполнили комнату. Они пришли за мной. «Скобелев сегодня весь день не будет существовать для нас. Он делает визиты, куда-то ездит и так далее». Все это было известно. В таких маленьких городках, как Минск, всегда все известно. И то, что делает или будет делать Скобелев, это было бы уже, ну, прям грех не знать. Итак, чтобы, возможно, лучше использовать свободное время, мы сообща решили идти в архиерейский сад, куда нам всегда был открыт вход, и где мы были желанными и своими. Сказано, сделано. Мама строгая, не допускавшая, чтобы я одна выходила на улицу, всегда требовавшая, чтобы меня даже на самые короткие расстояния сопровождали по пятам слуга, позволяла с подругами посещать сад Преосвященного, так как там посторонняя публика не бывала, а все садовники и сторожа знали о распоряжении Преосвященного и оказывали нам всякое внимание и услуги. В саду было чудесно. Заботами Преосвященного Евгения сад был хорош на удивление. Цветов самых разнообразных, роскошных и фруктов лучших сортов — изобилие. Сливы такие, какие я только впоследствии ела в Крыму, Петрограде и отчасти в Алексинце. Преосвященный гулял часто в своем саду, и на этот раз мы увидели его издали, идущим к нам навстречу. Добрый, добрый Преосвященный! Увидя нас, он спешил, зная, как это нас обрадует, рассказать все, что знал о Скобелеве. Мы кинулись целовать благословляющую нас руку, а Преосвященный говорит: «Знаю, знаю, зачем пришли молоденькие фарисейки, но да Господь с вами, так и быть, расскажу». И рассказав все, что было сегодня, и где, у кого, и когда, и что делал, и говорил Скобелев, он сообщил, что завтра в соборе будет служить торжественную обедню, а затем на соборной площади, что между собором и губернаторским домом, будет молебен, будут войска и Скобелев. и что он, Преосвященный, скажет Скобелеву приветственную речь всенародно. Преосвященный говорил очень хорошо, а внешности был похож на петербургского митрополита Антония Ватковского. А затем будет обед в клубе в честь Скобелева, и что за обедом будет, конечно, и Преосвященный. Поблагодарив доброго нашего покровителя, мы высказали ему хором, что он будет сидеть рядом со Скобелевым. Преосвященный сказал: «Не завидуйте, красное солнышко!» Так всегда он звал меня. «Завидовать грешно! А я, чтобы вы были довольны, передам от вас генералу привет!» Мы опять радостно благодарили, и когда Преосвященный велел садовнику, проходившему мимо, принести нам фруктов и цветов, мы, тут же забыв всякий этикет, как дети, и бегали, и прыгали вокруг него. Вернувшись домой, угостив маму и сестру фруктами, я просила ее завтра поехать со мной в собор. Мама согласилась. На другой день утром рано я поднялась, заботливо оделась в свое беленькое платье, опять повертелась перед зеркалом, старательно убрав свои локоны. Я все еще прихорашивалась, пока мама за руку отвела меня от зеркала, сказав: «Довольно». В соборе все было по-праздничному. Когда мы вошли, царила тишина. Справа и слева два хора архиерейских певчих в полной парадной форме готовились встречать архиерея. Везде ковры, освещено, как на Пасху. Народу масса, порядок. Мы прошли на свои обычные места на ковер справа, где стояли губернатор, предваритель дворянства и другие лица со своими семьями, где всегда стояли и мы. Служба началась. Вдруг точно что-то заколыхалось, точно пахнуло ветерком. Молитва моя оборвалась, и вся трепетная, взволнованная, я уже чувствовала, что сейчас, тут, в двух-трех шагах от меня, Скобелев. Боясь оглянуться, шелохнуться, нарушить приличие, да и вообще довольна с меня о воспоминании о лунной ночи, я замерла, и только сердце мое отчетливо отбивало такт, а яркий, горячий румянец — покрыл мои щеки. Сознание, что Скобелев здесь, почти рядом со мной, взволновало меня до боли в сердце, но я не смела ничего проявить, что знаю о его присутствии. Страшным усилием над собой я заставила себя успокоиться. Подле меня стояла мама, и я хотела, чтобы она была мной довольна. Но молиться я уже не могла. Ни пение отличного хора, ни службы архиерейской не существовало для меня. Обедня кончилась. Преосвященный в алтаре переоблачился, произошло какое-то передвижение, и тут, не оборачиваясь, я увидела Скобелева. Он несколько продвинулся вперед и здоровался с губернатором Петровым и другими лицами рядом со мной. Затем, окинув взглядом всех стоящих в этой группе, он наклонился ко мне и своим гортанным голосом, подавая мне руку, сказал: «Какой счастливый случай дает мне возможность опять приветствовать вас!» Я не отвечала, а только протянула ему свою руку. Скобелев сказал мне еще несколько слов. В это время архиерей, сопровождаемый диаконом и священником, уже вышел из алтаря, остановился и благословлял крестом. Скобелев пошел приложиться и вернулся на свое место. Затем все пошли к выходу на площадь, где уже войско было в сборе, куда по прибытии архиерея и Скобелева собрались все слушать молебен. Было тепло, даже жарко. Солнце освещало всю эту великолепную картину. Войско, духовенство, нарядная толпа и прекрасный, выше и светлее всего, в центре, великолепная фигура героя, генерала, белого генерала Скобелева. В то время волосы его были очень коротко острижены, почти выбриты. Но это не портило его, и общая фигура и лицо, особенно его ясные, прозрачные глаза, проницательные, казалось, видели того, на кого смотрели насквозь. Перед таким взглядом нельзя было утаить ничего, и в то же время что-то доброе, доброе светилось привлекательно и покоряло. Я поняла, почему так легко, так беззаветно, покорно и радостно шли на подвиг, на смерть русские войска. в глазах Скобелева, в его богатырском облике было властное, могучее, повелевающее, пред чем не могли устоять и чему не могли не покориться те, кто приближался к нему. Это власть гения.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ми бемоль мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В издательском совете прошло заседание рабочей группы «Церковь и кинематограф. Перспективы сотрудничества в области защиты традиционных ценностей». Иконописцы полностью воссоздали иконостас сгоревшей Успенской церкви Кандапоги. В Москве записали аудиокниги «Бытие и исход» на калмыцком языке. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 23 июня в издательском совете Русской Православной Церкви в очно-дистанционном формате прошло заседание рабочей группы «Церковь и кинематограф. Перспективы сотрудничества в области защиты традиционных ценностей. Комиссия межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации». Встречу возглавил председатель комиссии, глава издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент. Открывая заседание, митрополит Климент напомнил, что кино, как и книга, говорит долго и остается в памяти людей, а каким оно будет, что принесет людям, зависит от тех, кто его создает. Выступления участников заседания были посвящены этическому и эстетическому началу в кино, необходимости разностороннего образования для его создателей, соотношению новых технологий, в том числе искусственного интеллекта и подлинного творчества при создании фильмов. В ходе мероприятия неоднократно отмечалось, что создавать фильмы необходимо на основе традиционных нравственных ценностей, а режиссерам нужна обратная связь от зрителя. Специалисты из Москвы восстановили сгоревший в 1923 году иконостас Никольского храма Соловецкого мужского монастыря. В настоящий момент иконостас везут в обитель, а установят его после завершения реставрации в Никольском храме. В ходе работ специалисты восстановили скульптурную композицию распятия, резной декор, изготовили скульптурные элементы и лепные модели, позолотили готовые детали, расписали масляными красками скульптуры, которые войдут в композицию, а также создали несущий каркас будущей конструкции. В своей работе мастера опирались на церковную и ризничную опись Соловецкого монастыря, а аналогами для разработки декора фасада иконостаса послужили иконостас церкви Иоанна Предтечи из Каргополя, иконостасы Свято-Троицкого собора Соловецкого монастыря и Богоявленского собора в Елохове. Оригинальный иконостас был утрачен в 1923 году во время Большого пожара, который уничтожил часть икон. Уцелевшую часть икон вывезли на материк и распределили по российским музеям вместе с другими сокровищами Соловков. Коллектив иконописцев Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета полностью восстановил иконостас, сгоревший в 2018 году Успенской церкви города Кандапога, Республики Карелия. Специалистам художественной мастерской факультета церковных художеств удалось воссоздать все 46 икон главного храмового иконостаса, сообщает издание «Карелия Ньюс». Работу коллектива художников уже оценили куратор проекта реставрации и представитель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Светлана Куспак и эксперт-реставратор Музея изобразительных искусств Республики Карелия Мария Смирнова. Эскиз центральной иконы иконостаса Успенского храма выполнил народный художник России, академик Российской академии художеств, художник-монументалист Евгений Максимов. Светлана Куспак уточнила, что до завершения восстановления Успенской церкви иконы будут храниться в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, так как для них требуются особые условия хранения. В офисе Института перевода Библии завершилась студийная запись аудиоверсии двух ветхозаветных книг «Бытия» и «Исхода» на калмыцком языке. Над проектом работали заслуженный артист Республики Калмыкия, ведущий актер и режиссер Национального драматического театра имени Басангова Санжи Пурсяков и поэт, композитор, переводчица, постоянная участница калмыкского проекта Института перевода Библии Элистина Шиникаева. Оба выступили и в роли чтеца, и в роли корректора текста, сообщает сайт Института перевода Библии. Оба участника поделились своим взглядом на духовные ценности. Представитель буддийской культуры Санжи видит в библейских текстах ключ к пониманию русской классики и межрелигиозному диалогу, а также напоминание о необходимости беречь духовные традиции. Элистина назвала свои любимые библейские строки. Ими оказались 10 заповедей, которые как раз впервые появляются в книге «Исход». Это основа основ, и я уверена, что все религии говорят об одном и том же, разными словами, но суть едина. Скоро аудиоверсии книг «Бытие и Исход» появятся на сайте Института перевода Библии. Работа Института по переводу и популяризации библейских текстов на языках народов России продолжается. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Йоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: В нашем эфире четвертая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
2: Сегодня последнее занятие нашего курса. И, собственно, вот моя тематика, наш маленький курс «Церковь и современность» тоже подходит к концу. И это название, казалось бы, предполагает обсуждение разного рода проблем церковно-общественных, идеологических, вопросов устройства церковной жизни и вот тому подобное. Но я старался как раз все же этого не касаться, потому что мне представляется гораздо более важным говорить о том, в рамках вот этой темы, как современный человек может быть настоящим православным христианином, вот именно в тех обстоятельствах сегодняшней жизни, в которые нам Господь посудил жить. Мы с вами говорили о том, что в церкви человек приобщается к Богу четверояким образом. Первое – это через таинство церкви, через всю ее благодатную жизнь, существо, которое при общении Духу Святому. Второе – это через Священное Писание, и в прошлый раз мы о нем подробно говорили. Третье – через молитву. И четвертое, самое главное, то, что, собственно, обнимает вот эти предыдущие три пункта – это через исполнение заповедей Божиих. И как раз вот эти четыре вещи для современного человека поистине сложны. Я по мере сил пытался вам очертить подход к этим вещам. Мы говорили о Священном Писании, о началах практической духовной жизни, о таинствах надо говорить отдельно, и, может быть, в следующем учебном году я этому посвящу целый курс. А сегодня в наше последнее занятие я хочу поговорить с вами о молитве, обозначить правильное отношение к этому важнейшему духовному деланию. И еще вот я не договорил кое-каких практических началах духовной жизни. В общем, этому мы сегодня посвятим с вами время. Значит, о молитве. Когда человек приходит в церковь, ему совершенно справедливо говорится о значении молитвы. И вы наверняка все это знаете. Тут же человека вводят и в молитвенную практику. Практика эта на сегодняшний день слагается из непременного и обязательного чтения утренних и вечерних молитв, чтения перед причастием трех канонов с акафистом пресловутого, последования к причтению. Также, естественно, участие в общей церковной молитве, на всеночных и литургиях, воскресенье, праздники, а лучше и в будни. Кроме того, перед восторженным неофитом приоткрываются учения о непрестанной молитве, об Иисусовой молитве. Говорится, и тоже, в общем, справедливо, что Иисусова молитва, молитвенное делание – это вот сокровище православия, то, что сохранено для нас в церковной традиции, вот та драгоценность. Существуют горы книг, которые на разные лады эту духовную практику описывают. Но начальный христианин с энтузиазмом за все это берется, но потом вот что происходит. Проходит более или менее длительное время, и, можно сказать, все без исключения православные убеждаются в том, что что-то тут не то. То есть со всем усердием люди исполняют все положенное, а молитва чаще всего остается рассеянной, бесплодной, начинает надоедать, становится обузой. Исполнение молитвенных правил становится невозможным, а неисполнение этих правил тяготит совесть. Христианин выносит это все на исповедь, кается, все время, годами повторяет на исповедь, что молитва не ладится, молитва плохая, и ничего не меняется. Вот начинается такое хождение по кругу, из которого и заключается, в общем-то, церковная жизнь для очень многих православных христиан. Я думаю, вам эта картина знакома. Если не знакома, то будет знакома. И поэтому нужно разобраться, что тут не так. Вот именно касательно молитвы. И здесь я хочу обратить ваше внимание на три важные вещи. Первое. Что такое молитва собственно? Молитва – это обращение ума и сердца к Богу. Что это значит? Это значит, опять же, говорю здесь не своими словами, а святоотеческими, стать перед Богом и от сердца сказать Ему все, что у нас на душе. Но, конечно, вы это можете прочитать в книжках, но это нуждается в пояснении. Что значит стать перед Богом? Как это? Это значит ощутить себя в Его присутствии. православие строго предостерегает, чтобы во время молитвы воображать себе какие-то образы или что-то себе представлять. Это ощущение, вот, стать перед Богом, другое. Оно сроднее ощущению от физического мира, подобно тому, как мы ощущаем, даже если, может быть, не рефлексируем это, но ощущаем, тем не менее, непосредственно воздух, свет, звуки, движения и тому подобное. Это чувство можно уподобить тому, которое чувствует ребенок в присутствии матери. Он знает, вот именно чувствует, знает, что она рядом, хоть зрительно может ее не видеть. Он чувствует, что мама – это защита и покров. Вот так нужно стать перед Богом, ощутить и почувствовать, что Он мой Бог, Он всегда рядом со мной, со своим разумлением, утешением, помощью и защитой. А я Его, пусть грешное, недостойное, но любимое чадо, которому Господь всегда готов внимать. Внимать очень тактично, с большим уважением и любовью. Вот неким гарантом того, что поставление себя в присутствие Божьем нам открыто, то есть доступно для нас, это не та вещь, которая какая-то редкая или частная, или опция. Нет, это именно вот доступно, должно быть доступно для каждого христианина. И делается это возможным именно потому, что, собственно, это и есть суть церкви. Коль скоро мы входим в церковь через таинство, через молитву, прежде всего через веру, и становимся сознательными членами церкви, нам это, безусловно, дано, вот как нечто предварительное. Сомневаться в этом, значит, просто, ну, не видеть, не чувствовать действенности таинств и, вот, собственно, реальности этой церковной жизни. Поэтому вот это чувство Бога, чувство присутствия Бога, поставление себя в присутствие Божьем – это первое начало молитвы. Что значит сказать от сердца все, что у нас на душе? Один из святых отцов, преподобный Исихий Иерусалимский, пишет: «Возвести все Богу, яко присущему тебе человеку». Это по-славянски. А по-русски это как будто человеку, рядом с нами находящимся, все скажи. Вот если продолжить детскую аналогию, как ребенок обращается к маме? Вот он жалуется ей, что там у него пальчик болит, что там его в песочнице кто-то обидел, что он хочет пипи там или еще что-нибудь в этом роде. Потом не только жалуется, а радуется вместе с мамой. Посмотри, мама, какой цветок красивый, какой шмель мохнатый. Ну и так далее, да? И все это вот именно с таким чистым и полным сердечным устремлением и доверием к матери, когда ребенок как бы вот душу свою и тело, и вообще все, что с ним происходит, отдает маме с чистой верой, что мама все поймет, пожалеет и устроит. Именно так душа должна обращаться к Богу. Конечно, нужно следить за тем, чтобы не было фамильярности в таком обращении, чтобы оно было исполнено благоговение, но именно вот так вот, детски обращаться к Богу. И здесь, кстати, исполняется заповедь Христа: «Будьте как дети». Технический прием для этого на самом деле очень простой. Святые отцы все, и, собственно, вот учение церкви о молитве заключается в том, что нужно, обращая к Богу молитвенные слова, умом понимать смысл этих слов, затем сочувствовать этим словам сердцем и, собственно, обращать вот это содержание ума и сердца к Богу. То есть не просто проговаривать эти слова и прочувствовать эти чувства внутри себя, а именно вот предавать их Богу. Итак, первое – это молитва есть обращение ума и сердца к Богу. Вторая вещь. Мы с вами уже говорили о синергии довольно много. Еще раз повторю, напомню вам, что синергия – это содействие, сотворчество человека и Бога. В деле молитвы это проявляется наиболее ярко, зримо и ощутимо. К сожалению, вот здесь как раз наша вот эта отсутствующая церковная педагогика на это не обращает внимания. А между тем, как раз эта синергия, эта совместная жизнь человека и Бога является критерием правильности молитвы и тем, к чему надо стремиться в нашем молитвенном труде. Еще раз вам расскажу про синергию, вот про эту. Любое духовное делание – это не просто человеческое усилие. Духовное, вообще религиозное действие отличается от прочих человеческих действий тем, что в ответ на это самое духовное усилие, или не обязательного ответа, бывает параллельно с ним, а бывает до него, совершается действие Божие. И вот это действие Божие душой и совестью христианина непременно ощущается, если, конечно, человек не находится в состоянии греха или нравственной или умственной неадекватности. В молитве, повторю еще раз, это происходит с особенной отчетливостью. Поэтому молитва и считается важнейшим духовным деланием христианина. И что же это за ощущение, естественно, спросите вы? Во-первых, это тонкое и тихое чувство, что Бог меня слышит. Повторю еще раз, это не какие-то накрученные или воображаемые эмоции, а именно реальные духовные чувства, ощущения, которые гораздо более ощутительны, чем ощущения от физического мира, вообще от всего, что мы воспринимаем. Во-вторых, вот это чувство, вот это прикосновение души к Богу непременно приносит человеку мир, внутренний мир. Это чувство тихое, благоговейное, вместе с миром также ощущается и то, что в Священном Писании называется страх Божий, то есть вот такое, что ли, благоговейное, собранное чувство. Но главное – это вот внутренний мир. И вот по этому внутреннему миру, тихому, прохладному, тонкому, который утешает и умеряет мысли, знаете, он как будто проветривание утренней комнаты. Это чувство укрепляет твердость веры, укрепляет предание всего себя Богу. Вот по этому чувству и познается, собственно говоря, совместное действие человека и Бога. Сам человек такого не выдумать, не воспроизвести в себе не может. Это вот именно действие Бога в человеческой душе. Так вот, собственно, я к чему веду, что молитва без такого состояния не молитва. Стало быть, главное, чему мы должны научиться вот в этом процессе божественной педагогики, вот такому состоянию. Мы должны его как бы нащупать, понять и почувствовать. Конечно, это сложный и небезопасный путь. Здесь действительно есть возможность подменить Бога какими-то своими эмоциями. Особенно, вот еще раз подчеркну, если наше христианство зиждется не на евангельской нравственной духовной трезвости и адекватности, а на каких-то иных представлениях о церкви. Это все вещи опытные. Вот тут как раз и очень нужен христианину пастырь, духовник, который знал бы эти вещи опытные и мог посоветовать и научить. Очень важен здесь вот какой момент. Как только мы ощутим вот это подлинное богообщение, пусть даже в каких-то искрах, что ли, проблесках, начатках, мы получим в нашей жизни подлинное и твердое руководство. Потому что именно отсюда начинается наша школа. Мы смотрим на наше состояние, богообщение, на наши отношения с Богом и видим, от чего оно умножается, а от чего умаляется и пресекается. И это становится критерием нашей жизни. То, от чего богообщение умножается, мы используем это и различные церковные действия, и сама молитва, и вот тот или иной опыт исполнения заповедей. А то, от чего богообщение, вот это состояние мира в Боге умаляется и пресекается, мы убегаем, бежим как от огня даже. Здесь, собственно, основа начала церковной аскетики. Нужно отметить, что часто Господь не дает нам никаких вот таких ярких чувств, что ли. А бывает, что душа, наоборот, погружается в бесчувствие, в сухость. Это тяжелое состояние для христианина. Но это, опять же, педагогическая мера такая Божия. Она подвязает нас более усиленно и утонченно искать, почему так произошло. Но нужно сказать, что и под нечувствием, под сухостью всегда остается, так сказать, вот это чувство веры, фундамент. Ощущение того, что Бог близ, пусть даже Он и не утешает душу. Но это, конечно, сфера пасторская и личная, здесь отдельный разговор. Итак, я вернусь к началу. Если плод нашей молитвы мир, то все правильно. Если же после молитвы, наоборот, мы немирны, усталы, раздражены, то это не была молитва, и она всуе. Здесь, конечно, нужно сказать, что из этих вот слов моих не следует, что молиться нужно только по настроению, да? Вот хочу – молюсь, а не хочу – вот сухость там – не молюсь, да? Нет. Молитва – это заповедь Божия, это наша обязанность. Я говорю о том, чего нужно добиваться в молитве, по каким критериям ее оценивать. И третья важная вещь – это правила. Об этом вам говорил отец Алексей Уминский. Здесь я ничего нового не скажу, но, к сожалению, проблема здесь очень большая. Потому что большинство православных зомбированы совершенно нехристианской, антицерковной идеологией, которая по своей сути ветхозаветная, а то и языческая. То есть, что сами по себе правила, а что такое правило? Произнесение языком или в уме определенным образом расположенных молитвенных словес – так вот, сами по себе правила являются молитвой и средством благоугождения к Богу. Это ошибка. Правила нужно воспринимать, опять же, как педагогическое средство. Как, знаете, как букварь или вот прописи для первоклассников есть, вот это правило. Назначение правила – дать новоначальному христианину навык молитвы, чтобы он войдя в строй, в дух православных молитвословий, проникся вот их настроением. А когда он к этому навыкнет, молитвословия отдаются на его свободу. Но опять же, из этого не следует, что не должно быть никакой дисциплины, никакой, что ли, регулярности. Нет, как раз молитвенная дисциплина нам необходима. И Священное Писание призывает молиться 7 раз в день. В Псалме говорит пророк Давид. И здесь нужно различать правила, как набор определенных молитвословий, которые вменены в обязанность нам, духовниками, и, собственно, регулярность молитвы. И об этом прекрасно пишет святитель Феофан Затворник. Его совет такой. Он пишет, что, собственно, нам нужно от нашей регулярной молитвы. И отвечает, нам от правила нужно помолиться Богу, а не вычитать определенные тексты. Свежая мысль, правда? Очень актуальна, надо сказать, на сегодняшний день. Потому что сколько людей мучаются, вот я вам скажу, как исповедующий священник, сколько людей мучаются этими утренними, вечерними молитвами. Как отягощается их совесть, что они, значит, проспали и там не успели все вычитать. Или вот, батюшка, а можно в троллейбусе там или в метро довычитывать? Вот, а я вот не дочитала, вот что теперь будет? Там небо обрушится, что будет, да? И так далее. То же самое с вечерней молитвой. Вот уже глаза закрываются, падаю, вот читаю невнимательно, не дочитала, там, простите, каются в этом на исповеди. Вот святитель Феофан Затворник советует отвести на молитву себе определенное время. Вот, скажем, полчаса, или больше, или меньше. Вот, допустим, проспал человек, видит, что у него есть 10 минут молиться. Вот 10 минут, 5 минут. Чтобы не впихивать в эти 5 минут вот это вычитывание в страшном темпе этих пресловутых утренних молитв, а он говорит так, определить за себе целью за эти 10 минут именно помолиться, вот именно помолиться, то есть обратить ум и сердце к Богу, соприкоснуться с Богом в тихом и мирном благоговейном состоянии. И для этого он, святитель Феофан, советует так, поставь будильник вот на это время, на эти 10 минут или на полчаса. И молись, чем хочешь, или теми или иными молитвами, взятыми из утреннего правила, или псалом какой прочти, или своим словом Богу скажи свои нужды. Как хочешь, молись, только всеми силами наблюдай за тем, чтобы именно вот помолиться как следует. Что, ну, то, что мы сказали выше, да, чтобы от молитвы был плод. Прозвенел будильник, все, заканчивай молитву и иди смело на дело свое, нисколько не смущаясь, что вот там что-то там не довычитывало. Это совет великого учителя церкви русской. Я вот удивляюсь, кстати говоря, что при всем пиетете нашим перед святыми отцами мало кто обращает на эти вещи внимание. Хотя святитель Феофан написал много книг, и он много написал о молитве, и он постоянно об этом пишет. Об этом будильнике написано везде у него. Никто почему-то не внимает этого. Вот как-то все зациклились на этих утренних молитвах и вечерних, и все, и не сдвинешь. Вот главное – это вычитать эти несчастные молитвы. Не обратить сердце к Богу, а именно произнести определенное сочетание звуков. Я уж не говорю о качестве вообще-то этих молитв. Это отдельный разговор. 1700 лет, надо сказать, церковь без них прекрасно жила. Они появились в 18 веке, и теперь как путать действительно стали. Но это отдельный разговор о церковных чинопоследованиях. Вам мысль понятна, да? Вот совет святителя Феофана Затворника в качестве правила определять себе время, а не определенный набор молитв. И целью ставить именно помолиться, то есть расшевелить свое сердце так, чтобы оно обратилось к Богу. Вот 3 основные пункта, касающиеся молитвы. Вот это самое обращение ума и сердца к Богу. Второе – это плод. Соприкосновение души с Богом, то есть мир, радость и крепость веры. Хотя, еще раз повторю, чувства могут быть разные, может их вовсе не быть. Я говорю о принципе. И третье, что правила имеют педагогическое значение. Нельзя привязываться к правилам, а нужно, собственно, наполнять правила молитвы, а не молитву правилам. Еще нужно сказать о непрестанной молитве, которой по неофитству очень многие православные увлекаются. Есть заповедь у апостола Павла «Непрестанно молитесь». Действительно, такая заповедь есть. Но что она значит? Многие представляют себе непрестанную молитву как вот именно что непрекращающееся произнесение молитвенных слов или устами, или в уме. Действительно, в святоотеческих книгах есть совет такого рода, чтобы непрестанно творить Иисусову, скажем, молитву. вот устно, тихо, там, шепотом или в уме повторять эти слова. Но эти советы имеют ровно такой же педагогический контекст, о котором мы с вами говорили только что по отношению к правилам.

И здесь, кстати, можно увидеть одну принципиальную вещь, касающуюся очень частого неправильного восприятия молитвы как таковой, именно вот христианского понимания молитвы, а именно. Молитва вот именно что отождествляется молитвенными словами. Сами вот слова, движение уст, там, воздуха входящего и выходящего, люди воспринимают как молитву. И стало бы, чем больше слов, тем больше молитвы. Правда ведь? Но здесь есть опасность. Евангелие нам говорит о ней. Господь говорит, молясь, не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Это в Евангелии от Матфея, глава 6. Значит, смысл молитвы вовсе не в словах и даже не в прошениях, да? Потому что Отец знает, в чем мы имеем нужду. А в чем же тогда смысл, именно христианский смысл, церковный смысл молитвы? В том, что молитва, говоря такими очень приблизительными, грубыми и техническими словами, подключает, что ли, нас, ну, вот криво, конечно, говорит, но не знаю, как здесь сказать. Молитва подключает нас к сфере Святого Духа, к жизни, к реальности, вот к такому, что ли, ну, вот к континууму Святого Духа, если хотите. Вот посмотрите, на чем основывается церковная молитва святым из усопших. Церковь – реальность, упразднившая смерть, и между нами и отшедшими собратьями во Христе нет непреодолимой преграды, она разрушена воскресением Христовым. Церковь – единство в Духе Святом всех христиан, независимо от того, живут они на земле или уже отошли на небо. И вот это единство совершенно реально во внутреннем ощущении. И многие христиане знают это опытно, имея внутреннее общение и с почитаемыми ими святыми, и молясь за своих близких усопших, чувствуют их, общаются с ними, не в таком, не в нашем смысле, а именно вот внутренне, духовно. Но общение это совершается как раз именно в молитве. То есть молитва есть та духовная среда, то, опять скажу, корявое приблизительно то поле, пространство Святого Духа, которое нам даруется в церкви. Собственно говоря, вот это и есть то движение Святого Духа, к которому мы приобщаемся через вот это наше усилие сердечное и умовое. А слова и формы молитвы, правила, упражнения в молитве, понуждение себя с помощью разных приемов к непрестанной молитве – это человеческая сторона молитвы, это средство для того, чтобы духовное молитвенное состояние у нас началось, развивалось и раскрывалось. То есть, опять же, возвращаюсь к той же самой церковной педагогике, о которой я все время говорю. И вот в свете этого становится понятно, что суть непрестанной молитвы вовсе не в произнесении тем или иным способом слов молитвенных, а совсем в другом – вхождении в присутствие Божие, вот так называет это Священное Писание. То есть в непрестанном ощущении Бога, того, что Он со мной и я с Ним. Прекрасную историю о непрестанной молитве рассказывал митрополит Антоний Суржский. Я думаю, многим из вас она известна. Про старушку, которая много лет и десятилетий творила непрестанную Иисусову молитву. И вот она как-то подошла к владыке Антонию, уже такая старенькая бабушка, и говорит, «Владыка, ну что же это такое? Вот всю жизнь я твержу эту молитву, а толку никакого». Молюсь, молюсь, молюсь, молюсь. А где же плод? А владыка ей говорит, а вот ты все время же говоришь, да? А ты Богу-то дала сказать, ответить Богу дала? Она удивилась такой постановке вопроса. Владыка ей посоветовал, ты вот так сделай, ты приди домой и просто там отключи телефон, там не отвлекайся на что, и сядь просто вот в кресло и посиди молча. Прекрати этот поток мучительных многословий молитвенных. Она так сделала. Пришла домой, села, включила лампу свою любимую, там, посидела в мире и покое и ощутила присутствие Божие. И вот она тогда поняла, что непрестанная молитва заключается не только в призывании Бога, но вот именно в этой самой реальной жизни с Ним. А, конечно, когда мы заняты только тем, чтобы Богу говорить, там, Господи, помилуй, или там другие слова, то действительно Богу не вклиниться. Вот эта непрестанная молитва, как уже такое зримое, реальное и постоянное ощущение присутствия Божия, есть то самое богообщение, о котором не раз я вам говорил, которое является самым точным и властным правителем и критерием всей нашей нравственной и духовной жизни. Это, собственно, и есть то состояние, к которому мы должны стремиться. Тут вот что нужно еще сказать.

0: что, конечно, это состояние высокое в своем раскрытии полном. И вот это раскрытие происходит в значительной и ощутительной мере далеко не сразу. Для этого нужен опыт христианской жизни и действительно вот, правильная духовность и нравственность, точный незамутненный ум. Нужно, в конце концов, длительное время, потому что там в один, в два дня и там, или даже в 10 лет не поймешь этого. Но тут очень важно вот что. Есть в церковной идеологии, к этому, к сожалению, приложил руку святитель Игнатий Брянчанинов, наряду с многими прекрасными, полезными и мудрыми советами, у него есть вот такая точка зрения, что человек падший, то есть мы с вами, в состоянии вот этом непросвещенном, в состоянии падения, совершенно недоступен действию божественной благодати. Вот это неверно, это очень вредная и опасная мысль. Потому что в начатках, в несовершенном мире, фрагментарно, пусть очень неполно, но состояние богообщения появляется у христианина сразу, как только он покаянно обратит свое сердце к Богу, принимает таинство, начинает жить по Священному Писанию и молиться. И в этом, еще раз повторю, собственно, и заключается смысл церкви. Любой церковный человек может это поискать в себе и обязательно найдет. А если не найдет, то нужно как раз вот и задуматься о качестве нашего христианства и нашей церковности. Потому что без вот этого хождения в присутствии Божьем, без богообщения, пусть, еще раз повторю, пусть в самой несовершенной мере, пусть в начатках, наша церковная жизнь совершенно бессмысленна. Я приведу еще раз цитату из святителя Феофана Затворника, можно сказать, ключевую. Много раз я вам ее читал. Еще прочитаю. Вот что он пишет. «В живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом есть последняя цель человеческого существования». Святитель Феофан отмечает принципиально важную вещь. Вот какую. Послушайте, неверно, если бы кто стал думать, пишет он, что когда богообщение поставляется последней целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех своих трудов. Нет, оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека, так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинный есть его Бог, и сам он есть Божий, то есть говорит в сердце своему Богу «Господь мой и Бог мой», как апостол Фома, и к себе самому Божий есть мы», как пророк Исаия, такое состояние есть единое истинное состояние человека, есть единый решительный признак присутствия в нем начала истинно нравственной и духовной жизни. Конец цитаты. Понятна вам цитата? Собственно, здесь вот все о молитве сказано. Молитва – это и есть богообщение, поиск богообщения, путь к нему, пребывание в нем, понуждение себя к нему. И вот если этого в нашей молитве нет, то нам нужно хорошо задуматься над этим. Собственно говоря, лучшее, что написано о молитве, написано как раз святителем Феофаном Затворником. Сейчас это все издано и переиздано, я рекомендую вам его книги. Он о молитве писал много. Вот есть такая книжка «Невидимая брань». У нее достаточно интересная история. Это католическая книжка, написана Лоренцо Скуполи, средневековым католическим священником. Потом ее на греческий язык перевел преподобный Никодим Святогорец. А потом же с Никодима Святогорца на русский язык перевел Феофан Затворник. Но Феофан Затворник не просто перевел, а очень многое там изменил и написал своего. И вот все главы о молитве, которые в этой невидимой брани написаны, написаны Феофаном Затворником. И вот лучшее, что написано о молитве, вот в этой книжке «Невидимая брань», вот почитайте. Вообще, надо сказать, что была интересная тоже такая история, что когда вышла книга Феофана Затворника «Письма о христианской жизни», вот, собственно, из которой эта цитата, я вам только что ее читал, то другой замечательный святой русской церкви, преподобный Макарий Оптинский, был очень раздосадован тем, что эта книга вышла. Он считал, что в ней прописано слишком дерзновенное обращение человека к Богу, что так нельзя, нужно со смирением там, и так далее, и так далее. Ну, то есть он исходил с такой монастырской точки зрения. То есть вот в то время святители Феофана, даже такие высокой жизни люди, не очень-то понимали. Здесь именно возражение вызывал тезис о том, что это всем доступно. И мало того, что всем доступно, а должно быть нашим жизненным содержанием. Критерием жизни всякого православного христианина. Не только того, который на иконе с нимбом изображен, а каждого из нас. Это очень важно. Еще нужно кое-что мне договорить, да? Что препятствует богообщению? Конечно, грех прежде всего. Ну, не прежде, а, собственно, и грех. Но тут вот нужно разбираться. Я не буду вдаваться в теорию и в богословие, а скажу с практической точки зрения. Какой грех? Разумеется, один из самых основных и зримых, таких близких к каждому грехов, которые отсекают человека от Святого Духа, это нецеломудрие. Меня просили о нем рассказать подробно, но как раз, я думаю, здесь все более или менее всем понятно, что тут подробно рассказывать. Дело ясное, да? Важнее разобраться в гордости. Что это такое? Потому что часто это слово употребляют неверно. И, скажем, родится у человека вопрос какой-нибудь там духовного содержания. И вот он, значит, спрашивает кого-нибудь, батюшку какого-нибудь, а батюшка говорит: я какая гордость тут, у тебя вот такие вопросы там нельзя задать. Или, что еще хуже, сам человек начинает ужасаться своим внутренним вопросом и говорить: это вот у меня от гордости, наверное. Вот здесь нужно разобраться, что это такое. Значит, прежде гордости идет грех глупости. Священное Писание определяет глупость именно как грех. Помысл глупости – грех, говорится в книге Притчи, 26 главе. И здесь под этим словом, под словом глупость, имеется в виду вовсе не тот или иной, знаете, вот это обидное указание на разницу в уровне интеллекта или какие-то бытовые вещи, а другое. То, что уж уровень тот, который Бог дал, здесь не может быть греха. А здесь имеется в виду неадекватность человека, неумение видеть себя, отношения с ближними и пути Господни. Глупость порождает гордость, и, собственно, гордость и есть глупость. Священное Писание так говорит в той же книге Притчи: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Видите, следствием глупости является богопротивление. Противостоит же гордости смирение, и, собственно, смирение для богообщения, а стало быть, и для молитвы, является основным, главным качеством. Без смирения невозможно вообще понять вот все эти тонкие движения души. А без смирения чаще всего вот такое обольщение той или иной степени разной неприятности неизбежны. Поэтому нужно сказать несколько слов о смирении. Я, кажется, вам, впрочем, уже говорил, но еще раз повторю. Вот это духовное качество, как никакое другое, неправильно понимается в церковной среде, вообще людьми. Вот в нашем обиходе под смирением понимают унижение, готовность к издевательству над собой, некий мазохизм, что ли, да, пришибленность, задавленность личности и так далее. В страдательном залоге даже есть такое слово «смирять», которое не встречается в Священном Писании. Но это совершенно не евангельский взгляд, не христианский. Смирение – это вовсе не, если говорить языком психологии, вовсе не комплекс вины и, собственно, неполноценности, и неубеждение себя в своем ничтожестве. Смирение совсем-совсем другое. Смирение – это правда о себе, о своих отношениях с Богом, миром и другими людьми. Правда эта заключается в следующем. Действительно, сам по себе человек – немощное и грешное существо. «Я несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг», – говорит Откровение в Апокалипсисе. Но все дело в том, что это не вся правда. Это только человеческая сторона правды, 10%. Если мы остановимся только на этом, то это будет ложь. Вот именно что неправда, псевдосмирение, подмена. Другая часть правды, большая часть, 90%, что Бог ради меня, вот такого жалкого, несчастного, и нищего, и слепого, и нагого человека, воплотился, принял крест, крестную смерть, воскрес и ниспослал Святого Духа. И через Церковь, через Духа Святого пришел и вселился в меня. И каждый христианин теперь Христов и исповедует, как апостол Фома: «Господь мой и Бог мой». Человек является причастником божеского естества в Церкви. И вот это несравненно важнее, собственно, греховности самой по себе. То есть христианин живет Христом и не хочет жить собою и своими страстями. И ради этой жизни с Богом, ради того, чтобы взыскать Христа и с Ним быть, человек и молится, и кается, и воздерживается, и предпринимает все, что угодно, только чтобы вот быть с Богом. А вовсе не для того, чтобы ежечасно констатировать, что там я грешник и плохой, и себя пилить там. То есть мысль здесь вот какая, что главное все же в христианстве – это не человеческие грехи и немощи, а главное, чтобы мы силою Христа и благодатью Христовой стали членами Церкви, членами тела Христова. И это первое, что мы члены тела Христова, а потом уже немощные, жалкие и грешные члены. Главное, чтобы в центре духовной жизни на первом месте был Господь Иисус Христос, а не, знаете ли, я вот такой, супергреховный я. Вот в этом-то и есть гордость. Когда в центр мироздания поставляюсь я, да еще грешный вдобавок. То есть, и опять мы возвращаемся к нашей с вами синергии. Смирение – это положительное религиозное явление, то есть такое, в котором сочетается человек и Бог. Священное Писание эту двоякость очень хорошо показывает. Потому что, с одной стороны, да, безусловно, блаженны нищие духом, и, безусловно, что унижающий себя возвысится, но при этом Господь нам же говорит: «Вы – соль земли, вы – свет мира, да светит свет ваш перед людьми». Довольно горделиво звучит для православного уха. Но это очень важно, потому что в смирении невозможно разделить видение своей действительной греховности и видение великой любви Бога к человеку. И подлинное сознание греховности на самом деле – это вот именно что плод синергии. То есть это не человеческое выжимание из себя, отвращение к себе, да, но действие Божие, когда в свете пришедших в душу благодати Духа человек видит себя так, как он есть, то есть правдиво, без всяких иллюзий. То есть видение своей греховности неверно в отрыве от видения себя солью земли, вот, членом тела Христова. Но, разумеется, также неверно и почитание себя светом мира без того, чтобы осознавать себя все же падшим существом. То есть одно без другого – ошибка. И вот это, собственно, приводит к гордости, к отпадению от Бога. Я еще раз подчеркиваю, что не только духовное превозношение, но вот это неправильное самоукорение приводит к гордости, то есть к поставлению себя в центр и отпадению от Бога. И вот если мы самих себе правильно определим это соотношение, опять же, нащупаем вот эту правду о себе и о Боге, то тут же мы и получим тот духовный плод, о котором говорим. То есть в душу нашу придет мир от Бога, начаток духовной жизни. Вот без мира сердечного не может быть не только молитвы, но и вообще никакой религиозной деятельности. Священное Писание говорит: в мире место его, то есть Божие. И второй критерий вот правильности нашей духовной жизни, и опять же, говорили с вами об этом, это правильное отношение к другим людям. Когда через нас в мир исходит любовь и правда Христова. То есть смирение создает то настроение души, с которого рождается молитва, в частности, молитва покаяния. Вот святые, словами которых мы учимся молиться, видели себя хуже всех. И это действительно мера высокая, невозможное без обильного схождения в душу Святого Духа. А наша мера новоначальных христиан – это правдивое, вот именно в свете дознанного отношения Бога к людям, видение других людей такими же пред Богом, как и я. То есть, если человек почувствует, что его, грешного человека, Бог любит и на руках носит, вот как мать, дитя, из этого он очевидно почувствует, что Господь также относится к другим людям, принимает тех без исключения других людей. Это очень важно, что в смирении как раз человек начинает видеть свои немощи и грехи такие, какие они есть, а не такие, в которых он может прочитать в брошюрках «в помощь кающимся». На самом деле, брошюрки называют «во вред кающимся». Это сохранит, конечно, молитву от заблуждений, поэтому молитва и смирение связаны неразрывно. Ну вот, давайте на этом мы остановимся, там есть вопросы ваши. Мнение церкви по поводу конца света в 2013 году. У церкви никакого мнения нет. «О дне том и часе не знает никто», – сказал Иисус Христос. Поэтому церковь, строго следуя словам Христа, тоже не знает. Поясните, пожалуйста, правильное восприятие отношения к благословению. Часто наблюдаю, как в храмах люди толпами бегают за священником, за благословением, иногда к нескольким по одному и тому же вопросу, причем совершенно не знающим их лично. Интуитивно кажется, что это какой-то мистический подход, не совсем верный. Но тут просто смешались две вещи. Три вещи. Первая вещь – то, что благословение у священников и у архиереев сделалось просто формой этикета, формой приветствия. Значит, когда мы встречаем священника, то берем у него благословение, вот, выражающееся в этом жесте благословения. Это этикет. Второй, значит, момент, что люди очень любят бегать за батюшками, некоторые, довольно многие. тут совершенно ни при чем благословение, а тут надо разобраться с какими-то другими вещами. И третье – реальное благословение, когда человек принимает сам какое-то решение и просит как бы вот такой молитвенной помощи у батюшки вот как бы от лица церкви. Или же спрашивает у него совета, если он сам не принимает это решение. И вот это называется настоящим благословением. В самой сути вещей ясно, что такие вещи бывают редко. А так это наш обиход, что ли, православные формы приветствия. Если человек обращает внимание исключительно на негативные явления вокруг и даже выискивает их, стоит ли укорять его в этом? Что можно сделать для поправления мрачного взгляда? Да, это мне знакомы такие укоры, да. Нужно различать мрачный взгляд и критический взгляд все же. Мрачный взгляд, в нем, конечно, смысла нет, потому что это, ну, это вообще вещь эмоциональная. Зависит от вот, сегодня погода плохая, я вот на все смотрю мрачно. Завтра она будет хорошая, я на все не буду смотреть мрачно. А что касается критического взгляда христианина, действительно, мироощущение христианина, вынужденного жить в этом мире, не может быть иным, чем критичным. Но эта критичность евангельская, она происходит тогда, когда человек познает падшесть этого мира. Естественно, он не может это хвалить, не может это одобрять, не может в этом участвовать. Естественно, это отношение критическое. Но это отношение было бы совершенно бесплодным и бессмысленным, даже разорительным с психологической точки зрения, если бы оно не растворялось тем, что, собственно, а что мы можем противопоставить этой критике, этому мрачному взгляду на мир? А противопоставить мы можем нашего Господа. А где Господь, там нет мрачного взгляда на мир. Здесь, если хотите, та же самая вот эта синергия, богообщение. Да, мир падший, он возле лежит. Констатация этого, ну, чему тут радоваться? Но зато мы радуемся, что мы со Христом. Чем можно заменить вечерние утренние правила? Нет, ну, если так ставится вопрос, то ничем их не надо заменять, а нужно вникнуть в них, то есть добиться того, чтобы вечерние утренние правила проходили в молитве, а не в вычитывании. А для этого может подойти и те молитвы, которые есть. Собственно, утренние и вечерние правила должны сохраниться. И, собственно, я, в общем-то, по-моему, говорил об этом, что Феофан Затворник советует правилам делать время. А время утром и вечером, чтобы помолиться, никуда не денется. А если спрашиваете о молитве, о самих молитвах, то тут как раз читайте то, что на сердце ложится. Псалом какой-нибудь, какую-нибудь молитву, которая вам вот сейчас нравится. Как возгревать сердце в молитве? Ну, вроде мы об этом-то и говорили. На чем сосредоточиться в тишине, чтобы почувствовать присутствие Бога? О как! Как нащупать правду о себе? Вот это хороший вопрос. Но это вы себя должны спросить. Но обычно правда о себе нащупывается из соотношения с ближними. Поэтому преподобный Антоний Великий говорит, что от нашего ближнего жизнь наша и смерть. Если отношения с ближними не складываются, если мы все такие вот благочестивые и возгрели сердце в молитве, и в тишине сосредоточились, а вот с ближними отношения не ладятся, вот это вот тут как раз правда о себе и нащупывается. Вообще такие, вот такие вещи нужно, ну это частные пастырские вещи, как вам лично возгреть сердце в молитве, надо пробовать. Если супруга не хочет венчаться, пытаться ну, говорить, да. Или положиться на волю Божию, что значит слова апостола Павла, что муж освящает и жену в браке. Но если супруга не хочет венчаться, то, конечно, не надо венчаться. Это именно, что положить на волю Божию. Тут надо задуматься вот о чем. Встречается повседневно. Муж и жена были там хорошая семья, ну, по мирским, да, понятиям. Потом жена воцерковилась. Обычно жены воцерковляются чаще, чем мужья. Жена воцерковилась, и бедный муж, он там, значит, жизнь его пошла в кривь и в кось. Жена, значит, теперь главный авторитет для нее не муж, а духовник. Жена, значит, по субботам и воскресеньям дома ее нет. Она как в воскресенье уйдет, значит, литургию отстоит, молебен, панихиду. За батюшкой еще там очередь, батюшки. В общем, все, выпадает жена из жизни мужа. Поститься его заставляет и в еде, и в других вещах. И муж, естественно, в недоумении. Он думает, что это за религия такая, что с человеком стало? Была нормальная жена, а стала вообще... Вот о чем надо думать. Нужно привлечь вторую неверующую или маловерующую половину к венчанию вовсе не тем, чтобы пилить ее, вот надо венчаться, надо венчаться, надо венчаться, надо венчаться. Мне батюшка причастие не допускает, надо венчаться. Не этим, этим вы не добьетесь ничего. А тем, чтобы вот ваш этот муж или жена, там, ну вот муж в данном случае, то есть супруга, да, увидела, что он в 100 раз лучше стал. Вот он был хороший, а церковь его сделала еще лучше. Покажите мне такие примеры, я вот очень редко вижу. Так, объясните, что значит молодостарчество. Действительно ли жизненно важные вопросы нужно решать со старцем? Молодостарчество – это такой термин современный, которым обозначаются духовники, которые на незаконных основаниях восхищают себе вот это старческое достоинство. Что касается важных вопросов, которые нужно решать со старцем, это отдельная тема, 100 раз на нее говорено, переговорено. Видите ли, в Священном Писании ничего такого нету. Значит, церковные предания, как я сказал, педагогические по сути, направлены на то, чтобы человек сам, вот как апостол Павел пишет, чтобы чувства пришли в состояние навыка отличать добро от зла, чтобы человек сам управлял своей жизнью с Божьей помощью. Это не значит, что не нужно советоваться. Нужно, когда нужно, тогда нужно советоваться. Но превращать свою жизнь в омерзительную комедию, когда люди порабощаются так называемым старцем, и старцы с удовольствием манипулируют людьми, люди с удовольствием манипулируют старцами, и все это называется православным христианством. Это позор и насмешка. Жизненно важные вопросы нужно решать в своей семье. Прежде всего, их надо решать, естественно, самим собой. Во-вторых, их надо решать в своей семье. А то вот знаете, как бывает, жена решает жизненные вопросы со старцем, а мужа ставит перед фактом. Этого не заповедует нам Евангелие. Понимаете, ну, говорили же мы с вами, что смысл духовничества в педагогике, чтобы человеку научить, вот, навык дать, а не в том, чтобы вот снять с себя свою свободу и ответственность и передать ее другому человеку. Так, вы говорите, что многие духовные отцы занимаются с духовными чадами не тем. Вопрос, почему Бог никак не наказывает таких батюшек? Это не ко мне вопрос. Вопрос к Богу. Но Бог просто хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. И, собственно, батюшки для Бога ровно такие же чада, непутевые, там, порой глупые, порой еще какие-нибудь, как и там каждый из нас. В том-то все дело, что церковь состоит действительно из старших и младших, в церкви разные служения, но в церкви все равны перед Богом. И, по идее, старшие должны помогать младшим, а большие младшие старшим должны помогать. И все вместе, совместно идти ко Христу. А вот эта клерикально мистифицированная духовническо-старческая идеология, которая сложилась, этот путь часто людям закрывает. Но почему Бог не наказывает таких батюшек? А почему Бог не наказывает страшных убийц и преступников? Всему свое время. Будет и воздаяние, и наказание. Допустимо ли посещение нескольких храмов христианином? Например, в праздники, которые приходятся на будние дни, причаться в храме ближе к работе, а в выходные посещать другой храм. Ну, почему нет? Пожалуйста, если вам так удобнее. Если главное молиться, а не вычитывать правила, почему тогда нельзя ориентироваться на собственное состояние богообщения? В том смысле, что молиться до тех пор, пока не почувствуешь успокоение, явное присутствие Бога, не обращая внимания на время или число молитв. Но если есть возможность, если у вас выходной день, не нужно там готовить завтрак, обед, ужин, выгуливать собаку, там, идти в храм или что-то еще, то да, ради Бога. Как раз в том числе, что домашнее, вот, или как оно называется, высоким языком, келейное правило составляется, исходя из жизненной ситуации. Оно не определяется кем-то формально. Как вам лучше, удобнее, так и располагайтесь.
1: Спасибо за внимание.
2: Прозвучала очередная лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте. В июне исполнилось 10 лет, как отошла ко Господу Лидия Ивановна Соколова. 15 лет она была секретарем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и оказала большое влияние на ее работу совместно с председателем комиссии протоиереем Владимиром Сорокиным. Критическое осмысление этого наследия нам еще предстоит, а сегодня предлагаю послушать доклад Лидии Соколовой о некоторых примерах советских государственных репрессий в отношении семей русских военных. Она начала изучать дело Преображенского полка, одно из многочисленных групповых дел 30-31 годов против русских военных в связи с подготовкой биографии жития священника этого полка. Однако выяснила, что священник снял сан и потом еще женился на женщине вдвое моложе себя. Однако это групповое дело, одно из многих репрессивных дел против русских офицеров, впечатлило исследовательницу не менее, чем дела против духовенства, материалы которых она брала для составления житий.
1: Полк элитный. Офицеры этого полка, они все были знакомы. Это были офицеры, которые прошли войну. Они все участвовали в Первой мировой войне. Многие были заслуженными, имели ранения. И когда наступила революция, то они не рассыпались, а наоборот стали собираться вместе, встречались. И вообще все они были прихожанами Спасо-Преображенского собора. Ну и, конечно, жизнь Преображенского собора и самих преображенцев связаны с генералом Кутеповым. Это был последний командир Преображенского полка. Александр Павлович Кутепов родился в Петербурге, дворянин, кавалер георгиевских орденов. Он участвовал в русско-японской войне, был трижды ранен. В Первой мировой войне, естественно, тоже он принимал участие. А после революции сразу же его указом Преображенский полк он распускает. Он считал для себя невозможным служить советской власти, служить Преображенскому полку при советской власти. Но идея монархии, идея восстановления Преображенского полка, конечно, присутствовала. Кутепов с частью офицеров уезжает на юг. И там сражается в Добровольческой белой армии, в армии Деникина, в Врангеля. Врангель присвоит ему чин генерала. Значит, он сражается на юге России. И когда белая армия на юге потерпела поражение, то Кутепов с другими офицерами бежал в Крым, оттуда в Югославию, и оказался, это было 20-22 год, а в 24 году он оказался в Париже. Его вызвал туда великий князь Николай Николаевич. И после смерти Врангеля он возглавляет в Париже РОВС. Это была очень сильная организация, то есть все белые офицеры белой армии сплотились в одну единую организацию. И штаб этой организации находился в Париже, в двухэтажном особняке, на втором этаже. Этот особняк принадлежал Третьякову. Это потомок того самого Третьякова, галерею которого мы все знаем в Москве. И в 30-е годы ЧК решила арестовать Третьякова и начать против него уголовное дело. Но вышла такая вот незадача. Выяснилось, что он сотрудник спецслужб и работает на советскую разведку. То есть в штабе Кутепова была установлена прослушивающаяся аппаратура, и, конечно, все было известно. И 24 апреля 1930 года среди белых дня, посреди улицы в Париже, Кутепов исчез. Вот такой сильный человек, генерал, человек, который прошел войну, вдруг исчезает в Париже посреди белого дня. И интересно, кому же удалась такая вообще потрясающая с точки зрения вот чекистов операции? И несколько слов о судьбе этого человека. Эти судьбы типичны вообще для чекистов того времени. И это удалось Якову Серебрянскому. Этот человек по характеру авантюрист, принадлежал он к СССР. Ему было 17 лет, когда он убил начальника Минской тюрьмы. Ну, как-то вывернулся, дело закончилось ссылкой. В 12 году он служил в армии, а затем пришла революция и наступило его время. Он оказался за границей, затем приехал в Москву и устроился в ЧК. когда началась гражданская война, он вновь примкнул к эсерам. И вот здесь уже начинается кампания против эсеров, и его соратники арестовывают на квартире одного из главарей эсеров, и он оказывается в тюрьме. 3 года он сидит в тюрьме, но ГПУ его выпускает с условием, чтобы он не работал ни в каких таких вот государственных и политических органах. Он загрустил, запасковал, и в это время о нем вспомнил еще один его приятель, эсер, человек, который убил немецкого дипломата Мирбаха, когда началась Первая мировая война. Это был Яков Бюнтен. И вот этот Яков Бюнтен устраивает его на работу в спецслужбы. Он уезжает за границу и почти 10 с лишним лет работает в Соединенных Штатах, в Америке, значит, и во Франции. И вот эта операция по похищению Кутепова была самая выгодная, самая лучшая его операция. Он получил орден Красного Знамени, это тогда очень большая награда была в то время. Затем началось следствие по поводу Берия, и его посадили в тюрьму, вынесли смертный приговор. Но в это время его спасает Судоплатов. Павел Судоплатов, известный разведчик, вышла большая книга его воспоминаний, и он уговорил, чтобы его взяли в террористическую вот такую организацию, потому что он был большим специалистом среди террористов. И таким образом Серебрянский в годы Великой Отечественной войны 4 года служил в диверсионном отделе, вот по диверсиям занимается диверсиями в советское время. И Судоплатов его обогрел, он получил чин полковника, еще 2 ордена, а затем началось, после смерти Сталина, началось дело против Берии, и вот тогда Берия, когда он сидел в тюрьме, смертный приговор для Серебрянского вновь вступил в силу, и ну, все-таки не успели его стрелять, потому что он умер в тюрьме в свое время, в 1953 году, еще до окончания следствия. Такова судьба Серебрянского, который совершил вот такую акцию по поводу исчезновения Кутепова. Теперь 2 версии по поводу смерти Кутепова. Существует 2 версии, одна из них, что он был убит одним из французских коммунистов и замурован где-то в асфальте на его даче. А вторая версия, более такая, вот, которая принята в литературе, это версия о том, что Кутепова закололи уколами, чтобы он не оказывал сопротивления, когда его везли в Москву, и от дозировки, от передозировки он скончался. И вот в то время, когда Кутепов развернул свою деятельность в Белой армии за рубежом, а они, безусловно, готовили диверсии для новой советской власти, это была очень сильная организация, и, безусловно, они работали как профессионалы, и советская власть очень боялась этой организации и направляла туда все свои силы. В это время министром ГПУ у нас был после Дзержинского Меджинский. Он, пожалуй, единственный из тех вот чекистов, был человеком таким образованным, он дворянин, закончил университет. Человек был очень больным, он даже принимал иногда лежа или сидя в кабинете. И у него работала хорошо голова, очень спокойно он придумывал великолепные для чекистов операции. И вот тогда расцвет был для советской разведки. Именно во времена Меджинского была открыта и придумана, был такой отдел дезинформации. То есть, что делали чекисты? Они организовывали якобы контрреволюционную организацию, набирали туда своих людей, и они через спецорганы связывались с разведчиками за границей, выманивали их сюда, и здесь их арестовывали и расстреливали. И таких операций было множество. И одна из таких операций известная – это вот операция «Трест». Вот эта операция с Кутепова входила в операцию «Трест» и была разработана лично самим Меджинским. В то время, когда Кутепов работал за границей, после того, как чекисты закончили это дело и обезвредили Кутепова, они обратили все свои взоры на Преображенский полк. Во времена Меджинского по спискам составлялись такие списки специальные. Составлялись они очень просто. Брали справочник и выписывали оттуда генералов, дворян, офицеров, священнослужители, все они подлежали различным категориям. Первая категория – расстрела, вторая категория – концлагерь или тюрьма, и третья категория – высылка. И, конечно, в это время, в 30-е годы, перед 30-м годом, велись усиленные наблюдения за верующими и за всеми офицерами, и в том числе за офицерами Преображенского полка. Кто был, так сказать, вот доносчиком и агентом, я сказать не могу. Но вот в ноябре 1930 года начались аресты Преображенского полка. Кстати, я вам уже говорила, что это не единственное дело, которое было. Был арестован такой полковник Зуев, там один из первых он был арестован. Был полковник Преображенского полка, а работал он в государственном архиве. И туда он собрал очень многих преображенцев. Там нам был и генерал Казакевич, и другие преображенцы. Они там собирались, встречались, общались. И вот на следствии Зуев рассказал очень много следователю о том, как собирались преображенцы. И, кстати, вот он дал, например, такие показания. Зуев рассказал о том, что Кутепов, когда уезжал на Дон, он оставил ему поручение сохранить все реликвии Преображенского полка и, самое главное, сохранить знамя. Мы знаем, что пока есть знамя полка, полк существует. И вот чекисты начинают выпытывать у своих арестованных, где знамя, кто передавал, что происходило с этим знамением. И Зуев дает такие показания и рассказывает о том, что он передал генералу Казакевичу древко и скобу от знамени. Древо хранилось в Преображенском соборе у свечника и не вызывало каких-то подозрений, а скоба хранилась у Зуева и у Казакевича потом, а знамя, как они говорят следователю, они разделили. Какую-то часть взял с собой Кутепов, а остальную часть знамени разделили на кусочки офицеры Преображенского полка, в памяти полке, и каждый забрал кусочек себе. И вот это все следователи выпытывают в ходе следствия. Следствие было довольно долго, по тем временам, оно длилось 5 месяцев. Конечно, читая эти протоколы, казалось бы, у них нет ничего особенного. Они все рассказывали, отвечали, видимо, на вопросы следователя, как он пришел в Преображенский полк, какова была его жизнь и судьба. И вот складывается общая такая картина, представление о тех людях, которые были арестованы. Расстрелян был и генерал Казакевич. Его арестовали несколько позже, в январе 31 года, вместе с женой. Ну, он давал такие довольно сдержанные показания, а жена показала, что к нему из-за границы приезжал два раза агент Кутепова, ну и это, конечно, было важно для чекистов. Кстати, жену потом лишили права проживания в семи городах, то есть его сослали, а генерала Казакевича расстреляли. Три человека были сосланы в концлагерь, среди них Серова, педагог. Она работала педагогом в 55-й советской школе. Юлия Михеевна Серова была арестована в январе 1931 года. Какое отношение, казалось бы, она имела к Преображенскому собору и полку? Но чекисты, которые знали все, им было известно, что она имеет друзей детства за границей. Она написала туда письмо, они приглашали ее приехать. Она тогда еще в 20-е годы можно было довольно легко уехать за границу, она едет туда. А перед этим она зашла в гости к своим друзьям, которые жили в Русском музее. И там встретила Зинаиду Павловну, урожденную Кутепову. Это была родная сестра Кутепова. Она попросила ее передать привет брату и рассказать, как она живет и работает здесь в стране. И Юлия Михеевна отправилась в Париж, там ее встретил родной брат, которого она очень давно не видела, тоже полковник Преображенского полка, он был знаком с Кутеповым, и на квартиру брата она встретилась с Кутеповым, выполнила, в общем-то, такое поручение. Действительно ли больше не было ничего, или были еще какие-то связи у них, это из дела не видно. Но факт тот, что Юлия Михеевна Серова получила вот за эту поездку 5 лет концлагеря. Когда говорят, что вот все там пострадали за веру, это, конечно, большое заблуждение. Как можно выделить вот политические дела от церковных? Ну, здесь очень простой такой подход, потому что страдали все. И убивали и дворян, и крестьян, и кулаков, и не только православные. Но вот в отличие от них всех, христиане – это мученики. И они получают награду за свои мучения, и вот их дела заканчиваются тем, что смертью смерть поправ. Вот, они действительно их арестовывают, расстреливают, убивают за Христа. И говорить об этом можно только на основании полностью изученного дела. И вот очень ярким примером такой вот жизни является жизнь преподобной мученицы Августы. Родилась в Петербурге 2 июня 1871 года в дворянской потомственной семье. Они имели в Петербурге, отец ее, кстати, был потом военный инженер, человек очень заслуженный, в орденах, участвовал в русско-турецкой войне. И они имели здесь имение. Николай Васильевич Познаков женился на дочери отставного штабс-капитана. И здесь они по Петербургу, в Новоладожском уезде, купили имение. И вот там и прошла, в общем, часть жизни будущей преподобной мученицы Августы. Она была крещена тоже с именем матери Лидия. Лидия Васильевна Познакова была самой младшей в семье. И ей было 10 лет, когда умер отец. Поэтому мать предпринимает все попытки, чтобы дать ей образование. Она все-таки устраивает ее в Смольный институт, собирает деньги, у нее еще были возможности как-то заплатить за обучение, и 2 года она учится в Смольном институте. А потом имение все-таки пошло за долги, было продано, а братья, жизнь их совершенно не сложилась, у нее было вот у Лидии Васильевны 4 брата, 24-летний Алексей умер от запоя, Борис, правда, закончил царскосельский лицей, работал в Министерстве иностранных дел, позже он умер. Алексей был сотник казачьего полка, приехал, узнал, каково положение в имении, застрелился. Еще один брат тоже спился и погиб. Поэтому он к концу жизни Лидия Васильевна осталась практически даже без родственников. Один брат, правда, женился, но у него рано умерла жена, Василий Геннадьевич Познаков, сохранилось его дело. И у него были 3 дочери, и все 3 были больные. Одна была глухая, другая глухонемая, и 3-я была больная. Бабушка пыталась их устроить там в различные институты, они не могли учиться в силу своей болезни. У них не было денег, они постоянно мучились без денег. И бабушка постоянно писала всякие прошения в дворянское собрание, чтобы им оказали помощь. И именно тогда она пишет в дворянское собрание, этот фонд сохранился, она пишет прошение, чтобы помогли Лидии Васильевне закончить Смольный институт. И ее взяли на бесплатное обучение и содержание. В 1881 году Лидия заканчивает Смольный институт, состоялся 55-й выпуск Смольного института. Она уезжает с матерью в Тверскую губернию к деду, уже прожила 2 года, а затем возвращается в Петербург и здесь, в столице, живет в меблированных комнатах. Она встречает офицера молодого, красивого, который заканчивает инженерную академию, Всеволода Александровича Защука. Через 2 года состоялось их венчание. Лидия Васильевна, натура такая тонкая, она писала стихи всю жизнь, посвящала стихи и своему избраннику. И 2 года была счастливая семейная жизнь. Причем Защуки, вот если вы откроете справочник «Весь Петербург» и посмотрите на эту фамилию, вы увидите, что генерал Защук живет на Дворцовой площади, дом 4. Это дом, как мы знаем, главного штаба. То есть это дядя Всеволода Александровича, его отец тоже был генералом, и 2 его дяди, то есть 3 Защука, все 3 были генералами. А его отец был генералом и служил потом, в конце своей жизни, служил в Крыму. И там командовал полком, который охранял в Ливаде царскую семью, когда туда приезжал государь. И поэтому жил при дворе и каждый день встречался с государем. И все вот пошло по стопам отца, был профессиональным военным. Значит, 2 года они прожили счастливой семейной жизнью. Вообще они прожили 10 с лишним лет в супружестве защитить и расстались. Дело о разводе длилось долго. Развода, собственно, не было тогда. Был просто вопрос о праве на жительство. И 6 лет самым подробным образом рассматривалось это дело в канцелярии его императорского величества. И ей разрешили отдельное право на жительство, она получила такой паспорт. Она берет к себе мать, живет на Маховой улице 36, где находилось общество востоковедения, там сотрудничает, работает переводчицей. И когда ее мать скончалась, она переехала на Невский проспект, и революция застала ее сотрудницей Государственной Думы. Она работала служащей в Государственной Думе в Таврическом дворце. И после революции она навсегда уехала из нашего города. Вот так она писала своему мужу после революции уже в Крым. «Средства у меня отняла революция, и я этому рада, так как иначе не узнала бы близости к Богу». Лидия Васильевна уезжает в Бобтину, работает там счетоводом по выдаче хлеба. Монастырь, он, естественно, закрыт. Монахи разъехались по близлежащим селам и в основном поселились в Козельске. Но поскольку Оптина была связана с деятелями науки, культуры, искусства, и прежде всего с именами Гоголя и Достоевского, и, конечно, Толстого, то было принято решение там сделать музей. И вот первым директором музея был иеромонах Никон Беляев, имя которого, наверное, все знают. В 19 году он был арестован, и на его место была назначена Лидия Васильевна Защук. Она становится директором Оптинского музея. Вокруг нее формируется такой кружок интеллигенции и, кстати, люди, которые директор петербургского круга знакомства. Позже ее обвиняют в том, что она не давала церковные ценности во время изъятия церковных ценностей, не вела их, что вокруг нее были монахи. Она вместо того, чтобы разгонять их, она их устраивала на работу под видом там сторожей, различных рабочих в музее, около 50 человек. Она пишет в это время мужу, что ее арестовывали 18 раз и выпускали. В 1927 году было очень такое серьезное дело, и вот эти протоколы, там есть даже кусочки этих протоколов, они сохранились. Ну, в то время еще можно было разговаривать, видимо, со следователями. И вот она умела дать такой умный отпор следователю, что она всегда опиралась на советские документы. То есть ее спрашивали о чем-то, а она говорила, что это постановление такое-то милиции, или постановление там культуры, Министерства культуры такое-то. И даже указывала следователю номера вот этих вот положений всяких. Ну и вот я просто выписала интересный момент, мне очень понравился, когда ее следователь спросил, а чем вот вы объясните ваши грубые высказывания против советской власти? И она сказала следователю, эти сведения я отвергаю и хотела бы за плату посмотреть на этих людей. Вот так она могла еще разговаривать со следователем. И поэтому в 27 году ее освободили и сослали. Она уехала, жила в Козельске в это время, потом она уехала в Белев. Была выслана и в Белеве при Казанской церкви, а там в то время в Казанской церкви крещалось около 100 человек. Праздники. И там архимандритом Георгием был создан женский монастырь. В 1932 году Лидия Васильевна Защук принимает монашество с именем Августа. Ее посвящает сам игумене, затем она становится схи игуменей. 1937 года в декабре она была арестована вместе со своими монахинями и настоятелем Оптиной пустыни и другими монахами и мирянами. И сохранились протоколы ее допроса, когда она говорит последние слова следователю. А ей тогда было уже 67 лет. И она говорит следователю о том, что я показания давать вот по поводу монастыря моих монахинь, я отказываюсь отвечать на это. И следователь вынужден был сделать такую запись, после которой она расписалась. Все они были расстреляны 8 января, ночь 8 января, вот рождественские праздники. Она была расстреляна вместе со всеми остальными, кто там был заключен вместе с ней, на 162-м километре Симферопольского шоссе под Тулой. Перед кончиной их перевезли в Тулу, в тюрьме, то есть они задержались. И потом, как находили исследователи, там сохранились рвы, где производили расстрелы, там находили вещи расстрелянных. И несколько слов вот об истории этого поиска. Августа была прославлена в 2000 году от тульской епархии, причем только на основании вот этих вот последних протоколов допросов. Потому что дело настолько было ясно, и ее мученическая кончина настолько была явной, что на основании этих документов она была прославлена. Но поскольку она имела отношение к Оптиной пустыне, то исследователь Оптиной пустыни, монах, начал этим делом заниматься. Он нашел все ее тюремные дела и все, что было связано с Оптиной пустыней. И где, в общем, было известно, что это схема игумения Лидия Васильевна Защук. И он несколько раз меня просил и так обращался, что, ну, как бы, нет ее жития, мы ничего о ней не знаем, вот напишите что-нибудь о ней. Ну, как-то я так не очень на это дело сначала отозвалась, но потом, поскольку она тоже Лидия, и пара мне было сказано на эту тему, я вроде как решила, что, ну, посмотрим, может, что-нибудь получится. И спрашиваю его, а какая у нее была девичья фамилия, где ее искать, какие документы, откуда, что взять? Он говорит, я не знаю, мы вообще не знаем ни людей, ни чью фамилию, ни где она родилась, вообще ничего. Только в анкете ее арестованного 37-го года было написано, что она одинокая и что она родилась в Петербурге. Поэтому он мне сказал, что она ваша, вы ее ищите. Я пошла в публичную библиотеку, и мы почти сразу нашли, что она выпускница Смольного института. И что она вышла замуж и была защита. И фамилия ее Казнакова. И я пошла в архив и подняла дело, оказывается, дела Смолянок хорошо сохранились. Сохранилось ее дело вот, студентки Смольного института. Там я узнала ведь, про ее семью, про девичью фамилию. А фонд дворянского собрания вообще хранит и дело ее отца, и дело ее брата. И в Москве исследователь помогает мне найти ее дело о разводе. Здесь тоже у нас в архиве. То есть это дело почти 100 страниц. 6 лет шел развод, где, в общем-то, вся жизнь и Защука, и Лидии Васильевны, все описано. Издательском отделе мне дают телефон какой-то женщине по фамилии Защук. Оказывается, что она родственница, живет у нас в Петербурге, а она мне дает телефон внучки Защука, которая живет в Москве, и вот после этого эта внучка, Всеволода Александровича Защука, передает нам сюда фотографии, начиная от младенчества и дальше. И она сохранила даже дневник своего деда, где описаны совершенно потрясающие, очень интересные материалы. И 9 января 1905 года, когда он стоял в карауле, и как они ходили на обед к государю после 9 января 1905 года, а полковые праздники торжественно праздновали в царском селе. Ну, в общем, это, конечно, это подарок.
0: Вы слушали программу памяти Лидии Ивановны Соколовой. Прозвучал ее доклад, посвященный некоторым примерам государственных репрессий в отношении семей русских военных. Лидия Ивановна Соколова отошла ко Господу в июне 2016 года. В этом году исполняется 10 лет со дня ее кончины. 15 лет она была секретарем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и оказала большое влияние на ее работу – совместно с председателем комиссии протоиереем Владимиром Сорокиным. В докладе прозвучали размышления о том, почему из миллионов пострадавших от государственного террора церковь выделяет, как мучеников, только отдельных лиц и делает это по формальным критериям. Однако и при формальном подходе все равно остается множество трудноразрешимых вопросов в деле исследования эпохи новомучеников. Жизнь и служение таких людей, как Лидия Ивановна Соколова, заставляет нас сегодня задуматься о том, смогли ли мы достойно прославить новомучеников XX века. И невольно в голову приходит мысль о мистическом смысле тех страданий, которые переживает наша Родина сегодня. и что это в каком-то смысле следствие нашего недостаточного внимания и даже интереса к святости, явленной нам в прошлом веке. Передачу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

Дорогие слушатели, радио «Град Петров». В эфире очередная страница церковного календаря. У микрофона Нина Жирве. 25 июня Православная Церковь чтит память преподобного Арсения Коневского Чудотворца. Преподобный Арсений родился в новгородских землях, но точные сведения о времени

в житии. Проводя дни в трудах, он помогал не только домашним, но и с отчаянием подавал милостыню нищим. Главным же делом его было дело Божие. Божественную любовью возгоревся, он решил, отрекшись от мира, поработать и Господеве в безмолвии. Таким образом, удаляется он в обитель на Лисьей горе и в 1379 году принимает там постриг с именем Арсения. Лисицкий монастырь был основан, по всей вероятности, незадолго до прихода туда Антония. Монастырь этот располагался в 3 километрах от новгородского Хутынского монастыря, на том месте, где по преданию были погребены родители преподобного Варлаама Хутынского. В 1389 году в Лисицком монастыре строится деревянный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Через 3 года храм сгорел, но к 1395 году его восстановили уже в каменном варианте, а в 1403 году расписали мастера новгородского архиепископа, святителя Иоанна, брат которого тоже был погребен в этом монастыре. По истории Лисицкого монастыря существует сейчас очень много интересных находок и по линии изучения духовной культуры Древней Руси, и по линии изучения архитектуры и древних построек окрестностей Новгорода. Лисицкий монастырь, наряду с близлежащими Деревеницким и Хутынским монастырями на рубеже XIV-XV веков, являлся одним из центров духовной жизни Великого Новгорода. Здесь сформировалась своя книгописная школа, велось летописание. В 1429 году лисицкий игумен святитель Ефимий II стал архиепископом Новгорода. Другой лисицкий игумен Иларион стремился поддерживать связи с московским митрополитом Киприаном, распространявшим в русских монастырях учение исихастов. В 1396 году отец Иларион стал архимандритом Симонова монастыря, основанного после Куликовской битвы во имя Рождества Богородицы. Среди братьев этого монастыря были ученик преподобного Сергия Кирилл Белозерский и преподобный Ферапунт. Еще один известный лисьевский игумен Варлаам, впоследствии архимандрит Юрьева монастыря, переписал лествицу преподобного Иоанна в Троице-Сергиевом монастыре, когда там подвязались другие ученики преподобного Сергия. Для нас же особенно важно, что Лисьегорский монастырь был средоточием афонского влияния в Новгороде, а его насильники – единомудренными со святителями Киприаном и преподобным Сергием. Это сказалось на принятии в монастыре Афонско-Иерусалимского общежитного устава, бытовавшего в кругу лисьегорских иноков на протяжении длительного времени, а также распространение святоотеческих сочинений. Часто иноки этого монастыря совершали паломничество на Святую Гору. И преподобный Арсений непрестанно помышлял попасть на Афон. После одного из приездов афонских иноков и спросив благословения у игумена, он отошел с ними на Святую Гору. На Афоне его с любовью принял игумен Иоанн II. Как новоначальный, преподобный Арсений трудился на общих послушаниях, считая себя худшим из братьев. За смирение принял дар умиления. Слезы все время лились из его глаз. Для всех он был образ благ, все любили и почитали его. Когда узнали об его искусстве ковать сосуды, то заняли преимущественно этим делом. Посуду он делал безвозмездно и для других афонских обителей, обходя их по ряду. А ночью, будучи крепок телом, стоял на молитве. Местом подвижничества преподобного Арсения, возможно, был Хиландарский сербский монастырь. Доказательством этого может служить нахождение в нем сказания об акафистной иконе Божией Матери и самой двухсторонней выносной иконы, наподобие той, которая впоследствии была прославлена на Коневце. Через 3 года преподобный Арсений пожелал, если будет на то воля Божья, вернуться на родину и создать монастырь во имя Пречистой Владычицы, нашей Богородицы, честного и славного ее Рождества.

Игумен Иоанн отпустил инока не сразу, благословляя же в путь, предрек: «Господь воздвигнет через него обитель в стране северной, которая спасется его молитвами от многих прелестей бесовских и суеверий». Игумен вручил преподобному Арсению устав Святогорского общежития для монастыря и во благословение образ Пресвятой Богородицы с предвечным младенцем. Как полагают, младенец Иисус был изображен держащим в левой длани двух голубиных птенцов, что означает: предвечный младенец есть первенец от Пречистой Девы, и Всевышний, сам будучи Творцом закона, исполнил закон о первенцах и об очищении своей матери. Очищение символизирует также белый цвет хитона Спасителя и мафория Божьей Матери. На Святой Горе такая икона именовалась и Афонской, Акафисной, и Святогорской, и Голубицкой, а на Руси, после того, как прославилась на Коневце чудотворениями, стала именоваться Коневской. На более древних иконах и на Коневской иконе, в нынешнем ее виде, Богомладенец изображен с одним птенцом. Афонские акафисные иконы были в иконостасе собора Хиландарского монастыря и в болгарском монастыре Зограф. На обратной стороне иконы находится нерукотворный образ Спасителя. В 1393 году преподобный Арсений вернулся в Великий Новгород. Со святой иконы он явился к владыке Иоанну и, упав в ноги святителя, и спросил благословения создать в его области обитель во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Известно об особом почитании преподобному Арсению Пресвятой Богородицы. Он был постриженником Рождества Богородицкого Лисицкого монастыря. Во имя Рождества Богородицы была освящена одна из церквей Хиландара. Великий праздник, в память которого освящены в конце XIV – начале XV века также соборы Лисьего, Симонова, а потом и Куневецкого монастыря, не мог не связываться в сознании современников, конечно, с произошедшей именно в этот день Куликовской победой. Святитель Иоанн с радостью поддерживал благое дело и, дав потребное на создание монастыря, отпустил преподобного Арсения для отыскания подходящего пустынного места. Преподобный Арсений отплыл по реке Волхов на великое озеро Нева, Ладожское озеро, ближе к его восточному побережью. Пройдя несколько островов, он добрался до Валаама и пробыл там некоторое время, но, видя многолюдное братство, отправился далее. Дойдя до острова Коневец, он отплыл дальше, на северо-запад, к более пустынным островам, но вынужден был пристать к устью реки Городинской, Вооксы. Оттуда преподобный вновь пустился в плавание, решив создать обитель там, куда принесен будет Божьим смотрением. Поднявшийся сильный ветер прибил судно опять к Коневцу. И святой понял: Богу и Пресвятой Богородице угодно, чтобы обитель была на этом острове. Он вышел на берег и, возведя руки к небу, прославил Божье всемогущество и его святую волю. Потом он зашел на гору, водрузил крест и приступил к постройке кельи. Так начался Коневский монастырь. Остров Коневец длиной около 5,5 километров, шириной в 2 километра, окружностью около 15 километров, протянулся с юго-запада на северо-восток. Вдоль западной стороны его, с юга, на северо-восток, расположена возвышенность Святая гора, ее продолжение, извилистая, как змея, Змеиная гора. Самих же змей на острове нет, как считают по молитвам преподобного Арсения. Весь остров наносного образования, берега и почва на юго-западе по большей части песчаные. Северо-восточный берег болотистый, в других местах почва глинистая. На острове множество величественных валунов, занесенных сюда в ледниковый период. Самый большой из них – конь-камень из серого гранита с кварцевыми прожилками. По форме он напоминает скалу, которая пошла на пьедестал памятнику Петру I в Петербурге, знаменитому медному всаднику. С этим камнем связано первое из чудес, явленных здесь преподобным Арсением. Прибыв на остров, он встретил благочестивого рыбака по имени Филипп и узнал от него, что остров называется Коневец, от конь-камня. А камень он и конем наречен бысть. От сего яко древле и долобестием ослепленные люди страны сей, аки некое божество почитали его и ужасаемы страхованием от живущих при нем злых духов.
На острове никто не жил. На лето крестьяне с материка привозили сюда пастись свой скот, ибо на острове не было плотоядных зверей, кроме лисиц. Чтобы скот храним был от пакости злых духов, каждый год поселяне приносили на камне жертву коня. Филипп провел преподобного Арсения конь камню. Святой, увидев валун, паче бесовским ужасом, нежели густым лесом окруженный, отошел в свою келью и молился всю ночь. Он просил очистить это место от нечисти. Наутро, взяв с собой святогорскую икону Божией Матери, преподобный пришел к камню и совершил молебен Пресвятой Богородице, а потом окропил камень святой водой. По преданию, сохранявшемуся еще и в начале XX века среди местных финнов, духи выбрались из-под камня и из трещин на нем, и, обернувшись бесчисленной стаей черных воронов, улетели на Выборгский берег, в залив, получивший название «Чертова бухта». По благословению преподобного Арсения на памятном камне была воздвигнута часовня. Год прожил преподобный на прежнем месте, после чего перешел в бухту на берег озера. Пустынножительство и безмолвие полюбились ему. Он отказался вернуться на Валаам, куда по благословению игумена Силы звал его валаамский инок Лаврентий. Слова о чудесах преподобного, его подвижническая жизнь имели большое значение для духовного просвещения края, того места, в котором господствовал еще языческий дух. Постепенно к преподобному Арсению стали собираться ученики. Через 3 года начал устраиваться монастырь. Прежде всего был возведен деревянный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, потом деревянные кельи и ограда. Третья новгородская летопись говорит о каменной церкви. В лето 1398-е поставлена была церковь каменна Пресвятой Богородицы на Ладожском озере на Коневом острове и монастырь устроивши при архиепископе Иоанне Великого Новограда и Пскова. Земли-то были новгородские. Постоянно пребывавший в посте и молитве преподобный не забывал и паломников, приезжающих в обитель. Он беседовал с ними, угощал своей кельей. Вскоре, чтобы не смущать братью, святой Арсений перестал угощать гостей в келье и повелел для всех поставить единую трапезу. Обычай угощать паломников, заповеданный преподобным, сохранялся вплоть до закрытия обители. В правлении новгородского архиепископа святителя Симеона преподобный вновь отошел на Афон и задержался в этом паломничестве. В обители стало не хватать хлеба, и братья из-за голода собрались разойтись. Тогда ученик преподобного Арсения, благочестивый старец Иоаким, удалился на гору, чтобы упросить милостивого Бога, небесную питательницу, Матерь Божью, послать инокам хлеб насущный. После долгой молитвы явилась ему в полусне Пресвятая Богородица, осиянная небесной славой. Она сказала тихо: «Не скорби, старче, но иди и скажи, братья, чтобы не расходились от места сего, ибо вскоре будет к вам святой Арсений с множеством потребного». Старец поведал братья о чудесном видении. А наутро святой Арсений приплыл на 2 больших судах и привез из Новгорода обильные припасы. Преподобный Арсений благословил поставить крест и образ Пресвятой Владычицы на горе, которая с тех пор и стала называться Святой Горой. Не только простые богомольцы из Новгорода посещали обитель, но и святитель Ефимий II, один из самых знаменитых новгородских святителей, оставивший о себе память основанием целого ряда новгородских монастырей, таких, например, как Вежичский монастырь, и огромной строительной деятельностью в Новгороде. Ефимий и Арсений питали друг друга взаимную братскую любовь, поскольку подвязались в добродетелях в одной обители на Лисьей горе. Святитель желал также воздать достойную честь святогорской иконе. Он находился в обители несколько дней, даровал монастырю многие имения, а преподобному Арсению свой старый белый клобук в знак особого достоинства новгородских архиепископов. Братью поучив и мир дав всем, святитель вернулся в Новгород, а место, где побывал владыка после его посещения, получило имя Владычной Лахты. 4 века находился там монастырь. Утвердилось общежитие, умножилось братья, но случилось великое наводнение на Ладоге. Вода дошла до церковного порога, разошлась под трапезой и кельями. После усердной молитвы преподобного Господь в сновидении открыл ему годное для перенесения монастыря возвышенное место.
Во главе братьев со святой иконой Божьей Матери он перешел туда, где монастырь находится до сих пор. Срубили деревья, очистили место и с Божьей помощью воздвигли каменный храм. При археологических раскопках еще в 1973 году в основании нынешнего собора с трех сторон, в том числе со стороны трех алтарных апсид, обнаружен облицованный тесанным камнем на известковом растворе фундамент древнего храма. Современный собор повторяет план построенного преподобным Арсении крестово-купольного храма вплоть до четырех внутренних столбов. Коневский монастырь был в числе немногих обителей русского севера, где началось каменное строительство, и первым среди ныне известных на северо-западе. Через 51 год жизни на Коневце и через 65 лет после принятия иночества святой начал изнемогать телом и понял, что пришло время переселиться к сладчайшему зрению Бога лицом к лицу. Он призвал иноков вместе со своим преемником, игуменом Иоанном, и произнес свое последнее поучение. «Первее, непоколебимо в православии пребывайте, единомыслие же любовь по Бозе между собой имейте, души и телесе чистоту храните, помышлением злым противися, ни словом, ни делом, не приступайте заповеди Господних, страхом Божьим ограждающиеся. Хранить же непорочно общего жития устав, по преданию святых отец. Трапезу наставлять братья всем равну, а пьянственного питья отнюдь не держати. Странных и всех приходящих трапезую учреждати и потребными напутствовати. Яко таковые жертвы благоприятны суть Богу. Аска Господу Богу моему, зовущими отхожу от вас, но духом присно с вами пребывати имам. По моему отшествии обитель сия не оскудеет, донде же благословит Господь и Пречистая Матерь Богородица. Причастившись и сотворив отходную молитву, святой Арсений представился 12 июня по старому стилю 1444 года, в день памяти преподобного Ануфрия Великого и преподобного Петра Афонского. В момент блаженной кончины преподобного благоухание разлилось по храму, а лицо святого стало будто у ангела светло. Братья не только скорбела, лишившись доброго пастыря, но и радовалась, обретя молитвенника пред Господом. Тело его погребли в паперти при церкви Рождества Пресвятой Богородицы, где после был устроен предел во имя преподобного Ануфрия. Преподобный Арсений Коневский может считаться просветителем Карел. Коневская обитель, как и Валаамская, была главным оплотом православия на Новгородском севере в XV-XVI веках. Она стала центром просвещения светом Христовым приладожских земель, многие жители которых утвердились в православной вере благодаря преподобному Арсению. «Се тобою исполнися света, Арсения, необитаемый остров бысь твоею обителью, иде же яко на месте злачне и в воде покойне, божественными глаголами чада много воспитав, ко Христу привел еси». Так говорится в службе преподобному Арсению. В числе первых учеников преподобного Арсения многие агиографы называют преподобных Иакова и Феофила Амучских. В 1396 году они основали Феофилову Успенскую пустынь на реке Омуча в 70 километрах от города Порхова Псковской епархии. Иногда их обитель называли Успенской Коневской. Теперь от этой пустыни остались лишь развалины церкви, строенные уже в XIX веке. Преподобный, как и обещал, не оставил обитель после своей блаженной кончины. Однажды осенью коневский старец Моисей возвращался с рыбной ловли. Разыгралась буря, но явился в видении преподобный Арсений, и рыбаки благополучно достигли обители. Некоему слепому новгородцу из села Вижищ преподобный явился и повелел идти на Коневец. Здесь, молясь перед иконой Пресвятой Богородицы, при пении «Достойно есть», слепой прозрел. При гробе преподобного исцелился расслабленный монах Лаврентий. Иоанн Селиванский выздоровел от душевной болезни явлением преподобного. Когда и где явились святые мощи преподобного, неизвестно. Но почитать его как святого, видимо, стали уже после кончины.
Известно, что в 1551 году на раку преподобного боярские дети Михаил Казьмин Бровцин и Григорий Якимов Щетинин пожертвовали покров. На нем шелками и серебром вышло изображение святого Арсения с надписью «Преподобный Арсений, старец Коневского монастыря». Изображение старейшее из сохранившихся соответствует описанию облика преподобного из позднего иконописного подлинника. Вот оно. Подобием сет, борода Акисергиева, то есть как у преподобного Сергия Радонежского, потупея, риза поповская. Преподобный, как и на более поздних иконах, облачен в схиму, что дополняет сведения из его жития. Этот покров, как памятник древности, хранимый в православном церковном музее города Копио в Финляндии, свидетельствует, что преподобный Арсений к тому времени уже был причислен к лику святых угодников Божьей. Святые мощи преподобного Арсения в царствовании Ивана IV были уже на вскрытии. При угрозе шведского нападения в 1573 году братья положили их в землю под спут в основании церкви близ ее западной стены слева от входа. Во второй половине XVI века коневский игумен Варлаам составил житие преподобного Арсения. Полная редакция этого жития XVII и XVIII веков хранится в рукописном отделе Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Благоговейно хранились в Коневской обители не только принесенная преподобным Арсением чудотворная икона, но и другие святыни. В музее города Копио уцелел деревянный ковш, оправленный в 1679 году серебром с надписью «Ковш преподобного отца Арсения Коневского монастыря начальника с Нева озера, дан в Деревеницкий монастырь». В древнем деревянном кресте, обложенном серебром, в XIX веке находились частицы мощей святого Арсения и его преемника игумена Иоанна, вероятно, почитаемого на Коневце. По преданию, крест принадлежал преподобному Арсению и был им сделан. Он также хранится в православном церковном музее города Копио. Вероятно, с именем преподобного Арсения связана замечательная рукопись рубежа XIV-XV веков, украшенная растительным и звериным орнаментом – Коневская псалтырь. Потом она находилась в Деревеницком монастыре, ныне в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Незначительное число уцелевших свидетельств первых лет существования Коневского монастыря объясняется многочисленными разорениями обители от шведов. Эти же разорения послужили причиной попытки перенесения мощей преподобного Арсения в Новгород в 1673 году, но мощи его остались на острове. После восстановления обители место, где они почивали, оказалось внутри соборного храма. При строительстве собора в 1801 году настоятель отец Варфоломей с казначеем отцом Ионою ночью решили посмотреть святые мощи, начали вскрывать склеп. От гроба преподобного устремилось пламя, ослепившее их. В 1817 году в Нижней церкви во имя Сретни Господня над почивающими под спудом мощами преподобного Арсения на пожертвование доброхотных дателей игумен Ларион устроил вместо старой и ветхой раки новую, красного дерева. Ее украсили четырьмя серебряными рельефами, сверху образом преподобного Арсения. Известны и другие изображения преподобного Арсения, например, конца XVIII века в серебряном окладе из Коневского монастыря. В 1819 году усердием отца Илариона по определению Святейшего Синода в церковные месяцесловы и книги был включен День памяти преподобного Арсения. Более ранние даты его канонизации не сохранилось. Отец Иларион составил святому особую службу. Тем самым было подтверждено многовековое почитание преподобного. Наконец, уже в 1924 году в Выборге был издан акафист преподобному Арсению. В середине XIX века игумен Амфилохий устроил новую раку из переплавленных серебряных украшений прежней раки и серебра, приобретенного на пожертвование купцов Петра Нестерова, Александра Богданова, Петра Пшеницына. Великолепная гробница, кованная из серебра на литых ножках, со всех сторон была украшена барельефными изображениями.
В ногах помещено изображение благословения преподобного Арсения святогорским игуменом Иоанном. Слева пребывание преподобного на коневец и моление его перед чудотворной иконой Божией Матери об указании места для основания обители, а также спасение двух иноков от потопления по молитвам преподобного. В головах кончина преподобного. На верхней стороне изображен почивающим в схеме преподобный Арсений. Рака явилась прекрасным произведением петербургского серебряных дел мастера Верховцева. Она частично сохранилась в музее города Копио. Гробница стояла в арке под сенью на четырех резных вызолоченных колоннах с резным художественным завершением. Мощи преподобного Арсения находились под спудом и после разорения монастыря в 40-е годы XX века. Постоянное пребывание святыни на острове служило каждый раз залогом возрождения обители. А история ее после представления преподобного Арсения складывалась непросто. Но об истории Коневского монастыря мы сейчас с вами говорить не будем, так как наше время в эфире церковного календаря истекло. Готовя сегодняшнюю передачу, я пользовалась замечательными материалами, которые подготовлены были к 600-летию основания Рождества Богородичного монастыря отцом Александром Бертышем и иеромонахом Арсением. Низкий им поклон. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым на пево Оптиной пустыни.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.